0: уже сколько там, что-то несколько лет, ну лет 5, наверное, и кроме вот маленького упоминания в пределах одного предложения, пока что-то никакой информации на эту тему не было. Так что, ну, хочется верить, что это такой супер способ, но пока не реализован.
1: Спасибо.
2: Так, прошу. Вот такой вопрос, значит, мне попалась недавно статья, не знаю, просто вот, мне интересно, знакомы ли вы с ней и что вы о ней скажете. Статья называется «Доказательства неафриканского происхождения современного человека». Или «Почему неприятный метод». Вот, автор какой-то, правда, странный, профессор Анатолий Клёсов. Знаете такого?
3: Да.
2: Знаете, да? Он
1: причем
2: он химик. Вот, собственно, да, интересно, хотелось бы ваши комментарии.
1: Мне, кстати, много писем приходило по Клёсову. Все, он нас просит очень смело.
0: Клёсов мне даже сам звонил. Открывал мне из Америки.
4: Клёсов есть в студии.
0: Нет, Клёсов вообще, насколько мне известно, обитает в Америке, большей частью, но... Клёсов, он не палеоантрополог, насколько мне известно, по образованию даже не генетик. Да, вот, поэтому его доказательства это, ну, он как бы любитель. Вот, а слава богу, имеется масса генетиков.
5: Можно я отвечу про Клёсова?
1: Эксперт генетик, прошу.
6: Нас, извините, нас просто достали статьями Клёсова. Они пишут везде и обо всем, и о лингвистике, и о чем угодно. Это статьи неграмотные с точки зрения генетики, на все есть свое мнение. Они написаны, и концепции, которые там называются, с нарушением логики. То есть они пытаются доказать некое положение, что их система верна, при этом в качестве исходных данных используют именно эту систему, которую собирается доказывать. То есть не сравнивать независимо свою систему и что-то еще. Да? То есть они вот делают вывод, ну, такое замыкание получается. Поэтому и эти люди очень активны. Они издают свой журнал, они везде пишут совершенно безапелляционные какие-то мнения особые. Это не научные работы.
7: Я начал читать эту статью.
1: Да, доктор биологических наук Светлана Борецкая. Да, вы же теперь доктор.
5: Да, да.
1: Мы ее сегодня послушаем.
7: Я начал читать эту статью, которую я бросил. Подозреваю, что вот такое, решил вас.
1: Вы сюда лучше подходите, представляетесь.
8: Вячеслав Лайканада, вопрос по оценке возраста, имеется в виду не когда жил, а сколько жил данный индивид. Вот насколько можно достоверно это сделать? Ну вот приведу небольшой такой пример, да, умозрительный. Вот, например, голый земляков вымер. Вот, известно, что это животное отличается огромным сроком жизни по сравнению с животными такого же размера. Вот представим себе, что голый земляков вымер. Мы нашли его скелет и начинаем сравнивать современные животные с их жизненным циклом. И, соответственно, мы можем сказать, что, вот, например, голый земляков, который прожил 20 лет, мы скажем, что он прожил 2 года. Сравнивая с современными крысами и какими-то другими там аналогичными. Вот. И, значит, ну, мы совершим ошибку в этом случае, потому что по факту он прожил 20 лет. Вот как быть с древними людьми в этом смысле? То есть насколько достоверно можно оценить их возраст, сколько они прожили, но до момента смерти.
1: Более мы знаем, что Адам жил сколько? 1000 лет?
0: Ну, на самом деле я не уверен, что мы ошибемся с голым землекопом, потому что я думаю, что его вот эти 20 лет где-то в скелете таки отображаются. То есть в строении кортикального слоя кости, на зубах наверняка что-нибудь там, в строении черепа, какие-нибудь швы у него зарастают, еще что-нибудь такое. То есть я сомневаюсь, что кто-то прям в это вникал и сильно изучал возрастные изменения у голых землекопов, потому что, ну, в Сомали ехать, ловить этих там выкапывается лопаты и изучать. Хотя кто-нибудь, может, и задался, потому что их как раз возрастные изменения изучать, по-моему. Вот. А с человеком, слава богу, у нас есть мы, у нас есть современные обезьяны, разные причем куча, да, и там не только шимпанзе, ясное дело, а всякие разные. Вот. И у нас есть куча находок разных возрастов. И у нас есть масса разных маркеров возраста. По стиранию зубов, по зарастанию швов черепа, по росту костей, потому что они в какой-то степени, ну, не то, что прям как дерево постоянно нарастает, потому что примерно за серии, там по зубам, например, по молочным, можно возраст в точности до дня вообще определить, вот были работы по неандертальцам, Потому что там раз в день откладывается слой этих эмалебластов, и можно с точностью

0: там не в 50 и не в 100 лет, уж точно никак там с Крысовиком или Блюковым у нас будет ошибка. А чаще всего более-менее точно это определим, потому что у нас есть обезьяны для контраста, для масштаба изменчивости. Вот, мы знаем, сколько у нас есть скелеты не только взрослых, но и детей, подростков и разных подростков. Мы, допустим, знаем, что у них до некоторого момента, ну как минимум до эргастеров, не было ростового скачка. То есть у них вот не было ускорения роста, которое вот где-то между, там, грубо говоря, 12-18 годами у современных людей происходит. Но вот у них такого процесса не было, они росли постепенненько, плавненько останавливались в росте, и в итоге они пониже и выше. Вот, так что это отработанная как раз вещь еще с 19 века, на это было много сил положено, слава богу, так что здесь более-менее можно.
1: То есть если кто-то будет, например, там, из ряда вон входящих в положение жизни, то это будет сразу же обнаружено, если бы это было...
0: Да, ну, собственно, поэтому вот у нас есть...
1: Ну, это 120 лет, например, он нафатрит по земле, но это огромный срок, да, там...
0: Ну, насчет 120 как бы вопрос, потому что есть такая вещь, что чем меньше возраст, тем точнее он определим, потому что у детей возраст по зубам, да, определим с точностью там до 2 лет, а то и меньше, там, до нескольких месяцев иногда. А если это старше 55 лет, там, в принципе, уже разброс индивидуальный такой большой, ну, допустим, лет 60, кто-то будет выглядеть на 50, кто-то будет на 80 выглядеть, тот на 60, да? И там индивидуальный разброс уже получается такой значительный, что старше 55 лет антропологи обычно не определяют. Ну, только если уж прям совсем очень надо. Какой-то там индивидуальная находка, какой-нибудь царя, допустим, да, и там будут морочиться определять. А так обычно там старше 55 лет. Ему может уже там 120, да, быть, но они до 50 не доживают.
1: Так что сегодня вот проще. В 30 лет, да, человек имел биологический возраст, измеримый с возрастом сейчас, например, 80-летнего, да? Как тогда? И вот не зная, что, например, люди тогда жили там 30 лет, например, и не зная, например, что люди современные, допустим, живут 80 лет, абстрагируемся, это как можно понять, да?
0: Нет, ну чисто гипотетически, конечно, они могли жить до 100 лет, но выглядеть при этом на 20. Вот, но с чего бы? Как бы у нас есть.
1: Пусть какая-то ветка не могла ли возникнуть, допустим, просто, ну, чтобы это обнаружить, необходимо какую-то работать методологию.
2: Это нужны какие-то факты, из которых можно вообще это предполагать. Вчера говорил об этом Марина Боровой. Мы можем придумать что угодно. Что они жили.
0: Просто бессмысленно опровергать все возможные гипотезы, какие только можно в голову придумать. Вот. У нас нет данных, что они жили старше. То есть у нас все данные показывают, то есть у них, если и по зубам, и по костям, и по швам черепа, и по всему на свете было им там в среднем 35 лет, допустим, да, или меньше на самом деле, 35 это уже редко вообще-то, вот, то с чего мы должны предполагать, что у них биологический возраст как-то от нас отличался?
1: Ну, как раз меньше, что в смысле худшую сторону, то есть они быстрее старели. Отличался.
0: Да они не быстрее старели, старели они примерно так же, просто они старые не могли выживать. Банально. Скорость старения у них примерно такая же была. Современные шимпанзе, они в природе тоже живут там лет по 40, допустим, а то и меньше. Но просто жизнь тяжелая. А в зоопарке они живут до 80, да, ну а если бы еще в зоопарке они жили не за решеткой, а там в человеческих условиях совсем уж, они, может, и это до 20 бы жили, то не знаю. То есть у нас на самом деле просто не один критерий возраста, а много. Они взаимопроверяют. Вот. Но часто, кстати, иногда такое бывает, что, например, у этого мальчика из Ореокотоми по срастанию костей, которые тоже с возрастом меняют, у него возраст один, по зубам другой, по швам немножко третий. То есть у него скорости по конкретным системам немножко другие, чем у нас. И это уже дает саму по себе информацию. Но в среднем мы можем это высчитать с точностью там, лет до 5, вполне себе.
3: Последний вопрос будет, пожалуйста, мальчик.
4: Дмитрий Комаренко. У меня вопрос вот про строение кисти. Вы сказали, что у массивных австралопитеков она была более продвинутая в сравнении с ранними хомо. Но можно так в двух словах сказать, что они могли этой кисти делать, а чего не могли сравнить с нами?
0: Эта продвинутость, она, собственно, выражается в двух основных параметрах, ну не только в двух, понятно, в двух основных. Это расширенность концевых фаланг, потому что у нас вот эти последние фаланги кисти, они короткие и широкие, чтобы мы могли чего-то держать прочно. У обезьян они длинные, такие вытянутые, узкие. И вот у них они были иногда более широкие и короткие, чем у нас. Даже не то, что там у ранних хомо, а у нас. Вот, то есть что-то такое они довольно тяжелое в руки брали и использовали. И известные находки, когда в одном местонахождении есть останки этих массивных австралопитеков, каменных орудий, и нет никаких более прогрессивных гоминид. То есть только вот ранние массивные австралопитеки и орудия. Ну и можно предположить, что, конечно,

Мы просто не нашли, скажем, Хаббелеса, да, но с большой вероятностью все-таки да, они же и делали. Тем более, что и кисть была, и мозги 500 грамм, в принципе, более-менее достаточно. Ну, вот. И чего могли, мы можем судить, потому что, собственно, мы находим. Это чопперы, все те же самые, хотя, например, в Пениже, в Танзании, там найдены останки только массивных австралопитеков, там такая челюсть здоровенная, и не только гаечное орудие, но и ашельские рубила. Причем, ну там, самые древние ашели вообще, в принципе. Ну, все-таки я сомневаюсь, что массивные астралопитеки ашельс не делали, это, скорее всего, более продвинутые товарищи. Вот, но, тем не менее, по факту такое есть. И в Южной Африке найдены обломки костей с характерной зашлифованностью края. Судя по всему, это использовалось для расковыривания термитников. Делались просто эксперименты, брались куски костей современные, и ими выполнялись разные операции. Выкапывали, скажем, корни какие-то из земли, ковырялись термитники, срезалось мясо с костей, там, то 5-10. И смотрели потом под электронным микроскопом изношенность этих остатков. И получилось из современных вот этих экспериментальных наибольшее совпадение с оригиналами древними при расковыривании термитников. Термитник – это замечательный источник белка. То есть термиты, ну, они, конечно, кусаются, но их много зато. И главная проблема – как до них добраться, как это туда вот добиться, потому что это бетон, по большому счету. Вот. И вот они ковыряли это дело камнями, этими костями. И с большой вероятностью это как раз массивные островопитеки делали.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Наши предки добились удивительных успехов в обработке камня и строительстве. Но каменный век давно закончился, за ним медный и железный. Научно-техническая революция избавила нас от необходимости делать что-то своими руками. Мастерство древних забыто, и величественные шедевры прошлого покрываются толстым слоем мифов. Раунд второй. Стоя на плечах гигантов.
2: В апреле этого года в рамках поездки по Ливану редакция «Антропогенез.ру» посетила грандиозный храмовый комплекс в Баальбеке. Эти древние сооружения действительно потрясают воображение, и неудивительно, что еще в древности люди думали, что без помощи сверхъестественных сил такое построить невозможно. Или все-таки возможно?
1: Алексей Муравьев, историк-востоковед, кандидат исторических наук, доцент и руководитель ближневосточной секции Школы востоковедения Высшей школы экономики, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН. Максим Атаянц, российский архитектор и художник, преподаватель истории архитектуры и архитектурного проектирования, заслуженный архитектор Российской Федерации.
2: Коллеги, я слышал споры о том, кто все-таки построил Баальбек, римляне или не римляне, и я обнаружил, что некоторые участники этих споров, они, судя по всему, вообще даже не представляют, что такое Древний Рим, когда это было, где это было. Вот можно ли спорить с такими людьми и как с ними спорить?
3: Добрый вечер. Слышно меня? Отлично. Давайте начнем с того, что античную максиму о том, что в спорах рождается истина, никто не отменял. И более того, один из способов выяснения научной, так сказать, продукции, выявления ее и производства – это, собственно говоря, споры. Поэтому спорить нужно и полезно. По этой причине я, наверное, сразу начну с утверждения такого аргументированного спора, заключающегося в том, что с точки зрения исторической науки никаких особенных оснований для утверждения какого-то сверхчеловеческого или внеземного происхождения построек на территории Ближнего Востока и Римского Ближнего Востока вроде бы как нет. Но давайте начнем, собственно говоря, с самого начала. Когда мы говорим о городе, который стал очень популярен сейчас, особенно у туристов, и особенно часто можно услышать от таких не очень чистых на руку гидов всякие загадочные истории, особенно слово «загадочный», «таинственный» пленяет их. Вот давайте начнем с названия. Это слово «Баальбек», которое вот здесь вот у нас есть. Оно написано здесь тремя, ну, в стандартной такой как бы транскрипции. Первое – это, собственно говоря, его происхождение от слова «бааль». «Бааль» – это арамейское, ну, вообще семитское слово, которое означает буквально «господин», но вообще-то это как бы один из главных богов арамеев, то есть жителей Финикии. Ну и вторая часть – это имени Бак или Бакк, там, возможно, два «к», и это название долины. То есть Баал, Баал вот этой самой долины, которой мы потом название, я еще повторю. Ну, второе это написано то же самое сирийским шрифтом Баальбак. И Шомба Альбеки – это название, встречающееся в еврейском Талмуде, то есть это название вполне себе древнее. Но на протяжении всей античной истории, начиная от завоевания Александра Македонского в IV веке и вплоть до арабских завоеваний в VII веке нашей эры, название этого города было Гелиополис или Гелиополис в латинской форме, Гелиополь, город Гелиоса, солнца. В совсем римское время его попытались переименовать в Юлия Августа Феликс, то есть город Юлиев, Августа, Юлия Августа Счастливый, но название не очень привелось. И, собственно говоря, с арабского времени, начиная, это название, ну, правда, почему-то все арабские харфы, арабские буковки развязались между собой, но они вообще должны быть связаны. Звучит как Баалабак, или в современном ливанском произношении Баалабик. Значит, по этому слову Баальбек ничего удивительного нет, это обычное древнее название. Где это все находится? Вот если вы посмотрите внимательно на карту так называемого плодородного полумесяца, как эти территорию вот этой части Ближнего Востока принято называть, вы увидите, что она состоит из Месопотамии, ну, Египет мы опустим, а здесь дальше есть Ассирия, верхняя междуречье, и вот, собственно говоря, Финикия, в которую входят Финикия, Сирия и Палестина. И наш Баальбек находится в аккурат в области Финикия. Значит, Финикия, вот он Баальбек, значит, сейчас. Это древний Ханаан, в Библии Финикия называется Ханаан, страна древних мореплавателей. И в Библии чрезвычайно часто встречающееся название. По территории Финикии проходят два хребта с севера на юг. Один называется Ливан, в древности Либанос, другой Анти-Либанос, или его называют Анти-Ливан. Вот, собственно говоря, оттуда и происходит название современное Лубнан. Поехали дальше. Лубнан, так называется государство Ливан по-арабски. И вот уже внутри этой Финикии находится область, которая уже в узком смысле слова является Ливанской Финикией, или в древности ее называли Келесирия. Вот это название Келесирия, Койле, Сюрия. Значит, это та самая область, где находится и где и находится наш вот Баальбек. Видите, Гелиополис находится. Поскольку в античности он назывался Гелиополис, то вся эта область сейчас Келесирия уже не называется ни Келесирией, ни Финикией Ливанской, а называется долина Бека. Ну, собственно говоря, теперь вы понимаете, Бека – это и есть Бак, Баальбек, Бека. Да? То есть Баал из долины Бека. Хорошо, значит, история долины Бека, ну, Вади Аль-Бека, написано, опять же, харф развязались, простите. Значит, в античное время эта территория вошла сначала в состав Персидской империи, потом вошла в состав империи Александра Македонского, затем она была в составе Селевкидского государства, которое наследовало империю Александра Македонского, ну и потом постепенно ее завоевали римляне. Иначе говоря, у нас есть совсем древнее время, которое достаточно плохо документировано, просто потому что все, что у нас есть, это надписи всевозможные из этой долины. Есть время селевкидское, ну, то есть время греческой античности и время римской античности. Так вот, значит, этот Гелиополь или Баальбек был застроен активно именно в римское время, не в греческое, а в римское. Почему это произошло, это отдельный вопрос. Значит, дело в том, что на территории Баальбека почиталась очень своеобразная тройка или триада, как говорят, греческих в греческой традиции богов. Эти боги были местные, они были совершенно никакого отношения к греческим богам не имели. Это был Баал, вот этот вот самый, или Баал-Хаддад, богиня, которая называется Атаргатис или Деркето, или сирийская богиня, местное такое женское божество, и некий бог с довольно специфическим, как бы это сказать, культом, называемый обычно финикийским Вакхом или финикийским Меркурием. Вот книга Юсефа Хаджара, классический труд по этой триаде. Вот. Ну, здесь вы видите на картинке вот это, всю эту триаду в середине. Вакх, рядом Венера или сирийская богиня, и с другой стороны в середине Ваал, сирийская богиня, и сбоку еще Меркурий. Вот это тоже, собственно говоря, вот этот вот Зевс, так называемый, весьма почитаемый, от которого в древности получали оракул. Вот благодаря тому, что этот культ там возник, существовал, когда туда пришли античные люди, то они по обычаю греков этих чисто восточных местных божеств перекрестили, переназвали на свой лад. Потому что греки так поступали везде и всегда. И поэтому Баал-Хаддад превратился в Зевса, а потом римляне, естественно, Зевса называли Юпитером, Йовис-Патер, да, значит, Юпитером Гелиопольским. Значит, богиня сирийская стала Венерой, а этот вот, так сказать, такой вот специфический бог, немного непристойный, Меркурий стал, просто превратился в римского Меркурия. И в 115 году, значит, как известно, там были походы, и на Парфян император Троян совершал их. И вот, собственно говоря, от этого времени мы знаем, что римляне почитали там оракула. Оракул – довольно сложная структура античной религиозной практики. Вот есть такая очень хорошая книжка Пола Александра о наследии этого всего оракула. Вот этого. Оракул – это просто получение каких-то предсказаний о будущем посредством неких самых разных процессий, операций, рецитации стихов, в общем, ну, рассказы, произнесения каких-то стихов. В общем, довольно сложная история. И дальше античные все свидетельства свидетельствуют о том, что этот храм известен своим оракулом. Вот Макробий знаменитый тоже об этом пишет. Итак, значит, я промежуточный итог подведу. Баальбек известен с глубокой древности. Значит, он находится в Финикии, точнее говоря, в Килисирии. Там находится, там почиталось издревле три местных бога, пришли греки, этих богов назвали на греческий лад, потом пришли римляне и стали почитать там оракула этого вот и в Баальбеке. Я не могу скрывать, что есть, конечно, кое-какие данные о том, что, возможно, этот оракул имеет еврейский, имеет какой-то еще еврейский дополнительный прошлое, но оно здесь приведено, но это нас не должно особенно занимать сейчас. Итак, значит, храмовый ансамбль вот этого Гелиополя, построенный там, состоит из, собственно говоря, четырех храмов. Это большой храм Юпитера, малый храм или храм Вакха, или он же Меркурия. Затем круглый храм сбоку, это храм Венеры с четырехколонным портиком. И последний по времени постройки храм Мус. Вот вы видите, первый, это когда вы входите с пропилей туда, то первый вот этот вот, это, собственно, храм Юпитера или Ваала. Значит, это храм Вакха, здесь находится храм Венеры. И рядом храм Мус, вот тут он находится. Храм Мус маленький, небольшой. Значит, в середине находится бассейн такой и ряд каких-то обелисков. В общем, храмовый комплекс достаточно интересный. Как известно, много народу на него приезжает. Вот, время строительства этого храма считается, значит, это сложная тема, потому что начало строительства, вероятно, произошло при Антонине Пии. Это расцвет Римской империи, когда римляне строили храмы повсюду, где было только возможно, Вот, многие императоры происходили из восточных областей Римской империи, им хотелось на Востоке показать, сколь велика и прекрасна эта самая империя. Завершение строительства, по всей очевидности, произошло в эпоху императоров Северов, вот именно в это время. И Септимий Север, который сам происходил из родом из Волюбилиса, ну, то есть из территории современного Марокко, там тоже прекрасный, там есть храмовый комплекс, остатки его, вот, посещаемый туристами, он осуществил поход в Сирию, Палестину, Парфию, Египет. То есть он сделал большой такой рейд по этой территории, и, вероятно, с его деятельностью связано строительство. Значит, последнее, что я хотел бы сказать, это такой довольно деликатный момент. Дело в том, что еще во втором веке писатель Лукиан Самосадский, греческий писатель, написал сочинение о сирийской богине, посвященное как раз культу этой сирийской девы, почитаемой в городе Самосате, находящейся, то есть Иераполь, Монбич, называется современный, которая находится там недалеко. И там он написал, что культ этого, в общем-то, Диониса, Меркурия, связан с определенными фаллическими ритуалами. Ну, вот здесь кусок приведен, не буду его приводить. Значит, поэтому, по всей вероятности, культ Вакха Меркурия в самом Гелиополе, то есть в Бальбеке, имел некоторые оттенки фаллического культа. Вот, наверное, на этом, в общем, более-менее я свою часть завершаю, передаю микрофон Максиму Атаянцу. Закончу только следующим соображением. За все время античных свидетельств у нас нет ни одного, хоть сколько-нибудь такого свидетельства, хоть сколько-нибудь надежного, которое бы описывало эти храмы, этот город как таинственный, непонятный, мистический, никому неизвестный или непонятно как построенный. Все признавали, что это великое святилище, большое, что оно привлекает людей. Но оно привлекает людей своим оракулом, а не своими циклопическими сооружениями, о которых нам рассказывают всевозможные экскурсоводы. Спасибо.
4: Микрофон говорить не нужно. Да, а я уже догадался.
3: Понятно.
4: Ну вот, так сказать, на этой оптимистической ноте про фаллический культ я перехватываю у Алексея, так сказать, микрофон. Вернусь к началу быстренько, сказав, что споры, да, действительно нужны, но очень важно, спор может быть только когда у спорящих есть хоть какая-то общая почва. Да, то есть минимальная общая почва, на которой можно говорить о тех темах, которые мы с вами сегодня затрагиваем, это согласие, что античность была, что Римская империя локализована исторически и географически, и так далее. Да, если это условие выполняется, то, собственно, задача показать, собственно говоря, что особенности Баальбекского комплекса логично и системно укладываются в общую картину развития античной архитектуры, ее римского периода и строительной техники тоже, особенно Востока Римской империи. Для начала вот эта вот аэрофотосъемка того состояния, в котором руины сейчас, чтобы, так сказать, нам как-то это связать. И вот эта аксонометрия существующего положения руин сейчас, и в этой же проекции, видите, реконструкция того, как комплекс выглядел, ну, где-то примерно в конце III века. И дальше. Теперь вот перед нами такая довольно приличного качества реконструкция наглядная. И здесь мы видим большой храм, поскольку посвящение их более или менее условно, лучше так называть. Большой храм, вероятно, храм Юпитера Гелиополитанского, малый храм или храм Вакха, и весь храмовый ансамбль перед большим храмом, вот этот вот большой двор. Дальше гексагональный шестигранный так называемый двор и пропилеи. Видите, у нас спор не спор, но у меня несколько другие данные. По моим представлениям, большой храм все-таки был существенно раньше построен. Я думаю, что где-то в I веке нашей эры, и к этому есть признаки, квадратный двор вот этот имеет несомненные признаки времени императора Трояна, и как раз, собственно говоря, это укладывается в то, что он, воспользовавшись оракулом, должен был сделать какие-то жесты здесь, да, и вот действительно гексагональный вот этот двор Пропилеи и храм Малый, скорее всего, действительно относятся к эпохе Северов и строились на протяжении рубежа II-III и в III веке с некоторыми перерывами. Лёш, как он переключается? Вот. Ну, вообще, давайте чуть-чуть вернемся назад. Манипуляции с огромными каменными блоками были достаточно распространены с самого начала зарождения монументальной архитектуры как таковой, в эпоху неолита еще. И всегда, вот это очень важный признак, были избыточно относительно приземленной функциональной задачи. Можно предположить, что в основе такого подхода было стремление запечатлеть художественно образ предельного коллективного усилия. Эта же избыточность, как важный прием, характерна для архитектуры Древнего Египта, где техника обработки и перемещения мегалитов была доведена до очень высокого уровня, и оттуда она в классический античный мир перешла, где-то в конце VII-VI веке. Да, и мы видим... Это вот пример как раз каменоломен, где стволы колонн для огромного храма в Селенунте VI века до нашей эры греческого делались. Что очень важно еще понимать, что в самой Римской империи работа с мегалитами и транспортировка огромных каменных блоков на далекие расстояния, она приобрела даже и политическое значение, потому что градостроительство и архитектура в Римской империи были одним из важнейших методов и средств имперской пропаганды. В частности, для главных государственных строек в самом Риме принято было использовать ценные породы камня, привезенные из самых отдаленных провинций. Ну, например, в Рим для крупных построек свозились из египетских карьеров или из каменоломен островов греческих гранитные стволы весом от 70 до 90 тонн из месторождений Нижнего и Среднего Египта и из цветных мраморов декоративных уже из греческих островов. Вот такие стволы, мы здесь видим эти примеры, например, для Пантеона, для храма Антонина и Фаустины или для построек Римского форума использовались. То есть уже 70-90 тонн мы видим. При Августе и чуть позже было завезено из Египта несколько очень крупных обелисков, крупнейшие из которых около 230 тонн весит. Вот латеранский обелиск, который с той стороны. Теперь к Баальбекскому комплексу, если мы перейдем, то прежде всего стоит сказать, что он по своим композиционным особенностям, это отличный пример архитектуры 1-3 века, но совершенно не является исключительным по своим размерам. Вот видите, наружная колоннада большого храма в плане примерно 46 на 85 метров, а соответствующие размеры эллинистического храма Аполлона в Дидимах 51 на 106, а храмы Венеры и Ромы в Риме, вот который крайний, 46 на 99. То есть размеры более или менее стандартные. Тут что важно? Важно то, что знакомое каждому, кто видел храмы в натуре, впечатление мощи и гигантского нечеловеческого масштаба, оно возникает вовсе не от размеров самих архитектурных элементов и не от габаритов храма, а от того, что именно использовались избыточного размера огромные каменные блоки. Вот мы здесь видим с вами, видите, портал малого храма с гигантским замковым камнем, или видим, что даже там, где вроде бы не было архитектурной необходимости, это передняя лестница большого храма, где ступени высечены из гигантских многотонных блоков цельных, как вот здесь, да. И вообще преувеличенная массивность монолитов, она характерна отнюдь не только для Баальбека. То есть все, что я говорю, все время будет сводиться немножко к тому, что он не является чем-то исключительным. Потому что в долине Бека в целом вот такая грандиозность камней, она для римских построек характерна. Вот, например, храм в Мажделе-Анджаре, умеренный по своим размерам, но пока смотришь вот на саму фотографию, пока там местного жителя, который спортом занимается, не заметишь, просто представить себе нельзя, что это такого масштаба. Вот, пример, здесь особенность эта, она довольно легко может быть объяснена двумя факторами. Ну, во-первых, вся долина Бека представляет из себя великолепное месторождение отличного качества известняка, который гомогенный, без трещин и позволяет выемку очень массивных блоков. И это удобно, то есть под рукой есть материал. И второй, как бы это ни неожиданно прозвучало, второй момент заключается в том, что финикийцы, так сказать, были лучшими мореплавателями в свое время в Средиземноморье, а как это ни странно, для парусного мореплавания и для подъема огромных каменных мегалитов как раз нужна та же самая технология – шкивы, блоки и канаты. Вот, поэтому это некая местная гордая особенность в рамках общей восточно-имперской архитектуры. Вот. Вот что здесь интересно? Вот те, кто пишут о загадочном и инопланетном происхождении баальбекских строений, обычно концентрируются на платформе и на трилитоне. Это знаете, почему происходит? Потому что очень трудно коринфские колонны и фронтоны приписать инопланетянам. А если мы с вами посмотрим, ну вот камни трилитона – это три блоки по 700-800 тонн. Их очень трудно туда было доставить, это сложная инженерная задача. Однако для строительства самого храма, например, применялись угловые монолитные колонны весом по 135 тонн. Или филигранные резьбы, карнизные блоки, вот один из них мы видим, упавший, да, которые в целом своем состоянии весили почти 80 тонн. Причем это были достаточно инженерно разумные меры, потому что угловые колонны испытывают наибольшую нагрузку, и их лучше делать цельными, а карнизный блок, чтобы он не съезжал, лучше, чтобы он опирался на две колонны. Вот, следующий. Вот смотрите, теперь каменная кладка античных храмов всегда велась насухо, и без раствора. Примыкающие поверхности соседних блоков отесывались исключительно ровно, чтобы избежать концентрации напряжения. Построенных таким образом зданий и их руин сохранились буквально тысячи. Поэтому так любой вообще античный храм построен, и это делает совершенно нормальным пресловутую невозможность просунуть купюру в щель между камнями. Я не знаю, зачем это пытаются делать. Вот. Дальше. Особенностью же такой техники объявляется большое количество неглубоких отверстий в поверхностях блоков, потому что хотя камни прекрасно сами друг на друге лежат, но их нужно штифтами металлическими скреплять для того, чтобы какие-то подземные толчки и подобные воздействия не разрушали. Вот здесь примеры, видите, разного рода отверстий, которые становятся видны, когда немножко, так сказать, руинируется постройка. Вот, следующий. Важно сказать еще, что вот здесь мы тоже видим уже на примере Баальбека, вот видите, на торцах колонн такие дырки, и видим даже сохранившийся свинец, которым зачеканивали бронзовые штифты для того, чтобы они крепились. Следующий. Вот. Вот это очень важный момент. Это анкер римский, состоящий из трех частей, который использовался для подъема блоков. Каждый такой анкер, он в зависимости от породы камня, от где-то 4 до 6 тонн выдерживал, и на верхних поверхностях дырки от них сохранились. Следующий. Вот смотрите, это монолиты, причем здесь мы видим, что карьер, где они располагались, где их вынимали, он примерно на 800-900 метров к югу отстоит от строительной площадки, и поскольку уровень горизонта там примерно одинаковый, получалось, что пандус, который требовался, а его, судя по всему, и делали вот такую насыпь ровную, да, то там уклон получался примерно чуть-чуть больше 1%, ну, что, например, является стандартным для железнодорожного пути. Да, то есть никакого чудовищного подъема там не происходило. Вот. И камни эти отсекались от основы очень осторожно. Причем, видите, они все под углом примерно 15 градусов высекались. И низ, когда подрубался, там сначала делались отверстия, туда деревянные катки подсовывались, да, и потом вот эта поверхность дальше вырубалась, чтобы блок сразу сел на эти деревянные катки. Вот следующий можно. Вот, видите, здесь смотрите, процесс перемещения блока показан по этим каткам. И самое главное, это было не просто закатить его туда, а проблема была в том, чтобы потом катки эти вынуть, потому что это самое тяжелое, да, и блок подвешивался. Видите, здесь разрез показан, как раз вот видите, по 4 вот такие анкера, которые я вам показывал, применялись, каждый из которых на этом известняке держит примерно около 5 тонн. То есть примерно около 40 дырок нужно было сделать в монолите. Сверху там их видно, да, для того, чтобы это приподнять, чтобы катки эти вынуть и осторожно все это поставить на место. Следующее. Вот это схема, показывающая, как эти самые большие блоки трилитона ставились. Вот. И вот это вот поверхность одного из блоков, на которой дырки, и, кстати, чертеж натуральную величину фронтона храма, который использовался. Следующий. Сейчас еще минутку. Вот. И теперь напоследок я еще покажу подъемные механизмы, которые использовались для того, чтобы строить верхние, собственно, части. Колонны поднимать, большие карнизные блоки и так далее. Вот здесь вот видите рельеф одного из римских мавзолеев, гробницы Готериев в Риме он находится, который показывает вот такой кран, а там, где краны по высоте были уже невозможны, вот как колонна Трояна в середине, видите, здесь строились вот такие вертикальные башни, и здесь технология, как всегда, сначала была военная, потом гражданская, потому что такого же рода башни строились для осады городов. Потому что осадная башня должна была быть прочной, собираться, разбираться и при этом быть выше крепостной стены. Вот. Ну, время вышло, я надеюсь, что дальше я и Алексей в процессе вопросов что-то еще дополним. Спасибо.
2: Большое спасибо, уважаемые докладчики. Вопрос вам хочет задать наш эксперт из Массачусетса Аарон Агаир, скептик и физик. Пожалуйста, включите видео.
5: Археологи и историки проделали огромную работу, чтобы выяснить, когда и как были созданы архитектурные сооружения в Баальбеке. Псевдоисторики, напротив, не в состоянии обосновать свои фантастические предположения. Тем не менее, прошлое полно загадок. Можете ли вы назвать что-то, чего мы до сих пор не знаем о Баальбеке? В частности, на какие вещи будущие исследователи могут смотреть, как на интересные направления для поисков?
4: Легко. Ни хрена мы на самом деле не знаем, извините. Вот. На самом деле самое интересное две вещи есть. Первое, есть сильнейшие свидетельства в пользу того, что большой храм так и не был достроен. Леш, открой там, значит.
2: Сейчас. Включите презентацию.
4: Да, если это можно. Да. Дело в том, что при этом продолжались строиться малый храм, при этом строились дворы, огромные алтари кубические перед храмом, а храм был практически брошен недоделанным, да, и к этому есть, нет, в конце, в конец, вот, есть к этому свидетельство, даже я вам сейчас попробую показать, вот, и это, скорее всего, связано с, вот видите, значит, вот базы недотесанные, вот капители от большого храма, да, это связано, скорее всего, с тем, что здесь пришли в некий конфликт местные традиции семитских вот этих культов, которые очень плохо вписывались в то, как почитать, значит, то есть греческая, классическая и римская архитектура храма не подходила, потому что семитские вот эти культы предполагали большие кубические алтари, наверху которых жрецы поднимались и молились, а храм здесь, так сказать, ну, он не подходил для этого, да, поэтому вот такая коллизия, и это нужно исследовать. На это же также свидетельствует в эту пользу драматическая разница в сохранности малого храма и большого, которые похожи всем, но при этом там ничего нет, кроме колоннад. И еще один интереснейший вопрос – это что было до, значит, собственно, римской вот этой постройки, потому что если наружная часть платформы, включая трилитоны, это явно римская, по строительной технике и по всему остальному, но есть свидетельство, что внутри этого сохранилась насыпь от эллинистического храма, который там при Диадохах еще после Александра Македонского начинали строить, и крайне интересно посмотреть, что же было до, собственно, той постройки, которая сейчас называется Большим храмом.
3: Сюда, Максим Петрович, значит, сюда можно добавить еще то, о чем я упоминал, что по всей очевидности, значит, одновременно с семитским культом Триады, ну, там существовал еще и какой-то, так сказать, местный, почитаемый разным населением, ханаанским и еврейским, значит, оракул, который упоминается в Библии. Ну, не оракул, а какое-то прорицание или какое-то священное место, святилище. И вот существует большая дискуссия о том, можно ли данные из Библии с этим святилищем, как-то, так сказать, совмещать. Вот этот вопрос не решен до сих пор наукой.
2: У меня есть вопрос от делегата, но на самом деле вы в докладе большей частью на него ответили. Мне интересней, у вас там следующий слайд, про который вы не успели рассказать. Может, вы тогда скажете, что... Нет, мне казалось, там какая-то была такая красивая колонна в разрезе.
4: Так.
2: Вот про это, может, скажете чего-нибудь?
4: Ну, собственно говоря, мы что здесь видим? Мы видим базы колонн законченные. Мы видим схему, как вырубался камень для того, чтобы этот профиль получить. А здесь мы видим, что большинство баз большого храма остались недоделанными, видите? И это вообще крайне ценно, потому что любая недоделанная вещь – это блестящее свидетельство строительной техники и того, как происходил этот процесс. Вот что этот слайд иллюстрирует.
2: Большое спасибо. Так, дорогие друзья, теперь вопросы из зала, и я предлагаю начать вот от машущей фигуры, вот там прямо флагом машет. Дайте скорее микрофон.
6: Добрый день, меня зовут Татьяна, я из города Рязань, и у меня вот такой вопрос, что, как бы, ну, мне как кажется, что людям скучно, и поэтому лженаука их как-то развлекает. А что может сделать наука, чтобы развлечь людей? Потому что вот вы ездите там куда-то, там щупаете эти колонны, а мы, может быть, и тоже хотим.
4: Так, слушайте, ну, во-первых, я тоже из Рязани, это для начала. Да, и живя в Рязани, очень хочется куда-то поехать и пощупать какие-нибудь колонны. Понимаете, поезжайте и щупайте. Вот. А наука обеспечит вас, так сказать, нормальной информацией, с помощью которой вы будете щупать их осмысленно и в правильных местах.
3: Но я бы добавил сюда еще такое соображение, что, во-первых, конечно, необходимы такие визуальные инсталляции, возможно, какие-то имитации подобных вещей. Сейчас материалы дают возможность это сделать, для того, чтобы мы понимали, что вот нагнетается культ загадочности и таинственности, который, ну, в СМИ некоторых недобросовестных делается, что тут просто существует довольно большое количество научных объективных данных, которые помогают эти загадки вполне научно объяснить. Просто нужно больше устраивать, условно говоря, больше стендов.
2: Так, я знаю, что вопрос хочет задать молодой человек по имени Георгий Соколов. Вот он там. Дайте ему микрофон, пожалуйста.
7: Да. Раз, два. Спасибо. Спасибо, уважаемые коллеги. Мой вопрос следующий. В докладе прозвучали цифры. Наверху блока 40 отверстий. Каждое отверстие держит 5 тонн. Блок весит 800 тонн. 5 на 40 получается 200. Как так?
4: Здесь я просто оговорился. Всего-навсего. Вот такое тоже бывает. Так что здесь, так сказать, по крайней мере, корреляция между количеством отверстий и размерами блока довольно ясная. И техника эта распространена по всей империи, от упоминавшегося уже Марокко и до Сирии, и до Ефрата. То есть это было стандартно для римского времени. Вот такой способ подъема блоков.
2: Так, пожалуйста, давайте микрофон в задние ряды куда-нибудь. Да, давайте.
4: Ничего, оговорился.
2: Смелее.
4: Уточни цифру.
8: Здравствуйте, можно?
2: Нужно. Ольга, вставайте и представляйтесь.
8: Ольга, Москва. Спасибо большое за выступление. У вас четко прослеживалась мысль, что данное сооружение, оно сложно конструируемое, но вполне типичное, и ничего сверхъестественного здесь нет. Тогда мой вопрос заключается в следующем. Почему выбрали фокусом всяких околонаучных прений вот это здание? Мы почему не Мисис? Тоже очень интересное.
4: Вы знаете, я думаю, что все-таки, ну, во-первых, он, конечно, в натуре производит колоссальное впечатление. Вот этой силы, грандиозности камней. То есть это, прежде всего, его выделили из-за глубочайшего именно художественно-архитектурного впечатления и работы с масштабом, и, кстати, высокой сохранности. Да, потому что такого размера храмы большинство сохранилось гораздо хуже. Вот. Это одна из важных причин, а так, ну, трудно сказать. Вот из-за платформы, понимаете, потому что очень легко было сказать, что платформа была для космических кораблей пришельцев во время палеоконтакта. Казанцев у нас этим занимался, кстати, друг детства моей бабушки. Так что я эти все книжки читал, так сказать, еще в детстве. Вот. Но думаю, что в основном из-за все-таки избыточного размера блоков в первую очередь и из-за хорошей сохранности и выдающегося ощущения вот этого грандиозного масштаба, который именно художественными методами был получен. Думаю, так.
3: И знаете, я бы еще добавил тут один момент, что уже в древности существовало два подхода к удивительным и загадочным явлениям. Один подход – это собирательский, собирание диковинок. Вы знаете, что в древности уже было рассказано про семь чудес света, фаровский маяк, пирамиды там, и так далее. То есть идея, что это удивительное, загадочное, таинственное – это был такой литературно-театральный подход к удивительным явлениям. А второй подход, уже существовавший в античности, – научный. Поэтому они всегда были, есть и будут. У нас всегда были люди, которые, смотря на пирамиды, видят удивительные, так сказать, технологию их строительства и объясняют это культовым характером древнеегипетского, значит, вот, жизни. А есть люди, которые восхищаются и думают, что это прилетел кто-то и там это все установил.
2: Давайте балкон послушаем. Есть у нас на балконе вопросы? Смелее. Давайте.
9: Здравствуйте, меня Андрей зовут. Спасибо большое за выступление. Вот вроде как распознали, как были, перемещались все сооружения, камни. Но все-таки хотелось бы, чтобы наука и история опирались на твердое. В частности, вопрос такой, были ли эксперименты подобного характера для перемещения подобных блоков с устройствами, которые были показаны вот в слайдах?
4: Спасибо. С точки зрения использования анкеров и каким образом они, сколько они выдерживают, конечно, были. Более того, ведь строительная техника, она где-то, ну, примерно до середины XIX века практически не менялась, потому что когда Громкамень, например, для известнейшей статуи Медного всадника катили, ну, так сказать, там очень мало чем технология отличалась, да, в общем, краны даже такие с людьми, которые внутри в этом колесе перемещаются, даже на фотографии еще попали, скажем, на карьерах в Южной Франции. Есть история с перемещением так называемого муссолиниевского монолита. В конце 20-х годов в Карраре был вырублен больше 1000 тонн весивший монолит, и сохранились, собственно, и фото свидетельства о том, как его волоком перемещали. Но там валов использовали, тягловых животных. Почему валов не использовали, скорее всего, в античности? Потому что ярмо еще не было изобретено, и в античности это воротами перемещали. Кстати, заодно я сообразил, почему я ошибку с количеством отверстий сделал. Дело в том, что вот эти анкера, они с четверенными такими группами располагались к одному кольцу от четырех анкеров. Поэтому, собственно, 40 групп по 4 отверстия. Вот простите, что я сразу не сообразил.
2: А вопрос, а не могли они, вот это я отсюда спрашиваю, угу. Я здесь, да, вопрос, не могли они его приподнимать только одним боком, а второй при этом опирался на землю, и за счет этого уменьшать нагрузку, потому что, я так понимаю, кантовать-то им нужно было его с одной стороны, это моя мысль такая, может быть, ошибочная.
4: Я боюсь, что неравномерность, вот это, она просто чрезвычайно затруднила бы операцию. Тут лучше просто, его же не нужно слишком поднимать, просто вес ослабить, чтобы из-под него катки эти вынуть. Собственно, вот угу. И все.
2: Просто, вот. Чтобы вынимать их, мне кажется, не обязательно его целиком поднимать. А можно чуть-чуть приподнимать с одного краешка.
4: Ой. А тогда усилится страшно и раздавит катки другая сторона.
2: Окей, снято. Так, вам предстоит выбрать лучший вопрос. Я сейчас на всякий случай перечислю, какие вопросы к вам были. Что может сделать наука, чтобы развлечь людей? Почему выбрали именно этот храм для вот, восхищения? И об экспериментах о перемещении блоков. У вас 3 вопроса. Какой лучший?
4: Леша пусть выберет.
3: Вы знаете что, как ни странно, все вопросы прекрасные, поэтому мы всеми двумя парами рук голосуем за все вопросы, но Мне кажется, что, как ни странно, вопрос о дизайне был очень правильный, потому что он, что может сделать наука для того, чтобы, так сказать, соревноваться с, ну, с всевозможными, так сказать, лженаучными конструкциями, это очень правильный вопрос. Во-первых, наука у нас должна научиться подавать себя не только в своем научном контексте, но должна научиться подавать себя в широком контексте популярным. Нам нужно выстроить популярную науку. В Советском Союзе популярная наука была, но эта популярная наука исчезла. Сейчас век медиа, там, интернет и так далее. Все нужны совершенно другие технологии. Поэтому нужно научиться разговаривать на языке популярным. Просто нужно отрастить себе язык. По-моему, этот вопрос очень важный, потому что он футурологически ценный.
2: Да, поэтому автор этого вопроса получает игру «Замок Шрёдингера».
4: Полностью согласен с выбором.
2: Вы получаете два наших артефакта. Это скульптура с натуры, пингвинопитек на динозавре. Значит, да. Она в коробочке. Другую коробочку мы вам тоже
4: прекрасно
2: дадим. Сейчас на экране должен появиться скетч от Юлии Родиной. Вот так она представила ваше выступление. Ага. Так, значит, сейчас, пока коллеги уважаемые наслаждаются призами и с них аккуратно снимают микрофоны и надевают на следующего докладчика.
3: Единственная вещь, которую, наверное, мы хотели бы сказать, и это очень важно для нас, что исследование Баальбека не ограничивается только античным архитектурой и так далее. Там есть огромное количество очень интересных памятников христианских. Я сам лично переводил один из очень важных текстов, который мне, как человеку христианских убеждений, очень важный. Но это научный подход, понимаете? Очень важно, чтобы исследование Баальбека, его наследие, было выведено из рук людей, которые просто некомпетентных. Поэтому призываю к научной компетентности.
2: Я, кстати, удивился, что там эту базилику, которая была, ее же археологи полностью разобрали, вот когда они считали своим долгом именно добраться до античности, а раннехристианское произведение архитектуры было уничтожено фактически.
3: Да, да, это было...
2: Ну, здесь, перегибы на местах, так сказать.
4: Здесь, поскольку у нас, так сказать, минута каминг-аутов продолжается, я-то вообще церковный староста. Вот. Что мне совершенно не мешает, кстати говоря, так сказать, ни наукой заниматься, ни как-то, так сказать, корректно ее воспринимать. Да, но здесь, в данном случае, они были скорее правы, потому что все свидетельства были сделаны, но общее восприятие памятника все-таки естественное, так как это археологи сделали. Спасибо большое.
2: Спасибо, коллеги. Друзья, мы сейчас устроим маленькое голосование, потому что как раз последний вопрос, он предвосхитил наш опрос. Такой стишок у меня получился. Итак, друзья, поднимите руки, пожалуйста. Если бы антропогенезру устроил мощный такой реконструкторский эксперимент, например, по транспортировке огромного каменного блока, то... Вариант первый. Вы бы приняли личное участие. Поднимите руки. Угу, спасибо. Вы бы лично не тягали, но помогли бы материально. Спасибо. Не помогли бы ни лично, ни материально, но посмотрели бы. И, наконец, вам это просто неинтересно. Ну, есть такие, но их меньшинство. Спасибо. И я прошу коллег, которые смотрят нас онлайн, пожалуйста, проголосуйте онлайн.

0: хорошо, потому что они вредители когда-то, давным-давно. Так вот, давайте сегодня выясним, кто такие суслики, вредители ли они вообще, что это за зверьки. Для этого я пригласил в студию Нину Васильеву, кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Академии наук России. Здравствуйте, Нина.
1: Здравствуйте.
0: Давайте начнем вообще о том, кто такие суслики, потому что большинство наших слушателей, да и большинство простых людей думают, что это такие крысы, такие с пушистым хвостом. Вот. А на самом-то деле кто это?
1: Суслики — это такие грызуны, которые вместе с сурками, бурундуками и луговыми собачками относятся к группе наземных беличих. То есть это вообще-то такие белки, которые спустились с деревьев, а теперь живут на земле и роют норы.
0: То есть раньше они на деревьях жили?
1: Да. И надо сказать, что современные суслики и сейчас не прочь залезть на небольшое дерево, если такой случай представится.
0: Угу. Но сейчас они живут в норах.
1: Живут в норах.
0: И что? Вот мы знаем, что белки живут на деревьях, да? Они там время от времени носятся в беличьих свадьбах, запасают орехи, а иногда охотятся на разных мелких животных, птенцов там с удовольствием едят и прочие подвиги совершают. А что суслики?
1: А суслики, они внешне до сих пор так и напоминают белок, только они выглядят более упитанными, а хвостики у них не такие пушистые. Но в целом они продолжают деятельность белок только на земле. То есть они тоже бегают, едят растительную пищу в основном. Вот. И вот отличие от белок, пожалуй, у них есть характерная поза столбиком, которая сразу их выделяет среди других зверьков, которые они принимают, чтобы смотреться.
0: Ну, поза столбиком — это же многие наземные животные, так сказать, используют, чтобы осмотреться. Даже, вы знаете, я видел видео с леопардом, который так делал, осматривался.
1: Да, есть такое дело, но суслик может проводить часами практически в этой позе. И, наверное, это отличает их.
0: А вот человечество часто путает сурков с сусликами. Они в каких отношениях?
1: В близких родственных они отношениях. Сурки, они крупнее, чем суслики, и могут весить до 12 килограмм. А суслики — это почти такие же звери, только размером поменьше. Самые большие суслики до 2 килограмм весят.
0: И луговые собачки — это тоже суслики?
1: Луговые собачки — это тоже наземные беличи, но не совсем суслики. Они внешне очень похожи, но по генетическим особенностям они немножко отличаются.
0: То есть вот если представить себе, когда-то давным-давно какой-то суслик или белка спустилась с дерева, там некоторые летают белки, а кто-то спустился с дерева. И вот почему появились луговые собачки, почему появились суслики? Чем они отличаются-то вообще? Потому что, ну, как бы они что, по разным каким-то биотопам, нишам там разбредались? Как это все происходило?
1: Ну, они территориально друг от друга, скорее всего, в разных местах просто образовывались.
0: Ага,
1: ну, понятно, что сейчас человечество вряд ли воспроизведет уже этот процесс досконально, но в целом они похожи. И обе эти группы произошли от разных белок, так или иначе.
0: А, от разных белок, да? То есть у белок такая была тенденция, да, спускаться с деревьев, когда деревья, наверное, засухи какие-то там были, да, изменялась эта экологическая ситуация. Это сколько миллионов лет назад происходило?
1: 30 миллионов лет назад примерно.
0: О, это уже такие ветеранские млекопитающие-то получаются, да?
1: Ну,
0: то есть давно уже.
1: Да, да, давно.
0: Я же не случайно спрашиваю, потому что если они давно, значит, они и живут на земле, они здорово изменяют вокруг себя, да, ландшафты как-то, они же норы роют, да, там что-то делают, рыхлят, едят, оставляют после себя органику и так далее, и тому подобное. То есть получается, что это такой один из фундаментальных, что ли, ландшафтообразующих видов в открытых пространствах. Это я рассуждаю, вы сейчас скажете, прав я или нет.
1: Очень даже правы. Это средообразующие виды, и в науке это слово «модификаторы» такое используется. И это значит, что от них прямо напрямую зависит богатство и благополучие природных сообществ.
0: Угу.
1: Но в первую очередь это, конечно, степные сообщества, полупустыни, ну и даже тундра, потому что есть же виды, которые живут в арктических зонах. И, конечно, тут их роющая деятельность и устройство нор выходит на первое место, потому что

0: они действительно не только перекапывают грунт, они еще и умирают под землей исключительно. Ну, многие только под землей умирают. Там они могут делать иногда запасы, некоторые виды. А многие суслики, они еще удивительны тем, что они туалеты устраивают в специальных таких отсеках, но под землей. Получается, что это единственные существа, которые так глубоко, на несколько метров, могут занести органику под землю в степи. Больше просто это никто не делает. А еще они выбрасывают грунт, который в глубине был, богатый минеральными веществами, на поверхность. И растения получают возможность добраться до этих минеральных веществ из-под земли. Ну и еще они еще же избирательно едят растения, удерживая их ручками, лапками. И этим тоже очень сильно меняют богатство сообщества. Ну и нора – это дом для многих живых существ. Там живут и беспозвоночные, и некоторые виды позвоночных, в том числе птиц и млекопитающих.
1: А как они уживаются с сусликами все? Вот?
0: Они по-разному уживаются. Некоторые уживаются очень мирно, а вот, к сожалению, бывает такое, что сусликам от таких квартирантов достается. И это могут быть и змеи. А вот есть такая птичка-каменка, которая потрясающим образом выселяет сусликов из их собственных нор, атакуя их и выклевывая глаза. Вот, и это совершенно чудовищная история. Это вот у нас такое наблюдение прям вживую, такая стратегия.
1: Надо, чтобы орнитологи взялись за эту каменку как следует, как они могут, орнитологи, это делать, добывая образцы для своих музеев. Ну, у нас вот будет в гостях Евгений Александрович Коблик, я ему скажу, чтобы взялся как следует за это дело.
0: Да, пожалуйста, пожалуйста.
1: Да, пожалуйста.
0: А то нам очень жалко наших детенышей.
1: Да, какая вредная птичка. А я, да, вот казалось безобидная эта каменка, а вот надо же.
0: Да, в период гнездования, когда птенцы появляются, они вот так себя начинают вести.
1: Кошмар какой-то. А скажите, пожалуйста, вообще вот сколько видов-то этих сусликов всего?
0: Ну, вообще, никогда нельзя в современном мире, в современной систематике быть уверенным на 100%, но примерно 40-50 видов сусликов в зависимости от взглядов современных систематиков.
1: И со всеми этими сусликами сражаются, да, потому что якобы они чему-то там вредят.
0: Ну, с кем-то действительно сражаются. Кто-то живет в таких труднодоступных человеку территориях, где человека практически нет, и про них просто никто ничего и не знает. А так в основном, конечно, сражаются. Хотя в последние годы люди осознали, что уже сражаться-то особо-то не с кем в некоторых случаях. И начали спасать.
1: Угу. А вот скажите мне, пожалуйста, у нас сколько видов вообще в России? Ну и можно даже шире, если брать Содружество. Вот сколько примерно видов живет?
0: В пределах 20 где-то видов.
1: Ого!
0: Да, и про них никто ничего практически не знает, потому что эта территория была долгое время же закрыта для исследований. Угу. И есть виды, про которых ничего, кроме названия и тушки в музее, ничего не известно.
1: Это какие, например?
0: Ну, например, вот какой-нибудь тонкопалый суслик. Ага. Это вообще зверь, неизвестный для человека.
1: А он где-то в Казахстане живет, так, судя по всему, да?
0: Ну,
1: судя по закрытости.
0: В Центральной Азии, вот, да, там, в тех краях. Но наш желтый суслик, который вообще-то распространен, имеет огромнейший ареал, тоже почти не изучен.
1: Ну, и с ним борются как раз, вот с ним-то и сражаются в основном, да? Или не только?
0: Сражались вообще крупномасштабно со всеми сусликами. Когда там с самолетов распыляли яды, там доставалось всем, поэтому тут не разбирались.
1: Это бессмысленная совершенно история, но не будем о грустном. А вот еще есть крапчатый суслик, да, на территории России живет. Вот даже в наших широтах, по-моему, он есть.
0: Ну, о крапчатом суслике в России уже почти можно говорить в прошедшем времени. Осталось совсем единичные поселения этого чудесного зверька. И вот сейчас как раз коллеги вплотную занялись спасением этих зверей и начали какие-то развиваться по программе по реинтродукции. Но пока на самом деле это очень грустная ситуация, его очень мало осталось.
1: Откуда его реинтродуцируют? Откуда его переселяют?
0: Парадоксально, но одна из последних вообще таких устойчивых колоний крапчатого суслика сохранилось в Липецке, причем в городской черте на кладбище.
1: Угу.
0: И там, в такой необычной среде, они каким-то образом устойчиво закрепились, и каждый год приносят детенышей. И вот оттуда периодически, как из донорской такой колонии, берут зверьков, и сейчас вот пытаются, например, в заповедниках некоторых делать собственные новые колонии, но пока рано говорить об успехе этих предприятий, потому что совсем несколько лет только этим начали заниматься назад, и не очень пока понятно, будет ли успех, будут ли детеныши у них.
1: Понятно, но это делается для того, чтобы увеличить биоразнообразие. Биоразнообразие, как известно, устойчивость экосистемы усиливает, так скажем.
0: Да.
1: Да, делает экосистему более устойчивой. То есть вы начали рассказывать про то, что этот вид, вокруг которого собирается целая армия других животных, да, благодаря норе. Как вообще она устроена, эта нора?
0: Она устроена по-разному, в зависимости от ее функций. Но вообще нора – единственный дом суслика, единственный способ для него спастись от жары, холода и хищников. Поэтому большая часть вообще своего года суслик проводит в норе. И это может быть строение глубиной до нескольких метров с большим количеством камер, ходов. И система подземных ходов может иметь несколько выходов на поверхность. Причем у разных видов свои подходы к строительству, потому что у некоторых норы используются целой семьей, а у других индивидуальное жилище. И какие-то могут быть совсем простые спасательные норы. Причем суслики зимой спят в особых подземных камерах, у которых они еще с лета прокапывают небольшой такой вертикальный ход к поверхности, а весной через этот норок откапываются. Получается такая вертикальная норка, которую мы называем веснянкой. И в норе суслика могут быть камеры разного назначения. Понятное дело, у мам сусликов есть мягкие гнезда для детенышей, которые мамы выстилают сеном. Есть кладовые у тех, кто пользуется такими методами запасания корма. Есть камеры, туалеты. И удивительно то, что мы ведь живем в меняющемся мире, и суслики приспосабливаются к этим изменениям. И они в своих вот убежищах начали использовать современные материалы, произведенные человеком, заботливо отбирают самые подходящие. Например, появились традиции использовать старую одежду, которую суслики находят, особенно шерстяную, полиэтиленовые пакеты, ну и, видимо, для защиты от паразитов, окурки от сигарет, которыми они прокладывают свои камеры, свои подстилки для устройства вот своих удобных спален.
1: Курки от сигарет, то есть
0: Они,
1: от
0: да.
1: табак рассыпают, да? А это на них никак не влияет, скажем, на обоняние. Ну, никто не измерял, наверное, дурацкий вопрос.
0: Конечно, кто знает. Пока мы только находим такие совершенно удивительные эти строения, в которых просто сочетание этих материалов поражает воображение. Но это мало изучили.
1: А полиэтиленовый пакет-то, это что, они голову накрывают, как орангутаны? Вот. Кстати, я хочу заметить, что они перетаскивают разную органику туда-сюда, точно так же, как киты в Мировом океане, ныряя вверх и вниз, да, на глубину перетаскивая, поднимая там биогены разные на поверхности, и наоборот, обогащая там где-то на глубинах. То же самое делают суслики на глубине. Сколько, кстати говоря, 1,5-2 метра, да, у них нора?
0: Может быть и глубже, у крупных
1: И
0: зверей,
1: глубже даже.
0: да, и больше, чем 2 метра может быть нора. То есть это такое фортификационное сооружение, которое, оно же еще может десятилетиями, вот эти норы, это прям целые города. Они же, мне кажется, даже столетиями сохраняются. Вот если живет на каком-то месте колония зверьков, там целые культурные, такие как настоящие жилища, подземный город.
1: Ну, я могу сказать, что да, по-моему, нас так учили когда-то, что у них чуть не столетиями вот эти самые
0: Конечно,
1: городки.
0: да, это целый мир.
1: А все-таки вернемся, да, вот полиэтиленовый пакет, они, что они с ним делают? Я так пошутил, а ответа не дождался.
0: Ну вот как мы видим, они стелят их, может быть, это помогает им для гидроизоляции.
1: Ну да, ну да.
0: Вообще, у нас мало данных, вы знаете, пока это малоисследованный раздел биологии.
1: Ничего себе. То есть в этом маленьком зверьке какой-то мозг, да, имеет место быть. То есть довольно сложное поведение получается, адаптивное такое. Но как у всех грызунов, ручки-манипуляторы, да, они ими,
0: Да.
1: наверное, активно пользуются, а это уже требует какого-то мозга, да, любая манипуляция.
0: Конечно. Ну, конечно, они очень много манипулируют руками, и они еще, видимо, довольно неплохо соображают в плане ориентирования в пространстве. Они же очень далеко могут бегать от своей норы.
1: То есть они запоминают еще хорошо.
0: Да, они запоминают так, что иногда это потрясает воображение ученого.
1: Мое воображение можете потрясти?
0: Ну, например, дело в том, что у них так устроена жизнь, что сначала весной просыпаются самцы,
1: Ага.
0: а самки весной просыпаются позже. И вот если взять конкретно желтого суслика, про которого я хорошо знаю, они и ложатся так же, то есть спячку. Сначала укладываются спать самцы, а потом самки. Поэтому самец не точно знает, где в спячку легла самка, но примерно может сориентироваться. Весной проснувшись, после спячки, он может отправиться в путешествие за несколько километров и там обнаружить самку, которая там действительно живет, хотя он в последний раз там мог быть, получается, никак не позже, чем год назад. Вот. И я прямо могу сказать, что вот эти маршруты, которые они зачастую прокладывают, это никакое не случайное блуждание, а направленный переход между норами самок, которые могут там 8 километров друг от друга располагаться. Каким это образом в голове?
1: То есть вы думаете, он это все помнит, но не по запаху?
0: Мне кажется, что что-то у него в голове, какая-то карта все-таки должна быть.
1: Ходок такой. То есть он обходит своих девушек.
0: Да,
1: Да,
0: обходит их, обходит,
1: интересно.
0: навещает.
1: Интересная у них жизнь, у сусликов. Это у желтых, да?
0: Ну, у желтых, да, у желтых мы, по крайней мере, точно знаем про них.
1: А скажите, пожалуйста, да, Нин, вот мы про спячку с вами заговорили.
0: Угу,
1: Что
0: да.
1: суслики ложатся в спячку. Все ли суслики это делают? Зачем ложиться в спячку, скажем, в Западном Казахстане? Ну, хорошо, там холодно бывает. Ну, где-то там, где нет холодных зим.
0: Во-первых, конечно, есть виды, не впадающие в спячку, например, африканские суслики, но большая часть действительно впадает. И дело в том, что вообще спячка, она нужна не только для того, чтобы спастись от холода, но и это борьба с дефицитом корма, когда слишком жарко и высыхает растительность в пустыне, тоже возникают проблемы с тем, чтобы как-то сохранять свою жизнедеятельность. И плюс еще это такая стратегия, может быть, помочь зверьку защититься от хищников, вообще неблагоприятных каких-то рисков извне. И есть сейчас мнение, что вообще-то во время спячки животные испытывают депривацию сна. То есть это не совсем сон. Поэтому, наоборот, потом им нужно отсыпаться.
1: Депривация сна, это я переведу, позвольте, это дефицит,
0: Дефицит,
1: да, то есть
0: да.
1: дефицита состояния настоящего сна, вот так скажем.
0: Они не отсыпаются, поэтому во время спячки это такое специальное состояние, при котором снижается интенсивность обмена веществ и всех жизненных процессов, частота дыхания и сердцебиения и тормозится нервная деятельность.
1: То есть медитация, что ли, такая,
0: Ну, вот
1: типа
0: такая кома, я бы сказала.
1: кома.
0: Да, снижается температура тела до состояния температуры внешней среды практически.
1: А вот враги, кроме человека, который все-таки, наверное, самый главный враг, и хочется добавить всего живого, да, но, к сожалению. Так вот, кроме людей, кто им достал, и этой ужасной птички каменки, на которую мы пожалуемся орнитологам обязательно.
0: Ну, конечно же, хищные птицы, вообще, они, многие хищные птицы, они буквально ориентированы в первую очередь на питание сусликами. И, кстати говоря, благодаря вот этой вот связи, некоторые европейские природоохранные программы, вот это то, что называется жертва и хищник сразу при охране, они завязывают охрану хищной птицы сразу на охрану сусликов. Потому что настолько тесная у них зависимость, что если вам хочется развести какого-нибудь хищного орла, то вам надо развести сначала сусликов. А кроме хищных птиц, конечно же, всякие мелкие млекопитающие хищные, типа хорька, очень успешно добывают сусликов, лисицы добывают. Ну и, конечно, нельзя упустить тут кошек и собак, которые тоже отлично добывают сусликов. Вот, это, конечно, бывает довольно грустно.
1: То есть вот эти самые бездомные собаки, бездомные кошки, да, бесконтрольные это делают.
0: Да, это прямо довольно серьезная, конечно, угроза, особенно если это весна, и звери не могут в мерзлой земле сделать быстрое укрытие, и как раз самцы бегают далеко за самками, они тут вообще как на ладони, именно для бродячих собак.
1: Да, понятно. То есть бездомные собаки выходят довольно далеко, да, как известно, из городов?
0: Да, они живут давно уже, независимо от городов.
1: Ну, понятно. Увы, это инвазивный вид, да, получается, такой довольно серьезный.
0: Конечно.
1: Бездомная собака.
0: Всем известно, что, к сожалению, они сами себя уже поддерживают.
1: А в условиях, когда нет волков, их плотность сдерживать невозможно.
0: Конечно.
1: Ну ладно, мы о сусликах сегодня не будем говорить о грустном, о проблеме бездомных собак, которые живут в самоподдерживающейся популяции, чтобы там кто ни говорил, дилетанты очень любят разную чушь нести по этому поводу, но вот... Биологи считают по-другому.
0: Да.
1: Давайте все-таки о сусликах. Вот вы начали говорить о редком виде, таком как крапчатый суслик, а он устроен как-то по-другому, нежели желтый суслик. Вот тот, за численность которого сейчас борются, за восстановление, вернее, численности которого, популяции которого сейчас борются ученые. У него жизнь другая какая-то, да, и он живет немножко в других каких-то ландшафтах.
0: Живет в других ландшафтах? Ну, вообще у всех сусликов есть... много сходства. Они все очень похожи внешне. Они прям вот настолько близко между собой внешне, что часто можно перепутать. И их сходство еще и отражается в том, что многие из них довольно легко дают плодовитое потомство между видами, гибридизируют.
1: При скрещивании.
0: Да. Есть природные прямо такие зоны гибридизации, где устойчиво существуют гибридные популяции. Поэтому если ты знаешь про одного суслика что-то, то, в принципе, можно что-то знать и о других зверьках. Но вот места обитания у них разные немножко. И крапчатый суслик, он как раз житель чуть более закрытых таких высоких трав, закрытых таких пространств.
1: Кустиков, да?
0: Ну, скорее высокие травы, может быть. Это все равно луга.
1: Луга, да,
0: вот.
1: Понятно.
0: А есть суслики пустынные, откровенно. Вот как раз желтые, тонкопалые, это жители от
1: малые, да, наверное.
0: Малый, он... не совсем, да, ну в том числе пустынные, но есть среди них те, которые даже поднимаются в горы. Но да, это пустынные вот виды, желтые, тонкопалые, которые прям к жизни на песке практически адаптированы. А крапчатый, он житель такой средней полосы, среди лугов цветущих может он обитать. И он поэтому, может быть, даже можно сказать, что у него шкурка крапчатая, чтобы лучше прятаться среди таких вот сообществ. Вот. А по образу жизни они в целом похожи, разве что у крапчатого суслика больше есть потребность в белковой пище. Он может есть насекомых, всяких мелких ящериц, может даже разорить гнездо. А желтые и некоторые другие есть суслики строгие, прям зеленояды, которые не используют животную пищу практически.
1: Ну, наверное, насекомых-то с травой все равно. Мне кажется, что прям уж таких вегетарианцев, прям вегетарианцев в природе не может существовать. Потому что если ты ешь одуванчик, то там может букашка какая-то по нему ползать. Вот, ты же не будешь ее там как-то... Что-то да попадает у любого растительноядного существа, да, как мы знаем.
0: Ну, разве что случайно.
1: Случайно, да.
0: Я думаю, тут в данном случае роль для его жизни минимальна. В таком случае. А есть виды, у которых прямо прицельно есть охота за кузнечиками.
1: Ух ты.
0: И для них это прямо вот... Вот крапчатый суслик, он действительно охотится на мелкую живность.
1: Ну, давайте, Нина, мы об этом подробнее поговорим уже в нашем следующем выпуске, потому что, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. И в гостях у меня была Нина Васильева, старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Академии наук России. И говорили мы с ней о сусликах. Спасибо за внимание. Всего вам доброго.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Всем привет! Сегодня мы ответим на самые интересные комментарии к выпуску фильма «Потоп». И у нас в гостях историк и писатель Клим Жуков. Привет!
1: Всем привет, Кристина! Дьявольски рад тебя видеть.
0: Взаимно. Самым, наверное, популярным комментарием под фильмом «Потоп» были замечания о том, что ты называешь, я зачитаю, «российское царство» или «московское царство» России. И вообще говоришь о нем не иначе, как мы, будто соотнеся с современной Россией и ее гражданами. Что ты можешь на это ответить?
1: Она называется Россия, потому что она называлась Россия, вы не поверите. С 15 века, как только у нас на трон взошел Иван III, к нему пришла просто чудовищная масса греков вместе с его супругой Софьей Палеолог. А греки, вы не представляете, начиная с 10 века, а может быть даже и раньше, всю территорию, на которой проживали северо-восточные славяне, называли Руссия, не Московише Кингдом, не как-то еще, они там не Московия, они называли это Руссия, и никак по-другому. Соответственно, при дворе Ивана III Русь, которая тогда называлась славянской трансляцией скандинавского этнонима Русь, вот у нас при дворе Ивана III это вот место стали называть Руссия. Уже к Ивану Грозному оно попадает в официальную титулатуру вообще. Руссия, оно писалось Россия. Соответственно, к Алексею Михайловичу, собственно, к 17 веку, о чем идет речь, слово именно уже даже не Руссия, а Россия, это был нормальный термин, употребляемый в официальных документах. Поэтому, когда вот вы там что-то такое говорите про московское царство, я уверен, там слово «Московия» всплывало, я вот точно не помню, но почти уверен, что да. Вот это все артефакты, которые не имеют отношения вообще к настоящей истории. Слово «Московское царство» в настоящей титулатуре ни в одном источнике нет, вообще забудьте об этом. «Московия» — это то, как нас называли из Речи Посполитой, потому что они претендовали на все земли Руси. Ну, понятно, там было суверенное Великое княжество Владимирское, княжество Московское. Понятно, эти там, ну, все-таки, да, самостоятельные государства, давние политические партнеры. Все остальное они собирались забрать себе. Так как это называлось Русью, они себя называли Русью, точнее говоря, не себя, а своих подручных литовцев, которые, как мы помним, были Великим княжеством Литовским и Русским, потому что они владели частью русских земель, которые отжали после монгольского нашествия в 13 веке военной силой. Так вот, мы называемся официально уже в источниках Россия или Русия. Это одно и то же, просто это разные транскрипции одного и того же написания в данном случае. Ни Московия, ни Московское царство – это термины, которые никогда не попадались ни в каких официальных документах вообще. Поэтому уличайте в ошибках себя, букварь купите какой-нибудь, почитайте, а потом давайте вылезайте своими обличениями.
0: Многие в комментариях тебя обвиняют в шовинизме.
1: Это правда. Я мужская шовинистическая свинья.
0: В общем, то, что ты не признаешь Украину, Беларусь, Литву как автономные государства и рассматриваешь их как часть России.
1: Это где я такое сказал? Я, по-моему, там даже более того рассказывал о формировании южно-русского, западно-русского и восточно-русского языков, что-то такое было в 13 веке, если я не ошибаюсь. Где я сказал, что я что-то не признаю? Я сказал, что в 17 веке никакой Украины не было, потому что в самом деле не было. Там была не одна Украина, Украина, правильно сказать, а была масса украинок. Была Брянская украинка, Псковская украинка, Запорожская украинка, Сибирская украинка. Это Украина, вы понимаете? Поэтому, конечно, там никакой Украины самостоятельно не существовало просто. Там, да, была земля войска Запорожского. Это правда. Это земля войска Запорожского, которая постоянно пыталась продаться то полякам, причем полякам, наверное, лучше всего в реестр было уйти. Потом, когда их в реестр перестали брать, ну как перестали, им хотелось, чтобы как можно больше было реестровых, а брали мало. А всех остальных притесняли. Так они подумали или к туркам, или к русскому царю. Русский царь православный, пойдем к нему. И вот эта вот гетманщина, она же земля войска Запорожского, вот это был единственный самостоятельный актор, хотя он, конечно, условно не имел государственной самостоятельности вообще. Это войско, войско, понимаете, войско. Вот это вот войско искало, кому продаться, оно продалось. Но гетманщина это не равно вся Украина. Даже тогда. Она далеко, но очень сильно меньше, чем сейчас. Очень сильно меньше. Но и то она не была равна этому всему. Например, вообще Киев не являлся частью гетманщины. Например, Киев. Чернигов не являлся, Новгород-Северский не являлся. Да, у них вот была, да, вот своя земля, на которой они тусили. Да, была. Вот да, она была в самом деле поставщиком очень важной военной силы в регионе, это правда. Но самостоятельности у всех остальных земель не было, потому что было там Киевское воеводство, Черниговское воеводство, они в это время управлялись кем? Поляками напрямую, правильно? Ну, поэтому как я могу что-то признавать или не признавать, если его в 17 веке не существовало? Модест Матвеевич, когда вы говорите, у меня складывается ощущение, что вы бредите, понимаете, вот так вот.
0: Тебя обвиняют в переписывании истории в идеологических интересах. Например, ты говоришь, что это Польша напала на Россию, а не наоборот. Что ты можешь на это ответить?
1: Что? А им цитату бы хоть привели. Где я такое сказал вообще? Там не Польша напала на Россию или Россия на Польшу? А была такая Переславская Рада, там было восстание внутри Польши. Украинцы, казаки, хотели к русскому царю под руку уйти в качестве подданных. Не вассалов, заметьте, а подданных. Так вот, мы на конницах поддержали. Там, начиная с самого Азовского сидения вообще, еще с 40-х годов 17 века, казаки постоянно упрашивали забрать нас к себе. А мы не забирали, потому что забирание казаков сразу означало или войну с турками, или войну с поляками. Были не готовы. Тут оказались готовы и забрали их к себе. Так как гетманщина воевала с Польшей, с Речью Посполитой, русский царь автоматически оказался вовлечен в войну. Ну просто они воюют, вы их забрали себе, отдайте обратно. Не отдаете, все, это уже готовый казус белли. Началась война. В данном случае мы не нападали на них, не они на нас, это казаки пытались отложиться от поляков и прибежали к нам за помощью. И мы спустя много-много лет и массу обращений, наконец, эту помощь им оказали. Кстати, и сам Хмельницкий постоянно упрашивал русского царя забрать запорожцев к себе. Вот согласились.
0: Существует ли вообще историческая объективность и есть ли место своему мнению в таком предмете, как история?
1: История, как это ни странно, это наука. Наука бывает только объективной или никакой вообще. История — это абсолютно объективная наука, где есть моменты, которые мы точно можем выяснить на 100%. То есть было так и никак по-другому. Другое дело, что чем дальше во времени отстоит от нас, или чем мельче события, тем больше у него может быть интерпретаций, потому что просто оно освещено недостаточно, и приходится по косвенным источникам что-то выяснять. И там, конечно, могут быть мнения. Причем, заметьте, не мнения, а научно доказанные позиции. Потому что мнение... Сейчас хотел грубое слово сказать, но, наверное, не буду. В общем, мнение у каждого есть. Но мнение в науке стоит вот примерно столько. Пока за мнением не стоит четкая, выверенная аргументация, в случае с историей, опирающиеся на данные проверенных исторических источников, методами источниковедения разнообразными, мнение не стоит ничего. Как только есть условия, описанные мной, оно из мнения превращается в теорию. Вот теория, пожалуйста, может быть. И при этом есть объективное знание, которое уже никакому теоретизированию не подлежат. Вот есть, например, ну черт возьми, когда была вот та самая война, о которой мы, собственно, и рассуждали, говоря о фильме 1654-1667 год. Когда потоп начался, мы тоже точно знаем, когда потоп начался, кто правил, какие издавались документы в это время, это точное объективное знание. Мнений тут быть не может.
0: Еще просят поподробнее рассказать о батальных сценах и тактику военных действий. Помнишь, финальная битва была между поляками и шведами?
1: Да, помню. К сожалению, к огромному сожалению, ни тогда, ни сейчас, хотя сейчас-то вроде бы как компьютеры кругом, не могут нарисовать или снять, или нарисовать и снять нормально батальную сцену вот того времени. То есть могут показать, как войска строят или на походе идут. Как там шведы красиво шли строем! и так красиво лететь строем, аж земля трясется, как говорил один украинский поэт-песенник. Так вот, вот шведы, аж земля трясется. Я прям аж до сих пор, как смотрю этот момент, аж вскакиваю. Они такие все волосатые, с мушкетами, с пиками, ох, красота. Потом все построились, и вот как только они все построились, дальше не знаю, что снимать. Вот никто не знает, как это было по-настоящему. Поэтому никто не может объяснить точно, как это снять. Вот как это снять, если тебе даже очень опытный профессионал, военный историк, доподлинно не расскажет, как конкретно это происходило на поле боя. То есть, знаю, там, пошел, поскакал, победил, выстрелил, все опишут. Но тебе сразу кинодел, которому как художнику нужно нарисовать, это только не на статичном полотне, а, как ты хорошо знаешь, в движении, да еще и в движении в трехмерном, от и до. Вот как объяснить этому самому художнику, что конкретно он там нарисовать должен? Великий Бондарчук, старший, конечно же, я имею в виду, далеко не Федя. Великий Бондарчук, которого просто боженька в темечко поцеловал с неограниченными вообще ресурсами советского кино, вот как он снял Бородино? Бой в дыму, дым в Крыму, ничего не видно. А конные атаки он вообще снять не смог, потому что скачут лошади куда-то, на них такие прям парни все с палашами, с саблями, очень красиво и выглядит в самом деле огонь. Навстречу французская кавалерия, дальше... Дым, и 10 тысяч лошадей без всадников куда-то бегут. Потом это дело вырезали и Ватерлоо вставили точно так же, прям кадром. Потому что никто не знает, как снять, например, кавалерийское столкновение. Вот как его снять? Никто вообще представить себе не может, тем более сейчас их нарисовать можно. Угу. А тогда это были живые лошади и живые люди. Соответственно, вот не получалось. Поэтому, конечно, моменты батальных сцен хорошие, в потопе хорошие боевые сцены, но... Все-таки там вот тот момент, который, собственно, интересен, как они взаимодействовали на поле боя, то есть как эта война происходила, сама мясо само, вот его там показывают очень так, очень сильно усредненно. То есть чуть что, раз, и вот смотрите, уже главный плохой швед дерется, значит, на саблях и шпагах с главным хорошим поляком. Война.
0: Зритель под ником Урфин Джус спрашивает, как литовским магнатам удавалось сохранять самостоятельность и независимость в условиях оккупации русской армии Литвы?
1: А как они сохранили свою независимость и самостоятельность при образовании единого государства Речи Посполитой? Когда поляки явно совершенно имели внутри этого государства серьезнейший примат. Достигается одним способом – деньгами. То есть, когда у тебя очень много денег, ты прекрасно себя чувствуешь и под московским царем, и под польским королем. Их бы турки захватили, я уверяю, они бы под турками себя прекрасно ощущали. Почему? Потому что это человек, который держит, как фактически монарх, огромную территорию с тысячами или даже десятками тысяч людей, знает все связи, все это замкнуто на нем. Поэтому его, конечно, можно выпилить, убить, казнить и поставить своего. Но этому самому своему придется весь ход налаживать заново. Вообще. И не факт, что у него получится так же. А вот приходит, например, вот, пожалуйста, вот Русь приходит, Россия. Смотрит, о, литовцы. Думают, казнить их, а не за что. При этом он же хороший. Смотри-ка ты, он там всем управляет. Как он стал такой богатый? Наверное, он знает что-то. Так может, давайте просто его на службу возьмем? Все, договорились.
0: Как все просто. А насколько хорошо, на твой взгляд, поставлена дуэль?
1: Отлично сделано, очень хорошее. Ну, конечно, по меркам начала 70-х годов, сценическое фехтование. Очень крутое, даже сейчас там 99% вообще всех этих самых клинково-военных сцен в кино даже вот наполовину не так круты, как дуэль там. За редким исключением, мы об этом поговорим чуть позже.
0: Зрители также просят рассказать об объединении Пруссии и Бранденбурга. Считаю это знаковым событием, так как Бранденбург, Пруссия, естественно, начало Германской империи. Согласен ли ты с этим?
1: Я согласен, только я не очень понимаю, при чем тут фильм. Это же как бы шведский потоп, он же кровавый шведский потоп, он же польско-шведская война. И там действие все происходит... Именно там, собственно, в Бранденбург и Пруссию, если бы мы сейчас еще уперлись, у нас бы была бы наша деконструкция и так длинная, в два раза длиннее, и это ровно половина была бы не про фильм.
0: Еще говорят о твоей оговорке, То, что ты рассказывал про интересы Швеции относительно Балтийского побережья. Ты говорил, что переломным моментом в отношениях Польши и Швеции стала смерть королевы Кристины, а внимательные зрители подмечают, что ее смерть наступила значительно позже.
1: Отречение.
0: А выбор наследника был связан с ее отречением.
1: Отречение, конечно.
0: Как ты можешь это прокомментировать?
1: Никак.
0: Зрители заметили небольшой киноляп в фильме. Не знаю, заметил ли ты его. В сцене поединка Кмитицы и полковника Володоевского в одном кадре сабля Кмитицы одна, а в другом уже другая.
1: Это есть такое дело. Ну, это вообще, это я даже не считаю это прямо сильным киноляпом. Он, посмотрите, в Александре Невском. У Александра Невского, это что сабля, у него шлемы меняются из кадра в кадр. Один шлем, другой шлем, это такой тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Как так получается?
0: Магия кино.
1: Магия кино, точно. Не, ну, ребят, бывает. Я просто неоднократно работал внутри этого самого кино на съемочной площадке, в том числе и на фехтовальных разных сценах. Вот у вас все, у вас уже пошла рубка, у вас уже камеры стоят, вы одним дублем бомбите какую-нибудь там минутную фразу, длиннющую, там, после которой нужно потом это искать, где у тебя сердце в глотке бьется. И вот раз, и у вас это самое, сабля ломается. Сабля, она хоть и железная, все, что один человек построил, другой завсегда испортить может. Вот, пожалуйста, раз и сломалась, а второй такой же у вас нет. И вам что, вам нужно прямо сейчас сворачивать съемки, брать реквизиторов, чтобы они где-то достали такую же саблю, эту размонтировали, поставили новый такой же клинок, а вот прямо сейчас его нет, а у вас свет уходит. Съемки, знаете, сколько стоят? Каждый день съемочные сколько стоят. И вот такие все пожали плечами и говорят, ну что, режиссерское решение мы снимаем вообще или нет? Ну, конечно, в этот момент Ежи Гофман должен был сказать волшебное русское слово «хусим», потребовать выдать новую саблю и давайте дальше снимайте. У него была рабочая персонажная сабля, ровно одна, я так подозреваю. Вот ее просто больше не было. Потому что, опять же, это какие годы? Они, возможно, были неопытные в этих самых постановочных делах, в смысле механизма употребления реквизита. Никто не догадался сделать их 4 одинаковых, чтобы ну, у вас там с железным запасом все было. Вот. Или, по крайней мере, 4 клинка, которые можно быстро перемонтировать на эфес. И вот, пожалуйста, солнце уходит, свет уходит, а там все на естественном освещении снято, это прям видно. Сабля сломана, что делать? Вот ему новую выдали. И дальше постарались, как это говорят в кино, на монтаже подворовать, чтобы не очень бросалось в глаза. Но оно все равно видно.
0: Нам зрители подсказывают, что русскоязычной аудитории чаще всего известна урезанная версия фильма. Так ли это, и видел ли ты другую версию?
1: Там я специально посмотрел, точнее, я даже не посмотрел, а в который раз пересмотрел полный, то, что называется, director's cut, который длиннющий, как моя жизнь вообще. Конечно, я не ограничился этой самой театральной прокатной версией ни в коем случае. Я всегда стараюсь, если есть такая возможность, посмотреть самую полную режиссерскую версию, и сейчас такая возможность есть, тем более весь фильм восстановлен хорошо, хорошо отреставрирован, его можно весь с удовольствием, с наслаждением посмотреть. Фильм обалденный, один из моих любимых вообще, наверное, по исторической тематике. К сожалению, так круто больше не снимают. Я, по крайней мере, ничего даже приблизительно похожего, уже начиная с 2000-х, и тем паче с 2010-х, вспомнить-то и не могу.
0: А можешь поподробнее рассказать о функциональных особенностях доспехов?
1: Доспехи, у них есть две главные функциональные особенности. Первое, защита. Они должны быть. Второе, они должны защищать. Как один мой хороший кузнец-оружейник шутит в Питере. Доспех, он от какого слова происходит, как ты думаешь? От слова «доспел». Что «доспел, но деть», то и «доспех». Ну, а что вас интересует, друзья? Вы определитесь. Кольчуга, панцирь, кираса, ламинарная кираса. Что собственно?
0: Это очень общий
1: шлем,
0: вопрос.
1: Шлем, наручи. Да? Я не понимаю, о чем рассказывать. Я могу рассказать вам про функциональные особенности вообще любых доспехов, которые человек придумал. Хотя бы в общих чертах. Но я не очень понимаю, что конкретно вы хотите услышать.
0: А Владимир Казаков просит тебя хотя бы примерно перевести польские злоты из 17 века в современный рубль.
1: Это нереально тяжело, нереально. Это постоянно вопрос возникает, причем не у вас, дорогие комментаторы, а прямо у серьезных дяденек ученых, которые прям по экономике пишут труды. То есть там, что такое, там, например, там, 1000 злотых или там 1000 флоринов, неважно, гульденов, таллеров. Это вообще много или мало? Нет, понятно, что очень много. Но как это сделать так, чтобы это было вот мне лично понятно? То есть я знаю, например, что 1000 рублей в Советской Российской Федерации это не очень много. Как они соотносятся с 1 злотым или там с 1000 злотых? Вот как это перевести? Это невозможно точно перевести по одной простой причине, что номенклатура товаров и денежная масса принципиально разные в это время и в наше время вообще, то есть прямого соотношения быть не может. Я могу сказать, что можно было купить на злоты или там на флорин, не вопрос. Но сказав, что можно купить на флорин или на злоты, вот вы возьмете этот же товар в современности, поймете, сколько он стоит, и сможете пересчитать. Это будет абсолютно ложный пересчет. Просто почему? Потому что у нас сейчас денег ходит в руках больше настолько, насколько мы вообще представить даже не можем. Потому что тогда денежная масса была очень маленькая. Тогда еще многие вещи, даже в 17 веке, решались натуральным обменом. То есть все знают примерный эквивалент стоимости, скажем, овцы. И вот этой овцой можно было заплатить за что-нибудь. Или там табуном овец. Или, скажем, там бочкой воска. Вот вы сейчас пойдете в Пятерочку за кефиром и обменяете его на бутылку молока. Например, у вас есть молоко. Он говорит, нате, заквасьте, будет кефир, а мне пока это дайте кефир. Вот это вот примерно так выглядело. Тем не менее, какие-то опорные данные, конечно, есть. Потому что 17 век это уже после революции цен, которая началась в 16 веке из-за бесконтрольного притока драгоценных металлов из Америки, из Саксонии и Чехии. Золото и серебра. То есть цены в это время очень сильно подскочили, прямо по сравнению с началом 16-го, тем более 15 веком. Ну вот приблизительно так. Конь хороший, хороший боевой конь в это время стоил 80 приблизительно таллеров. Таллер к злотому относился приблизительно как один к одному. То есть, как правило, немецкое, оно просто могло быть вместо злотого. Могли таллер принести, или флорин, или гульден. Ну, таллер и гульден одно и то же приблизительно в это время. Иохим Сталлер Гульден Грошен, полное название. То есть, смотрите, 80 таллеров, 80 злотых, это вот конь боевой. А виллу двухэтажную в Италии на год можно было снять приблизительно за 100-150 тех самых флоринов, гульденов. Приходящая прислуга на дом, которая будет каждый день тебе что-то убирать, готовить и уходить, на год стоила примерно от 16 до 20 тех самых злотых.
0: Лошадь довольно дорогая получается.
1: Лошадь очень дорогая. Боевая лошадь очень дорогая. Потому что, когда я говорю 80, нужно понимать, что, например, какой-нибудь там Богуслав или Януш Радзивилл на такой плохой лошади просто даже близко бы к ней не подошли и не поехали в бой. Ни в коем случае. Это у них было вот так там 300, наверное, они бы стоили вот так вот там. 300, 400, возможно. А, очень дорого могли стоить доспехи. Просто очень дорого, потому что если, например, посмотреть на доспех Радзивилла, правда, опять же, 16 век, если посмотреть на радзивилловский доспех, цены, в общем, можно примерно себе представить, который работы Кунца Лохнера хранится по частям в разных мировых музеях, вот он где-то мог стоить от 1000 до 3000 таллеров. Для сравнения, картина работы Тициана, например, стоила 200 таллеров, в 10 раз меньше. А сейчас наоборот. То есть вы представляете, что вот жалование солдата, пехотинца, профессионального, обученного, это не какой-нибудь там, ну, знаете, которого это за шиворот вытащили, дали пинка, значит, пику в руки, иди воюй. Профессиональный, обученный солдат-пехотинец в это время, или мушкетер, или пикинер, он получал 16 злотых в месяц. 16 злотых в месяц. Заметьте, приходящая прислуга 16 злотых в год. Этот в месяц получал столько. А, так называемый солдат на двойном окладе, доппельзольдер, получал 32, соответственно, в месяц злотых. Но при этом Это много в самом деле. Если, конечно, мы очень выплачивали, это была следующая проблема. Могли не заплатить легко. И, кстати, в 17 веке это была всеобщая практика. Но, смотрите, доспех аристократического класса 3000 стоит. 3000. Зарплата суперпрофессионального солдата 32. Сколько у тебя на один доспех можно было нанять солдат? Со своими уже доспехами, со всем, чем положено. Конечно, сильно плохо, но тем не менее.
0: Я представляю, как больно было тому человеку, у которого доспех стоил 3000 злотых после боя, если его там ранили или еще.
1: Ай, да что ты, это же вообще даже об этом даже не думали. Наоборот, в бой все старались пойти в самом красивом, в чем только можно. Этот доспех еще перьев страусовых приделывают, которое каждое стоило. Ну, представляешь, это в Польшу из Африки нужно было приволочь. Леопардовых шкур на себя, львиную шкуру на лошадь. Они тоже стоили просто нереальных денег. Это все должно быть обязательно там парчевая перевязь, значит, там шелковая портупея, сабля в сафьяновых ножнах, чтобы вот такое вот все было. Коня, понимаешь, не самыми золотыми монетами украсить, как гриву в маниста заплести, чтобы вот это военный, понимаешь. Это у него доспех 3000 стоит, лошадь там так, 400-500 этих самых злотых. И вот это вот все, понимаешь, на нем. Драгоценные камни, блеск, парча. Вот это так нужно было идти воевать. Иначе тебя просто бы не поняли. Соответственно, каждый стремился одеться вот в такое. Поэтому они, конечно, были по-хорошему прекрасны все.
0: А про само название «Потоп». Видишь ли ты какие-то параллели с библейским сюжетом?
1: Ну, конечно, вижу. Это прям... Прямое указание на библейский сюжет. Только тут там боженька водой затопила, а тут шведами.
0: Понятно. Новичок, который приступает к знакомству с трилогией Сенкевича, просит тебя...
1: Господи, при слове «новичок» я сразу подумал про боевой отравляющий газ. Вот как это нас общество плющит-то, а?
0: Просит тебя посоветовать, с чего начать этот путь знакомства с трилогией Сенкевича. Придерживаться ли хронологической последовательности публикации книг и выхода фильмов? Или есть, возможно, другой, более осмысленный порядок, который бы...
1: Я всегда говорю, начинайте сначала. Вот у нас есть «Огнем», если вы говорите, конечно, про книги. Есть у нас «Огнем и мечом». Первая книга, так начинайте с нее. И в конце «Пан Валдаевский», где «Пан Валдаевский» героически сыграет в ящик. Последняя книжка. Вот, пожалуйста, читайте по очереди. Зачем что-то придумывать? Я бы и фильмы смотрел так же. Но уж так уж, извините, вышло, что они выходили как-то совсем по-другому. Да.
0: Ну и смотри, и по поводу вопроса про историчность костюмов. Ты сказал, что они историчные, вот, но многие с этим не согласны и говорят, что они неправдоподобные, киношные и сделаны с учетом того, чтобы актеру было удобно играть в кадре.
1: Я сказал буквально следующее, что костюмы там есть очень хорошие. Я конкретно могу прям ткнуть пальцем, какие из этих костюмов очень хорошие. А есть костюмы несколько усредненные. Есть костюмы прямо очень сильно с ошибками сделанные. Я опять же об этом говорил. Все, что там касается так называемых русинов, то есть русских, которые находились под властью Речи Посполитой. Вот там, особенно когда как раз дуэль была с Кмитицем, вот там с паном Валдаевским, какие-то мрачные хмыри пришли, в каких-то малахаях, растягаях, как это назвать вообще, какие-то оборванцы, короче, мрачные. Вот это все, конечно, шняга редкая. Это, ну, поляки так русских представляли. В общем, это прям шлехт, очень плохо, нехорошо. А вот персонажные костюмы первого плана очень многие сделаны прям отлично. Опять же, давайте вспомним, что это 73-й год. В это время понятие о исторической реконструкции материальной культуры в полном объеме, то есть комплексно, оно просто не существовало. Это сейчас есть просто конкретная огромная всемирная база тех самых реконструкторов, которые за свои деньги десятилетиями воспроизводят все от игральных костей и трусов, заканчивая часами и шляпами. То есть можно просто посмотреть и спросить, как это у вас? И сказать, что, ну, молодцы, в кино мы сделаем немножко по-другому. Есть комплексное представление, а там нужно было сшить костюмы, наделать какие-то кубков, столов, стульев, табуреток, ночных ваз. Короче говоря, все, что окружает человека в жизни. А как это делать еще в это время, полного представления-то не было, конечно. И поэтому, естественно, есть ошибки. Это же когда было снято? за 4 года до моего рождения. Вообще кошмар.
0: Ну, у меня все, вопросы закончились. Спасибо тебе большое.
1: А и тебе спасибо большое. Товарищи, огромное пожелание. Если вы пишете вопросы, убедитесь, что вы смотрели ту передачу, в которой мы участвовали, а не кто-то другой.
0: Это «Постдеконструкция». С вами была Кристина Егорова и Клим Жуков.

0: ничего про него не рассказывать. Я добавлю только, что он член ученого совета Московского планетария. Это тоже очень почетное звание. Вот, он нам сегодня расскажет вот такую интересную тему — космические опасности и угрозы. На афише, которая у нас размещена везде, вот это находит обложка вот этой книги. Она вышла только-только, вот, да, еще совсем свеженькая, в 24-м году,
1: в конце октября.
0: «Опасности и угрозы из космоса». Это как здесь вот написано, я сейчас вам прям слово передам, но два слова скажу. Первая на русском языке книга, посвященная системному изложению проблем космических опасностей и угроз, как естественных, так и антропогенных. Вот такая ценная книжка. А о ней потом более подробно расскажет Борис Михайлович. И сегодня у нас будет возможность эту книжку получить в подарок с автографом за самый лучший вопрос или ответ. Решим в процессе. Все. Передаю слово Борису Михайловичу.
1: За ответ это хорошо. Спасибо. Ну, чуть-чуть я поправлюсь. Я уже 50 с лишним раз был на студенческой, ну как, один из организаторов студенческой школы физика космоса. Я учился в Уральском университете. И вот на Урале, в маленькой обсерватории Кауровской, да, там вот эта школа проходит. И там мне присвоили титул не скромный, а наискромнейший. И потому что, когда говорили скромный, я говорю, а можно так? Да, можно. Ну все, я наискромнейший. Значит, если будут вопросы наискромнейшему, пожалуйста, можно прямо по ходу, если вот прямо по картинке что-то такое возникает, и когда уже уедет, она, может быть, уже не актуальна. Есть общие вопросы, которые можно в конце задать, а есть те, которые вот прямо здесь. Ладно, договорились, не смущайтесь, только не смущайтесь. Я-то пришел поговорить с вами, потому что, ну, понятно, что темой этой занимаюсь давно, и наверное, ага, антреву, сильвупле, поехали, да? Значит, так, пробуем туда, пробуем сюда. Я нажимаю на большую кнопку.
2: Да.
1: Есть. Давайте мы с философии начнем. Я всегда эту показываю картинку. Это из великой книги, она называется «Библия». И там есть, ну, это большая книга, там в ней еще отдельная книжка, есть тоненькая книга, вот «Экклезиаста» или там «Мудрости Соломонова». Не потому что я религиозный человек, нет. А просто, ну, это вот, это памятник культуры, а потом все вы пользуетесь вот этими изречениями, которые стали уже просто элементом культуры. Там нить, которая скрученная, время собирать камни и так далее, и так далее. И вот одна из мудростей, она вот такая. Потому что во многой мудрости много печали. Кто умножает познание, умножает скорбь. Это правда. Потому что если мы познаем мир, а мир он разный, а он открывает нам не только что-то такое вот светлое, красивое, теплое, хорошее, но и негатив тоже. Об этом мы и не знали ничего. Ну вот пример вот такого, то, что наш путь к познанию приводит к новым открытиям, вот к таким, скажем, ну не совсем положительным, это как раз вот космические угрозы, тематика. Теперь это лекция, поэтому, чтобы мы понимали, на каком языке мы с вами разговариваем, есть два слова в русском языке – опасности и угрозы. Кажется, это одно и то же. Ну, в принципе, да, похоже. Но опасность – это некий негативный фактор, вот видите, там, природного, техногенного, социального характера. Но это опасность как бы потенциальный фактор. То есть это может быть, в принципе. А угроза, он уже совсем конкретный по времени, по месту. Вот пример, который я привожу, он из космической сферы. Есть опасность столкновения, скажем, космической станции, пилотируемым с космическим мусором. Это опасность повреждений и даже более серьезных каких-то последствий. Вот. Но это опасность, а есть угроза столкновения с конкретным объектом в конкретное время, и эта угроза уже требует принятия решения, конкретного решения. Оцениваем мы любую ситуацию на подсознательном уровне или на сознательном, на языке риска. Риск – это количественное выражение вот этой самой угрозы. И его мы еще увидим, эту картинку, я ее тоже показываю, изобрел, и сейчас горжусь. Ну, я же наискромнейший, поэтому могу вполне. Вот, мы еще увидим. Значит, для в дидактическом плане, когда начал этим заниматься, то систематизировал, угрозы вот этого космического характера, опасности. Вы можете и тот, и другой термин использовать, мы понимаем, поймем друг друга.

0: вот в такую табличку. Так, звук нормальный, я никого не давлю. Нормальный звук, да? Все, хорошо. Здесь показано в второй колонке это вид вот этой опасности, о которой может быть угрозой, а частота или, скорее всего, интервал между событиями, потому что многие из этих угроз, они повторяются и будут повторяться. А последствия, вот самая последняя колонка, и там даже красно выделено, когда, что иногда вот какие-то угрозы могут быть глобальными, там опасности глобальными, может быть, то есть вызвать последствия глобального характера. Мы пробежимся почти так быстренько по всем этим, вот этим видам угроз, кроме военных. Военные — это очень сложно. Это, к сожалению, это касается не только природы нашей матери, а нас самих. А мы, люди, и вообще существа плохо прогнозируемые, сложные и вообще опасные, я бы сказал так. То есть эту тему мы касаться не будем, только вот по естественной. Так, вы успели прочитать вот эти самые, да? Мы по ним пробежимся, поэтому я тут не разъясняю, что есть что. Вам видно, я не закрываю ушами. Я смотрю на этот фланг, потому что вот линию смотрю так. Если хотите, можете немножко сюда сесть поближе. Нормально? Вот молодой человек хорошо сел, он там вдалеке, он в этот самый смартфон смотрит, и ему хорошо. Вот, обычно, когда говорят, мы начнем с космического мусора. Это номер один, ну, потому что каждый час, каждый день, каждую секунду, можно сказать, это существует опасности и даже угрозы конкретные вполне. Ну, достаточно сказать, например, что спутники Starlink, вы о них уже слышали, их уже много, почти 10 тысяч на орбите, будет еще больше. Ну вот они испытывают много десятков тысяч по этим угрозам команд на уклонение, то есть изменяют свою орбиту. То есть нужно что-то делать, если грозит столкновение. Ну, обычно представляет картинку вот так замусорено, вот совсем прямо свалка и свалка. На самом деле, конечно, нет. На правой диаграмме, я смотрю, здесь все люди очень подкованные, они не боятся графиков. Вот на этом графике показано, даже на английском языке, показано, у меня здесь есть этот, сейчас я проверю, да, есть, ну, хорошо, показывает. Вот плотность, то есть, ну, сколько в единице объема здесь на миллион кубических километров рассчитано, значит, сколько там вот объектов вот этого космического мусора, включая и действующие объекты, сколько их находится. Понятно, что наиболее эксплуатируемые орбиты, LEO — это Low Earth Orbit, то есть низкие орбиты околоземные, они до 2000 километров, вот они населены больше всего. Вот там Старлинки летают, кстати, и там и OneWeb, и так далее, и так далее. Вот, навигационные, тот же ГЛОНАСС, ну не только ГЛОНАСС, Байду, там и GPS, спутники летают здесь. Где много спутников, там, конечно, много и мусора. И, наконец, вот это, кто знает, что это за зона? Что-то я тут не могу разобраться. Но вы-то знаете, да, это зона, где так называемые летают геосинхронные, ну или более узко геостационарные орбиты. Там, где спутники обращаются вокруг Земли с периодом в 24 часа. А это означает, что если спутник, скажем, находится в экваториальной зоне, то он практически не сдвигается с места. Ну, Земля вращается 24 часа, и спутник в том же направлении 24 часа. Значит, вы все время его видите. Это очень важный природный, скажем, ну, ресурс. Вот эта вот геостационарная орбита – очень важный ресурс. Удобно, когда спутник... мощный спутник, он может все время видеть, захватывать территорию, большую территорию все время постоянно. Не то, что там убежал за горизонт, связь пропала. Здесь все, и связь, и телевидение, и прочее осуществляется очень даже успешно. Кстати, идею вот геостационаров еще в 50-х годах прошлого века, Артур Кларк, вы, наверное, слышали, такого, был такой астроном, президент Цейлонского астрономического общества и писатель «Одиссея-2000» и так далее. Кто-нибудь слышал? Ну, молодежь, про Кларка. Я сейчас немножко боюсь, потому что, когда я спрашиваю у молодежи, даже у студентов, кто-нибудь это читал, понедельник начинается в субботу, и вот робкая одна, там ручка, там, ну, две, обычно девочки как-то, и все. Думаю, ой, какие же у нас разные пыхи. Кто читал у нас «Понедельник начинается в субботу»? Ой, слушайте, счастье полное. Нет, все серьезно, да, хорошо. Так вот, ну, это ведь картинка, знаете, построена по известным объектам. А мы увидим, что известных-то объектов, их гораздо меньше, чем неизвестных, не еще не открытых, не обнаруженных. Поэтому спокойно вот эту плотность 10 минус 8 на, там, на миллион кубических умножайте на 10 тысяч. И все, вот тогда будет более-менее. То есть это только те, которые объекты, о которых мы знаем. Какова ситуация сейчас в космосе? Я взял свежая такая картиночка, свежая, вернее, табличка из данных. Это из Европейского космического агентства. Ну вот видите, значит, тут успешных запусков, это ладно, запущено сколько было аппаратов на тот момент, который указан, вот 20 сентября 1994 года. Сколько действующих на орбите, сколько их отслеживается, ну, порядок 36 тысяч, вот такого порядка отслеживается. То есть мы можем знать, где они находятся, с какой скорости, куда движутся, прогнозировать их движение, в том числе и столкновения и так далее. Их вот столько, не так уж много. Вот. Ну и, видите, страшноватая цифра, а сколько произошло разрушений? 650 разрушений вот за эту эпоху произошло спутников. По разным причинам. По внутренним. Ну, например, что-то там неправильно в топливной системе. Топливо начало, ну взрыв. Вот такие эпизоды происходят даже на камеру, можно сказать. Либо это столкновение с другим объектом, с космическим мусором или с другим спутником. Либо это подрыв. Это просто вот то, что называется намеренные разрушения. Таких тоже не так уж и мало. Вот, статистика запусков – это для любопытных, чтобы показать, что где сейчас Россия вот в нашем десятилетии находится. Ее место, ну, в общем-то, ну, четвертое, пятое, вот видите, да? То есть вот наша великая космическая держава, к сожалению, в первую двойку, тройку не входит. Поэтому, ну, такая вот ситуация. Правда, мы и мусорим меньше. И всегда нужно искать там положительные. Вот смотрите, значит, эту табличку я взял ее из доклада представителя НАСА с трибуны ООН в феврале, каждый феврале, и сейчас тоже происходит заседание научно-технического комитета ООН, то есть ну, самой высокой международной организации, и проблема космического мусора всегда в повестке дня, потому что эта тема очень-очень серьезная. Видите, рост идет постоянный. Вот с начала космической эры идет рост. Это количество всего объектов в космосе, из них красной линией это вот обломки, это недействующие аппараты, то есть их надо вычесть здесь действующие, 9300, их всего здесь значит 12, ну вот недействующих аппаратов там больше тысяч, даже, наверное, двух и так далее. То есть вот она такая картинка. Так еще раз повторяю, в чем проблема? А в том, что мы наблюдаем, и в текущем каталоге записаны все эти параметры движения, и прогнозируем движение только небольшой части реально существующих объектов в ближнем космосе, в околоземном космическом пространстве. Вот. Ну вот давайте мы сейчас посмотрим, на какие объекты-то бывают. Их тоже по классификации международной, ну, здесь Европейское космическое агентство и наши тоже, от 1 миллиметра до 1 сантиметра. Таких объектов, как видите, по модели, мы, конечно, их не наблюдаем все. Всего-то там меньше 40 тысяч наблюдаем. Но их там вот 130 миллионов. Наблюдать такую мелочь очень сложно. Понятно. Значит, объектов от 1 до 10 сантиметров, ну вот, порядка миллиона. И самых крупных, более 10 сантиметров, порядка 40 тысяч. Мы даже эти-то не все наблюдаем. Значит, наблюдаем в основном самые крупные объекты, а вот эту вот мелочь, конечно, нет. А видите, как она опасна? Вот последствия. Даже, скажем, несколько миллиметров, всего лишь несколько миллиметров кусочек, он может быть опасным. И мы все время слышим, там пробило там какую-то систему теплорегулирования там, и так далее, и так далее. Но повреждения наносятся. Сантиметровый – это уже на низкой орбите сантиметровый объект. Скорость движения высокая на низкой орбите. Низкая орбита – это ну, вот, около Земли до 2000 километров. Что-то я не помню, а с какой скоростью Гагарин летал, кто помнит, ну, вот, на низкой орбите. Так, студенты есть? Какая скорость первая космическая? Сколько она?
1: 7,2-8.
0: 8. Ну, там 7,9, да, примерно, да, молодцы. Слышите, какой курс, студентка? Молодец. Вот так надо. Ну, основные это данные надо представлять о том, где мы живем, в каком мире. Вот это-то надо. Вот. А теперь я взял, значит, ну, понятно, что от крупных объектов уже ничего там, если для мелочи еще есть щиты, там они там называются многослойные щиты. Многослойность, потому что когда пробивается первый слой, значит, рассыпаются обломочки уже на большую площадь, потом еще больше, то есть площадь увеличивается, столкновение. А если вы сплошной такой же толщины, то точка будет приложение силы одна, ну и пробой может быть. Так вот, для крупных единственное спасение маневр уклонения. И они происходят довольно регулярно. Кто мусорит? Значит, вся жизнь, она, конечно, наполнена, ну, я бы сказал, такой, даже несправедливостью какой-то, что ли, объективной, необъективностью, вот так лучше сказать. Когда, скажем, я американских коллег слушаю или европейских, они все время рассказывают, вот там космос такой-то взорвался или еще какой-то там спутник, и вот смотрите, сколько на блоков дам. На самом деле мусорят, конечно, те, кто больше запускают всегда. И вот по данным, это же профессиональные данные, значит, США, сколько мусора? Вот, пожалуйста, вот Россия, вот Китай. Китай с Россией меняется сейчас. Иногда вот последние там были события у китайцев, там были аварии, они немножко поднялись, но, по крайней мере, вот так. То есть не верьте, что только мы мусорим. Мусорят все, особенно те, кто больше запускает. США лидер. Вот так. Ну, происходит это часто. Вы помните, там 650 событий, да? Вот одно из них произошло совсем-совсем недавно, ну, в конце октября. Спутник, это здоровенный спутник, 6,5 тонн, он такой там вещательный и так далее, как раз на геостационарной орбите взорвался. Пока причины до сих пор непонятны. И вот наши коллеги на обсерватории в Терсколе, это ИНОСАН, это Институт астрономии Академии наук, значит, у нас есть обсерватория в Терсколе, и с помощью двухметрового телескопа, это все-таки далеко, я уже не спрашиваю, на какой высоте геостационарной орбиты. Ну, примерно. Ну, примерно 36 тысяч. А? Сколько?
1: 35.
0: Ну, 36. Ну, все равно, зачет. Конечно. Да. Вот. Значит, далековато, и поэтому там только крупные можно разглядеть. Ну, рекорд это 7 сантиметров. На самом деле, там это нужно здорово с большой очень трубой смотреть. Телескоп. Вот появилась вот эта цепочка вверху, нижней пока не смотрите, это другое уже событие. Вот такая цепочка появилась. Все, что в квадратиках, все новое. Сейчас она насчитывается примерно 1500 новых элементов. Вот только это. В той картинке, которая показывала такое, еще нету этого события. Ну, вот такая вещь. Значит, наблюдал наш сотрудник, кстати, на этом телескопе. А наши коллеги, вот сидящие здесь, тоже наблюдают. Полина Левкина, специалист, кстати, по космическому мусору. Она на меня смотрит, проверяет. Я на нее смотрю, правильно я говорю? Она так кивает. Продолжайте. Все вроде нормально, да. Вот. Давайте дальше посмотрим. А мелочь? Ну, мы говорим про сантиметровые, 10-сантиметровые. Мелочь тоже опасная, даже миллиметровые кусочки. А что они делают? Они портят аппаратуру, помните, пробивают системы там, вот, теплоохлаждения, портят иллюминаторы. Если вы вывели телескоп, уже несколько событий было, когда телескоп прямо по зеркалу бьет частичка и вызывает какие-то локальные повреждения. Ну, локальные, вот смотрите. Такие, вот, например, правый кратер, размер 4 мм, а частичка была 0,2 мм, 200 микрон. Вот такая вот скорость большая. А скорость большая, она входит в формулу. Все ну, люди, которые кончали среднюю школу, эту формулу должны знать. Что это за формула? Правильно. 2 балла уже заработал. Молодец. Так, я очень рад. Что делать с этим? Разные способы есть. Есть реальные способы, которые сейчас тестируются. Вплоть до уборки, до сбора этого космического мусора. Но главный, конечно, способ сначала не мусорить. Есть ограничения. Если вы получаете лицензию на запуск, вы должны удовлетворять некоторым требованиям. Ну, например, что у вас ничего не должно лишнего там отскакивать. Ну, грубо говоря, если что-то нужно снять или что, ну, на веревочке или там на чем-то там пристегнуто должно быть. Раньше не заботились об этом. Там разлеталась куча всяких технологических таких, ну, каких-то деталей, там все это при запуске. Сейчас нет. Ну и важно, чтобы если закончился срок действия, например, аппарата, нужно предусмотреть средства, чтобы с этой орбиты, с рабочей, его увести. Если спутник на низкой орбите, то уводят, стараются увести в атмосферу, и он там сгорает. Если на высокой орбите, на той же геостационарной, уводят выше, и там он остается надолго, это тоже мусор, но это для следующих поколений. Да. Ну, вот такой, да, наш подарочек туда. Вот. Разные средства, значит, чтобы спустить в нижнюю атмосферу, и чтобы сжег, надо увеличить сечение, например. Есть такая технология, кстати, в НПО Лавочкина, у нас, под Москвой, они разрабатывали, но как-то пока не используют, не знаю почему, баллончик, то есть сложенный пластиковый баллон и баллончик с газом. Когда нужно, вдувается газ в баллон, баллон раздувается, вот здесь даже нарисовано, увеличивается сечение, очень сильно зависит сила торможения в атмосфере от сечения, и понятно, что объект быстрее там спускается. На самом деле атмосфера, вот мы говорим атмосфера, там Эверест и выше там 10 километров, на самолете уже атмосферы почти нет, есть там еще как. На высоте 400 километров, а это высота полета МКС, и, кстати, телескопа Хаббла примерно такая же, шар тонна весом, и, ну, скажем так, метр квадратный, вот такой вот, кубическое, может быть и круглое, неважно, с сечением квадратный метр, тонна, он продержится без ныряния в атмосферу, то есть не спускания критического, там не больше полгода. Именно поэтому наш прогресс туда все время подталкивает, и вот МКС, он же регулярно, там раз там 2 месяца, иногда по-разному, его все время поднимают на несколько километров выше. А он садится. То есть атмосфера там есть. Атмосфера даже на 800 километрах на высоте действует. Вот это самое. Так. Я тут не рассказываю про другие способы, но вы успели прочитать. Если кто-то спросит, с удовольствием. Погода космическая. Значит, что такое космическая погода? Ну, вообще воздействие, особенно непредсказуемое воздействие солнечных факторов, солнечного ветра, поля магнитного, связанного с этим ветром и так далее, на Землю и на космические аппараты, которые либо в околоземном пространстве, либо нет. На этой картинке здесь самые разные факторы перечислены, вот, связанные с космической погодой. Мы, астрономы, вроде должны, Солнце – это ближайшая звезда, все о ней знать, на самом деле и не так. Знаем мы, к сожалению, маловато, и, по крайней мере, предсказать поведение Солнца, его вспышки, ну, это, в общем, ну, примерно как в семье. Все мужья могут предсказать вспышки своих супруг? Наверное, нет. Вот тут представь себе такую ситуацию. Мы не можем предсказать до конца, то есть какие-то признаки есть, где-то успеваем, где-то нет. А это важно. Вот это приводит в такие вспышки, выбросы, мы говорим, корональное вещество из Солнца. Это вещество прилетает к Земле, начинаются магнитные бури и так далее, приводит к потере связи. Я сейчас про самочувствие не говорю. Самочувствие – это самый там 35-й как это, фактор, больше технологически важный воздействие от этого. Вот. Даже атмосфера начинает вздуваться. То есть мы говорили, что атмосфера очень важный фактор, тормозит движение спутников. И если она вдруг вот плотностью увеличивается, ну, вздувается, просто раздувается атмосфера, спутники ныряют. Были потери такие. Совсем недавно Илон Маск потерял несколько десятков спутников, которые запустили. Неудачный момент, была вспышка, значит, вздулась атмосфера, они не рассчитали торможение, и спутники нырнули все, значит. Ну, их там, слава богу, у Маска десятки тысяч, поэтому, значит, вот несколько десятков спутников просто нырнуло в атмосферу, неудачный запуск, пример. А мы сейчас с вами еще посмотрим вот такие примеры. Но сначала общая картинка. Немножко, может быть, она для всех людей немножко чрезмерная, может быть, а может и нет. Солнце. Время от времени выбросы происходят со скоростью с большой, 1000, больше 1000 километров, 2000 километров в секунду. Вот это вещество выбрасывается и натыкается на магнитное поле Земли. А вы знаете, что магнитное поле Земли, в полюсах оно вот так, в полюсах силовые линии сходятся, и здесь частица проникает на меньшую высоту, на большую глубину, меньшую высоту. И появляются такие явления, как северная. Правильно, все. Вот такие вот вещи там, ну и не только. Значит, вот это все, эта картинка иллюстрирует. Если очень вспышки сильные, их называют здесь, написано здесь как классы, то это X-класс вспышки. И самые сильные вспышки, ну, по крайней мере, даже в этом тысячелетии, тот X40, 40 это, ну, как бы мантиса, величина, характерная величина вспышки. Слава Богу, что вот этот выброс, но выброс он все-таки идет пучком, не просто во все пространство, он идет пучком, обычно угол составляет там, ну, от 30 до 60 градусов, вот такой типичный, скажем, выброс вот этого пучка. И если этот пучок бьет в землю, вот тогда начинается, да, то, что сейчас я покажу на следующем слайде. Значит, одно из событий, это называется Кэррингтоновское, было еще в прошлом веке. Вот пучок пришел, были настолько мощные полярные сияния, они были повсюду, даже на экваторе. То есть вот вся наша магнитосфера засияла, и вот тут даже приводится, это я списал из популярной книжки, не сам придумал, о скалистых горах, там золотоискатели, какие-то там добытчики были, они подумали, что уже день, удивились, что так рано начался, но начали просто день трудовой, зарисовали что-то вот такое. А сейчас оценивается, что такая вспышка, как Кэррингтон, тут энергия написана, 1032 эрг. Ну, эрг – это единица измерения энергии. Она небольшая, но 1032 – это много. Вот. Если сейчас такая вспышка, то минимальные потери, которые будут связаны с потерей, прежде всего, спутников, составляют вот столько миллиардов долларов, до 70 миллиардов долларов. А некоторые говорят, что даже и еще больше. Ну, хорошо. Вот. Такой пучок пришел, тоже ударил в землю в районе Канады, провинция Квебек, она здесь желтым покрашена, вот она торчит здесь вот. И это самая, кстати, индустриально развитая, самая населенная провинция. И благодаря эффектам электродинамическим в длинных сетях, а это линии электропередач, ну это трубопроводы, это железные дороги и так далее, и так далее. Так вот, в линиях передач были наведены токи в многие сотни ампер. Вот это уже серьезно. И автоматика, это, слава богу, что там ничего не сгорело вот, в сетях в этих, но автоматика, правда, пострадала. Она отключила и пострадала. Значит, на сутки меньше. Но, тем не менее, значит, пол Канады, можно сказать, вырубили электричество. Сейчас это катастрофа вот в современном мире. Если бы там, когда вот в середине 19 века вырубили электричество, никто бы и не вспомнил. А сейчас это катастрофа, понятно. Одна из серьезных таких поломок произошла, это на атомной электростанции в Нью-Джерси. Здесь она тоже показана. Вот этой вот стрелочкой сейчас покажу. Вот здесь вот в Нью-Джерси как раз. Ну, то есть в длинных, поэтому газопроводы, трубопроводы, там даже железные дороги стараются как-то защищать, заземлять там и так далее, вот от таких наводок. Тем не менее, значит, это никто не гарантирует, что не придет вспышка более сильная. Помните, вот эта вспышка X-15, была вспышка, которая, слава богу, в землю не ударила в начале этого тысячелетия, X-45, серьезнее. Это фактор серьезный, поэтому космическая погода – это важно. Что в прошлом? И в прошлом были мощные вспышки. Их фиксируют как? Мощная вспышка – выброс протонов. Протоны взаимодействуют с углеродом, который находится с тем же СО2 там, в воздухе, и появляются так называемые изотопы. То есть у нас углерод – это атомный вес 12, а углерод 14 может происходить при захватах, значит, вот этих частиц. А эти частицы распадаются с полупериодом распада в 5000 лет примерно. И вот измеряя, сколько там соотношения, значит, изотопа и неизотопа, можно определить возраст. Это так называемый радиоуглеродный способ, которым по крайней мере, вот растительные, животные останки, то, что углерод накапливает, меряют, вот так меряют возраста, как есть. Ну вот, были вспышки, наверное, и опаснее, там по как раз по этому, чем каррингтоновская, ну, может быть, тут до 20 каррингтонов. На других звездах, похожих на Солнце, вот астрономы как раз наблюдаем, происходят вспышки там в 1000 раз более сильные. Это уже опасно совсем. То есть это уже даже для биоты, для живого опасно, такие вспышки, серьезные действия. Но наше Солнце вроде пока такого ничего и не проявляет, и как-то вот от таких мы, наверное, напасти избежим. Но, тем не менее, и этого хватает, то, что есть, забот. Надо, значит, этим заниматься, надо развивать, а в России нужно создавать свою службу Солнца, которая может эффективно работать, только есть хорошая сеть космических аппаратов. Земля – это Земля. Тут облака, тут еще что-то, тут... А когда в космосе летают, то постоянное наблюдение. И мы пользуемся, честно говоря, американскими данными. Когда американцы выключают, а такое бывает по разным причинам, то и наша служба Солнца сразу же садится вот так. Прогностические вещи попадают. Эту картинку я здесь показывал. Я ведь читал здесь лекции и по астероидно-кометной опасности, и по космическому мусору, вот по этим двум темам, ну, когда-то давно. Они есть в архиве, и, в принципе, ничего нового, но эту картинку я показываю всегда. Мы с вами сейчас взлетели над Солнечной системой. Так, сколько я вам проговорил? Сколько у меня времени, кстати? Хорошо. Ну, взлетели над Солнечной системой. Белая – это орбита, белый круг – это орбита Земли. А внешняя – это что за орбита, кто знает? Я на вас так смотрю с надеждой.
1: Юпитер,
0: да. Марс, Юпитер. Ну, вы просто считайте кружки, да. Вот они есть. Так вот, зелеными точками – это тела, каменистые тела, которые летают между Марсом и Юпитером по почти круговым орбитам. И называется это пояс астероидов. Астероиды. Тела по современной классификации, твердые тела размером более 1 метра. Вот они так. А максимальный размер, ну, 1000 километров. Это уже малая планета, может, карликовая планета. А есть красные точки. Это тоже астероиды, но те, которые в результате всяких там динамических причин могут сближаться с Землей. То есть не между Марсом и Юпитером, а приближаются к Земле и могут даже заходить внутрь орбиты Земли. Называются астероиды, сближающиеся с Землей. Вот они такие. Вот они представляют опасность. Они сталкиваются с Землей. В истории было множество столкновений. Ну, последнее яркое столкновение небольшого, можно сказать, крохотного астероида произошло в 2013 году. Что произошло? Да, совершенно верно, да, вы помните. А астероид-то был там всего 17 метров там. Вот так. А когда более крупные тела падают, то они, конечно, прошивают атмосферу, и на Земле кратеры появляются, и вот этот список крупнейших кратеров России, один из них, там вообще 100-километровый Попегай на Тормыре, вы его видите, 100 километров в диаметре, астроблема такая. Там то, что он ударный, совершенно точно, там даже разрабатывали, сейчас, по-моему, опять разрабатывают залежи алмазов. Ну, это алмазы, что нужно? Нужно высокое давление, температура. При ударе как раз это и ударный способ. Мелкие алмазы, они черненькие, они там их технологическое, естественно, применение. Но оказалось, что, вот, что они чем-то хороши. Там твердость какая-то выше, чем у лабораторных алмазов. Когда искусственно начали делать, то, естественно, там копать перестали, но вот эти чем-то они еще хороши. Так. Кратеры везде эти есть, следы столкновений. На астероидах, на Луне, там где угодно. Даже на Венере. Ну, естественно, спросить, вот на Венере-то вот там видно эти кратеры. А на Венере-то как смотрим, та же непрозрачная атмосфера в радиодиапазоне. Вот радиолучи проходят через атмосферу, и можно превратить отражение радиосигнала, превратить картинку. Вот эти кратеры диаметром 100 километров. То есть прошивают мощную атмосферу Венеры, тела ударяются, и они есть. Есть прямо вот на Марсе, так они появляются, есть аппараты, которые следят постоянно за картинкой Марса, и просто на глазах появляются кратеры, можно видно. Иногда парами, иногда даже серией. Это значит, что летел какой-то цепочка там и так далее. Так. Табличку эту я не буду объяснять, это долго, а потом, если кто-то захочет, для популярных, скажем, лекций можно ее использовать уже для объяснения. Это вот какие размеры частиц тел падают на Землю, с какой частотой и что с этого получается. Мелочь сыплется постоянно, пока мы с вами говорим, несколько, ну я думаю, даже уже сотен килограммов космической пыли уже осела на Землю или сгорела там в атмосфере все время. Вот. Незаметно? Да, значит, сюда не села еще. Крыша помогает. Вот. А мы занимаемся астероидно-кометной опасностью. Не всем этим, а занимаемся тем, что действительно опасно. Опасны тела размером, ну, скажем так, более 10 метров. Потому что километровые опасны, конечно, метровые нет, поскольку они разрушаются, как правило, и в пыль превращаются. А вот 10-метровые, ну как вот Челябинское тело, там 17, правда, метров, уже долетают до Земли, там и взрыв приличный, атмосфера. Поэтому, значит, вот для науки интересен этот диапазон, а для практики вот этот. Потому что вот эти тела до 30 метров, они падают с частотой раз в 100 лет. Вот скажем, Челябинское тело раз в 50 лет примерно, вот такого тела. Не падают. И это более-менее сравнимо с возрастом жизни человеческой и так далее, поэтому в практическом плане интересно. А километровые тела, которые могут, конечно, глобально привести катастрофу, все разрушить, жутко интересно, страшно, но это раз там в миллионы, несколько миллионов лет. Понятно, что с практической точки зрения не то. А для науки интересно, потому что всякие там последствия, а с практикой нет. А мы с вами говорим о такой практической стороне, что ли, вот опасности и угроз. То есть что это такое и что с этим делать? Вот мы занимаемся вот этой зеленой, сейчас продвигаем программу, такую, чтобы эти тела обнаруживать. Они трудно обнаружимы, они маленькие. Далеко, когда летят, их не видно. Им нужно прилететь на несколько миллионов километров, лучше всего, скажем, там на 1-2 миллиона километров, тогда мы их только цепляем. А на больших расстояниях нет, слишком маленькие, не видно. Что нужно делать? Задачи такие. Сначала обнаружить, потом оценить риск, а потом принимать решение. Первая задача – обнаружить. Какова ситуация сейчас с обнаружением? Примерно как с мусором. Даже очень похожие цифры примерно такие. Значит, вы видите, что кривая вот эта растет, обнаружение, экспоненциально. Значит, обнаруживаем мы только незначительную часть. И вот нижняя табличка как раз показывает, если, скажем, километровые тела, мы практически все знаем, какие могут быть, какие могут сближаться с Землей, все можем предсказать. Сразу скажу, спойлер, нормально все будет хорошо, они не столкнутся. А вот уже 140-метровые тела, это уже серьезно, 140-метровое тело, это уже поражение небольшой европейской страны. Какая страна вам не нравится? Вот полное. Вот. А что касается 10-метровых, тут совсем уже плохо. То есть наша полнота представлений наших там на уровне тысячных, там десятитысячных всего лишь. То есть все остальные объекты неизвестны. А они как раз важны, эти мелкие, потому что они чаще всего сталкиваются. Такая вот картинка. Надо работать. Конечно же, я не могу обойти вот эту историю, которая нашумела и которая там по телевидению. Вчера ко мне приезжали телевизионные журналисты. Я вот им рассказывал, вот сейчас я попробую рассказать вам, если вы поняли, наверное, они тоже, потому что смотрите, значит, в декабре, там 27 декабря, американская обсерватория, так получилось, Кит-Пик, было обнаружено тело, которое оценено размером где-то 55 метров, диапазон от 35 там, до 75, там 35 не равно 75, это не математика, там должно быть такой дефис. Понятно. Обнаружено тело, и оказалось, что вероятность его столкновения с Землей составляет очень приличный процент. Это много. Мы обычно разговариваем на уровне 100-тысячных, тысячных долей процента, а тут целый процент, и даже больше. Почему процент? А вот почему. Смотрите, прогнозировать движение тела на большой период точно невозможно, абсолютно точно. Мы можем только сказать, что мы можем спрогнозировать прогнозируемые точки, вот они, вот такой размах. Вот это орбита Луны, вот это Земля, и вот если мы возьмем длину вот этой линии, на самом деле это не линия, это так называемый эллипсоид ошибок, то есть это то пространственное место, где возможные положения, рассчитанные там разными статистическими методами, вот этого объекта через 32, через 7 лет будет. Вот с такой точностью мы считали первый раз. Мы это астрономы, мы пахали. Это не я, но тем не менее. Вот, вот оно. И размеры Земли по отношению к длине вот этого самого, вот этого, это как такой длинный такой огурец, игла такая. Очень тонкий огурец длинный. А примерно 1/100, вот 1%. Но начали, естественно, наблюдать, и неопределенность вот эта стала уменьшаться, длина огурца вот этого уменьшается. Ну а Земля-то размер не изменился. Вот получилось потом 2%, потом 3%. Вот она динамика отражена, видите как, да? А сейчас она вдруг резко и быстро упала. Почему? А потому что дальнейшее уточнение привело к тому, что мы видим, видишь, уже маленький совсем, он не такой длиннющий, а вот он маленький, маленький разброс. Вот этот огурчик, он так сжался. И он уже весь вместе с центром его мимо Земли летит, и все, мимо Земли. И вот сейчас уже вот такое, на 25-е, ну, сегодня примем такое же. То есть это 3, там, 100 тысячных. То есть уже все, можно не бояться. И но журналисты все равно... Вот понятно я объяснил? Угу. О, спасибо. Спасибо, да. У нас есть средства для наблюдения. В основном, вот я сказал, американский телескоп, конечно, основные там находятся. И американцы поставляют 98% информации. К сожалению, по опасным телам в России пока похвастаться нечем. У нас нет такой системы. Только-только-только начали как-то задумываться, создавать. И пока ну вот, мы на уровне 0,1%, то есть 0,001 от мирового вот этого потока данных. Конечно, это недостойно страны такой большой. Значит, что какие перспективы? Есть под Иркутском, ну, под Иркутском это, конечно, сильно сказано, потому что от Иркутска до этого телескопа 320 километров. В Сибири это считается под Иркутском. 320 километров – это обсерватория Монды на границе с Монголией. Там построен телескоп, почти, скажем так, конкурентоспособен с любым западным. Проблема есть такая с детекторами. Детекторов не могут найти полный, там поле большое, поле зрения, его нужно все детекторами покрыть. А покрыта только небольшая часть, пока так вот. Ну вот сейчас в Роскосмосе разрабатывается программа «Млечный путь», я тоже в ней участвую, так называемая. Она называется... Ну, для информационного обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве. Но впервые наша страна включила туда тематику и астероидов тоже. Ну, астероиды, конечно, со спутниками не сталкиваются, уж слишком крупные тела, их слишком мало, и со спутником нет. Но астероиды, как правило, сопровождаются роем осколков, обломков. Дело в том, что вот эти астероиды, твердые тела, а как правило, являются обломками более крупных тел, то есть результатом столкновения. Считается, что где-то вот граница, скажем, все астероиды размером больше 100 километров, то есть меньше 100 километров, 120 километров, это осколки. Значит, были соударения, ну и тем более еще более мелкие тела. А соударение всегда создает облако. Мы эту мелочь не видим, она мелкая, видим только центральное тело. Но если мы его наблюдаем, мы должны подозревать, что окружение его может... А там, вы помните, сантиметров мы не видим никогда обломок, а он может убить космический аппарат. То есть эта тема сюда включена. Вот примерно на таком основании, как я говорил. Так. Вы предложили... Сейчас вот... Но все равно я наискромнейший, но все равно похвастаюсь. Мы предложили... Дело в том, что вот Челябинское тело, оно дало много уроков. И один из этих уроков... А что, если тело прилетит с дневного неба? Телескопы на дневном небе слепы, оптические телескопы слепы. Радары военные, какие угодно, мощные, работают на очень коротких расстояниях. Ну, там специфика своя. А если прилетает с дневного неба, как их обнаружить? Мы предложили следующую штуку. Значит, разместить... полутора миллионов километров от Земли, в так называемой точке Лагранжа, она очень интересна, динамическая эта область, в сторону Солнца, аппарат, который будет смотреть, вот такой телескоп описывает как бы конус вокруг Земли. Любое тело, которое этот конус пересекает к Земле, оно будет видно. Его подсвечивает солнце, вон оно пересекает. Подсвечивает солнце, и оно видно. И вот эту систему СОДА, ну, она включена, по крайней мере, в программу «Млечный путь». И даже сейчас, по-моему, по нашим следам, там европейцы пытаются что-то такое же предложить, делать. Ну, в общем, это интересно совершенно. Я похвастался, дальше иду нормально. Вот что такое риск. Математики есть кто-нибудь? Ну, с математикой, да, спасибо. Вот решите такую задачку. Значит, ноль характеризует малую вероятность, иногда плохо определенную, но малую, точно малую вероятность столкновения, а бесконечность – это тяжелые последствия, если вдруг попадает. И найти вот это, чтобы вот этот оценить риск, это важно, потому что если мы недооценим риск, ну, плохо будет, а если переоценим, потратим какие-то ресурсы, начнем запускать там аппараты, бомбы, там не знаю чего, страшное дело. Поэтому вот эта задача очень важна. Риск нужно оценивать. Ну и здесь это я больше для студентов говорю, которые занимаются, для ученых, которые вот эту оценку риска нужно стараться давать как можно точнее. Есть риск или нет? Пугать людей нельзя. У нас немного времени, я бы рассказал какие-то истории, но как пугают людей и что из этого получается. Ладно, но тем не менее, значит, вот она, теза. Рамочка, как всегда. А если говорить о том, а что с этим делать, ну вот, есть два способа. Интеллигентный способ, и он рекомендуемый, и стараться это отклонить заранее. Для этого нужно заранее предвычислить, что тело столкнется с землей, и где-то за много, может быть, лет дать маленький импульс, немножко изменить орбиту. За эти годы, десятилетия, которые пройдут, орбита, значит, отклонение накопится, и вот пуля пролетела, и ага, мимо. Все, вот. А второй способ, когда уже все, вот поздно обнаружили, вот он прилетел, и что делать? Особенно это с телами небольшими, мы их на больших расстояниях не видим, они неожиданно прилетают, как Челябинская, или вот этот тоже астероид прилетел, его же заранее не видели, а он все-таки 55 метров. Значит, 55 метров, напомню, что это поражение, тотальное поражение Новой Москвы. Ну, вместе с Москвой. Вот площадь поражения вот такая. Тотальное поражение. Вот в этой таблице сейчас показано, в каком состоянии находимся. Какой размер тела, и что можно в принципе применять, и о чем думают. Ну, понятно, что если тело там крупнее там 500, например, метров, то вообще защиты никакой нет. Все, нужно философия, дзен, ну и так далее. Вот. А если тело мелкое, то тоже делать не нужно. Ну вот не надо за челябинскими телами гоняться, там, какие-то ракеты пускать и прочее. Здесь средства гражданской обороны. Даже в челябинском случае, если бы народ был подготовлен, то не было бы этих порезов. Там, слава богу, никому сосуды крупные не перерезало стеклом. То есть не было летальных исходов. Но тем не менее могло быть, потому что люди же вышли поглазеть, что такое там бумкнуло, как там Винни-Пух говорил. Вот так. Ну, детали не рассказывают. Эксперимент был проведен недавно с кинетическим оружием. То есть ударник, 600-килограммовый космический аппарат, ударился на скорость 6 километров в спутник астероида Диим. Этот спутник был не такой маленький, 160 метров. Ну, был, он и есть. Оказалось, очень эффективный способ. То есть думали, что изменится орбита, то есть изменится период обращения вокруг основного спутника. Там на 7 минут оказалось больше, чем на 30. Вот видите, был период какой и стал какой. То есть это значит, что кинетическое воздействие эффективно. Это не просто на уровне перышкина там импульсы мы поменялись. Произошел выброс вещества. А когда происходит выброс вещества, вот тут уже эффект очень сильно усиливается. Вот так скажем. Так, глобальное потепление. Ну, я же обзор делаю, поэтому так по верхам там прыгаю. Все вы слышали про глобальное потепление. Действительно такой...
2: Нет, мы пока не перешли. Вопрос, а скорость сближения астероидов с Землей, она сильно отличается?
0: Не очень сильно. То есть самые, ну, скажем так, высокие скорости до 40 километров в секунду примерно. Кометы могут... Ну, кометы крайне редко, их очень мало. Комет, на самом деле, сближающих с Землей, там, ну, доли процента малые. У астероидов рассчитывается обычный пик скорости сближения с Землей около 20 километров. Ну вот, кстати, Челябинское тело там 18 километров в секунду. Да? А глобальное потепление, плюсы и минусы. Пока я вот говорил, вы успели почитать. Вроде бы и хорошо. И где полюс был, где там тропики, где Сибирь, Нахичевань. Кто песню эту помнит? Физиков. Как наши физики с ними на пари раскрутили шарик наоборот. Я просто проверяю эту связь поколений. Забыли, ладно. Но про стронций там было, да, что столичная очень хороша от стронция. Мужики тоже не помнят этого. Физики. Да, хорошо. Ну, вы прочитали. Значит, вроде бы и плюсы, и минусы, и все что угодно. Но минусы понятно, если там растает чего-то, весь лед затопит. У нас ведь огромные низинные территории, не только Санкт-Петербург. Там половину Сибири, Западную Сибирь особенно и так далее. Поэтому тут это важная вещь, глобальное потепление. Ну и даже вот в бытовом плане мы же смотрим, как меняется, довольно быстро меняется, а даже вот фауна меняется, появляются какие-то, извините, испанские слизни. У кого на даче есть испанские слизни? Вот, вот, пожалуйста. И так далее. Это меняется, мы непривычно совершенно для нас. Так что это такое? Ну, конечно, это прежде всего проявление... Да, вот, кстати, насколько меняется температура. Видите, как резко меняется температура. Вот эти годы. Это от Рождества Христова 200-й год и так далее. И вот он, такой подъем. Это буквально в последние годы подъем на полтора, там, до полутора. Ну, в среднем считается 1 градус. Это много. Вот он, подъем резкий. Вот с 40-го, с 20-го, 40-го года вот такой подъем, а дальше еще больше. И это ну, очень серьезная степень потепления, такое, которое уже существенно сказывается в глобальном масштабе, не только в нашем локальном, в дачном. Эта картинка сложная достаточно, но тем не менее значит, она останется, потому что она показывает, куда девается энергия, которую мы получаем от Солнца. Мы получаем энергию либо от радиоактивного распада ну, на атомных станциях, либо от Солнца. Ветры, приливы, там все на свете, это все уголь и так далее, это все солнечная энергия запасенная. Вот она. Куда она девается? Часть отражается от облаков, а мы говорим, что альбедо Земли, или сколько процентов падающей энергии отражается, примерно 30%. Альбедо 30%. А остальное, значит, вот тут распределяется, она попадает на Землю, там приводит к испарению и так далее, и так далее. И вот этот баланс такой, он деликатная довольно так вещь. Здесь стрелочкой красной показан некий агент, который называется парниковые газы. Вот их состав. Из них, значит, прежде всего вода, углекислый газ, метан, озон, N2O. Ну, химики тоже есть, помнят, что это такое. N2O – это так называемый закись азота или еще другое название, бытовое, веселящий газ. Когда не было хороших анестетиков, то вот женщины, особенно когда тяжелые были роды, им давали вот этот веселящий газ. То есть они как говорится, веселились. Но это анестетик такой, вот, но он оказался вредным все-таки достаточно. Вот такой вот, он дает несколько 6% вклада в парниковый эффект. А, значит, а что такое парниковый эффект, который здесь играет роль? Вот он. А, да, это еще как растут концентрации парниковых газов. Видите, тоже. Ну, рост температуры связан именно с ростом концентрации вот этих самых парниковых газов. А, ну, здесь понятно, это N2O, там, метан, CO2, вот они как поднимаются. И с ними же и рост температуры. Значит, рост температуры связан с ростом концентрации парниковых газов, которые мы перечислили. А что такое парниковый газ? Вообще, что такое парниковый эффект? Ну вот, теплица есть у многих, и вы, по крайней мере, вы это знаете. У вас есть, значит, будочка, стекло. Стекло прекрасно пропускает дневной свет. А этот дневной свет нагревает почву у вас в теплице или что-то там еще. И это нагретые тела, они излучают, но уже не в видимом диапазоне, а в инфракрасном, тепловые. А вот стекло уже плохо пропускает эти тепловые лучи, которые оно как бы запирает их здесь. То же самое с парниковыми газами. Они действуют так же. То есть они прозрачны для излучения в видимом диапазоне, а когда Земля нагревается и излучает инфракрасный, то запирает, не выпускает. Для Земли этот эффект довольно серьезный. Вот если бы не было парниковых газов, у нас была средняя температура, сейчас по шарику, минус 18 Цельсия. А она побольше, вот она 15 плюс. Вот это значит, что парниковый эффект, парниковые газы дают вот такое. Вроде бы и неплохо, замечательно, все-таки теплее, чем минус 18. Но беда в том, что какова динамика этого всего процесса. Вот мы на нее сейчас посмотрим. Вот, на Венере парниковые газы, прежде всего это углекислый газ, создает уже эффект совершенно безумный. Уже не 30 градусов увеличивается, а на 450. Вот поэтому на Венере жуть. Там, вы знаете, что там температура 500 градусов Цельсия, ну и так далее, и так далее. Там давление еще к тому же. Вот такое. Есть, даже на Марсе есть парниковый эффект, не очень большой, потому что атмосфера разреженная, тоненькая у Марса. А есть и отрицательный парниковый эффект, если наоборот картинка такая, что нагревающее излучение не пропускают, а тепловое излучение, которое там происходит, его наоборот пропускают. Вот такие есть на Титане, например. Но, кстати, какой-то аналог вот той самой ядерной зимы, о которой мы говорим. Так, у меня 5 или сколько там? 10 минут. 10 минут. Ладно? Договорились, да? Угу. А если парниковый эффект развивается, представь себе, вот идет парниковый, нагревается Земля, и парниковые газы выделяются все больше и больше. Та же вода, агент парниковый. То все больше запирается, она еще больше греется, еще больше испаряется. Вот это называется климатическая катастрофа. На Венере произошла климатическая катастрофа, но не по водному сценарию, а скорее всего по углекислому, там с водой хуже. Вот такая вещь. То есть ждет ли нас будущее Венеры? Вполне возможно, только через все-таки большое-пребольшое время. Не будем думать о плохом, потому что это плохое будет там через миллионы или сотни миллионов лет наступит. Вот такое. Ну, вот такая вот. Теперь про темное небо. Темное, спокойное. Многие... Вот сейчас давайте еще небольшой тест. Кто из вас видел Млечный Путь? Почти все, но не все. В городе его не увидишь. И даже звезд немного видно. Ну, планеты яркие еще там прошивают, там, скажем, Юпитер там и так далее. А вот карта. В Европе там полно мест, скажем, Бенилюкс, там вообще звезд-то не видят ничего. Потому что не видно. Все, засветка, небо. Значит, эта штука такая неприятная не в смысле эстетическом. Звезды не видно. Но это говорит о том, что паразитная засветка, которая вот эта есть, она действует на людей. Мы же люди, там миллион лет, ну, вид Homo – это миллион, 2 миллиона лет, а Homo sapiens – это 100 тысяч. Мы привыкли к тому, что, значит, ночью темно, а вырабатывается мелатонин, который нам необходим для организма. Если мелатонин не темно, вот вы заснуть не можете при свете. Мелатонин не вырабатывается, чисто химическое. А он важен. Он, кстати, еще является ингибитором роста раковых клеток, если уж на то пошло. Мелатонин – это штука важная. Вот это не только вот про это. Я говорю про астрономическую сейчас часть. Вот представьте, запускают спутники. Вот справа показано, слева и справа, это одна и та же фотография, только там, значит, спутники, их же сейчас многие тысячи, а будет до 100 тысяч к концу 2020 года, они все небо исчиркают. Ну, грубо говоря, для широкоугольных, которые в большое пространство смотрят телескопы, может быть повреждено там до 40% кадров. То есть астрономы вот об этом страдают. Ну, больше-то никто, но мы страдаем. Стараемся как-то с этим тоже бороться. Бороться как? Это значит договариваться с производителем спутников, чтобы они делали не такие яркие спутники. И ну, какие-то вот меры предпринимали, чтобы засветки паразитной было как можно меньше. Вот, в радиодиапазоне то же самое. Они же все связаны радиоканалами. Значит, вот вопрос очень сложный. Но это, я думаю, даже вот астрономы не все ответят. Хотя астрономы... Да. Сколько на небе квадратных градусов? Вот если всю сферу взять. Понятно, что... Вот градус. Вот так вот повернули, градус, вот такая вот ячеечка. А сколько их?

Мы выводим в космос аппараты, мы выводим в космос земную жизнь. Иногда земная жизнь возвращается, ну, например, возвратные аппараты, там уже жизнь побывала, она трансформировалась, это называется обратное заражение, обратное загрязнение, back contamination, а она уже другая. Вот мне как-то так посчастливилось, я разговаривал, ну, на эту примерно тему с космонавтом Джанибековым, он вернулся с одной из одних полетов, у него было расстройство кишечника, ну, желудка, говорят, кишечник, никак не могли вылечить, антибиотики не действовали. То есть вот те микробы, которые побывали в космосе, они вдруг приобрели устойчивость к антибиотикам. Вот, пожалуйста, вам изменения. А это не так уж и долго было, но имею в виду, это космическое, там все-таки меряется месяцами, ну, годами максимум. То есть меняется. И вот эта проблема, она серьезная. То есть мы не должны, ну, засевать своей жизнью тот же Марс или где-то там еще, свою жизнь тоже нехорошо приносить. Но и обратное тоже нет. И обратно тоже. Это серьезная проблема. Жизнь очень оказалась стойким. Эксперимент, который в Институте медико-биологических проблем, где космонавтами занимаются здоровьем, тренировками и прочим, были проведены эксперименты. Значит, культуры микроорганизмов, и не только микроорганизмов, даже если кто-то есть аквариумными рыбками занимается, есть такие рачки, Artemia salinas называется, корм рыбный, рачки мелкие, вот такие вот маленькие они. Так вот, яйцами ракообразных, там, ну, личинками ракообразных, вывели в космос, 31 месяц побывало все это в космосе, в условиях, понятно каких, вакуум, излучение, скачки температуры там всякое такое. Так микроорганизмы-то выжили, и даже рачки появились. Вот жизнь штука такая. Значит, она трудно, может быть, появляется, но потом эту заразу почти не выведешь. Вот такая. Это очень важно. Это уже англичане там рисовали, они там микробы, которые могут осуществлять фотосинтез, они тоже выживают. То есть, понимаете, и поэтому есть... Да, кстати, как вот не заражать другие планеты? Ну, надо стерилизовать. Стерилизовать на 100% невозможно. Здесь написано на порог, что предел, потому что дальше уже начинается разрушение. Стерилизовать можно теплом, но уж не будете вы до 1000 градусов греть, просто все разрушится. Излучением имеется, гамма-излучением то же самое. То есть разрушительный эффект наступает вот при этих дозах. Вот такой вот. То есть журналистам и вам, вы с этой лекции хоть что-то полезное должны вынести. Когда вас спросят, есть ли жизнь на Марсе, отвечайте, уже есть, привезли. Мы туда привезли. Да? Так. Ну, вот это панспермия, которая говорит о том, что если жизнь так здорово выживает в космосе, там, особенно на уровне спор, и может транспортироваться, может быть, тысячи, может, миллионы лет, может быть, мы тоже занесены, у нас, ну, такая зараза откуда-то прилетела. Такая обсуждается, причем есть вот наш очень хороший специалист, академик Алексей Юрьевич Розанов, он говорит, да, скорее всего, вот жизнь вот так. Там трудности всякой биохимии, образования жизни на Земле, ну, вот решаются вот так, а вот это все принесено. Так, ну и у нас последняя тема по списку. Я ее вообще обозначу пунктиром, потому что она очень длинная, и она для астрономов интересная. В практическом плане практически нет, потому что все события, о которых я буду говорить, происходят на масштабах миллионы, десятки миллионов, миллиарды лет. Ну, впрочем, если кто-то есть здесь долгожители, то им тоже это интересно будет. Но тогда потом. Вот у Пастернака есть такое, Бориса Пастернака, стихотворение. Я его просто включил, потому что мне понравилось. «И страшным-страшным креном к другим каким-нибудь неведомым вселенным повернут Млечный Путь». Ну, скорее художественное такое вот восприятие. А вот что обсуждается. Значит, это и вспышки гамма-источников, гамма-вспышки. Это пролет через плотное облако, которое может поменять химию, скажем, взять, связать кислород в атмосфере Земли, если там мы пролетаем через плотное газовое облако. Солнце в красный гигант превратится, обязательно превратится, но только через 5-7 миллиардов лет. Вот. Взрыв близко сверхновой, там столкновение Млечного пути с галактикой, я еще могу придумать какие-то, что обсуждается. Это все есть. Мы живем в таком вот мире. Но

0: Слава Богу, что, слава природе, наш Бог природа, случай, значит, что это все на шкалах очень-очень длинных. То есть не завтра. Последний слайд. Опять, значит, мудрости, когда своей не хватает, открываешь мудрости древних, вот, пожалуйста. Таков порок, присущий нашей природе. Вещи невидимые, скрытые, непознанные, порождают в нас и большую веру, и сильнейший страх. Ну, такое вот развитие ксенофобии. Вот Юлий Цезарь. Ну, а наш ответ Юлию Цезарю. Значит, изучать угрозы и опасности, готовить человечество к их парированию, развеивать заблуждения и привлеченные страхи. Вот наш долг. Теперь это не только мой, но и ваш долг тоже. Вы все уже подготовлены. Значит, вы просветители дипломированные. Спасибо.
1: Большое спасибо.
0: Я еще не кончил, но это уже такое вне, как говорится. Вот у кого остались вопросы, вопросы, наверное, еще будут, вот вы можете их вот в этой книжке найти. Книжка была вот то, что Фаина Борисовна говорила, издана совсем недавно, и в ней все эти проблемы обсуждаются уже более глубоко, но хотя она написана, вообще говоря, на популярном, достаточно популярном уровне, хотя вот сегодня мне позвонили с Урала, профессор Гроховский, который изучал челябинский метеорит, и говорит, ну что ты там так сложно написал? Вот я ему так пересказывал там своими словами. А, значит, эта книга не коммерческая, сразу скажу, не продается. А прочитать ее можно прямо даже с обложкой. Она выставлена просто для всех. Вот кому заинтересует, заходите в Институт астрономии, называется ИНОСАН, раздел «Наука», публикации, и скачать эту книжку можно. Теперь, ну, сделаем, да, такой. Вот давайте, кто у нас самый... Да, еще рано пока. Давайте, вопросы.
1: Время вопросов. Мы записываем, я буду подходить.
0: А, хорошо. Так, ой, я отошел.
2: Тут. Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. Такой вопрос. Как вы вообще думаете... Сможем ли мы сохранить нашу Землю через очень много лет? Или все-таки сами ее разрушим, или не сможем защитить от какой-то космической угрозы и придется куда-то улетать? Спасибо.
0: Не, ну это совершенно правильный вопрос. Правильный, и вот у вас даже ключевое слово насчет саммита. Самый опасный фактор для жизни человека на Земле, вы уже догадались, кто и что?
2: Мы.
0: Конечно, сам человек. И мы, к сожалению, ну, нарушаем постоянно те законы природы, которые мы изучаем. Вот природные факторы, понятно, мы их изучаем, понимаем, там что-то делаем. Но сами-то мы, ну, прямо скажем, не совсем подарочек для природы. Вот постоянно идут нарушения, а природа, она такая, ну, вы нарушаете, вы получаете в ответ. Так оно и будет. То есть есть... Такое у нас есть профессор Тутуков, который вполне серьезно и даже работу опубликовал о том, а сколько может продлиться цивилизация. Ну, в принципе, это ответ на тот вопрос, почему, значит, космос молчит, почему мы ничего не получаем ни от кого, хотя планет мы знаем сотни миллиардов нашей галактики, сотни миллиардов. И, конечно, многие из них там находятся в зонах благоприятных для жизни, тем не менее ничего нет. Так называемый парадокс Ферми. Ну, почему глух космос? Он посчитал и, значит, оценил из того, что сколько сигнал распространяется со скоростью света там, в межзвездном пространстве и так далее, и так далее. И оценил, что если цивилизация существует в развитом состоянии ну, не больше тысячи или нескольких тысяч лет, то так оно и будет. Из этого вывел, что, дескать, вот космос молчит именно потому, что цивилизации начинают развиваться, начинают проходить свою кульминацию и потом сами себя разрушают. И это, кстати, не исключено совсем. Мы, ну, пример это видим. И вот я думаю, что хорошо, что такое задумаетесь, там вопрос задаете. Это же вот мы сами должны над собой больше всего работать. Хотим мы дальше жить или нет, там, хотим мы продолжать вот эту великую и странную историю человечества или нет. Я ответил? Так, у нас есть модератор. Я не могу пикнуть даже везде.
3: Еще раз спасибо за лекцию. Борис Михайлович, вы дважды упоминали этот аспект знания за время этой лекции. Подскажите, пожалуйста, какие существуют механизмы оценки неизвестного в контексте космического мусора, либо же объектов, сближающихся с Землей?
0: Как правило, это модели. Значит, вот мы по хвостику, то есть вот мы, например, про астероиды скажу, да? Все астероиды размером сейчас более там, 800 метров, порядка километров, мы уже отслеживаем. Мы набираем статистику, как они распределены там, в пространстве, по размерам, по скоростям движения. И смотрим, как зависят, ну, например, от астероиды же от километра и до 1000 километров. И начинаем экстраполировать вот эти распределения. Если этих астероидов вот такого размера столько, значит, меньшего на порядок, там, скажем, меньше по размерам, их должно быть там на два порядка больше. И так далее, и так далее. Мы строим так называемые экстраполяционные модели. И по этим моделям говорим, а вот астероидов, которые нас интересуют, которые мы наблюдать не можем, ну, полнота знаний никакая почти, там, 10-метровых, 20-метровых. Их, вот 10-метровых, например, ну, наверное, порядка там 80 миллионов, ну, условно я говорю. Вот из этого. А потом говорим, а наблюдаем, мы, значит, как-то вот и начинаем сравнивать. Поэтому это все не очень определено по порядку величины, вот так скажем. Модели, только модели, вот мы свою полноту оцениваем. Может такое оказаться, что кто-то там эти нарезал астероиды, и потом вдруг окажется, что там совсем другая зависимость. Скорее всего, нет. Механизмы естественные, поэтому я ответил на такое.
3: Да, спасибо.
4: Вопрос, связанный вот с запуском ракет-носителей и искусственных аппаратов. То есть задача такая – заложить в конструкцию, чтобы минимизировать вывод вот этого мусора космического. Да?
0: Угу.
4: Но все мы были свидетелями, вот буквально конец прошедшего года, начало этого, ну, можно, пожалуй, я не ошибусь, говорить, успешные запуски не государственных организаций, не научных каких-то, ну, а буквально частных.
0: Частные, да.
4: Да, мы знаем, о ком идет речь. Так что, получается, любой, если у тебя есть определенная сумма, ресурсы и прочее, ты можешь взять и запустить, или они обязаны, чтобы запуск этот провести, отчитаться, вот эти вот вопросы, предоставить?
0: Да, хороший вопрос, я понял. Я вот говорил, что сейчас в лицензии на запуск прописывают положение о том, что ты не должен мусорить вот техногенное при запуске и должен предусматривать механизмы системы увода, там, ликвидации этой тела там, в конце. И они прописаны. Но это вот ключевое слово – это рекомендации. И вы правильно говорите, что ну, хочется кому-то ведь подешевле сделать. И делают, и вот… Вот заставить пока такого механизма по-настоящему нет. Все серьезные крупные фирмы, которые дорожат своим реноме там, и так далее, они стараются соблюдать эти требования. Но вы правы, есть фирмы, которые и не соблюдают. Их процент, кстати, довольно большой. То есть до 50% запусков проходят с некоторым или даже с полным почти нарушением вот этих ООНовских, это ООНовские рекомендации Комитета по космическому мусору ООН. Так, к сожалению, вы правы, да, вот тут есть риск вот такой. Ну вот мы люди.
5: Да, спасибо большое. Вот еще один вопрос. Вот мы сейчас наблюдаем, что разрастается космическая инфраструктура и на околоземной орбите, то есть это десятки тысяч спутников искусственных, и в перспективе, да, к сотне, то, что вы говорили, и еще другие проекты, типа Артемиды, вот это китайская лунная станция. Вот насколько вот эти проекты, они безопасны с точки зрения землян, скажем так, насколько, вот, например, вот это разрастание инфраструктуры вот спутниковой может привести к каким-то катастрофам, что вообще человек не может выйти в космос, и Луну мы в конце как вот, будет ли все в порядке с Луной, если там будут тоже появляться всякие станции?
0: Ну спасибо. Да, вопрос понятный, я не упоминал. Есть такой вариант развития нашей космической деятельности, который называется, такой есть термин, синдром Кеслера. Это вот что такое. Вот я говорил, что даже сантиметровый кусочек, крохотный, А мусор может быть убийцей космического аппарата, то есть не позволит функционировать. А представьте себе ситуацию. Сталкиваются два небольших спутника там, по кубометру, например. Да? Они разрушаются, каждый разрушается на 1000 обломков размером в 10 сантиметров. Потом эти 10-сантиметровые начинают сталкиваться еще в 1000 раз. То есть из одного вот этого события может появиться миллион. Ну, в результате самопроизводства, самопроизвольного столкновения. И вот это саморазвитие в результате столкновения, вроде бы масса не увеличивается. Спутники вот ничего даже не запускают, вот они сами там живут. Но некой критической, когда плотность их набирается, начинается вот этот процесс. И сейчас идет очень серьезное обсуждение, а не превысили ли мы вот этот порог, ну, например, на низких орбитах, самых населенных. Вот когда идет дискуссия о том, а стоит ли запускать еще там 50 тысяч спутников, потому что мы перепрыгнем, а тогда все. Тогда эти обломки будут летать, и пока они там не сядут за какой-то... А если это на больших высотах, то они долго могут там быть. Мы же в космос не выйдем. Понятно, что риск, например, погибнуть... Вот видите, как у станции космической, если даже одна десятитысячная шанс столкнуться с обломком 1 сантиметр, он станцию не убьет, но что-то повредит. И начинаются уже меры там принимать. А здесь, если там будет вероятность, она 1/2, ну, понятно, что это конец нашей космической истории, вот так скажем. Так что это и есть совершенно, такой момент есть. Что касается Луны, ну, пока до этого далеко, но мы начали там уже активно мусорить. Да, да, мы, любая деятельность человеческая, и на Марсе намусорили понемножку, и микробов туда добросали, вот, и на Луне тоже. Ну, я так немножко шучу, там, какие-то, ничего совершенно, вот, абсолютно только положительного не бывает совсем. Всегда нужно вот этот баланс смотреть, ну и что? А что это, к чему приведет, в том числе негативные последствия? Ну, мы, собственно, этим и занимаемся тоже, смотрим. К чему это? И это нужно, по крайней мере, стараться предвидеть, изучать и минимизировать, оптимизировать как-то вот нашу деятельность. Все правильно, если мы разумные люди. А если неразумные, ну тогда фиг с нами. Да. Так? Конечно, конечно. Какие права тут имею? Да.
6: А вот скажите, начинали лекцию, цитируя религиозные источники, там говорили о...
0: Культурные, скажем так.
6: Ну да, да, да. Там, ну... Говорили Бог, наша наука, и вот упоминалась тоже тема существования цивилизации. Как считаете, вот религия и наука, они как-то противостоят друг другу или дополняют друг друга?
0: Ну, правильный вопрос совсем. И, кстати, мои коллеги некоторые опасаются отвечать на этот вопрос. Я не опасаюсь, потому что... А религия, она относится к человеку и относится к вот этой сфере человеческой. И в основном к его, ну, скажем так, мировоззрению, к этике и ко всему. То есть это, скорее всего, этическое. Вот эти 10 заповедей, или там в других странах, в других религиях тоже такие же заповеди есть. А в Советском Союзе, помните, 12 заповедей? А нет, вы молодой, уже не помните. Мы же их учили. Вот, эти самые, коммунизм. Это заповеди, правила выживания. В принципе, это правила выживания, все есть. И поэтому вот в этическом плане, да, религия, она имеет свое место быть.
6: То есть все-таки в научном,
0: а в науке, конечно, нет, потому что в религии основа – это догма, понимание. Вот ты не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит, как писал в известной песне. А наука, у нее главный принцип, ну, сомневайся, проверяй, а так ли это, а что это и так далее. Вот совместить это невозможно. То есть в научном плане религия, конечно, контрпродуктивна. Но мы это видим и по истории тоже. А в этическом, ну вот религиозные люди, ну как правило, там есть, если не считать фанатиков, как правило, это вполне, как говорится, достойные люди. И некоторые даже вызывают, ну скажем, ну как пример к подражанию, что так нужно себя вести, по крайней мере, с другими людьми там, и так далее. То есть религия и наука – это разные вещи. Когда религия замахивается, у нас был такой Чаплин, который…
6: Противостояние у них есть?
0: Противостояние, ну, как люди, всегда есть. Вот я рассказываю, был такой Чаплин, его, по-моему, выгнали, что ли, когда-то. Но он прямо говорил, да я бы взял этих астрономов вот так. Я просмотрю, думаю, ничего себе, человек интеллигентный, ну, пусть хоть и поп, но все равно, ну, что это такое? Вот взял бы вот так вот, потому что что-то ему мешали. Потом он проворовался там и так далее. Вот, и это есть. В науку не надо соваться. Вот если это, конечно, наука не связана с развитием, скажем, представлений мировоззренческих, религиозных представлений о мире, о строении и так далее. Ну да, да.
6: Просто откуда такое тоже такое наблюдение? У нас ведь тоже раньше было, допустим, язычество, да? Откуда оно взялось? Люди не могли описать определенные явления.
0: Да, потом придумывали.
6: Христианство, и потом какие-то моменты описывала наука. Вот, мне кажется, все-таки это получается взаимодействие.
0: Вы удивитесь, сейчас то же самое происходит. Настолько сложен мир и настолько сложны некоторые там явления для понимания, что люди придумывают для себя модели, которые, в общем-то, недалеки от языческих каких-то. И поэтому иногда просто диву даешься, потому что, то есть, понимаете, ученый, скажем, вот для ученого это оскорбление, если он скажет, слушай, твоя модель, в нем не выполняются законы сохранения. Ну, это все. Это полное поражение в правах, как кажется. А обычному человеку он даже об этом не думает. Может придумать что угодно. Любые вечные двигатели, что угодно, там все. Мы сейчас тоже, я говорю, вот эти языческие для себя придумываем, потому что так просто, ну, особенно творческие.
6: Легче объясниться. Легче что-то объяснить.
0: Легче объясниться, легче жить, легче какую-то структуру. Вы же понимаете, что все мы в этом мире гости, и нужно все-таки чувствовать себя как-то в гостях-то интересно. Потому что, просто пришел и шел, и все. Я вот написал на эту тему, мне из Узбекистана прислали какой-то рубай, из рубаев, и как правильно из множественного числа? Из рубаев? Нет, это множественное число единственное. Из рубаи. Хорошо, будем так. Там прислали, ну вот. Пусть все мы там прислали, но там было про вино, я никогда повода не давал. Чтобы там, тем не менее, это на 23 февраля, там восхваляющий, у него же было там примерно. Пусть все мы гости в этом мире странном, но по заветам мудрого Хаяма, давайте радоваться жизни и друзьям. Нам из гостей уйти пока что рано. Вот я так ответил. Да?
6: Спасибо.
0: Есть еще вопросы? Это Люда.
7: Можно у меня вопрос?
1: Да.
7: Здравствуйте. Возможно, глупый вопрос. Я просто с космосом вообще не связана. Смотрите, на нас летит объект, получается, какой-то. Несет нам угрозу. Кто будет предотвращать... уничтожать этот объект? Мы говорили о том, что есть ядерное оружие, к примеру, могут, да, использоваться для того, чтобы уничтожить. Вот как страна, на которую летит это, или кто, или все вместе соберутся?
0: Нет, вопрос-то правильный, а чего вы, почему глупый? Это вопрос, который вот как раз на уровне ООН и обсуждается. То есть вам в ООН пора. Значит, если говорить об ученом мире, то есть несколько организаций. Я, например, от России являюсь членом такой сети предупреждения об опасных астероидах. International Asteroid Network. Warning. International Asteroid Warning Network. Предупреждение об опасных астероидах. Значит, что касается политической организующей, то в ООН есть, во-первых, есть специальные органы, например, Совет Безопасности, который принимает уже окончательные решения. И есть органы, которые рекомендующие. В частности, есть, например, комиссия SMPage, которая переводится как Space Mission Advisory Group, то есть группа, которая рекомендует посылку космических аппаратов в случае угрозы угрожающего тела. Ну, то есть, если тело какое-то летит, сначала нужно разобраться, что за тело. С большого расстояния мы это тело можем изучать, и даже иногда успешно. Вот Марина как раз, она занимается изучением свойств астероидов по наблюдениям с большого расстояния как раз. И она может сказать, что вот это вот астероид из угля сделан, ну, не сделан, а создан там. Этот астероид, там, силикаты, а вот этот платиновый, ну и все.
8: Пусть падает
0: поближе. Да, да, шучу. Но это вот такая научная. А дальше начинается уже, а что с этим делать? Вот, например, с этим астероидом, который я вам говорил, Y-24, когда собирались, это была такая онлайн, и даже неоднократно там встреча, я вам довольно показывал совсем вот свежие там цифры, которые оттуда там взяты, не из интернета, а оттуда прямо. Значит, обсуждали, значит, если бы опасность, уровень риска столкновения превысил 10%, тогда бы обратились в ООН, и, скорее всего, через Space Mission Advisory Group, значит, было рекомендовано срочно послать к этому астероиду ну, космический аппарат для изучения, что это за тело. Потому что, во-первых, мы должны знать, что это за тело. И тело сейчас, они очень странные бывают. Бывает такая груда камней, шрапнель. Ты его потревожишь, он разлетится на крупные куски, накроет еще большую площадь. Лучше бы его не трогать, например. Это нужно изучать прямо на месте. А потом уже, значит, вот договариваться, как уж это в нашем жестком мире, договариваться о мерах противодействия. Потому что если это воздействие с ядерным оружием, это очень непросто. Потому что появится множество голосов и прочих. Там, ну, понятно, это понятно, все сложно. Даже обычное, даже отклонение, которое говорил интеллигентный способ, некоторые малые страны, ну, малые в том смысле в космическом масштабе, то есть космосом не занимаются, они подозревают, и, наверное, тоже в каком-то смысле правы. Вот какие говорят? Слушайте, вы там эти самые, которые с космосом, у вас есть индустрия, есть там деятельность космическая. Я ушел из кадра, да? Ничего страшного. Все нормально. Да, вы там отклоните астероид от вашей страны, а он прилетит на нашу, и нас не предупредите. Такие страхи есть тоже. Но вот это все тема обсуждения в ООН. Так что давайте растите, и вот Вена вас ждет. Это в Вене все происходит. Хороший город.
7: Спасибо.
0: Так.
5: Борис Михайлович, скажите, пожалуйста, а риск встречи с инопланетянами есть? И, может быть, такие встречи уже были, просто мы об этом не знаем.
0: Ну, я, честно говоря, вот тут точно не специалист насчет встреч, там, про прошлое тем более сказать не могу ничего. Что там было, это Дайникен там и прочие, это ребята, которые изучают. Есть специалисты, которые действительно изучают эти вопросы, было ли что-то. А что насчет будет? Ну, дай бог нам вот эту 1000 лет прожить и больше, чтобы парадокс Фермы там нарушить. И я, например, вот точно не боюсь. Хотя иногда встречаю инопланетян у нас в Москве. Да. Думаешь, ну, о чем человек думает? Вроде бы психически здоровый, но мысли не те. Ну, совсем. Да. Ну, сколько нас в этом мире, сколько нам дано, и, слушайте, надо радоваться, успевать.
9: Можно? Во-первых, спасибо вам огромное за лекцию, а во-вторых, еще в течение лекции у меня появился такой вопрос. Вы в один момент сказали, что в вашей практике были истории, когда людей очень сильно дезинформировали, и это каким-то образом влияло, ну, в целом на социум. И вот мне было интересно услышать хотя бы какую-то, может быть, маленькую историю.
0: Ну, давайте маленькую историю скажу, одну.
9: Да, и как с этим боролись, вот, может быть, лично вы или ваши коллеги, и как это вообще вот с социологической точки зрения на это посмотреть,
0: ну,
9: очень интересно. Потому что дезинформация, это, ну, я ее изучаю очень активно, потому что это интересно.
0: Вы правильно говорите. И эта тема, она из главных. Вот в мае у нас будет встреча, я, правда, буду дистанционно, не поеду просто там по разным причинам. У нас будет Planetary Defense Conference, конференция по планетарной защите. Раз в два года проходит, международная. И там одно из направлений – это как раз вот взаимодействие с населением через СМИ, через прочее, все правильно, социальные эффекты. Как правильно подавать информацию, как правильно ее дозировать или там, наоборот, открывать. Безбрежно открывать нельзя, потому что тут появится много всего этого. А насчет истории. 1932 год. Знаменитый в те времена, да он сейчас считается классиком, режиссер Орсон Уэллс. Вы помните эту историю?
10: Я, мне кажется, понял. Это когда он читал...
0: Инсценировал. Он не читал. Он сделал так. Он, ну, как там, это же радио было, даже не телевидение. Он говорит, мы тут, там пришло какое-то сообщение, какие-то дураки прислали, что-то там упало. Ну ладно, мы пошлем туда корреспондента, послали. И потом якобы корреспондент пишет, ну вот едут, тут толпа, толпа собралась, что им надо. Ой, тут какая-то дыра в земле, какая-то воронка, а там чего-то. И начинается экранизированный, ну не экранизированный, а вот озвученный там. Постановка начинается. А вы знаете, что произошло потом?
8: Значит, там же паника началась.
0: Паника началась. 6 миллионов человек бросили свои дома, там сорвались. Там. Ну, в общем, это понятно, что был огромный совершенно. Его выгнали из гильдии, хотя это был знаменитый, можно сказать, такого нобелевского уровня режиссер. Выгнали его оттуда, он потом как-то восстанавливался и там и прочее. Но смысл вот такой. Эти штуки социальные, они еще не опасны. Совершенно правильно. Это правильно. То есть вот на этой... Если вы будете интересоваться, в частности, вот этой тематикой, то вот ближайшая конференция будет в начале мая. Это в Кейптауне. Ну, будут транслировать, конечно, там. Я не знаю, может, стрим будет, тогда будет интересно. Надо только английский, потому что там, конечно, все на английском. Но это обязательно будет. Это очень важная тема. Как взаимодействовать с людьми.
9: Спасибо вам, да.
10: Доброе. Так. Мы как бы говорим о мусоре космическом, таком физическом. Есть еще мусор космический, который мы излучаем во всяких диапазонах наблюдения, предполагаю. То есть мы о нем, конечно, не говорим, потому что он сейчас не важен. А вот у меня такой вопрос. А сможет ли наша цивилизация себя определить, например, на ближайшей звезде? В своем текущем техническом развитии.
0: Вы повышаете меня сильно в ранге. То есть это уже, как говорится, какое-то супервысшее существо должно такие вот вопросы решать. Где там? Но на самом деле, конечно, шутка шуткой, но ведь мотивация, скажем, того же Илона Маска, мы на Марс, там есть такой подтекст. И многие наивные, с моей точки зрения, ну, видимо, хорошие люди, но все-таки наивные, думают, что, значит, действительно Марс как ближайшая наша альтернатива, если на Земле что-то случится, то туда нужно уметь летать, там колонии строить. Такой мотив всегда есть, что человечество может покинуть Землю, ну, чтобы как-то спастись. А мне кажется, это наивно, потому что сначала давайте-ка мы на нашей Земле поживем как следует, устроимся и как надо. А звезды это уже сильно-сильно, ну, такой далекий и вряд ли нужный, так скажем, вариант. Ну, романтики пусть, конечно. Конечно, романтика всегда должна быть.
11: У меня такой вопрос, он не очень сложный и практически в нашу тему.
0: Ой, спасибо. Вот.
11: Мы говорили о том, что вот у нас есть ядерное оружие, еще какие-то средства для того, чтобы избежать столкновения с Землей. А вот по срокам, сколько времени у нас есть, чтобы ту или иную угрозу хотя бы отвести в сторону?
0: Ну вот военные, на этих конференциях бывают военные, иногда очень интересно. Я там разговаривал с военными, и с европейскими, и с американскими, ну, те, которые, они все, конечно, дозволены, речи говорят. Я спрашивал, каково должно быть время упреждения, ну, до столкновения, чтобы можно было хоть что-то сделать. И ответ примерно такой, не меньше месяца. Вот для того, чтобы послать аппарат, снарядить в самом аварийном, в самом там пожарном случае, ну, грубо говоря, с бомбой, допустим, да, то никак не меньше месяца должно быть. Вот примерно так. Я вот то, что вопрос понял, ответил.
11: Спасибо.
0: Так, Фаина Борисовна, наверное, сейчас... Ну что делать-то? Смотрите, какая вот аудитория активная. Вопросов много задавали.
12: Давайте... Вам выбирать, Борис Михайлович. Давайте.
0: А знаете, есть какие предложения? Вот одну книжку я все же хочу подарить наиболее активному. И вот сейчас начнется свалка там. Так, коллеги, кому подарить книгу? Как вы считаете? Слушайте, это я наискреннейший.
13: Той, которая Лену поесть.
12: Я думаю, девушку, которую вы в ООН рекомендовали.
0: Так, все, все, все. Вот видите, у нас
12: вот
0: демократия.
12: Вот и хорошо, узнаем.
0: Пожалуйста, передайте, пожалуйста.
14: Ну,
0: да, спасибо. Ну, на всякий случай еще раз говорю, что если кого-то заинтересует, ну, хотя бы отдельные там и любые вопросы, вот здесь, пожалуйста. Можно скачивать без всяких проблем.
14: Раскачали.
0: Хорошо? Уже? Так. Фаина Борисовна.
12: Ну, что же я хочу сказать. Во-первых, поблагодарить еще раз, Борис Михайлович. Вы нас успокаиваете. Я всегда говорю, что наши лекции носят терапевтический характер. Потому что СМИ, вот мы говорили, да, о взаимодействии, нас все время нагнетают. Вот столкнется Млечный Путь с туманностью Андромеды. Вот взорвется Бетельгейзе. Вот что-то еще произойдет. Но ведь мы же понимаем, мы, которые здесь в этом зале, понимают, что это произойдет, как сегодня Борис Михайлович нам сказал, через сколько-то там миллионов лет. Может быть, уже и нечему будет здесь происходить на Земле. Но мы-то ждем, и все ждут, и это предмет для, во-первых, инфоповода для средств массовой информации, ну и для того, чтобы как-то держать в тонусе. Поэтому наши лекции, они очень полезны и в этом отношении тоже. Терапевтический эффект. Ну вот девушка, которая книжку получила, сказала, что она с космосом не связана. Неправда, мы все связаны. Мы в нем живем просто, это наша среда обитания. Поэтому, да, мы в космосе, и мы с ним, мы от него зависим. Ну и еще, что я хочу сказать, что тема эта безусловно интересная и всегда привлекает внимание, всегда нам кажется, что мы можем узнать что-то новое, и я предлагаю для того, чтобы узнать что-то новое, прийти к нам 12 марта, вот уже через две недели, на лекцию старшего научного сотрудника Института астрономии Академии наук, коллегу Бориса Михайловича. Что могут рассказать нам астероиды? И, как я понимаю, лектор находится сегодня в зале. Марина. Это Марина Щербина. Да. Встаньте, пожалуйста, представьтесь, пожалуйста. Вот. Я приглашаю всех, спасибо, на лекцию такой очаровательной девушки, научному сотруднику. И, как я уже говорила, у нас есть трибуна молодого Старший. Ученого. Именно на трибуне Старший. Молодого ученого будет выступать Марина. Так вот, у нас там девушек много, вот. А на трибуне ученого их практически нет. Вот одни у нас представлены сильный пол, а вот на трибуне
0: молодого
12: ученого...
0: Да нет, посмотрите здесь, ну что вы?
12: Нет, я имею в виду лектора, спикера.
0: А, спикера?
12: Да, вот. Так что, пожалуйста, приглашаю, надеюсь, что мы с вами увидимся. А ровно через неделю так случилось, что небольшой промежуток между лекциями трибуны ученого... У нас будет лекция Кавказской горной обсерватории ГАИШ МГУ «10 лет наблюдений». И об этом расскажет академик, научный руководитель Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ Анатолий Михайлович Черепащук. Заодно он является еще и заместителем председателя ученого совета Московского планетария. Ну и много у него других титулов тоже. Поэтому приглашаю вас 5 марта уже через неделю. И через две недели, 12 марта, к нам в конференц-зал на наши замечательные лекции, на встречу с нашими замечательными спикерами. Хотя мне больше нравятся лекторы, как мы их называем. Спасибо вам большое. Спасибо.
0: Аудитории только могу сказать спасибо. Вы хорошо слушали.
12: Да, замечательно.
0: Я вот посмотрел, но никто не уснул. Ну, вообще.
12: И никто не ушел.
0: Да.
12: Ну так, что,
0: ну что, тогда всем добра,
12: да?
0: Да, удачи.

0: Тайны океана.
1: Вечер добрый, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев.
2: Добрый вечер.
1: Наш сегодняшний гость Сергей Анатольевич Добролюбов, заведующий кафедрой океанологии МГУ, декан географического факультета. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: И сегодня мы будем говорить о Тихом океане. Мы,
2: большом океане.
1: Да, на прошлой неделе мы так к нему приблизили, потому что мы говорили про Эль-Ниньо, что тоже, в общем-то, часть Тихого океана, да, но небольшая часть, небольшое явление. Ну, большое, конечно, явление, но все равно меньше всего этого океана.
2: Да. С чего грамотно начать при знакомстве с Тихим океаном?
3: Ну, вы правильно сказали, это самый большой океан. Представьте себе, половина всех океанов Земли – это Тихий океан. И по объему, и по площади. В Тихом океане может утонуть вся суша, которая у нас есть. И еще останется 30 миллионов квадратных километров. Он самый глубокий в среднем, и там самая глубокая впадина. Там люди разные называют цифры. Но все равно это около 11 километров глубину Марианской впадины. Поэтому все, что происходит в Мировом океане, в Тихом океане, это, конечно, отражается очень сильно. Это такой настоящий большой океан. Не узенький, как Атлантика, не маленький, как Северный Ледовитый, а вот такой настоящий большой-большой океан.
2: Он соединяется с Северным океаном, получается? С
3: Северным Ледовитым через Берингов пролив. Там мелководный порог порядка 50 метров. Он не очень сильно влияет на структуру вод, но он все-таки, тем не менее, позволяет так вот и осуществлять плавание северным морским путем, да, и все-таки вода обменивается снова из Тихого океана в Северный Ледовитый идет, в соответствии с направлением ветра.
1: Мы можем сказать, что Тихий – это самый главный океан.
3: Да, самый большой, при том, что он открыт довольно недавно для наших европейских, так сказать, исследователей, да, 500 лет назад Бальбоа увидел его с Панамского перешейка, конкистадор. Хотя, конечно, когда-то португальцы, которые ходили там в Малайю, Малакские острова, за пряностями чуть раньше, но все равно это примерно 500, 505, 510 лет назад.
1: А если сравнивать с другими океанами, их насколько раньше открыли, получается?
3: Ну, Атлантика в какой-то мере колыбель человечества. Они знали и древние римляне, естественно, и древние греки. Ну, и Тихий океан, если мы с точки зрения китайцев будем смотреть, да, или японцев, конечно, их океан прародитель, так сказать, человечество и главный океан.
2: А всегда ли был этот пролив, который соединял Тихий океан с Северным Ледовитым, или там раньше была суша?
3: Нет, там была суша. Во время оледенения, максимум которого был примерно там 18 тысяч лет назад, вот был такой арктический мост, да, уровень был на 120-140 метров ниже, а если порог всего 50 метров в Беринговом проливе, ясно, что вот как раз товарищи с Чукотки могли убежать туда, на Аляску, и заселить постепенно все просторы Южной и Северной Америки.
2: То есть индейцы – это наши люди?
3: Абсолютно точно, конечно. Недаром они относятся к той же ковой семье, да, алеуты, чукчи и так далее. И это наши люди.
2: Ничего себе. Это удобно.
1: Это назвать теперь нашим людям хорошо живется в Америке.
2: Да, чем отличается восточное побережье от западного? Есть какие-то различия?
3: Ну, восточное побережье – это кордильеры и Анды. Это высота там до 6 с лишним километров. И они, конечно, очень сильно препятствуют проникновению влажных воздушных масс дальше на континент. Поэтому осадки выпадают здесь же. Вот. И реки, может быть, они коротенькие, потому что вершины гор подходят близко к океану. Но они очень полноводные. Вот. И вообще, Тихий океан отличается тем, в отличие от Атлантики, от Индийского океана, что в нем осадки превышают испарение. В Атлантике, наоборот, испарение превышает осадки. А этот океан, получается, из-за этого и в среднем по объему, не на поверхности, а вообще по объему, самый пресный.
1: Вот. А это можно сказать, что, грубо говоря, Атлантический океан испаряется, а этот, наоборот, прибавляется по количеству
3: воды? Конечно, ну, где-то убыло, где-то должно прибавиться. Вот. Атлантика действительно испаряет больше, чем принимает в себя осадков или речного стока, а Тихий океан больше принимает и речного стока, и главным образом осадков, нежели испарения.
1: То есть, в принципе, мы можем прийти к тому, что лет через 500, например, не знаю, может быть, через 1000, он станет пресным.
3: Нет, вот нет? Это было бы, да, если бы наши океаны между собой не соединялись из-за того, что у нас есть водообмен между океанами, и через моря Индонезии, и к югу от Австралии и Тасмании, да, у нас на самом деле есть возвратный поток. То есть пресная вода идет через атмосферу, и компенсирующий поток воды уже более соленый, да, идет из Атлантики в Тихий океан. В глубинном слое и на поверхности более пресная вода из Тихого в Атлантику. Так называемый глобальный конвейер, который вот показан был даже, был такой фильм «Послезавтра», о том, как президент США замерз в пурге, там ледники наступают на США, и вот там начинается фильм как раз этого глобального конвейера, который как бы остановился из-за того, что вот перестало что-то работать.
1: А в теории это такое возможно?
3: В теории возможно, да. Причем на самом деле сбои в этом конвейере, он меньше касается Тихого океана, больше касается Арктики и Атлантического, но все равно там все океаны соединены. Из-за того, что у нас, например, гренландские льды начинают таять, пресная вода на севере, вот в районе Гренландии. А ведь для того, чтобы вода погрузилась на большую глубину, на 4-5 километров, она должна охладиться. И вот оказывается, если вода пресная, у нее плотности не хватит, чтобы охладиться и погрузиться глубоко. Она только на поверхности как бы распространяется. То, что было, собственно, во время оледенения, там, например, вот, там, десятки тысяч лет назад. И из-за этого, значит, вот у нас конвейер может останавливаться. А вот оказывается, мы в европейской части России живем гораздо лучше, чем могли бы жить, если бы этого конвейера не было. У нас теплая вода подтягивается из Тихого океана через Индийский в Атлантику, холодная уходит. Вот за счет разницы температур у нас потом в Атлантике формируются циклоны, которые приносят нам тепло и влагу в Европу, ну и в европейскую часть России. Если этого конвейера не будет, то меньше будет теплых циклонов, холоднее будет погода и в Скандинавии, и в европейской части России. А вот если мы посмотрим на той же широте где-нибудь Ньюфаундленд какой-нибудь, или там Новая Шотландия, канадские провинции, ну там леса тундра, да, а в Европе на этой же широте виноград растет. Это не только вот просто холодное течение, это на самом деле влияние вот этих атлантических циклонов, которые выбрасывают осадки.
2: А как правильно считать, что Тихий океан омывает берега Антарктиды, или все-таки Тихий океан где-то заканчивается, начинается Южный океан?
3: Значит, ситуация очень непростая. В большинстве стран мира Южный океан признан. Есть такой договор по Антарктиде, по которому к Антарктиде относятся в том числе и воды до 60 градуса южной широты. То есть такая некая жидкая граница. Она через пролив Дрейка проходит там, ну и, соответственно. И во всех остальных странах, в большинстве стран, принято так, что вот это вот Южный океан, а вот это вот Тихий океан. В России не принято, и в Советском Союзе не был принят Южный океан как отдельный океан. Поэтому вот в учебниках географии вы об этом, о Южном океане, на самом деле ничего не найдете. У нас есть организация, которая за это отвечает. Это Главное управление навигации и океанографии. Вот, она осуществляет нарезку карт всевозможных. Да? Но вот пока это Главное управление, вот оно не пошло в ногу с большинством стран мира, которые вот этот океан выделили.
2: А по физическим характеристикам есть там какая-то разница?
3: Конечно. Ну, южное, вот все, что связано с циркумполярным течением вокруг Антарктиды, это некий единый массив воды, да, и он обменивается. Конечно, Тихий океан, который вот, ну, если провести линию от южной оконечности Тасмании, например, до южной оконечности Южной Америки, да, то есть вот все, что южнее, ближе к Антарктиде, конечно, это некий отдельный бассейн. Но все равно, даже если отрезать кусочек Южного океана, все равно Тихий останется самым большим.
1: А мне такой вопрос, а почему не хотим признавать наличие этого Южного океана и какие-то, не знаю, у нас политические или далеко идущие?
3: Нет, никаких политических. Ну, во-первых, граница вот по 60-му градусу, она, конечно, с географической точки зрения бессмысленна. Просто вот, ну, очертили и все. То есть, ну, можно было бы либо по южным оконечностям материков хотя бы провести, тогда было бы понятно, да? А здесь, ну, или по каким-то там другим, там, полярный фронт.
1: Пока просто руки до этого не доходят, получается.
3: Ну, можно пригласить ответственных за это. Ну, вот как-то в России всегда за это отвечало Главное управление навигации и океанографии.
1: Не до Южного нам океана,
3: ну,
1: получается.
3: Ну, пока да. Хотя, собственно, и рыбаки туда ходят, да, и какие-то интересы.
1: Получается, что наши карты, скажем, от европейских в этом регионе отличаются?
3: Ну, в какой-то мере, да. То есть, название Южный океан мы на наших картах не увидим.
2: А где самое вкусное место в Тихом океане? С точки зрения науки, может быть, там богатая живность какая-то, может, какие-то там, я не знаю, водоросли?
3: Ну, разных уникальное. Наук об океане разная ведь вкусность, да? кто-то любит железомарганцевые конкреции, о которых там 20-30 лет назад очень много писали. Такие вот картофелины, которые там на 50-70% состоят из тяжелых металлов, да. Но их очень трудно добывать. Это нужен некий пылесос, да, который бы их оттуда достал. А поскольку пылесос засасывает не только конкреции, но и вокруг себя грунт, потом с этим грунтом надо что-то делать. Все зеленые будут сильно недовольны, если, потому что эту пульпу потом надо куда-то сбрасывать. Вот. Но по нынешним ценам на металл это пока не выгодно. То есть даже вот страны, большинство стран Тихоокеанского региона выделили себе там определенные районы дна, на которых они, казалось бы, должны это все добывать, но дело не дошло. Это вот как бы к северу от Гавайев, скажем.
2: Это райвкус. В пределах 200 километров, 200 миль, да?
3: Нет, это уже за пределами, это уже на дне. Кому-то больше нравится добывать рыбу, да, и, соответственно, самое интересное, наверное, там, где вкусная рыба. Но рыбы вкусной много, это и тунец, мы знаем, что там цены на тунца очень сильно различаются, там, в какой-нибудь Японии или в Гонконге. Вот. Очень вкусные рыбы в антарктическом районе, да.
2: О всем самом вкусном поговорим сразу после небольшой паузы. У нас в гостях Сергей Анатольевич Добролюбов, заведующий кафедрой океанологии МГУ, декан географического факультета МГУ. Говорим о Тихом океане.
0: Тайны океана.
1: Вечер добрый, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев. И наш гость сегодняшний Сергей Анатольевич Добролюбов, заведующий кафедрой океанологии МГУ, декан географического факультета МГУ. Сегодня мы говорим о Тихом океане, остановились на вкусностях Тихого океана. Угу. А для каких ученых, где самое вкусное? И что самое вкусное?
2: Да, выяснили тяжелые металлы, рыбы, а что еще?
3: Ну, добыча краба, да, камчатский краб, очень вкусная, например, живность. Вот. Потом есть большой барьерный риф коралловый, да, очень красивый, в котором очень много рыбок.
1: Ну, говорят, что разрушается со страшной силой большой барьерный риф.
3: Ну, он, я бы сказал, не столько разрушается, пока обесцвечивается, что тоже важно. Вот. И там и потепление, потому что вода, когда она там хорошо за 30 градусов, а такое уже часто случается, к сожалению, да, видимо, с организмами, с живыми не очень хорошо. И плюс к тому есть ряд других. Там есть тигровый венец, так называемая морская звезда, которая размножается и ест вот этих вот кораллообразующие всякие организмы. Потом есть добыча аквариумных рыбок, что тоже достаточно вредно. Вот. А по количеству получаемой прибыли, говорят, сравнимо с наркотиками и оружием.
1: Аквариумные рыбки?
3: Да.
1: То есть это такой серьезный прям бизнес?
3: Да.
1: А и добывают их где-то вот на барьерном рифе, получается, нет?
3: Ну, где? Во многих местах, в том числе, есть пресноводные, например, с Амазонки, а есть вот коралловые рыбки.
2: А войти в этот бизнес трудно?
1: Мы подумали, может быть, стоит войти в бизнес аквариумных рыбок.
2: Родился стартап только что.
3: Это вам надо пригласить специалистов из Института океанологии, вот. Например, Михаил Владимирович Флинта, он у вас тоже бывает.
1: Да.
3: Вы с ним поговорите на эту тему.
1: То есть, может быть, в долю войдем.
3: Ну, нет, нет, он чисто теоретически к этому вопросу относится.
1: Жаль.
2: А как устроен Тихий океан в плане вот течений? И, допустим, если бросить бутылку где-нибудь на Камчатке, куда ее унесет через год, например?
3: Хороший вопрос. Был интересный случай. Во время шторма в январе, по-моему, 90-го года опрокинулся контейнер, который вез из, по-моему, Гонконга в Калифорнию детские игрушки для маленьких детей, которые в ванну пускают утята, черепашки и так далее. Вот около, значит, вот контейнер 20 тысяч, что ли, там десятки тысяч вот этих утят попало в воду, да? И это прекрасный вот трассер, да, по распределению с течением вот этих вот всех игрушек. Ну, ясное дело, большая часть попала в круговорот, который крутится тут вот от Гавайев в сторону Тайваня, затем ближе туда, к Камчатке, в районе Хоккайдо японского, уходит, наоборот, в сторону Аляски. Но через 7 лет эти утята были обнаружены в Северном Ледовитом океане, то есть они прошли через Берингов пролив. К 2010 году обнаружены были на Атлантическом побережье Канады и Великобритании. Выпущена такая книга, ну, по аналогии с Германом Мелвиллом, «Моби Дик», «Моби Дак». ответственность. Значит, про утят. Более того, там люди собирали, значит, вот, ну, как кольцевание птиц. Вот где ты нашел вот этих вот утят, уже обросших всевозможными ракушками и так далее.
1: Но, может быть, проводят действительно какие-то исследования подобного рода. Сейчас же проще, ну, не знаю, какие-то датчики можно прицепить, GPS там и так далее, запускать и следить.
3: Вживляют морских львов, там вот где-нибудь в районе Калифорнии или Аляски, они ныряют... там на сотни метров могут, да, и вот они заодно профиль температуры тебе приписывают. Вот. Ну, это вживление,
1: хотя, правда, GPS не работает на глубине. Тут как-то по-другому надо датчики какие-то ставить.
3: Ну, они же выныривают ради того, чтобы вздохнуть, да, подышать. Поэтому здесь как раз...
2: А часто ли вообще переворачиваются суда в Тихом океане? Обо всех ли катастрофах нам становится известно?
3: Ну, я думаю, что регистр у Ллойда становится обо всех, потому что, ну, они все-таки застрахованы. Это стихия, это жуткая штука. Ну, волны в Тихом океане, ну, 25 метров могут быть, 27. В основном это, конечно, теперь природные процессы. Природные по процессы, которые приводят к аварии судов, уже превышают как бы катастрофы, связанные с людскими, так сказать,
1: ошибками,
3: да, столкновениями и так далее. Ну, действительно, суда стали всепогодными, да, но все-таки прогнозы погоды, прогнозы волны не настолько хороши. То есть есть рекомендованные курсы судов, да, вот ты должен шторм обойти, но это же деньги, мы все понимаем, да, лишний расход топлива, время, там, за все штрафы. Ты стараешься как бы вот пройти по грани. И всегда проходишь.
2: Угу. Интересно.
1: Ну, все-таки, по крайней мере, в прессе не часто бывает каких-то сообщений, а именно гибель каких-то океанических лайнеров. В общем-то, наверное, редкий случай.
3: Ну, конечно, в настоящее время. Конечно. Ну, вот, помните, в советское время был еще механик Тарасов, такой французской постройки, свежий совершенно пароход, который должен был идти в Европу из Канады, да? Штурмовые предупреждения, все суда стоят, механик Тарасов пошел. Ну, а там, да, там все дальше просто. Мощь волны такова, что выбивает иллюминатор, а дальше он теряет остойчивость.
2: И ну, просто вот заливает его. Говорят же, что в открытом море, в открытом океане волна 25 метров не так страшна, как около побережья.
3: Да, крутизна разная, потому что при подходе к берегу волна становится более крутой. Ну, так же, как вот волна цунами, да, когда она в открытом океане, это после землетрясения или моретрясения, да, метр высотой. А когда она подходит к берегу, это может быть и 20.
1: А за счет чего это происходит?
3: Энергия волны при подходе к мелководью, просто она как бы собирается на большую высоту, увеличивается крутизна, волна становится выше. Длина волны, то есть вот высота метра, а длина волны там может быть километры, десятки километров, сотни километров.
1: Получается, что чем ближе к побережью, тем длина становится меньше.
3: Длина меньше, а высота больше.
2: Высота больше. То есть, да? Глубинные слои останавливаются перед берегом, а верхние,
3: да, там, да, там и трение дно, конечно, идет. Да, да, да. Но это вот такие длинные волны, вот, действительно, после цунами. А скорость их распространения, как у самолета, то есть 700, 800, 900 километров в час. То есть вот если у нас чилийское землетрясение, значит, там...

0: выполнены определенные требования. Более того, ну, везде же положено, чтобы на каждого человека был спас-жилет. Потом обязательно, когда, не дай бог, отключается электричество, должны быть светящиеся ленты вот вдоль борта, по коридорам, чтобы ты знал, куда тебе выходить. Пути эвакуации. С первого дня начинаются всевозможные учения. Это тоже так интересно. Там пожилые бабушки вот садятся в шлюпку и так далее. Это все обязательно.
1: Продолжим нашу беседу сразу после новостей. У нас в гостях Сергей Анатольевич Добролюбов, заведующий кафедрой океанологии МГУ, декан географического факультета МГУ. Говорим про Тихий океан.
2: Тайны океана.
3: Добрый вечер. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и Сергей Анатольевич Добролюбов, наш сегодняшний гость, заведующий кафедрой океанологии МГУ, декан географического факультета МГУ. Сегодня мы говорим о Тихом океане.
1: Остановились на бабушках, которые принимают участие в учениях по безопасности на океанских лайнерах. Выяснили уже, что стихия, конечно, опасна. Говорим сегодня о Тихом океане. И выяснили, что даже если отрезать Южный океан, то все равно Тихий останется самым большим. А нам прилетела смс-ка: у меня сын во втором классе учится, и там на окружающем мире учат Южный океан. Вот такая вот
0: ситуация. У нас, я говорю, официально его вроде бы и нет, да, и в разных учебниках можно писать по-разному. Но действительно, да, пусть расцветают все цветы. Люди должны знать, что географически океан существует, даже если его не признают в тех или иных странах, он есть.
3: Наверное, ну, если Тихий океан самый большой, то логично предположить, что в нем больше всего островов.
0: Конечно, там больше 10 тысяч, по-моему.
1: И больше всего прибрежных государств наверняка, да?
0: Да, и прибрежных, и островных, конечно.
3: Но островные, прежде всего, Япония, наверное, вспоминается.
0: Ну, не только, там много чего. А Индонезия, и материковая, и островная, да. Вот. Ну, много-много. Самоа, Фиджи.
1: И наверняка в связи с этим есть какие-то конфликты, да, связанные с использованием Тихого океана.
0: Ну, в Южно-Китайском море острова, которые находятся на спорной акватории, да, между Китаем и Вьетнамом, там идет борьба. Между Японией и Кореей есть спорные острова. Конечно, сплошь и рядом.
3: Между Японией и Россией есть спорные острова.
0: Это да, но вот, кстати, между Россией и США нет спорных островов. Мы свою границу, вот, надо отдать справедливость, с Норвегией мы установили границы, подписали, все из США. Вот все разделено, всеми признано, никуда не денешься.
3: Никто не ругается по этому поводу.
0: Ну, что есть, то есть.
1: А какие изменения климата наблюдаются в последнее время вот в связи с Тихим океаном?
0: Ну, я бы сказал так. Для океана важны несколько показателей, которые вот определяются антропогенными процессами или природными, вот как Эль-Ниньо. Эль-Ниньо было до человека и будет еще после того, как человека не станет. Так вот, для Тихого океана это, конечно, некоторое повышение температуры. Оно есть. Вот я говорил там про обесцвечивание большого барьерного рифа, в том числе за счет того, что температуры стали выше. Средний мировой океан на несколько десятых градусов пока только поднялся за 20 век. И там и природные компоненты, может быть, какие-то циклические колебания, и антропогенные влияния за счет парникового эффекта. Вот. Затем второй процесс, который еще более важен, это процесс уменьшения, то есть подкисления, так называемое, океана, уменьшение pH. Мы знаем все понятие нейтральный pH, да, вот там для шампуня. Вот, нейтральный pH вообще это 7, когда, значит, нейтральная кислотность. Океан, на самом деле, он немножко щелочной, там 8 с небольшим. Но вот уже на десятую или даже больше за время, за последние там десятилетия, у нас pH уменьшился. Вроде уменьшился, там было 8,1, стало 7,9. Но поскольку у нас кораллы из известняка, панцири крабов, там креветок, то же самое, да, значит, естественно, чем кислее у нас среда, тем тоньше это их панцири, тем больше растворяются кораллы. Вот если мы соляной кислотой капнем, да, на известняк, на кусок коралла, он зашипит, исчезнет. Вот так же и тут. Тенденции есть, такие есть.
3: То есть тенденция, если еще будет увеличиваться...
0: Углекислый газ. Углекислый газ засасывается. 30% антропогенного углекислого газа засасывается океаном.
3: То есть, получается, если pH будет уменьшаться океана, то кораллы со временем исчезнут.
0: Они будут, да, конечно.

0: То есть они будут в угнетенном состоянии, да.
1: Несмотря на свои огромные размеры, да, это сложная, тонко настроенная система.
0: Экосистема, конечно, безусловно. Вот. И вот это подкисление, оно и для холодолюбивых кораллов важно, и для теплолюбивых кораллов, и вот для бентоса, то есть организмов, живущих на дне, это очень важно. Даже размер морских ежей, и то зависит вот от pH среды. Все, вот, это вот второй процесс. Третий процесс повышения уровня как таковой. Это больше, чем наполовину зависит от температуры, потому что чем вода теплее, тем ее плотность меньше, тем выше уровень стоит. Вот уровень сейчас растет, вот по спутниковым данным, примерно 3 мм в год.
2: Это много или мало?
0: Ну вот на уровне одного года это немного, да?
2: Ну, для влияния что... вообще на человечество, на климат, не знаю, на какие-то процессы.
0: В долговременных тенденциях это опасно, потому что у вас, ну, значит, 20-30 сантиметров, то, что вот уже наблюдается, да? Причем этот процесс ускорится. Помимо потепления, очень важна разгрузка ледников пресных. Гренландия, Антарктида, острова Северного Ледовитого океана. Таяние морского льда. Значит, все это дает лишний просто объем воды, жидкой воды, которая тоже переводится в уровень, да? Вот, значит, модели, которые сейчас существуют, говорят о том, что в ближайшие там 70-80 лет уровень может повыситься, ну, так, на 60-80 сантиметров.
2: Это, то значит, есть... кого-то затопит?
0: Ну, конечно, Бангладеш, да, самые густонаселенные дельты рек мира, да, такие как Ганг, Бангладеш, например, да, это Венеция, естественно, это Темза и Голландия, все, что нанизано, это Петербург, все это лишние 60-80 сантиметров, это довольно много. А плюс к тому, если на это накладывается усиление всевозможных природных опасностей, таких как нагоны, штормовые.
2: Нагон это что?
0: Нагон это когда у нас с вами вода на мелководье за счет ветра, да, затапливает определенные территории. Бывает наводнение за счет разлива реки, а бывает наводнение за счет ветрового нагона. Ну вот, в частности, в Петербурге как раз соленая же вода нагоняется, да. То же самое Таганрогский залив у нас в Азовском море, такое место. Есть определенные районы Баренцева моря. То есть все мелководные районы при определенной силе ветра, они вот подвержены таким нагонам.
2: Вот. Каким образом? Прям апокалиптически рисуете картину. То есть Петербург там через 100 лет может исчезнуть, его может
0: затопить? Ни за что, ни за что. Просто такие нагоны, они кратковременные, да, 1-2 дня. Ну, вот, например, если у вас какая-то сельскохозяйственная территория, Краснодарский край, и у вас там пшеница растет, что угодно, да, попала соленая вода, ну, все уже. Или пастбище, естественно, засоление. Ничего хорошего в этом нет.
1: Каким образом изменяется дно Тихого океана? Ведь наверняка там идут тоже какие-то процессы.
0: Ну, эти двигаются. Процессы очень медленные, поскольку мы сейчас верим в теорию литосферных плит. У нас, значит, есть плиты и в Тихом океане. Они двигаются одна относительно другой со скоростью там, первых сантиметров. Вот из-за этого как раз существуют и землетрясения в районе Тихого океана, и Тихоокеанский так называемый вулканический пояс тоже вокруг. Это все как раз стыки литосферных плит. Поэтому эти процессы сотни тысяч лет, миллионы лет. Ну вот, например, Панамский перешеек, да, вот он привыкли к такой конфигурации Тихого океана. Вот он перекрылся 3 миллиона лет назад. А до этого Тихий Атлантический океан соединялись свободно в тропической части. Вот изменился океан. Изменился. А возраст его это сотни миллионов лет.
2: Наши слушатели спрашивают, а каким-то образом авария на Фукусиме повлияла на океан?
0: Значит, как авария Фукусимы повлияла на океан? Ну, цунами был. Ну, вот, кстати, пример, например, насколько человек хорошо умеет предсказывать цунами. Ну, Япония наиболее подготовленная страна в мире, естественно. Они живут в этом, и историческая память хорошая. Там, если ты в Японии, тебе каждые там 2-3 недели приходит смс-сообщение, значит, землетрясение там-то, возможно, цунами, значит, срочно готовьтесь к эвакуации. Там, допустим, через 15 минут отбой, никакого цунами не будет и так далее. И все равно в районе Фукусимы была дамба высотой 10 метров, а цунами пришел 12. Значит, ну, а каждый лишний метр, естественно, это лишние затраты, да? Значит, вот они заранее не очень хорошо просчитали вероятность высокого цунами. Вот. Ну и в результате определенное количество этой воды радиоактивной вылилось в океан. Ну, не очень много. Так вот, чтобы какие-то там серьезные последствия, все это довольно быстро перемешалось.
1: А океан сам может справляться с такими катастрофами, с последствиями?
0: Ну, ведь малые дозы радиации, конечно, попали, да. Значит, вот если у вас какие-нибудь организмы на дне, которые фильтруют через себя воду, они, естественно, это все концентрируют в определенную степень. Не только радиоактивность, может, тяжелые металлы, еще что-то, да. То есть, вот если вы ведете прибрежный лов, конечно, у вас никто этого потом рыбу или...
1: Рыба, креветки.
0: Да, не захочет покупать.
1: Понятно. И мы продолжим нашу беседу. Сергей Анатольевич Добролюбов у нас в гостях, заведующий кафедрой океанологии МГУ, декан географического факультета МГУ. Говорим о Тихом океане и через несколько секунд снова с вами.
3: Тайны океана.
2: Добрый вечер. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наш сегодняшний гость Сергей Анатольевич Добролюбов, заведующий кафедрой океанологии МГУ и декан географического факультета МГУ. Сегодня мы говорим о Тихом океане. И выяснили только что, что, в принципе, конечно, Фукусима и авария это было плохо, но на Тихий океан, в общем, большого влияния, конечно, все не оказало. То есть не те, в общем-то, дозы и размеры. А, скажем, какая-нибудь авария на нефтяных вот этих вот штуках, она насколько может повлиять на
0: океан? Она опасна, конечно. Вот, например, в 89-м, по-моему, году танкер разломился возле Аляски, Амока, Валдис. Вот. И этот танкер вылил достаточно большое количество нефти, а нефть тем отличается, что чем ниже температура, тем хуже она, собственно говоря, испаряется, да, и она густеет просто, превращается в мазут. Там какие-то огромные площади побережья были загрязнены. Вот. И, конечно, это огромные потери для экологических всяких вопросов. Плюс к тому, пленка нефти, она очень на большую площадь растекается, она же очень тонкая, да, она препятствует испарению. Плюс к тому, живность, которая связана с поверхностным натяжением, вот как жуки-водомерки, в море тоже такие есть, да, для них тоже, конечно, это катастрофа.
2: Ну, то есть сразу погибает большая часть какой-то фауны и флоры, которая живет.
0: Ну, погибают морские птицы, конечно, да, потому что из этого мазута потом не выберешься никаким образом. Морские львы. Ну, и плюс к тому, да, организмы более простые, не считая того, что просто качество, да, морепродуктов резко ухудшается.
2: Ну, а могут быть какие-то, не знаю, необратимые процессы, которые сильно повлияют, ну, на весь океан, да, или нет, или это невозможно?
0: На весь океан очень сложно себе представить, что локальный разлив нефти вот так вот повлияет. Вот, ну, было очень много вопросов, связанных с пожаром в Мексиканском заливе, хотя это Атлантический океан, да. Конечно, для экосистемы огромный удар, да, но вот, как говорили, что вот сейчас Гольфстрим остановится там или вообще поменяется все. Нет, конечно. Нет, конечно.
2: Наш слушатель спрашивает, а сколько литров в Тихом океане известно?
1: Все равно два брать.
0: Нет, ну вот смотрите, по-моему, 700 миллионов кубических километров. Кубический километр, соответственно, 10 девятой степени кубических метров. А в кубометре литров 1000, да, значит, вот 10-12, да еще на 700. 700 на 10-12 литров.
1: Ничего себе. Да, зачем ты это спросил?
2: Это не я спросил, это наши слушатели спросили. Я не такой его знатный.
1: А космос ведь наверняка тоже влияет на Тихий океан, ведь сбрасываются ракеты, да? Сбрасываются ступени.
0: Ну, я бы сказал так. Во-первых, были ядерные испытания на атоллах. И американцы это все делали.
2: Я помню, бикини,
0: бикини, да. И французы даже более поздние сроки. Там даже, помните, было специальное судно в зеленых, которые они там, Rainbow Warrior, по-моему, да, отгоняли все от своих испытаний. Вот, поэтому, конечно, захоронение отходов на глубинах, там, порядка 5-6 километров на дне, это все есть. Не говоря уже о атомных подводных лодках, там, иногда они тоже тонут.
2: Но вот эти же отходы, они же там, не знаю, там сотнями лет могут лежать. И
1: ничего. Захоронение.
0: Ну, на самом деле, глубинные течения есть в любом бассейне, да.
2: И могут их унести куда-нибудь, да?
0: Ну, вот уж я не говорю, после войны, например, в Балтике там хоронили сколько, и в том числе там газы, да, те самые хлоры, прит там и так далее. Это что, все равно морская вода, во-первых, все разъедает, да, железный контейнер, бетонный контейнер, потом течение есть везде. Вот. Маленькие, медленные, там, это, там, ну, сантиметры в секунду, или даже миллиметры в секунду, там, ну, это значит, там, там, сантиметр в час, например, да, но все равно куда-то это все идет. Есть перемешивание с вышележащими слоями. Поэтому океан не лучшее место. Ну, лучше как, соляные шахты.
2: То есть в какой-то момент мы можем какой-нибудь сюрприз получить где-нибудь. Конечно. В каком-нибудь неожиданном месте.
0: А сюрпризы, они же разные бывают. Бывают вот такие, как вы сказали, да? Потом какие-то там цунами или что-то там, например, да? И мало ли что там выйдет на поверхность. А метеорит упал, да? Тоже, ну, всякое бывает.
1: А есть какие-то ресурсы в интернете, может быть, сайты, как гидрометеобюро сообщает о состоянии погоды, о состоянии океана, посмотреть? Можно какую-то сводку от обывателя?
0: Ну, что обывателя интересует? Ну, если он увлекается доской или парусом, да, достаточно много сайтов, связанных вот с кайтингом, серфингом и так далее. Прям по пунктам.
2: Где волна посильнее?
0: Да, о том же, если ты просто плавать хочешь, тебе волна не нужна. А если ты серфер, да, тебе, наоборот, хорошая зыбь нужна. А хорошая зыбь из Антарктиды идет до Гавайских островов. А это, значит, от 70-го южный до 20-го северный. Это сильно больше 10 тысяч километров.
1: В общем, при желании можно найти все в интернете.
0: Конечно, да, да, да, да.
1: Понятно. Спасибо большое. Мы сегодня многое узнали о Тихом океане. Спасибо, говорим нашему гостю. У нас в гостях Сергей Анатольевич Добролюбов, заведующий кафедрой океанологии МГУ, декан географического факультета МГУ. Спасибо большое.
2: Спасибо, всего доброго.
1: До свидания.

Электромагнитное излучение – то окно, через которое мы смотрим в космос. Практически все, что мы узнали о космических объектах, об их физике и движении, связано с изучением квантов электромагнитного излучения. Спектр электромагнитных волн простирается от одной бесконечности к другой, от самых жестких гамма-квантов до самых мягких радиоволн. Даже тот, который мы умеем фиксировать своими приборами, объединяет 40 октав, то есть 40 раз вдвое изменяется частота или длина волны. А глаз человека выхватывает из этого крайне широкого спектра всего одну октаву колебаний, то есть примерно от 350 нанометров до 700 нанометров от голубого до красного света. Астрономы получили чрезвычайно много интересных сведений о космосе, расширив диапазон тех волн, которые, в принципе, они могут наблюдать. А в электронике, в технических областях электромагнитный спектр разделяется на большое количество поддиапазонов. Вы их видите на этой иллюстрации. Они очень важны для разных областей техники, но для астрономов такое тонкое деление спектра на самом деле не представляет интереса. И наше астрономическое деление выглядит более грубым, но более оправданным с точки зрения наблюдений, потому что радио и близкий ИК-диапазон проходят сквозь атмосферу, видимое тем более проходит. Это то, что мы можем на поверхности Земли исследовать, а ультрафиолет, особенно далекий ультрафиолет, так называемый вакуумный, тем более рентгены, гамма-лучи, сквозь атмосферу не проходят. Вспомним, как возникают электромагнитные колебания. Для этого нужно привести в колебательное состояние электрический заряд. Вот элементарный заряд, ну, скажем, электрон, если будет испытывать, как на этой иллюстрации, вертикальные колебания, от него в разные стороны будут распространяться электромагнитные волны, причем с разной интенсивностью. Здесь показано, условно показано колебание, которое испытывает электрический вектор электромагнитного поля, а пунктиром полярная диаграмма того, с какой интенсивностью в разных направлениях эти волны распространяются. Ну, мы знаем, что электромагнитная волна – это совместное колебательное состояние магнитного и электрического полей в одной и той же фазе, но в перпендикулярных направлениях. Вообще говоря, электромагнитная волна поляризована. Если элементарный заряд движется в одной и той же плоскости, то в этой же плоскости колеблется электрический вектор, а магнитный в перпендикулярной плоскости. Но реально мы таких вот поляризованных источников света почти не имеем в природе. Всегда это смесь колебаний в разных направлениях происходящая. Если тепловое излучение, то во всех направлениях одновременно колеблются элементарные частицы. И свет полностью не поляризованный. А иногда бывает частично поляризованный, если какой-то физический эффект предпочтительно пропускает излучение одной поляризации. Вспомним, как рождаются кванты электромагнитного излучения в атомах. Ну, довольно грубая картина, но достаточно удобная для астрономических представлений. Это орбита электрона вокруг положительно заряженного ядра. Конечно, таких круговых орбит у электронов не бывает, и вообще орбита – это довольно условное понятие, но нам сейчас это безразлично. Мы знаем, что электрон может переходить с одной орбиты на другую, точнее, из одного энергетического состояния в другое, и каждый раз при этом поглощать или излучать квант. Если электрон приближается к ядру, он излучает. Если удаляется от ядра, то ему надо поглотить какое-то количество энергии, чтобы удалиться из этой потенциальной ямы, то есть свою связь с ядром сделать менее заметной. В зависимости от того, с каких уровней начинает прыгать электрон вверх, или наоборот, на какой уровень он прыгает сверху вниз, разделяют серии спектральных линий. Обычно в оптическом диапазоне прыжки электрона, переходы электрона происходят на второй возбужденный уровень, и мы имеем серию, так называемую бальмеровскую серию оптических линий. В данном случае это атом водорода, простейший атом с одним электроном. А переходы на нижний, самый нижний из уровня электрона, создают кванты ультрафиолетового диапазона, лаймановская серия. Переходы на третий
инфракрасного диапазона. Вот еще одна довольно простая иллюстрация. Тут просто энергетический уровень нарисован. И мы можем проследить, как переходы электрона с первого уровня на более высокие, со второго на более высокие, рождают серии лаймановских, бальмеровских, пашиновских линий. Все это фамилии физиков, которые исследовали данные спектральные серии линий. А каждый переход, для него характерна какая-то энергия. Обычно ее выражают в электрон-вольтах, то есть в энергиях, которые приобретает электрон, пройдя сквозь разность потенциалов в 1 вольт. Размер атома при этом тоже меняется. Если электрон переходит на более высокие орбиты, то и атом становится более толстым, более протяженным, облако электронное распухает. В обычном невозбужденном состоянии атом водорода имеет размер, диаметр, примерно равный одному ангстрему, то есть одну 100-миллионную долю сантиметра. Это характерный размер атома, но если его возбудить, он становится все более протяженным. Спектральные серии для водорода показаны на этой иллюстрации. И обратите внимание, на нижних панелях показано, какими буквами каждая из линий данной серии отмечается. Для лаймановской серии это вот 4 варианта в разных областях, в астрономии, спектроскопии немножко по-разному используют. Лайман-альфа – это переход со второго на первый уровень. Лайман-бета – с третьего на первый. Лайман-гамма – с четвертого на первый и так далее. Бальмеровская серия, в отличие от всех прочих, не буквой, связанной с фамилией физика, отмечена, а буквой H, то есть это буква, которая в таблице Менделеева, атом водорода, отмечен был. А все остальные, они связаны с фамилиями тех исследователей, которые их обнаружили. И, как видите, по ним можно вспомнить название серии: Лайман, Пашен, Брекет, Фунт и так далее. Фотон квантоэлектромагнитного излучения несет определенную энергию, определенный импульс, и ему можно приписать определенную частоту колебаний и длину волны. Они связаны друг с другом через формулу Планка. Это знакомая всем старшеклассникам и студентам формула. Постоянная планка, тоже константа физическая, ее легко найти в справочниках, и связь эта однозначная, и ей часто пользуются, когда пересчитывают длину волны в энергию фотона. Нужно заметить, что обозначения величин время от времени меняются, система единиц по-разному вводится, и даже написание единиц тоже бывает не всегда одинаковым. Например, в старых учебниках вы увидите, как электрон-вольт написан через дефис, а в новых учебниках это слитное слово. И особенно для учителей важно вот в таких мелочах не путаться, чтобы как-то в ногу со временем идти. Довольно полезно помнить, как связана длина волны с частотой излучения, чтобы, ну, хотя бы в уме быстро переводить эти единицы из одной системы в другую. Перед вами эта связь написано. Законы излучения проще всего выглядят для такого идеального тела, которое называется абсолютно черным. То есть это поверхность, которая все поглощает и, следовательно, излучает во всех диапазонах длин волн. Законы излучения, самый основной закон, закон Планка, описывает, как меняется плотность излучения при переходе вдоль шкалы длин волн или частот излучения. Закон Планка – универсальная формула, которая отражает все свойства излучения абсолютно черного тела. Но можно его преломить для каких-то конкретных ситуаций. Ну, например, как меняется положение максимума в спектре излучения абсолютно черного тела? Мы знаем, нагревая какой-то объект, ну, гвоздь в печи, мы заставляем его сначала темно-красным светом светиться, потом оранжевым, потом желтым, потом до белого каления. Это отражает как раз закон смещения максимума в излучении. Чем выше температура, тем короче длина волны, на которой это тело максимум в излучении своего имеет. Вот такой закон смещения Вина, он очень простую форму имеет, и сразу подставив туда температуру, но не забывайте, в абсолютных, в абсолютной шкале кельвиновскую температуру, то есть 0 по Цельсию – это 273 по Кельвину. Подставив туда температуру тела, вы сразу получаете положение максимума в спектре излучения. Но меняется и полное количество излучения, которое данная площадка
абсолютно черного тела отдает в пространство. Чем выше температура, тем больше поток излучения с одной и той же площади. Он описывается законом Стефана Больцмана. Сигма – это константа Стефана Больцмана, она есть в любом справочнике. И, как видите, очень резкая зависимость. Четвертая степень температуры. То есть достаточно нагреть тело вдвое, и оно в 16 раз интенсивнее будет излучать в пространство. Глядя на звезды, мы видим их разными цветами. И это в какой-то мере отражает их температуру. Но это условное довольно отражение, потому что, скажем, красная звезда может быть как холодной, так и находиться за облаком космической пыли, которая просто поглощает фиолетовую часть спектра. Более точное представление о температуре звезд дает их спектр. Мы можем разложить излучение звезды спектр, например, поставив перед объективом телескопа тонкую призму, и тогда каждое изображение звезды станет маленьким спектром. Можем поступить и более аккуратно, пропустив свет конкретной звезды сквозь щель, направив на призму, и получим тогда отдельный, четкий, красивый спектр. А сегодня вместо призмы чаще всего астрономы используют дифракционную решетку. Это система тонких линий, которые поглощают или пропускают свет, и они, отклоняя лучи в разные стороны, создают интерференцию и усиление разного цвета на разном расстоянии от направления белого луча. Как видите, дифракционная решетка в обе стороны отклоняет свет и в разных порядках дифракции создает более расширенный или более узкий спектр. Так выглядит спектр обычной звезды, ну, нашего Солнца. В нем, кроме цветного излучения, мы видим темные линии, где излучения почти нет. Связаны они с тем, что в верхних слоях Солнца, солнечной атмосферы, находятся газы довольно холодные, которые перехватывают, поглощают свет именно на этой длине волны. Вместо такого коротенького спектра астрономы иногда получают спектр более длинный, который даже приходится на полосочки нарезать и складывать такой стопочкой. Но зато каждая спектральная линия, тут довольно широкий портрет свой демонстрирует, и уже можно форму спектральной линии различить, как видите, такие черные вставочки, и по ним узнать температуру газа, плотность газа, скорость движения объекта. А если источник света движется, то происходит странная вещь. В зависимости от того, с какого направления мы его наблюдаем, к нам приходит более коротковолновое или длинноволновое излучение. Если источник приближается к вам, свет как бы уплотняется, и частота колебаний увеличивается. А если удаляется от нас, частота колебаний уменьшается. Это эффект Доплера. Доплер его открыл для звуковых волн, но этот эффект работает и для света. И в том случае, если мы видим спектр какого-то конкретного объекта, и объект перемещается, все линии, вообще весь спектр сдвигается либо в красную сторону, как на этой иллюстрации, объект удаляется от нас, либо в синюю. Вот конкретная фотография реального объекта, галактика очень далекая, 3C273. И те линии, которые в лабораторном спектре сравнения на одних положениях, при одних длинных волнах находятся, это линии Бальмеровской серии водорода, у галактики сдвинуты в красную сторону, потому что она удаляется от нас. А если источник совершает регулярные колебания относительно нас, то приближается, то удаляется, то и спектр, и все его линии, весь спектр будет гулять туда-сюда, совершая то фиолетовое, то красное смещение, демонстрируя нам движение этого объекта.

Здравствуйте. Давайте поговорим об одной картине, которую создал Кузьма Петров-Воткин. Называется она «Купание красного коня». Традиционно ее воспринимают как символ революции. На самом деле картина была создана в 1912 году, за 5 лет до кровавых событий. О том, почему эта картина является своего рода манифестом, давайте разберемся. Итак, в этой картине на самом деле отразились целых 3 традиции. Первая традиция – это иконописная. Дело в том, что Кузьма Петров-Воткин, он начинал свой творческий путь с иконописной мастерской. Он знал вообще, как создают иконы, он был знаком со старообрядцами, которые их изготавливали. Ну и надо сказать, что это первое его такое колоритное впечатление, которое он сохранил на протяжении всей своей жизни. А еще в начале 20 века открываются реставрационные мастерские, где Кузьма Петров-Воткин увидел, как выглядела новгородская иконопись. Яркие цвета этой школы его поразили. И вот тот самый конь, который видите, красного, такого необычного цвета, он на самом деле стал впечатлением от знакомства с новгородской школой иконописи. Вторая традиция символистская. Дело в том, что Кузьма Петров-Воткин состоял участником Объединения мира искусств. И он получил образование во Франции, в Париже. И очень был увлечен творчеством художника Пьюве де Шафана. Когда он приехал из Франции в Россию, его тут же восприняли на ура. Была организована его первая персональная выставка, на которой он представил свои символистские работы. А накануне, в 1912 году, его картина «Купание красного коня», она как раз открывала выставку символистов. И надо сказать, что современники поделились на 2 больших лагеря, которые ценили одновременно, а кто-то критиковал его творчество. Репин на самом деле называл его раболепным художником, который преклонялся перед Матиссом. Сомов называл его скучным, претенциозным дураком. А вот Александр Бенуа, наоборот, ценил его за колоритный дар. Валентин Серов поддерживал и говорил, что в нем еще раскроется его талант. Дело в том, что Кузьма Петров-Воткин, он не просто увлекался символизмом. Он открыл новые правила построения картин, которые назвал сферической перспективой. Что такое сферическая перспектива, можно разглядеть, как раз разглядывая 2-й план этой работы. Посмотрите, что тот пруд, который он изображает, он описан с очень высокой точки зрения, как будто вы летите словно над городом и замечаете где-то с небесных далей все, что происходит где-то там внизу. Мы видим, что на самом деле первая часть этой работы словно приклеена к фону. И там, позади, купаются мальчики, которые также вместе с лошадьми совершают некий такой цикл жизни. Картина действительно приобретает некое символическое значение. Словно художник показывает нам не какую-то сценку купания, а показывает нам цикл человеческой жизни. Третья традиция. Третья традиция, она будет связана с европейским авангардом. Огромное влияние на становление и творчество Кузьмы Петров-Воткина имел фавизм. Напомню, что фавизм происходит от французского слова «фов», что означает «дикие». Художник Анри Матисс накануне создания «Купания красного коня» посетил Москву. Специально по заказу Сергея Щукина он изготовил произведение, которое назвал «Танец». Это огромное панно, которое затем разместилось на лестнице перед гостиной у известного коллекционера дома. В картине «Танец» Матисс использует 3 основных цвета – красный, желтый и синий. И на этой гамме основных цветов устроит свое правило 3-цветки Кузьма Петров-Воткин. Его картина «Купание красного коня» выполнена всего лишь из 3 цветов. На их сочетании он создает всю красочную палитру. Красный, желтый и синий порождают изумрудные, фиолетовые цвета, оранжевые тона. Но в отличие от французского художника, он добавляет еще туда белила и создает эффект состаренной картины. Ну, мы сейчас с вами разобрались о том, как же эта картина стала манифестом, а теперь перейдем к истории создания этой работы и ее непростой судьбе. Эту работу художник писал близко Мышова в Саратовской области. Дело было летом. Он находился в гостях у генерала и преподавал уроки рисования его дочери. Природа располагала к творчеству. Это серия прудов, это прекрасная зелень вокруг. И он стал писать. Поначалу это было несколько реалистичных вполне этюдов, где он изображал купание коня. Но позже он приписал изображение животного в красном цвете. И тут картина словно преобразилась. В качестве модели для этой картины позировал Александр Трофимов. Это был младший двоюродный брат художника, который был воспитан матерью Кузьмы Петров-Воткиным. А у него была на самом деле очень непростая судьба. Дело в том, что как раз связь с художником имела большие для него последствия. У него остались письма, которые Кузьма Петров-Воткин писал своей жене во Францию. Эти были письма на французском языке, потому что жена его была француженкой. И по
этим письмам его обвинили в антисоветской пропаганде, дали ему самую страшную 58-ю статью, расстрельную. Но позже заменили этот приговор 10 годами лагерей, отправив его на строительство Беломорканала. А что же теперь касается судьбы этой картины? На самом деле она тоже была очень непростой. Эту работу отправили еще при жизни художника в 1914 году на выставку в Швецию, в город Мальмё, где она и осталась на долгие-долгие годы. Наступила революция, наступила затем Вторая мировая война, и уже только после смерти художника его жена Мария Федоровна смогла вернуть ее обратно на родину. Швеция предлагала ей выкупить эту работу, но жена художника была патриоткой и просила эту работу вернуть обратно. Оказавшись в России, она продала в частную коллекцию Басевич. И только десятилетия спустя эта коллекция была наследована собранию Третьяковской галереи. Поэтому, когда эта картина была представлена публике в 60-е годы, ей часто приписывались какие-то разного рода манифесты революции. И время было, с одной стороны, такое советское, а с другой стороны, конечно, мало кто знал об этой сложной истории бытования, написания этой работы и всей той концепции, которую вкладывал в нее Кузьма Петров-Воткин.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Добрый день! Мы рады вас снова приветствовать на канале культурно-просветительского центра «Архе». Мы продолжаем наши эфиры «Динозавры и не только». Ярослав Александрович, прошу вас.
3: Спасибо. Ну что ж, я тоже от своего имени уже хочу всех поприветствовать. Очень рад слышать, что с каждым разом нас становится все больше. Значит, потихонечку удается палеонтологию продвигать в массы, а это самое главное. Значит, работаем мы все тут не зря. И сегодня я решил рассказать вам снова о динозаврах. В принципе, у меня много всяких интересных тем. Вот, может быть, даю маленький спойлер, в следующий раз или через раз я расскажу про иглокожих. Но я подумал, что все-таки не стоит уж совсем сосредотачиваться и исключительно на беспозвоночных. Надо иногда и про всеми любимых динозавров тоже вспоминать. Кстати, как раз в прошлый раз мы говорили с вами про беспозвоночных. Я рассказывал про аммонитов, так что если вдруг вы пропустили прошлый эфир, ну, можете при желании его найти и посмотреть. А сегодня тема звучит от спинозавра до мегараптора. Очень, кажется, необычный такой набор динозавров. Ну, понятное дело, что хищных. Но почему именно они и вообще что их объединяет, ну, давайте разбираться. Ну, начнем с того, что вспомним вообще вот так вот самые-самые азы, о чем сегодня пойдет речь. Конечно же, сегодня речь пойдет о динозаврах. Это особая группа рептилий, если пользоваться классической систематикой. Ну, а если какой-нибудь такой более завихренистый, то можно сказать там завропсид, диапсид. Ну, по большому счету, все это будет правильно. По-любому у них, у динозавров, была чешуйчатая кожа, как и полагается иметь рептилиям. Они откладывали яйца, причем многие откладывали яйца в скорлупе. У них имеется два дополнительных височных окна за глазом. Две дополнительные дырочки, через которые проходили в том числе жевательные мышцы. Ну и обладают они еще рядом замечательных особенностей, которые характерны для всех рептилий. Ну, конкретно, значит, динозавры – это не просто рептилии, это особая группа рептилий по имени архозавры, или по-другому правящие ящеры. Короче, динозавры крутые, одним словом, да. Более сложные, чем какие-нибудь лепидозавры, скажем. К архозаврам из современных животных относятся также крокодилы, ну и птицы, неожиданным образом. Вот. Ну и, собственно говоря, архозавров делят на две веточки. Вот, собственно, крокодилячью, псевдозухи, и динозаврячью птичью. Ее можно назвать авиметтарзалией. Здесь дальше от этой общей веточки отделились птерозавры. Ну, случилось это где-то еще в начале триаса. И потом обособилась группа динозавров. И буквально на самых ранних этапах эта группа разделилась на две большие ветви. На самом деле сейчас неизвестен ни один динозавр, который бы являлся универсальным общим предком для птицетазовых и ящеротазовых. Поэтому вот даже возникает вопрос, все-таки был ли когда-то вот такой общий динозавровый предок? Или была группа каких-то динозавроморфов там, с длинными ножками, и одни стали птицетазовыми, другие ящеротазовые? Ну, в общем, это тоже интересная тема, но сегодня не будем отвлекаться, это совсем другая история. Итак, динозавры. Вот они, наши динозавры. И, конечно же, если мы говорим о всевозможных там мегарапторах и прочих, то речь у нас идет не просто о динозаврах, а конкретно о группе ящеротазовых. Ну, кто такие ящеротазовые? Это ребята, у которых таз устроен вот таким вот образом. Сегодня вы увидите много скелетов. И обратите внимание, что у всех у них лобковая кость будет торчать вперед. Да, ну, думаю, что тоже, так как у нас будет сегодня такая уже тема более углубленная, можно прямо-таки взять и смело рассказать о том, как устроен таз, из каких костей он состоит. Состоит таз из трех костей: подвздошной, лобковой и седалищной. Соответственно, у птиц тазовых лобковая и седалищная направлены назад, также логично направлена и у птиц. А у ящеротазовых лобковая кость направлена была вперед, и не только, потому что постепенно стала появляться дополнительная веточка, направленная тоже назад, и в конце концов передняя веточка исчезла, задняя развилась. И получился вот точно такой же таз, и он характерен сейчас для птиц. Птицы – потомки ящеротазовых динозавров. Вообще ящеротазовые – это у нас тераподы, хищники в основном, ящероногие переводится. Это всякие как раз там тираннозавры, целофизы, мегараптеры и прочие. Ну и вторая группа – завроподы, они же ящероногие. Это длинношеи ящеры. Про длинношеях у нас, кстати, уже была лекция. Тоже, если кто-то пропустил, посмотрите. Но сегодня сосредотачиваемся на ящеротазовых и конкретно на тераподах. Двигаемся дальше по систематике. Итак, вот они, тераподы. О, вот это в основном, конечно, хищные динозавры. Правда, некоторые наглецы потом решили, что хорош уже мясом питаться, можно и веганством заняться, и в итоге стали всеядными, а некоторые прямо-таки вот совсем уже вегетарианцами. Так что, ну, для простоты можно сказать, что это в целом хищные динозавры, но есть и исключения, прямо скажем. Ну, хотя бы многие современные птицы. Как вы видите, здесь очень много всяких разных динозавров. И, конечно, можно было бы о них вот так вот прямо смело рассказать все и сразу, но тогда это было бы очень поверхностно. Я решил, что можно вот эту огромную группу хищных динозавров тоже рассматривать небольшими кусочками. Вначале были древние группы, такие как дирирозавры и целофизы. Это триасовые ящеры, очень небольшие, либо совсем маленькие, там под 1.5 метра, либо покрупнее, метров до 5-6. Ну, в целом, такие еще, скажем так, ранние эксперименты эволюции, можно так сказать. Ничего сверхъестественного, каких-то там суперхищников в начале триаса, в начале эпохи динозавров, в конце триаса мы еще не встречали. Затем в начале юрского периода у нас отделяется особая ветка под названием цератозавры. К ним относятся всевозможные рогачи, вроде самого цератозавра, а также карнотавра, например. Ну и плюс еще всевозможные абелизавры. Вот. Дальше, следующее вот такое разделение. И вот здесь, в принципе, вот как бы уже разная есть систематика. Вот здесь, видите, у нас идет, согласно этой системе, мегалозавроиды, а потом карнозавры. Но в основном сейчас, в последнее время, выяснили, что мегалозавроиды и карнозавры очень близкие родственники. И, в принципе, мегалозавроиды входят в состав карнозавров. И вот как раз про карнозавров-то сегодня речь пойдет. Ну и дальше идет огроменное такое ветвище целурозавров. Тут и тираннозавры, и мелкие компсогнаты, и куча всяких птицеподобных существ. Но о них тоже можно говорить долго, и, может быть, как-нибудь поподробнее об них мы и поговорим. Причем, думаю, вряд ли мы возьмем прям всех целурозавров, это тоже очень уж большая ветка. А можно там отдельно тираннозавроидов рассмотреть, отдельно каких-нибудь там манерапторов. Ну, в общем, поживем, увидим, как там будет дело. Значит, а сегодня речь пойдет вот про эти две ветви. Про мегалозавроидов и ветку со всякими спинозаврами. Вот именно эту ветку, согласно современным представлениям, называют карнозавры. Вот это уже одна из таких довольно новых как это сказать, систематических веточек, систематических построений 2019 года. И здесь, соответственно, более-менее актуальные данные. Хотя, честно скажу, вот эти представления о том, какие динозавры кому родственники, они постоянно меняются и перестраиваются. Вот как раз сегодня мы еще неоднократно будем с этим сталкиваться, особенно когда начнем обсуждать, кто же такие мегарапторы. Но основные, как говорится, герои лекции уже проявляются. Самый примитивный парень из этой группы – это монолофозавр. Очень древний, раннеюрский, ну и в принципе он и выглядит как такой типичный древний динозавр. Небольшой, с какими-то непонятными там этими отростками на голове, чтобы хоть как-то отличаться от толпы. Вот, такой небольшой и проворный хищник. Дальше нас отделяется супер необычная группа спинозаврид. Опять же, чаще всего спинозаврид и мегалозавров вот еще дополнительно объединяют в мегалозавроидов. Вот в такую группу. Но здесь, видите, на этой схеме не стали их объединять. Но в любом случае, на самом деле, эти группы достаточно сильно отличаются. Спинозавры – это такие любители рыбы, очень специфические. Мегалозавры – ну, такие среднестатистические, никакие хищные динозавры. Дальше у нас появляются очень необычные динозавры, про которых мало кто знает. Это пятницкизавры, маленькие, проворненькие. А асфальтовинатор – которому долго пытались найти место на древе жизни, и в итоге нашли его как раз между мегалозаврами и аллозаврами. Метриакантозавры, тоже специфические ребята. Ну и, наконец, суперизвестные аллозавры и кархародонтозавры. Причем, вот, может быть, в эту группу как-то еще и мегарапторы умещаются. Короче, получается, на самом деле, очень разнообразная группа ящеров. И, честно говоря, совершенно непонятно вообще, почему их объединили, что у них вообще общего. На самом деле, чтобы вы понимали, когда сейчас проводятся вот эти всякие филогенетические исследования, пытаются построить ветви жизни, все это происходит, ну, на самом деле, при помощи компьютера. Составляется огромная такая табличка. В эту табличку заносится информация о самых разных животных, в виде каких-нибудь там признаков отдельных, причем признаков закодированных. Ну, признаки могут быть разные. Там, не знаю, морда длинная, морда узкая. И потом, там, допустим, морда длинная – это единичка, морда узкая – это там нолик. Все, проставили. Морда длинная, морда узкая, узкая, узкая, узкая, длинная, длинная. Следующий признак там. Коготь с, там, не знаю, загнутый или прямой. Там, загнутый – такой параметр, прямой – такой. Еще одну-то и такой параметр, прямой такой. Еще одну графу таблички заполнили.

Это схемочки. Самые разные. Причем иногда они достаточно сильно отличаются. По одним и тем же данным получаются немножко разные схемки, кто кому родственник. Ну а дальше авторы, уже применяя свой человеческий интеллект, выбирают, какая из этих схем им больше нравится. Как я уже сказал, данные разные загружают в компьютер. Списки динозавров разные. Постепенно эти списки пополняются. Каждый год у нас по паре десятков новых динозавров появляется. И в итоге мы имеем вот эти вот схемки, которые меняются буквально по 3 раза за год. Конечно, основные какие-то моменты остаются. Например, родство спинозавров и мегалозавров подтверждается уже лет 20, если не больше. Но некоторые прям неожиданные вещи происходят, когда там одни динозавры меняют просто прописку моментально. Но таким образом, как вы понимаете, так как все это результат, скажем так, деятельности компьютера, у столь разных ящеров, которые являются родственниками, вовсе не обязательно есть какие-то прям супер одинаковые признаки. Потому что если мы классифицируем что-то вот просто без компьютера, без всего, то мы можем решить, так вот там, допустим, длинноносые у нас это одна группа, там какие-нибудь там криволапые это другая группа, беззубые третья. Ну и в итоге, если спросят, а почему вот вы решили, что эти такие, эти сякие? Ну потому что эти криволапые, эти беззубые. Ну взять хотя бы, например, земноводных, да? Есть сейчас земноводные хвостатые, безхвостые и безногие. Все предельно просто. Те, у кого нет ног, это безногие. Те, у кого нет хвостов, это безхвостые. Те, у кого есть и хвост, и ноги, это хвостатые. Ну а когда все это компьютер по каким-то своим критериям собирает, то в итоге, когда он собирает в какие-то группы вот этих разных совершенно ящеров, которые иногда вообще вроде внешне не похожи, но вот какие-то там параметры у них совпали, какая-нибудь там кривизна позвонков. Потом приходится долго чесать репу и думать, чего же в них общего? Вроде бы они родственники, но что-то хотя бы у них есть, какие-то общие черты или нет, непонятно. Но после того, как долго подумали, решили, что все-таки у всех карнозавров, будь то хоть аллозавр, хоть гигантозавр, кое-что общее есть. А именно, это достаточно узкий и длинный череп. Это правда. Например, тираннозавр, у него здоровенная мордаха, очень сильно отличается от любого карнозавра. Карнозавры, они все такие очень узколицые. Но следующий момент, большие глазницы. Ну, относительно большие, да. Кстати, возможно, что это намек на то, что многие из них были ночные. И чаще всего бедро длиннее голени. Это говорит о том, что на самом деле они были достаточно неплохими бегунами. Хотя тут все-таки есть некоторые отличия. Ну, например, у того же гигантозавра, одного из самых известных представителей этой группы, у него бедро и голень примерно одного размера. Так что он бегал как-то не очень. Что еще можно сказать у них общего? Ну, во-первых, в целом большинство из них ходит на двух ногах. Это видно даже по картинкам. Хотя и здесь стоит оговориться, что с большой долей вероятности спинозавр умудрился выбиться из общей колеи и все-таки ходить на 4 ногах. Но в основном двуногие. Судя по всему, они все чешуйчатые. Вот как раз в прошлом году было проведено такое масштабнейшее исследование. Собрали кучу данных о том, у кого какие покровы известны, у кого найден какой отпечаток. Все это объединили в единую статью. И, соответственно, показали, что первые все динозавры были чешуйчатые. У них находят только отпечатки чешуи. И вот эти всякие ранние динозавры, типа цератозавров, или каких-нибудь тех же наших карнозавров, которых мы сейчас будем изучать, да, всяких там конковинаторы и прочие, аллозавры, у них у всех только чешуя. Так что, скорее всего, никаких перьев у них искать не надо. Хотя и тут стоит оговориться, что под знаком вопроса. Может быть, все-таки кто-то из них до перьев дошел. Вот, кстати, тот же конковинатор, он так намекает на то, что, может быть, у него где-то там что-то похожее на перышки даже есть. Что еще у них у всех общего? Они все, судя по всему, теплокровные. Вообще, вопросы о теплокровности динозавров обсуждаются очень долго. Очень разными способами пытаются выяснить, какая же температура была у динозавров. И смотрят

какой скоростью динозавры росли. Для этого изучают тонкие спилы кости. И смотрят, какое количество сосудов в костях формировалось. И изучают различные атомы углерода и кислорода. И они в зависимости от веса указывают, было животное теплокровное или холоднокровное. Это изотопный анализ. И вот, например, в прошлом году провели химический анализ остатков белков, которые сохранились в костях. И по всем этим анализам получается, что вот животные вроде аллозавра и его родственники, они теплокровные, причем такие прям хорошие теплокровные. Вот на этой схемке показаны, соответственно, разными цветами теплокровные и холоднокровные животные. Ну, здесь как с горячей холодной водой. Соответственно, чем синее, тем холоднее, чем краснее, тем теплее. Ну и видите, что ну, прям вот аллозавры, такая, ух, красная горячая кровь. Прям температура градусов под 38-39. Ну что ж, теперь, когда хоть какие-то основные черты мы обрисовали в группе, давайте же начнем рассматривать отдельных представителей этой весьма, хотел сказать, разношерстной, но, наверное, разночешуйчатой компании, будет правильнее так сказать. Начнем с самого древнего и самого примитивного. Я уже называл этого динозавра. Самый древний – это монолафозавр. Вот он. Название переводится как «динозавр с одним гребнем». Ну, действительно, посреди мордахи у него имеется один-единственный гребень. Очень небольшой парень, ну, видно это, судя по схеме. По размеру, ну, чуть-чуть побольше более древних существ, вроде каких-нибудь целофизов. Ну, соответственно, звезд он с неба не хватал, там, на супер каких-то крупных животных не нападал, искал добычу какого-то среднего размера. Теоретически мог охотиться на рыбу, теоретически мог ловить каких-то небольших животных, даже, возможно, млекопитающих, мог ловить ящериц, мог ловить некрупных динозавров. Короче говоря, получается такой, ну, среднестатистический обычный хищный динозавр, который питается всем, чего одна отыщет. Каких-то суперспециализированных особенностей в его строении мы не видим, ну, поэтому мы считаем, что он был достаточно проворным таким, как это говорят, оппортунистом, хищником-оппортунистом. Кстати, с достаточно неплохо развитыми передними лапами, в отличие от крупных динозавров, у которых передние лапы часто уменьшаются. Мелкие свои передние лапы использовали достаточно активно. Следующий динозавр. Мы двигаться будем по систематике потихонечку. Вот. А следующая группа динозавров по систематике – это мегалозавриды. А вот с мегалозавридами много интересных всяких вещей, но в основном все эти вещи связаны с историей их изучения, а не с самими динозаврами. Дело в том, что сам мегалозавр – это был первый динозавр, которого описали. Причем, ну, я здесь могу прямо вот смело сказать, первый. Не один из первых какой-нибудь там, не очень рано описанный, а вот прямо-таки первый динозавр. В 1824 году его описали, и, соответственно, в тот момент не было еще ни одного динозавра. До этого уже пытались изучить игуанодона, Гидеон Мантл там все с этим зубом носился, там его всем пихал, пытался доказать, что этот зуб принадлежит именно древней рептилии. Но покуда его гоняли туда-сюда и никак не хотели признать, что он обнаружил именно древнюю рептилию, в это время Бакланд уже успел описать мегалозавра. И в дальнейшем его причислили именно к группе динозавров. Название мегалозавр переводится как гигантский ящер или гигантская ящерица. Ну, действительно, зубы, а потом и фрагменты челюстей показывали, что это похоже на ящерицу, но что-то большое, определенно рептилийное, но крупное. Но так как находки были весьма фрагментарны, было решительно непонятно, как именно это животное выглядело. И поэтому бедняге мегалозавру за время исследования досталось и достаточно много раз. Беднягу много-много раз перестраивали. Вот здесь как раз перед вами на картинке одно из самых первых изображений мегалозавра.
достаточно своеобразное животное получилось, но в целом напоминающее ящерицу. Ну, так как обозвали его большой ящерицей, сравнить было не с чем, ну и нарисовали как большую ящерицу. Именно в таком виде он оказался около Хрустального дворца. Я напомню, что была такая интересная выставка международная у Хрустального дворца. И во время этой международной выставки решили построить скульптуры древних животных в натуральный размер. Но строили, разумеется, так, как тогда их себе представляли. И в итоге там и игуанодон оказался с таким видом, подобным игуане с рогом на носу. И вот такой вот красавец-мегалозавр с такой длиннющей крокодилячьей мордой, такой злой, красивый, чешуйчатый, все как полагается. Но в дальнейшем были найдены уже достаточно полные скелеты, и выяснилось, что все-таки мегалозавр выглядел не так. Дальше, конечно, как и полагается, их поставили на две ноги, но вначале с опорой на хвост, ну и в конце концов поставили так, как его сейчас уже представляют. Вот, кстати, еще одна иллюстрация, тоже такая винтажненькая, 19 века. И на ней как раз показана уже вся прям древняя экосистема, там с папоротниками, вот с этими гигантскими папоротниками, деревьями и, конечно же, с динозаврами. И здесь как раз схлестнулись в невероятной схватке мегалозавр и игуанодон. Ну, конечно же, как говорится, в версия 19 века, версия 1.0. Кстати, к слову, довольно забавно то, что они не только выглядели не так, как тут показывают, но на самом деле и жили очень сильно в разное время. Их разделяет пару десятков миллионов лет. Так что, конечно же, подобных столкновений быть не могло. Но в итоге сейчас, конечно же, наше представление о мегалозаврах очень сильно изменилось. Хотя мегалозавры сыграли, в общем-то, еще одну интересную роль в палеонтологии. Ну, помимо того, что они стали первыми динозаврами, помимо того, что самого мегалозавра много раз перестраивали, мегалозавры еще и стали таким центром притяжения, такой дружелюбной большой семьей, в которую постоянно приписывали все новых и новых динозавров. Короче, пока не очень разбирались в систематике, почти что любой большой динозавр, которого находили, становился представителем мегалозаврид. Конечно, не самим мегалозавром. К счастью, родовые названия давали новые. Но вот семейство мегалозаврид с большим удовольствием принимало все новых и новых членов. Такая вот большая семья мафиози динозавровых. Но потом эта семья все-таки очень сильно сократилась. Оказалось, что нельзя любое большое и зубастое существо все-таки считать мегалозавридом. Динозавры достаточно сильно отличаются по очень многим параметрам. Там, по строению позвонков, по длине конечностей, по форме там, челюстей, опять же, форме того же черепа. Куча всего, там зубы разные у них. В итоге мегалозавриды очень сильно потом подсократились. Многих потеряли своих, но и на данный момент выглядят именно они так. Пожалуй, что самые известные представители мегалозавридов – это торбозавр, скелет которого вы тут как раз видите, и, собственно, сам мегалозавр. Ну что же они себя представляли? Они, как видите, многочисленные. Конечно, каждый динозавр имел какие-то свои уникальные особенности, но в целом такой среднестатистический никакой хищник. Ну, длиною не супер большой, не супер маленький. Где-то от 6 до 8 метров. В плане строения челюстей, ну, не супер какой-то мощной челюсти обладал, ну, и не супер слабый. Передние конечности, ну, не то чтобы очень длинные, но и как бы не совсем короткие, как у тираннозавра. В общем, по какому параметру не возьми, что-то такое среднестатистическое. Даже вот на морду посмотрите. Вроде и не сказать, что у них вот прям совсем никаких гребней не было. Ну и прям каких-нибудь там супер оригинальных хохолков, как у креолофозавра, или же там рогов шикарных, как у карнотавра, здесь не видать. Таким образом, получается, что это были, ну, просто такие ранние эксперименты динозавров, ну, которые ни на чем не специализировались особо, и в итоге потом узким специалистам своего дела проиграли. И в конце концов, начиная с конца юрского периода, их численность существенно сокращается, но в милу они вымирают окончательно.
Но несмотря на такой как бы образ жизни, ну, достаточно среднестатистический, все-таки они успели сыграть достаточно важную роль в процессе эволюции, дать начало многим группам динозавров. И, кроме того, собственно говоря, на ранних этапах эволюции мезозойских сообществ, то есть где-нибудь там в ранней юре, в средней юре, они часто играли роль прямо-таки суперхищников. Следующая большая группа – это спинозавриды. Вот эта группа уже действительно отличившихся динозавров, очень специфических. В принципе, спинозаврид ни с кем не перепутаешь. Конечно, я уверен, что все уважаемые слушатели что-нибудь про спинозавров слышали, и вы знаете, почему они такие. Потому что они стали специалистами по ловле рыбы. Для этого им пришлось удлинить существенно череп. Ну, как я уже упоминал, в принципе, у всех карнозавров череп удлиненный, но у этих он стал прям вообще совсем крокодилячий. У них появились дополнительные сенсорные органы на кончике морды, которые позволяли ощущать мельчайшие колебания воды рядышком с носом. Можно было нос просто опустить и рядом с краем какую-то рыбешку почувствовать. Многие из них развили достаточно мощные передние лапы для того, чтобы, например, выбивать рыбу из воды. Но в итоге спинозавр в этом плане зашел так далеко, что передние лапы стали практически такой же длины, как задние. И с большой долей вероятности он ходил на четырех ногах, опираясь на передние лапы. Ну и кроме того, некоторые еще и развили себе хвост такой вот высокий, поэтому еще тоже чуть-чуть поподробнее поговорим. И, конечно, вот такой оригинальный парус. Но давайте посмотрим некоторых представителей. Один из самых знаменитых спинозаврид и, ну, в общем-то, на самом деле, один из довольно-таки знаменитых динозавров вообще, это Барионикс. По крайней мере, в большинстве книжек про динозавров про него обязательно чего-нибудь донапишут. Название переводится как «тяжелый коготь». И действительно, собственно, одной из первых находок, которую сделал любитель палеонтологии, был очень мощный коготь. Ну, каждый раз, когда в Европе обнаруживают классные такие большие когти, это вызывает большой интерес у ученых. Ну и поэтому, понятное дело, про Барионикса уши прожужжали всем европейским палеонтологам, а потом вообще всем палеонтологам, ну и затем и всем детишкам по всему миру. Действительно, когти у него были приличного размера. Конечно, некий резинозавр, но ничего так. Вот. Кроме того, как оказалось, у него была тоже такая крокодилячья морда. Ну и в целом он был полуводным ящером. И, конечно же, в первую очередь специализировался на ловле рыбы. На это указывает его мордаха и такие довольно-таки конусообразные зубы, которыми неудобно разрывать мясо, зато удобно протыкать верткую добычу. Ну и все те же когти, большие тяжелые когти. Много их, на самом деле, всяких этих спинозаврид. Я думаю, что прям всех перечислять смысла нету, но вот назову еще одного интересного товарища. Это иритатор, хищник спинозаврид из... соответственно, из Бразилии, если не ошибаюсь. Родом он из Бразилии. И у него очень интересное название. Ирритатор переводится как раздражающий. Сразу встает вопрос, кого же он так раздражал? Почему его так обозвали? А все дело в том, что ирритатора обнаружили у перекупщиков окаменелостей. И эти коммерсы хитрые, они решили добавить цены полуразрушенному какому-то непонятному черепу. Ну, кто будет покупать какие-то дурацкие фрагменты черепушки? Другое дело целый череп. Поэтому они взяли кусочки черепа, которые были, и слепили из глины все недостающие части. И в итоге в таком виде он поступил к ученым. Ну, они потом еще подкрасили все, там, чтобы казалось, что это вообще цельная кость. Но когда палеонтологи стали разбираться, они, конечно же, подделочку-то заметили, стали смотреть, что там за лишняя порода, и самое ужасное, они поняли, что череп слепили вообще неправильно. То есть, там есть, конечно, настоящие кусочки, но они вообще стоят не на тех местах, длина черепа неправильная, высота неправильная, короче, все неправильно. Пришлось
натуральные кусочки черепа вытаскивать из гипса, все остальное разрушать и по новой уже как бы реконструировать реального динозавра. Этот процесс палеонтологов очень сильно раздражал, поэтому в итоге ирритатор получил название раздражающий, раздражитель. Ну, хотя в целом, я думаю, что ничего особо раздражительного в его облике не было. Такой же как бы среднестатистический хищный спинозаврит, как и многие-многие другие. 8-метровый такой хороший. Ну, а вот дальше пора поговорить про того динозавра, которого, конечно же, все ждут, как только речь идет о спинозавридах. Собственно, о самом спинозавре. Как и полагается, собственно говоря, история спинозавра во многом, я бы сказал, будет даже интереснее, чем сам динозавр, но это, наверное, не тот случай. Но, скажем так, не менее интересно, чем сам динозавр. История началась еще в начале 19 века. Благодаря исследованию барона Эрнста Штромера фон Райхенбаха, немца, который вместе с экспедицией отправился в Африку и собрал там прекрасную коллекцию костей самых разных динозавров. Это, кстати, кость бахариозавра. Мы к нему еще сегодня вернемся. О нем сегодня тоже речь пойдет. Он тоже относится к сфере наших сегодняшних интересов. Но пока что сосредоточимся именно на спинозавре. Значит, вот все, что было найдено. К несчастью, сейчас это известно только в виде фотографии, потому что все это было разрушено. Значит, наступает у нас, соответственно, Вторая мировая война, 44-й год, Берлин бомбят, и в музей попадает снаряд, и куча экспонатов гибнет, в том числе кости бахариозавра, кости спинозавра и куча-куча всего остального. Долгое время бедняга спинозавр оставался вообще без каких бы то ни было материалов. Но, конечно, до этого печального события, с 1915 года по там, 1944 год, за 30 лет его уже успели изучить, написать несколько работ, дать название и даже нарисовать реконструкции. Само название спинозавр, вот в нашем, как говорится, русском восприятии, кажется, что это динозавр с какой-то очень большой спиной. Наверное, это вот как-то связано с этим гребнем такой спиной. Пенистый ящер такой получается. Но на самом деле это не совсем, конечно, правильно, потому что спинос – это греческое слово, и означает оно шип. Но действительно это связано именно вот с этими отростками позвонков. То есть именно назвали его таким вот шипастым ящером в честь этих больших отростков позвонков. А как именно он выглядел, было не совсем понятно, но было очевидно, что у него было что-то большое, высокое на спине. Правда, возможно, это был просто парус. На нем была натянута перепоночка тонкая. И тогда он мог служить либо для красоты, либо для охлаждения в жаркий день, либо для подогрева на солнышке. Правда, от этой версии уже отказались, потому что сейчас уже доказано, что они теплокровные. Либо для того, чтобы накапливать жирочек, как вот тут показано. Но, опять же, эта версия сейчас не популярна. Сейчас считают, что, скорее всего, это было нужно либо для охлаждения, либо для демонстрации. Либо еще вариант просто для крепления мощных мышц спины, чтобы плавать было удобнее. Тут между этими большими отростками позвонка были очень хорошие такие мышцы, которые позволяли ему сгибаться во все стороны и стремительно плавать. Итак, как я уже сказал, в 44-м году весь материал по спинозавру был уничтожен. И как ни странно, но в тех местах, где раньше находили спинозавров, а это Север Африки, в Египте, там, допустим, в Марокко, долгое время ничего практически по спинозавру больше не находили. Только зубки. Зубок много. Прям настолько много, что они вот сейчас буквально там в интернете продаются. Их огромное количество находят и по настоящий день. А вот других фрагментов практически никаких не было. И лишь уже в 80-е годы наконец-то появились новые находки. И потихонечку, полигонечку они стали все новые и новые появляться, их все больше и больше. Но ни одного целого скелета до сих пор нет. Поэтому спинозавр целиком нам так и неизвестен. И каждый раз, находя какую-то новую находку, какой-то новый кусочек этого пазла,
мы узнаем много о спинозавре. В результате у него с новыми находками поменялась форма паруса, с новыми находками удлинился сильно нос. Вот вы даже видели, что на ранних иллюстрациях он был прям такой совсем короткомордый, как тираннозавр. Сейчас мы знаем, что он очень длинноносый был. И потихонечку изменяется длина его лап в нашем представлении, и даже изменился хвост. Ну вот одна из таких очень хороших находок, сделанных в уже, по-моему, начале 21 века, если не ошибаюсь. Это, соответственно, задняя конечность, вот фрагмент уже таза. А опять же, вот эти отростки, которые показали, что форма паруса гораздо интереснее, чем мы думали раньше. И совсем недавно, буквально 3 года назад, был найден хвост, который оказался очень высоким и похожим на весло. То есть таким отличным приспособлением для плавания. И после обнаружения этого хвоста спинозавр приобрел вот на иллюстрациях такой вид. И именно такой вид на данный момент считается самым правильным, самым актуальным. Пока не найдут что-нибудь еще. Если вы посмотрите внимательно на эту иллюстрацию, вы заметите, что помимо хвоста, помимо фрагментов, так сказать, позвоночника, фрагментов морды, известна еще только задняя лапка. Ну, например, вот эта часть неизвестна практически никак. Поэтому, возможно, еще какие-то неожиданные открытия. Вот как менялся облик в итоге нашего спинозавра. Это один из самых таких переменчивых ящеров. Кстати, вот именно вот в таком виде он успел побывать в одном из фильмов франшизы «Парк юрского периода», «Парк юрского периода 3». Как двуногий, такой активный наземный хищник. Но сейчас, как вы видите, он уже представляется совсем другим. Кстати, появляются, так сказать, некоторые работы, которые предполагают, что все-таки он был скорее двуногим и на четыре ноги практически никогда не опирался. Так что вот эта идея, все-таки четырехногий он или двуногий, она до сих пор достаточно спорная. Я думаю, что как только лапу переднюю найдут, вот тут все споры прекратятся. А пока этот вопрос еще остается открытым. Также остается вопрос открытым, как, собственно, наш спинозавр охотился. Есть версия, что наши спинозавры охотились в воде, как крокодилы. Плавали и ловили рыбу. Но есть версия, что они ходили по суше и охотились подобно цапле. Ну, или же даже, возможно, отчасти подобно медведю, выбивая рыбу из воды. Ну, собственно, так же, как и другие спинозавриды, скорее всего, охотились. И самое забавное, что каждый год данные меняются. Появляются новые, вроде бы, сведения. Но они то говорят в пользу наземного спинозавра, такой, который только иногда, там, ну не иногда, но может постоянно, но именно ходит по воде, очень редко плавает. Либо вот в пользу совсем водного спинозавра. Вот взять хотя бы прошлый год. Да, вот его, значит, реконструкция, вот его окружение. Это, так сказать, его блюдо дня, меню. Вот есть тут такие интересные пелоносы. Древние, есть множество других довольно крупных рыб. Как оказалось, присутствует даже некий пресноводный плезиозавр. Только в прошлом году такого нашли. В общем, довольно любопытное его было окружение. Такая приятная компания в Древней Африке. Но, как я обещал, хотел вам показать хотя бы два исследования в качестве примера, которые могут доказать, что спинозавр точно плавал. Или же, что спинозавр точно совершенно ходил по суше и охотился как цапля. Причем, что забавно, оба исследования вышли в 2022 году. Значит, вначале решили изучить кости спинозаврит. Их попилили, посмотрели, что внутри, и выяснили, что кости очень сильно отличаются от костей других динозавров, но и между собой они тоже довольно сильно разнятся. Значит, посмотрите. Допустим, если мы возьмем каких-нибудь там троодонов, тираннозаврит и так далее, мы увидим, что внутри костей имеется довольно много такой вот рыхлой ткани. И очень мало плотной. То есть они пытаются скелет свой облегчить по возможности. Ну, единственное, что им не позволяет сделать его уж совсем легким, это то, что они сами весят прилично. Поэтому уж супер тонкую кость сделать нереально. У барионикса, всяких зухомимов, там иритаторов и прочих, у них уже внешний слой начинает сильно утолщаться. Это говорит о том, что они достаточно много времени проводят в воде, но все-таки
это еще не плотная полностью кость, как у полностью водных животных. А вот у спинозавра кость стала совсем монолитной, чтобы именно постоянно жить в воде. Если вдруг кому-то непонятно, как вот эта толщина и плотность кости связана с водным образом жизни, ну, вы можете вспомнить, как вы себя чувствуете где-нибудь там на морике, ну, или даже в озере. Вот так вот разбегаешься, плюхаешься, вот, плывешь куда-нибудь там, ныряешь, а тебя вот как за ноги наверх вытягивает, и все, и ты уже снова на поверхности, там лапками вгребешь, а погрузиться не можешь. Причина в том, что у нас есть легкие, и благодаря легким мы, как поплавки, находимся все время на поверхности воды. Когда мы там временами просто плюхаемся и отдыхаем, так сказать, развлекаемся, купаемся, это ничего страшного. В конце концов, можно выдохнуть полностью, и тогда ты избавишься от лишнего воздуха и можешь погрузиться на дно. Но когда ты полностью водное животное, и ты постоянно находишься в воде, это все очень неудобно. Находиться на поверхности не вариант. Тебе надо плавать в толще воды и активно гоняться за рыбой. А полностью выдыхать и погружаться, ну, как бы, сколько ты тогда под водой сможешь провести? Секунд 30, минуту? Что-то тоже не очень для охоты. Надо и легкие полностью, наоборот, наполнить воздухом, но в то же время быть тяжелым. И для того, чтобы стать достаточно тяжелыми, все водные животные идут двумя путями. Развивают пахиастоз и остеосклероз. Они утолщают кости и делают их более плотными. Так произошло у китообразных, так произошло у ластоногих, у сирен, среди древних, у ихтиозавров, у плезиозавров, ну и, пожалуйста, у спинозавров. А значит, они полностью водные. Казалось бы, вопрос закрыт. Да и хвост вот такой классный тоже для водного образа жизни подходит. В общем, все прям чики-пуки. Все сошлось. Однако, в том же 2022 году выходит совсем другая статья, в которой делают абсолютно вот такую достоверную, правдоподобную, детальную 3D-модель динозавра. Делают эту 3D-модель, делают 3D-модель скелета, сканируют каждую кость, затем делают детальнейшим образом мышцы, дыхательную систему, все-все-все, все дела. И потом вот эту модель запускают. И, во-первых, обнаруживают, что все-таки центр тяжести у нее ближе к задним ногам, то есть, скорее всего, он в основном ходил на двух ногах, не на четырех. И второй момент, что плавать он может очень плохо. Максимально развивает скорость 1 метр в секунду. И это не быстро, это 8 километров в час, даже меньше, по-моему. Значит, охотиться в воде он, плавая, не мог. А ходил и охотился, как цапля. Больше похож на цаплю. Вот и кому, как говорится, верить, кто прав, кто виноват, непонятно. Но верить науке не принято, и надо проверять. Надо еще исследования проводить. Но со своей стороны могу добавить один интересный факт, вот с точки зрения ихтиолога. Вообще-то говоря, большинство пресноводных рыб перемещаются за скоростью 1 метр в секунду или медленнее. Поэтому, если действительно у спинозавра была такая скорость и посчитали все правильно, может, это не так уж и плохо. Может быть, ему и хватало. Но это так, как говорится, на подумать. Ну, а я перехожу к последнему из спинозаврит, которого я сегодня освечу. Освечу. Короче говоря, пролью на него свет. Это сиджилмассозавр. Вот это вообще совершенно непонятная штуковина, которую обнаружили тоже на севере Африки, в тех же местах, что и спинозавра. Но при этом он выглядит как-то странновато. Значит, в 96-м году заметили, что некоторые позвонки спинозавра не похожи на позвонки спинозавра. Они какие-то слишком короткие и широкие. Тогда выделили новый род – сиджилмассозавр. Собственно говоря, в честь древнего города Сиджилмас, который был когда-то в Марокко. Постепенно еще кое-какие кости вроде как приписали сиджилмассозавру, но каждый раз встает вопрос, все-таки это реально сиджилмассозавр или нет. Да и вообще встает вопрос, существовал он или нет. Опять же, буквально каждый год вот две группы исследователей, которые занимаются спинозавридами, выпускают на перегонки статьи.
И одни абсолютно точно, вот 100%, там, смотря все позвонки, вот как раз заложив там все данные в таблицы во всевозможные, доказывают, что сиджомасозавра не существовало. На самом деле есть только спинозавр. И вот это вот все кости его. Вот это вот просто разновидность спинозавра. Но другой вид. Окей. Все-таки спинозаурус бревиколис. Немножко другой вид. Но вообще вот, как бы от спинозавра почти не отличается. В следующей же статье, вторая группа ученых, доказывает абсолютно 100% и без сомнений, что сиджомасозавр – это самостоятельный динозавр. Что у него вообще не было никакого паруса на спине. Что у него была значительно короче шея, что она была мощнее. А вот последнее, как говорится, известие – это то, что крупнейшие образцы якобы спинозавра – на самом деле образцы сиджомасозавра. Но в итоге, кто прав, кто виноват, опять же, видимо, покажет только время. От себя же могу добавить, что вообще вот эти ребята крупные были, очень крупные. А вот самые крупные кости, которые находят там, правда, только кусочек морды, непонятно, какого точно размера было животное, но предполагают, считают, измеряют, экстраполируют до 15 метров. 15 метров – это абсолютный рекорд длины для всех тераподов, для всех хищных динозавров. Поэтому кто-то из них определенно самый крупный, самый длинный из всех хищников. Не самый тяжелый, но зато самый длинный. Но правда, кто из них, непонятно. То есть, если сиджомасозавр не существует, то самый крупный, разумеется, спинозавр. А если он есть, то вроде как именно ему-то и приписывают самые большие кости. То есть, тогда получается сиджомасозавр самый крупный. А реальные спинозавры были до 11 метров. Но, как я уже сказал, пусть палеонтологи пока с этим разбираются, а мы будем двигаться дальше. Следующая большущая такая разнообразнейшая веточка принадлежит так называемым аллозавроидеям. И тут тоже кого только нет. Пятницкий завр, асфальтовинатор, митриакантозавриды, аллозавриды и, конечно же, карфхародонтозаврии. Во как! Их так много, что я даже вот прям буквально хотел по каждому, там, по одному, по два слайда сделать, и в итоге все равно получилось много, поэтому некоторых я даже решил опустить. Ну, например, я проигнорировал пятницкий заврид, уж извините меня, пятницкие завриды, не обижайтесь, пожалуйста. Но могу сказать, что это были небольшие, тоже не супер какие-то специализированные интересные ящеры, ну, по крайней мере, каких-то вот прям многочисленных интересных фактов про них сообщить не получится. Длиной где-то метров 5-7. Двуногие быстрые достаточно. Ну и, соответственно, питающиеся всем подряд. Как, впрочем, примерно и асфальтовинатор. Но ему я все-таки решил уделить отдельный слайд. Потому что, во-первых, от него достаточно много чего нашли. От одного. И это неплохо. А во-вторых, он прям был такого странного систематического положения, что, вообще-то говоря, одна его находка в очередной раз полностью заставила вот так вот переместиться всей системе динозавров. Раньше вот эти все аллозавроиды и мегалозавры считались прям дико разными существами. Прям очень сильно далекими родственниками. Но потом был найден асфальтовинатор, у которого в строении было кое-что от мегалозавров, а кое-что от аллозавров. И в итоге, когда вот такой вот странный микс признаков у него обнаружили, получилось, что аллозавры и мегалозавры на самом деле все-таки относительно близкие родственники, далеко отстоящие от всяких тираннозавров и прочих. Ну и в итоге была построена та система, которую я показывал. Ну, сам по себе асфальтовинатор был древним динозавром, среднеюрским. В то время он был достаточно неплохим ящером, всего-то 7-8 метров, казалось бы. Но вообще-то говоря, тогда больше не было. То есть это был предел. Так что он был вполне себе верховным хищником в Аргентине Средней Юры. Ну, как бы есть чем гордиться. А во многом он напоминает, как говорил, лозавров. Хотя лозавры будут так вот поинтереснее, попродвинутее по ряду признаков. Следующая группа. Метриакантозавриды. Их тут тоже очень много. Другое их название – это синрапторы, так их тоже часто кличут, потому что здесь один из представителей очень известных – синраптор. В основном их всех обнаружили в Китае, а может быть и всех в Китае. Да вообще, по-моему, всех в Китае, да.
Чисто такая азиатская история. В среднем они тоже не очень-то большие, порядка 7 метров. Ну, хотя есть янхуанозавр, который отличился. Вот его я как раз решил показать. Вот он аж до 11 метров дорос, и прям, ну, такая вот претензия уже на что-то серьезное. Опять же, безусловно, для вот своего возраста, это примерно 160 миллионов лет назад, он был верховным хищником в Азии. Но, опять же, прям каких-то супер его уникальных способностей я не назову. Такой нормальный хищный динозавр. Достаточно проворный, достаточно сильный, способный и охотиться, и поедать падаль, и охотиться на достаточно крупных животных, и на достаточно мелких. Кстати, был ли он стайным или же нет, большой-большой вопрос. По большому счету от него найдено слишком мало костей, чтобы на этот вопрос ответить. Дальше, собственно, аллозавроиды. И, безусловно, самый-самый известный из них – это сам аллозавр классический. Вот уже этот динозавр действительно сейчас является одним из самых популярных из всех мной описанных и, самое главное, одним из самых изученных. Ну, спинозавр тоже неплохо так хайпует. Но спинозавр, как я уже говорил, известен только по кусочкам. А вот с аллозавром порядок полный. Несколько отличных скелетов. По 95% от скелета. Изучен он и вдоль и поперек. Там посмотрели и на зубы, и на кости, и на ноги. Просчитали скорость, померили вес. Короче, все, что можно было. Заметили какие-то там подвиды. Оказалось, что около воды там жил одна разновидность аллозавра. Чуть подальше там в лесах жила другая разновидность. Посмотрели, как он, как бы, биом особенности. Выяснили, что они охотились, скорее всего, группами. Вот эти ребята могли, особенно когда были молодыми. В общем, много всего интересного, хотя тоже иногда появляются какие-то неожиданные исследования. Я об одном из них я поговорю. Ну, в целом, значит, аллозавры у нас получаются хорошими, крупными, топовыми хищниками, длиной до 9 с лишним метров, весом порядка 2 тонн, со всеми полагающимися там этими воздушными мешками, теплокровные, активные и достаточно умные. Кстати, насчет ума. Возможно, опять же, многие, кто интересуется палеонтологией, что-то такое хотя бы краем уха слышали про невероятное исследование мозгов, которое было проведено всего лишь пару месяцев назад. Ну, точнее, провели-то его в прошлом году, но пару месяцев назад статья вышла в свет, и весь мир ахнул. В чем суть? Раньше, когда пытались понять интеллектуальные способности древних животных, опирались на соотношение размера мозга к размеру тела. Если мозг маленький, тело огромное, ну, значит, животное тупое. Если мозг большой, в маленьком теле, значит, умный. Вот мы, например, да? Мозг достаточно большой, тело не очень большое. Поэтому мы умные. А вот, скажем, какая-нибудь ящерица, у нее тело вроде небольшое, но мозг совсем маленький. Она глупая. Ну, есть там, не знаю, примеры, когда супербольшое животное, а мозгов почти нету. Ну, например, там есть прекрасные эти нематодки, такая разновидность червей. Длиной под 54 метра. 54 метра, Карл. И при этом мозгов-то там практически никаких. Ну, понятное дело, что от червяка мы высокого интеллекта не ждем. Ну, хорошо. Значит, все вот эта штука, которая, как говорится, соизмеряла размер мозга с размером тела, называлась коэффициент энцефализации. Это, честно говоря, и называется так до сих пор. Вот. По коэффициенту энцефализации тераподы, хищные динозавры, ну, в том числе наши сегодняшние герои, они все достаточно умные относительно. Но, конечно, смотря с кем сравнивать. Сравнивая с крокодилами, ничего так получается, не глупее, по крайней мере. А вот сравнивая с птицами, уже, конечно, ситуация похуже. Вот. Самый умный получал страдум. Маленький, но с большим мозгом. Вот у него мозг практически как у птиц. Однако, значит, в 23-м году за динозавров взялась нейрофизиолог. Чтобы вы понимали, это наконец-то специалист, который что-то в мозгах понимает. И они сказали, что вы вообще все делаете неправильно.
Безразлично, с какого размера там этот мозг относительно тела. Этот коэффициент энцефализации, он мало о чем говорит. Гораздо важнее, сколько конкретно клеток нервных внутри мозга помещается. Сколько там нейронов в конечном мозгу. Но хорошо, допустим, автор права. Автор это вот Херкулана Хаузель, Сюзанна Херкулана Хаузель. Так вот, допустим, Сюзанна права, но в таком случае встает сразу вопрос, а как вообще понять, сколько нейронов было в мозгу, допустим, у аллозавра или тираннозавра. Есть маленькая проблема. Мозги-то не сохранились. Вот когда мы там меряли коэффициент энцефализации, мы смотрели на полость мозга. Внутри черепа была полость, в ней был мозг. Мозга нет, полость есть. Можно по размеру полости прикинуть размер мозга и посчитать, соответственно, размер мозга по сравнению с размером тела. Но вот даже можно примерно форму этого мозга понять. Заметить там полукружные каналы, примерно прикинуть, какой у него был слух. Посмотреть, какой формы был мозг. А, зная форму мозга современных животных, мы, например, можем понять, что вот эта часть мозга отвечала за обоняние, там, другая там, вот, за слух и так далее. Ну, в общем, примерно можно строение мозга понять. Ну, а как понять, сколько тут нейронов? Однако, как оказалось, в принципе, количество нейронов и вес мозга – это параметры очень тесно связанные. И зная вес мозга, можно посчитать количество нейронов. А вес мозга можно посчитать по объему. А объем мозга нам известен. То есть, смотрим в полость мозга, меряем объем, пересчитываем на вес, пересчитываем на нейроны и получаем, вуаля, циферки, сколько нейрончиков было в голове динозавра и насколько он был умен. В итоге у тираннозавра оказалось около 3 миллионов нейронов. Ну, чуть поменьше, там 2 с чем-то, 2,5, по-моему. Это примерно столько же, сколько в мозгу у бабуина. Это, между прочим, обезьяна. То есть тираннозавр был не то, что умен, как бы достаточно умен для птицы. Он был умнее, чем многие обезьяны, умнее макаки. Но это тираннозавр. У аллозавра мозгов было поменьше, но, в принципе, тоже Сюзанна посчитала и его количество нейронов. Оказалось, 1,9 миллиардов нейронов. Ну, а я не поленился и посмотрел, у кого сейчас 1,9 миллиардов нейронов. А оказалось, что интеллект аллозавра был такой же, как у сине-желтого ары. И это больше даже, чем у ворона. Говоря по секрету, вообще-то говоря, больше, чем у собак, кошек и, например, львов. Чтобы вы понимали, да? То есть, ну, как бы, если просто по количеству нейронов считать, если действительно посчитано неправильно, получается, что это был прям мегамозг. То есть, супер умное, очень интересное животное. С очень необычным поведением, с какими-то, наверное, никак невероятными брачными танцами, с какими-то невероятными, там, не знаю, песнями, с какой-то очень своеобразной охотой, обучаемое. Ну, то есть, прям получается, что они были очень умные. Кстати, буквально тоже совсем недавно нашли косточки хрящи горла динозавра. Правда, вообще ни разу не тераподов. А вообще-то говоря, панцирного динозавра, но панцирные динозавры максимально далеки от птиц, однако хрящи глотки оказались примерно такими же, как у птиц. Если даже у анкилозавра глотка была устроена, как у птиц, то у аллозавра-то и подавно. А птицы издают много разных звуков, так что возможно, что аллозавры могли действительно какие-то прям песни петь. Вот, то есть у них было там очень сложное поведение по множеству параметров, даже вот музыкальные какие-то там этюды исполнял. Но есть большие вопросы, насколько это исследование правильно, действительно ли динозавры настолько умны. Ну, чтобы вы понимали, например, если считать просто количество нейронов, то неожиданно оказывается, что где-то в 10 раз больше нейронов, чем у нас, у косаток. Я бы все-таки бы подискутировал бы с косаткой и уточнил бы, действительно ли она умнее человека или нет. На самом деле есть некоторые на этот счет сомнения. Я, правда, не буду говорить, что точно глупее, чем человек, потому что у нас очень мало способностей пообщаться с косаткой. Вот, возможно, что косатки имеют очень глубокий внутренний мир, и я даже, судя по их поведению, догадываюсь, что так и есть. То есть они на самом деле действительно очень умные живые существа.
Но вот мне или они людей, причем в десяток раз, вот это вот вызывает большие сомнения. Короче говоря, интересное исследование. Скорее всего, истина где-то посередине. То есть динозавры не такие тупые, как мы думали раньше. Вот, диплодоки там были по интеллекту на уровне ящерицы, а вот эти ребята реально, ну, может быть, на уровне, ну, если не ворона, то как минимум, там, не знаю, каких-нибудь мелких волнистых попугайчиков. Но все-таки действительно ли они как ары и умнее кошек и собак, вот это вопрос. А как бы там ни было, их мозг мог им очень даже пригодиться, потому что жизнь у них была непростая, и в жизни им приходилось решать самые разные задачи, в том числе многие из них испытывали достаточно жесткую конкуренцию. Например, формация Моррисон в Америке, это, соответственно, древние породы где-то возрастом 150-155 миллионов лет назад, содержит в себе сразу 4 крупных хищника. Среди них торвозавр, тот самый мегалозаврит, скелет которого мы видели. Среди них цератозавр, которого мы еще не видели, но вот он, виден. Аллозавр. Да? И еще, возможно, сейчас вспомню, как его зовут. Заврофаганакс. То есть, неожиданным образом оказывается, что сразу несколько крупнейших динозавров сталкивались буквально нос к носу. Такое очень редко бывает в природе реально. Поэтому, скорее всего, как-то они делили сферу влияния. Вот есть предположение, что, например, цератозавры, они больше около воды охотились, а вот аллозавры, может быть, подальше, например. Возможно, у них была разная стратегия охоты. Возможно, они нападали на разную пищу, ну, на разную группу, на разные группы животных. А возможно, что, например, те же аллозавры были падальщиками. Вот об этом мысль я вам хочу заронить в голову, но мы к ней вернемся буквально через 5 минут. А пока что хотел вам показать парочка супер знаменитых скелетов аллозавров. Имя их Большой Ал. Почему я говорю имя их, тоже скоро поймете. Начнем с Большого Ала, собственно, вот он. Этот динозавр, вообще-то говоря, он по-научному называется Морж-693. Именно так обычно и называются все уважающие себя динозавры. Но вот этот выпендрился еще и получил имя собственное. Найден был в 91 году. Стал сразу очень знаменит благодаря прекрасной сохранности скелета. 95% это что-то с чем-то. Обычно сохраняется процентов 30-20 меньше. Тут 95. Длиной он был 8 метров. Причем, судя по строению костей, он мог еще расти. То есть, вполне возможно, что он бы дорос бы там до 9 с лишним метров. Самка или самец, кстати, неизвестно. Ну и самое, пожалуй, интересное, это то, что у него нашли 19 поврежденных костей. То есть жизнь у него была прям-таки непростая. Переломы ребер, какие-то наросты на позвонках. Ногу он вообще просто там перемял в двух местах. Там на обоих ногах повреждения, и вот правая нога вообще просто там в смятку, и там еще и инфекция пошла, и, собственно, скорее всего, благодаря этому он там и охотиться нормально не мог. Ну и в конце концов он умудрился еще и получить травму таза, вот седалищную кость. Нет, все, вру, это я уж сам путаюсь. Нет, травма таза это у другого. Все, извините. Ну и в конце концов, судя по всему, полгода у него было воспаление после того, как он получил травму ноги, и это его и доконало. Он охотиться не мог и умер с голоду. Захватывающую историю, как именно этот динозавр получил свои травмы, во время каких нападений, как он там восстанавливался потом после травм. В общем, о том, как выглядела вот эта формация Моррисон, какие там динозавры удивительные, там диплодоки, все эти стегозавры гуляют, апатозавры. Вот обо всем этом можно посмотреть в фильме, который вышел на канале BBC. Называется «Баллада о Большом Але». Если вдруг кто-то не видел, могу рекомендовать. Но, кроме того, конечно же, Большой Ал, благодаря своей прекрасной сохранности, очень много дал интересной информации, в том числе отлично сохранившаяся голова, череп и позвоночник позволили реконструировать все его мышцы и понять, как именно он, собственно, питался. Был получен хороший грант институтом в Огайо, и они этим грантом очень грамотно воспользовались. Построили вот такую красивую модельку, натянули все полагающиеся, значит, воздушные вот эти мешочки, мышцы развесили во всех правильных местах, и в итоге оказалось, что
кусать суперсильно аллозавр не мог. То есть он не ломал кости, как тираннозавр. Больше того, он не мог мотать головой из стороны в сторону, как крокодил, или, кстати, как тот же тираннозавр. А лучше всего вот так вот, как вот мы видим на, снизу на этой девочке, отрывал мясо и дергал голову назад. То есть вот так вот вырывал куски мяса. Ну или, возможно, так вот мог рвануть тоже вверх какое-нибудь сильное, маленькое животное, ломая ему кости. Ну и таким образом мы понимаем, что скорее... Вот по типу питания, по крайней мере, он был похож на сокола. Именно у соколов тоже так же мышцы работают. Кстати, вот мы в нашей 3D-динопедии тоже делаем и скелеты, и мышцы. И вот эта модель мне очень помогает правильно понимать, где какие мышцы располагаются. Ну, а вот мы перемещаемся и к следующему скелету. Я уже упомянул про больших алов. И это не случайно, потому что действительно есть большой ал-2. Который тоже найден был буквально спустя несколько лет, тоже в формации Моррисон, только в другом карьере. Еще лучше сохранился, тут, по-моему, 97% скелета, и снова весь ломанный-переломанный. Вот здесь отмечены все кости, которые у него поломаны. Кстати, про него тоже сняли фильм. И вот, в том числе там показано, как он бедняга еще в юности получил по мордам, и у него была переломана челюсть. Но у него также и тут ребра травмированы, то есть он так на бочок хорошенечко упал, или что-то ему прилетело по бочку. Ну и вот он как раз погиб после того, как ему переломали таз. Или же сам он его сломал во время охоты, или уж не знаю как-то еще. Видимо, при этом он повредил еще кучу внутренних органов. И вот это вот ему уже было... того увечья, которое он не смог пережить и восстановиться. Хотя вообще, судя по тому, сколько у него было травм, которые зажили, можно сказать, что с регенерацией у динозавра был вообще полнейший порядочек, ничуть не хуже, чем у современных рептилий. Ну а теперь вернемся к идее, что аллозавр все-таки падальщик. Идея эта не моя, идея это двух исследователей. И она была впервые высказана в 2021 году, после чего их раскритиковали со страшной силой. И вот буквально только что, в 2023 году, они выпустили вторую статью, которую ответили на критику. Значит, в чем идея? Почему, собственно, они считают, что аллозавр падальщик? Ну, во-первых, ну, типа челюсти не очень сильные, не самый быстрый бегун. Но, с другой стороны, не у всех челюсти сильные, не все хорошие бегуны. Это, наверное, не самые важные аргументы. Но самый важный аргумент – это... само строение формации Моррисон. Дело в том, что в формации Моррисон просто невероятное количество растительноядных животных. Там вообще больших животных как-то ну очень много, они очень разные, но растительноядных просто фантастика. Хотя бы одних завроподов известно более 10 видов. Это ну что-то невероятное, абсолютно нигде не, такого нет. И понятное дело, что эти животные периодически погибали по той или иной причине. И, соответственно, вокруг лежала целая куча тел. И эти тела кому-то надо было уничтожать. И палеонтологи решили, что, наверное, аллозавры могли быть как раз суперпадальщиками, которым просто-напросто не нужно было охотиться вообще. Они всегда могли найти какую-нибудь дохлятину и ею наесться. И, собственно говоря, так всю жизнь они и питались. Но есть некоторые «но». Во-первых, многочисленные травмы, которые получены вряд ли из-за того, что они слишком сильно дернули шеей, там, когда откусывали кусок мяса. Можно себе, конечно, представить, как какой-нибудь оголтелый, голодный там, аллозавр откусывает кусок мяса и там, улетает вместе с этим куском мяса, кулетит кубарем, ломает себе все кости. Ну, что-то такая себе картинка. Судя по всему, они все-таки охотились. Но... на это как раз отвечают наши доблестные палеонтологи, что ну так вы же видите, что они же от этих травм и погибали. Значит, охотились они фигово, и они могли, конечно, охотиться, но только делали это в самых крайних случаях, а вообще обычно ели падаль. И, разумеется, охотиться они не умели, поэтому, собственно, и погибали от травм потом. Но есть как бы еще и просто кости разных животных, на которых есть следы от зубов аллозавра. Например, те же пластинки спинозавра, ой, стегозавра, прошу прощения, с следами зубов аллозавра. Но, опять же, защитники версии о аллозавре-падальщике говорят, мол, что пластинки стегозавра без следов заживления. Значит, стегозавр был дохлый, ел он уже падаль.
Короче говоря, опять же, споры ведутся. Опять же, палеонтологам надо еще определиться окончательно. Но мне кажется, как обычно, истина посередине. Действительно, тел было много, поэтому пищи доставалось аллозавру много. Но не стоит забывать, что и аллозавров было немало. Они теплокровные, пищи им надо много. А рядом еще тарлозавры, а рядом еще всевозможные цератозавры. И они, я тоже уверен, совсем не были бы против поесть падаль. На всех падали не хватало, так что падаль. На всех падали не хватало, так что хочешь не хочешь, надо охотиться. Так что скорее.

сильно отличается от аллозавра, и это отдельный род. Ну, пусть, как говорится, палеонтологи дальше спорят, определяются. Я думаю, что большой вид – это аллозавра, или же это отдельный род, на самом деле большой роли не играет. В любом случае, еще один хищник, который гулял рядышком с классическим аллозавром Фрагерисом и тоже составлял ему конкуренцию. Ну, а мы тем временем переходим к последней группе по нашему, как говорится, вот этому систематическому путешествию, но далеко не последнюю по значению. Это кархародонтозавриды. Вообще название кархародонтозавриды переводится как «акула зубы ящера». Назвали их так в честь, собственно, кархародонтозавра, самого первого описанного из них. Так обычно и делают. Ну а самого кархародонтозавра описали как ящера с зубами, как у акулы. Вот зубы кархародонтозавра. Большие, до 12 сантиметров, очень классные. С такими зазубринками тут классными. То есть, ну, серьезный хищник, что можно сказать. А это зубы кархародонта тоже как бы с этими зазубринками. В общем, такая большая белая акула, одним словом, хищная. Ну, в целом и там зуб хищного животного, но, честно говоря, мне не кажется, что они прям безумно похожи. Но оставим это уже на совести тех, кто дал название. Вот они решили, что это акула зубы ящер. На мой взгляд, ну, что-то это как-то на зуб акулы не тянет. Ну да ладно, по крайней мере, название есть. Название есть, и есть множество представителей. Ну и среди самое удивительное, пожалуй, что вот чем кархародонтозавриды могут запомниться всем любителям палеонтологии, так это размером. У всех как-то в голове при слове «гигантский хищник» встает тираннозавр. Ну это нормально, большой, 13-метровый, классный. Но он далеко не единственный. И на самом деле как раз среди всех именно кархародонтозавриды могут попытаться заткнуть тираннозавра за пояс. Среди кархародонтозаврид есть, например, тираннотитан. Ранний меловой товарищ. Если что, это на 60 миллионов лет практически раньше, чем тирекс. Да? То есть уже тогда они были настолько большими, как практически сам тираннозавр. Вес 5-7 тонн, ну это вообще нормальный средний вес для тираннозавра. И длина почти до 13 метров. Это максимум для тираннозавра, если что. То есть тиран-титан прям является претендентом на звание одного из крупнейших хищных динозавров. Но и, как и полагается, крупным хищным динозаврам у него уже начинают потихонечку уменьшаться лапки. Но в отличие от тираннозавра, явно стратегия охоты была другая, ближе скорее к аллозаврячей. Черепушка опять же узкая и опять достаточно сильные мышцы, которые позволяли дергать голову именно вверх и вниз. Следующий парень – это, собственно, кархародонтозавр. Жил он поближе к нам, 99 миллионов лет назад, это уже поздний мел. Жил как раз в том самом месте, где у нас гуляли спинозавры. Пока спинозавры резвились в воде, он как раз там на суше хозяйничал. И был прям-таки очень серьезным таким хищником. Опять же, 12 метров, 6 тонн – это ну прямо-таки серьезная заявочка. Пусть не название самого большого хищного динозавра, но одного из. Вот как раз Древняя Африка и некоторые, так сказать, представители местные. Спинозавр, кархародонтозавр, вот где-то там еще бахариозавры гуляют. Скоро мы и до них доберемся. Мукузавр. Ну, здесь я уже так долго прям задерживаться на каждом не буду. Во-первых, вижу, что по времени я уже рассказываю долговато. А во-вторых, ну, собственно говоря, они все похожи, они реально все очень похожи. Тоже большой, тоже под 12 метров. Ну, видите, тут прям такой красивый рядочек. Из Аргентины хороший хищник. Ну и, пожалуй, самый известный среди кархародонтозаврид – это гиганотозавр. И, возможно, один из самых больших. Как минимум, считается, что его череп ставит по длине рекорд. Иногда намеряли его длину в 1,6 метра, ой, в 2 метра. Но вот сейчас по более хорошо сохранившимся черепам его родственников намерили 1,6 метра. Почему такие большие разницы в длине? Ну, потому что нет у нас целого черепа гиганотозавра. У нас только кусочки черепа. Уж извините. Поэтому то его собирают вот так вот более короткомордым, то более длинноносым. Скорее всего, вот эта версия более правильная. Но 1,62, по-моему, так намерили.
метр 62 сантиметра.

0: сантиметра, это все равно рекорд. У Т-рекса самый большой череп 1,5 метра. Так что он крут, безусловно. Безусловно, это был суперхищник, безусловно, это был как бы лидер в своей экосистеме. И что прикольно довольно, рядом с ним в основном были завроподы не очень большого размера, длиной где-то метров под 15. Поэтому вполне вероятно, что он был охотником именно на завроподов, таким поедателем для нашей динозавров. Ну вот очень такая милая реконструкция, где ему зубки чистит. Абсолютно не жизнеспособная, но красиво. Красовский нарисовал. И очень не милая, некрасивая реконструкция, но зато многим известная. Так гигантозавр предстал в последнем фильме «Мир юрского периода 3. Господство», который вышел в прошлом году. Как вы видите, ну как бы все, кто приходит в Голливуд, меняются навсегда. Вот, пройдя через Голливуд, уже не можешь остаться прежним. Вот так случилось и с гигантозавром. Он очень сильно поменялся в облике, приобрел многое от Годзиллы. Зачем, почему, не очень понятно, но вот теперь он в Голливуде он такой. Ну и последняя вот такая вот новость про крахарогонтозаврит, которую я хотел поделиться. Не последнее мое сообщение, просто вот последнее про крахарогонтозаврит и реально недавняя новость. Это обнаружение вот такого животного, как Мераксис. И, кстати говоря, он как раз известен почти по тому черепу. И вот когда нашли Мераксиса, в очередной раз удалось перемерить нашего гигантозавра. Тоже большой классный парень. Не ставит он абсолютных рекордов в плане длины. Но, как говорится, зато череп хорошо сохранился. На том спасибо. Но у него есть своя фишечка маленькая. У него неплохо сохранилась лапка. И она маленькая. Не просто маленькая, она тут видно на реконструкции взрослого животного, она супер маленькая. Настолько же супер маленькая, как у карнотавра, вот эти вот знаменитые лапочки, и как у тираннозавра. Это, я напомню, вообще три совершенно разные ветви динозавров. Карнотавры, цератозавры, это у нас крахарадонтозавриды, вот части карнозавров, такой большой группы, но вот вообще другая ветвь эволюции. Ну а тираннозавры, это вот сутулорозавры, это еще одна ветвь эволюции. То есть совершенно независимо, в совершенно разное время, совершенно разные динозавры пришли к одному и тому же. Гигантской голове, большому телу и маленьким лапкам. Это то, что называется конвергенция. То есть образ жизни был похожий, и пришлось приобрести одинаковые адаптации. Вот так вот эта штука выглядела. Мераксис. Ну и еще один. Да, я забыл, у меня что-то еще лукбекзавр есть. Тоже недавненько его относительно открыли. Ничего суперинтересного нету. От него вообще только кусочек. Ну, самое интересное – это место находки. Нашли его в Узбекистане, и это очень сильно так расширило его горизонт событий, горизонт распространения крахарадонтозаврит в Азию. Вот так вот его примерно реконструируют. Ну, опять же, вы видели, что от него осталось, поэтому понятное дело, что это очень спекулятивно, но красиво. Ну, и вот прям самое-самое последнее, что нас сегодня ждет, это последняя ветвь внутри каркародонтозавроидов по имени неовинатариды. Вот они. К ним относится, безусловно, сам неовинатор. Очень спорно, но может быть дельтодромей из таких вот тоже более-менее известных. И прям супер спорно, и даже я бы сказал, скорее всего, нет, мегарапторы. Ну, давайте обо всем по порядку. Значит, что касается дельтодромея. Вот. Это еще один товарищ, которого нашли в Африке. Он жил примерно в то же время, да не примерно, а вот точно в то же время и в том же месте, где и спинозавр. Он небольшой. Ну, как видите, относительно, конечно, да. Но при этом он, судя по строению ножичек, был такой достаточно быстренький, шустренький парень. Вот, у него длинная голень, коротенькое бедро, это прям признак хорошего бегуна. Ну, и очень необычное строение такое, хотя он не самый маленький, но очень такой долговязый парень. И вот эти вот многочисленные признаки, а также отсутствие важных частей типа черепа, вызывают огромное количество ученых при попытке понять, кто бы это мог быть. Поэтому этого беднягу то помещали в неовинаторы, где, собственно, я вот его сегодня рассматриваю, то его называли одного из мегарапторов, то просто базальным целурозавром, то прямо же к тернозаврам запихивали, а то вообще ноозавриды. Ноозавриды – это, ну, типа почти карнотавр вот из той оперы. Ну, в итоге, ну, прям непонятно, кто это такой. А еще непонятней вот с этим парнем по имени Бахариозавр. Значит, от него найдены только некоторые были косточки. Причем найдены были еще в начале 19 века Эрнестом Штромером, все тем же. После чего эти все косточки разбомбили вместе со спинозавром. И в итоге сейчас от него неизвестно практически ничего. Иногда некоторые косточки ему приписывают, но под большим вопросом. Вот почему они у меня здесь оказались на одном слайде? Потому что сейчас в основном считают, что бахариозавр – это большой дельтодромей. То есть вот такая же шляпа, как дельтодромей, только длиной метров под 12. Интересно, я бы на это посмотрел бы, на такое огромное, долговязое, длинное существо. Вот, чем-то оно мне какого-нибудь даже терезинозавра напоминает. Очень даже интересно было бы, если бы оказалось, что он тоже был какой-нибудь там всеядный или растительноядный. Но опять нужен материал. Поэтому мы ждем, верим, надеемся, ждем. Когда же наконец появится новый материал, мы узнаем все-таки, кто же вот этот дельтодромея-бахариозавр, как он выглядел, где его место на родословном древе динозавров и, собственно, к чем он питался. Ну, а мы тем временем переходим уже к тем животным, которые точно относятся к неовинаторам, ну, хотя бы потому, что они называются неовинаторы. Поэтому неовинатор всегда будет относиться к неовиторидам, тут без сомнений. Вот такой вот супер узкомордый, прям вообще такой динозавр Пиноккио, небольшой относительно и тоже очень проворный хищник. Между прочим, найден в Англии. И возможно, что в Англии, так как там не очень много пока находок, вот, ну, из того, что мы знаем, он мог быть прям реально одним из самых топовых хищников. В то время, а это у нас ранний мел, Англия представляла собой остров, примерно так же, как и сейчас, собственно говоря. И велика вероятность, что реально на этом острове неовинатор был самым большим и самым опасным. Конковинатор. Еще один очень специфический товарищ, тоже из вот этой самой группы между, соответственно, крохододозавридами и неовинаторидами. Очень необычный. Ну и его, пожалуй, что многие знают, потому что он действительно от всей этой дружной братьи примерно одинаковых динозавров нашел, чем отличиться. Он отрастил себе вот такие безумно странные маленькие горбики. Он тоже известен по отпечаткам, но в принципе во всех этих отпечатках только чешуя, перьев нет, но почему-то частенько ему какие-то перышки пририсовывают. Почему-то некоторым кажется, что у него перья могут быть, о чем я тоже упоминал. Вот даже здесь, пожалуйста, опять же, на лапках мы перья нарисовали. Хотя прям объективных причин для этого я не вижу, честно говоря. Ну и интересная такая новость. В прошлом году нашли в Испании вот такую следовую дорожку какого-то крупного динозавра с повреждениями левой лапы. То есть динозавр шел и хромал. То есть, видимо, это был кто-то типа бедолаги Большого Ала. Повредил себе лапу, ну и вот шел, хромал. Оставил хромающие следы. Судя по размеру, это был здоровенный такой хищник, метров под 6, под 7. Ну, а единственный здоровенный хищник из Испании этого возраста – это конковинатор. Так что, возможно, что это как раз хромой конковинатор тут прогуливался. Вот. Где-то там по берегу озера, вот, окруженного зарослями густыми, с множеством там странных, удивительных птичек. Ну, да ладно, будем пытаться. В общем, вот такой вот странный хромой конковинатор. Ну и, наконец, самое последнее на сегодня – это мегарапториды. Вот они, на самом деле, в этой лекции имеют такое довольно подвешенное состояние. Я долго думал, включать их или не включать, но в итоге решил, что пусть будут. Вот, мне все казалось, что у меня лекция очень маленькая, и надо мне побольше динозавров добавить. Вот, решил, пусть будут. Сейчас понимаю, что можно было и без них обойтись. Но, честно говоря, непонятно, стоило их включать в эту лекцию или нет, потому что их положение очень спорное. Долгое время их действительно относили к неовенаторам. Прям без сомнений, рядышком со всякими неовенаторами и прочими. Недалеко от крахародонтозавров. Потом новые исследования показали, что они скорее ближе к тираннозаврам. Причем кто их прям в тираннозавроидов помещают, то просто вот рядышком с тираннозавроидами. Некоторое время велись споры, то есть прям выходила статья, в которой они были в составе неовенаторов, потом статья, они в составе тираннозавров, потом опять неовенатор, опять тираннозавры. Ну, вот как сейчас происходит со многими другими вещами. Но все-таки последние где-то три статьи их упорно помещают именно в тираннозавроиды или же рядом с ними. Поэтому я бы скорее сказал, если меня бы спросили, будут все-таки, куда их лучше размещать-то? В какой-нибудь энциклопедии, я бы посоветовал бы их поместить именно рядом с тираннозаврами. Но раз уж они в эту лекцию поместились, давайте я о них тоже немножко расскажу. Вообще ребята интересные. Тоже, кстати, достаточно разнообразные. Достаточно разного размера, хотя в среднем где-то метров под 7, но есть и поменьше, есть и побольше. Ну и, конечно же, самое главное, что самый известный среди них, это мегараптор, собственно. Как можно догадаться по названию, изначально решили, что это родственник велоцираптора. Не неовенатора, не тираннозавра, а именно велоцираптора. Заметьте, нигде, ни на одной схеме рядом с велоцирапторами его точно не помещают. В чем причина? Как вот это так получилось? Причина в том, что нашли изначально от него только коготь. Хороший такой. 20 с лишним сантиметров. Шикарный коготь. Как у велоцираптора, но большой. Решили, что это большой раптор. Так и назвали мегараптор. Но потом оказалось, что этот коготь вовсе не такой, как у велоцираптора. Он не на ноге был даже, а на, грубо говоря, руке. На передних лапах. Оказалось, что это очень необычные такие динозавры Фредди Крюгеры с гигантскими когтями на передних лапах. И вообще иначе устроенные, чем рапторы. Длиной они были под 8 метров, весом под 1 тонну. Ну и с помощью, конечно же, этих огромных когтей они охотились. Правда, охотились они, скорее всего, не на супербольшую добычу. Выбирали жертву среднего размера. Могли охотиться из засады. Ну и, в принципе, в рывке развивали неплохую скорость. Но не запредельную. Все-таки бедренная кость и большая малоберцовая почти одного размера. Поэтому как бы немножко пробежаться они могли, но не очень-то быстро. И не очень далеко. Ну, в общем, вот такой вот портрет. Опять же, ничего прям супер запредельного, но самое интересное — это большие когти. А так получается такой среднестатистический, среднеразмерный хищник. Ну, такие тоже должны быть, почему бы нет. Достаточно, опять же, известен в какое-то время был Аэростеон, один из мегарапторид. Стал он известен благодаря тому, что у него обнаружилось в костях много вот таких прекрасных полостей, четко заметных. И с тех пор стали громко, прямо-таки в голос, говорить про то, что у динозавров было двойное дыхание. У них было много воздушных мешков. Но сейчас мы знаем воздушные полости у практически всех динозавров, поэтому Аэростеон потерял свою уникальность, но когда-то он был значим. Ну вот, еще один такой патагонский парень, Мурус Раптор. Он, пожалуй, что отличается минимальными размерами среди всех этих ребят. И это его фишка. Ну и последний из рапторов, про которого я сегодня расскажу, да и последний по дате появления в, так сказать, в сфере интересов палеонтологов. Описали его только в прошлом году. Маип макроторакс. Название Маип переводится как... Ну, не переводится, скажем так. А Маип — это название, это имя собственное. Имя собственное индейского бога. Но его вот представляют как тень смерти. Поэтому часто его вот сейчас вот в популярной литературе стали называть тень смерти. Макроторакс — это широкая грудная клетка. Ну, собственно, то, что нашли, широкую грудную клетку, так и назвали. Кстати, довольно занятно, что в мифологии индийской, было два брата, Маиб и Теленкин. Маиб — это вот такое странное божество, похожее на тень смерти, а Теленкин изображался в виде птицы гигантской. И сейчас и тот, и другой оказались в палеонтологии. Маиб — это мегараптор, а Теленкин — это самая большая хищная птица, которая на данный момент известна из нелетающих. Вот один из ужасных птиц. Вот так реконструируют нашего Маипа. И почему я, собственно, решил на него обратить внимание? Не просто, чтобы продемонстрировать, что я все-таки отслеживаю новости палеонтологии и знаю, кого открыли в прошлом году. А потому что он реально, собственно говоря, внес что-то новенькое в наше представление о мегарапторах, став самым большим мегараптором, известным на данный момент, длиной больше 10 метров. И, кстати говоря, самым последним. Таким образом, мы можем сделать вывод, что, в принципе, мегарапторы, которые казались, ну, просто таким вот проходничком, каким-то тоже просто необычным экспериментом, а это, оказывается, тоже была достаточно успешная группа, которая в некоторых местах заняла нишу прям таких суперхищников. И в итоге дожили практически до самого вымирания. Вот Маиб — это уже прям Мастрихт такой, практически терминальный, то есть это уже прям перед самым-самым вот вымиранием динозавров, и к этому моменту они достигли своего максимального размера. Еще довольно интересен из этих всех братьев австралавинатор, тоже такой мегараптор, который, как несложно догадаться, был найден в Австралии, и там он тоже был крупнейшим из известных хищников, причем жившим за полярным кругом. То есть получается, что эти ребята даже за полярный круг запирались. Вот. Ну вот, можно сравнить оркараптора и Маипа, чтобы понять, что Маип действительно крупнейший среди мегарапторид. Это уже действительно был, видимо, охотник на крупную добычу. Ну вот и все, что я сегодня вам рассказал. На мой взгляд, получилось, к сожалению, немного более сумбурно, чем я ожидал. Но в целом большое количество динозавров сегодня вспомнили. Много интересных данных и много интересных вопросов подняли. Поэтому я очень надеюсь, что несмотря на некоторую такую, может быть, деструктурированность, вы все-таки получили некоторое эстетическое удовольствие и, так сказать, получили некоторую информацию. Ну а также, возможно, у вас есть какие-то вопросы, и вот сейчас я готов буду на них ответить. Думаю, что еще минуток 20 можно меня смело мучить. Если, конечно, еще не все там вымерли, есть у нас слушатели, готовые задавать вопросы.
1: Есть вопросы, есть слушатели, есть донаты. Mm-hmm. Ставьте.
0: Ну тогда, значит, все не так плохо.
1: Ставьте нравлики, ставьте заврики и динозаврики, и все, что хотите. Перейдем к вопросам.
0: Mm-hmm. Прекрасно.
1: Лет 10 назад показывали научно-популярный фильм про мумию динозавра. Попадались ли еще мумии или все только скелеты?
0: Эх, да, много всяких фильмов про мумии есть, не только динозавров, не только научно-популярных, но про динозавров и мумии тоже есть. На самом деле есть, конечно же, мумии динозавров, их находят, я больше того могу сказать, практически каждый год. То есть поначалу это казалось чем-то просто фантастически невероятным. До того момента, как начали работать китайцы. А после того, как китайцы начали работать, оказалось, что мумию динозавра найти в принципе без проблем можно. По крайней мере, пернатых всяких динозавров с отпечатками ткани, иногда там с содержанием желудка, ну не желудка, прошу прощения, кишечника. Желудок растворяется. В общем, находят, ну, вот натурально чуть ли не каждый год. Какие-то супер уникальные находки и не пернатых динозавров, и не в Китае, они вот пореже. Ну, например, недавно была бариалопельта. Такой бронированный динозавр, найденный в Канаде. Очень хорошо сохранившийся, прям целая, красивая, большая такая мумия. Вот. Из совсем недавних эдмонтозавра нашли. Причем вот как раз один из эдмонтозавров был вот в тот момент обнаружен, когда только мумии находить начинали в 99-м году. Стал суперизвестным, и его как раз в фильмах показывали, документальных. Возможно, что как раз про него-то вы фильмы смотрели, про эдмонтозавра Дакоту. Но вот сейчас нашли еще одного эдмонтозавра. суперновую информацию не получили, но хотя помню, такая достойная, много чего сохранилось из разных мест. И, кстати, вот еще в прошлом году, например, нашли мумию очередного этого раптора, дромеозаврида, то бишь. Правда, опять же, из Китая. Содержимое кишечника, все как полагается. Так что да, мумии есть.
1: Следующий вопрос. Интересно, какой аргумент или находка может точно поставить точку в споре о теплокровности?
0: Я думаю, что здесь вряд ли будет какая-нибудь такая находка, которая прям перевернет наше представление полностью и вообще там сразу однозначно покажет. Даже если мы найдем, например, шикарно сохранившееся четырехкамерное сердце, в принципе, есть одно вроде сердца, но там есть сомнения. Вот, все-таки это сердце или это конкреция какая-то. Но даже если вот будет прям вот с абсолютно 100% сохранившееся шикарное сердце, оно будет четырехкамерное, это все равно не докажет 100% теплокровности динозавров. Потому что у нас есть крокодилы с четырехкамерным сердцем и холоднокровные. Поэтому вот даже такая, казалось бы, уникальная находка все равно не сможет поставить точку. Я думаю, что точка будет поставлена тогда, когда накопится просто массив данных уже приличный. То есть каждый раз с разных сторон заходя, мы получаем кусочками вот эту информацию, доказывающую, что динозавры теплокровные. Очень редко ставящую вот информацию под вопрос, как бы скорее чашу весов в пользу холоднокровности, но в основном именно доказывающую теплокровность. Ну и в конце концов, наверное, просто количество уже находок вот этих вот доказательств теплокровности настолько перевесит холоднокровность, что этот вопрос просто уже станет всем неинтересным, и уже там будут какие-то редкие, одинокие голоса, которые в конце концов, может быть, и затихнут, и все успокоится. Мне, кстати, кажется, что мы к этому моменту приближаемся, потому что натурально в последнее время очень много уже самых разных данных, доказывающих, что динозавры теплокровные появляются. Примерно та же история, кстати, и с вымираниями. Тоже прям вот супер однозначных никаких свидетельств нет, но масса доказательств того, что астероид привел к вымиранию, вот, она накапливается, накапливается, и в конце концов уже статьи, которые какие-то другие альтернативные версии вымирания рассматривают, они появляются все реже и реже и реже и просто замолкают потихонечку. Голоса конкурентов замолкают.
1: Следующий вопрос.
0: А с какой целью вы там этот нимб установили? Я не хотел бы понять.
1: Где нимб?
0: Который сейчас светит прямо в камеру.
1: А, сейчас, секунду. Это я не вас светил, я светил
0: других. Ну вот, получается, что нас.
1: А теперь вас. А теперь светит?
0: Нет, теперь нет.
1: Хорошо. Насколько часто вносятся изменения и дополнения в систематику разновидностей динозавров?
0: Так, ну, я вам, собственно, по-моему, об этом говорил на протяжении всей лекции. Часто. Каждый год находят нового динозавра, и обязательно это, причем даже, ну, как бы в журнал не пропустит, если ты не поставишь этого динозавра в систему. А чтобы поставить его в систематику, да, найти ему место на какой-нибудь ветке, надо внести данные в таблицу, и не просто по этому динозавру, а еще и по его родственникам. Ты новый исследователь, у тебя свои представления, ты новые признаки рассматриваешь, ты немножко по-другому данные вводишь в компьютер, получаешь немножко другую систематику, и в итоге вот нового динозавра нашел, хопа, неожиданно систематику старых тоже пересмотрел, нечаянно. Ну, это, как правило, не радикальные перемены, то есть там чаще всего просто там пару звеньев меняется, то есть оказалось, думали, что этот там более предковый, оказалось, что он более продвинутый. Но иногда вот прям-таки берут и мегарапторы перепрыгивают из кархародонтозаврид в тираннозавриды. И такое бывает.
1: Следующий вопрос. Я где-то слышал, что спинозавр использовал свой гребень, чтобы сохранять энергию.
0: Ну, чтобы как-то теплообмен осуществлять, это да, это, ну, как много таких версий, всяких гипотез, там, проверочек было интересно. Но прямо именно энергию я не очень представляю как. То есть, как бы, мышцы там могут какие-то крепиться, чтобы он был более эффективно двигаться, это да. Там, ну, жир мог быть рядышком, это да. А как он там мог энергию, в каком виде он эту энергию накапливал? В виде жира, ну, тогда это горб там получается. Мне это не очень понятно, честно говоря. Я такого не слышал и не очень понимаю, в чем суть этого исследования.
1: Следующий вопрос. Когда разошлись эволюционные пути аллозаврид и тиранозаврид? Я где-то слышал, что они такие же родственники, как и мы, и кенгуру.
0: Ну, в принципе, сопоставление на самом деле неплохое, да, потому что ну, натурально они очень-очень давно разошлись и очень далеко. Хотя, вроде казалось бы, внешне-то похоже, но, судя по всему, разошлись они очень сильно. А, ну, вот всю группу, которую я сегодня рассматривал, да, это группа, которая стоит отдельно от тираннозаврида, причем очень далеко. То есть вот все эти, начиная от монолофозавра и дальше там кархародонтозавридом, аллозавридом и так далее. Это все группа, отделившаяся еще в начале юры. Еще разочек, у нас в юре выделяются три такие глобальные ветви. Одна это цератозавры с абелизаврами, вторая это вот, соответственно, всевозможные там эти кархародонтозавры, аллозавры и прочее, вот это аллозаврячие, спинозаврячие. И третье – это сулурозавры, к которым относятся тираннозавры, манерапторы и куча всего. Вот. Ну и, соответственно, больше они уже никогда не пересекались, дальше их пути разошлись. А в конечном итоге у нас, соответственно, получается между там какими-нибудь терминальными этими кархародонтозавридами, допустим, да, которые близки к аллозаврам, и, собственно, тираннозаврам, расхождение во времени в, сколько там получается, в 120 миллионов лет. То есть это, ну, да, натурально, как между нами и кенгуру.
1: Следующий вопрос. В Центральном федеральном округе можно ли найти остатки динозавров?
0: В Центральном федеральном округе? Ну, в принципе, да, можно. Ну, например, в Подмосковье есть динозавры. Ну, кости находили. Парочки каких-то целурозавров. Каких, непонятно совершенно. Тираннозавроиды или кто-то еще. Черт его знает, потому что просто коготь. По нему не поймешь. И даже какие-то завроподы. Ну, а может быть, найдут что-то еще. Еще по центральному округу, где чего находили. Ну, что-то больше я ничего не помню. Ну, вот как минимум одна точка есть.
1: Следующий вопрос. В США сохранились запечатанные в окаменелом берегу сцены охоты кархародонтозавра на завропода. А с какой максимальной скоростью мог бегать этот хищник?
0: Вообще, честно говоря, я этим вопросом прямо-таки занимался. Вот я уже упоминал, что я сейчас в этой 3D-динопедии работаю, и там мы прописывали скорости. Но это прям надо вот залезть, посмотреть. И, к сожалению, много динозавров, много данных, вот все прям точно не помню. Но примерно, вот, плюс-минус, где-то 32 километра в час. Мне кажется, что где-то около того. Насколько я знаю, собственно, по кархародонтозавру именно это исследование не проводилось, но есть данные по похожим большим динозаврам, вот, и там у них есть множество ограничений. Они, значит, для тираннозавра, например, там 18 км в час потолок выстроили. Кархародонтозавры, они пободрее получаются, они полегче, они более маневренные, у них там соотношение, опять же, длины голени получше. Поэтому возможно, что вот где-то вот там к 30 км в час скорость могла приближаться. Но, прямо скажем, вообще такие большие динозавры, они были небольшие любители бегать. Тут еще стоит оговориться, что речь идет о взрослом. Маленькие могли быть гораздо более проворными, и там разгоняться тоже там до 35-40 км в час в легкую. Но постепенно, набирая массу, уже они становились более неповоротливыми.
1: Следующий вопрос. Какая была стратегия охоты у аллозаврид? Какой силы был у них укус? Он был сильнее, чем у нильского крокодила?
0: Так, ну что касается стратегии охоты, здесь совсем грустно, потому что мы имеем кости, мы имеем редкие следы, как бы, которые плюс-минус ни о чем не говорят. Но вот конкретно с аллозаврами там есть интересная находка. Вроде бы следы, вроде бы аллозавры. Нет, в смысле, следы точно, принадлежащие вроде бы аллозаврам. И их там несколько штучек проходит. Что косвенно говорит о том, что если действительно это аллозавры, то вот они шли куда-то вместе. А если они шли куда-то вместе, то возможно, что они были стайными. Ну, впрочем, может быть, они просто шли по одной дорожке и шли немножко в разное время. И на самом деле вовсе вместе не охотились. Короче, вопросов здесь очень много. И однозначного ответа дать практически невозможно. Но предполагают, что аллозавры, возможно, действительно охотились стаями как минимум часть времени. То есть, может быть, частично охотились поодиночке, а иногда охотились стаями. Ну и в таком случае они могли нападать на достаточно крупных животных, ну, типа стегозавра, типа какого-нибудь молодого диплодока, или же мелкого какого-то более крупного, ну, взрослого, но более мелкого завропода, скажем так. Вот. И, соответственно, могли как-то даже, не знаю, нападать из засады, но опять же это сложно сказать, потому что, ну, у нас тут чистая фантазия идет, у нас нет никаких данных конкретно, как происходили эти битвы, столкновения и так далее. Что касается укуса, вот с этим попроще, то есть это можно просто-напросто посмотреть на череп, посмотреть на места крепления мышц и прикинуть. И получается, что все-таки у аллозавра укус был слабее, чем у нильского крокодила. Где-то скорее ближе ко льву, если я ничего не путаю.
1: Следующий вопрос. Что позволяет отнести найденный крайне частично сохранившийся скелет, допустим, без черепа и таза, к динозаврам? Что у них общего? Почему не к другим заврам или даже синапсидам?
0: Не, ну все-таки как бы даже по одному пальцу понять, что это динозавр, вполне можно. И по позвонку можно. То есть у них, в принципе, отличий довольно много. Я, к сожалению, не как бы узкий специалист по динозаврам, поэтому конкретно сказать, на какие там отростки, там апофизы, эпифизы и прочее там надо посмотреть, какой они должны быть формы, крючковатые или нет, я вам не смогу. Вот, я думаю, что в принципе при желании всю эту информацию можно найти даже в той же Википедии, там это все описано и там вот фотографии есть. Но могу вам сказать, что в принципе, ну, натурально на уровне отряда, на уровне даже, тем более, надотряда динозавры, да, если пользоваться старой систематикой, по одной кости отличий очень много между такими большими группами, как там синапсиды, допустим, крокодилы и динозавры. То есть буквально по одной кости натурально можно отличить этих животных, они отличаются достаточно прилично. А в некоторых случаях одна кость может быть очень информативной. Например, зуб может позволить определить до семейства динозавра. А какой-нибудь там кусочек черепа иногда бывает достаточно, чтобы выделить отдельный род. Каждая кость, она несет определенную информацию, она имеет какую-то определенную степень уникальности. Ну, допустим, там, позвонки плюс-минус одинаковые у всех тераподов. Да, там, пальцы плюс-минус одинаковые тоже, там, не знаю, у всех. Там, допустим, орнитиши у всех тераподов. А вот некоторые кости бывают прям очень информативные. Уж динозавра отточить точно по кости можно.
1: Могла ли стая монофлозавров уложить какого-нибудь стегозаврида? Если могли, то как они это делали, осуществляли?
0: Ну, конкретно монолофозавры, они жили среди еще довольно ранних стегозавридов, собственно, пораньше, чем классический стегозаврус род. Вот. Ну, в принципе, эти ранние ребята, они были более мелкие. Если монолофозавры были стайные, я думаю, что могли. Но насчет монолофозавров очень мало информации, поэтому с ними вообще непонятно, стайные они, одиночные или какие они там были. Поэтому тут можно только фантазировать, как они там подкрадывались, могли там с засады нападать, могли, скорее всего, там кусать, видимо, за, там, не знаю, за бока, могли пытаться вцепиться в шею, но много тут можно всяких гипотез высказывать, но реальных доказательств того, что они именно на стегозаврит нападали, нет никаких. Поэтому фантазировать, пожалуй, не буду. В принципе, стратегия атаки известна у хищников, да, то есть хищники могут попытаться спугнуть жертву и дальше ее догнать и укусить либо за хвост, либо за ногу, да, чтобы обездвижить. Тем более, что там у динозавров, что означает такая хвостая бедренная мышца, если за нее цапнуть, то, собственно говоря, на этом динозавр закончится, он упадет. И второй вариант – идти на него в атаку в лобовую, но вот и в таком случае попытаться вцепиться ему в шею. Ну, в основном методика такая. Ну, у некоторых еще плюс, как бы, идея подбежать, укусить и отбежать. В принципе, вот все вот эти ребята-карнозавры, они в основном делали именно так. У них ни у кого не было суперсильного укуса, чтобы дробить кости, как тираннозавра. Поэтому им было максимально эффективно именно делать несколько точечных укусов, чтобы максимально вызвать кровотечение у жертвы.
1: Чем питался спинозавр во время засухи?
0: Ну, в принципе, если это была не очень продолжительная засуха и... ну, как бы не совсем водоемы высыхали, можно было все равно питаться рыбой. Вот. Тем более, что они там жили около такой довольно мощной реки. То есть я не думаю, что она пересыхала прям напрочь. Могла делиться на отдельные рукава, допустим, там, да. Могли какие-то старицы образовываться, но я думаю, что пищи им все равно хватало. Вообще спинозавры, они как бы не обязаны есть только рыбу. Я думаю, что если какая-нибудь небольшая животинка им попадалась или какая-нибудь падаль, они ее тоже могли съесть. Соответственно, могли питаться и какими-то наземными продуктами наземных экосистем, скажем так. Но если уж была прям совсем тотальная засуха, но могло это привести просто к массовому умиранию, в том числе стегозаврит. Ой, спинозаврит, прошу прощения.
1: Может быть, глупый вопрос. Если у птиц трубчатые кости, то у каких-то динозавров было нечто похожее?
0: Ну, в принципе, у всех динозавров было нечто похожее. Просто у птиц это все максимально гипертрофировано, то есть у них кости максимально облегченные. А у динозавров это было в чуть меньшей или в большей степени. Но да, динозавры на птиц похожи и строением костей в том числе.
1: И последние два вопроса, уже 6 часов. А сколько известно мумий динозавров?
0: Мумий динозавров. Ну... я не считал, что могу сказать. Ну, много на самом деле. То есть, таких, наверное, каких-то супер уникальных, которые там действительно очень многое привнесли в науку, ну, их, может быть, штучек, не знаю, 10 наберется. Но, в принципе, каких-то частично мумифицированных динозавров, у которых сохранились какие-то отпечатки кожи, ткани мумифицированные, частичное там содержимое желудка или еще чего-то, ну, их прямо сейчас уже сотни.
1: У нашего слушателя не вопрос, но ответ. Да, вот так у нас теперь новая рубрика «Ответы от слушателей». У меня ответ. Я узнал, почему расположение хвостового плавника различается у ихтиозавра и китов. Это связано с локомоцией рептилий и млекопитающих.
0: Ура! Да, классный ответ. Вот. Сам задал вопрос, сам ответил. Ну и самое приятное, что правильно. Значит, потихонечку, как говорится. Уважаемые слушатели тоже многое уже узнают. Даже того, что в лекции не звучало. Это приятно. Может, узнали из предыдущих лекций, может, из книжек. Все равно приятно, когда в целом уровень познаний слушателей вырастает. Для этого и работаем.
1: Ярослав, спасибо вам за лекцию, ответы на вопросы. Наши слушатели, спасибо за донаты, за вопросы, что слушали, ставили нравлики, заврики и прочие реки. Ждем вас через неделю.
0: Прекрасно. Ну что ж, как говорится, оставайтесь на стороне науки и всем отличного настроения.

Дорогие друзья, добрый день. Сегодня лекция, как говорили раньше в советские времена, по заказу радиослушателей, ну или телезрителей, или подписчиков. Вы просили меня рассказать обязательно о сыне Петра I, царевича Алексея. Я не хотел этого делать, потому что тема эта тяжелая. Тяжелая психологически, грустная, запутанная. Смерть царевича Алексея до сих пор много версий, как это произошло, почему убили его на самом деле, или он сам умер, кто убил. Честно говоря, вся эта история с делом царевича Алексея, наследника престола, молодого, красивого, здорового человека, старшего сына Петра I, не самой лучшей стороны показывает самого нашего великого государя. Много можно говорить о нем доброго, много злого, но в деле его как отца по отношению к сыну, к Алексею, пожалуй, ничего доброго и не скажешь. Давайте обо всем по порядку, коли я уж подвязался вам про это рассказать. Вот я некую свое видение этой истории вам расскажу, а там уже ваше дело соглашаться с этим, либо нет. Общая канва событий нам известна еще со школы. Петр видел в Алексее преемника, тот надежд не оправдал, связался с реакционным старомосковским духовенством и фактически пошел против реформ отца. Тот был вынужден его осудить, несмотря на все свои отцовские чувства. Вот именно в таком ключе история предстает перед нами и в эпическом фильме «Петр I». Таким же духом проникнута и знаменитая картина Николая Ге, знаменитая картина «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе». Как не верить высокому искусству, тем более, что кающийся царевич на картине даже каким-то божьим промыслом чем-то похож внешне на Алексея, изображенного в кино. Вроде все так и верно. Попробуем разобраться. Царевич Алексей – непопулярный персонаж не только у художников и режиссеров, но и у профессиональных историков. Обычно он изображается безвольным, болезненным, чуть ли не слабоумным, сторонником возвращения старых московских порядков, врагом прогресса. А Петр I, наоборот, в исторической литературе, ну и тем более в художественной, это античный герой, который приносит своего сына в жертву, на алтарь развития, реформ, просвещения, на алтарь развития своей страны. Петр I – фигура противоречивая, говоря о всех его достижениях и о развитии страны в том числе, наверное, все-таки отдельной лекции об этом поговорю. Надо понимать все-таки цену его реформ, цену его развития. Она тоже непомерно высока. Наш великий историк Ключевский писал, что Петр, я зацитирую, «разорил страну хуже всякого неприятеля». Методика проведения реформ, невероятная жесткость Петра, жестокость, они в народном восприятии оставили государя как притеснителя в какой-то части общества, в низах, как антихриста. Культ возрождения образа Петра, но главным образом произошло в просвещенной России при его дочери Елизавете, и это было понятно, выгодно, удобно и даже очень нужно, а потом продолжилось уже при Екатерине II. Причем продолжилось настолько, что многие прогрессивные шаги, решения, которые были приняты еще его отцом Алексеем Михайловичем, либо его братом Федором Алексеевичем, они просто были приписаны Петру Великому. При более глубоком рассмотрении, даже тогда, да еще в XIX веке, глубокие эмпатичные исследователи видели двойственность петровских реформ, видели жестокость Петра. Не случайно Александр Сергеевич Пушкин, пробовавший написать по государственному заказу, обращаю ваше внимание, историю Петра Великого в 1836 году, незадолго до своей смерти. Это было бы очень интересно, к слову сказать, что бы написал Пушкин, если бы его жизнь тогда трагически не оборвалась, если бы он выполнил этот государственный заказ. Он все-таки был очень образованным человеком и интуитивно очень глубоким историком-аналитиком. В 1836 Пушкин писал, кавычки открываются, «Я разобрал теперь много материалов о Петре и никогда не напишу его историю, потому что есть много фактов, которых я никак не могу согласить с личным моим к нему уважением.
То есть, понимаете, к моменту написания истории у Пушкина уже сложился образ затуменного всадника, преобразователя России, мореплавателя и плотника, титана, полубога. А когда он начал погружаться в фактуру, в документы, в указы, вот тут предстает немного другой образ человека. Я не говорю о том, что Петр не великая личность. Нет, великая, вне всякого сомнения. Но вот почему он преследовал собственного сына? Почему в итоге довел до его смерти? Почему он принимал в этом такое активное личное участие? Что же там произошло на самом деле? Давайте попробуем разобраться, как говорится, с самого начала. Алексей, старший сын Петра, родился в 1690 году, отцу 18, в селе Преображенском. Старший сын его первой супруги Евдокии Лопухиной. Кстати, у Петра и Евдокии было как минимум двое, а по некоторым данным даже трое сыновей. Потом был еще Александр и Павел, существование которого не доказано. Они оба умерли во младенчестве, а Алексей вырос здоровым мальчиком. Ну, к сожалению, вскоре отношения между царем и его супругой разладились. Царь пристрастился к немецкой слободе, познакомился с Анной Монс. Не надо думать, что Анна Монс была красавицей модельной внешности, а Евдокия Лопухина была домостроевской клушей, как это представляется в старых советских фильмах. Нет. Знаете, это была воспитанная в патриархальных традициях довольно сильная женщина с независимым характером. Последняя русская по крови, жена русского монарха. Что-то не сложилось, не сошлось, не сошлись темпераментами. Царь окончательно решил развестись с ней во время Великого посольства, и не случайно уже оттуда слал письма, уговаривая ее постричься в монахини, в те времена другого способа заживо развестись царю и царице не было, но Евдокия отказывалась. После возвращения в Москву в августе 1698 года царь не поедет домой к жене. Он сразу поедет в немецкую слободу к своей возлюбленной Анне Монс, а с законной женой увидится только через неделю. И опять будет лично долго, по воспоминаниям, около 3 часов с ней за закрытыми дверями беседовать, уговаривая ее дать развод и постричься в монахи. Царица заупрямилась, дать развод отказалась, в монахи стричься отказалась. Более того, за это время она нашла заступников при дворе, главным из которых был сам патриарх Адриан. Это вызвало у Петра ярость. Он решил вопрос просто силовым путем, царицу схватили и под конвоем отправили в Суздальско-Покровский монастырь, где ее там оставили, принудив, по сути, принять постриг. С позиции сегодняшнего дня решение, конечно, не лучшее. Молодую женщину, мать своих, на тот момент 2 живых сыновей, заточить в монастыре. По тем временам как-то проще к этому относились. Скажем так, особой жесткости или аморальности в этом пока еще не было. Царь продолжал вести разгульный образ жизни. У него любовницы, у него, как бы сейчас сказали, пьянки-гулянки. Ну, это плохое, много и хорошего. Активные реформы, строительство армии, флота, новой государственной системы. Ну, кстати сказать, Петр вообще к своим родственникам-то особых сантиментов не испытывал. После Стрелецкого бунта, заподозрив в сочувствии изменницы Софьи 2 других своих сестер, Марфу и Феодосию, он их тоже обеих без лишних слов постриг в монахини. Трудно его заподозрить в какой-то избыточной семейственности. Дальше у Евдокии началось интересное. Она, находясь в монастыре и будучи пострижена в монахини насильно, со временем фактически свою монашескую жизнь оставила. Не просто покидала стены монастыря и ходила в мирском обычном платье, но и дальше произошло немыслимое по тем рамкам. Она завела себе постоянного в монастыре любовника. Этим любовником оказался офицер, крепкий, симпатичный майор. История сохранила его имя Степан Глебов. У них были долгие отношения. Я, наверное, расскажу вам, если наберу сил. Это очень тяжелая история. Петр, когда об этом узнает, с невероятной жестокостью расправится со Степаном Глебовым.
Она поддерживала отношения с старшим сыном Алексеем, они переписывались. И хотя Алексею было строжайше запрещено навещать свою мать, тем не менее он как-то однажды все-таки тайным образом выбрался из Москвы и навестил ее в Суздале, в монастыре. Петр, когда узнал, пришел в бешенство и, как говорят, избил сына своей знаменитой дубинкой. Давайте вернемся к Алексею. Мать в монастыре, отец где-то там при армии и флоте. Воспитанием ребенка занимается сначала бабушка Наталья Кирилловна, потом сестра Петра Наталья. Это был еще не худший вариант. Все-таки сестра у него, у Петра, была доброй, хорошей женщиной. Потом у Алексея были представлены иностранные воспитатели, в основном немцы. Они менялись. Одними был недоволен сам Петр, другие не нравились царевичу. В общем, что-то там постоянно происходило. По ходу дела Петр решил взяться воспитывать ребенка сам и стал активно приобщать его к государственным делам. Буквально лет с 11. Он его берет с собой в Архангельск, потом делает его солдатом в 11 лет, солдатом бомбардирской роты. Алексей даже участвует, естественно, не на передовой, но участвует во взятии крепости Нейшанс на территории современного Санкт-Петербурга. То есть в войне впервые Алексей поучаствовал в 12 лет. С момента осады второй Нарвы Алексей неотлучно находится где-то при войске. Первая серьезная размолвка, как я сказал, это из-за того самого тайного свидания с матерью в Суздале в монастыре. Алексей получил взбучку. После этого Петр отправил его в индивидуальное задание, в наказание, заготавливать провиант и набирать рекрутов в Смоленскую губернию. Алексею на тот момент 16 лет. Петр оказался качеством рекрутов недоволен. Алексей объяснялся: людишек нормальных нет, кто больные, кто калеченые, нормальных рекрутов взять негде. В 17 лет Алексей получает новое задание. На этот раз руководить ремонтом и сооружением новых укреплений в Москве, в Китай-городе и Кремле. Я обращаю ваше внимание на то, что тогда Петр всерьез опасается того, что Карл XII дойдет до Москвы и будет брать Москву штурмом. В 17 лет Алексей готовит Москву к возможной осаде войсками Карла XII. Затем он отправляется в Польшу, где руководит опять заготовками провианта. Опять его успехами Петр недоволен. Петр, понимаете, он такой перфекционист. Видимо, все, чего Петр был лишен в детстве с малых лет, все-то он пытался взрастить в Алексея, всему этому Алексея научить.

там учился. В библиотеке Хельсинкского университета до сих пор хранятся книги царевича Алексея. Это церковная литература, благословская литература на разных языках, на латыни, на немецком, на польском. Книги эти содержат многочисленные пометки царевича Алексея, что говорит о том, что и немецкий, и латынь, и польский знал, и, может быть, не в совершенстве, но достаточным, чтобы читать книги. Книг он покупал очень много, у него была приличная библиотека. Кроме того, как говорят учителя Алексея, он неплохо разбирался в математике, любил очень географию, общая черта с его отцом. Он неплохо учился разбираться в фортификации. В целом Алексей получил, в отличие от своего отца, довольно приличное и системное образование. Я напомню, что к возрасту 16 лет сам Петр умел только читать, очень плохо писать, до конца жизни писать грамотно не научился, а также владел аж двумя действиями арифметики. Всему впоследствии Петр обучался только уже сам и в более взрослом возрасте. Царевича Алексея часто изображают таким физически и умственно убогим. Например, один из его учителей, некто Гюйсен, в отчете, посылаемом государю, отмечал, что ученик его, цитирую, «разумен далеко выше возраста своего». Алексей производил хорошее впечатление в обществе. Английский посланник Витвард в 1705 году, Алексею еще нет 16, отмечал, цитирую, «я имел честь приветствовать сына и наследника царского Алексея Петровича, высокого, красивого царевича, лет 16, который отлично говорит на голландском». Вот видите, еще и четвертый иностранный язык, еще и голландский. А Алексею лишь 15-16 лет. Ну, были и минусы. Среди минусов Алексея была его склонность выпить в компании, даже в молодом возрасте. Он выпивал, в нетрезвом виде давал волю рукам, мог подраться. Кто будет драться с царевичем? Драка заключалась в том, что Алексеевич кого-то избивал. Он сильный парень, высокий, в отца, мог побить и собственных воспитателей. Но хуже всего, что напившись, Алексей давал волю языку и болтал всякую непотребщину. Это потом очень-очень плохо на его жизни скажется. Отец, в общем, был к своему сыну, которого считал, конечно, бестолковым, ленивым, недостаточно инициативным. Сын очень боялся своего отца. Вот что самое страшное. Он страшно боялся его подвести. Есть такая история. Петр иногда сам экзаменовал Алексея после учителей. Чему он научился? И вот как-то после очередных занятий по чертежному делу, уж я не знаю, что там должен был Алексей начертить, то ли что-то корабельное, то ли фортификационное, Петр сказал, что лично устроит ему строгий экзамен. Так вот, Алексей испугался этого до такой степени, что попытался прострелить себе из пистолета руку, лишь бы показать, что он не способен чертить на ватмане, на бумаге. Руку он себе прострелил неудачно, на это у него тоже решительности не хватило. Он ее только обжег выстрелом. В ладонь себе стрелял, промахнулся. В итоге Петр, когда про это узнал, жутко разозлился, ругал своего сына последними словами. Это довольно характерно говорит, поверьте мне, об отношениях отца и сына. Тем не менее, до какого-то момента Петр делал ставку на Алексея как на наследника. Особенно эта ставка, конечно, выросла, когда Алексей удачно женился. Женился Алексей не просто удачно, а сверхудачно. Вообще в истории всей Российской империи это был самый выгодный политический брак, который только можно было представить. Вторая держава на континенте после Франции – Австрия. Центр, позвоночник Священной Римской империи германской нации. Двор Вены – один из самых могущественных дворов Европы и мира. Удается договориться, там есть разные истории, начиная с случайного знакомства царевича Алексея и его будущей невесты. Я в это совершенно не верю, не бывает случайных знакомств никогда. До сознательного, дипломатически обустроенного после Полтавы брака, договоренности между Петром и австрийским монархом. Так либо иначе, в результате Алексей женится на Шарлотте Брауншвейг, вот непроизносимые немецкие имена, Вюльфенбюттельской, девушка, которая является родной сестрой жены наследника австрийского престола. Буквально через пару лет Карл VI Габсбург станет императором, австрийским владыкой. И это будет означать, что в будущем, когда Российскую империю унаследует Алексей,

российский император и австрийский будут женаты на родных сестрах. Ну, представить себе более высокого уровня и более прочный межгосударственный династический союз невозможно. Такая женитьба открывала перед российско-австрийскими отношениями невероятные перспективы. В 1711 году состоялась свадьба. Молодая супруга пишет своему отцу, что она нежно любит царевича. Не знаю, насколько это искренне, но, по крайней мере, так писала. Но все-таки не знаю, что это, как между Петром и его матерью. У детей, у родителей очень часто все это повторяется, отношения зеркалятся. Не сложились отношения между Алексеем и его высокородной молодой женой. Он заводит любовницу, причем любовницу, ладно бы еще Анну Монс, дочерью какого-то немецкого виноторговца, как его отец. Он заводит себе любовницу крепостную, Ефросинью, и живет с ней практически открыто. В такой ситуации, как вы понимаете, о тесных семейных узах и о большой любви говорить не приходится. Слава богу, рождаются какие-то наследники. Сначала Шарлотта родила дочь, назвала ее, кстати, в честь сестры Петра Великого Наташей. Петр I прислал ей очень теплое поздравительное письмо, шутливо попросил в следующий раз все-таки родить ему внука, будущего наследника. Ну, а затем, через какое-то время, там, говорят, они временно примирились все-таки, муж и жена, куда-то это Ефросинья, будь она неладна, отошла на второй план. И вот к моменту, когда Алексею 25 лет, в 1715 году, рождается здоровый мальчик, симпатичный, рослый тоже в будущем, которого назовут в честь деда Петром. Это будущий Петр II. Беременность протекает очень тяжело, и через 10 дней после родов Шарлотта скончается. Невозможно определить сейчас по какому диагнозу. То, что описывали медики тогда, современная медицина не очень это воспринимает. Наверняка бы сегодня ее спасли 100%, но так Алексей остался вдовцом с двумя детьми. Дальше происходит самое неожиданное. Принцесса умирает в октябре 1715 года. А буквально в эти же дни у самого Петра Великого счастливый день. У него рождается сын. Сын от его гражданской жены Екатерины. То есть сам Скавронской, будущей Екатерины I. До этого были только дочери. И таким образом у Петра Великого появляется два наследника. Старший сын, которого он не очень любит, с которым у него крайне натянутые отношения, которого он считает находится под дурным влиянием дурных людей, в котором он все более и более не видит своего наследника, но которого он как-то терпел, потому что другой альтернативы не было. И дурной сын, но свой, надо пытаться как-то его воспитывать. И этот сын еще, у него плохая история, очень постылой, нелюбимой жены. И вот у него старший сын Алексей, и вот появляется, наконец-то, долгожданный, счастливый, маленький, крепкий наследник, сын, которого тоже назовут в честь отца Петр, Петр Петрович. Вот такая у Петра Великого дилемма. Может быть, именно это и стало каким-то психологическим переломом, когда Петр решил все-таки поставить Алексея перед выбором. Или ты берешься за ум, начинаешь нормально работать, станешь все-таки моим преемником во всех делах, и тогда я оставлю за тобой наследство. Или у меня есть альтернатива. Вот у меня маленький ребенок, сейчас он подрастет. Ну, Петр еще молодой совсем, 40 с небольшим. Выращу себе наследника, а тебя наследство лишу. И Петр вскоре отправляет очень жесткое официальное письмо, которое я хочу вам зачитать, прямо отрывок из него, которое так и называлось «Объявление моему сыну». Он отчитывает Алексея о том, что тот не выказывает склонности к государственным делам, угрожает его не только отстранить от наследования, но и похуже. Вот здесь я просто зачитаю петровский стиль. Кавычки открываются. «То известен будь, что я весьма тебя наследство лишу, яко ут гангренны, и не мне себе, что я сия только в устраску пишу, воистину исполню». Даже переводить на современный язык не надо, все понятно. «Ибо за мое отечество и люд живота своего не жалел, и не жалею, то как я могу тебя, непотребного, пожалеть?» После того, как грозит Петр отсечь Алексея от себя, яко ут гангренны, что тут ответить? Алексей испугался.
Алексей мечется, Алексей болеет. В конце концов, он пишет отцу ответ, что отказывается от наследства. Пусть наследником будет маленький Петр. Он отказывается. Объяснение такое, что я плохо себя чувствую, постоянно болею. И, видимо, реально пап я подвожу, я не способен. Поэтому готов отречься официально от престола. Петр в тупике. Он, честно говоря, думал, что Алексей возьмется за ум и как-то это письмо его встряхнет. Но ничего подобного. Начинается дальнейшее давление. Петр говорит, что значит отречься от престола. Сегодня отрекся, завтра не отрекся. Ты наследник. Нет, так, говорит, не бывает. Петр продолжает давить. И я думаю, он давит, полагая, что Алексей передумает. Собрался отречься, говорит. Ну, хорошо, отрекайся. Уходи в монастырь тогда. Принимай постриг. Из монастыря вернуться нельзя. Это страшное преступление против веры. Растрига на престол вернуться не может. Уходи в монастырь. Тут Алексей понимает, что шутки плохи. Одно дело отречься и жить себе богато со своей Ефросиньей, ни в чем не нуждаясь, путешествуя по Европам. Это одна история. Уйти в монастырь, бросив свою Ефросинюшку и прочие удовольствия мирской жизни, это совсем другая история. Поэтому Алексей тянет с ответом, не знает. И в конце концов Петр к этому моменту, он как раз уезжает за границу, в то самое, о котором я в прошлой неделе вам рассказывал, второе великое посольство. Он все ждет от Алексея ответа, Алексей ему не отвечает. Прибыв в Копенгаген на переговоры по формированию союза с Англией и Голландией против Швеции, Петр пишет крайне раздраженное очередное письмо Алексею и говорит, или ты отрекаешься по-настоящему, то бишь с уходом в монастырь, немедленно, или же передумал, хорошо, приезжай ко мне в Копенгаген и начинай работать. Тут надо понимать, что психологическое состояние Алексея, будучи человеком нравственно несильным, при том, скажем откровенно, находящимся под очень дурным влиянием, вокруг Алексея много советчиков, много так называемых друзей-приятелей, которые все говорят ему, слушай, ну, отец плохо себя чувствует, отец часто болеет. Не случайно отец все время мотается в Европу на воды. В 1716 году, кстати, или в канун, или в самом начале этого путешествия Второго Великого Посольства, Петру один раз стало настолько плохо, он несколько дней лежал при смерти. Его даже причащали, вызывали священника. Отец умрет. Ты станешь правителем, потерпи немного, потяни резину. Уйдешь в монастырь, не вернешься. Подожди, спрячься, затихни. Алексей боится, где спрятаться? Где спрятаться от собственного отца? Внутренних сил, чтобы договориться с отцом, у него нет. Это самая большая проблема. Он же мог просто договориться. Мог просто договориться. Но из всех своих вариантов решение проблемы, пойти навстречу отцу, уйти в монастырь, просто не отвечать, подождать какое-то время, выпросить себе какое-то тестовое задание на год-другой, там, построить новый город. Петр бы с удовольствием дал бы ему какое-то масштабное поручение, пусть займется каким-то делом. Вот из всех предложенных вариантов Алексей в силу своей слабохарактерности и, наверное, тяги к спиртному и к дурным советчикам выбрал самое худшее. Алексей решил сбежать. Сбежать за границу, там спрятаться вместе с Ефросиньей и ждать, пока отец умрет. Поскольку отец его пригласил в Копенгаген, в Данию, к себе, он пользуется этим приглашением как подорожной, как визой, сейчас сказать. И вместе с ней, взяв еще денег и своих, все, что мог, и одолжив у всех, у кого мог, крупные суммы денег, от Менщикова до собственных приятелей, которые были в курсе его побега, Алексей тайно через Польшу, под чужим именем, скрываясь, бежит в Вену к своему тестю, к отцу своей умершей супруги. И просит там политическое убежище. Кто Алексей в этой ситуации? Как говорится, Андрей Курбский, Эдвард Сноуден или Олег Гордиевский. Тут каждый решает сам в меру своей испорченности. Но мы знаем одно, что этот побег не был результатом заговора. Этот побег стал результатом слабости, пугливости и череды неправильно принятых решений. Потому что по тем временам правовая логика была совершенно другой. Сам факт отъезда наследника престола любого
знатного человека, а тем более наследника престола, не просто за границу, а к иноземному двору с просьбой о покровительстве, о защите. Это стопроцентная, по всем законам и понятиям того времени, государственная измена. И в глазах Петра его сын одномоментно становится не просто плохим сыном, не просто бездарным администратором и никчемным наследником. Одномоментно он становится государственным изменником, который точно замыслил что-то плохое. Но разве можно поступить хуже, чем обратиться за защитой от отца к иностранному государю? Поначалу Петр прикладывает максимум усилий, чтобы договориться. Он пишет австрийскому императору: «Я его прощу, пусть возвращается. Я обещаю содержать его по-отечески во всякой свободе и довольстве. Я обещаю без гнева и принуждения к нему относиться». Австрийскому императору, тем более, когда сестра его супруги умерла, ему этот Алексей 100 лет не дался. Ему нужен мир и нормальные отношения с набирающей силой Россией. Поэтому, когда, с одной стороны, на весах неудачный, слабохарактерный парень, которого не разыграешь в политической игре, который точно не способен к эффективной борьбе за власть, а с другой стороны, у тебя могущественный, энергичный и эффективный сосед. Зачем с ним ссориться? Император Австрии не выдает Алексея, но и отказывается обеспечить его вооруженной защитой. То есть он говорит таким образом: давай, хочешь возвращаться — возвращайся. Не хочешь возвращаться — укрывайся. Но держать под охраной у себя в замке и воевать за тебя я не буду. Запуганного, затравленного Алексея интересует только одно – спрятаться подальше. Он прячется сначала в Австрии, потом в Италии. Петр не успокаивается, это не в его характере. Он поручает дипломату Петру Толстому и своему адъютанту, капитану Румянцеву, отцу нашего великого полководца Румянцева, всеми правдами и неправдами царевича Алексея вернуть домой. Петр Толстой, кстати, родоначальник всего нашего прославленного рода, и политического, и литературного рода Толстых. Я не буду рассказывать все перипетии уговоров, как они разыгрывали злого и доброго следователя Румянцева и Толстого, как они подкупали всех вокруг, от австрийских чиновников, окружавших Алексея, до его любовницы Ефросинии. И ее подкупили, дабы она начала уговаривать Алексея вернуться, что батюшка простит и все будет хорошо. Так либо иначе, угрозами, подкупом, обещаниями его убедили дать согласие на возвращение в Россию. То есть возвращали не силой, его не похищали. Он поехал сам. Первая встреча дома Петра и Алексея, отца и сына, прошла мирно. Петр лишь попросил покаяться в заговоре, выдать единомышленников, то есть кто помог ему бежать, кто помог все это организовать, кто его вообще надоумил на это. Вел он эту беседу с показным спокойствием. Она и изображена в той самой знаменитой картине «Геа». Петр I допрашивает царевича Алексея. После этого отказаться от престола, отречься и принять монашество. Поскольку никаких доказательств о причастности Алексея к заговору не было, ну, были там одни такие разговоры, слезные письма к европейским монархам с просьбой о защите, их реальных планов, я думаю, что на этом бы все и закончилось. Но тут произошло непредвиденное. Во-первых, Алексей, проявив какую-то, опять же, немыслимую то ли слабохарактерность, то ли непорядочность, он взял и всех выдал, кто помогал ему бежать, включая своих так называемых ближайших друзей и товарищей. Тех, естественно, сразу на дыбу, сразу под пытки. А под пыткой чего только не расскажешь, чего только не придумаешь. Многих из них казнили потом самой страшной смертью, только за содействие Алексею покинуть страну. Самым убийственным для Алексея стали показания его возлюбленной Ефросинии. Ефросинья, уж не знаю, по каким мотивам, по каким причинам, дала развернутые показания против своего любовника о том, что он якобы вел какие-то переговоры с европейскими правителями, якобы публично говорил о том, что он дождется смерти Петра, после этого изменит всю политику, столицу вернет в Москву, отменит все реформы, от всего откажется. То есть Ефросинья представила своего любовника не просто как заговорщика, человека, который сознательно решил разрушить все, что создавалось государем
Петром Алексеевичем. Ефросинья показала, что Алексей находился в тайной переписке со старомосковским духовенством и в том числе показала на его постоянные якобы контакты с матерью. Вот через мать он общался с московской оппозицией. Тут же была отрежена экспедиция следователя к матери в Суздаль, в монастырь, которые фактически неожиданно ворвались в ее помещение, застали ее не в монашеском, а в мирском облачении, опечатали и захватили все ее личные вещи. У царицы Евдокии нашли переписку с Алексеем, что, по мнению Петра Толстого, исследователей, говорило о том, что был какой-то заговор, ниточка в эту сторону. Далее кто-то показал из монахинь, там, окружения, служанок, что царица находилась в любовном контакте со Степаном Глебовым. Далее арестовали майора Глебова. А у майора Глебова нашли, он их, видимо, очень бережно хранил, они были ему дороги, нашли немало писем от самой Евдокии. Вот это и стало главной уликой прелюбодеяния Евдокии и ее сожительства со Степаном Глебовым. Кстати сказать, письма эти сохранились в архивах тайной канцелярии. Они очень поэтичные, они очень трогательные. Они говорят о искренних и глубоких чувствах этой молодой совсем женщины, бывшей царицы Евдокии, с ее возлюбленным. Далее страшная вещь. Глебов, офицер, гвардеец, значит, это заговор в гвардии. Глебова трое суток без остановки подвергают чудовищным, я не могу их даже описывать, истязаниям и пыткам, требуя от него выдать сообщников по заговору в гвардии с целью свержения Петра. Глебов, проявляя какую-то нечеловеческую силу воли, вот, кстати, в отличие от Алексея, которого тогда еще и не пытали, не дает никаких показаний, ни в чем не сознается, никакого заговора, ничего. Единственное, в чем он сознался, в том, что он любил Евдокию и был с ней в связи, это правда, но ничего более, никаких попыток, никаких даже мыслей против государя у Глебова не было никогда. После трех суток пыток невероятных на морозе Глебова посадят на кол. Самое, наверное, страшное из всех видов казни, которые существовали на тот момент на Руси, сделают это на глазах Евдокии. И он еще будет более суток умирать обнаженный там же на морозе. Евдокию, бывшую царицу, будут сечь кнутом, отправят в дальний монастырь на север. Кстати сказать, там она проживет, несмотря ни на что, долгую жизнь переживет. И Петра, и Екатерину, его супругу, и Меньшикова. Умрет в почтенном возрасте, в общем и целом, окруженная вниманием и уважением. Следствие тогда без пыток не осуществлялось. Для расследования дела царевича Алексея, вот этого глобального заговора, который мерещился Петру, в который были вовлечены все: бывшая жена, сын, гвардейцы, московское духовенство и чуть ли не сам австрийский император. Вот этот заговор надо было расследовать, и для этого была создана целая тайная канцелярия, возглавить эту тайную канцелярию, учреждение для политического сыска и расследование поручили тому самому Петру Толстому. Вскоре после этого дела Петр в своей мании преследования даже издаст беспрецедентный указ об фактической отмене тайной исповеди. На исповеди христианин православный признается священнику в каких-то умыслах против государства или государя, что есть одно и то же, то священник должен немедленно об этом донести кому следует. Императорский указ. Что происходит дальше? Алексей тоже попадает под пытку. Он выдает не только тех сообщников, которых он обозначил ранее, но и, по-моему, тех, кто даже не подозревал о его мыслях о побеге. В общей сложности около 50 человек. Все эти 50 человек, опять же, пытают. Они тоже по кругу называют все новых и новых мнимых соучастников мнимого заговора. Кстати сказать, есть свидетельство о том, что Алексея пытали в том числе и в присутствии Петра. Тут я уже вообще не нахожу там никаких объяснений с точки зрения нравственности и человечности. В конце концов, Петр отказывается самолично решать судьбу своего сына, собирает
огромную независимую судейскую коллегию, если мне не изменяет память, чуть ли не более 100 человек, и они должны тайным голосованием решить судьбу наследника престола. Единогласно эта судейская коллегия приговаривает Алексея к смерти. Приговор не был приведен в исполнение, поскольку буквально через день Алексей умер в застенках Петропавловской крепости. Смерть Алексея овеяна тайной. Есть масса косвенных записок, показаний, писем, описывающих разные формы умерщвления Алексея. То ли он был задушен, то ли отравлен. Но никакого достойного доверия свидетельства не существует. Вполне возможно, что он действительно просто умер от пыток и, может быть, нервного срыва, разрыва сердца. Мы этого не знаем. Так либо иначе, его отец довел его до смерти. А если бы Алексей не умер, что бы дальше? Скорее всего, царь утвердил бы смертный приговор. Так просто эта смерть избавила его от прямого детоубийства. Хотя, скажем откровенно, фактически оно состоялось. На следующий день после смерти и похорон Алексея, как ни в чем не бывало, Петр I праздновал юбилей Полтавской баталии. Как говорят, пил, веселился. Хотя я думаю, что пил и веселился он только с одной единственной целью, чтобы как-то запить, выжечь из памяти события последних дней, недель и месяцев, связанных с убийством и смертью его сына. Подведу краткие итоги. Алексей не был никаким реакционером и никаким заговорщиком. Да, это был не сильный человек, по своим убеждениям, центрист и консерватор, начитанный, образованный, но ни разу не изменник. Он не обладал, конечно, и долей тех талантов государственного деятеля, которыми обладал его отец, но он, собственно, не стремился к власти, к этому поприщу. И никакой политической угрозы, на самом деле, даже убежав в Европу, он для Петра не представлял. Его обманули, когда обещали не преследовать и не наказывать. Ведь он вернулся и даже присягнул новому престолонаследнику, своему сводному брату, сыну Екатерины Петру Петровичу. Маленький мальчик прожил всего 3 года, потом и умер. Мы не знаем, что сподвигло Петра на раскрутку этого заговора и на то, что он фактически обрек своего несчастного сына на смерть. Что здесь было более личного? Обида на сына, который ни в чем на него не похож. Обида на супругу, которая ему изменяет. А что он хотел от своей супруги, которая сидела, молодой женщиной в монастыре, которую он бросил и отправил туда в одиночестве. Невероятный эгоизм Петра, невероятное самомнение, невероятная уверенность в том, что ему, как абсолютному монарху, все будет прощено Господом. Или какой-то политический расчет, или просто стремление расчистить престол для своего младшего сына от любимой жены. Не знаю, в этом сейчас трудно разобраться. Искренняя вера Петра в том, что, убрав Алексея, он обеспечит продолжение своих реформ? Не знаю. Вы знаете, Петр своего сына уничтожил, но никакой гарантии продолжения реформ это не стало. Сравнимого с Петром уровня могущества Россия достигнет лишь при его совсем не родственнице, а просто невероятной удачей, оказавшейся на троне на 30 с лишним лет немке Екатерине Великой. Не уберегла смерть Алексея Россию от долгих десятилетий застоя, прежде чем дело Петра будет взято в твердые руки маленькой красивой немкой Екатериной. Ну и в заключение, наверное, несколько слов о вообще незавидной судьбе таких авторитарных родителей, которые были на нашем престоле. Вот посмотрите, Иван Грозный. Конечно, Иван Грозный не убивал своего сына Ивана. Это их картина Репина так не называется. Называется она «Иван Грозный и сын его Ивана» 16 ноября 1581 года. Что вся эта история вымысел от начала и до конца, состряпанный папским легатом Антонио Пассивино после того, как Иван Грозный отказался признать папу римского главой общехристианской церкви и присоединиться к Флорентийской унии. Никаких иных доказательств этой истории не существует. Иван был достаточно болезненным молодым человеком. Может быть, папа его и побил. Но он умер точно не от этого. И умер он спустя много-много недель не в Москве, а
где-то в Александровской слободе по пути на Богомолье. Но, тем не менее, судьба трагична. Авторитарный отец, который слишком много хочет от своего сына, слишком сконцентрирован на нем, слишком жесток к нему, все это плохо заканчивается. Авторитарная мать Екатерина, которая многое хотела от своего сына Павла, выстраивала его по своему образцу и подобию. Но она-то его не убивала, конечно, но трудно назвать жизнь и смерть Павла Петровича, забитого до смерти и задушенного собственными ближайшими сподвижниками, счастливой. Возьмите авторитарного Иосифа Виссарионовича. Тоже с сыновьями у него все время что-то не так. И один сын Яков, вроде такой надежный, простой, понятный, плен, смерть в плену. Другой Василий, пьянство, тюрьма, оставлен со всех постов, сброшен с Олимпа. Трудно в нашей русской и советской истории найти счастливые примеры счастливых детей, таких, может быть, талантливых, сильных, энергичных, но всегда избыточно жестоких и избыточно твердо авторитарных правителей. Нелегкий это удел быть сыном властелина. Такой удел был у царевича Алексея, и, к сожалению, удел этот очень и очень несчастливый. А если бы он остался жив, если бы отношения между ним и Петром были нормальными, если бы Петр все-таки смог его чему-то научить, ну, конечно, энергией Петра он не обладал. Но, с другой стороны, это был образованный человек, явно не злой по натуре, явно спокойный. Он бы, наверное, дал России те самые 10-15 лет мирного развития и мирной передышки. Уж точно было бы в России не хуже, чем во время дворцовых переворотов, вплоть до восшествия Елизаветы. Точно не хуже. Жилось бы нам полегче. Так что история тяжелая, но, к сожалению, сослагательного наклонения она не знает. В общем, получился у нас рассказ невеселый. Дальше будет лучше. До следующей встречи. Еще раз спасибо всем любителям русской истории.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня у нас третья часть разговора о самых опасных беспозвоночных. Ну, кратко позволю себе напомнить, что в первой части мы поговорили про, скажем так, опасных беспозвоночных, но не относящихся к типу членистоногие. В прошлый раз мы поговорили об опасных ракообразных и паукообразных. И вот, наконец-то, сегодня мы подошли к тому, чтобы обсудить на самом деле самых опасных членистоногих. Мы подошли к тому, чтобы поговорить о типе насекомые и рассмотреть, кто же из насекомых самый опасный. Ну, давайте начнем. Класс насекомые – это, как вы, я думаю, все помните, самый большой класс не просто беспозвоночных животных, а самый большой класс, ну и самая большая систематическая группа вообще по числу видов. Насекомых, позволю себе напомнить, сейчас описано, ну, порядка где-то 1 100 000 видов. Это очень много, это больше, чем суммарное количество всех остальных известных видов, всех вообще прочих живых существ на планете Земля. Понятно, что среди такого великого разнообразия, более 1 000 000 видов, нашлось место ядовитым, нашлось место переносчикам различных заболеваний, ну и нашлось место, честно говоря, просто достаточно агрессивным существам. Про всех этих созданий мы и будем сегодня говорить. Для начала, опять же, напомню, что в целом в процессе эволюции у представителей типа членистоногие наблюдается тенденция к... наблюдалась, впрочем, и наблюдается тоже, к уменьшению количества сегментов тела и слиянию сегментов в так называемые тагмы. Тагма – это часть тела, грубо говоря, отдел тела. Ну, если давать более такое строгое определение, то тагма – это часть, это группа сегментов, которые имеют сходное строение и выполняют сходные функции. И вот если, например, у паукообразных тело преимущественно у большинства представителей разделено на две тагмы – голова, грудь и брюшко, то у насекомых обычно это три хорошо отделенные друг от друга тагмы – голова, грудь и брюшко. Ну, вот здесь нарисовано строение насекомого, но я думаю, что излишне, наверное, еще раз по нему подробно пробегаться. Поэтому давайте пойдем сразу дальше. Что нужно отметить про насекомых в плане опасности? Это то, что у насекомых исходно грызущий ротовой аппарат, причем достаточно мощный. Ну, собственно говоря, видимо, именно появление грызущего ротового аппарата у насекомых и наличие у них этого грызущего ротового аппарата и предопределило их успех на суше. Поначалу, скорее всего, насекомые, ну, примерно на равных конкурировали с паукообразными, но, как мы с вами прекрасно помним, абсолютное большинство паукообразных не может ничего откусывать. Они могут только всасывать жидкую пищу, что, во-первых, обязывает их каким-то образом выделять наружу пищеварительные соки, ну, соответственно, обладать наружным пищеварением. А самое главное, по крайней мере, частично наружным пищеварением, а самое главное, что такой тип питания не позволяет паукообразным освоить очень широко распространенный на суше пищевой ресурс растения. А вот насекомые с их грызущим ротовым аппаратом прекрасно освоили питание растительной пищей. Честно говоря, было бы здорово, если бы насекомые питались исключительно растительной пищей. Но, увы, это далеко не так. И вообще надо заметить, что из вот этого исходно грызущего ротового аппарата в процессе эволюции произошло огромное, огромнейшее, я бы даже сказал, разнообразие самых удивительных ротовых аппаратов. Это и колюще-сосущие, и различные варианты грызущего, и различные варианты лижущих ротовых аппаратов. Понятно, что
ротовые аппараты насекомых эволюционировали, ну, сообразно тому, чем они питались. Но, честно говоря, мы сегодня увидим, что иногда насекомые делают своими ротовыми аппаратами такое, ну, в чем их вообще не заподозришь. Ну, например, бабочек, а вот как раз в правом верхнем углу здесь, ну, такой усредненный ротовой аппарат бабочки, хоботок свернутый. Бабочек не заподозришь в кровопийстве. А среди них бывают кровопийцы. Но обо всем по порядку. А еще, прежде чем мы начнем говорить про разнообразие опасных насекомых, опять же, позволю себе очень кратко напомнить, что у насекомых развитие может происходить двумя возможными путями. Развитие с неполным превращением и развитие с полным превращением. Развитие с неполным превращением подразумевает, что из яйца выходит личинка. Личинка более-менее похожа на взрослое насекомое, ну, в разной степени, потому что, например, личинка кузнечика довольно сильно похожа на взрослого кузнечика, а личинка стрекозы, ну, честно говоря, все-таки не максимально сильно похожа на взрослую стрекозу. Но, тем не менее, у личинок насекомых с неполным превращением обязательно есть зачатки крыльев, у них обязательно сложные фасеточные глаза уже, ну и хотя бы в зачаточном состоянии есть все органы. Соответственно, по мере роста личинка линяет, растет, линяет, растет, линяет, растет, а во время последней линьки просто обзаводится крыльями. Ну, исключение здесь составляет представители отряда поденки, мы про них говорили до этого. Единственный отряд насекомых, у которых сохранилась в процессе эволюции одна линька на крылатой стадии, но у всех прочих все достаточно линейно. Личинки многократно линяют, становясь более похожими, все более похожими на взрослые с каждой линькой, и в конце просто обзаводятся развитыми крыльями, ну и, соответственно, способностью оставлять потомство. Вот сначала мы поговорим про опасных насекомых, развитие которых происходит с неполным превращением. Напомню, насекомые не могут свободно выбирать, у них развитие с полным или с неполным превращением. Это, ну, жестко закреплено на самом деле на уровне отрядов. Итак, первый отряд, про который мы будем говорить, это отряд полужесткокрылые гемиптеры, куда входит сейчас подотряд клопы гетероптера. Ну, раньше, сейчас не будем вдаваться в систематические дебри, раньше клопы выделялись как самостоятельный отряд, сейчас это подотряд внутри отряда полужесткокрылые. Вообще, разнообразие клопов, оно очень велико, но отличительной чертой клопов является то, что их ротовой аппарат в процессе эволюции преобразовался в хоботок, которым они прокалывают что-то или кого-то и высасывают жидкое содержимое. Ну, понятно, что абсолютное большинство клопов являются так или иначе хищниками. Здесь сразу хочется отметить таких крупных существ, как, например, клоп-водный скорпион, род Непа, ну, если говорить про там центральную часть Европейской России, то это будет вид Непа цинерея. Существо, которое при столкновении с ним вызывает обычно довольно много визгов и охов и выбеганий из прудов людей. Но важно понимать, что при всей своей несколько действительно, не поспоришь, устрашающей наружности, этот клоп, водный скорпион, совершенно безобиден. Скорпионом он называется, ну, тут, я думаю, даже не надо проговаривать, я все равно на всякий случай скажу. Понятно, что не, как бы, к скорпионам он не имеет никакого отношения, скорпионы относятся к классу паукообразные. А он так называется просто из-за чисто внешнего сходства. То, что у него на конце брюшка торчит, это никакое не жало. Это дыхательная трубка, которую он высовывает на поверхность. Дышит он, как и абсолютное большинство клопов, даже живущих в воде, атмосферным воздухом. Через эту трубочку он дышит, пока сидит в засаде. То, что похоже на такие клешни, это
передние конечности, которыми он, собственно, из засады хватает своих жертв. Ну, видно, у него на голове здесь виден довольно, ну, честно говоря, внушительный хоботок, но на людей он не нападает. Даже если вы возьмете его в руку, он не будет вас кусать. Ну, вернее так, если вы возьмете, посадите его себе на руку, он просто будет ползти. Если вы зажмете его пальцами прямо за голову, он может вас попробовать укусить. Это неприятно, но совершенно не опасно. Но если клопа водного скорпиона не зажимать пальцами за голову, он никогда, подчеркиваю, никогда не будет проявлять по отношению к вам агрессию. Так что вот этого существа точно можно не бояться. Хотя, конечно, вид несколько пугающий. А вот это создание, это клоп-гладыш или водяная оса. Ну, понятно, что к осам, опять же, отношения не имеет никакого. Это клоп. Но раз его назвали в народе водяная оса, что-то, наверное, есть такое. Действительно, дело в том, что клоп-гладыш, в отличие от, например, клопа водного скорпиона, может укусить, причем он может укусить первым. Конечно же, он не воспринимает человека как пищевой объект, но если человек схватил его случайно рукой в воде или даже просто задел, он может очень больно ужалить. К сожалению, да, действительно, у нас в озерах и прудах живет существо, достаточно крупное, там в районе сантиметра, которое может ощутимо ужалить. Это больно, но никакого яда он не впрыскивает. Но, что хорошо, в наших реках, озерах, прудах, болотах это единственное насекомое, которое может укусить, поэтому если вдруг вас кто-то, это бывает очень редко, но если вдруг вы купаетесь и вас прямо как будто обожгло укусом, и вы видите след от укуса, пугаться не стоит. Это значит, что ну как-то вы неудачно повстречались с клопом-гладышем. Йодом, конечно, помажете, но в общем никакого яда он в вас не впрыскивает. И самое главное, это происходит крайне редко. Поэтому бояться того, что вот вы сейчас занырнете в пруд и на вас тут же набросятся гладыши, нет. Повторюсь, кусает только в качестве, ну, фактически самообороны. Чтобы не столкнуться с ним, ну, важно понимать, как он выглядит для стороннего наблюдателя. Это клопы, которые плавают часто у поверхности воды, причем вверх ногами. У них как бы нижняя сторона тела, она смотрит вверх на пленку поверхностного натяжения, на поверхность воды. Ну, видите такое создание? Не хватайте его руками, и все будет в порядке. Но, увы, среди клопов есть значительно большие охотники до человеческого тела, и среди клопов есть по-настоящему кровососущие виды. Ну, например, здесь изображен постельный клоп, Cimex lictulariusВам очень повезло, если вы с ними никогда не сталкивались. Вообще, будем честны, по мере того, как все-таки санитарные условия в среднем становятся лучше, современные дома, которые строят, они тоже ну, не предоставляют такого богатства мест для обитаний постельных клопов. В общем, встречи с ними происходят все реже и реже. Тем не менее, иногда с этим созданием можно столкнуться. Ну, как можно заметить, тело у него уплощенное, из-за чего раздавить его не так-то просто. В светлое время суток постельные клопы прячутся в каких-нибудь щелях. Это могут быть самые разные. Называются они постельные, потому что кусают человека в постели. Ну, потому что они охотятся на человека ночью, причем обычно во вторую половину ночи, когда человек уже точно спит.
где-нибудь в 3 часа ночи они чаще всего выходят на охоту. Но на самом деле в доме могут прятаться в самых разных предметах мебели, могут между книг прятаться, могут прятаться просто где-нибудь за обоями. По счастью, постельные клопы не являются специфическими переносчиками каких-то болезней. Ну, вот здесь видно, как постельный клоп втыкает свой хоботок в человека. Судя по всему, они все-таки могут переносить заболевания некоторые, но не являются, повторюсь, специфическими переносчиками, поэтому обычно дискомфорт от них, неудобство исключительно связано с их кровососущей активностью. Правда, увы, этого неудобства может с лихвой хватать. Дело в том, что они мешают нормально спать. У человека может быть очень сильная реакция на их укусы. Причем, если какой-нибудь комар, он деликатно сел, воткнул свой хоботок, выкачал, сколько надо крови и улетел, то клоп, а у клопов, кстати, в отличие от тех же комаров, у них постельных клопов питаются и самцы, и самки, и личинки. Он укусил, попил немного крови, прошел сантиметр, еще раз укусил, попил немного крови. То есть получается такая дорожка. Бороться с ними сложно. Увы, иногда действенный метод борьбы – это смена старой мебели. Вытравливать их очень непросто. Ну, а иногда это, в общем, честно говоря, и смена жилища. Если клопы прям... Прошу прощения. Если клопы очень сильно досаждают. Это, понятно, совсем какие-то крайние такие варианты я сейчас описываю, но тем не менее, поверьте, с постельными клопами бывает всякое. От них, конечно, помогает вызвать дезинсекторов, специальных людей, которые обработают все. Но это может, если клопы в целом, например, облюбовали какой-то дом многоквартирный, то пока обработка не будет проведена везде, в общем, сделать будет что-то крайне непросто. Но, как я уже сказал, дискомфорт доставляют жуткий, зато не являются специфическими переносчиками каких-то болезней. Интересно, кстати, что, судя по всему, постельные клопы, когда перешли на питание на людях, они, ну, видимо, большая часть постельных клопов живет как раз в человеческих жилищах. Они уже в таком готовом виде в эволюционном плане пришли к людям. Вопрос, а где же они жили до этого? Ответ, честно говоря, напрашивается сам с собой. Помните, мы говорили про пещерных обитателей? Вот они на них как раз очень похожи. Судя по всему, исходно постельные клопы, когда они еще не были постельными, обитали в полумраке пещер и, видимо, питались на летучих мышах. Ну, а тут как раз люди появились с очень удобными жилищами. К сожалению, среди клопов есть существа, которые не просто доставляют неприятности, а являются переносчиками очень серьезных болезней. Ну вот, например, среди семейства хищницы, ну, по ним видно, что зловещие достаточно создания. Есть некоторое количество кровососущих видов, и вот здесь, собственно, изображены поцелуйные клопы. Ну, поцелуйные клопы, название жутковатое, понятно, где они очень часто кусают в районе губ. Само по себе это крайне неприятно, а еще и переносят такую болезнь Шагаса. Ну, это заболевание, вызываемое одноклеточными эукариотическими, то есть простейшими организмами, трипаносомами в человеке. Очень неприятное заболевание. Что хорошо, клопы, которые переносят болезнь Шагаса, поцелуйные клопы, это тропические существа. В общем, более того,
зоны распространения у них – это в первую очередь там, Центральная Америка и юг Северной Америки, поэтому, в общем, бояться нам с вами, жителям умеренных широт Евразии, особенно нечего, хотя на самом деле среди хищнецов есть еще некоторое количество кровососущих видов, но, повторюсь, со всеми ними можно столкнуться в регионах с теплым климатом, в регионах с умеренным климатом все-таки нет. Ну что ж, двигаемся с вами дальше. Но в целом, если вы оказались где-нибудь в тропическом или субтропическом климате и видите что-то вот такое с длинным хоботком, знайте, что оно вас может укусить довольно неприятно и передать какое-нибудь заболевание. А, да, сразу хочу сказать, вот на этих фотографиях, по этим фотографиям можно немножко перепутать их с нашими обычными обитателями семейства пирокорида, красноклопы. Ну, те, кого называют клопы-солдатики. Иногда называют еще жуки-солдатики. Но понятно, что это не жуки никакие, это клопы. Они не кусаются, они травоядные, поэтому их можно не бояться. Они на человека не нападают. Это там не триатомовые клопы, вот эти не поцелуйные клопы. Нет, это совершенно безобидные обитатели наших широт. Ну что ж, двигаемся дальше. Следующий отряд насекомых, про который мы поговорим. Отряд, который называется фтираптора, пухоеды и вши. Нас интересует семейство педикулида, ну, собственно, семейство вши. Ну, опять же, если вы не сталкивались со вшами, замечательно. Если сталкивались, ну, в нынешних санитарных условиях, ничего страшного. Вши – это насекомые, которые обитают исключительно на волосах. Есть виды, которые, причем специализируются на обитании на волосах разных частей нашего тела. Они могут, есть виды, которые там активно передвигаются по одежде, переползают. Но главная их цель – это все-таки части нашего тела с волосяным покровом. Они доставляют своей деятельностью массу неприятностей, ну, хотя бы тем, что вызывают зуд, но, к сожалению, являются еще и переносчиками болезней. Ну, в первую очередь, это такие болезни, как сыпной тиф и возвратный тиф. Сыпной тиф – это такая болезнь, сопровождающаяся… И то заболевание вызывается бактериями. Ну, одно – рикетсиями, другое – спирохетами, но это не важно. Не будем сейчас вдаваться в это. Мы, в конце концов, говорим не про сами заболевания в первую очередь, а про то, кто же их переносит. Сыпной тиф – это заболевание, которое характеризуется, ну, помимо повышения температуры, общей лихорадки, такой характерной сыпью на теле. А возвратный тиф, ну, возвратный, можно догадаться, что это значит, что он возвращается периодически. Это периодически возвращающаяся лихорадка. А еще 100 лет назад вши, особенно в сельской местности, были не то что обычным явлением, а были практически обязательным явлением. А если мы заглянем чуть дальше, лет на 200 назад, то и в городах тоже, а если уж на 400, то вообще, вши не воспринимались чем-то неправильным, чем-то, с чем надо как-то радикально бороться. Да потому что бороться было бессмысленно. Да, люди выбирали друг у друга из волос вшей. Но, собственно, и все. Более того, например, в России ходили разные поговорки про то, что

которые, конечно, посланы Господом с целью испытания, но бороться с ними ни в коем случае нельзя. И более того, надо, наоборот, сносить их максимально терпеливо. И, в общем, чем больше на тебе вшей, тем лучше. По счастью, для того, чтобы вши исчезли, достаточно просто, ну, скажем так, поддерживать современный уровень санитарных условий и потихоньку его улучшать. И со временем вши уйдут. А как мы сейчас понимаем, во время средневековых и даже более поздних военных конфликтов, если конфликт имел военный затяжной характер, то вши становились полноценным участником этого военного конфликта. Потому что есть совершенно четкие подтвержденные данные, что в некоторых, особенно затяжных военных конфликтах, от болезней, переносимых вшами, умирало больше людей, прошу прощения, умирало больше людей, чем, собственно говоря, во время самих боевых действий. Так что действительно серьезные насекомые, которые, видимо, довольно серьезно и довольно весомый вклад внесли и в историю человечества. На этом мы заканчиваем с насекомыми с неполным превращением и переходим к насекомым с полным превращением. Ну, опять же, позволю себе кратко напомнить, что подразумевается под развитием с полным превращением. Есть яйца, из них выходит личинка. Личинка обычно вообще не похожа на взрослые насекомые. У личинок насекомых с полным превращением никогда не бывает зачатков крыльев. Ноги могут быть, могут не быть. Глаза у личинок насекомых с полным превращением – это обычно простые глазки, собранные вместе, имитирующие, если так можно выразиться, сложные фасеточные глаза. Затем, ну, понятное дело, личинка многократно линяет, растет, затем окукливается. На стадии куколки тело личинки проходит через значительные преобразования, ну, через полный метаморфоз, полное превращение. И из куколки выходит, ну, нечто совсем не похожее на личинку. Первый отряд, про который мы будем говорить, среди насекомых с полным превращением, это отряд жесткокрылые, жуки. Но, опять же, давайте начнем с крупных, и уж простите мне эту слабость, водных организмов, потому что все-таки больше всего мне и милы, и интересны именно водные существа. Ну, из водных крупных жуков можно столкнуться с жуком-плывунцом. Его тоже регулярно пугаются люди, пугаться не стоит. Он может, конечно, прихватить, у него ротовой аппарат грызущего типа, может прихватить кожу, но не прокусит ее совершенно точно. А вот его личинка, она изображена справа, существо значительно более агрессивное. Выглядит примерно вот так. Здесь, кстати, хорошо видно, обратите внимание, что то, что кажется сложными глазами по бокам головы, на самом деле это просто такие области, где сконцентрированы простые глазки. А у личинок жуков-плавунцов монструозного вида такого челюсти, в них есть канал, по которому личинка впрыскивает пищеварительный сок. Она... Понятно, что этими челюстями никакой кусок пищи ни от кого не оторвешь. Ей не надо. Она эти серповидные челюсти втыкает в свою жертву, впрыскивает пищеварительный сок и затем через них же фактически высасывает просто ее, ну, полупереваренную кашицу, которая получается внутри тела жертвы. Личинки жука-плавунца очень агрессивны. Они могут достигать размера 10 и даже чуть более сантиметров. До 12-13. Они больно кусаются, особенно крупные. И более того, иногда они нападают первыми в пруду. Но, во-первых, их укус не идет ни в какое сравнение по болезненности с укусом клапа-гладыша. А во-вторых, да, они, конечно, впрыскивают пищеварительные ферменты, ну, вещества, осуществляющие

0: пищеварения, но человек для них крупноват, и, в общем, никакого эффекта на человека они не оказывают. У меня был в одной из наших монгольских экспедиций совершенно удивительный случай. Честно говоря, ни до, ни после со мной такого не случалось. Не знаю уж, что так разозлило или обидело личинок жуков-плавунцов. Мы с моим коллегой собирали пресноводных беспозвоночных в пойменной луже, я бы так, наверное, ее назвал, ну, небольшое озерцо, там, наверное, 5 на 5 метров и глубиной по колено. Я был в сандалях и в шортах. Я стою, собираю из сачка животных и понимаю, что мне что-то колет ноги ниже колен. И я думаю, да что ж такое, трава, что ли, такая колючая. Поднимаю, у меня на ноге штук 5-5-сантиметровых личинок жука-плавунца висит. Мы были удивлены друг другу. Некоторые из этих личинок отправились в спирт. Большинство были отпущены. Нога у меня не переварилась, поэтому знаете, что такое существо у нас в пресной воде живет, но оно, повторюсь, не опасное, хотя может немножко припугнуть. Еще одно тоже очень зловещее создание – это личинка жука-водолюба. Тоже живет у нас в пресных водоемах. Да, бывает очень крупная. Может ощутимо неприятно тяпнуть. Ничего не будет впрыскивать в ваше тело, но сам укус действительно может быть ощутимый. Бояться их не стоит, но для вашего спокойствия я рекомендую просто, если вы купаетесь, а живут они обычно в таких заиленных прудах, заросших большим количеством водных растений. Если вы заходите в такой водоем, заходите туда просто в... Знаете, есть такие тапочки для хождения по коралловым рифам. Вот если вы будете в них, вам точно вообще ничего не грозит. Ну и равно, если вы купаетесь в озере, где песчаный берег или просто твердое дно, вы тоже с этими созданиями не встретитесь. А не считая того, что они жутковаты, они еще очень милые. Ну вот, у меня есть видео... Я сейчас расскажу, что на этом видео происходит. Дело в том, что у личинок жуков-водолюбов, как и у личинок жуков-плавунцов, частично пищеварение происходит во внешней среде, но у них нет никаких каналов в их вот этих таких зловещих челюстях. Поэтому что они делают? Личинка хватает жертву, выползает немножко из воды, поднимает голову над собой, дальше начинает разжевывать свою жертву и параллельно поливая ее изо рта пищеварительными соками. Ну и потихоньку вот так вот разжевывая. Давайте сейчас мы посмотрим, как она это делает. Нет, нет, нет, он вообще не реагирует. Ну что ж, ладно, бог с ним. Это в любом случае скорее дополнение. На этом видео было бы изображено, как она, подняв, я ей дал кусочек курицы, она, подняв его над водной гладью, разжевывает и фонтанчиком поливает пищеварительными соками, а он прямо на глазах становится такой осклизненный и полупрозрачный. Двинемся дальше. Мы сейчас говорили про, ну, немножко устрашающих жуков, но, как я уже сказал, никакой реальной опасности от этих созданий не исходит. А есть жуки, от которых исходит опасность. Это семейство милоиды, нарывники. Ну, название русское, мне кажется, достаточно явственно намекает, какая опасность. Дело в том, что представители этого семейства содержат такое ядовитое раздражающее вещество, кантаридин. И в случае опасности они могут выделять его в достаточно больших количествах. Достаточным для того, чтобы, если такой жук окажется на теле человека, он вызвал бы у него сильное раздражение кожи или даже, ну, такую язвоподобную структуру. Ну, хочется сказать, понятно, главное нарывников не трогать. Да, абсолютно верно, главное нарывников не трогать. Они сами на человека не нападают. Они его не кусают. Просто они довольно серьезно умеют защищаться. Правда, именно с нарывниками. Так что просто если увидите такого вытянутого, ярко окрашенного жука, не трогайте и все. Я вообще в целом рекомендую, если вы перед вами какое-то ярко окрашенное насекомое, и вы не знаете точно, с кем имеете дело, лучше его голыми руками не трогать. На всякий случай. Вот именно, кстати, с нарывниками этого рода, милябрис, у меня связаны, наверное, самая жуткая история, которая со мной происходила в плане контакта с беспозвоночными животными. Это было во время, кстати, той же самой, а вообще наша монгольская экспедиция была богата на нестандартные контакты с насекомыми. Мы с моим коллегой шли ночью по степи, и мы хотели найти ручей, который был на карте, но когда мы к нему подошли, в общем, оказалось, что никакого ручья нет. В Монголии так бывает. На карте ручья есть, а в реальности его нет. Потоптавшись по сухому руслу, мы поднялись чуть повыше и решили разбить лагерь. Потому что было уже совсем темно, мы прошли много километров, хотелось спать. Была яркая луна, поэтому мы не включали фонарики сразу. Ну, соответственно, мы поставили рюкзаки на землю, начали вытаскивать из них вещи, выкладывать палатки, палатку, спальники. И тут дело дошло до фонарика. Мы включаем фонарики, и сопоставимый по жуткости момент был, когда вот я в прошлый раз рассказывал, когда в пустыне Такламакан к нашему лагерю начали сползаться клещи. Вот тут было похоже. Дело в том, что для некоторых нарывников, ну вот как раз для милябрис, например, характерно то, что они массово выходят из куколок, и понятно, что они ничего плохого предусудительного не имели в виду, но получилось действительно жутко. И я включаю фонарик и вижу, что мои штаны до колена полностью покрыты вот такими жуками. И вся трава вокруг шевелится от таких жуков. И на наши рюкзаки. Это вот действительно, я не преувеличиваю, сплошной слой заползает. Следующее мое яркое воспоминание, как мы стоим на соседнем холме на сопке с полностью собранными рюкзаками и решаем, что мы не так-то уж и устали. Можно еще пройти, поискать место для лагеря подальше от этого. Повторюсь, понятно, что съесть нас нарывники не хотели. Но при контакте с кожей могло бы получиться неприятно, а самое опасное было бы, если бы, например, они заползли кому-нибудь из нас в рот во время сна. Если нарывника съесть, можно довольно серьезно отравиться. И если особенно у человека есть проблемы с почками, то это вообще может закончиться крайне нехорошо. Ну, еще одно существо тоже из нарывников. Майка обыкновенная, милое. С ними как раз можно вот по весне, в начале лета столкнуться. Зверь медлительный, неуклюжий. Но знаете, если кто-то медлительный и неуклюжий, явно он не очень бронированный, но почему-то его это все не беспокоит. Он тоже достаточно ядовит. Вот таких существ ни в коем случае руками нельзя хватать. Сидит и сидит, и пусть сидит себе дальше. Поскольку все остальные существа, которые могли бы его съесть, в курсе, что с таким созданием лучше не сталкиваться, в общем, он особо не беспокоится и не прячется. Вот мы переходим к следующему отряду насекомых с полным превращением. Если до этого это все были существа, ну, кроме вшей, которые, ну, конечно, встреча с которыми может доставить некоторые неприятности, но никакого существенного воздействия на человеческую историю, опять же говорю, кроме вшей, которые во время особенно военных конфликтов становились причиной чудовищных эпидемий и сыпного, и возвратного тифа, существа, про которых мы поговорим сейчас, они прошлись по человечеству, так прошлись. И более того, до сих пор продолжают оставаться очень опасными для нас. Это представители отряда блохи. Ну, блохи, как, я думаю, все в курсе, бескрылые насекомые. Предки у них были с крыльями, они их утратили в процессе перехода к паразитизму. Кровососущие, сами по себе неприятные животные, зудит, чешется все. Избавиться от них на самом деле даже сложнее, чем от вшей, потому что они еще активно перепрыгивают, вши все-таки медлительные. И можно снять всех вшей с одного человека. А вот если блохи где-то поселились, то тут все, в общем, может быть сложнее. Но самое неприятное, что блохи являются специфическим переносчиками чумы. Вот чума – это одно из заболеваний, которое унесло, ну, наверное, больше всего человеческих жизней. Чума вызывается бактерией, которая называется Yersinia pestis. За последние 2 с лишним тысячи лет было несколько вспышек серьезных чумы. Ну, чтобы вы себе представляли, последняя серьезная вспышка чумы в Москве – это 70-е годы 18 века. На самом деле, не где-то совсем далеко. Под серьезной вспышкой я имею в виду, что там в сутки умирало больше 1000 человек. Умирало именно. Дело в том, что у чумы есть разные формы. Бывает бубонная, легочная, септическая. Они, в общем, у них разный процент смертности. Но, то есть, не обязательно, если человек заболел чумой, он прям сразу умрет. Если это не легочная форма. Легочная форма, к сожалению, очень скоротечна. Даже при нынешнем уровне медицины, в общем, человеку, скорее всего, просто не успеют помочь. Но на протяжении последних 2000-летий были по-настоящему ужасающие вспышки чумы. Например, так называемая Юстинианова чума, которая бушевала, именно что бушевала в Средиземноморье в 6-8 веках, и за эти 200 лет стала причиной смерти более 100 миллионов людей. Как вы понимаете, учитывая, что людей в 6-8 веках нашей эры было значительно меньше, чем сейчас, это колоссальная цифра. То есть в процентном отношении она действительно чудовищная. Следующая очень серьезная вспышка – это то, что называют черной смертью в 14 веке, когда за чуть меньше, чем 40 лет умерло порядка 35 миллионов людей только в Европе. Между этими и до, и после вспышек были тоже вспышки чумы. Например, последняя по-настоящему такая серьезная пандемия чумы, которая так и называется третья пандемия. Первая – это Юстинианова чума, потом черная смерть. Вот третья пандемия чумы, она началась в Китае всего-то в 1855 году. И прошлась по миру ощутимо. Правда, в основном по теплым регионам, но тем не менее. Но, кстати, вот эта третья пандемия показателей прошлых двух, конечно, не достигла. Почему? Санитарные условия улучшились. Но теперь давайте немножко про блох все-таки подробнее. Вообще, блохи являются крайне эффективными переносчиками бактерии Yersinia pestis, которые вызывают чуму. И надо заметить, что в случае с чумой сами блохи носители, они тоже от нее страдают и умирают. Причем довольно пугающе. В природе чума является так называемым очаговым или природно-очаговым заболеванием. То есть есть регионы, например, Центральная Азия, та же Монголия, где регулярно, почти каждый год, какие-то регионы Монголии закрывают на карантин, если там происходят вспышки чумы. Есть определенные территории, где чума всегда была, всегда есть и, самое главное, всегда будет. Потому что там живут млекопитающие, ну, обычно это грызуны, суслики, какие-нибудь крысы, мыши, если говорить про Монголию, то суслики, которые постоянно болеют и являются природным резервуаром. Чумой можно заразиться либо проконтактировав с больным животным, съев его, например, плохо приготовленным, либо если укусила блоха, которая укусила до этого больное животное. Я упомянул, что чума для блох – это тоже очень неприятно. Вот почему. Дело в том, что с блохами бактерии, вызывающие чуму, поступают, ну, я бы сказал, очень некрасиво. Вообще, с таким хорошим переносчиком можно было бы как-то деликатнее поступать. Дело в том, что если блоха попила крови животного, в котором есть бактерия, вызывающая чуму, эти бактерии начинают активно размножаться внутри блохи, и у нее в глотке образуют пробку. Пробку из бактерий прям. Соответственно, блоха ест, но в пищеварительную систему у нее ничего не проходит. Она ест и не может наесться. Более того, ее еще постоянно, прошу прощения, тошнит, потому что она выпила крови, обратно выливается, выпила, обратно выливается, уже с бактериями, вызывающими чуму. Из-за того, что блоха не может наесться, она впадает, ну, хочется сказать, в безумие. Ну, действительно, она начинает очень быстро менять хозяев, перепрыгивать с одного животного на другое, кусать его во многих местах. В конце концов, умирает от истощения, но до этого успевает перезаражать некоторое количество животных. Вот в таких интересных и негуманных отношениях Yersinia pestis, бактерия, вызывающая чуму, с блохами. И таким образом получается, что непосредственной причиной смерти людей, конечно, является возбудитель чумы, но передают-то его блохи. Поэтому блохи, пожалуй, претендуют на то, чтобы по количеству умерших людей все-таки от чумы их умерло больше, чем от различных тифов. Поэтому по степени смертоносности блохи все-таки прыгивают в шеи. Но они все равно не рекордсмены. Не блохи стали причиной смерти рекордного количества людей, а другие насекомые. Мы про них поговорим. Ну что, оставим блох в тех местах, где они обитают. Да, если вдруг вы после этого рассказа испугались и решили, что не надо ехать в Монголию или в еще какие-то места, где встречается чума, например, на Мадагаскар. Да нет, все в порядке. Даже если вы заболеете чумой, не дай бог, конечно же, вас, скорее всего, вылечат. При современном уровне медицины это, в общем, не такая большая проблема, если, как я уже сказал, не какая-то неприятная форма чумы. Но самое главное, не взаимодействуйте с грызунами. С грызунами вообще лучше не взаимодействовать. И все будет в порядке. Понятно, что блохи не прыгают где ни попадя, чтобы только найти, кого бы им укусить. Не надо засовывать руки в норы грызунов, взаимодействовать с ними и так далее, и так далее, и так далее. Ну и если вы видите, что где-то живут блохи, лучше из этого места уйти. Если соблюдать эти очень простые правила, вы с чумой не повстречаетесь. Ну да, сусликов в Монголии еще не ешьте. И тогда все будет вообще отлично. Следующий отряд, наверное, после разговора про вот такого мрачного, про чуму, хочется чего-нибудь радужного, бабочки. Но от них-то где неприятностей можно ждать? Можно. Я думаю, многие сталкивались с... Ну, вот здесь гусеницы непарного шелкопряда, например. Но я думаю, многие сталкивались с очень лохматыми гусеницами. Гусеницами, чье тело покрыто такими жесткими, длинными или не очень длинными волосками. Но, честно говоря, у нас по умолчанию, знаете, в поведенческих программах прописано, что если что-то такое беспозвоночное, лохматое, цветное, вот не надо его трогать. Да, мы не зря опасаемся лохматых гусениц. Они действительно, среди них есть ядовитые, но смертельно ядовитых среди них нет. То есть таких гусениц, потрогав которых, лохматых гусениц, потрогав которые, вы умрете, нет, таких все-таки нет. Есть те, у которых в основании вот этих волосков, а это фактически шипики, на самом деле, такие, находятся ядовитые железы, и контакт с ними может вызвать очень, ну, неприятные раздражения кожи. Но у большинства гусениц никакого яда нет, однако сами эти шипики, они зазубренные. И они легко втыкаются в кожу. Зачем они гусеницам нужны, понятно, это просто защита. Ну, потому что гусеница это, ну, это же живая сарделька. Ее же все мечтают съесть. Если ты помесь сардельки с дикобразом, уже значительно меньше будет охотников. А, на самом деле почти все лохматые гусеницы обладают вот такими зазубренными немножко волосками. Эти волоски легко обламываются. Даже учитывая, что они не несут яда, они могут втыкаться в кожу и как микрозанозы раздражать ее. Самое неприятное, если они попадут в глаз. Поэтому общая рекомендация – лучше не трогать руками лохматых гусениц. А если уж так случилось и вы потрогали, не забудьте помыть руки, чтобы не потереть случайно ими глаза. Но я в самом начале сказал, что некоторые насекомые стали свои ротовые аппараты использовать совсем необычно. Есть бабочки, их на самом деле довольно много разных, которые, для которых показан очень интересный способ пополнения влаги в теле. Они пьют слезы крупных животных, птиц, млекопитающих. Есть очень эффектные видео, как они это делают, но они немного жутковатые, по-настоящему жутковатые, поэтому я не стал их здесь вставлять, даже фотографии не стал вставлять. Если кому-то интересно, посмотрите. И есть бабочки, например, рода Калиптер, которые, у которых вообще их хоботок, исходно предназначенный для сбора нектара, в процессе эволюции стал достаточно плотным, жестким и позволяет им питаться кровью крупных млекопитающих. Да, есть кровососущие бабочки. Но, опять же, это все только в тропиках. Нам, жителям умеренного климата, бояться нечего. Тем не менее, просто знайте, что такое бывает. И вообще, если в тропиках какая-нибудь бабочка очень назойливо вокруг вас кружится, возможно, она просто хочет попить ваши слезы, а возможно, даже вашу кровь. А переносчиками каких-то специфических заболеваний они при этом не являются. Следующий отряд – перепончатокрылые. Очень большой отряд. Мы по нему пробежимся, потому что тут все достаточно очевидно. Что здесь важно сказать? К перепончатокрылым относится такая большая группа насекомых, как наездники. Опять же, ситуация, как уже мы не раз сталкивались. У них на конце брюшка есть длинный такой вырост, плотный. Это не жало, это яйцеклад. Звучит, казалось бы, еще страшнее, чем жало. Но, по счастью, наездники откладывают свои яйца исключительно в других насекомых. Ну, обычно в личинок или яйца других насекомых. Для человека они абсолютно безобидны. Поэтому при всей своей устрашающей внешности для нас они не опасны. Ну, на всякий случай напомню, что есть причем наездники, которые умудряются, обнаруживая личинку насекомого другого под корой дерева, по звукам, просверливать своим яйцекладом отверстие и заражать ее. Ну, а некоторые просто находят личинок и вводят им, других насекомых, и вводят им в тело яйца. Жутковатые создания, повторюсь, безобидные для человека. Но среди перепончатокрылых есть и опасные для человека создания. Тут все просто понятно и очевидно. Это, во-первых, семейство опиды, настоящие пчелы, при всей их полезности, при том, что это одни из немногих, ну, фактически, на самом деле, в таком виде единственные по-настоящему одомашненные насекомые. Ну, есть еще, понятно, шелкопряды, но там немножко, немножко другая история. А пчелы могут очень ощутимо жалить. И особенно если у человека аллергия, то, в общем, на их яд, то, в общем, может получиться совсем неприятно. Но про пчел, я думаю, все в курсе, равно как все в курсе про ос. Ну, меры предосторожности очень простые. С осами не надо трогать осиные гнезда. И осы вас, скорее всего, не потрогают тоже. Более того, если вокруг вас летают осы, не надо размахивать руками и отбиваться, потому что это они, наоборот, могут воспринять как источник угрозы для них. А, так понятно, что, в общем, если вы не приблизились на неприятное для вас расстояние к их гнезду, в общем, ничего не случится. А самые пугающие из ос, наверное, это шершни. Ну, здесь вот веспа мандарине, собственно, китайский шершень. Самая крупная оса, действительно, укусы нескольких таких, укус одной очень болезненный, а укусы нескольких таких может хватить, чтобы убить человека. К сожалению, они сейчас активно расселяются по миру. Ну, видимо, с, в первую очередь, посадочными материалами, растениями, фруктами. Вот в Соединенных Штатах появились не так давно, правда, пока их там мало. Но что радует, это тоже жители теплого климата. В умеренные, в зоны с умеренным климатом они обычно не залетают. Я думаю, что на осах можно дальше не останавливаться. И переходим к следующему отряду. Это последний отряд, про который мы поговорим сегодня. Отряд двукрылые, или комары и мухи. Именно среди двукрылых скрываются самые опасные насекомые. И одни из самых опасных существ для человека в принципе. Ну, за исключением самого же человека. Давайте посмотрим, кто же из насекомых настолько опасен. В первую очередь, конечно же, это та группа двукрылых, которые называют собирательно гнус. Комары, мошки, мокрицы, бабочницы, слепни, ну, некоторые еще семейства мух. А некоторые из них, например, мошки, ну, я думаю, особенно те, кто бывал или живет в северных регионах нашей страны, или в южных, но восточных, сталкивались с этой напастью. Маленькие, обычно там, ну, в районе где-то 2 мм, чуть меньше, чуть больше бывают. Черные мошки, которые своими укусами доставляют огромное количество неприятностей. Они просто, если у комара очень практически интеллигентно устроен ртовой аппарат, он проколол и высасывает кровь, то мошки, они сгрызают кусочек кожи и начинают слизывать выделяющиеся капельки крови. Чем вызывает серьезные раздражения? Мошки – это насекомые, которые могут заживо съесть человека. Ну, для этого, понятно, он должен оказаться в том месте, где их много и неподобающе одет. Но, тем не менее, причем понятно, что они его не обладают до костей. Человек может умереть от болевого шока. А у некоторых людей на них очень сильная аллергическая реакция, поэтому, более того, некоторые регионы, например, нашей страны, летом становятся практически недоступны для нормальной жизни из-за большого количества мошек. Но так, например, на Ямале местные оленеводы летом часто откачевывают, наоборот, на север, практически в арктические пустоши, где нет мошки. Личинки у них, вот они справа изображены, а слева внизу это куколка, ее так выглядит. Личинки у них живут в проточных реках, в проточных водоемах, прошу прощения. Причем предпочитают реки и ручьи с быстрым течением. Почему? Потому что они фильтраторы. Ну, видите, они вот здесь показаны на камне, закрепились, как такие кегли, расставляют веера, фильтрующие веера из щетинок, и против течения, и просто улавливают то, что могут поймать. Именно поэтому, кстати, мошки кусают обычно рядом с реками. А вот, например, комары, личинки которых развиваются в стоячей воде, они кусают напротив, рядом с прудами, озерами, болотами. Что радует? Ну, мошки, конечно, существа неприятные. Но обычно никаких заболеваний дополнительно к тому, что они и так могут доставить кучу неприятностей, не переносят. А вот москиты могут. Москиты переносят, на самом деле, целый букет заболеваний. А что здесь важно? Москиты – это подсемейство внутри семейства психодиды. Из-за того, что по-английски москита – это еще и комар, иногда происходит путаница. Важно понимать, что москиты – это совершенно отдельная группа двукрылых насекомых. На территории России они встречаются только вот по самым югам и очень в небольших количествах. Например, в районе Сочи можно столкнуться с москитами. Они, как можно заметить, сильно отличаются от комаров. Они такие более волосатые, обычно чуть меньшего размера или сопоставимого. Но в любом случае, в основном, конечно, москиты – это бич. Это бич стран с теплым климатом. Но поскольку у нас они изредка, но встречаются, не упомянуть их нельзя. Действительно являются переносчиками ряда неприятных болезней. А вот с этим существом многие сталкивались. Это уже семейство мусцида. Собственно, мухи в нашем обычном понимании. Эта муха называется осенняя жигалка. Я думаю, многие сталкивались с тем, что во второй половине августа, в сентябре появляются мухи, которые кусаются. Выглядит вроде как обычная муха, но при этом кусается. Это кровососущие мухи. И самое неприятное, что они как раз являются переносчиками самых разных болезней. Ну, я сейчас скажу, только не пугайтесь. Понятно, что вероятность этого чрезвычайно мала. Там сибирская язва, тулеремия. Но, тем не менее, контакта с осенней жигалкой лучше избегать. Поэтому, если вы понимаете, что в помещении летает муха в августе, в сентябре, которая намеревается вас укусить, лучше все-таки как-нибудь решить этот вопрос. А еще, кстати, что касается вообще мух, напомню, что в их жизненном цикле личинки выглядят достаточно интересно, немножко омерзительно. А их личинки – это то, что называют опарыши. Они развиваются в чем угодно практически. И, увы, могут развиваться как в каком-нибудь тухлом мясе, так и в вполне себе живом мясе. И в прошлые эпохи, особенно в средние века, когда с санитарией, санитарными условиями было местами не очень, после крупных сражений было большой проблемой, что при наличии большого количества людей с колотыми, резанными, рваными ранами, мухи могли откладывать туда яйца, и там могли заводиться вот такие вот личинки. Правда, кстати, человек настолько хитрое существо, что даже личинок мух научился использовать. Если вырастить их в чем-нибудь чистом, например, в тесте, и засыпать в гноящуюся рану, то они в первым делом очистят ее от как раз омертвевших тканей. Так что в таком ключе их использовали даже в медицине. Еще одно существо, с которым можно чаще всего во второй половине лета и осенью встретиться в лесах, представители семейства гипобасцида – мухи-кровососки. Они же оленьи-кровососки, лосиная муха, лосиная вошь, лосиный клещ. Понятно, что это не вошь и не клещ, это муха. Тело у них уплощенное. Ведут они себя экстравагантно. Пикируют. Вот они, в отличие от клещей, которые заползают, вот кровососки пикируют на свою жертву, на волосистую часть головы, или, если это лось, куда угодно. Сбрасывают крылья, потому что дальше лететь никуда не надо. И дальше питаются, просто ползая по своему новому хозяину. Существа неприятные, ну, правда, они настолько активно шевелятся, что, в общем, человек довольно быстро обнаруживает у себя их в голове, чаще всего до того, как она успеет укусить. Могут ли они переносить какие-то заболевания, мы до конца пока не знаем. Возможно, могут. Но в массовом порядке явно нет, поэтому бояться их не стоит. Предпоследние двукрылые, про которых мы поговорим, это оводы. Значит, что очень важно, есть слепни семейства табаниды. Это те большие мухи, которые рядом с реками летом летают и нас кусают больно. Это не оводы. Слепни нас кусают и хотят от нас крови. Откладывать в нас личинок они не хотят, а вот оводы хотят. Есть оводы, которые могут откладывать личинки под кожу, личинок под кожу, в носоглотку, в уши. Есть оводы, личинки которых развиваются вообще в желудке. Ну вот, например, вот, личинка овода из рода гастрофилюс, которая вызывает гастрофилез, собственно, паразитирование личинок в желудке. Ну, видно, что она похожа на такой живой бур. Неприятное существо. Что радует, ну, в основном они поражают все-таки крупных млекопитающих, а человек очень редко и случайно оказывается их жертвой. В общем, никто от этого, ни человек, ни личинки оводов обычно рады не оказываются. Но, к сожалению, есть мухи, которые могут действительно откладывать яйца и под кожу, и, в общем, откладывать их на какие-то предметы, и если человек их съест, то они начнут у него развиваться в желудке. Вообще, овощи и фрукты лучше мыть. Ну, вот здесь изображен жизненный цикл желудочного овода как раз. Чаще всего ими какие-нибудь крупные, например, лошади поражаются создания. Чтобы не вызвать массовую панику. Вот как выглядит овод. Он не похож на слепня. Если вы видите такую муху, лохматую, крупную, лучше не давать ей на себя садиться. Ну, если говорить про территорию России, они встречаются на юге и в азиатской части. Опять же, в европейской части России, в регионах с умеренным климатом, ну, в общем, встретиться с ними вероятность практически нулевая. Но, тем не менее, знайте, что они есть, не путайте их со слепнями. Ну и последние существа, про которых мы поговорим, это кровососущие комары, семейство кулицида. Они абсолютные рекордсмены по унесенным жизням. Дело в том, что помимо того, что они переносят большое количество разных болезней, даже некоторых круглых червей, вот дирофилариоз вызывается дирофиляриями, они даже их могут переносить. Правда, все это, опять же, в основном в южных регионах. В умеренном климате все в порядке. Но самое неприятное, конечно, это малярия. Личинки кровососущих комаров развиваются в воде. Как я уже сказал, предпочитают стоячие водоемы. Рядом с ними обычно и кусают. Есть отдельный род кровососущих комаров, анофилис, малярийные комары, которые являются специализированными переносчиками малярийного плазмодия. Малярийный плазмодий – это одноклеточное существо, не бактерия. У него генетический материал упакован в ядро, то есть это простейшее. Одноклеточный эукариотический организм, который вызывает малярию. Паразитирование малярийного плазмодия в человеке – это очень-очень неприятно. Он поражает клетки печени, клетки крови. Причем там проходят довольно сложные этапы жизненного цикла, и периодически массово эритроциты, красные клетки крови, разрушаются во время выхода малярийных плазмодиев, что вызывает у человека те самые приступы лихорадки, которые повторяются там каждые несколько дней. В общем, к сожалению, от малярии можно умереть причем, честно говоря, с ощутимой вероятностью. Поскольку она вызывается одноклеточным эукариотическим существом, то есть не бактерией, а существом, у которого генетический материал заключен в ядро, антибиотики против них особенно не работают. Есть специальные противомалярийные препараты. Прививки против малярии эффективной пока нету, которая бы массово использовалась. Но они разрабатываются. Понятно, что в основном это бич, опять же, тропических и субтропических регионов. На начало 21 века ежегодно болело малярией, вы только вдумайтесь, около 250 миллионов людей. И минимум миллион из них каждый год погибал. А, возможно, и больше. А от последствий малярии, потому что она очень сильно истощает организм, ну, в общем, погибало значительно больше людей. Именно малярия, скорее всего, на протяжении всей истории человечества унесла больше всего жизней. Малярия – это болезнь, которая с человечеством с самых первых его шагов, потому что это болезнь, которая как раз с человечеством прямо вот из его африканской родины. Тут много вообще интересных моментов про совместную эволюцию человека и малярийного плазмодия, но на них у нас просто нет времени. Что важно отметить? По счастью, сейчас на территории России малярии, ну, очагов малярии нет. Еще до 19 века прибрежные равнины Черного моря, на берегах Черного моря, были регионами, где малярия свирепствовала. Например, на территории современного города Сочи еще там 200 лет назад нормально жить было нельзя. Там были болота, где роились малярийные комары. Были приложены колоссальные усилия, чтобы с этим справиться. И вообще, по счастью, с малярией, будем надеяться, человечество в течение нескольких десятилетий сможет разобраться. Что важное, я хочу в заключении сказать совсем коротко про малярийных комаров. Как я сказал, малярийные комары, род Anopheles, это отдельный род комаров. Сами эти комары живут на всей территории нашей страны. Вас за лето гарантированно кусают малярийные комары. Но если они не являются носителями, а на территории нашей страны, благодаря колоссальным усилиям наших предков, они не являются обычными носителями. Ну, только если кто-то не завез малярию, не знаю, из Камбоджи или из Мадагаскара или из Африки откуда-то, то они кусают вас, ничего страшного не происходит. Ну и еще, пожалуйста, не путайте с малярийными комарами крупных комаров-долгоножек, которые часто прилетают к нам летом на окна, они вообще не кусаются. Это семейство Типулида. Они просто не питаются на взрослой стадии, так что это не малярийные комары. Малярийные комары выглядят как обычные кровососущие комары, но малярию у нас, по счастью, не переносят. Ну что ж, спасибо за внимание.
1: Спасибо вам за лекцию. К сожалению, у нас сегодня очень мало времени до начала следующего эфира, поэтому...
0: Я тогда думаю, что я с удовольствием отвечу на любые вопросы просто в комментариях.
1: Либо в комментариях, либо, пожалуйста, уважаемые слушатели, сохраните ваши вопросы до следующего эфира, и вы сможете их задать на следующем эфире.
0: Все, тогда спасибо большое за внимание и до свидания.
1: До свидания.

Всем доброе утро! Сегодня мы с вами поговорим на тему, которая, небось, волнует очень многих. Мы будем говорить о зубах. Ну, а точнее говоря, о происхождении зубов. Знаете, морфологи-анатомы уже довольно давно предположили, что зубы могут происходить из чешуи. Откуда такие странные, казалось бы, идеи? Но на самом деле все очень просто. Действительно, у некоторых рыб чешуя и зубы устроены поразительно похоже. В первую очередь это можно заметить, если посмотреть на акул. У акул мало того, что каждая чешуйка внешне очень похожа на зубы, так кроме того, даже внутренне каждая чешуя устроена примерно так же, как зуб. Так называемая плакоидная чешуя, которая характерна для всех хрящевых рыб, внутри содержит пульпу, то есть мягкую часть. Дальше имеется дентин и сверху даже некое эмалеподобное вещество. И абсолютно так же устроены и зубы акул. Дальнейшие исследования показали, что действительно, ну, в том числе в эмбриональном развитии, у акул зубы формируются как бы из чешуи. То есть теория эта оказалась вполне себе оправданной. Но тут встает другой вопрос. А что же со всеми другими живыми существами? В том числе с такими животными, как, скажем, лягушки, там, не знаю, люди, кошки, иными словами, со всеми тетраподами. У нас у всех зубы устроены очень похожим образом. У нас у всех они сверху покрыты эмалью, внутри имеют дентин. Но произошли ли они когда-то от чешуи? Была ли какая-то рыба, у которой стала формироваться эмаль? И, в принципе, известен ли где-нибудь в ископаемом состоянии или хотя бы в эмбриональном переход от чешуи к зубам? Этот вопрос давно волновал ученых, и для того, чтобы с ним разобраться, было бы неплохо приглядеться к чешуе и к зубам рыб. Оказывается, что в отличие от всех наземных позвоночных животных, у рыб зубы устроены гораздо более разнообразно. Как внешне, внутренне структурно, так и по химическому составу. Например, та же эмаль присутствует далеко не у всех рыб. Вот, скажем, у наших довольно близких родственников кистеперых рыб, у них эмаль есть. Больше того, у них эмаль также присутствует на чешуях и на покровных костях самого черепа. Другое дело, скажем, те же хрящевые рыбы, у которых, как мы выяснили, был дентин, но вот эмаль у них никогда так и не сформировалась. Если мы посмотрим на каких-нибудь других рыб, например, на панцирников, и, ну вот, у них будет совсем иное вещество. У них каждый зуб будет покрыт так называемым акродином. Это вещество очень похожее на эмаль, но все-таки имеет другое принципиальное строение. И если мы посмотрим на самую распространенную группу рыб, на костных рыб, то есть всякие там селедки, окуни и так далее, у них зубы опять же будут покрыты акродином, ну а чешуи вообще не будут содержать никакого эмалеподобного вещества, будут просто костные. То есть получается, что сейчас, в принципе, чешуя большинства рыб и зубы довольно сильно отличаются. Но было ли это всегда? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, было бы неплохо разобраться. Во-первых, что нам дают ископаемые, то есть были ли когда-то в древности у рыб какие-то переходные звенья от зубов к чешуе. И второе, что нам было бы неплохо выяснить, это как, что нам об этом во всем говорят гены. Ну и, собственно говоря, ученые решили зайти и с того, и с другого края. И результаты получились довольно интересные. А еще в 2015 году исследователи из Уппсальского университета, который находится в Швеции, решили действительно посмотреть на гены рыбьи и на древних рыб. И постараться проследить, ну, хотя бы часть истории зубов, а именно проследить историю эмали. Ну и для того, чтобы приглядеться вообще, могла ли теоретически эмаль сформироваться у разных групп рыб, они сосредоточили внимание на панцирной щуке. Почему именно на ней? Дело-то все в том, что буквально за пару лет до этого был изучен полный геном панцирной щуки. И таким образом можно было посмотреть на самые разные гены, в том числе на гены, которые формируют этот вот уникальный акродиновый слой. Когда же к ним присмотрелись, оказалось, что в принципе акродиновый слой формируется немножечко под руководством других генов, чем эмаль, а вот покровы чешуй панцирных рыб формируют абсолютно те же гены, которые формируют эмаль в наших зубах. Только вот последний ген, который должен был включиться, отсутствовал. Таким образом,
если вот практически весь комплекс генов присутствовал, причем не в зубах, а в чешуе, это говорит о том, что зубы и чешуя действительно во многом похожи и во многом близки. И вполне возможно, что раньше у предков общих всех наземных позвоночных, у предков панцирных щук, гены, которые должны были сформировать эмаль, были действительно везде и в зубах, и в чешуе. И у некоторых они так и не сработали, до эмали не дошли. У других они сформировали эмаль на чешуях, а у третьих они сформировали эмаль на зубах. Получается, что механизмы, которые все это регулируют, одни и те же. Дальше ученые решили присмотреться к ископаемым рыбам. Они решили изучить одних из самых древних рыб, которые еще жили в силурийском периоде. Это Лофостеус, Андриолепис из Швеции и Дивонский Псаролепис из Китая. Когда они посмотрели на этих рыб, они обнаружили вот такой вот самый, что ни на есть, интересный комплекс из смешанных признаков. У некоторых из них была уже эмаль на зубах, а у других, например, у того же Андриолеписа и Псаролеписа, эмаль была только на чешуях. Ну, а у псаролеписа еще и на покровных костях. Но при этом на зубах ни у тех, ни у других эмали не было. То есть действительно получается, что вот как бы сформировать эмаль в каком бы то ни было месте, на самом деле не так уж и сложно. И чешуя, и зубы во многом похожи. Но на этом исследование зубов и чешуи не закончилось. Наступает 2020 год, и снова часть ученых из Уппсальского университета, ну а часть из других организаций, в том числе из Англии, из Америки, решили провести еще одно исследование, снова ископаемые рыбы, снова вернувшись к вопросу происхождения зуб. На сей раз они сосредоточились на одной единственной рыбе, на Лофостеусе, но на Лофостеусе с идеальной сохранностью, на котором можно было проследить не просто строение зубов и чешуи, а можно было проследить еще и путь их формирования в эмбриональном развитии. То есть было несколько очень хороших экземпляров, которые позволяли проследить, как именно формировались чешуя и зубы у рыбы, которая жила примерно 480-490 миллионов лет назад. При этом рыба эта на самом деле крайне примитивна. Мало того, что в принципе она жила давненько в силурийском периоде, когда рыбы только сформировались, так еще и, судя по ряду признаков, она является древнейшей костистой рыбой, а может быть даже вообще древнейшей челюстнородой, то есть вообще древнейшей рыбой. Есть и такие некоторые классификации. Поэтому, конечно же, приглядеться к этой рыбе было бы довольно любопытно. На первый взгляд, так называемые кожные зубы, ну вот, пожалуй, что их даже чешуей сложно назвать именно так, лучше сказать кожные зубы, которые можем наблюдать у Лофостеуса, и нормальные зубы выглядят по-разному. Обычные зубы у них конические, а кожные зубы у них похожи на звездочки. То есть, кожные зубы у них похожи на звездочки. То есть форма совершенно различная.

исходно и зубы, и чешуя были абсолютно идентичны. И буквально у этой рыбы мы смогли проследить, как, грубо говоря, чешуя уходила в рот и становилась зубами. Что, как мне кажется, очень хорошо доказывает теорию о том, что любые зубы когда-то исходно сформировались именно из чешуи. Вот так вот и придется нам теперь, видимо, жить, всю жизнь пережевывая чего-то своей рыбьей чешуей. Ну что ж, я думаю, что на этом мы можем закончить обзор сегодняшней новости и перейти к вашим вопросам. Ну что ж, приступим. Так, ну что ж, отлично. А вот и интересный вопрос. Так, меня как человека с художественным образованием давно мучает один странный вопрос. Понимаете, мозг уж так наш устроен, что в раннем детском творчестве он не то чтобы придумывает, скорее подражает, пытается скопировать. И получается следующее. В народном творчестве в Средневековье очень часто встречаются изображения непонятных существ, похожих на динозавров. Но конфликт весь в том, что это визуальная передача памяти человека, а не вымысел. Но как тогда получается? Наука утверждает, что не мог человек пересекаться с динозаврами, когда эти свидетельства в виде изображений есть. О как. Ну давайте разбираться, есть они или не есть, и вообще с чем их надо есть. Ну действительно, если мы вспомним различные изображения, в том числе средневековья, но иногда даже и более древние, то перед нами предстают буквально какие-то драконы. Ну, что такое дракон? Ну, это может быть чуть-чуть видоизмененный динозавр. То есть действительно такое чувство, что динозавры как минимум либо должны были дожить, либо сохранить какую-то память. Есть даже такое представление о том, что это действительно какая-то генетическая память наших предков, которая там где-то сохранилась. Но никаких доказательств этого нет. На самом деле, скорее всего, все гораздо прозаичнее. Дело в том, что если мы с вами проведем такое конкретное и целенаправленное исследование и начнем тихонечко путешествовать в прошлое по рисункам тех или иных драконов, то мы будем неожиданно видеть, как их облик меняется. Например, облик тех же вот классических европейских драконов, вроде того змея, которого копьем тычет Святой Георгий, вот, если мы будем потихонечку двигаться назад, то он будет потихонечку, постепенно становиться все более и более похожим именно на змея, а не на дракона. У него, в конце концов, исчезнут лапы, и это будет просто большая толстая змея. То есть, вполне возможно, что это просто какое-то химерное существо, и такого действительно никто никогда и не видел. Никого же не удивляет, что есть изображения, например, каких-нибудь кентавров. Никто не думает, что они действительно когда-то жили, это память предков. Ну, просто это совмещенное изображение. Вспомните всякие египетские божества, да, какие-то антропоморфные, с телом человека и с головой какого-нибудь существа. То есть, в принципе, неоднократно люди, изображая какое-то животное, делали некую комбинацию из нескольких живых существ. А потом, когда вот создали один раз буквально образ этого дракона, он дальше уже стал путешествовать по всему миру, и даже можно вот проследить, как именно он перемещался. Немножечко интереснее история с китайским драконом. Китайский дракон, вы помните, такой своеобразный, змеевидный, с маленькими лапками, с перьями, и в принципе его изображают все время очень похоже и очень своеобразно. Если мы начнем отслеживать его образ, то неожиданным образом мы найдем что-то похожее на китайского дракона и в первом тысячелетии нашей эры, и даже в первом тысячелетии до нашей эры, и может быть даже во втором тысячелетии до нашей эры. То есть получается, что вот тут прям образ очень древний. Но если мы умудримся еще дальше забраться, то мы неожиданно заметим, что он будет становиться все более и более схематичным, вплоть до того, что в какой-то момент станет очень похож на, прошу прощения, гусеницу. То есть, как это ни парадоксально, но вполне возможно, что изначально образ этого дракона вырос просто из гусеницы, которому потихонечку добавляли все новые и новые элементы, и в конце концов он стал вот таким вот необычным и симпатичным. Есть, кстати, еще одна интересная версия о том, откуда в принципе в народе появился образ драконов. Возможно, действительно во всем виноваты гигантские рептилии, больше того, динозавры, но ископаемые. Просто находили их кости, и понятное дело, что раз кости лежат каких-то огромных животных, похожих на ящериц, это как бы, в общем-то, очевидно, то значит, были раньше какие-то огромные ящеры. Ну и вряд ли когда-нибудь там в средние века или еще раньше кому-то приходило в голову, что это животное могло жить миллионы лет назад. Может, оно там только вчера бегало или, не знаю, летало, но сейчас уже не летает. Значит, видимо, были недавно какие-то рыцари, которые последнюю эту тварь забили. Ну а дальше уже пошло-поехало, начали пересказывать эти истории. Потом уже оказалось, что это на самом деле дядя Ваня из соседнего села забил этого дракона, и случилось это буквально на прошлой.

0: недели. Ну и в конце концов рождаются такие легенды о драконах. К тому же, вот эта вот палеонтологическая версия тоже довольно интересные такие, имеет подкрепляющие результаты. Ну, во-первых, в Европе известны многочисленные находки разных динозавров, которые находятся буквально на поверхности и достаточно неплохие. А, например, в Китае, где обродился образ вот этого китайского дракона, там очень много, во-первых, всевозможных плезиозавров с очень длинной шеей, которые могли бы тоже дать как бы прообраз именно такому длинному змеевидному существу. А кроме того, именно в Китае известно множество находок отпечатков перьев. Поэтому, опять же, может быть, не случайно у китайского дракона появились перья. Возможно, что вот это, опять же, как-то связано с окаменелостями. Но вообще, если вам хочется поподробнее послушать про эту драконью тему, я могу вам порекомендовать посмотреть видео с последнего форума «Ученые против мифов». Там как раз есть там, 40-минутное видео с разбором легенд о драконах. А, да, и, кстати, в одном из вопросов, которые вы мне задавали, был вопрос про мой значок. Значок, который был на моем прошлом пиджаке, в котором я выступал, был как раз форма «Ученые против мифов». Вот. А этот значок, если кому интересно, это с юбилея кафедры палеонтологии. Это такой древний наутилоид. Так. Ну и еще я видел, что у вас опять мучают вопросы о том, когда же наконец-то появится палеонтологический календарь, когда же он выйдет. Мы очень надеемся, мы очень будем стараться, чтобы он уже начал выходить с января 2021 года. Так что крепитесь, осталось подождать совсем чуть-чуть, и палеонтологический календарь вернется к вам. Ну и на этой замечательной новости я думаю, что пора уже закончить наш сегодняшний утренний отбор. Всем отличного настроения! Ах да, чуть не забыл, а разбудил вас сегодня звук клацанья зубов пираньи. Хорошего дня! Я хотел рассказать раза в 5 длиннее, но ты любишь покороче, так что, может, и хорошо, что я часть забыл фактов.
1: Биологи впервые услышали пение молодых рыб.
0: Слушай, а, кстати, пираньи же разговаривают, между прочим.
1: Каким образом?
0: Они рычат и тявкают. Я серьезно. Я доклад по пираньям делал. У них три типа звука. Они могут постукивать злобно, а могут, если пугаются, вот как-то начинать этот... пищать, вот, а еще, или там не рычать, не знаю, какой-то такой странный звук. Может тявкать. Вроде это звук пираньи. Ага. Вот это в середине мне особенно понравилось.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Всем мира во Вселенной. Тему дня для сегодняшнего выпуска неземного подкаста подсказал наш подписчик на платформе Boosty Владислав Уразов. Спасибо ему за это большое. Он просил рассказать о планете Икс. Существует она или нет? А мы попросили астронома Владимира Сурзина взглянуть на тему шире и сделать полную ревизию планет Солнечной системы. Сегодня мы узнаем историю загадочной, а многие считают потерянной, планеты Фаэтон. Поймем, почему исключили из списка планет Плутон, и о планете Икс, конечно, тоже поговорим. Здравствуйте, Владимир Георгиевич.
2: Добрый день. Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» университета МИСИС.
1: Сегодня у нас разговор о планетах, но прежде чем его начать, хотелось бы узнать, когда вообще люди поняли, что не все звезды одинаковы, некоторые из них надо называть по-другому, и самое главное, когда ученые начали открывать планеты.
2: Ну, когда они поняли, что планеты не звезды, я думаю, никто уже не установит. Есть же 5 ярких светил, которые движутся по отношению к неподвижным звездам. Ну, подвижные они, конечно, звезды, они всходят и заходят, но рисунок-то звездного неба сохраняется веками, и на фоне этого рисунка несколько светил туда-сюда, туда-сюда на небе Венера. То на западе видна после захода Солнца, то на востоке перед восходом. Понятно, что это что-то движущееся, да? По-моему, по-гречески «планетас» – это значит «путешественник», ну, ходок, так сказать, между звездами. Это было давно. И 5 планет знали всегда, те, что видны невооруженным глазом. Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. И думали, что других нет. Правда, древние добавляли к ним еще 2 светила, которые тоже по отношению к звездам движутся. Догадаешь, какие? Ну-ка, давай, вот к 5 планетам еще 2 светила, которые на фоне звезд тоже перемещается.
1: Ну, Луна это точно, абсолютно.
2: Луна,
1: да. А что еще может перемещаться
2: Солнце,
1: на фоне звезд?
2: А, Солнце. Солнце, Луна и Солнце. Всего 7. Вот у древних греков и даже арабов еще было 7 подвижных планет. Луна, Солнце, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Никаких других никто никогда не видел. И вот впервые в истории науки нашелся человек, который открыл новую планету. Это был Вильям Гершель. Я специально говорю Вильям, а не как в Википедии Уильям. Знаешь, почему?
1: Почему?
2: Он же был немец по рождению. Он первые почти 20 лет прожил там, где родился, в Ганновере. Ганноверская республика, по-моему. Он был немец, и звали его Вильгельм, а не Уильям по-английски. Потом он переехал в Англию. Он был органист, музыкант, по-моему, флейтист, в общем, универсальный музыкант. Работал в армии, а Ганноверская республика и Англия были, ну, как сейчас говорят, союзные республики, у них был один король на 2 страны. Поэтому переезд – это не была эмиграция, ну, просто переехал человек в соседнюю часть, так сказать, единого государства. Переехал и стал по-прежнему работать музыкантом, но он очень увлечен был звездами, сам делал телескопы. У него не было денег купить телескоп, линзы стоили очень дорого. И он вместо линз полировал зеркала. Это руками можно сделать. Линзу руками очень сложно. Большую для телескопа невозможно. Надо стекло выплавить какое-то очень однородное. А зеркало отполировать можно. Вот он стал делать телескопы, продавать их. Надо же было на что-то жить. Уроки музыки давал, органистом работал. В общем, перебивался днем как мог. А ночью наблюдал небо. И как-то раз, сейчас посмотрю, в каком году. В 1781, 13 марта. Эта эпоха началась новая. Ученые открыли новую планету. Этим ученым был самоучка Вильям Гершель. А он поначалу-то не понял, что это планета. Тогда была эпоха, увлечение кометами. Телескопы уже можно было купить или сделать, и многие тогда, Шарль Месье, там, ну, многие любители астрономии, профессионалы открывали кометы, потому что открыл комету, ее называют твоим именем. Очень престижное дело. Ну, и Гершель открыл вроде бы комету. Видите, что-то такое зеленовато-желтоватое пятнышко на небе. Открыл, записал, опубликовал. После этого астрономы стали смотреть за этой кометой и первым догадался, что это планета, нормальная планета, большая, далекая от Солнца, крупная. Лексель, академик Российской академии наук, ну, он выходец из Европы, но работал у нас, тогда это было нормально. Это была планета, как мы сейчас знаем, Уран, ну, Уран мы ее позже назвали, первая в истории. Гершель прославился настолько, что король вот этих двух самых Англии и Ганновера назначил ему пожизненную пенсию, сделал его придворным, ну, королевским астрономом, то есть человек из ничего стал великим, получил возможность бросить уроки музыки, орган и заниматься астрономией. Он очень много сделал, действительно очень.
3: В историю музыки он не вошел, но вот
2: действительно... Ты знаешь, я слышал его произведения. Как? В историю он как первая величина не вошел, да. Он вполне был таким рядовым нормальным композитором, органистом. Можешь послушать записи, есть сегодня его ноты уже сыграны современными музыкантами. Он писал ничего себе неплохо. Я не знаю, многие ли астрономы писали заодно еще и музыку. Хотя некоторые писали, я знаю. Даже мои старшие коллеги у нас тут в СССР были довольно известными композиторами и музыкантами. Престижное это дело для астрономов. И вот что я думаю. Король обратил внимание вот на это открытие любителей астрономии. Недавно в нашей стране произошло точно такое же мирового уровня открытия. В 2019 году Геннадий Борисов, сотрудник нашего института, открыл первую межзвездную комету. И что? Какое-нибудь начальство обратило на него внимание?
3: Но сделал он вписал его. Себя в историю астрономии.
2: Он вписал себя в историю мировой астрономии, да. Но как-то вот престиж в рамках собственной страны он получил только на уровне, ну, любознательных людей, но отнюдь не на уровне государственных чиновников. Вот такая разница между 18 веком в Европе и 21 веком, к сожалению, у нас.
1: В астрономии нейросети помогают обнаруживать экзопланеты, астероиды и сверхновые, изучать черные дыры, анализировать сигналы из космоса и многое другое. А что нейросети умеют делать для повседневной работы? Современные исследования показывают, при помощи нейросетей можно без потери качества и при этом гораздо быстрее выполнять до 50% задач, причем в том числе таких, которыми занимаются самые квалифицированные работники и даже топ-менеджеры. Сегодня у всех на слуху нейросети ChatGPT и Midjourney. С помощью первой можно написать практически любой текст, например, для презентации, курсовую, диплом или даже стихи. А Midjourney поможет все это красочно проиллюстрировать, сделав картинки по вашим текстовым запросам. И это только несколько из бесчисленного количества примеров. Нейросети могут помочь практически каждому быть эффективнее, успевать больше. Им можно перепоручить всю рутинную работу, научиться создавать тексты с помощью ChatGPT и захватывающие иллюстрации с помощью Midjourney вы можете на курсе от университета Zero Coder. Кстати, для слушателей нашего подкаста есть промокод на скидку в 45%, неземной. Хотите сделать нейросети своими верными рабочими помощниками? Переходите по ссылке в описании.
2: Так была открыта первая планета, и началось. За ней стали следить, надо же было точно орбиту, вычислили, все хорошо, там 15 лет наблюдали, потом смотрят, что-то не то. Механика Ньютона была тогда общепризнанной физической теорией, а Уран отклоняется от нее. Вычислили новую орбиту, прошло еще 5 лет, смотрят, опять неправильно движется, не по Ньютону, тут надо было решать, либо Ньютон не прав, но это святое. Это все остальное по Ньютону, а Уран не по Ньютону, не так движется, тогда возникла идея, кто-то ему мешает. Вычислили, как он притягивается не только к Солнцу, но и ко всем уже известным планетам. Во всяком случае, главные были Сатурн поближе к Урану и Юпитер подальше, но более массивный. учли. Вроде бы орбита немножко улучшилась, все равно не по Ньютону. И тут возникла идея, а нет ли еще одной планеты подальше, за Ураном, там, где мы ее с трудом пока не увидели. Идея возникла, надо было понять, а куда смотреть. Небо-то большое, где ее найдешь? И тут за дело взялись два математика. В Англии молодой Адамс. По-моему, он еще студентом был. Ну, или Кембридж кончал, в общем, выпускником. Во Франции более маститый, более опытный Леверье. Почти одновременно даже Адамс первым нашел математически, где должна быть невидимая планета, которая могла немножко менять движение Урана. Но он был студент. И вот очень хороший урок для начинающих ученых. Он не опубликовал. Он написал письмо директору обсерватории Гринвичской. «Не могли бы вы поискать планету, которую я, вот, кажется, нащупал?» Директору было не до этого, у него были свои дела, ему надо было госзаказ реально тогда был выполнять, там, долготные, широтные работы вести. Тут студент какой-то к нему. Адамс не довел до конца, бросил это дело, в общем, хотя расчеты были неплохие. А Леверье во Франции четко опубликовал свою работу, вычислил, где на небе должна быть эта невидимая планета, и подумал, кто бы ее мог открыть, у кого есть такие возможности. Такие были только у немецких ученых. Телескопы были у всех, на небо посмотреть мог каждый. Но только аккуратные немцы составили каталог звезд. Они знали, на каких местах звезды, а на каких их быть не должно. Они получили письмо Леверье, посмотрели примерно на тот квадратик неба, который он указал, и буквально вот, знаешь, если мизинец вытянутую руку, так мизинец, это как раз будет один угловой градус. На расстоянии одного углового градуса нашли новую планету. Позже ее назвали Нептун. И она стала последней крупной планетой Солнечной системы. С тех пор были разные варианты. Там Плутон открывали, думали, что он девятая планета, закрывали его, делали планетой-карликом. Но сегодня, и, видимо, долго еще, не знаю сколько, Нептун окажется крайней планетой в Солнечной системе. Дальше есть объекты, но они мелкие.
4: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
2: Давай напомним, чем отличается планета от непланеты. У нас не планет много, спутники планет, астероиды, кометы. Планета – это тело, которое доминирует на своей орбите.
3: Вот хотелось бы как раз, да, спросить, что не так с Плутоном. Мы уже говорили, конечно, об этом, но все-таки давайте проясним. Плутон теперь не планета. Или планета, но карлик. Не совсем планета обычная.
2: Карлик, да. История тоже очень интересная, потому что тот же самый Леверье. Ну, человек понял, что он на кончике пера, сидя за письменным столом, открыл новую планету, да? Вот так вот ведешь расчеты и говоришь, так, посмотрите-ка вон туда, там должна быть планета неизвестная. Посмотрели, увидели. Это вообще грандиозно для теоретика. Я думаю, ничего подобного ни до, ни после пока не было в истории науки. Действительно, сидя за столом, открыть новую планету. Это красиво. На кончике пера, или кончиком пера, да, открыть. Тогда он увлекся расчетами дальше. Хорошо, Уран вроде бы движется неплохо, по Ньютону, учитывая притяжение к Нептуну. А Нептун? Стали искать старые наблюдения. Оказалось, что астрономы видели и Уран, и Нептун в течение предыдущих 20 лет. Никто не обращал внимания, они же очень далеко. Простенькие телескопы, современные телескопы видят, что это планета, да, диск, там рисунок облаков. А старые телескопы их видели просто как точку на небе. Ну, звезда и звезда, да, проходили мимо. Хотя аккуратные астрономы отмечали, вот тут звезда. И откладывали это в долгий ящик. Проходили годы, вот тут звезда. А когда уже открыли Уран и Нептун, подняли все старые записи и посмотрели, а вот, его видели 20 лет назад, 40 лет назад. Галилей видел в свой первый телескоп, и аккуратный Галилей в дневниках зарисовал какую-то звездочку, так что со времен Галилея орбиты их прослеживаются, и оказалось, что теперь Нептун неправильно движется. Ну, все понятно, значит, ему кто-то там более далекий мешает. И Леверье начал вычислять этого более далекого, но не успел. Он был уже не молодой, на этом его карьера и жизнь закончилась. Но идея-то жила. В начале 20, даже в конце 19 века еще, возник такой совершенно замечательный энтузиаст астрономических наблюдений Персиваль Ловел, или Лоуэлл, как его сейчас называют. Мы говорили Ловел раньше. Дело в том, что он не был астрономом. Он был выходец из богатой американской семьи, получил хорошее образование, работал журналистом, писателем, юристом, консулом там в Южной, ну, не было Южной, в Корее, в общем, путешествовал. Но когда он узнал, что Скиапарелли в Италии увидел на Марсе каналы, помнишь эту историю, каналы на Марсе, он все остальное забросил и понял, что каналы – это главное, что надо исследовать. Получил второе образование. Так он был филолог, в общем, литератор. Получил математическое образование в Кембридже. А на деньги своего семейства построил две великолепных обсерватории. Ну, одна немножко неудачная была, она оказалась на территории Мексики, там условия для наблюдения были не очень. А вторая в Аризоне до сих пор частная, Ловеловская, одна из лучших в мире, частная. И начал наблюдать. Каналы были марсианские, его главным увлечением. Ну, как мы знаем, это, в общем, ничем не кончилось. Каналы вроде бы все видели на Марсе в ту эпоху, сегодня смотрим, нет никаких каналов. Об этом мы когда-нибудь поговорим. Но он увлекся еще поисками следующей планеты. Теперь она уже должна была быть какая по счету? Девятая?
3: Девятая.
2: Но Ловел назвал ее римской цифрой 10, имея в виду букву «Х». Планета неизвестная, планета загадочная. Он впервые произнес планета Х. Потом это превратилось в 10, когда 10-ю стали искать. А он был, наверное, хорошей математикой. Все, что он мог сделать, он сделал. И вроде бы вычислил, где должна быть следующая неоткрытая планета за Нептуном. Начали искать, не видят. Тогда Ловел понял, что ему нужна новая технология. Он заказал совершенно новый телескоп в Германии на фирме Carl Zeiss, ну, потому что все лучшее тогда делали там оптику. Ему сделали новый телескоп, астрограф. До этого не было. Астрограф – это большой фотоаппарат, грубо говоря, который большие площадки на небе может фотографировать. А тогда фотография уже родилась, можно было на фотопластинке стеклянные делать. И надо было, вообще говоря, снимать небо, сегодня, завтра, послезавтра, и фотопластинки, на которых снимки одной и той же части неба, сравнивать. Где новое светило? Если ты его вчера снял и сегодня, то все звезды на месте, а планетка-то чуть-чуть переедет. А, говорят, у некоторых животных есть такое свойство замечать движение. Вот сидит лягушка, если комар пролетает, она ничего не видит, кроме летящего комара, и языком его хватает. У астронома такой же наметанный в глаз, он смотрит на две фотопластинки и сразу замечает, какая звезда сдвинулась. Но чтобы облегчить эту работу, там же на фирме Carl Zeiss сделали такой прибор. Блинк-компаратор. Ну, блинк по-немецки, по-моему, вспышка, что-то такое резкое. Ставятся две фотопластинки под микроскоп с двумя объективами, и они смотрят на одно и то же место, небо сфотографировано в разные ночи. А астроном в окуляр с помощью зеркальца перекидывает свой взгляд с одной пластинки на другую. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Все звезды на месте, а если что-то сдвинулось, твой глаз это сразу замечает. И вот с помощью этого астрографа и блинк-компаратора Ловел надеялся найти следующую планету. Не успел. Он умер, но работа его продолжалась. На Ловеловскую обсерваторию стали подыскивать крутых наблюдателей. И один из них предложил себя сам. Это был очень молодой парень американский, Клайд Томбо. Был конец 20-х, в Америке большой кризис, разоряются фермеры. Его отец был фермером, и Клайд Томбо пишет, что первые свои телескопы я делал из старых отцовских запчастей, от Форда какого-то, от комбайна, что-то такое из железок. Он делал сам телескопы, рисовал звездное небо, планеты. И свои рисунки, видимо, очень хорошие, посылал в Ловеловскую обсерваторию. Там посмотрели, о, парень горит, надо приглашать. Пригласили. И как раз тогда из Германии прибыл астрограф и блинкомпаратор. И вот сказали Клайду: садись за это дело, выполняй программу поисков планеты. Он сначала начал искать ее там, где расчеты Ловела это предсказывали. Не нашел. Тогда он решил: так, буду искать, пока не найду. Переворошил почти полнеба. Просто вот половину того неба, что у него было, над головой перефотографировал в течение полутора, по-моему, или двух лет. Очень был упертый парень и нашел. В 30-м году он нашел планетку. Ясно было, что это следующая планета там, за Нептуном. Надо было дать ей имя. Вдова Персиваля Ловела, она все-таки владела капиталом, владела этой обсерваторией по наследству, сказала: ну как же, ну в честь того, кто создал обсерваторию, кто вообще затеял это все дело, Персиваль будет планета. Астрономы сказали: нет, ну нет у нас такой традиции. Все планеты были именами богов, и тут хороший человек Ловел, ну неудобно как-то. Но тогда Ловел, нет, тоже нехорошо, ни Персиваль, ни Ловел как-то не легло. И тогда в Англии молодая девочка, по-моему, 12-летняя, дочка библиотекаря Кембриджской обсерватории, внучка библиотекаря Кембриджской обсерватории, видимо, дедушка что-то там прочел, что в Америке подыскивают новое имя для новой планеты, сказал: слушай, она там вдалеке от Солнца, там темно, там холодно, Плутон, бог подземного, холодного, темного царства, Плутон, и будет Плутон. И обрати внимание, Плутон, две первых буквы, П и Л. Кто-нибудь догадается, что это Персиваль Ловел. И американцам будет удобно, и традиции не пострадают.
3: Как хорошо зашифровано.
2: Очень точно, да. Все, появился Плутон. Появился, и в течение 70 лет почти был 9-й планетой Солнечной системы. Был да перестало. Почему? Появлялись новые телескопы, смотрели на Плутон. Что-то он не такой большой, как казалось. И чем лучше были телескопы, тем мельче казался Плутон. Дело в том, что он, правда, очень маленький. И даже самые лучшие телескопы не могут диск увидеть. Звездочка и звездочка. А какая она там? Непонятно. Если она снегом покрыта, она яркая будет. Если она каменная, она... Непонятно какая. Иногда Плутон проходил на небе, он же движется по небу потихонечку, на фоне далеких звезд. И проходя мимо звезды, он как бы демонстрировался: если я большой, я закрою звезду. Если я маленький, пройду мимо, она не померкнет. И вот таким методом покрытия звезд постепенно убеждались, что он маленький, он меньше нашей Луны. Ребята, какая же это планета? Это вообще сморчок какой-то, а не планета. Ну и в 2006 году все-таки собрались на очередную всемирную конференцию астрономы. У нас есть такая организация, Международный астрономический союз. Он всех нас, профессиональных астрономов, объединяет, и мы общие решения какие-то принимаем. А американский астроном, очень известный, мы еще о нем поговорим, Браун, выступил с предложением: давайте сделаем Плутон отдельным телом. Это не планета, он не такой, как все, он маленький, он легкий, он вообще не может ни на кого влиять своей маленькой массой. Давайте сделаем для него новую группу, тем более, что нашлись подобные ему. Решили, в 2006 году решили, объединяем вот такие микропланетки в группу под названием Dwarf Planets, то есть карликовая планета или планета-карлика.
3: А как ее определили? Вот, допустим, у нас что мерило? Луна, если меньше Луны, значит, это карликовая планета. А дальше что? Не астероид, а уже карликовая планета.
2: Оставим пока спутники планет. Это отдельная группа, спутники планет. Планета должна обладать все-таки такой гравитацией, чтобы она могла себе сферическую форму создать. Если это камень какой-то летает, у него может быть любая угловатая форма, но гравитация тут ноль, да? А у планеты такая гравитация, что она может все-таки прижать выступающие части, сделать, как говорят физики, гидростатическую форму, как у капли воды, там, правда, там натяжение поверхностное работает, а у планеты гравитация.
3: Сфера должна быть.
2: Сфера, ну, если она вращается камень. Немножечко, угу. Там сплюснутая сфера. А Плутон планета? Да, в этом смысле Плутон и подобные ему маленькие тела планеты. Почему же карликовая? А потому что она не может расчистить, не может доминировать на своей орбите, расталкивать всех или притягивать к себе, поглощать. Она в подчиненном состоянии. Вот орбита Плутона пересекает орбиту Нептуна. Нептун, если будет Плутон мимо пролетать, Нептун его просто захватит и съест. Плутон с ним ничего сделать не может. То есть Нептун это...
3: А орбиты пересекаются?
2: Орбиты пересекаются.
3: А кто-нибудь рассчитывал когда-нибудь?
2: Конечно. Ну, если бы они пересекались так, чтобы хоть раз за 5 миллиардов лет встретились эти планеты, Плутона мы больше бы не увидели. Они очень хитро пересекаются. Там, конечно, нет светофора. Но есть резонанс в движении. Когда через область пересечения орбит проходит одна из планет, например, Нептун, Плутон в это время далеко. Когда Плутон проходит через этот перекресток, Нептун в этот момент далеко. Вот они вот так вот в резонансе, там, 2:1. Нептун 3 оборота, Плутон 2 оборота за одно и то же время делает. Но они договорились, ну, математика так работает, договорились не сталкиваться. Поэтому Плутон до сих пор жив. И в эту группу планет-карликов объединили 5, пока только 5 планет. Церера, бывший крупнейший астероид, он тут недалеко от нас летает, за орбитой Марса. А Плутон, Хаумея, Маки-Маки, а вот их, значит, пока только 5, но расчеты показывают, что в Солнечной системе их, по крайней мере, штук 20. Мы еще не дотянулись до более далеких, они все-таки там в темноте, а может быть штук 300.
3: То есть у астрономов есть шанс вписать свое имя в историю или стать открывателем планеты?
2: 100% шанс.
3: Удивительно.
2: Делайте большой телескоп, и вы откроете новую карликовую планету. Вот открыть бы новую большую планету. Когда астрономы уже знали про первооткрытые вот эти вот Уран, Нептун, стали смотреть, есть ли какая-то закономерность в их распределении расстояния от Солнца. И оказалось, есть. Ее довольно давно подметили. Еще Кеплер намеки на это давал, потом другие. Тициус, такой немецкий астроном, Бода, немецкий астроном. Они обнаружили закономерность. Примерно вдвое у каждой следующей планеты увеличивается расстояние от Солнца. Примерно вдвое. Там простая математическая связь. Ее назвали закон Тициуса-Боде. Можете посмотреть в каком-нибудь Википедии, например. Но один промежуток остался незаполненным. Вот как будто перескочили через одну невидимую планету от Марса к Юпитеру. А там математика предсказывала, а астрономы не знали. Но астрономы в математику верят и думают так. Формула должна работать. Значит, там что-то должно быть. Давайте искать. Давайте. Начали искать. И 1 января, в ночь на 1 января 1801 года, заметь, начало века, новогодняя ночь, все празднуют елки, шампанское, астроном сидит у телескопа. 1 января 1801 года. Итальянец, он на Сицилии жил, Джузеппе Пиацци, видит новая маленькая планетка, открыл ее, назвал маленькая планета Церера. Ну, по-моему, Церера – это божество, которое там к сельскому хозяйству Сицилии какое-то отношение имеет.
3: Ну, вот это, кстати, очень интересная история с названием, потому что вот весь пантеон основных планет назван по пантеону римскому. То есть это Юпитер, Марс и так далее, за исключением одной, кстати, да, планеты, которая почему-то вот вошла под греческим именем. Если интересно, посмотрите, какая. Даже не буду говорить.
2: Ну, более поздние все римские, да, названия. Вот. Год спустя еще один маленький объектик там, где предсказывала математика. Через несколько, там, через 3 года, третий объект, потом 4-й. Оказалось, что там не одна планета, а много. Более того, вроде бы их орбиты даже пересекаются в какой-то точке. Возникла идея, так, если они маленькие, их много там, где должна быть одна большая, но, очевидно, она раскололась просто на кучу маленьких. Возникла идея о том, что между Марсом и Юпитером когда-то существовала полноценная планета, что-то с ней произошло, там, ударил ее кто-то или взорвалась она сама, разлетелась на кусочки, вот и летают. Очень популярная была идея. Много лет к ней относились, ну, как вот к такому, как сказать, обратному прогнозу, да, или археологии астрономической. Мы как бы догадались, что когда-то была в Солнечной системе одна планета. Названия у нее долго не было. Ее называли там планета Ольберса по фамилии немецкого астронома, который впервые мысль эту поднял. А название ей появилось только в 1949 году. 49-й год, вот совсем недавно, середина прошлого века. Наш московский астроном Сергей Владимирович Орлов, у нас в МГУ работал, там, где я сейчас работаю, предложил фаэтон. Слушайте, ребят, вот же есть легенда о погибшем сыне, там, бога Солнца, да, погиб, планета развалилась, да, фаэтон погиб, давайте фаэтоном. Ну, с тех пор ее стали называть фаэтоном. Только незадача-то вот в чем. Почти тогда же математики, а точнее небесные механики, есть такая отдельная порода математиков, которые занимаются только движением небесных тел, вычисляют, очень сложно все. Они показали, что не было в пространстве одной точки, из которой разлетелись бы эти осколки. Да, астероидов много, да, из них можно сложить что-то, кстати, не очень крупное. Сегодня открыто около 1,5 миллиона астероидов. Если все их собрать в кучу и слепить в комок, даже нашу Луну не получишь. Ну, что-то такое весомое получишь. Не было такой точки. Но, ну и про фаэтон сегодня мало кто думает. Есть один или два энтузиаста около астрономии, которые говорят, фаэтон был, но мы понимаем, не было единой планеты, которая разлетелась на кусочки. Но были планеты, которые на кусочки разлетелись. Когда Солнечная система была молодая, в ней формировалось очень много таких протодопланетных тел, планеты Земалии мы их называем. Почему мы так уверенно говорим, что они были и потом раскалывались? Какие-то слипались, из них там Земля, Венера, Марс, какие-то на части разлетались, сегодня он метеорит к нам летает, а вот он метеорит. Из чего он?
3: Железо.
2: Железо. Сихотоолинский метеорит. Как могло выплавиться железо из руды, из окислов металлов, а не только в виде окислов в природе, только в недрах горячего, плотного, массивного тела, в недрах планеты. Мы знаем, у планет железные ядра, именно потому что там давление высокое, температура высокая, железо выплавляется. Тут 95% железа, 5% никеля, прям как в ядре.
3: Почти сталь.
2: Нержавейка.
3: Нержавейка,
2: обратите внимание, 40 лет назад отрезан от кусочка, отполирован, он у меня лежит вот 40 лет уже, больше 40 лет. Не проржавел, дома сухо, и нормальная нержавейка. Только в недрах небольшой, но все-таки планеты. Так что микрофаэтончики какие-то были, и они сталкивались, они разрушались. И вот эти кусочки к нам прилетают, доказывают это. Но полновесного фаэтона не было. Но он появился.
3: Когда и как?
2: В 1983 году открыли небольшой астероид. Он несколько километров размером, но очень странно летает. Начинает за орбитой Марса, а потом стремительно падает в сторону Солнца, пролетает мимо Марса, Земли, Венеры, Меркурия, заворачивает обратно. И вот так вот каждый раз падает в сторону Солнца, у него орбита вытянутая, как сигара вот такая. Ну, как не вспомнить легенду, что был этот непутевый сын бога Солнца, Фаэтон, попросил у папы, не имея прав на вождение, колесницу, не справился с управлением, погиб, и теперь у нас есть фаэтон.
3: Как возникла такая странная орбита? Какие есть предположения?
2: Хороший вопрос. Доподлинно никто не знает. Но мы понимаем, что только в результате какой-то катастрофы, ну, катастрофы не в смысле прямого столкновения, а как-то пролетая один мимо другого, астероиды могли изменить движение друг друга, изменить орбиты. Притяжение все-таки между ними существует. У нас в небесной механике это называется гравитационные столкновения. Но это не столкновения в прямом смысле, не лобовые, а такой близкий пролет, когда притяжение меняет направление пути. И тогда один может вообще вылететь из Солнечной системы при этом, а другой, потеряв энергию, начать падать к Солнцу, либо на Солнце, и мы видели такие падение прямо на поверхность Солнца, либо пролетать мимо него на небольшом расстоянии. То есть это взаимодействие 1,5 миллиона тел. Время от времени они действительно сближаются в пространстве. Так что фаэтон есть, но это не тот фаэтон, которого ждали.
3: Интересно, вот если уж приблизились к Солнцу, настолько заговорили о Меркурии, о гравитации, тут вот меня всегда очень интересует эта история. Да, конечно, но я так кратко расскажу. Итак, с Меркурием тоже получилась незадача, его орбита не совпадала с ньютоновскими законами, И это уже, получается, начало 20 века. Вот по аналогии, так же, как искали Плутон, как искали Нептун, решили, что там, возможно, есть еще какая-то планета. Потом, правда, Эйнштейн объяснил все своей теории.
2: Но это было потом.
3: А планету-то искали, и у меня такое ощущение, что некоторые верят в то, что она есть до сих пор, просто одна спрячется за Солнцем.
2: Совершенно справедливое ощущение. И все тот же Леверье, который искал планету на периферии Солнечной системы, он еще задумался о том, а нет ли планеты внутри орбиты Меркурия, ближайшей к Солнцу планеты. Почему об этом стал думать теоретик? Потому что наблюдатели тогда не могли смотреть, да и сегодня еще никто телескоп на Солнце не направит, и рядом с Солнцем не будет направлять телескоп, оно ослепляет, оно просто глаза выжигает или фотоприемники портит. Поэтому искать что-то рядом с Солнцем – это бесполезное дело. А нащупать можно? Можно. Оказалось, что за несколько столетий, выслеживая движение Меркурия, астрономы накопили некоторое непонимание. Меркурий тоже неправильно движется. Стали учитывать притяжение к нему не только Солнца, но и планет. Прежде всего, Венера, она рядом с Меркурием. Во вторую очередь, Юпитер, он далеко, но массивный. Да и Земля тут дает свой вклад. Оказалось, что на 90% неправильности в движении Меркурия объясняются притяжением к внешним планетам. Ну, и можно было вздохнуть, ну, что там, 90% вот почти 100, нет, астрономы говорят, это еще не 100. 10% невязки осталось. Эти 10% ты не поверишь. За 100 лет Меркурий отклоняется от предвычисленного положения на небе на 43 угловых секунды. Это половина угловой, ну, чуть больше половины угловой минуты. Но глаз человека,
3: конечно,
2: для астронома это много, для человека нормального это ничто. Астрономы говорят, вот эти 43 угловых секунды в столетие как-то надо объяснить. Как? Все внешние планеты мы учли-то, а может там внутри орбиты Меркурия что-то бегает, а мы не замечаем. Давайте искать. А как? Мы же не можем смотреть на Солнце. А давайте подождем, когда этот объект сам пройдет на фоне Солнца. Мы можем какой-то светофильтр поставить. Этот светофильтр убьет яркость расположенными рядом с ней планет, мы ее не увидим. Но если она будет проходить на фоне Солнца, это черное пятнышко, мы заметим, глядя на Солнце сквозь плотный светофильтр. Стали искать, ну а кто ищет, тот тому кажется, что он всегда найдет.
3: Или нашел.
2: И неоднократно астрономы сообщали, видел прохождение этой планеты. А как ее назвать? Ну как, ну там же жарко, там же рядом с Солнцем. Был у нас подходящий бог для этого? Был бог-кузнец, бог огня. А вулкан.
3: Гефест или вулкан?
2: Гефест, да, вулкан. Назвали ее предварительно вулканом. Будем искать. Было, по-моему, 3 или 4 сообщения о том, что увидели. Но потом опровергали и все, ничего подобного. Все это были ошибки наблюдений. Но вот что любопытно. Хорошо. Большую планету мы там не нашли. Более того, в начале 20 века тоже говорил Эйнштейн. Новую теорию гравитации создал. И оказалось, что не по Ньютону Меркурий движется. Рядом с Солнцем уже ньютоновская механика плохо работает. Там гравитация мощная, Солнце массивное. А эйнштейновская точно объяснила эту невязку 43 секунды. Столетие, все стало на свои места.
3: Но вулкан-то искать не перестали.
2: А вулкан продолжали искать. Последним его искал Дурда. Американский кандидат в астронавты. Астроном по профессии, его приняли в отряд астронавтов, но он так и не полетел. Он хороший астроном был, но не понадобились астрономы там, у нас тоже астрономы не летали. И он во время тренировок на астронавта летал на реактивном истребителе, какой-то там F-16 тренировался. Он поставил фотокамеру в этот истребитель, и когда он утром и вечером полеты совершал, то есть солнышко было под горизонтом, но еще так вот-вот восходит. Он стал искать рядом с Солнцем, не взошедшим из-под горизонта, эти самые маленькие объекты внутри орбиты Меркурия. Надо было их как-то назвать, вулкан не оправдал свое название, он их называет вулканоиды, ну как бы дети вулкана, да, ничего не нашел. И теперь мы знаем, что объектов крупнее 100 километров, например, внутри орбиты Меркурия нет. Но мельче 100 километров могут быть, пока мы их не заметили бы. Будем искать. Знаешь, для чего это интересно? Представь, мы нашли вот такой вот 100-километровый астероид, который бегает мимо Солнца. Мы же можем послать туда космический аппарат. Он зароется в грунт, ему там будет хорошо, Солнце его не будет обжигать. И он может изучать Солнце с близкого расстояния, не опасаясь солнечных лучей. Такая изумительная природная солнечная обсерватория. Я надеюсь, что мы когда-нибудь найдем такой вулканоид и приспособим его для астрономии.
3: Ну и действительно, конечно, очень хочется надеяться, что она появится, потому что от тех процессов, которые происходят на Солнце, очень многое зависит у нас на Земле. Но есть и еще некоторые неизвестные, которые называются вот этим самым Иксом. Мы уже немного поговорили о той римской десятке, но все-таки планета Икс, сегодняшняя планета Икс, насколько я понимаю, это немного другое.
2: Да, мы продолжаем эти поиски. Время от времени появляются новые теоретические идеи. Слушай, каждый мечтает из астрономов на кончике пера открыть новую планету, а потом увидеть ее на небе. Сегодня об этом мечтают два калифорнийских ученых. Это сотрудники Калифорнийского технологического института Майк Браун и Костя Константин Батыгин. Он уже не Костя, он уже вполне зрелый ученый. А как они вообще нашли друг друга? Майк Браун очень известный наблюдатель. Он там, на периферии Солнечной системы, открыл массу интересных тел. Это так называемый пояс Койпера. Вот там, где Плутон летает, и за Плутоном, Браун большие телескопы открывает. И когда этих новооткрытых накопилось достаточно, Браун посмотрел, как-то они странно движутся по одну сторону от Солнца. Вот они избегают другой части неба, а все как-то жмутся в сторону. И подумал, наверное, это неспроста. Наверное, кто-то дирижирует их движением. Этот кто-то должен быть вполне массивным, большим телом, которое мы пока не открыли. Тогда он попросил, тогда еще молодого математика Костю Батыгина, сделать расчеты, какое бы тело могло прятаться на периферии Солнечной системы и своей гравитацией сбивать с пути эти самые мелкие объекты пояса Койпера. Костя сделал математическую модель, прогнал ее тысячи и тысячи раз, и, наконец, у него получилось. Если там, вдалеке, есть планета раз в 5, а может быть в 8 массивнее Земли, то есть что-то среднее между там Ураном, Нептуном и нашей Землей и Венерой, такая суперземля. Но движется она очень далеко, в 1000 раз дальше Земли от Солнца. Там в темноте ее заметить мы бы просто не могли до сих пор. Но она своей гравитацией может создать вот такое, так сказать, избегание орбит малых тел в некоторой области неба. Получился прогноз, значит, надо искать это тело. И они уже 10 лет почти, скоро будет, просят у самых-самых крупных телескопов в мире время для поисков этой планеты. Им дают это время, потому что, ну, Браун – это величина, действительно очень известный астроном, Костя Батыгин – прекрасный математик, им можно доверять. Им дают время на больших телескопах, но я же говорил, большие телескопы видят очень маленькие кусочки на небе. А пока не нашли. И теперь, я думаю, они уже ждут появления больших, но широкоугольных, с большим полем зрения телескопов, чтобы прямо вот так вот большими кусками. Но лично мне кажется, что и не найдут. И вот почему. Там вдали эта планетка действительно плохо освещена Солнцем, и она очень бледно светится, но любая большая планета теплая, и наша Земля теплая, и тем более Уран, Нептун, там, Сатурн, Юпитер, они из себя столько тепла выделяют, что по тепловому инфракрасному излучению мы бы ее увидели, расчеты показывают. И были обзоры всего неба, летали спутники инфракрасные. Сейчас вот Джеймс Уэбб летает, суперглазастый такой инфракрасный телескоп, они бы ее увидели. Не солнечный свет, отраженный этой планеты, а ее собственное тепло. Не увидели. Значит, ее, скорее всего, нет. Но надо искать. В конце концов, Клайд Томбо тоже тупо искал, пока не нашел Плутон. И астрономы... У нас есть два метода. Либо за столом на бумаге, либо оглядывая все небо, вот так вот, искать что-нибудь новое. Обязательно что-нибудь найдем.
3: У нас есть еще брошюра, которая называется «Неуловимая планета».
2: Ну, это я
3: решил, вот это о чем?
2: Порекомендовать. Это я маленькую книжечку когда-то написал несколько лет назад именно об этом, о том, о чем мы с тобой говорили, о том, как открывают планеты, и о том, что неуловимыми еще остались, и мы их еще ищем. Эта книжка давно уже распродана, и, естественно, ее можно... Добрые люди, пираты, давно ее в сеть поместили, можно прочитать в сети. Но потом я написал довольно солидную книжку «Разведка далеких планет». Там намного больше и о технологии поиска, и о других планетах, найденных после того, как вышла эта книга. Но для начала рекомендую. Это маленькая, легко читается, в карманный формат. Попробуйте ее где-нибудь найти, у букиниста, например. Хотя, надеюсь, никто не сдаст ее букинисту. Она правда написана хорошо.
3: Спасибо, Владимир Георгиевич. Я все-таки поищу.
4: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Тайны, тайны, тайны. Большая наука». И с вами я, ее ведущий, Михаил Флинт. Веселые герои Джером-Джерома понятия не имели о климате и его изменениях. Их волновала погода во время грядущего путешествия на лодках или воскресной рыбной ловли. Нас же с вами гораздо больше интересует климат, как фундаментальная основа погоды, а главное, как основа погодных аномалий. Климатические процессы волнуют человека, поскольку за ними часто стоят огромные экономические потери, изменение условий жизни людей, а прогноз климатических изменений позволяет нам хотя бы частично избежать эти потери или их предсказать. Давайте остановимся на текущем астрономическом годе, который поражает погодными аномалиями. Метровые сугробы в Японии и на юге Франции, наводнения в Великобритании и Италии, малоснежная и очень теплая зима в европейской части России – одно из крупнейших в истории наводнений на Балканах и балканских странах. Поражает нас и резкие колебания температуры, которые стали постоянными спутниками нашей жизни. В чем причина этих явлений? Можно ли было их и предсказать? Об этих и других тайнах климата и погоды мы поговорим с одним из ведущих отечественных ученых в этой области, членом-корреспондентом Российской академии наук, заведующим лабораторией Института океанологии Сергеем Константиновичем Гулевым. Сергей Константинович, спасибо огромное за ваше время и за то, что вы пришли в студию «Тайн». И начну я с вопроса, наверное, важного мировоззренчески и вопрос, который позволит нам понять все дальнейшие детали нашего разговора. Вот связь между погодой и климатом. Вот та погода, которая нас раздражает, особенно в этом году. Есть ли это порождение какой-то определенной климатической ситуации, или это просто возникшие на, ну, образно говоря, на пустом месте аномалии погодные?
1: Это вот вы задали самый главный, на самом деле, вопрос. Из чего, ну, во-первых, из чего складывается климат? Вот то, что мы называем климатом, когда мы говорим, что вот средняя температура года или средняя температура на европейском континенте за последние десятилетия. То есть средняя температура или средние осадки, или средняя скорость ветра, они складываются из там, ежедневных, ежесуточных, там, ежешестичасовых наблюдений в очень конкретных точках за теми же температурами и осадками, то есть, ну, вот определением, ну, таким упрощенным определением климата, вот если я не буду сейчас там воспроизводить, это есть осреднение вот этих состояний, вот этих погод за много-много лет. Там можно спорить за сколько, за 30 лет, за 40 лет, за 20 лет.
0: Ну, это представление об аномалиях практически не дает.
1: Вот, это не дает представление об аномалиях. Вот. И когда мы говорим о том, что вот климат меняется, и на самом деле вот то, что сейчас переживает климатическая наука, такое не мировоззренческое, а вот методологическое изменение, как бы, подхода к тому, что мы наблюдаем, и к тому, что мы потом моделируем, пытаемся предсказывать, что если 15-20 лет назад, когда люди уже, ну, не в начальной стадии, но в такой достаточно развитой стадии были занятий вот вопросами климатических изменений, основной акцент делался на изменение средних величин, что вот, вот насколько теплее. Это и сейчас этим занимаются. Вот на 0,7 градуса или на 0,8 градуса за век. В среднем по, но на самом деле в среднем по полушарию, в среднем по земному шару, в среднем по континенту, то сейчас вот по мере продвижения выяснилось, что одновременно вот с этими средними изменениями, на самом деле, реакции вот климатической системы на средние изменения, они вот таких же глобальных, и, ну, почему об этом говорят? Ну, вот глобальные сигналы, это изменение количество солнечной радиации, приходящей на земную поверхность, связанное там с антропогенным воздействием или не связанное с антропогенным воздействием.
0: С солнечными циклами.
1: Ну, там, допустим, может быть, солнечными циклами, правда, на очень длинных масштабах.
0: Да, да.
1: Вот. Но реакция климатической системы, она не вот такая, что вот везде потеплело или везде похолодало. Единственное, что и то, это нельзя так говорить, вот, что вот единственный фактор, который реально откликается глобальным образом, это повышение уровня, допустим, Мирового океана, потому что в целом средний Мировой океан нагревается и там расширяется, тают ледники, вода стекает, значит, тоже это дает какую-то добавку к уровню. Ну и то уровень Мирового океана, он

0: повышаясь в среднем там везде, он повышается очень-очень по-разному, да. А вот оказалось, последнее именно десятилетие, может быть, два, и то, о чем сейчас говорят очень активно, и вот мы ученые, там, климатологи, которые этим занимаются, что одновременно вот земная климатическая система настолько сбалансирована вещь, что с изменениями, пусть даже небольшими изменениями климата, температурного режима, повышается вот в свое время. Я недавно узнал, что это первым сказал Обухов Александр Михайлович на самом деле. Хотя об этом говорили, не упоминаю его имени, вот он говорил так, повышается нервозность климата. Ну, я не могу сказать, что это было как-то вот обнаружено, понимаете? Это все знали, вот говорили, что с потеплением вдруг вот в этом месте увеличивается там локально количество осадков, в этом месте возникает мощная засуха, в этом месте возникают сильные морозы, там с сугробами или без таковых, вот о которых вы говорите. А в этом месте возникает вдруг очень теплая зима. Она вот пространственно изменяется, вот эта нервозность климата. Кроме того, нервозность климата изменяется во времени. У вас глупо ожидать, что вот с потеплением климата 2013 год будет теплее 2012, 2014 и так далее, и так далее, и так далее. Нет. Вариативность изменений от года к году и... она тоже очень сильно меняется. Вот это эффект действительно очень такой...
1: То есть вот эта нервозность, очень образное объяснение, вы ее связываете с потеплением?
0: Да, я ее связываю с потеплением, но не только я, на самом деле. Вот в условиях потепления климата, вот сейчас об этом много говорится, что не так может быть важно вот это потепление, там, биться за сотые, десятые доли градуса температуры, которая повышается. Или сейчас даже вот некоторый период, говорят, такого вот не повышения, никто не говорит о похолодании, но не повышения климата, потому что... И это тоже связано с длительными такими процессами, потому что вот есть некоторый тренд. На фоне этого тренда у любой системы есть ее собственная изменчивость. Нет, просто ее собственная изменчивость.
1: А в чем причина этой нервозности?
0: Причина этой нервозности...
1: Она понятна вот климатологу.
0: Вы знаете, к сожалению, она, ну, она в очень общем таком контексте понятна. Ну, примерно общий контекст, очень кратко, если выразить, что... Если вы нагреваете большой котел, или то вот изменчивость в этом большом котле, который там не только из воды, скажем, состоит, он очень многофазный, он очень многоструктурный, то там появляется гораздо больше возможностей для поведения тех или иных компонентов вот этой структуры, которую вы вдруг начинаете там нагревать, ну или что-то с ней делать. Это, я мог бы на эту тему распространяться, но за неимением времени.
1: А вот скажите, пожалуйста.
0: Но, к сожалению, вот на этом уровне это мы понимаем. Но вот на уровне того, чтобы взять и начать предсказывать конкретно, что вот здесь вот будет следующее лето, будет крайне засушливым, а вот здесь вот будет лето там, крайне влажным и там, ниже нормы, вот мы не можем. Вот типичная ситуация, кстати сказать, вот наш европейский континент. Вот, наверное, мы достаточно близки сейчас к тому, чтобы начать прогнозировать, возникнет вот то, что называют метеорологи, там, климатологи, блокингом, или он не возникнет, или вот с ним связаны обычно очень сильные аномалии температуры и засухи, heat waves, вот их называют. Вот такая вот тепловая волна была в 2003 году в Западной Европе, на самом деле, во Франции. Там. У нас в 2010 году, в 2006 году. При том, что когда у нас в 2010 году была вот эта страшная погодная аномалия, в Польшу и Восточную Германию заливало дождями. И вот состояние того, как вот этот среднеширотный поток, что вот он вдруг заблокируется, вот как ремень, который... Тянулся и вдруг вот встал. И потом, ну вот где появятся вот эти циркуляционные особенности, когда там арктический воздух начнет заталкиваться сюда, в нем будет накачиваться больше влаги, а, допустим, сухой воздух.
1: То же самое, что, по сути, было в Хабаровске, потому что там было блокировано проникновение муссонной влажности, которая
0: привела...
1: Да, но
0: вот в прошлом году, если говорить о прошлом году.
1: Ну, по сути, мы вот такой общий какой-то, понимаете, год-то ужасный в этом смысле. Вот мы смотрим назад и видим...
0: Мы сможем, наверное, лучше... Сначала мы научимся прогнозировать вот степень этой нервозности, а вот точно по месту, где какие проявления этой нервозности, я думаю, до этого еще Ну, достаточно, долго.
1: Скажите мне, пожалуйста, случается такая вещь, прогнозировать мы ее не можем. А, скажем, с задним числом. Мы можем ее проанатомировать и сказать, это произошло потому, что в этом месте образовался блок такой-то природы.
0: Да, это можно сделать.
1: И, значит,
0: это
1: какие-то делается. Мы можем выудить... обратным задним числом мы можем выудить какие-то предвестники таких ситуаций. А вот возможен ли хотя бы такой, общий, хотя бы такой частичный прогноз с использованием таких предвестников? Ну, грубо говоря, я спрашиваю о методе неких аналогий. Работает? Или настолько хаотический процесс, что метод аналогии вообще не работает?
0: Да, вы рассказали очень правильно, кстати сказать, и подробно. Вот один из способов такого, я не скажу, что не научный, он абсолютно научный, но один из способов прогноза климата, погоды на не очень длинные сроки, хотя это сверхдолгосрочный прогноз, это сезонные прогнозы вот так делаются, не на основе гидродинамических таких представлений, потому что вообще прогноз, классический прогноз делается гидродинамической задачей, решается система уравнений, и это задача на начальные условия. Вот пока система помнит свои начальные условия, вы можете прогнозировать. Когда она забывает, вы не можете прогнозировать. Но зная то, что атмосфера забывает свои начальные условия за неделю, максимум за 10 дней, надо что-то делать, надо увеличивать эту прогнозируемость.
1: Глядя на то, что нас ожидает в России, я не спрашиваю вас о прогнозе, а спрашиваю об оценке нервозности климата. Как вы оцениваете та общая климатическая ситуация, которая накрывает европейскую часть России, будет ли она способствовать сохранению этой непредсказуемости и нервозности? Хотя бы на таком уровне.
0: Общее, понимаете, на самом деле в этой области тоже не так мы совсем в тупике находимся, и ничего не можем предсказать. Но уже сейчас говорят, последний отчет Межправительственной комиссии по климатическим изменениям, он уже дает достаточно такие устойчивые, интересные оценки, которых раньше не давалось. Например, что при общем повышении температуры и более сильном повышении температуры в высоких широтах по отношению к низким широтам, при этом осадки в средних широтах и в высоких широтах будут повышаться, а в низких широтах они будут
2: уменьшаться,
0: да. То есть засушливые районы, аридные, как их называют, будут становиться более засушливыми, а бариальные районы, они будут становиться более влажными.
1: Вот эта нервозность в ближайшие годы,
0: она будет
1: увеличиваться.
0: И это прогнозируется.
1: Вот это что даже это очень
0: хуже.
1: Интересно.
0: Мы сейчас не очень точно можем сказать, так будет изменяться климат, или все-таки с какой-то волной, будет ли временное замедление, говорят, такой перерыв в этом потеплении. Но что нервозность, и это является доказательством того, что климат меняется.
1: Я хочу вас поблагодарить за беседу, в которой вы такие казалось бы, малопонятные вещи вы схематизируете до состояния, до которого мы можем, во всяком случае, оценить свое положение в этом поле прогноза.
3: Законы природы – это всего лишь порядок вещей. Когда его устанавливали, нас еще не было.
1: Погода и климат всегда были и будут в центре нашего внимания и по экономическим, и по психологическим причинам. Удивительно, с каким ожесточением мы броним климатологов и метеорологов за неверные предсказания. Мы делаем это так безапелляционно, как будто они, климатологи, делают все эти погодные явления у себя на кухне и не проявляют при этом необходимой аккуратности. Если посмотреть на афоризмы, то самые ядовитые из них касаются предсказаний погоды. При этом мы с таким терпением и пониманием относимся к неверности прогнозов экономистов, которые во многом рукотворны, и, пожалуй, еще с большим терпением воспринимаем неверности врачебных прогнозов. Давайте же воздадим должное климатологам за раскрытие многих тайн и будем ждать новых успехов в деле предсказания погоды и климата. А сейчас, дорогие телезрители, я предлагаю вам посмотреть любопытный сюжет о царе Соломоне и узнать, за что его корят экологи всего мира. Впереди нас ждет еще много интересного и таинственного. Оставайтесь с нами.
3: А судьи кто? Пожалуй, самыми строгими и безапелляционными судьями являются экологи. Они выносят вердикты, невзирая на лица, на чины и названия. И что особенно любопытно, не волнует их, какой век на дворе. Порой достается деятелям глубокой древности. даже тем, кто вошел в историю в сопровождении почета и уважения. Что ж, если того требует справедливость, рассуждают защитники природы, приходится менять знак плюса на минус. Ливанский кедр. Он символ страны. В былые времена ими были покрыты практически все склоны. И надо отдать должное лесному красавцу, надежно защищались горы от воздействия буйных тропических дождей и ветров. Ливанский кедр был востребован. Среди предметов ввоза во многие страны считался одним из самых ценных. Третье тысячелетие до нашей эры. Месопотамские власти похвалялись нововведением. Из дальних краев кедровые стволы доставлялись в виде исполинских связок. Веревки перетягивали груз вдоль и поперек. Получалось нечто похожее на гигантскую змею. Да и египтяне не чурались подобного экспорта. Их особенно интересовало драгоценное кедровое масло. Бальзамирование в стране пирамид – весьма распространенный ритуал, чуть ли не на поток поставленный. Но все рекорды превзошел финикийский царь. Он посылает в Ливан 80 тысяч дровосеков. Цель – заготовить лес для строительства гигантского храмового комплекса. Лес был вырублен, храмы и дворцы построены, но лесоповал опустошил огромные территории. Следующим поколениям уже не доставало воды, пересыхали ручьи, началась эрозия почвы, погибли сады и виноградники, надвигалась пустыня. Имя царя, поступившего столь неразумно, экологического преступника, по сути, Соломон. Ему приписывают необыкновенную мудрость, но, очевидно, перехвалила его история. Далеко не всегда и не во всем оказался он элементарно дальновиден. И еще легенда рассказывает о кольце, принадлежащем мудрому царю. На внешней его стороне начертано «все проходит», на внутренней «и это пройдет». Пока мыслители всех времен и народов восторгаются краткостью и глубочайшей философской мудростью изречения, заметим, прошло несколько тысяч лет, а страна все еще испытывает на себе губительные последствия неразумной, варварской вырубки лесов, зеленых легких планеты, как известно. Но суть дела не только в этом достаточно печальном факте. Давайте рассуждать логично. Раз кедр использовался для строительства храмов, а судя по всему и для корабельных мачт, то деревья отличались геометрической прямотой ствола. А что сегодня представляет из себя ливанский кедр? Толстые, уже с самого низа, сучковатые стволы. Не такие, как в древние времена, а корявые сучья. И хоть увенчаны деревья роскошной кроной, из семян до сих пор не вырастают полноценные деревья. Это следствие того, что много веков назад 80 тысяч дровосеков вырубали для святого дела строительства храмов лучшие экземпляры. А худшие оставляли, так велел царь Соломон. Потеря велика, от обширных когда-то густых лесов почти ничего не осталось. Не помогают масштабные восстановительные работы по лесонасаждению. А ведь в Библии содержится предупреждение о неразумном разрушении природы, которое приведет к опустошению земли и потере последнего листика. Содрогнитесь, беспокойные, ужаснитесь, беспечные. Судите сами, внимательно ли читал Библию царь Соломон.
1: Инфразвук. Это упругие волны, распространяющиеся в среде, аналогичные звуковым, но имеющие частоты ниже области, слышимой человеком. Обычно за верхнюю границу инфразвуковой области спектра принимает частоту 20 Гц, то есть около 20 колебаний в секунду. Инфразвук значительно меньше распространен в окружающей естественной природе, чем звук, слышимый человеком, и ультразвук, высокочастотные колебания с частотой более 20 кГц. Огромное число животных используют слышимый звук и ультразвук для общения, сигнализации и ориентации в пространстве. При этом животные, умеющие генерировать и использовать инфразвук, науке неизвестны. Человек может генерировать инфразвук, но использует свои возможности очень ограниченно. Почему? Какие свойства инфразвука нам известны, а какие остаются таинственными? Обо всем этом мы поговорим с нашим сегодняшним гостем, крупнейшим специалистом в области акустики, доктором физико-математических наук Александром Ивановичем Вялышевым. Александр Иванович, прежде всего, огромное спасибо, что вы нашли время и пришли в студию. Правильно ли я определил инфразвук.
4: Ну, в принципе, правильно. Но чтобы нам погрузиться уже в мир инфразвука, нужно немножко вернуться к определениям и понятиям. О чем, собственно, идет речь? Что такое звук? Звук – это упругие механические колебания окружающей среды, в результате которых в среде возникают звуковые волны, которые в ней распространяются. Такой средой является либо воздух, либо вода. Если такие колебания распространяются в твердых структурах, то это уже называется вибрацией. Но природа одна и та же. Таким образом, одним из самых важных параметров звуковых колебаний в среде, к одним из самых важных параметров относится, первое – это его частота. Частота – это измеряется в герцах. 1 герц – это 1 колебание в секунду.
1: Значит, я правильно, в
4: общем, определил границу. Чтобы, ну, так перейти... Так, на более бытовой уровень, 440 Гц – это нота ля первой октавы. Если вы идете мимо трансформаторной будки и слышите, как там что-то гудит, это 100 Гц. Писк комара – это примерно 2 кГц, 2-3 кГц. Другой параметр – это интенсивность звука. С интенсивностью мы немножко об интенсивности поговорим попозже. Таким образом, что же получается? В среде огромное множество звуковых волн. И человеческое тело попадает в эту среду. На него действуют эти звуковые волны, оказывая на него переменное звуковое давление. Природа в результате эволюции, которая продолжалась миллионы лет, создала такой орган, который у человеческого тела наиболее чувствителен к этим колебаниям окружающей среды. Это уникальный прибор, это слуховой орган нашего уха. В процессе такого естественного отбора отобрался диапазон частот, который позволяет человеку, ну, ориентироваться в этой среде и фактически так выживать. Этот диапазон и, собственно, и определился как диапазон от 20 Гц до 20 кГц.
1: Александр Иванович, а скажите, с какого времени инфразвук известен человеку? Когда на него обратили внимание ученые?
4: Ну, вы знаете, так серьезно инфразвуком, ну, наверное, вот в начале прошлого века. И одним из самых интересных... Ну, два таких я бы ответил момента. Первый момент – это когда известный физик Роберт Вуд, американский, будучи в Лондоне у своего племянника, а племянник его был театральным режиссером, решил ему помочь в эффекте, в звуковом эффекте на сцене. А ситуация там была такая, что действие переносилось в далекие-далекие времена назад. И нужно было чем-то вот зрителя...
1: Да, подкупить.
4: Да. Да.
1: Чем-то его воодушевить. Как ультразвуком нам обозначает, тогда... на грани ультразвука нам демонстрирует, да, космос.
4: И тогда Вуд придумал, значит, он дополнил органную трубу, удлинил ее почти до 45 метров. И когда, ну, настал критический момент, значит, эта труба сработала. Ну, во-первых, задрожало здание, задрожали люстры, и у людей появилась паника. Это дело выключили, и потом он разобрал эту трубу. Это был эпизод, который навел на различные мысли о воздействии именно инфразвука на человека. А второй эпизод был тоже любопытный. Это было в 30-е годы тоже прошлого века. Это наш физик, известный академик Шулейкин, во время проведения экспериментов с метеозондами. Зонд находился еще не запущенный на Земле, значит, подошел его сотрудник и случайно коснулся ухом поверхности зонда и отскочил от боли. Когда стали смотреть, в чем же дело, оказалось, что зонд вибрирует на инфразвуковой частоте. И вот тут появился интерес к возникновению инфразвуковых колебаний в природе и в данном случае как предвестников сильных штормов.
1: Вот, я вас хочу спросить, ведь... инфразвук существует кругом нас. И какие природные явления его генерируют? Ведь то, что вы сейчас сказали, это только одно из природных явлений. А ведь существует, да, наверное, целый спектр.
4: Инфразвук, да, возникает при землетрясениях, при волнах цунами, при сильных штормах может возникать. Тут все зависит от ситуации. И ну, сход силевых потоков. То есть здесь должны быть такие достаточно грандиозные природные явления.
1: И обычно катастрофического характера.
4: Да, такие, да. Крупномасштабные. Да. Почему? Потому что для генерации инфразвука здесь проблемы, как вот если мы перейдем, так сказать, к техногенной природе инфразвука, то есть к возникновению инфразвука, возбуждаемого человеком, тут большие проблемы. Потому что для того, чтобы излучить инфразвук, нужно достаточно большие размеры излучателя, сравнимые, ну, для эффективного излучения, по крайней мере, сравнимые с длиной волны.
1: Тоже я слышал, что появление у инфразвуковой составляющей может предшествовать, скажем, извержению вулкана или землетрясением. То есть здесь, вот, имея в виду колоссальную скорость, мы можем, наверное, использовать инфразвук как некий предвестник,
4: вот,
1: сигнал.
4: Обратите внимание на животных. Вот тот же самый голос моря. На что потом обратили внимание? Оказывается, медузы. Некоторые медузы имеют такие...
1: Специальные слуховые колбочки.
4: Уйщики с такими, они реагируют на частотный диапазон от 8 до 13 Гц. То есть как раз инфразвуковой диапазон, который и возникает при... И тогда медуза уходит вглубь. Инфразвук, когда мы перестаем ощущать его слуховым аппаратом, мы перестаем ощущать, потому что он выходит за пределы, собственно, что это означает? Это означает, что ухо не дает информацию мозгу. Но, тем не менее, тело чувствует инфразвуковые колебания.
1: Паника, как вы сказали.
4: А тут, да, так в чем же дело? Вот тут же интересно, почему же звук, инфразвук, в отличие от всего остального, биологически так действует на человека? Ведь инфразвук, эти частоты находятся в области тех частот, с которыми колеблются наши, так сказать, на своих частотах наши внутренние органы. Ведь вот есть явление резонанса известное. Это когда, например, вы знаете, что солдаты, когда идут через мост, они должны идти стоп, потому что они могут раскачать. То есть, у многих систем есть собственные частоты резонансные, и если снаружи воздействовать...
1: Резонансной частотой?
4: Воздействовать частотой, совпадающей с его собственной частотой, то начинается очень сильная раскачка, что приводит к разным неприятностям. Ну, например, вот у вас сердце, например, 60 ударов в минуту. Это 1 Гц. Если в это время на ваше тело будет действовать частота звуковая из воздуха с частотой в 1 Гц, как мы уже говорили, это переменный звуковой давление, которое действует на все тело, это не обязательно. Ухо – это просто избирательный орган. У вас начинаются неприятности в работе сердечной мышцы. Разные внутренние органы имеют разные резонансные частоты, которые могут реагировать на внешние воздействия, в зависимости, естественно, от мощности инфразвука. И при мощном инфразвуке могут начаться такие резонансные колебания вплоть до отрыва внутренних органов.
1: Александр Иванович, а я слышал, что есть какие-то вот в этом спектре, о котором мы относим инфразвук, есть какие-то особенно вредоносные частоты?
4: Есть. Это частоты, совпадающие с биоритмами мозга. Это 7 Гц. Вот 7 Гц – это одна из самых опасных частот, которая вносит нарушения в деятельность мозга. Причем есть частоты, которые влияют и на глазные яблоки. У вас появляется не только неприятные ощущения, у вас появляются зрительные галлюцинации, могут появляться. То есть инфразвук даже в малых дозах он может приводить к таким последствиям, а в больших дозах он просто смертелен.
1: Все мы, к сожалению, в больших городах подвержены воздействию так называемого шумового загрязнения. И вот какое составляющее в этом шумовом загрязнении обычно имеет инфразвук? И второй вопрос, можно ли с этим как-то бороться?
4: Ну, бороться с этим... Значит, механизмов, которые, так сказать, технически могут производить инфразвук, ну, и достаточно много. Но они это очень малой интенсивности. Но в некоторых случаях эти искусственно произведенные интенсивности могут усиливаться вследствие определенных условий. Ну, например, вот когда вы едете иногда, вот долгое время проводите в поезде метро, вы начинаете чувствовать утомление, угнетение какое-то. Это связано с тем, что в небольшой дозе присутствует в спектре шума метро, и вообще в шуме транспорта, в том числе и железнодорожном, присутствует инфразвук в небольшой дозе. Но даже эта доза оказывает вот немножко угнетающее действие на нервную систему.
1: И каких-то средств борьбы, кроме изоляции, нет?
4: Ну, изоляция-то не работает. Хорошо, но это сверхнизкие частоты, поэтому вообще любая изоляция на низких частотах – это страшная проблема для всех.
1: Александр Иванович, ну хорошо, мы с вами больше говорили про вредоносные свойства инфразвука и даже вот его связь с катастрофическими событиями. Это, ну, тоже какая-то вредоносная часть, если не рассматривать возможность использования инфразвука для предсказания, как предвестника событий. А вообще его человек может... Давайте оставим в стороне всякого рода военные попытки. А вообще человек его как-то для чего-то может использовать или может использовать в каких-то, ну, давайте так скажем, созидательных, что ли, целях?
4: Вы знаете, вообще-то это очень редкий значит, редкий случай. Но, по крайней мере, вот из того, что мне известно, есть некоторые, ну, вот появились некоторые работы вот несколько лет назад о лечении некоторых глазных заболеваний с помощью как бы воздействия инфразвука. Но вот когда так разбираешься более детально, я так почитал статью, там не воздействие инфразвука, там воздействие инфразвуковых колебаний. То есть излучатель стоит очень близко, а когда излучатель стоит близко к принимающей поверхности, ну вот, например, известно, что очень сложно создать хорошее акустическое звучание в помещении, потому что, кроме того, что должен быть хороший излучатель, у вас должны быть определенные характеристики самого помещения. Вот, кстати, телестудии.
1: Конечно.
4: Тут целая, целая наука.
1: Но потом возьмите храмы любые.
4: Да. Но можно пойти другим путем. Можно создать наушники высококачественные. У вас никакого нет влияния внешней среды акустической. И у вас напрямую, кстати, с очень низких частот можно воспроизводить. Но это не инфразвук. Это фактически механические колебания, которые напрямую передаются на барабанную перепонку. Здесь вот с глазами, по-моему, то же самое. То есть это не есть инфразвук в чистом виде.
1: Но все-таки возник... колебания инфразвуковой частоты.
4: Это да.
1: Огромное вам спасибо за ваше время и за очень содержательный, интересный рассказ. И я думаю, что все-таки есть еще направление, особенно вот это вот направление инфразвук и биология, которое нам даст какие-то это новые, очень, очень таинственные
4: это
1: результаты.
4: Это очень интересно.
1: Да. Огромное, огромное вам спасибо за ваше время.
4: Спасибо.
3: Никому не удается объяснить, почему звук мощного органа при выходе из собора слабеет в ушах, а в сердце нарастает.
1: Мне кажется, что наиболее таинственное и в то же время наиболее перспективное направление в области изучения инфразвука связано с его воздействием на биоту и предсказанием по аномалиям поведения биологических объектов катастрофических событий. Например, мы об этом говорили, экспериментально показано, что так называемые слуховые колбочки, расположенные на куполе некоторых видов медуз, чувствительны к инфразвуку. И именно это позволяет им заблаговременно чувствовать приближение сильного шторма, который является источником инфразвука, и покидать верхние слои моря, где они в норме обитают, чтобы не быть поврежденными крупными волнами. Наверняка среди животного мира это не единственный пример. Способность инфразвука быстро распространяться на огромные расстояния создает прекрасную физическую основу для такого биологического оповещения о катастрофах. Будем ждать открытия новых тайн в этой очень важной для человека области. Совсем скоро мы вернемся в студию и продолжим разговор о тайнах окружающего нас мира. А пока посмотрим интересный сюжет о том, почему Плутон в один миг исчез из списка полноценных планет и стал очередным небесным карликом. Это очень любопытно и во многом таинственно. Оставайтесь с нами.
3: Меркурий, Венера, наша Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Великолепная восьмерка планет, которая кружится вокруг Солнца. До недавнего времени их было 9. В перечислении не хватает Плутона. Что же произошло? Но вначале немного истории. Первые 5 небесных тел, о Земле упоминать не будем, мы ее обитатели, хорошо видны невооруженным глазом. Значит, их мог наблюдать любой, и трудно теперь сказать, кто сделал это впервые. Почему-то кажется, что еще пещерный человек. А вот начиная с Урана, он был обнаружен 13 марта 1781 года Уильямом Гершелем. Астроном заметил, чуть-чуть смещается он относительно звезд. Интересно, это чуть-чуть видели и раньше, но не придавали значения. Помечали на картах небесных полушарий как звезду. Что ж, надо быть внимательнее к мелочам. Мелочей в науке не бывает. Потом заметили отклонение в орбите вновь открытой планеты. В астрономии они называются возмущениями. Джон Адамс и Урбен Леверье уверенно предсказали существование еще одного члена семейства Солнечной системы. Леверье попросил астронома Йоганна Галле взглянуть в телескоп на точку в небе, координаты которой он указал. Так был открыт Нептун. И опять же, многие видели раньше. Даже Галилео Галилей. И это особенно поражает, оправдывает великого ученого одно. Слишком много нового открыл он на небе, когда в его распоряжении оказался телескоп. А тут опять нечто связанное с пресловутым «чуть-чуть». Что ж, даже великим не стоит пренебрегать мелочами. Но и орбита Нептуна оказалась подвержена возмущению. Благодаря им 18 февраля 1930 года астроном Клайд Томбо обнаружил движущийся среди звезд объект. Проверили, все правильно. На звездных картах появился Плутон. К Кристинам подошли ответственно. Сотрудники обсерватории, где было сделано открытие, объявили конкурс. И им больше всего понравилось предложение 11-летней девочки Венеции Берни. Несмотря на юный возраст, она увлекалась мифологией. И как только дедушка рассказал ей за завтраком об открытии, о том, что планета находится очень далеко от Солнца, в вечном мраке и холоде, девочка тут же вспомнила о древнеримском боге подземного царства Плутоне. С ее предложением, посланным опять же через дедушку, библиотекаря Оксфордского университета, трудно было не согласиться. Разногласия начались чуть позже. Знаете, что такое наблюдение на пределе технических возможностей? Это, в частности, вероятность существенных ошибок. Прежде всего, в размерах. Вначале Плутон посчитали чуть ли не равным Земле. Потом его масса уменьшилась в 10 раз. Потом в 100. А недавно внесли совсем уж уничижительный вердикт. Плутон в 5 раз меньше Луны. Хоть и любимой нами, но не планеты. Всего-навсего естественного спутника. Дальше больше. За орбитой Нептуна четко видели так называемый пояс Койпера. Своеобразное кольцо, отдаленно похожее на сатурнианское, но не отдельной планете принадлежащее, а всей Солнечной системе. И в нем десятки тысяч объектов, причем около 200 не уступают Плутону. За что же древнеримскому богу такая честь самостоятельной, полноправной планетой именоваться? Все это точно установлено, но есть и предположение. Есть объекты и за поясом Койпера. Идет дискуссия о 10-й планете, расположенной очень-очень далеко. Открытие не подтверждено, а споры идут вокруг имени. Среди вариантов Прозерпина, жена Плутона в древнегреческой мифологии, Персефона, жена Аида, бога подземного царства в древнегреческих мифах. Они были лидерами конкурса, пока жюри не спохватилось, места заняты. Эти имена присвоены двум весьма средним астероидам, коих полным-полно летает между Марсом и Юпитером. И тогда, стукнув себя по лбам, Эврика, астрономы произнесли Эрида, богиня раздора. Она по размерам оказалась чуть больше Плутона, но значительно меньше Луны. И не единственной по своим параметрам. Подобных ей уже найдено около 40. И что прикажете делать? Расширять число планет в нашей Солнечной системе чуть ли не до полусотни? Громоздко, да и какие же они действительные члены семейства? Больно уж по размерам уступали. Но ведь не обижать же малюток, не называть же астероидами, по существу летающими скалами и айсбергами. Вот и ввели новый подкласс – карликовые планеты. Итак, на сегодня в Солнечной системе 8 полноправных планет. Видимо-невидимо астероидов, и между ними карликовые планеты. Кроме уже упоминавшихся Плутона и Эриды, к ним причислены их соседи – Хаумея и Макимаки. Имен греко-римских богов не хватает, пошли в ход божества острова Пасхи. И Церера – самый большой астероид из их пояса, что расположен между Марсом и Юпитером. Как и во всякой реорганизации, кто-то страдает, кто-то выигрывает. Плутон понижен в статусе. Вместо полноценной планеты стал планетой карликовой. Зато Церера повышена. Статус планеты, хоть карликовой, гораздо престижнее астероидного статуса. И это не игра слов. Планета обязана иметь массу, значит и форму. Terra est sphera, Земля – шар. Так вот и Церера est sphera, и Эрида, и ниже с ними. Как назвать произошедшие изменения? Конечно, по значимости с Коперниканской революцией, когда в центр вместо Земли было поставлено Солнце, не сравнить, но табель о рангах упорядочен. Чуть-чуть сложнее, но путаницы меньше, а справедливости больше.
1: Размышляя об этом сюжете, я спросил нескольких сослуживцев и знакомых, кто сказал «О великий, могучий и свободный русский язык?» Ответы были самые разные. Я не буду их перечислять, но среди авторов назывался даже Иосиф Сталин. Удивило меня то, что не было ни единого правильного ответа. Конечно же, это ни о чем не говорит, но все-таки. Я надеюсь, дорогие телезрители, вы меня не осудите, если я напомню вам автора. это Иван Сергеевич Тургенев. И процитирую из его стихотворения в прозе. «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей Родины, ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык». Меня потрясает в русском языке сочетание образности и музыкальности. Но почему же в последнее время мы так быстро теряем этот язык, которым гордились? Почему каждодневный разговорный язык катастрофически легко прорастает сорняками странных словесных новообразований иностранных слов? Почему нас стали окружать дрим-маркеты и ресепшены, имиджи, фитинги, лифтинги, кастинги, девайсы и девелоперы? И им не счесть конца. И почему нас щемит и колбасит, если уикенд прошел без драйва? В чем таинственная слабость русского языка? Об этом мы сегодня поговорим с лингвистом и филологом, кандидатом филологических наук Еленой Яковлевной Шмелевой. Елена Яковлевна, огромное спасибо, что вы нашли время прийти в студию. Елена Яковлевна, вот я хочу начать с вопроса, который я частично сформулировал. Может быть, это мое субъективное мнение. Может быть, ничего страшного с русским языком не происходит. И это может быть так просто болезненно. Некоторые люди, я в том числе, относятся вот к этим фитингам и всего прочего. Может быть, это все нормально.
5: Это очень естественно, что вы относитесь к этому болезненно. Так вообще-то относятся все нормальные люди. Дело в том, что вообще я считаю, что русский язык – это и есть наша национальная идея. Потому что действительно именно язык связан с историей народа.
1: Потом какая-то культура, которой мы гордимся, и мы, часть которой мы и есть сами, она же вот так связана с языком, ее невозможно отделить.
5: Безусловно. Наш менталитет, наше вообще все, чем мы живем, это все выражается на русском языке. Но действительно, вот лингвисты последние годы выступают немножко в роли таких, знаете, психотерапевтов. Вот я замечаю, что мы постоянно успокаиваем людей, говорим, не волнуйтесь, ничего страшного не происходит.
1: Но все-таки вот де-факто это происходит.
5: Да, почему мы так говорим, я вам объясню. Конечно, нас тоже, как и всех вокруг, раздражает то, что вот в какой-то момент вдруг хлынул просто поток, скажем, иностранных слов. Нас, так же, как и всех людей вокруг, раздражает изменение, может быть, какой-то стилистической окраски языка, то, что довольно много грубости, грубых выражений, того же криминального жаргона в нашей речи появилось. Вот. Конечно, это нас тоже раздражает. Но почему мы на это смотрим, может быть, спокойнее и с таким оптимизмом в будущее? Потому что мы знаем историю русского языка. И история русского языка такова, что наш язык – это очень мощная система. И он все перемалывает. Он перемалывает те же волны нашествия иностранных слов, которые уже были в истории русского языка, скажем, петровское время.
1: Потом время господства французского.
5: Французского. Да? Потом было время послереволюционное, когда очень много вошло тоже новых слов. Какие-то слова потом уходят, какие-то осваиваются. И сейчас про многие слова, я думаю, что все удивятся, узнав, что слово «хлеб», скажем, иностранное, или что слово «кровать» иностранное, или «корабль».
1: Но все-таки, вот, наверное, исторически даже трудно выделить какие-то времена, периоды, когда все это происходило с такой скоростью, конечно, как сейчас. Ведь, Елена Яковлевна, это практически поколение. Даже вот если как Арбатов считать поколение 10 годами, то все это произошло в масштабах вот 10 лет. Это же вообще...
5: В информационном обществе, да, в открытом обществе, конечно, это происходит совсем по-другому. Потому что если раньше это были все-таки либо единичные слова, либо слова, связанные с каким-то социальным слоем, скажем,
1: или с какой-то функцией новой,
5: да. Да. Вот. То сейчас, конечно, когда открылся железный занавес, появилось, во-первых, огромное количество просто новых предметов, которых не было. Скажем, все компьютерные слова, ну просто их не было. И для нас сейчас с вами какие-нибудь слова там, принтеры, даже слова, которые я не люблю, ну, типа гаджеты.
1: Это бог с ними, это можно объяснить.
5: Да, а вот объяснить, то, например, что, все слова, связанные с бизнесом.
1: Билингвал абсолютный в русском языке, и мы употребляем иностранные слова.
5: Ну, вы знаете...
1: Вот я, знаете, перебью вас и хочу в связи с этим вот разговор направить куда. Вы, как лингвист, признаете, что это есть. А в чем же слабость языка русского? Казалось бы, ну, могучая, сложившаяся такая структура.
5: Да нет у нас слабости. Вот нет у нас слабости. Вот смотрите, что мы делаем с иностранными словами. Вот мы взяли какое-нибудь противное слово «пиар». Но мы же его освоили. У нас появился и пиарщик, и отпиарить, и пропиарить, и запиарить. Я не люблю эти слова. Тем не менее, мы сделали из них русские слова. Мы добавили свои суффиксы,
1: приставки, окончания.
5: Русский язык в все слова перемалывает и делает их либо русскими, либо выплевывает. И выплюнет многие слова. Сейчас, кстати, ну, уже есть стабилизация некоторая. Сейчас новые слова почти не приходят. Почему вот мы говорим, что русский язык на самом деле не изменился? Потому что люди видят внешние вещи, вот эти слова. А язык – это прежде всего его структура, это прежде всего грамматика. Правильно, у нас остались наши падежи, у нас остались наши…
1: У нас остались замечательные суффиксы, которые могут из одного слова делать черт знает что вообще.
5: Абсолютно. Да? И так как у нас, поэтому у нас из одного корня образуется столько слов, с которыми я много преподаю иностранцам, и просто вижу, как им трудно. Они говорят, ну как же так, вот одно слово, а вы из него делаете еще 100.
1: Скажите, пожалуйста, следите вы, как ученый, за языком, может быть, я цифры какие-то перепутаю, но, насколько я помню, такой общий словарь общеупотребимых слов, в широком смысле слов, прям 200 тысяч в русском языке. Значит, Пушкин, как поэт в основном, употреблял примерно 20 тысяч. Да, современный человек, современный, я имею в виду современного, ну, скажем, 70-х годов развитого человека, он имел в словарном запасе, ну, там, плюс-минус 7-10 тысяч слов. А сейчас какая-то есть статистика, которая показывает, что, скажем, язык сузился, или все-таки это осталось так же, как было?
5: Вы знаете, в основном все-таки словарный запас, во-первых, я хочу сказать, что есть словарный запас активный, как говорят лингвисты, и пассивный. Mm-hmm. Активный – это именно вот те слова, которыми мы пользуемся в нашей речи или в нашей работе. Mm-hmm. А есть вот те 200 тысяч – это, конечно, не активный запас, потому что никто из нас с вами все 200 тысяч слов не знает. Это большого словаря.
1: Да, но все-таки это слова потенциально активны.
5: Потенциально, да. Все равно у нас пассивный запас намного больше. Мы можем этим словом не пользоваться, но мы его понимаем, мы его знаем.
1: Я сейчас говорю скажем, 7-8 тысяч.
5: Да, ну вы знаете, нет, они более-менее остаются те же. Да. Просто они меняются. Может быть, среди них будет много, у одного человека будет много, скажем, спортивных слов, а у другого там слов, связанных, не знаю, с шоу-бизнесом или с кино.
1: Но все-таки мы можем что-то делать, чтобы предотвратить это. Вы знаете, особенно, извините, что я... Особенно меня беспокоит вот внедрение слов, большого количества слов иностранных, для которых и есть русские аналоги, безусловно, гораздо более образные. И не надо пыжиться, чтобы...
5: Вы знаете, ну, во-первых, что-то делается, принимаются законы. К сожалению, вот наш опыт показывает, что законодательно эти вещи решаются очень плохо. Вот, что-то работает, если вы обратите внимание, сейчас намного меньше стало вывесок иностранных, скажем, в Москве.
1: Ну, Москва-Шрус.
5: Нет, но тем не менее написано хотя бы кириллицей, нет вывесок латиницей. Это, по крайней мере,
1: лучше бы было, лучше бы было, пусть по-английски
5: напишут. Не знаю, сложно сказать. Но на самом деле, как мне кажется, и вот и ваша передача об этом говорит, вообще-то действовать можно только методами просвещения.
1: Потрясающе.
5: То есть вот мы убедились в том, что действует только просвещение. То есть это должно быть на уровне семьи, школы, университета. Надо людей учить, объяснять, как говорить, почему важно хорошо говорить.
1: Вот. Последний вопрос, который очень серьезный, мне он кажется важным, тоже он меня волнует. Вот скажите, пожалуйста, ведь язык... Мы же мыслим на языке. Вот помните, Пушкин говорил, может быть, я чуть-чуть ошибусь в деталях, но он говорил, что значит я почувствовал, что я знаю французский. Я мыслить стал на французском. Вот значит, я знаю французский язык. Мыслим мы на языке. Значит, богатство языка, в общем, связано с богатством мысли нашей, способности обрабатывать информацию. А когда люди скатываются вот на такой примитивный язык с жаргонами, с заменами, влияет ли это и связано ли это с общей культурой мышления? Если это так, ну это беда.
5: Ну, мне кажется, что здесь скорее обратная связь, что люди, у которых вот такой недостаток, может быть, именно культуры мышления,
1: да?
5: Конечно, они так и выражают, они просто бедный язык, и показывают, конечно, бедность мыслей. И вообще, я считаю, что вот то, что мы, пословица, что там, я не знаю, встречают по одежке, вот я считаю, что встречаешь человека по языку.
1: Конечно.
5: Потому что примерно через 3 фразы совершенно машинально каждый из нас относит этого человека вот в какой-то разряд. Например, хочешь ты с ним общаться, тебе с ним приятно,
1: потом
5: тебе с ним
1: это
5: интересно.
1: Это превратилось в очень, как и, видимо, было, в очень мощный механизм социальной идентификации.
5: Безусловно.
1: Даже, я бы сказал, более узкий, чем социальная идентификация.
5: Да.
1: Елена Яковлевна, ну и обнадежьте меня, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот скорость та, с которой мы адсорбировали весь этот ссор, Будет ли она в будущем пропорциональной скорости, от которой все-таки мы, я очень надеюсь, от него избавимся? Насколько это временное явление? Вот как вы видите это, как человек, который знает историю подобных событий в нашей культуре, как вы это видите?
5: Ну, конечно, это не очень быстрый процесс, это лет 20, пока все пока эти слова либо будут освоены и войдут в нормальное стандартное употребление, либо они, конечно, отпадут и будут заменены другими. Но все будет хорошо. Я сразу хочу сказать, что русский язык нас с вами переживет, победит, и наш прекрасный язык никуда не денется.
1: Спасибо, Елена Агнатовна, вам гигантское и за время, которое вы нашли для того, чтобы в нашу студию «Тайн» прийти, и за этот потрясающий, интересный для меня, и я думаю, что для многих телезрителей разговор. Огромное, спасибо. Огромное спасибо и всяческой удачи.
5: Спасибо.
1: Я не хочу верить, не хочу допускать даже мысли, что деградация русского языка говорит о деградации народа, о появлении интеллектуальной зависимости от иной культуры. Я не готов покорно принять тезис об эволюции, объясняющий происходящее с нашим языком сегодня. Прекрасное определение. Язык – это дом бытия и духа. Давайте делать все, чтобы сохранить это богатство, которое лежит в основе нашей духовной культуры и, в конечном счете, нашего национального самосознания. Дорогие телезрители, это все, что мы хотели рассказать вам сегодня. В следующих выпусках нашей программы вас ждет еще много удивительных и интереснейших тайн. А сейчас я с вами прощаюсь. До новых встреч, новых тайн и всего вам самого-самого доброго.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Друзья, привет! Виталий в лаборатории научных видео. И как всегда, по средам и субботам, вот в это время, мы начинаем с вами общаться и пытаемся сделать так, чтобы вам было интересно, весело, ну и желательно познавательно. Сегодня точно будет весело, сегодня и тема интересная, и гость у нас такой, который может и саркастически улыбнуться, скажем так, и чувство юмора отличное, поддержать беседу. Суперлектор. Ну и, соответственно, обязательно представляю второго нашего ведущего. Почти бессменного, они периодически меняются с братьями, тем не менее, Георгий, привет.
2: Привет, Виталий. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, уважаемые зрители. Мы выходим в эфир два раза в неделю, по средам и субботам. И сегодня у нас постскриптум замечательного выступления доктора физико-математических наук Дмитрия Выбе, которое состоялось на 10-м форуме «Ученые против мифов». Это выступление привлекло гигантское внимание, и я сейчас скажу такой интересный момент. Этот доклад самый просматриваемый из всех выступлений на форуме «Ученые против мифов» за все 13 прошедших форумов. А это, между прочим, порядка 130 видео. И интерес такой неудивителен, потому что тема острая, любимая и горячая – это тема летающих тарелок. Почему же они к нам не прилетают? Но прежде чем мы перейдем, собственно, к самому сегодняшнему эфиру...
1: Дай сначала поприветствовать Дмитрия, скажем, ну, здрасте, давай. Рады вас приветствовать.
3: Добрый вечер.
1: Вот, а теперь, да, можем перейти к следующей теме.
2: Да, добрый вечер. Дмитрий, хочу сказать, что у нас уже стартовала кампания следующего форума «Ученые против мифов 13», который пройдет 31 октября... 1 ноября. Пройдет он, увы, опять в формате онлайн. С одной стороны, увы, а с другой стороны, это предоставляет нам целый ряд новых возможностей. И билеты уже есть. И я надеюсь, что ссылка на программу форума появится сейчас в чате. Я прошу моих коллег ее туда вставить. И, кстати говоря, в этом чате я видел много интересных лиц. Я видел Женю Топу с канала «Утопия Шоу», я видел Андрея с канала «Космос Просто», я видел Дмитрия Соболева с канала «Упортый палеонтолог». Друзья, не стесняйтесь задавать вопросы, потому что...
1: Скажу тебе больше, еще ДС Астры подтянулся. У нас сегодня прям аншлаг.
2: Да, и улица Шкловского, тоже она сейчас в чате. Не улица, конечно, а ее ведущий. Так вот, уважаемые зрители, дорогие друзья, не стесняйтесь задавать вопросы, потому что после каждого нашего эфира мы высылаем список вопросов нашему уважаемому гостю, и он выбирает два лучших вопроса, а их авторы получают две прекрасные футболки форума «Ученые против мифов».
1: А если вы хотите с гарантией задать свой вопрос, то есть такая опция. И в этот момент я всегда рассказываю о том, как можно поддержать наши проекты и канал «Лаборатория научных видео», канал «Антропогенез.ру». Если данный конкретный стрим вам нравится, то всегда можно поддержать при помощи, например, суперчата, ну или по ссылке, которая есть в описании, и она же сейчас появится в чате, задаете вопросы, и вопросы, которые приходят к нам вот таким образом, задаются в самую первую очередь. Также у нас есть и у канала «Лаборатория научных видео» и проекта «Антропогенез.ру» свой Patreon, и поддержка там как раз-таки позволяет делать вот такие вот стримы, делать их как можно больше и, надеюсь, как можно качественней. Так что вот, собственно, наши позывные, наши адреса для поддержки.
2: Да, не стесняйтесь задавать вопросы, а я пока назову авторов лучших вопросов из прошлого нашего стрима. То есть эти счастливчики уже получают каждый по футболке форума «Ученые против мифов». Значит, их выбрал физик Антон Бирюков, который вел наш предыдущий эфир. Это, во-первых, зритель, подписавшийся «Таракан». Вопрос его звучит: используют ли вращение нейтронных звезд в качестве эталона времени? И второй зритель, Коробков Иван, рассматривается ли всерьез вероятность многомерности времени? То есть не параллельные вселенные, а многомерное время. Таракан и Коробков Иван, напишите, пожалуйста, мне, мои контакты сейчас появятся в чате, и мы вышлем вам замечательные футболки. А теперь, я думаю, настало время уже предоставить слово Дмитрию Вибе, и я готов задать ему первый вопрос.
1: А я готов его даже показать.
2: Итак, первый вопрос звучит так. Задает его Степан Медведев, точнее, он написал его в комментариях к видео выступления Дмитрия на форуме «Ученые против мифов 10». Зачем и для каких целей люди мусолят мифы об НЛО, верят в них, отстаивают их?
3: Я думаю, что вообще вот эта вся тематика, она представляет собой такую суррогатную попытку удовлетворить интерес, который в человечестве существует уже очень давно. Это интерес к возможности повсеместного существования жизни. Дело в том, что если взять труды писателей, философов, даже ученых 17-го,

0: информацией, а реальность при этом становилась все грустнее и грустнее. Мы ничего не нашли на Марсе, мы ничего не нашли на Венере, мы ничего не нашли где бы то ни было, мы не слышим никакие сигналы. И вот это вот отсутствие желаемого контакта приводит к тому, что люди замещают его ну, чем-то существенно менее достоверным. И я думаю, что это вот такой страх одиночества во Вселенной приводит к тому, что людям хочется ну, хотя бы придумать себе что-нибудь.
1: Спасибо. Для того, чтобы, Георгий, тебя было слышно, нужно включить микрофон. Такое дело.
2: Ой, простите, коллеги. Я еще раз скажу тогда спасибо и зачитаю вопрос от Виталия Хоменко. А почему никто не говорит, что термин «летающая тарелка» получился от неправильного перевода? Это правда вообще?
0: Я думаю, что если бы об этом никто не говорил, то Виталий об этом бы не узнал. Но на самом деле, если откуда мы все черпаем информацию из Википедии, и если почитать статью «Flying Saucer» в Википедии, то там подробно описано, что термин этот появился уже довольно давно, в 19 веке. Он уже использовался для описания загадочных явлений в небе. Так что я думаю, что на самом деле перевод-то правильный. Кеннета Арнольда там немножечко подкорректировали. Может быть, именно он имел в виду не это. Но термин существенно более старый.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: А еще мы скажем спасибо Кэт Да Винчи, который стал спонсором канала «Лаборатория ночных видео» и перешел на уровень стажер. Спасибо вам огромное за поддержку, очень приятно. И далее серьезный такой длинный обстоятельный вопрос. Алекс Болдвин задает. Спасибо лектору за скрытые от нас факты. Спасибо за скрытие информации от нас. Лектор либо не знает, либо преднамеренно не упоминает. Первое. Проект «Синяя книга правительства США». Троеточие. Проект Advanced Aerospace Threat Identification Program либо не знает, либо преднамеренно не упоминает уравнение Дрейка. Либо лектор не знает, либо преднамеренно не упоминает результирующий отчет по проекту «Синяя книга» и количество случаев с категорией «Неизвестно». Вот такой вот Алекс.
0: Ну, тут, в общем, вопроса-то нет. Есть утверждение, с которым я совершенно согласен. Я преднамеренно не упомянул эти факты, проекты и прочее. И здесь я хочу сказать две вещи. Во-первых, друзья мои, у меня было полчаса. За полчаса я не могу упомянуть вообще обо всем. То есть я выбирал то, о чем я говорил, исходя из своих каких-то представлений, своих пожеланий. И среди этих представлений было нежелание говорить что-то, что хорошо описано в разных источниках. Автор этого вопроса утверждения знает о проекте «Синяя книга», он знает о уравнении Дрейка. Зачем бы я ему это начал опять все пересказывать? Если бы я был единственным носителем этой информации и ее бы не выдал, меня можно было бы в этом упрекнуть. Но так, прошу прощения и еще раз подтверждаю, я сделал это намеренно.
1: Спасибо. Друзья, я вижу в чатике пишут, что что-то у кого-то там подвисает. Напишите, пожалуйста, всем ли хорошо видно, слышно, или это лаг там на стороне одного-двух человек, чтобы мы понимали. Спасибо. И продолжаем с вопросами. Александр К. Как это не летают? А как насчет видео, которое Пентагон признал подлинным? Пусть ученый объяснит дурачкам, таким как мне.
0: Да, такое довольно странное видео. По формальным признакам я могу сейчас просто сказать, там летающей тарелки не было. Там была какая-то точка или пятно. Про летающие пятна я ничего не говорил, я в домике. Но на самом деле это такой характерный пример видеозаписи, которая как бы вот является доказательством чего-то, но она является доказательством только до тех пор, пока ты не начинаешь над ней размышлять. А, собственно говоря, вот что дальше я должен сделать? Вот я посмотрел эту запись. Какие дальше мои действия? Никакой информации в этой записи нет, никаких данных о скорости нет, о расстоянии нет. Очень сильно меня смущает реакция тех людей, которые эту запись делают, которые бодро

0: весь ролик хохочут. С криками: «Ой, смотри, смотри, ха-ха-ха, полетело». Ну, хорошо, но какое-то видео, но Пентагон признал его подлинность. Что дальше-то делать? Вот я понятия не имею, что запечатлено на этом видео.
1: Я, кстати, извини, Гоша, я тебя перебью. Насколько я помню, у Топы даже было видео на эту тему. Вот он знает, что с этим сделать, он сделал видео.
2: Да, присутствующий в чате сейчас Женя и его коллега Андрей из «Космос просто». У них, кстати, совместный ролик вышел, где они подробнейшим образом разобрали эти видео и рассмотрели их под лупой, и рассмотрели данные приборов, посмотрели там чуть ли не документацию по этим приборам. И рекомендую всем вот зайти на канал Топа и посмотреть ролик, где это видео разобрано вообще по кирпичикам, и выясняется, что ничего такого особенного в этом видео нет.
1: Парни, скиньте ссылку в чат.
2: Да.
1: На это видео.
2: Будем благодарны вам. А я тогда зачитаю следующие вопросы. Значит, во-первых, хочу поблагодарить зрителя под именем Ранхул Магот, который поддержал наш стрим и написал, что оштрафовать будут за ложный вызов уфологов? Ну, не знаю, кого вы вызываете и где.
1: Это уж к
2: уфологам, да, вопрос.
1: Без зеркала, вот это все.
2: И Наталья конкретно так поддерживает наш стрим и пишет: «Спасибо за стрим. А если пофантазировать, какие астрономические явления заставили бы вас продолжить деятельность разумных существ?»
1: Предположить.
2: Ну, кроме... Да, предположить деятельность разумных существ. Ну, кроме очевидных осмысленных посланий, типа «Мы пришли с миром». Ну, я, кстати, Наталье советую посмотреть сначала выступление Дмитрия на форуме «Ученый против мифов», а Дмитрия прошу ответить, как будто этого выступления и не было.
0: Да, но во время выступления мне просто был задан похожий вопрос, и я поэтому просто повторю ответ, может быть, немножко его перефразировав. Для меня существование жизни во Вселенной, тем более существование разумной жизни во Вселенной, это очень важная тема. Это самая важная тема, которая вообще, на мой взгляд, может существовать в науке, в жизни, в эволюции человечества. И поэтому я предположу деятельность живых существ, когда я увижу надпись «Мы пришли с миром», когда у меня перед носом опустится летающая тарелка, и из нее выйдут рептилоиды, и даже в этом случае я поверю не сразу. Я и в этом случае буду проверять. Потому что я хочу радоваться контакту, а не своим галлюцинациям.
2: Спасибо. Вот комментарии к ролику, к сожалению, показывают, что многие люди готовы радоваться своим воспоминаниям сомнительным 40-летней давности там, и чему угодно. Вот. Но проверять их — это совсем другое дело.
1: Да.
2: И я благодарю Скопина Павла, который говорит нам спасибо и задает вопрос. Вроде бы успели этот вопрос вставить. Надеюсь, Виталий,
1: да,
2: ты его видишь.
1: Есть.
2: В 1985 году в журнале «Техника молодежи» был материал НЛО из кабины машиниста. НЛО 50 километров тащило поезд, и было сэкономлено 300 литров солярки. О, какая полезная вещь НЛО, оказывается. Это ли не доказательство существования НЛО?
0: Нет, это не доказательство. Газетная заметка не является доказательством существования чего бы то ни было. Вот это, к сожалению, как бы не очень понимаемо, что ли, людьми, что в самой серьезной газете может быть опубликована самая серьезная заметка, и это не будет доказательством чего бы то ни было и существования НЛО в частности. Самые засекреченные военные отчеты не являются доказательством существования НЛО. Я сам попал в эту ловушку. НЛО — неопознанный летающий объект. НЛО существует. Нет необходимости доказывать их существование. Но под НЛО у нас понимается исключительно космические корабли пришельцев, и я стараюсь следить за тем, чтобы их различать между собой, но не всегда у меня это получается. НЛО существуют, я два раза даже могу это повторить. А вот космические корабли пришельцев, их существование должно быть доказано объективными данными. Каковыми заметки в газетах не являются.
1: Спасибо. Если вдруг кто-то не знает, это просто неопознанный летающий объект. Вот. Ну, мало ли, пришел человек нечаянно на YouTube и в этот мир. Следующий вопрос задает Расул Исмаилов. Как эта вера в инопланетян ни на чем не основывается? В одной нашей галактике 200 миллиардов звезд. Таких галактик, в свою очередь, сотни миллиардов, если не триллионы. У многих из этих звезд есть планеты, и только на нашей планете есть жизнь. Как раз именно это невероятно.
0: Логика, которая встречается довольно часто. Ну, и вот, коль скоро уж меня упрекнули в том, что я скрыл от народа правду про уравнение Дрейка, я про него тогда скажу пару слов. Дрейк, американский ученый, в 60-м, кажется, году сформулировал так называемое уравнение Дрейка, которое позволяет подсчитать количество цивилизаций, с которыми мы можем вступить в контакт, при условии, что нам известно несколько параметров. И эти параметры фактически представляют собой вероятность реализации каких-то шагов, каких-то этапов эволюции Вселенной, необходимых для появления разумной жизни. То есть это просто произведение вероятности того, что мы у данной звезды можем найти планету, умножить на вероятность того, что эта планета попадает в зону обитаемости, умножить на вероятность того, что на нее есть поверхность, умножить на вероятность того, что при всех этих условиях, при которых, как мы считаем, может возникнуть жизнь, она реально возникла, умножить на вероятность того, что она развилась до разумной степени и так далее. Там я, может быть, некоторые формулировки поменял, но это не меняет сути. Уравнение Дрейка — это произведение вероятностей. И значение некоторых из этих вероятностей нам неизвестны от слова «вообще». И количество звезд во Вселенной, количество планет во Вселенной при условии, что мы не знаем вероятность появления жизни, не значит ничего. У нас может быть 10 в сотой степени планет во Вселенной, но если вероятность появления разумной жизни 10 в минус 101, мы можем вполне остаться в одиночестве. То есть вот эта магия больших чисел, она на самом деле не должна вводить в заблуждение. Миллиарды, триллионы и так далее — это все пустые слова, пока у нас нет объективных данных.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Том Ям присылает донат и поддерживает наш стрим. Спасибо, Том. И пишет, не планируется ли на «Ученые против мифов» доклад о критическом мышлении от специалиста по философии и науке. КМ все уважают, но критичность часто сводится к несогласию с общепринятым мнением или к отрицанию статистики историями. КМ — это критическое мышление, насколько я понял, я сейчас догадался. Это вопрос. Это ко мне. Да, мы планируем такие доклады, и даже хотели его на ближайший форум, такой доклад устроить, а ближайший форум, как я уже говорил, будет 31 октября, и ссылка на него сейчас появится в чате. Вот. Но пока, ну, то есть весь вопрос в том, что нужен хороший специалист, к тому же хороший оратор, который вот будет в эту дату готов выступить. Пока что тот оратор, которого мы хотели пригласить, оказалось, что в эту дату он не может. Поэтому на ближайшем форуме, к сожалению, такого выступления не будет. Но рано или поздно мы обязательно сделаем и будем такие доклады делать. Вот. А следующий вопрос от мисс Икс уже адресован Дмитрию. И такой простой, незатейливый вопрос. Расскажите, пожалуйста, про парадокс Ферми.
1: По-быстрому.
2: Ну, да, кратенько.
0: Вы знаете, вот вчера Нобелевская премия была объявлена про черные дыры. Сегодня мне позвонили с просьбой об интервью. Просьба была сформулирована так. Мы вас отвлечем буквально на одну минуту. Расскажите нам, что такое черные дыры и чем они интересны. Вот. Парадокс Ферми. Парадокс Ферми — это, в общем, тоже в некоторой степени отражение вот этой магии больших чисел. Вот в эпоху энтузиазма в 50-е годы казалось действительно, с одной стороны, что мы полетели в космос, и, значит, и остальные цивилизации тоже могут полететь в космос, значит, мы там обязательно пересечемся. Но и опять возникает вопрос, почему не пересекаемся? То есть если у нас вот такое огромное количество звезд в галактике, если у нас такое огромное количество планет, и мы ожидаем увидеть огромное количество цивилизаций, где их космические корабли в Солнечной системе. То есть, с одной стороны, всего очень много, а вот реальных космических кораблей пришельцев что-то нет. И вот именно это представляется неким парадоксом, но на самом деле, с учетом того, что нам известна единственная цивилизация, и мы все наши выводы и все наши ожидания базируем на наших знаниях об этой единственной цивилизации, то этот парадокс вполне может парадоксом и не быть, и можно придумать большое количество объяснений того, почему мы до сих пор космические корабли пришельцев в Солнечной системе не встретили. Но это вот всякие упоротые скептики наподобие меня, я не говорю о людях, которые их видят существенно чаще. Мы можем, например, оказаться просто тупо первой цивилизацией в нашей Вселенной. Первой цивилизацией, по крайней мере, вышедшей в космос. И, может быть, нам надо просто подождать. Мы можем оказаться единственной цивилизацией. Мы можем оказаться единственной цивилизацией, у которой чешутся руки куда-то полететь. То есть цивилизаций может быть много, но они могут совсем быть не в восторге от идеи общения с нами. Ну и, наконец, есть объяснение, что да, они уже давно здесь. И даже я один из них, и я во время своего выступления организаторов форума «Ученые против мифов» так намеком обвинил в том, что они рептилоиды. Это тоже объяснение.
1: В целом, да. Спасибо.
2: Спасибо.
1: Говорим спасибо еще Сергею, который поддерживает наш стрим. Спасибо огромное. И продолжаем с вопросами. Илья Владимирович задает вопрос. Как вы считаете, есть ли потенциальные планеты, где могут быть именно рептилоиды? И как вообще формируется представление внешности пришельцев? Были ли признаки, это второй вопрос, но я его тоже задам сразу от Ильи Владимировича, были ли признаки жизни в космическом пространстве, вне Земли, белки, бактерии или все новости, об этом неправда?
0: Так, давайте я начну сначала. Вот про рептилоидов я, как абсолютно все остальные жители Земли, не знаю ничего. Ну вот я уже тоже говорил, что, может быть, я сам рептилоид и этого не знаю. Тут возможны варианты, поэтому тут каждый волен включить свою фантазию и придумать что-нибудь желаемое. Если говорить о чем-то более реальном, у нас есть в Солнечной системе некоторое количество тел, на которых мы можем, ну, при изрядной доле оптимизма ожидать обнаружения микроскопических форм жизни. Но в Солнечной системе нам по поводу рептилоидов точно ловить нечего. У нас условия для многоклеточной жизни существует только на Земле, конечно, с учетом нашего углеродно-водного шовинизма, с учетом того, что мы опять все измеряем по себе. Так, у этого вопроса было еще продолжение, но я его уже забыл.
1: Ничего страшного.
0: Не про белки, а вот еще до белков.
2: Что-то. А как вообще формируется представление о внешности? О внешности пришельцев.
0: Ну, как формируется? Берется человек, заменяется нос на хобот, или руки на щупальца, или глаза делают вот на таких вот этих. Но в основном фантазия крутится вокруг все равно нас. Потому что нам на других смотреть было бы неинтересно. И про признаки жизни. Белки сами по себе признаком жизни не являются. Потому что мы знаем, что и в Солнечной системе, и во Вселенной в целом органические соединения весьма распространены. Это вытекает из свойств углерода. И биология для синтеза сложных органических молекул, вообще говоря, не нужна. Для синтеза в целом любых сложных органических молекул. То есть если мы находим аминокислоты, белки, это ничего не значит. Если говорить о каких-то более убедительных признаках, что ли, то вот были и продолжают появляться сообщения о том, что какие-то остатки микроскопической жизни находятся в метеоритах, но широкого признания в научном сообществе эти сообщения не находят. причина та, о которой я говорил уже, это слишком серьезная вещь, чтобы можно было вот так вот запросто с ней согласиться.
1: Спасибо. Я вижу, что у нас еще будет вопрос про конкретный метеорит.
2: Спасибо.
1: Чуть позже.
2: И очень в тему, как мне кажется, следующий вопрос. От Романа Дмитриева. Почему все ученые упорно твердят про исключительно органическую основу жизни? Почему никто не упоминает? Вот интересно всегда вот это вот, когда в вопросе говорится «никто, никогда, все».
1: Ни один человек.
2: Почему никто не упоминает, что пусть гипотетически, но на других планетах возможна жизнь на основе чего-то другого?
0: Ну, это не так. Об этом говорят, и говорят довольно много. И рассматриваются разные возможности, и даже проводятся лабораторные эксперименты, ну, не по созданию искусственной жизни, но, по крайней мере, по созданию молекул, которые были бы способны самореплицироваться. Ну и пока, в общем, не особо получается это сделать. Ну, собственно, с углеродом тоже не получается, и с водой. Но со всем остальным не получается еще хуже, но говорить о том, что эта тема никак не рассматривается, конечно же, нельзя. И есть и научные работы, и более популярные работы о том, что, возможно, какие-то другие химические основы для жизни при более высоких давлениях, например, при более высоких температурах. Но при этом, я уже упоминал это понятие, углеродно-водный шовинизм, конечно, существует. Но это связано не только с тем, что у нас узкое мышление. Это связано с тем, что, во-первых, единственная известная нам форма жизни — это форма жизни углеродно-водная. И, во-вторых, нам все-таки хочется найти какую-то жизнь, с которой мы могли бы как-то коммуницировать, как-то общаться. И какие-нибудь гипотетические, разумные даже и живые существа, которые на другой химической основе живут где-нибудь внутри Юпитера, ну, нам ни жарко, ни холодно, есть они там или нет.
2: Спасибо.
1: Нас смотрят, кстати, 849 человек прямо сейчас, а лайков всего 274, что, согласитесь, непорядок. Намек.
2: Видимо, нас смотрят слишком много представителей неорганической формы жизни. У них нет пальцев и мышек, и поэтому поставить лайк они не могут.
0: Ну, я давайте... вот об этом и говорю как раз.
1: Да.
2: Люди хотя бы, поддержите нас, представители вида Homo sapiens. И, кстати говоря, и в чате написали, я вспомнил, что у Михаила Никитина есть замечательные лекции, где он обсуждает как раз тему неуглеродной жизни и разбирает конкретные примеры, где она могла бы быть, чем мог бы быть заменен углерод, что может быть вместо воды и так далее. Очень интересная лекция, советую всем обязательно посмотреть. А Алекс Нестеров поддерживает наш стрим и спрашивает: посоветуйте пару современных научно-фантастических книг. Хотелось бы почитать что-то уровня Интерстеллара Нолана. Спасибо за ваш труд.
0: Спасибо вам за добрые слова, но, к сожалению, я ничего посоветовать не могу, потому что художественную литературу у меня читать времени нет. Я понимаю, что это плохое оправдание, но я с трудом успеваю читать профессиональную литературу, так что, к сожалению, тут я безграмотен совершенно.
2: Спасибо.
1: А вот Сергей продолжает. Примерно из той же серии вопрос. Дмитрий, смотрели ли вы сериал «Голубая книга»? Там, на мой взгляд, очень здорово художественно отражена ваша точка зрения. Есть ли у вас время на сериалы?
0: Нет. Потому что с этим все еще хуже. То есть я иногда пересматриваю «Теорию большого взрыва», «Coming out», но и то я никак не, до конца не досмотрю, потому что потом какой-то перерыв случается, я забываю, с чего началось, начинаю сначала смотреть. Плохо, очень плохо со временем.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: А вот как раз и он. Я имею в виду вопрос про конкретный метеорит. Олег Иншеев задает. Иншеев, наверное, да?
2: Инишев.
1: Господи, простите, пожалуйста, Олег. Что скажете про метеорит ASFIR-086? На нем нашли белок? Или белок? Ну, скорее всего, белок.
0: Если бы нашли белок, вот это было бы хорошо. Но, к сожалению, Про это я ничего не слышал. А то, что нашли белок, еще раз повторю, в этом нет абсолютно ничего удивительного. Потому что в силу свойств углерода органические молекулы синтезируются без участия жизни совершенно запросто.
2: Спасибо. И наш постоянный зритель, скрывающийся за ником Кукурузка, спрашивает, а если найдут жизнь, пусть примитивную, в Солнечной системе за пределами Земли, будет ли это доказательством наличия множества живых планет во Вселенной?
0: Я думаю, что да. Потому что условия в Солнечной системе весьма разнообразны. И если мы хоть что-нибудь в Солнечной системе найдем, но найдем доказательно, убедительно, это будет очень хороший и мощный довод в пользу того, что жизни во Вселенной очень много. А другое дело, что жизнь и разумная жизнь — это две очень большие разницы, и количество братьев по разуму даже после этого останется совершеннейшей загадкой.
1: Кстати, если не против, Георгий, я слегка перебью свой вопрос, но у нас же прилетают периодические метеориты с Марса. Вот. Не мог ли в определенный момент какой-то метеорит долететь с Земли, также получить ускорение и вылететь, и прилететь на какую-нибудь другую планету или спутник, и там остаться?
0: Теоретически такая возможность существует. Но дело в том, что у Марса существенно меньшая масса, и, соответственно, меньше вторая космическая скорость. То есть выбить вещество с Марса и отправить его в путешествие по Солнечной системе существенно проще, чем проделать то же самое с Землей. Но, тем не менее, возможность такая рассматривается, и даже рассматривалась возможность того, что некоторые метеориты, которые падают сейчас на Землю, были именно с нее некогда выброшены. Но на самом деле, по этим причинам массовым, вероятность того, что что-то вылетело с Земли при падении метеорита, это вероятность существенно меньше. Мы с Марсом-то до конца не разобрались, как оттуда выбрасываются эти обломки. С Землей все еще хуже. Но на самом деле мы же идем природе навстречу. Мы разбрасываем по телам Солнечной системе наши космические аппараты. Так что если рассматривать это с точки зрения распространения жизни, как многие коллеги любят отвечать на вопрос, есть ли жизнь на Марсе, теперь есть.
1: Спасибо.
2: Спасибо. На прошлом форуме «Ученые против мифов» у нас была дискуссия на тему «Есть ли жизнь на Марсе?». Я вот уж не думал уже, ну, скажем так, какое-то количество лет назад я не мог предположить, что такая дискуссия сейчас будет актуальна. Может быть, потому что я поверхностно был знаком с темой, или, может быть, что-то изменилось. Но вот у нас была между тем же самым Владимиром Сурдиным и Михаилом Никитиным, между астрономом и биологом, дискуссия на эту тему очень интересная. И я думаю, где-то в течение месяца она появится на канале «Лаборатория научных видео».
1: Я думаю, через пару недель,
2: вот.
1: Да.
2: Вот, дебаты. А, пользуясь случаем, проанонсирую дебаты, которые будут у нас на следующем форуме «Ученые против мифов», на 13-м. Тема дебатов – возможность создания системы искусственного интеллекта, подобного по своему уровню человеческому. То есть вот такие дебаты у нас будут. Форум пройдет 31 октября, 1 ноября. Приглашаю всех наших зрителей зарегистрироваться поскорее. А Илья Владимирович задает вопрос. Какая, на ваш взгляд, самая бредовая теория о НЛО? Самая бредовая.
0: Самая бредовая теория про НЛО, что это космические корабли пришельцев.
2: Спасибо.
1: Отлично. Дальше.
2: Так, Роман Борисенко спрашивает. А если предположить, что разумная жизнь вне Земли существует, но вероятность обнаружения сводится к нулю, так как время прохождения сигнала может быть намного дольше существования одной из цивилизаций? Избитая верно. Я, правда, не понял, в чем заключается вопрос. То есть, может ли такая быть... Да, как вы вообще прокомментируете, что жизнь есть, но вероятность обнаружения сводится к нулю?
0: возможно и такое, да. То есть я еще раз повторю, мы вот смотрим на себя, потом как бы мысленно заселяем галактику собой и начинаем фантазировать, как бы мы между собой общались. Может быть, все совсем по-другому, и какие-то цивилизации могут не хотеть общаться, прекрасно себя чувствовать на своих планетах. Мы можем оказаться первой цивилизацией, нам может просто не с кем общаться. Но на самом деле мы сейчас знаем, что планет много, и планетных систем много, и далеко не все они находятся на каких-то чудовищных расстояниях от нас. То есть там, ну, самая близкая к нам планета, планета Проксима Центавра, находится в зоне обитаемости, может быть, там кто-то живет. Так что время распространения сигнала на самом деле не так уж велико по сравнению со временем существования цивилизации. Вот технологический наш этап, этап, на котором мы реально что-то в космос можем отправить и отправляем, да, он существенно короче, но даже в пределах этого расстояния уже заметное количество планет находится.
1: Спасибо.
3: Спасибо.
1: Топа не только в чате, но и с вопросом к нам пришел, да и с донатом. Спасибо, Жень. Наше представление о зеленых и серых человечках основано на иллюстрациях фантастов, что со временем эволюционировало в тех самых пришельцев, которых мы видим в фильмах. Но если бы они на самом деле существовали, как бы они выглядели? Гипотетически.
0: Ну, в фильмах. Понятия не имею. Тут, знаете, что интересно, вот когда смотришь какие-то фильмы, видишь, что где-то те же там «Чужой», «Люди в черном», что создатели старались создать каких-то зрелищных существ, чтобы вот у них чтобы совсем что-то было эдакое, страшные какие-то челюсти. Но на самом деле должна же быть какая-то биологическая целесообразность, и поэтому, наверное, рассуждать об облике возможных инопланетян можно только, если известны условия на их планете. Вот. А пока условия нам неизвестны, тут можно фантазировать, и я не думаю, что мое мнение по этому вопросу хоть чем-то весомее мнения любого другого человека.
1: Спасибо.
2: Ну да, можно, кстати, сказать, что у нас мы знаем условия на нашей планете, но облик каких-то других разумных существ, которые могли бы там возникнуть на нашей планете, мягко говоря, судя по всему, тоже мог бы быть очень разным.
1: Ну и сейчас вот есть достаточно большое разнообразие.
2: Да, то есть так вот сложились обстоятельства, что он получился вот таким, какой есть. Примат там с двумя ногами, двумя руками и головой. Вот. А каким бы он мог быть, если бы это были не приматы, черт его знает. Есть разные тоже. Художники развлекаются в этом плане много.
1: Мы, кстати, пробили планку в 1000 человек, которые находятся сейчас в прямом эфире с нами на стриме. Всем привет! Если вдруг вы не в курсе, что здесь происходит, то мы здесь пытаемся ответить на ваши вопросы. В данном случае конкретно Дмитрий Вибе отвечает на вопрос по итогам его лекции, если не ошибаюсь, на форуме «Ученый против мифов 10. Почему летающие тарелки больше не летают?». Вот. И следующий вопрос такой. Его задает Вук Новик. Разум человека – это высшая фаза эволюции или может появиться более совершенная, чем разум человека?
0: Я отвечу цитатой, по-моему, из Стругацких. Человек – это инструмент, который понадобился природе для создания венца творения, рюмки коньяка с ломтиком лимона.
1: Спасибо.
0: Употребление спиртных напитков может нанести вред вашему здоровью.
1: Спасибо большое и за это тоже.
2: Михаил Аристов спрашивает, значит, он говорит: «Добрый вечер, Дмитрий, что вы можете сказать по поводу интервью пилота ПВС США Дэвида Фрейвора в подкасты Джо Рогана? Насколько можно или нельзя поверить в его рассказ о встрече на ЛО?»
0: Вы знаете, я не смотрел этот подкаст, поэтому ограничусь общим ответом. Во-первых, я верю в существование НЛО. Я их видел своими глазами. Мне не нужны ничьи свидетельства, чтобы я признал их существование. Если говорить о встрече с космическими кораблями пришельцев, я уже опять же сказал, я поверю. только одному свидетелю, в этом случае себе, и то не сразу. Может быть, этим объясняется мой, в общем, небольшой интерес к подобным подкастам, видео.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Тимур Воронков, наш постоянный зритель и постоянный задаватель вопросов, прислал большой донат. Спасибо, Тимур, что поддерживаете наши стримы и задаете интересные вопросы. И вопрос звучит так. Слышал версию, что новорожденный человек видит мир искаженным, так как глаза не адаптировались, видимо. И лицо мамы он видит длинным с большими глазами. Это запоминающийся образ. А этот запоминающийся образ иногда приходит во сне. И человек думает, что это инопланетянин. Отсюда и стереотипный образ. Насколько эта версия маргинальна?
0: Боюсь, что это не вопрос в моей компетенции. Потому что это психология, тут я ничего не могу сказать.
2: Спасибо. Есть, да, вот любят различные такие версии. Точнее, часто появляются такие версии. Они вот про удлиненные черепа, как известно, ряд народов первобытных, разной степени первобытности. У них было модно заматывать голову, значит, различными новорожденным детям, заматывать голову различными тряпочками, в результате чего она принимала такую продолговатую форму. Ну, то есть понятно, что это не череп пришельца, но начинают говорить, что они таким образом подражали настоящим пришельцам. То есть они видели длинную голову, хотели сделать такую же и придумывали вот заматывать себе голову тряпочками. Но, опять же, что там видели эти люди, что они думали, проверить это, на самом деле, к сожалению, невозможно. И следующий вопрос Арка Аркан задает. Концептуальный вопрос. А какие ключевые требования к разумным сигналам? Есть ли такое, что любой разумный сигнал должен или не должен? Что является обязательным элементом?
0: Ну, на самом деле это вопрос сложный, потому что предъявляя какие-то требования к форме сигнала, мы тем самым как бы утверждаем, что он не может возникнуть в результате каких-то естественных небиологических, неразумных процессов. А наш опыт астрономический подсказывает, что вообще сигналы бывают очень разные. Поэтому, пожалуй, ключевое требование — это невозможность объяснить все-таки этот сигнал какими-то известными механизмами, вариациями известных механизмов. Но даже в этом случае всегда остается место для сомнения. И, ну, наверное, тут один из последних таких характерных примеров — это звезда Табби, которая обнаруживает переменность непонятной природы, которую не удается объяснить известными формами переменности, там, структурой околозвездного вещества, свойствами самой звезды. Но на самом деле, если даже про эту звезду читать профессиональные статьи, а не газетные публикации, то видно, что не рассматривается серьезная версия об искусственном их происхождении, и практически полная есть уверенность, что будут найдены обычные объяснения. Так что, наверное, все-таки сигнал должен быть очень сложным и нести в себе следы какой-то информационной наполненности, что ли. То есть вот просто необычные колебания, они колебания яркости, колебания, может быть, еще каких-то параметров, но это ни о чем.
1: Спасибо. Как раз спасибо. Примерно про осмысленность, я так понимаю, следующий вопрос. Вадим Александрович его задает. Здравствуйте, спасибо за стрим. Какая версия происхождения сигнала «Вау», на ваш взгляд, наиболее вероятна? Были ли подобные сигналы после, и насколько актуальны сегодня программы сети?
0: Сигнал «Вау» интересен тем, что он больше как раз не повторялся. По крайней мере, во время работы программ по подобным наблюдениям больше подобных сигналов не было, и версий его происхождения тоже было высказано достаточно много, вплоть до того, что это могли быть какие-то события в Солнечной системе, связанные с активностью комет. Но, к сожалению, когда у вас вот есть одно измерение, очень мало что вы можете сделать. Возможности науки не безграничны. И одно наблюдение, единственное наблюдение, это практически гарантия того, что сказано ничего толкового быть не может. Было бы их хотя бы 2 или 3. Так случилось. Программа сети, почему нет? Я знаю, что есть мнение среди коллег, что надо деньги направлять на какие-то реальные вещи, а сети — это, в общем, пока не очень плодовитый проект. Но, с другой стороны, если есть люди, которые готовы за это платить, если это не делается за государственные деньги, почему нет? В конце концов, не должно все быть уж прямо так научно и, как сказать, скучно. Должно быть иногда и весело.
2: Согласен. Спасибо.
1: Спасибо. Вопрос от Seven Sky?
2: Selenit Sky.
1: Selenit Sky. Хорошо.
2: Вопрос в том, как оценить вероятность возникновения жизни, если мы имеем единственный такой пример. Сверхбыстро у нас жизнь возникла или сверхмедленно? То есть 5 миллиардов, наверное, лет или что-то такое.
1: Просто 5 миллиардов норм, да.
2: Или 16
1: миллиардов норм.
2: Наверное.
0: Тут можно такие соображения высказать относительно времени. У нас на Земле жизнь возникла очень давно. То есть вот, насколько я знакомился с литературой, это 3,8-4 миллиарда лет. То есть если говорить о процессе формирования Земли, как вот хоть чего-то с похожим климатом, то жизнь возникла на Земле немедленно после того, как для этого сформировались условия. То есть никакого периода ожидания не было. Только подостыла Земля, атмосфера окуталась, водичка на поверхности появилась, и уже мы что-то такое находим. Дальше есть еще одно, оно такое более туманное соображение. Не то, что туманное, его сложно обосновать, но суть его состоит в том, что если уж мы основаны на углероде, то жизнь во Вселенной в целом могла возникнуть после того, как во Вселенной появилось достаточное количество углерода. Углерод — это элемент, который синтезируется в звездах, то есть в начальной Вселенной его не было. Ну и вот высказываются такие мысли, что жизнь наша появилась практически сразу же после того, как во Вселенной накопилось достаточное количество углерода. Ну, конечно, сразу же — это в астрономических терминах. То есть, допустим, жизнь вполне могла возникнуть там, через 50 миллиардов лет после возникновения Вселенной, через 100 миллиардов лет после возникновения Вселенной. Она вот раз и буквально там, через каких-то 8 миллиардов лет появилась. И вот эти соображения, они как будто бы указывают, что появление жизни — это процесс довольно-таки вероятный. Но еще раз подчеркну, жизнь и разумная жизнь — это две очень большие разницы.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое.
2: И вопрос от Тимура Воронкова, который снова поддерживает наш стрим и задает
1: огромное
2: вопрос.
1: Спасибо, Тимур, за поддержку.
2: Да, он говорит, что люди не впервые спрашивают про фосфин на Венере. То есть он, видимо, имеет в виду, что в чате уже были вопросы про фосфин на Венере. И он как бы спонсирует ответ на этот вопрос. Да, могли бы вы прокомментировать?
0: Ну, это история такая довольно шумная, которая разворачивается буквально у нас на глазах. И суть ее состоит в том, что на Венере, точнее в толще венерианских облаков, обнаружен газ фосфин. Это ядовитый газ, молекула которого состоит из одного атома фосфора и трех атомов водорода. Некоторое время назад было высказано предположение, что наличие фосфина является так называемым биомаркером или биосигнатурой, то есть неким соединением, обнаружение которого в атмосфере какого-либо тела является намеком на возможное существование жизни. Доводов в пользу этого предположения основных два. Первый довод состоит в том, что фосфин быстро разрушается, и его наличие в атмосфере означает, что есть постоянно действующий источник. А второй довод состоит в том, что на Земле фосфин является продуктом деятельности живых существ, либо анаэробных бактерий, либо нас с вами. И вот эти два обстоятельства, они как бы указывают на то, что обнаружение фосфина в атмосфере Венеры — это ну, не то чтобы признак жизни, но некий повод задуматься и, может быть, начать планировать какое-то более детальное исследование при помощи аэростатов, при помощи космических, других космических аппаратов. Но вот это и все. То есть ни в малейшей степени речь не идет об обнаружении жизни. И даже если жизнь там есть, до ее реального обнаружения еще очень-очень-очень большой путь. Пока в атмосфере Венеры обнаружено необычное соединение, происхождение которого пока объяснить не удается. Все.
1: Понятно, спасибо. Спасибо. Дальше Т0 также поддерживает наш стрим и продолжает вопрос про 85-й год и машиниста. Итак, в 85-м году был материал НЛО из кабины машиниста. НЛО 50 километров тащало поезд, было сэкономлено 300 литров солярки. Вопрос. Сколько дней потратил капитан НЛО на объяснение руководству о сверхрасходе антиматерии?
0: Ну, тут я могу, пожалуй, ответить историей из моего армейского опыта. Я сейчас открою страшную тайну, о которой, конечно, никто не догадывается. Но в стародавние времена, не сейчас, но в стародавние времена шоферы армейские торговали солярой налево. И путем грамотно составленных путевок они это делали настолько эффективно, что в конце концов оказывалось, что они по документам с пустыми баками, а реально у них баки и канистры, и все заполнено соляркой, которую они запасли для продажи. Ну и вот я себе представляю, как, допустим, эта солярка обнаруживается, и командование спрашивает у шофера, откуда у тебя столько солярки? И он говорит, ну вы знаете, вот подцепил меня НЛО, тащило за собой, солярка сэкономлена.
1: Удивительно.
0: Боюсь, что более продуманного ответа я дать не могу.
1: Спасибо. Олег Инишев также поддерживает стрим и спрашивает, подскажите, как сейчас относится в научном сообществе к панспермии?
0: Это зависит, наверное, от того, кого вы спросите. Почему-то биологи очень сильно в последнее время прониклись этой идеей, но вот лично мне она не кажется достаточно продуманной. Но если говорить о научном сообществе за пределами биологии, за пределами астрономии, вряд ли кто-то вообще о ней думает сейчас. Потому что ну, панспермия — это некоторое, как сказать, жульничество, что ли. То есть мы задаемся вопросом, откуда появилась жизнь на Земле. И мы говорим, а она прилетела с метеорита. Откуда? Как она там появилась? Тут можно довольно много фантазировать, и есть публикации на эту тему, но это все в основном размахивание руками.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И задает вопрос Максим Песцов. А отправка сигналов инопланетным цивилизациям — это чисто пиар-проект? Ведь даже если кто-то получит сигнал, то не поймет, куда нужно отвечать. Или я неправильно понимаю?
0: В этой связи я всегда вспоминаю цитату из Винни-Пуха. Когда там, помните, пятачок тревожился. Идет ли слонопотам на свист? И если идет, то зачем? Я думаю, что это чисто наша вещь, местная, земная. Ну, не знаю, пиар или не пиар, пиар чего. Просто такая попытка как-то осмыслить самих себя через послание внеземным цивилизациям с явным пониманием того, что ответа не будет.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Галина Гаврилко поддерживает наш стрим и говорит: «Здравствуйте, метеориты с Марса напомнили про фильм «Звездный десант». Получается, что отправка метеорита в качестве транспортного средства для десанта насекомых на Землю нецелесообразна?»
0: Я думаю, что да, потому что это неуправляемый процесс. И гораздо эффективнее это делать при помощи космических аппаратов. Потому что метеорит, если его пытаться запускать организованным способом, то это и будет космический аппарат. Тогда зачем это вообще должен быть метеорит? Вот. А надеяться, что случайно что-то само куда-то прилетит, это непродуктивно.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Следующий вопрос от Селенин Скай. Снова спасибо за поддержку. Какие оценки, методики, вероятности существования жизни во Вселенной существуют, и ваши к ним отношения? Можно ли вообще говорить о вероятности?
0: Здесь есть некий такой вероятностный аспект. Я постараюсь сейчас изложить его понимание мною. Существует такая штука, которая называется антропный принцип. И антропный принцип, по сути, говорит о том, что нам о вероятности говорить нет смысла, потому что наше появление может быть сколь угодно маловероятным, но оно реализовалось, мы есть, мы задумываемся над этим вопросом. Если бы реализовался какой-то более вероятный вариант, нас бы просто не было, и никто бы об этом не думал. Люди говорят, что на самом деле кое-что о вероятностях тут измыслить можно, исходя из такого соображения. Значит, у нас есть физические константы во Вселенной, которые имеют определенные значения, и мы не знаем, почему они имеют такие значения. Это факт номер один. А факт номер два — это такая мысль: если бы эти константы имели какие-то не сильно другие значения, наше появление было бы невозможно. И рассматривая вот эти константы и рассматривая возможные интервалы их значений, мы можем посчитать вероятность того, что реализовалась именно та ситуация, которую мы имеем в нашей Вселенной. И вот эта вероятность оказывается какой-то там жутко маленькой, типа 10⁻⁸. И это уже как бы ничего-то маловато вообще. И на этот вопрос можно дать два ответа. Один ответ состоит в том, что мы просто чего-то пока не понимаем. И на самом деле эти значения констант чем-то обусловлены. Они не являются случайными, мы просто пока не постигли их сущность. А второй вариант — это мультивселенная. Если помимо нашей Вселенной существует еще 10⁻⁸ степени Вселенных, то наше появление тоже не вызывает никаких возражений. Так что, наверное, вот как-то так.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Гера Иванов задает вопрос. Дмитрий, добрый вечер. Какие опасности лично вы видите в контакте человечества и инопланетной разумной жизни?
0: Вы знаете, я еще раз повторю, что для меня возможность контакта, реальность контакта — это настолько важная вещь и настолько жизнеопределяющая вещь, что я буду считать великим достижением Вселенной, если к нам кто-то прилетит, чтобы нас сожрать. То есть сам факт их наличия, это будет настолько замечательно и классно, что ладно.
1: На этой прекрасной ноте предлагаю сделать несколько объявлений. Дадим немножко отдохнуть Дмитрию Вибе. И в первую очередь скажу спасибо всем, кто нас смотрит. Сейчас 1120 человек находится в прямом эфире. Давайте, друзья, пробьем планку в 150, в 1500 зрителей хотя бы. В общем, расскажите про этот стрим своим друзьям, скиньте ссылочку, давайте, нам будет весело. И благодарю всех, кто поддерживает наш стрим. Если вдруг вы не знаете, каким образом можно поддержать наш проект и лабораторию научных видео, и канал anthropogenes.ru, есть несколько вариантов. К примеру, есть и у проекта Anthropogenes, у проекта лаборатории научных видео своя страничка на Патреоне. Таким образом, вы поддерживаете и эти стримы, и дальнейшее развитие наших проектов. Данный конкретный стрим, если вам нравится, можно задавать вопросы при помощи суперчата или при помощи ссылки, которая появится сейчас опять же в чате. Ну, и она же есть в описании. И вопрос, который таким образом к нам приходит, мы задаем в самую первую очередь.
2: А я добавлю, что два из этих вопросов, из тех самых, которые будут заданы сегодня, а их уже заданы целых 40, а то и больше, два из этих вопросов, они будут награждены футболками. Дмитрий после стрима выберет два лучших вопроса, и мы их объявим на следующем стриме и вышлем замечательные футболки формы «Ученые против мифов». На всякий случай я напомню, что на прошлом стриме, который проводил физик Антон Бирюков, у нас в футболке выиграли два пользователя под никами Таракан и Коробков Иван. Уважаемые Таракан и Коробков Иван, напишите, пожалуйста, мне. Мои контакты сейчас появятся в чате.
1: А я давай напомню о том, какие стримы в дальнейшем можно посмотреть. Например, уже завтра на канале anthropogenes.ru вы сможете посмотреть лекцию, которая была на форуме «Ученые против мифов Z». И там увидите Виталия Егорова, опять же, тема космоса, тема радиации. Виталий Егоров, если вдруг кто не знает, он же «Зеленый кот». Научный журналист, автор видеоканала «Открытый космос. Зеленого кота», автор книги «Люди на Луне. Главные ответы». Ну, естественно, доклад назывался «Летим на Марс». Это, в смысле, вопрос «Летим на Марс» и «Как перестать бояться и полюбить солнечную радиацию». 10 числа, в субботу, естественно, у нас будет по скрипту к видео, которое называется «Загадка величайших мегалитов. Бальбек без пришельцев» от Александра Соколова. Ничего себе, в прямом эфире будет два Соколова на канале anthropogenes.ru. Это ни в коем случае нельзя пропустить, так что присоединяйтесь к нам. Ну и в среду, 14 числа, также ожидается постскриптум доклада «Может ли историк узнать, как было на самом деле? Разрушаем заблуждение о самой неестественной науке». И это, между прочим, будет постскриптум к лекции, которая была на форуме еще «Ученые против мифов 9». Вот настолько интересная она была, и Кирилл Назаренко будет вместе с нами находиться в прямом эфире.
2: Вот такая у нас разноплановая предстоит неделя. И космос, и мегалиты Баальбека, и вообще, собственно, такие основополагающие истории, нет, основополагающие вопросы, касающиеся вообще, а может ли историк узнать, как оно было на самом деле, или нет. А 13-й форум «Ученые против мифов» у нас пройдет уже в конце этого месяца, 31 октября и 1 ноября, в течение 2 дней. Приглашаю всех зрителей срочно на него зарегистрироваться. Ссылка сейчас появится в описании. А мы, наверное, продолжим тему пришельцев, НЛО, космических кораблей и прочего. Закончили мы на такой радужной ноте, что даже если кто-то к нам прилетит с целью нас сожрать, то это уже будет замечательное открытие, и Дмитрий Выбе выйдет навстречу, так сказать, этому агрессору.
1: Понимаете, да.
2: Да, то, что если он прилетел нас сожрать, это будет еще и доказательством того, что они, скорее всего, на углеродной основе, наверное.
1: Того, что вряд они ли едят.
2: Да, если они едят органические вещества, то это тоже такой хороший показатель. Вот. И вопрос задает, опять же, наш постоянный зритель Кукурузка. Она спрашивает, если... она или он. Есть ли у ученых план действий в случае обнаружения разумной жизни? Если они умнее, им решать, а если нет, долететь, завоевать, изучать, помогать, бояться? Какой план?
0: Ну, по крайней мере, я про такой план ничего не знаю. И я сомневаюсь, что его ученые разрабатывают, если он существует. На самом деле, все такие вещи – это скорее прерогативы МЧС. Ученым-то что делать? Изучать и все.
1: Ну, Дмитрий уже сказал, если такая ситуация будет, то он выйдет просто, ну, сожрать, что делать?
0: Ну, в общем, да.
2: По крайней мере, посмотреть, кто кого сожрет в этой ситуации. Дезмонд спрашивает, если инопланетяне присутствуют на Земле, наблюдая, они будут разумно сопротивляться изучению? Видимо, это утверждение. Стандартные научные методы не сработают. Могут помочь только методы контрразведки. Согласны?
0: Имеется в виду пытки?
2: Это, видимо, внедрение. Двойные агенты, вот это все.
0: Ну, это уже все есть. То есть, вот, есть научные методы. Есть научные методы. И эти научные методы...

0: можно сейчас фантазировать о том, что ну, да, вот инопланетяне уже здесь, они активно сопротивляются изучению. Ну и что? Делать-то что?
1: Спасибо.
2: Вопрос, наверное, скорее каким-то кинорежиссерам или писателям, которые эти ситуации многократно уже воспроизводят.
1: Так, вам фильмах. Вопрос снова от Жени, от Опио Шоу. Еще раз, Жень, спасибо. Могут ли другие цивилизации скрываться за сферой Дайсона?
0: Ну, могут, наверное. Но почему нет? Ну, это вот такой вопрос, на который мы сейчас можем давать любой ответ.
1: Это примерно, наверное, как в контексте чайника Рассела. Может ли он там находиться, а может не находиться?
0: Да, да, может.
1: Спасибо. И Эндрю Блэк пришел к нам в чат и задает вопрос. Где проходят границы между разумной и неразумной жизнью?
0: Вот это совершенно замечательный вопрос. Замечательнее его только вопрос, где проходят границы между живым и неживым. Угу. И прелесть этих вопросов состоит в том, что ответов у нас нет. И, в общем, непонятно, откуда бы они могли появиться. И здесь, ну, правда, вот не про разумную и неразумную жизнь, а про живое и неживое замечательный ответ дают геологи, которые я слышал неоднократно, что они совершенно осознанно поисками ответов на эти вопросы не занимаются. Потому что, цитирую, мы потратим на поиски ответов всю жизнь, ничем другим заниматься не будем, ответа не найдем. Поэтому работаем, как работается. А ответы на эти вопросы, на оба вопроса, ну, будем надеяться, что они прояснятся сами собой. Но как только мы начинаем пытаться найти ответы на них, ну, тут начинается такая страшная штука, что можно действительно в ней погрязнуть, в этих рассуждениях на всю оставшуюся жизнь и себя потерять, так что делай, что должен. Угу. Там сами разберемся на месте.
2: А как вот, вот вы можете прокомментировать, просто тот же самый Михаил Никитин в своих лекциях неоднократно упоминал, что НАСА использует следующую формулировку, что жизнь — это нечто, то есть это химическая система, то есть система, состоящая из химических элементов и способная к дарвиновской эволюции.
0: Вот такая. Да, это хорошая, правильная формулировка, но она нас несколько связывает именно, ну, отчасти чем-то наподобие углеродно-водного шовинизма. Ну, то есть, опять, мы смотрим на себя и говорим, вот, наверное, вот это вот. Но в целом это правильно, но возникает вопрос, в какой момент, например, какая-то самореплицирующая молекула уже должна считаться живым организмом.
2: Спасибо.
0: Но я бы вот тут с Михаилом Никитиным ни в коем случае не стал дискутировать. Все, что он говорит в этом отношении, существенно более умно, чем то, что говорю я.
2: Ну, он в данном случае имеет, что это некая рабочая формулировка, которая вот просто применяется как критерий, а не определение, а скорее вот некая используемая в работе формулировка, которая позволит, может быть, отличить нечто живое от неживого, встреченное в космосе. Вот, вот и все. Павел Панкратьев поддерживает стрим и спрашивает, а кто следующий, первый, полетит на Луну, и как это сможет помочь в нахождении внеземных цивилизаций?
0: Ну, кто первый полетит на Луну, это вопрос сложный, потому что планы такие есть у разных государств. Ну, имеется в виду, видимо, пилотируемый полет. А, первый пилотируемый полет уже состоялся, кстати. Так что тут это уже история. В плане поиска внеземных цивилизаций это не поможет никак. Луна — это пустой, безжизненный мир, но слетали туда, получили много интересной информации, но все это не про цивилизацию.

0: Ну, Артур Кларк считал, точнее, не считал, писал именно о Луне, как о неком таком объекте, где нас могут ждать какие-то способы контакта.
1: Ну, началось-то все на Земле.
0: Да.
1: Ну, либо пока не нашли монолит, либо нас скрывает.
0: Определенно. Гера Иванов поддерживает стрим и спрашивает: Дмитрий, как вы считаете, от громадного всплеска интереса в масс-культуре за последние полвека к поиску инопланетной жизни больше вреда или пользы? Что важнее, адепты или 2-3 светлых умных головы?
1: Ну, адепты вряд ли могут быть полезны, потому что адепт — это человек, который уже ответил на вопрос. Для того, чтобы поиск был результативным, человек должен сильно сомневаться в его результате. То есть он должен испытывать к своим результатам сильнейшее недоверие. В этом случае его результаты будут действительно достоверны. То есть, как бы это сказать, человек не должен хотеть найти инопланетную жизнь. То есть он может этим заниматься, сколько уж тут умных голов нужно, я не знаю, но не думаю, что двумя-тремя обойдется. Но это, конечно, должны быть не адепты. То есть у человека не должно быть, скажем так, желания или, может быть, какой-то финансовой заинтересованности в том, чтобы заявить об обнаружении жизни.
2: Спасибо.
0: Спасибо.
2: Пурлирхра спрашивает. Зачем вообще было составлено уравнение Дрейка? Ведь ни один из множителей неизвестен. Узнавать их придется на практике. Все предварительные формулы и оценки этого гадания на кофейной гуще.
1: Этот вопрос тоже справедливый, но особенность уравнения Дрейка состоит в том, что оно вообще не несет в себе никакого физического смысла. То есть вот иногда задает вопрос, а что если уравнение Дрейка неверно? Уравнение Дрейка не может быть неверно. В нем нет физики. Это просто математика, это умножение вероятности. Поэтому, ну вот есть еще такая формулировка. Уравнение Дрейка — это замечательный способ компактно сформулировать наше невежество. Но я не могу согласиться с тем, что ни один из множителей его нам неизвестен. Там присутствуют множители, которые определяют количество планет, определяют количество планет с поверхностью, определяют количество планет с поверхностью в зоне обитаемости. На эти вопросы мы сейчас начинаем получать уже вполне обоснованные ответы. И я бы сказал, что значения получаются весьма оптимистические. Но другое дело, что при этом остаются еще множители, уже непосредственно связанные с жизнью, про которые мы не знаем ничего, и там огромное поле есть для пессимизма. Но все-таки мы уравнение Дрейка сейчас постепенно информацией заполняем.
2: Спасибо.
0: Спасибо.
2: Далее вопрос от Игоря Жукова. Дмитрий Зигфридович, а есть ли вероятность, что мы еще не всю физику знаем, и другая цивилизация из космоса, обладающая большими знаниями, сможет к нам прилететь?
1: Ну, есть, конечно. Почему нет? На самом деле, вот когда пытаешься о чем-то таком думать, вот как бы мы сами могли осуществлять межзвездные перелеты, ну, в общем, понятно, что нужна новая физика. Вот, с тем, что у нас есть сейчас. Ну, есть, конечно, проект Юрия Мильнера, но даже вот такой, в такой минимальнейшей постановке оказывается, что межзвездный перелет, управляемый межзвездный перелет, от которого можно получить какой-то результат, эта штука технологически пока невозможна. То есть нам
2: Спасибо.
1: определенно нужна новая физика, но раз она нужна нам, почему бы не предположить, что ее уже обнаружили какие-то другие существа?
2: Спасибо.
0: Вук Новик задает вопрос. А, прошу прощения, перескочил я немножко дальше. Виталик, извини.
2: Да,
0: Илья
2: ничего.
0: Владимирович спрашивает, какая планета может заменить нашу в будущем? А, какая планета может заменить нашу в будущем, если Земле вообще крындец придет? И на каких планетах может быть потенциальная жизнь?
1: Ну, в Солнечной системе решения этой проблемы нет, потому что, как было сформулировано, крындец придет Земле в связи с солнечной эволюцией, с эволюцией Солнца, а эволюция Солнца, в общем, ну, затронет все в Солнечной системе, и, конечно, можно там фантазировать о том, что мы переселимся на Марс, но мы тем самым проблему отложим на достаточно короткий срок, но ни в коем случае не решим. Что же говорить о потенциальных местах для бегства в других планетных системах? Тут, на самом деле, толком мы пока не очень много можем сказать. И когда мы там где-то говорим или читаем о том, что открыто 4000 планет, уже больше 4000 планет, то нужно понимать, что про большую часть из этих планет мы знаем только то, что они есть. И если говорить о том, что хочется знать температурный режим, свойства поверхности, состав атмосферы, то тут у нас возможности что-то измерять пока крайне ограничены. И вот я бы сейчас на современном уровне знаний не рискнул ткнуть пальцем в какую-нибудь планету и сказать, что ну, вот, скорее всего, надо сюда лететь. Но, с другой стороны, у нас время какое-то есть еще. Солнце в красный гигант превратится не завтра.
2: А если нас астероидом накроет большим-большим? На Марс, по крайней мере, пока-то можно свалить?
0: Значит, не успеем, боюсь.
1: Нет, тут ситуация более простая. Если мы узнаем об этой угрозе заблаговременно, ну, можно что-то придумать, чтобы ее избежать, изменив траекторию астероида. То есть нам не нужно что-то делать с Землей, нам достаточно вот эту маленькую каменюку, маленькую по сравнению с Землей, куда-то отодвинуть. Вот. Если мы о грозящем таком катастрофическом столкновении узнаем за короткое время, то тоже, по-моему, в НАСА кого-то спросили, а вот если мы за месяц узнаем о столкновении с очень большим астероидом, что нам делать? Он ответил просто и скромно молиться, потому что это будет самым действенным механизмом защиты. Но на самом деле как бы угроза-то это осознается, и опасные астероиды под контролем находятся. То есть это не такая опасность, которая может возникнуть, вот, а летит.
2: Спасибо.
0: Спасибо. И тут уже Вук Новик задает такой исторический вопрос, который, наверное, требует какого-то отдельного исследования. Я не знаю, Дмитрий, проводили ли вы такое. А когда впервые заговорили об инопланетных разумных существах?
1: Тоже это, конечно, вопрос в какой-то степени, вопрос формулировки. Но вот в какой-то степени эта проблема поднимается, как он, о природе вещей, титулу Креции Кар. Это, по-моему, первый век до нашей эры. У него там как раз такая логика, что должно быть этого всего полно, потому что мы вокруг себя ничего в единственном экземпляре не видим, и глупо поэтому считать, что имеется единственный обитаемый мир. Ну, там, конечно, это поэтическое изложение, там можно спорить о том, что конкретно он имел в виду, но вот уже в 17 веке в научно-популярных книгах эта тема очень живо обсуждалась. И никаких сомнений в том, что миры обитаемы, у людей тогда не было.
2: Отлично. Иннокентий несъедобных спрашивает. Предположим, что технологии инопланетян в рамках нашего осознания их как неких кораблей-роботов. Не будет ли это являться тревожным фактором того, что они не разительно превосходят нас, а значит опасны?
1: Не очень въехал в формулировку.
2: Предположим, что технологии инопланетян в рамках нашего осознания их как неких кораблей-роботов. Не будет ли это являться тревожным фактором того, что они неразительно превосходят нас, значит, опасны?
1: Не будет.
2: Иннокентий, точка, не будет. Давайте. Кукурузка. Зачем им к нам лететь с таким уровнем технологий? Примерно про тот же вопрос. Что интересного? Это посмотреть на себя в прошлом, изучая нас, какие могут быть варианты?
1: Это тоже хороший вопрос, но на него ответ тоже совершенно понятен. Мы на Земле регулярно этим занимаемся. И на разных уровнях историки, палеонтологи, геологи заглядывают в прошлое. Потому что, заглядывая в прошлое, мы как бы отслеживаем свою траекторию. И благодаря этому, может быть, поймем, куда мы идем дальше. То есть это существует такая штука, как научное любопытство. Оно не нуждается ни в каких обоснованиях.
2: Спасибо.
0: Спасибо. И вопрос задает Кукурузка. Уже не помню, какой по счету сегодня вопрос.
2: Только что задал его, Георгий, только что.
0: Прошу прощения. Вадим Александрович. Ну, Кукурузку не грех лишний раз вспомнить.
2: Да. Спасибо, Кукурузка. Всегда поддерживай.
0: Спасибо,
2: всегда
0: да. А Вадим Александрович, тоже приятно всегда видеть Вадима Александровича. Если вдруг человечество направит все свои силы и средства на изучение космоса, на какой путь вы бы рекомендовали, какой путь вы бы рекомендовали выбрать? Автоматические станции на орбитах и поверхности планет или пилотируемые миссии?
1: Ну, я думаю, что тут достаточно все ясно, и автоматическим станциям нужно отдавать приоритет по очень простой, банальной причине. Нет ничего ценнее человеческой жизни. И если мы что-то можем сделать при помощи автоматических аппаратов, ну, так и надо поступать. При этом они постоянно совершенствуются, они становятся все более, умелыми. В общем, я думаю, что человеку имеет смысл лететь куда бы то ни было, ну, когда уже будет почва подготовлена для этого.
0: Спасибо. И задает еще один вопрос Иван Круг. Господи, ну ладно, не буду я задавать вопрос Ивана Круга, потому что это очередное муссирование вопроса, что, ну, все-таки жизнь, наверное, есть.
2: Давай так, к Гансу.
0: Ганс Форальберг. Но ведь если на Марсе, на Европе или Энцеладе найдут следы жизни или ее остатки, то не будет ли это означать, что вся галактика напрочь заражена всякой жизнью?
2: Ну, уже, например...
1: Я отвечал уже на этот вопрос. Да, это будет именно вот это означать.
0: Так, замечательно. Виталик,
2: я тогда Антон перехожу Шумилкин. Сразу.
0: Угу. Да, давай. Да, Антона Шумилкина, спрашивай.
2: Откуда такая уверенность в зале, что инопланетный разум никогда не посещал Землю, а если это было во времена динозавров, это могла быть автоматическая, видимо, очень странно как-то у меня получилось, орбитальная станция, у которой со временем закончилось топливо, и она упала в океан. Ни опровержений, ни доказательств этого нет. Тогда почему все так уверены, что ничего не было? Опять же, кто сказал, что все, ну, неважно. И я вижу, что Дмитрий немножечко подвис.
0: Так,
2: Дмитрий, слышно ли нас?
0: Картинка подвисла. Ну, картинка пока, висит. Я думаю, может быть, переподключить. Виталик, может быть...
2: Переподключай, или я, как хочешь. И давай я буду переподключать, а ты пока расскажи что-нибудь интересное нашим зрителям.
0: Да я могу сказать, что у нас сейчас... Форум. Да, пока у нас Виталий переподключает... Дмитрий, я всем рекомендую настоятельно посмотреть выступление Дмитрия на 10-м форуме «Ученые против мифов», если вы этого еще не сделали, которая как раз тема его была сформулирована «Почему тарелки больше не летают?». Дело в том, что этот доклад набрал больше всего просмотров, чем любой другой доклад за все 13 уже состоявшихся форумов «Ученые против мифов». Вот такой гигантский интерес к этой теме. Там тысячи и тысячи комментариев. Естественно, каждый комментатор считает своим долгом поделиться своим опытом наблюдения НЛО. Там в 80 каком-то году был я в лесу, шел к деревне, и тут огромный, движущийся со скоростью 100 км в секунду, параллелепипед пролетел надо мной. Вот рекомендую вам и сам доклад посмотреть. Для интереса посмотреть комментарии. Вот по ним можно, наверное, некую статистику даже провести. и такое построить распределение различных мифов об НЛО в общественном сознании.
2: Вот. А я еще, Георгий, хочу сказать, что у нас был Latin Postscriptum, он был офлайновый, мы задавали уже некоторые вопросы, и Дмитрий тебе на них отвечал, и это тоже можно посмотреть на наших каналах, в данном случае на канале Лаборатории научных видео. Я постараюсь прикрепить сразу по окончании этого стрима данный постскриптум, и тогда вы сможете его посмотреть просто в всплывающей подсказке примерно вот где-то тут. Вот. А пока мы Дмитрия все еще продолжаем ожидать. Георгий, расскажи про форум наш.
0: Да, следующий форум «Ученые против мифов» у нас запланирован на 31 октября. Так получилось, что он по датам пришелся на Хэллоуин. Вот, и поэтому там получилось, в программе оказалось много забавных тем, например, тема, касающаяся вампиров, ну, в биологическом смысле этого слова вампиров. А вот, я вижу, что Дмитрий подключился, но я скажу еще пару слов о темах форума «Ученые против мифов». Значит, про вампиров, про лохнесское чудовище и вообще про озерных монстров. Очень интересный доклад планируется про ядовитые грибы. Да-да. И целых два выступления, которые будут касаться различных фильмов голливудских, посвященных пришельцам. Например, известный лингвист Александр Пиперский будет с лингвистической точки зрения разбирать фильм «Прибытие». Если вы помните, это фильм о таких восьминогих гигантских существах. Не восьминогих, я не помню, сколько у них было ног, но это такие гигантские спруты, которые общались, рисуя такие в воздухе такие кругленькие узоры, вот, с точки зрения лингвиста. А инженер и популяризатор космонавтики Игорь Тирский будет вообще освещать тему представления разумной жизни в кино. Вот такой вот обзорный доклад он готовит. Поэтому обязательно срочно зарегистрируйтесь на этот форум. Там есть и бесплатные возможность, то есть бесплатные билеты, то есть можно все это смотреть совершенно бесплатно, а если захотите, то есть платные билеты, в которые кроме просто просмотра трансляции входят еще всякие интересные вещи. Вот. Ну, например, ранний доступ ко всему нашему видеоконтенту на двух каналах, на канале Anthropogenes.ru и на канале Лаборатории научных видео. На этом я прервусь, и мы продолжим задавать вопросы Дмитрию.
2: Мы победили интернет, мы победили всех рептилоидов.
0: Дмитрий победили снова с нами.
1: Да, тут приходил мой куратор с Меркурия.
0: И прервал все. Так, Виталий, ты зачитай, пожалуйста, еще раз этот вопрос от Антона Шумилкина, потому что он длинный и странный.
2: Длинный и странный. Итак, еще раз. Ну, во-первых, речь идет, естественно, о непосредственно лекции, которая была на форуме «Ученые против мифов». Откуда такая уверенность в зале, что инопланетный разум никогда не посещал Землю, а если это было во времена динозавров? Это могла быть автоматическая орбитальная станция, у которой со временем закончилось топливо, и она упала в океан. Ни опровержений и доказательств этому нет. Тогда почему все так уверены, что ничего не было? И он продолжает, да? Почему считается, что развитие жизни в разумную... Так, ну это второй вопрос. Давайте сначала, наверное, с первым разберемся.
1: Да. Ну, во-первых, я думаю, что есть достаточно большое количество людей, которые уверены, что так и было. Но на самом деле это просто неинтересное предположение. Ну, давайте предположим, что они прилетали во времена динозавров. И опять возникает вопрос, что дальше? Что делать с этой информацией? Если нет опровержения, это на самом деле скучно.
2: И все.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Вот, кстати, в чате Антон Шумилкин написал, что это не его вопрос. Видимо, каким-то образом съехало имя. Вот.
2: Ничего,
0: а может быть, следующий вопрос от Антона Шумилкина? Да, вот может быть, следующий. Да, может быть, следующий вопрос от Антона Шумилкина. Почему считается, что развитие жизни разумно и высоковероятно, с учетом, что на Земле для этого понадобилось достаточно случайное вымирание динозавров, которые сотни миллионов лет были малоразумны?
1: Ну, еще раз могу ответить, что мы не очень хорошо себе представляем, каковы необходимые условия для появления разумной жизни, и, соответственно, мы... Ну, вряд ли можем как-то уверенно судить о том, что именно вымирание динозавров сыграло в этом ключевую роль. И если оно сыграло в этом ключевую роль, насколько оно было случайным, потому что относительно связи между гибелью динозавров и падением астероида тоже есть разные мнения. Так что, я думаю, нельзя выносить никакие резкие суждения.
2: Спасибо.
0: И далее, вот, наверное, Виталик, пропущенный вопрос Ислама Асхабова.
2: Наверное, его, да.
0: Который поддерживает стрим и спрашивает: прокомментируйте ролики из 4 частей интервью с инопланетянином, где якобы допрашивают инопланетянина военные США.
1: Никак не буду комментировать. Это из той же оперы, что там тепловоз, 300 литров солярки.
2: Понятно, спасибо.
0: Хорошо.
2: Следующий вопрос от Максима Песцова, я так понимаю, да?
0: Да, да.
2: Есть ли какие-то решения для защиты межзвездных путешественников от радиации, или на данный момент могут путешествовать только автоматические аппараты? Я, забегая вперед, скажу, что как раз завтра на канале anthropogenes.ru выйдет примерно на эту тему лекция зеленого кота, вашего любимого, Виталия Егорова. Вот. Но, тем не менее, Дмитрий.
1: Я не буду соперничать с Виталием в этом отношении.
0: Но он там не говорит про межзвездные путешествия, он говорит, только максимум
2: в целом, да.
0: Про полете на Марс. А межзвездные — это уже совсем другое дело.
1: Ну, про межзвездные путешествия я, в общем, уже, наверное, сказал свое мнение. Тут нужна новая физика, и размышлять о том, как мы будем защищать путешественников на протяжении полета длительностью в сотни лет, ну, давайте лучше телепортацию откроем, и все проблемы решатся тем самым.
2: Так надо же, с другой стороны, телепортационные ворота тоже как-то доставить на ту сторону.
1: Ну, тут можно придумать, тут можно их бросать случайным образом. То есть это... Когда мы откроем телепорт, мы и эту проблему порешаем.
0: И пробки заодно исчезнут вообще. Счастье. У меня мой коллега...
1: Переместятся, как оно называется, конфигурационное пространство переместятся. Да. Они не исчезнут.
0: У меня, помнится, коллега так говорил, когда опаздывал на работу, он говорил, что почему ученые до сих пор не изобрели телепорт? Вообще, чем они вообще занимаются? Непонятно.
2: Я скажу, чем они занимаются, исходя из следующего вопроса. Олег Инишев говорит: а подскажите, пожалуйста, есть ли такая какая-либо подборка книг, какая-то roadmap по астрономии и астрофизике? Астрономия и астрофизикой они занимаются в данном конкретном случае?
1: Вы знаете, у нас довольно много издается хороших книг по астрономии. Это такой отрадный факт. Ну и тут, в общем, фамилии известны. Это Владимир Сургин, это Сергей Попов, Владимир Решетников. Ищите по этим именам, и вы найдете все, что нужно. Михаил Яковлевич Маров написал книгу по астрономии, тоже ее можно почитать. То есть, к счастью, у нас этот рынок, он как-то вот эта ниша заполняется хорошо.
0: Сейчас и спасибо. Каналы на Ютубе есть неплохие, посвященные астрономии. И кто-то из них, я даже видел, в чате сейчас присутствует. Например, канал Диас Астра, который у нас выиграл конкурс «Хрустальный пингвинопитек». Как лучший научно-популярный ролик, ну, по крайней мере, из тех, что были присланы нам. А вот, поэтому... Ищите книги.
2: И смотрите авторов, лекции. Некоторые из них по этим же тегам вы можете посмотреть прямо на канале «Лаборатории научных видео», между прочим.
0: И следующий вопрос с большим донатом от Вячеслава Волсичава. Извините, Вячеслав, если я неправильно произнес вашу фамилию. Если цивилизация может уничтожить жизнь на чужой планете, тогда есть смысл прятаться и напасть первым. Может, это причина парадокса Ферми?
1: Может быть.
2: Ну, как-то так.
1: То есть, я еще раз повторю, тут у нас настолько мало информации, что мы можем делать абсолютно любые предположения, и они могут реализоваться.
2: Спасибо.
0: И Селенит Скай задает еще один вопрос. Почему идеи, все непонятное объяснять внеземным или божественным происхождением, так живучи? Может, это влияет на нашу выживаемость как вида? Возможно, вопрос не к Дмитрию, но к кому тогда? А я вот, пока вклинившись немножко перед Дмитрием, скажу, что... Можете посмотреть, кстати, ролик Александра Соколова на тему палеоконтакта. В принципе, что палеоконтакт, что панспермия, темы где-то в одном ключе лежат. И да, он там делает вывод, что это такая своего рода религия современности, потому что, ну, какая разница, Бог занес жизнь на Землю или инопланетяне. Вот, в принципе, это не отвечает ни на какие вопросы, которые действительно, ответы на которые могут быть полезны. Вот. И я прошу прощения, что влез.
2: Ничего, да, Дмитрий.
1: Георгий, можете повторить вопрос? У вас ответ был развернутый, что я его...
0: Ну, почему идеи объяснять все внеземным или божественным так живучи? Может быть, это влияет на нашу выживаемость?
1: Насколько это влияет на нашу выживаемость, мне сказать сложно, но почему они живучи, в общем, понятно, потому что все эти варианты объяснениями фактически не являются. Как только мы что-то приписали инопланетянам или Богу, на этом все заканчивается, потому что мы про инопланетян не знаем ничего, Господни пути также неисповедимы, и поэтому это, в общем, сильно облегчает жизнь. Потому что почему происходит то, почему происходит это? Ну вот так Бог повелел, или так устроили нам инопланетяне, а мы вроде как уже и ни при чем. Соответственность с нас тем самым снята.
2: Спасибо большое. Следующий вопрос нам прислал человек, который подписался ником «На Барри». Не Барри.
0: Не Барри.
2: Обязательно ли инопланетный организм должен иметь ДНК, а не что-то другое?
1: Понятия не имею. Мы знаем, что ДНК работает. А обо всем остальном у нас... мы всегда упираемся в вопрос, что такое живой организм. Да, то есть на него можно ответить так, что живой организм — это то, в чем есть ДНК, и тогда окажется, что ДНК обязательно. Ну, мы знаем, что есть организмы, у которых ДНК нет. В общем, я бы опять переадресовал это все Михаилу Никитину.
0: Ну да. У вирусов нет ДНК, например. Вот. А если исходить из того там, определения, которое, о котором говорит Михаил Никитин, что жизнь — это нечто из химических элементов и способное к эволюционировать, там должен быть какой-то аналог ДНК, но и совсем не обязательно ДНК. Просто какой-то носитель информации, который наследственную информацию передает.
1: Да.
2: Дальше.
0: Мико
2: Арчер, да?
0: Угу. Да.
2: Скажите, какие... Я, да? Скажите, какие астрономические явления могут быть приняты за корабли инопланетян из вашего опыта?
1: Буквально все на небе. Венера, Луна, Марс.
2: Китайский фонарик.
1: Строго говоря, вот смотрите, опять игра слов, неопознанный летающий объект. Вот у меня был такой момент, когда я увидел китайский фонарик, еще не зная, что такая штука существует. И для меня это был неопознанный летающий объект в совершенно чистом виде.
2: Спасибо.
0: Спасибо. И еще один вопрос задает Дезмонд, поддерживающий наш стрим. Спасибо, Дезмонд.
2: Делает это регулярно.
0: Да. В постскриптуме один... первом постскриптуме. Угу. Вот люди все смотрели, еще спасибо. Помнят. А некоторые, может, даже пересмотрели специально к сегодняшнему.
2: Еще сказать, спасибо.
0: Вы подтвердили, что Solar Dyn Obs,
2: ну,
0: обсерватория, обсерватория, да, наверное, да, зафиксировал крупный объект возле Солнца, и вы не знаете, что это. С тех пор вы ничего больше не выяснили? Астрономов это не заинтересовало?
1: Что-то не припоминаю, чтобы я там это подтверждал.
2: Дезмонд, напишите тайм-код.
1: Да. Дело в том, что там речь шла о неких снимках, которые были опубликованы, якобы были опубликованы в архиве обсерватории Соха, а потом были оттуда удалены. И на этих снимках якобы видно, как некое гигантское тело
3: подлетает к Солнцу, ну и тырит водород наш. Вот. Ну, я когда начал разбираться с этим, с этими снимками, оказалось, что на сайте обсерватории СОХО их не просто удалили, их там вообще никогда не было, потому что это снимки с обсерватории СДО, Solar Dynamic Observatory. На сайте этой обсерватории они по-прежнему присутствуют. Увидеть там большое тело, которое высасывает водород из Солнца, в принципе, можно, но если хотеть это сделать. Вот я этого не хотел, я этого не увидел. То есть да, там присутствовали какие-то волокна, которые исходили от поверхности Солнца, но это, в общем, явление далеко не новое.
2: Спасибо.
0: Спасибо. Вот Максим Песцов, который задавал вопрос про радиацию межзвездных, с межзвездными перелетами, пишет, что он погорячился и будет ждать лекцию «Зеленого кота». И всем также советую ждать эту лекцию, а выйдет она не позднее, чем завтра. А наши патроны, я надеюсь, увидят сегодня. Ее раньше, сегодня.
2: В ночи, да.
0: В ночи, в ночи. А, и вопрос задает Ньюэт Херинд. Дмитрий, смотрели ли вы сериал «Голубая книга»?
2: Уже был.
0: Это уже был этот вопрос.
2: Извините. Да. Не, Павел, он не был, это другой человек задает, но вопрос тот же самый примерно.
0: Павел Подьячев спрашивает. Может, все дело в том, что пики цивилизационного развития относительно короткие и просто не совпадают по времени?
2: Я знаю ответ, как ответил Дмитрий.
3: Да, есть и такая печальная точка зрения, что мы не видим братьев по разуму, просто потому что время их существования оказывается достаточно коротким. Ну и наше тоже. Mm-hmm. А, такой печальный вариант тоже есть. То есть если мы проживем еще 1000 лет и как-то себя истребим, и это происходит со всеми, то да, перекрытия может и не быть. Но давайте как-то оптимистичнее, что ли, думать.
2: Mm-hmm. Спасибо.
0: Дмитрий Зигфридович спрашивает, Александр Никитин, а как вы отнесетесь к концепции темного леса? Написано именно «отнесетесь».
2: Ну, да,
0: к концепции темного леса фантаста Лю Цисиня. Кратко. Цивилизаций очень много, но все они таятся, чтобы быть неуничтоженными.
3: Ну, все тот же ответ. Все может быть.
0: Ну да, я так понимаю, что тут можно гадать до бесконечности.
3: Конечно, конечно. Но...
0: придумывать это... любые версии.
3: Да, у нас вот это, в общем, тоже такое общее место, что если у вас на графике две точки, вы можете через них провести прямую, если у вас три точки, вы можете провести параболу, но у нас на графике цивилизации одна точка. Мы через эту точку можем проводить все, что в голову взбредет.
2: Спасибо.
3: Мне я немножко... вопрос был, как я отношусь. Я никак не отношусь ко всем этим концепциям, потому что ну, нет смысла к ним выстраивать какое-то отношение.
2: Спасибо.
0: Ну да, мне немножко напоминает вот различные спекуляции на тему, там, например, рисунков на стенах там, пещер, когда говорят, а что имел в виду там, некий наш далекий предок много тысяч лет назад, когда нарисовал лошадку там какую-нибудь. Дальше на эту тему начинаются там тоже предположения. Вот, ну, на самом деле, ну, к сожалению, мы вряд ли это узнаем. А если это, если речь идет даже хотя бы о реальном рисунке, и о действительно реальном человеке, который его когда-то нарисовал, и мы вряд ли когда-нибудь узнаем, как мы можем предположить о том, чего ну, мы пока что еще, кроме себя самих, ни одного объекта не обнаружили. Вот, исключительно... как бы беспомощные попытки что-то предположить. И Куар Лир Хра задает вопрос по мотивам видеотопы. Видеотопы. Надеюсь, что топа, он же Женя, ведущий и автор канала «Утопия Шоу» еще в чате. В нем было много посвящено особенностям работы камер. Возможно, понимание принципов работы аппаратуры, на которую идет съемка, снизит количество заявлений о кораблях инопланетян.
3: Нет, конечно. Дело в том, что ну, мы уже неоднократно эту тему поднимали, люди ищут эту информацию не потому, что они хотят знать, как оно устроено на самом деле. Люди хотят, чтобы были инопланетяне, люди хотят, чтобы был контакт, и поэтому, конечно, тут знание принципов работы камер вообще ни при чем.
2: Спасибо.
0: Ну да, знание принципов работы камер может помочь тем, кто потом уже пытается разобраться, а что же там такое было. Вот. Я думаю, что, допустим, те же самые пилоты, они знают, наверное, в общих чертах принципы работы своих камер. Тем не менее, такие видео в итоге куда-то там утекают.
2: Ну, насколько я понимаю, пилоты-то не обязаны знать принципы работы камер, у них немножко другая работа. Как раз поэтому мы знаем о людях, которые заявляли о том, что да, они видели, и они приходят на подкасты того же Джо Рогана, и вот начинается. Илья Владимирович вместе с нами на стриме и пишет: в книге Льва Кассиля «Великое противостояние» говорилось о какой-то зеленой полосе на Марсе, в которой предполагали хлорофилл. Была ли теория или это выдумка автора? Была ли такая теория?
3: У нас в середине 20 века существовал даже сектор астроботаники в Казахской академии наук, который был организован большим энтузиастом марсианской растительности Гавриилом Тиховым. И как раз в задачу этого сектора входили попытки объяснить сезонные изменения на Марсе с точки зрения того, что это изменения, связанные с растительностью марсианской. Я не помню, чтобы там вот так конкретно присутствовала какая-то зеленая полоса и хлорофилл, но тематика эта действительно реально обсуждалась. Вот. Ну, к сожалению, после того, как к Марсу стали летать космические аппараты, стало ясно, что ни на какую многоклеточную растительность мы там рассчитывать не можем, по крайней мере, на поверхность.
2: Спасибо. И следующий вопрос нам задает Павел Подъящих. Ну, не нам, а вам. Может, проблема великого молчания в том, что пики цвета... Так, это уже точно было. И почему-то под теми же именами, имена разные, а вопросы одни и те же. Очень интересно. Окей, этого точно не было. Наталья Л. Или Л. Дмитрий Зигфридович, вопрос был несколько другой. Какие астрономические наблюдения позволяют предположить, а не поверить? Какие признаки, заметные с Земли, могут быть у далекой развитой цивилизации? Вот.
3: Ну, такой вопрос на самом деле тоже уже был.
2: Похожий.
3: Да, похожий. То есть опять мы смотрим на себя, и мы пытаемся понять, а как можно наше присутствие обнаружить. Вот. Ну и тут на самом деле довольно интересно получается. То есть изначально, ну вот вы помните фильм «Контакт» по произведению Карла Сагана, и там хорошо показано, как телевизионный сигнал распространяется, который был отправлен с Земли, отправлен не намеренно, то есть просто потому, что мы начали распространять телевидение. И ну, вот, вроде как вот это наше непроизвольное излучение может быть зафиксировано извне. Был какой-то период, когда на метровых волнах Земля была самым ярким источником в Солнечной системе. Но если не говорить о намеренной отправке сигналов, то сейчас это все сокращается, потому что мы, в общем, совершенно не хотим отправлять энергию в космос. То есть мы уходим в кабель, мы уходим на короткие и длинные волны, сотовая связь, и сигналов от нас становится меньше в космосе. Так что, может быть, в итоге оказаться то, что либо мы зафиксируем намеренный сигнал, либо мы не увидим ничего. Потому что любой сигнал, отправленный в космос, это напрасная трата энергии.
2: Спасибо. Нет, Георгий, так не пойдет, надо звук включить.
0: Прошу прощения. Хотел сделать несколько объявлений, пользуясь случаем. Во-первых, напомнить...
2: Выключив микрофон.
0: Да, выключив микрофон. Это не получилось почему-то. Хотя...
2: Плохо вот стараешься.
0: Кот слушал внимательно. Значит, завтра, 8 октября, на канале Anthropogenes.ru появится эпизод, уже, по-моему, 13-й форума «Ученые против мифов Z», где Виталий Егоров, известный также как «Зеленый кот», расскажет на тему, стоит ли вообще лететь на Марс в связи с той ужасной космической радиацией, которая ждет нас в открытом космосе. Вообще весь его доклад посвящен космической радиации и тому, действительно ли она так страшна, как они часто любят говорить. В субботу, 10 октября, на канале «Лаборатория научных видео» по скриптум к нашему фильму, я бы даже сказал, что это действительно целый полноценный фильм, который мы готовили долго и тщательно, в том числе пришлось съездить в Ливан, отснять там материал и потом полгода с ним возиться. Александр Соколов будет отвечать на вопросы, которые накопились после выхода его фильма «Загадка величайших мегалитов. Баальбек без пришельцев». Кстати говоря, тесно связанная с палеоконтактом тема, потому что именно этот Баальбек, небезызвестный Эрих фон Деникин и небезызвестный писатель-фантаст Казанцев, они их часто, значит, склоняли, Баальбек, именно как то место, где, видимо, высаживались пришельцы, принесшие свет цивилизации на Землю. 14 октября, уже на следующей неделе, по скрипту доклада «Может ли историк узнать, как было на самом деле?» Это доклад с форума «Ученые против мифов 9» от доктора исторических наук, профессора и председателя учебно-методической комиссии и заместителя директора Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Кирилла Борисовича Назаренко. Очень интересный по скриптум намечается.
2: Давай я расскажу про свое любимое объявление. Нас сейчас в чате смотрят, не в чате, а стрим смотрят 1219 человек, а вот в нашем чате, в Телеграме, в нашем уютном чатике, сейчас примерно 336 участников. И обычно в этот момент мы специально даем ссылочку, если вам интересно находиться вместе с нами в общении, в данном конкретном чате этого стрима, то переходите по ссылке, которая сейчас появится в чате, и регистрируйтесь, и посмотрим, насколько увеличится количество людей в нашем чате в Телеграме. Там уютно, периодически туда приходят лекторы, отвечают на ваши вопросы. Да-да-да.
0: А 31 октября нас ждет уже форум «Ученые против мифов 13. На самом деле он уже по счету 14-й, но 13-го у нас не было. Мы назвали его Z. Это вызвало волнение в аудитории, которые нам писали, что вы что, суеверный 13-й номер пропустили? Нет, мы его не пропустили, мы приберегли его на осень. И вот он, наконец, 31 октября состоится. Приглашаю всех обязательно посмотреть прямую трансляцию этого замечательного мероприятия. А теперь я, пожалуй, зачитаю следующий вопрос. От Сани Дреева. Вопрос звучит так. Когда компьютеры без людей смогут и будут обходиться, как они смогут рассуждать про альтернативные формы носителей разума? Не очень ясен мне смысл этого вопроса.
3: Ну, мне, откровенно говоря, тоже. Ну, как-то будут рассуждать.
0: Ну, вероятно, им проще будет об этом рассуждать, потому что они уже будут, по крайней мере, если будет некий искусственный разум, то у нас, по крайней мере, будет два примера разума уже. И можно, это уже лучше, чем один.
3: Будет больше. Тем будет то же самое, потому что либо этот разум разовьется сам по себе, без нашего участия. В этом случае, да, у нас будет две точки. Но если это будет разум, созданный нами искусственно, это все равно будем мы.
0: И Ангелина Кирсанова говорит нам просто спасибо.
2: Как всегда, спасибо. Она всегда говорит спасибо, всегда смотрит, и мы всегда говорим спасибо в ответ. Всегда поддерживает.
0: Кукурузка пишет: поймем сигнал, ответим, а долететь-то никак. Жаль.
2: Такая вот печалька.
0: Ждем новой физики. Вот что тут можно сказать. От наших дорогих ученых. Поддерживаем их всячески.
2: И вот на как этой минимум. Драматической ноте.
0: На этой драматической ноте.
2: Да, говорим спасибо всем, кто смотрел. Спасибо всем, кто задал вопросы. Напомним о том, что самые лучшие вопросы, по мнению Дмитрия, получат два из них, получат две, соответственно, футболки от проекта anthropogenes.ru, лаборатория ночных видео, и все вместе это называется научная станция. Вот. И поддерживайте наши стримы. Всегда нужно и можно, и нужно нажимать, там такой есть специальный пункт, нажать подписаться, нажать на колокольчик, выбрать пункт меню все, и тогда вы никогда не пропустите наши следующие стримы и наши вновь появляющиеся на канале видео. Спасибо Георгию, спасибо Дмитрию. Надеюсь, вам было интересно. Мне было очень интересно и очень весело.
0: Спасибо, да, в первую очередь, конечно, Дмитрию Зигфридовичу за уделенное время в таком немалом количестве. Я сейчас скажу, мы успели ответить на 70 вопросов.
2: Да, примерно на 70 вопросов. Это очень много. Угу. Всем спасибо большое и до скорых встреч. Пока-пока.
0: Да.
3: До свидания.

0: Всем добрый день, мы рады вас приветствовать на канале культурно-просветительского центра «Архэ». Надеюсь, нас видно и слышно. Мы продолжаем наши эфиры и путешествия с натуралистом Александром Хабургаевым. Благородные попугаи. Кто они, друзья или враги? Александр, прошу вас.
1: Здравствуйте, друзья. Ну, враги, да, пожалуй. Насчет друзей тоже вопрос такой спорный. Ну, мне бы очень хотелось, чтобы мы сегодня все-таки завершили нашу попугаяду. Необычные, во всяком случае, внешне у нас попугаи, ракетохвостые, рогатые. Ну вот, если мы до них опять не доберемся, будет обидно, но опять заболтаемся, а такое у нас бывает частенько, и придется потом продлить еще на одну встречу нам попугаев, а с ними пора завязывать, потому что впереди еще много чего другого интересного. Ну, начнем с этой фотографии. Ага, Александр, вот она стоит уже, да? Почему я решил с нее начать? Это такой попугайский интернационал. Я тогда еще вел путешествие на телеканале «Культура», и мы снимали этих роскошных попугаев в Китае, по-моему, провинция Чэнду, если мне память не изменяет. Там такой тропический лес, и ары, и какаду. Вот следом вот камера торчит, тут Олег Владимирович Шумаков от дождика ее прикрыл, моросящего слева. Только вот пушка оттуда выглянула. Давайте следующую посмотрим, картиночку, если можно. Да, спасибо. И вот так они под дождем уныло сидят, и вполне себе дружно. И при этом, конечно, никуда не улетают, потому что крылышки подрезаны, и вообще это такая туристическая аттракция, но не для наших туристов, не для иностранных, а больше для своих. Потому что не знаю, как сейчас, а тогда в Китае был необычайно развит внутренний туризм, они там целыми толпами ходили, все в одинаковых каких-то пижамах, одна толпа, там 50 человек в красных пижамах, ну, не пижамы, у них костюмчики такие, вторая там в желтых, чтобы, наверное, не потеряться. И вот почему-то у китайцев очень был популярен этот парк попугаев, они с ними фотографировались, были счастливы, но, ребят, я почему эту фотографию вам сейчас показываю, обратите внимание, в общем-то, даже, ну, видно, что ары сидят на одной жердочке, какаду на другой, хотя немножко смешиваются. То есть, несмотря на то, что крупные птицы, вполне они лояльно друг к другу относятся, и в этом нет ничего удивительного, потому что попугаи, ребята, стайные, за редчайшим, просто вот за редчайшим. И, ну, для них это стая, то есть, они уже такие вот заимпретентованные. А вот следующую. Покажите нам картиночку, пожалуйста, Александр. А вот это уже... Так, мы с вами таким образом подбираемся к вопросу дрессировки попугаев. Вот что это за картинка? Как вы думаете, что за рука, что за бумажки и зачем тут волнистик сидит? Я вам подскажу, в 60-х годах, ну, вас тогда на свете еще не было, может быть, даже еще ваших родителей не было на свете, была такая очень популярная песенка, по-моему, Михаил Танич стихи написал. «Нагадал мне попугай счастье по билетику, целый год я берегу эту арифметику». Вот загадочная фраза, что значит «нагадал мне попугай счастье по билетику». А дело в том, что в середине, даже в начале 20 века, уже прошлого века, был такой очень модный аттракцион. Дрессированный попугайчик вытаскивал бумажку для вас. Ну, это как закон случайных чисел, да? Он же не знает, что он вытаскивает. И вы разворачиваете эту бумажечку, а там вам вот нагадают. Либо счастье, либо несчастье, либо там направо пойдешь, коня потеряешь и так далее. Вот очень был такой популярный аттракцион. И, в общем-то, научить попугая что-то вытаскивать труда не составляет, потому что он это производит в природе постоянно. Ребят, вот вы обратите внимание, что все дрессировки, да, это, как правило, животное делает то, что он и так делает в природе, как правило, да. Дай лапу собачке, дай лапу, а у него производит лактацию, стимулирует у матери, да, он ее так по животику, ну и так далее. Сидеть, лежать, то есть все то, что делают собаки в цирке или лошади, они это в природе. То же самое попугаи. Вот у них ловкий клюв, билетики вытаскивают легко. Но они делают кое-что, что не делают в природе. Давайте посмотрим дальше. Я сказал, как правило. Вот, видите, еще один попугай вытаскивает билетик. И это вот это у нас этот самый, господи, как же его. Ну, давайте дальше. Поехали. Угу. Следующий покажите. Вот. Фотографию я вам уже показывал. Это Германия накануне Второй мировой войны. И судя по тому, что стоит граммофон, и он, видите, дедушка с дирижерской палочкой, скорее всего, попугаи подпевают. Наверное, он их научил подпевать каким-то песенкам, они это делают с удовольствием. Вот мы видим здесь тоже совершенно разные попугаи. Здесь и ара, и аратинга, и опять они очень дружно сосуществуют вместе в отдельно взятом номере. А вот теперь следующее, давайте посмотрим картиночку. Спасибо, Александр. Вот. Это уже Вениамин Игумнов. А по-моему, он уже заслуженный артист России, очень известный цирковой дрессировщик. Вот у Вениамина Игумнова уже попугаи вытворяют такое, что другим попугаям не снилось. Вот видите, перед ним слева попугай на роликовых коньках едет. Самые настоящие роликовые коньки. Там колесики, и вот он на этих роликовых коньках ездит. Дело в том, что Вениамин, ну, знаете, есть такая пословица, родился в опилках, да, то есть такая цирковая династия. По-моему, он говорил, пятое поколение он уже цирковое. Он очень как-то с гордостью, я помню, говорил, что у меня бабушка чуть ли не 80 лет там на канате стояла. И вот у Вениамина очень интересный номер с дрессировкой.

морщиночками. И вот он с такими ямочками, и вот он берет вот за эту вот морщиночку мячик и бросает. Иногда промахивается, но когда попадает, и вот я помню, Вениамин рассказывал на каких-то гастролях, Гоша раз промахнулся, два промахнулся, там зал уже начал стонать, за Гошу болеть. И когда он, наконец, пятого раза все-таки забросил мячик, он сделал вот так крыльями, и видно было, что прямо попугай лопается от восторга. Ну, вы обратили внимание, что дрессировщики лошадей, медведей в цирке, собак, кстати, они всегда лезут в карман и украдкой что-то там суют. Это лакомство, положительное подкрепление. Но вот попугаям положительное подкрепление совершенно не требуется, потому что они работают на геймнесе. Геймнес у дрессировщиков – это понятие, которое означает такой кураж, азарт. Вот на геймнесе собаки, например, выступают в аджилити, да, и вот если собака чемпион по аджилити, да, то у нее очень мощный геймнес. То есть вот животное это делает с удовольствием, вот что самое главное. Вот. А попугаи, вот они настоящие артисты. И следующее, покажите нам, пожалуйста, картиночку. А причем, вот, видите, попугай едет на велосипеде, у него самые настоящие педали, которые он крутит, цепная передача. Ну, правда, равновесие он пока держать не научился, поэтому там два колесика сбоку. Но знаете, что интересно? У Вениамина, у него несколько видов ара и несколько видов какаду. Большой желтохвостый, желтохохлый какаду, малупский, по-моему, сейчас уже не помню. И вот что он рассказывал. Говорит, ты знаешь, вот ары, они такие ребята компанейские, а вот какаду, они такие подловатые. Они могут ар подставить, там какую-нибудь подляночку им выкинуть. Вот, ну, нехорошие ребята какаду, нехорошие, не компанейские. Вот. Но, тем не менее, ары им все прощают, и живут они достаточно дружно в такой цирковой семье. Надо сказать, у цирковых попугаев, ну, это же вот не просто вот так вот взял и обучил, да? То есть, во-первых, не каждый делать артистом. Не у каждого есть вот эта артистическая жилка. Во-вторых, все-таки с ними нужно работать, и работать очень много. Там жесткий достаточно распорядок дня. То есть с утра завтрак, потом репетиция, и репетиция не один час, а репетиция на манеже, ну, там по расписанию. Вот с таких-то до каких-то попугаи, потом лошади выходят, потом гимнасты и так далее. То есть манеж делится, естественно. Вот, несколько часов в день попугаи работают на манеже. Вот, потом они обедают, потом тихий час у них, обязательно отдых. Потом они летают, у них, они должны быть все время в движении, им нельзя вот засиживаться, потому что если... Ну, нельзя ни в коем случае. То, что птица была жива, здорова, нормальной физической форме, ей надо очень много двигаться. То есть все это учитывается. Поэтому вот содержать такого циркового попугая – это очень большая работа. И мне Вениамин очень сердился. Кто-то стал критиковать из цирковых его номер. А Вениамин не выдержал, говорит, слушай, говорит, ну вот ты попробуй, поставь такой же. А потом уже будешь критиковать, скажешь, вот, пожалуйста, я лучше смог. Тогда, ради бога, я приму твою критику. Но ты сделай сначала. Вот. Ну, из того, что я видел разные номера с попугаями, причем не только в нашем цирке. Вот, пожалуй, у Вениамина у него самые сложные номера и самая такая хорошо поставленная в плане режиссуры, хорошо поставленные номера. Потому что в цирке очень важно... Это не только то, что ты делаешь, что ты умеешь делать, но и как это все срежиссировано. В цирке же есть такая должность режиссер и главный режиссер. Знаменитый режиссер, кинорежиссер Параджанов, может быть, вы слышали. И ну, где-то 60-е годы прошлого века, 50-е, 60-е, 70-е. И он жил в Тбилиси, у него друзья были цирковые гимнасты. Ну, такие вот обычные цирковые гимнасты. Но Параджанов придумал им номер, придумал декорации, придумал реквизит, придумал сюжетный ход. И они с этим номером объездили весь мир, взяли везде гран-при, где только можно.

потому что цирк это еще искусство. Это такое же искусство, как и театр. Вот. Ну, давайте дальше посмотрим. Вот, это еще один цирковой дрессировщик, Олег Хатим, молодой человек, по-моему, ему еще 30 нет, насколько мне кажется, тоже из цирковой династии, тоже родился в опилках, у него отец известный гимнаст цирковой, и он, по-моему, чуть ли не с 6 или 7 лет начал выступать вместе с отцом в гимнастических номерах. Вот. Ну, два Олега, большой и маленький, отец тоже Олег. А потом, когда он вырос, то отец заметил у него такое тяготение к животным, говорит, знаешь что, давай-ка попробуй себя как дрессировщик. Ну, говорит, со слонами много кто выступает, с хищными животными тоже. Попробуй с попугаями. И вот Олег попробовал, у него тоже пошло. Ну вот следующее покажите нам, пожалуйста, Александр, картиночку. Вот, но это уже костюмированный. Следующее покажите картиночку. Самое главное, что птицы работают и работают с огромным удовольствием. И это самое-самое главное. Вот, ну теперь, ребята, давайте мы продолжим. Поговорили мы с вами о дрессировках. Собственно говоря, если у вас есть дома попугай, то какие-то элементы дрессировки все равно вам придется с ним производить, да, потому что попугаю нужно объяснить, что такое хорошо, что такое можно, что можно плохо, что можно, что нельзя. И еще один момент, ребят, понимаете, попугай, птица, как мы уже не раз с вами говорили, умная, интеллектуальная, то есть у них интеллект, вот попугаи врановые, это высочайший интеллект в животном мире. Вот дрессировщики говорят, что интеллект у таких попугаев, как арок и каду, это на уровне интеллекта там 3-4-летнего ребенка. То есть с ним уже вполне можно общаться, и он понимает, что он делает, зачем и почему, правда? Вот. И не факт, даже если вы берете маленького попугая, молоденького попугая, не факт, что вы с ним подружитесь. И может быть такое, вы с ним подружитесь, и вроде все хорошо, а потом он решит, что кто-то из членов семьи для него ближе и дороже. И он выберет другого члена семьи, который, может быть, даже меньше с ним занимается, а всех остальных начнет грызть. Вот. Они вредные очень, а клюв у него, будь здоров, какой. И вот еще самое главное, если вы держите попугая дома, самое главное, не импретировать его на себя. То есть, чтобы он не воспринимал вас как свою вторую половину. Понимаете, да, о чем речь? Это очень важный момент, потому что попугаи, как мы уже говорили, они практически все, на 99%, это стайные птицы, общественные, социальные, и им требуется общение. Если не с птицами, то хотя бы с людьми. То есть они должны постоянно общаться. Ну, лучше всего, конечно, есть достаточно большой вольер, где живут несколько попугаев, может быть, даже разных видов, если они совместимы. Это все достаточно сложно. Но я еще раз говорю, что птицы не для новичков. Если хотите, начинайте с волнистиков, потом потихонечку там неразлучники, кареллы, и уже можно дальше розеллы на что-то такое посложнее и подороже. Ну, вот сейчас мы с вами открываем такую портретную галерею попугаев Амазонов. Амазоны. Амазоны – это отряд попугаеобразные, семейство попугаевый, род, целый род амазонов, больше 30 видов, по-моему, 31 вид амазонов. Вот, ребят, вы все проницательные, да, люди, как Шерлок Холмс, такие же проницательные, да, тогда включите свою дедукцию и угадайте, где живут амазоны, где могут жить попугаи с таким именем Амазон, да, ну, конечно, в Южной Америке, в Южной и Центральной Америке они живут. Ну, следующую нам покажите, пожалуйста, картиночку. Вот, причем тут этот дяденька? А этот дяденька, в общем-то, с его легкой руки попугаев и стали называть амазоны, потому что это были самые первые виды, которые
в Европу в XVIII веке. Они были из Амазонии, и он-то еще тогда не знал, что их много разных видов и что они разбросаны вообще по очень большой территории. А человека этого звали Жорж Луи Леклерк граф де Бюфон. Ну, в биологии это имя очень известное, я бы сказал, знаковое. Это один из выдающихся натуралистов XVIII века. Но тут надо учитывать, ребят, что в XVIII веке, тем более в XVII, XVI, не было такой узкой специализации ученых. Как правило, ученые были энциклопедистами и чем только не занимались. И Бюфон вот как раз принадлежит к тем ученым, которые очень, ну, он там и математикой занимался, что-то там делал, какие-то открытия другими науками, но Леклерк, он очень тяготел, конечно, к биологии, к зоологии, к ботанике. Он, кстати, учитель Ламарка, небезызвестного. Ламарк считал его своим учителем. И Кюрье, тоже имя такое знаковое, да? И кто-то про него сказал, что Леклерк – это отец всех идей в области естествознания второй половины XVIII века. Ну, видимо, так оно и было. Ну, кстати, у него такая достаточно интересная судьба, помотала его по белу свету. Но, вы знаете, по-моему, графом он не сразу стал. Он из семьи, из такой достаточно обычной. Дядя у него был сборщик налогов, отец, ну, что-то такое, в общем-то, средней руки, как то, что у нас называли разночинцы, да, в XIX веке. Вот. Но, тем не менее, он подружился с одним очень богатым британским герцогом. Они стали очень близкими друзьями. Вместе путешествовали, очень много путешествовали, и во время этих путешествий он многое повидал, многое ему удалось написать. Потом он был директором сада Руа, ну, это такой ботанический сад, если можно так сказать, хотя там и зверинец, конечно, тоже был. И в научном мире Жорж Луи Леклерк граф де Бюфон – это достаточно большая величина. Похоронили его с почестями, но потом началась одна из великая французская революция, и революционеры сняли, у него был, на надгробии была такая здоровая, тяжелая свинцовая доска, из этого свинцового надгробия стали лить пули для солдат революции, а сына его, если мне не изменяет память, по-моему, даже гильотинировали. Но, тем не менее, Жорж Луи Леклерк, граф де Бюфон, видите, сделал доброе дело. Он дал имя целому роду попугаев-амазонов. И вот мы сейчас с вами кое с кем познакомимся поближе. Давайте посмотрим. Вот они. Очень общительные, очень хорошие ребята, веселые. Но, опять же, братцы мои, вот, пользуясь случаем, я вам хочу сказать, не покупайте взрослых попугаев в магазине. Я объясню почему. Потому что возраст попугая, ну, специалист видит, и то не всегда. Там по радужке глаз иногда можно определить возраст, да. Ну, старого попугая, конечно, увидишь, но тоже его трудно, можно спутать и с больным попугаем. И если попугай к вам попал не социализированный, да, я так, не социализированный, конечно, в кавычках, не прирученный, а взрослый, то у вас с ним будет не жизнь, а просто мука. Ну, может быть, когда-нибудь он сядет вам на руку, если рукой вы залезли убираться в клетке, не более того. Никогда у вас любви и дружбы не будет. Поэтому попугаев надо брать у... Вы просто находите заводчиков, людей, которые разводят попугаев, и берите молодого попугая. Там, не 40, это самое то. Вот с ними уже можно и подружиться, с ними можно общаться, они станут ручными. Может быть, а может быть, не станут. У нас, вот я вам рассказывал Жако, ну давайте следующее посмотрим картиночку, да? Вот. Еще один. Это кубинский амазон.
роскошный, да? Смотрите, какой красавец кубинский. Средний попугай, средней величины. Я вам рассказывал, у нас в редакции телеканала «Живая планета» жил Жако, который к нам попал большим, редкостный был гаденыш. У него была огромная дорогая клетка, его выпускали из этой клетки, у нас были огромные там, потолки 10 метров, огромный зал, где у нас, ну, она, редакция наша находилась, сейчас нас уплотнили немножко. Вот. Так он перепотрошил все дорогие кожаные стулья, все. Он их разодрал, оттуда все выкинул, мало того, потом он покалечил уборщицу. А потом появился какой-то молодой человек, как мне рассказывали. И этот молодой человек самонадеянный сказал нашему главному редактору Маше Маргун, что он вообще дрессировщик попугаев, и что он этих попугаев сотнями укращал. Ну, молодого человека этот попугай тоже покалечил. Это была последняя капля. Куда он делся, я не знаю, но с ним расстались. И мы еще довольно долго сидели на этих стульях с выдранными наполнителями, с разорванными спинками. То есть среди попугаев это не редкость, ребят. Вот такой вот характер. Попугаи, они все с характером, я скажу так. То есть душечек среди них я, во всяком случае, не встречал. Но, конечно, есть птицы, с которыми подружиться. И когда дойдем до соответствующих видов, я вам эти истории расскажу. Итак, кубинский Амазон. Но он не только на Кубе, он еще Багамские острова, Каймановые острова, лесная птица, там есть леса такие хвойные. Ну, в общем-то, нормально, хорошая, видите, такая птица, но, как и многие попугаи, как очень многие попугаи, совершает регулярные набеги на крестьянские сады и огороды, за что его, конечно, очень не любят. Вот, кстати, у кубинского Амазона по радужке глаз можно более-менее точно определить возраст, потому что к 3 годам она у птенцов уже они становятся взрослыми, и радужка становится такой серо-бурой, а потом она начинает краснеть, краснеть, краснеть, и краснеет прямо до такого густо-малинового цвета, да? Половой диморфизм у них не выражен никак. Вообще. То есть самку от самка, от самца вы не отличите, даже если вы специалист. Я знал на птичьем рынке, на старом, специалистов, которые у некоторых видов попугаев могли пощупывать там какие-то косточки тазовые, да, и по расстоянию между этими тазовыми косточками сказать, вот это, скорее всего, самка, но у нее шире таз, как у всех женщин, потому что она рожает, она яйца откладывает, да. Вот некоторые такие матерые специалисты, они на прощупывание могли определить пол. Но, ребят, это уже, знаете, такой высший пилотаж, поэтому ну, не определите, вы только по поведению вы можете отличить самку от самца. Давайте следующего посмотрите. Посмотрим. Вот, тоже, смотрите, какой роскошный. И вот следующего покажите нам, пожалуйста. Вот, это праздничный Амазон. Ну, так и называется Амазон Фестива. Фестиваль, знаете слово, да, Фестива. Эквадор, Бразилия, Перу. Вот следующего нам покажите, пожалуйста. Вот, это императорский, по-моему, да? Нет, или вот перед нами был императорский с красным. Он на грани исчезания. А это, вот, да, Доминикана, остров Доминика, не Доминикана, Доминика, Доминика. У нас, кстати, остров Доминика сейчас будет. И Малые Антильские острова. Следующее нам покажите, пожалуйста. А нет, вот этот императорский, знаете почему? Потому что следующее это будет, вот следующее покажите, это как раз, вот, это герб острова Доминика. Не путайте с Доминиканой. Доминика, остров Доминика, почему его Христофор Колумб открыл воскресенье. На латыни Доминик – это воскресенье.
так же, как и на вульгарной латыни, вот испанский, кто из вас учит, лунес, мартес, меркулес, хуевес, там, доминго, да, воскресенье, доминго, доминика. А Доминикана, республика, это в честь святого Доминика. Вот. Ну, кстати, Доминикану тоже Колумб открыл, если мне память не изменяет. Вот, видите, вот даже такой чести удостоился Амазон, красуется на гербе, там, правда, лягушка еще, видите, похожая на нашу остромордую лягушку. Вот. Ну, и следующее покажите, пожалуйста, картиночку. Вот, видите, и опять же Амазоны. Это уже у нас это герб Сент-Люсии. Там даже девиз «The land, the people, the light». Да? Отечество, родина, народ и «the light». Ну, если это геральдика, то это не свет, а просвещение. Вот. И помните, я вам рассказывал на щите, видите, две лилии, да? Это геральдические линии, лилии и те, кто наши постоянные участники наших с вами посиделок субботних, они помнят, что на самом деле это ирис, а не лилия. Ну, вот так получилось, что цветок ириса, такой стилизованный, стали в геральдике называть лилиями. Ну, там много на самом деле такого чудного в геральдике. Покопайтесь, вам интересно будет. Так, ну, дальше смотрим следующий. Вот. А это уже у нас пошли белобрюхие попугаи. Белобрюхие попугаи, их всего два вида. Вот этот вот называется черноголовый каик. Брюшко у него действительно, видите, как будто бы у него такая жилеточка беленькая надета, да, очень симпатичный. Это у нас... Белобрюхие попугаи – это у нас к северу от Амазонки. К северу от Амазонки, и точно так же вот половой диморфизм у них практически не выражен, но говорят, что у самцов такой скромный склочек и несколько штучек таких зеленых перышек, и вот по вот этим, по этому скромному хохолочку, который вроде так иногда даже приподнимается, можно самца отличить. Как и все попугаи, живет небольшими группками, хотя иногда такие стаи в несколько десятков, 20-30 птиц образуют. Их содержат дома, их два вида. Вот следующего нам покажите, пожалуйста. Вот это он. А, вот. Видите, это он же, это здесь, я взял эту фотографию, просто чтобы вы видели масштаб. То есть это вот средние попугаи. Он относится к средним попугаям, не очень большим. Ну, такие вот, они не очень дорогие, кстати, продаются тысяч за 25-30 можно купить, если хотите. Их держат, очень общительные. Но, правда, говорят, что если с ними... не найти общий язык, то они могут впадать в депрессию, могут болеть, ну, так же, как и некоторые другие птицы. То есть ему требуется постоянное общение, причем постоянное, нормальное, хорошее, полноценное общение. Иначе это начнется самоощипывание, и будет у вас такая голая курица вместо попугая. Грустная голая курица вместо веселого, любознательного попугая. Как и все попугаи, очень любят купаться. Обязательно. И вот следующее покажите, пожалуйста. А это второй вид. Это второй вид, который называется рыжеголовый. Вот и следующую картиночку нам покажите, пожалуйста, Александр. И вот здесь мы видим, вот они оба. Оба вида, да? И черноголовый, и рыжеголовый. Видите, у них даже клювы разные. У одного черненький, у другого... Ой, извините. Ты дома или что? Алло. Ну ладно. Так, все, извините. Давайте следующего посмотрим, если можно. Вот. А теперь вот это что за попугаи, ребят? Чем-то они похожи, правда?
вот такой вот у них клюв такой массивный, да, вот чем-то они похожи, что-то у них общее есть. Да, правильно кто-то сказал, это самка и самец. Тогда у меня возникает такой вопрос. Ребята, а теперь угадайте, пожалуйста, кто из них самка, а кто из них самец? Красненький самец, зеленая самка, да? Ну, логика в этом размышлении определенно присутствует, потому что мы с вами знаем, что у многих птиц самец яркий, а самочка такая неяркая, ей все-таки в гнезде на яйцах сидеть, и ей не надо в глаза бросаться, да? Но здесь все наоборот. Ребята, это тот самый редкий случай, когда самка красная, зелененький. Это так он, этот вид и называется благородный зелено-красный попугай. Ребят, я не знаю, почему он называется благородный. Вот, честно говоря, не встречалось мне нигде объяснения по этому поводу. И вообще, вы знаете, вот почему тот или иной вид животных или растений назвали именно так, для меня это огромное таинство, потому что иногда, ну вот, ну, никаких ассоциаций не вызывает, ну вот никаких, казалось бы, причин, ну вот, может быть, люди были не совсем в адекватном состоянии, когда давали название, но бывают очень причудливые названия. Северная Австралия, Новая Гвинея, Малукские и Соломоновы острова, где обитают благородные попугаи. Их, по-моему, три вида. Этот не единственный. Но, ребята, вот эта вот поразительная разница между самкой и самцом, вообще это редчайший случай у попугаев, когда выражен половой диморфизм. Вот. Но долгое время считали, что это даже два разных вида. Вот. И вот уже только потом все это разобрались. Вот вы знаете, вот этот вид как раз тот самый редкий случай, когда попугаи чаще ведут такой вот нелюдимый образ жизни, одиночный образ жизни, хотя иногда сбиваются в стаи, и как подавляющее большинство попугаев, подавляющее большинство моногамны, конечно. Ну, говорят, что в быту они не требуют особого общения, чем радуют любителей попугаев, да? Достаточно флегматичные попугаи. Ну, представьте, если году заведете, да он будет с ума сходить, когда вас нет дома. Он будет с ума сходить и начнет себя общипывать, биться головой об стены и устраивать истерики. Зачем нам с вами это нужно? Мы с вами попугая заводим совсем не для этого. Забыл вам сказать, что у них есть еще одно название – электусы. Да? Вот очень часто, особенно такое брендирование коммерческое, ну вот если электусу, вы видите, продается попугай, электус, то имейте в виду, что это вот как раз благородный попугай. Жизнь у них, в общем-то, ничем не примечательна, как и подавляющее большинство. Но мы с вами увидим, что бывают редкие исключения. Вот подавляющее большинство попугаев дуплогнездники. Самка находит, если ей повезет в этой жизни, какое-нибудь гнездо высоко-высоко, метров 20 где-нибудь, на самой вершине дерева большого старого, чтобы там ее никто не потревожил. Вот. И 3-4 месяца она оттуда не выходит в затворничестве, пока она растит птенцов, пока она сидит на яйцах. А самец в это время, вот как раз 3-4 месяца, он ее подкармливает, он ее обслуживает. И тут вот, ребята, очень интересный момент. У самца, как правило, несколько таких дупел, где сидят самки с его яйцами и с его детьми, с птенцами. Ну, это не такая уж и редкость. Такое даже у наших птиц встречается. Вот, например, воробьиные сычки. Точно, вот мне Володя Горяч, мой хороший товарищ, Владимир, извините, у него внуки есть уже, потрясающий совершенно фотограф, орнитолог. Он рассказывал, как он, его знакомый сычек, воробьиный, он обслуживал то ли три, то ли четыре, не помню, самки с птенцами. То есть в птичьем мире это такое достаточно распространенное явление. Но, ребят, не тут-то было. У благородных попугаев, слушайте, может, поэтому их благородные назвали, а? Так вот, дело в том, что у самки таких самцов тоже несколько.
То есть самка, она воспитывает и выращивает детей не одного самца. Вот. И вот эту самку не один самец кормит, а два, три, а то четыре самца прилетают ее кормить. То есть представляете, какой у них коммунизм? Вот самец обслуживает, носит еду в несколько дупел, а самка получает эту еду от нескольких самцов. То есть социальная такая революция в мире попугаев. Наверное, поэтому их и назвали благородными. Да? Вот к людям они относятся, говорят, лучше, чем даже к своим собратьям. Попугаи крупные, кстати, большие крупные попугаи. Вот, поэтому, ну, я их встречал в авиариях. Вот я помню, в Лора-парке их встречал, а там огромные авиарии, там видов, наверное, 20 попугаев. Причем там такие хорошие специалисты, там даже размножали виды, которые больше нигде размножать не смогли. Об этом тоже потом поговорим. Вот там были благородные попугаи, но вроде как-то они уживались. Там были попугаи побольше. Там, я помню, был орлиный попугай. По-моему, кокоду были какие-то. Ну, давайте дальше посмотрим. Вот, видите, как они, ну, понятно, вот она самочка голову ему на плечо положила, да, вот теперь мы с вами видим, что вот она самочка красная, да, а самец зеленый, как ему и полагается быть. Дальше, давайте посмотрим, Александр, спасибо. Видите, какие у них носы огромные, а вот это вот уже следующее. Вот с такими вот огромными носами попугаи, они уже относятся к большеклювым попугаям. Большеклювые попугаи. Ну, он же большой вест-индский попугай, живет уже в других краях, он же малукский или островной попугай. Но несмотря на то, что клюв у него такой здоровый, тем не менее питается он не гвоздями и не гайками, которые откручивает на железной дороге, да? А питается он в основном фруктами и ягодами. Ну, клюв мощный, так что я подозреваю, что некоторые фрукты просто или плоды, которыми он питается в такой в крепкой скорлупе, которую приходится взламывать. Ну, ягоды тоже они очень любят. Вот у них чуть-чуть выражен половой диморфизм, потому что, как ни странно, самка чуть меньше, чем самец. Вот знаете, часто бывает, особенно у хищных птиц, самка больше. Вот у ястреба, у беркута, например, у орлов, да, у них самки заметно бывают крупнее, чем самцы. Вот. А здесь, наоборот, чуть меньше. Был описан в 1780 году, в 18 веке. Вы этого месье уже знаете. Жоржем Луи Леклерком, графом де Бюфоном. Вот он же, у него был такой труд, фундаментальный труд, который назывался «История птиц». И в этом труде, в этой естественной истории птиц, у Бюфона он числился как попугай с кроваво-красным клювом. Вот. Но потом уже получил название, и родовое название, и видовые, и так далее. Вот, кстати, несмотря на то, что они плохо очень разводятся, но вот в Лора-парке в 80-х годах точно они мне рассказывали, они их разводили. Вот как-то умудрялись. Там дело в том, что у них очень сложно с питанием. То есть там очень трудно подобрать питание так, чтобы у них там сбалансированный корм был. Вот я сейчас сложности, честно говоря, не помню, но вот в 80-х годах они умудрились это сделать. Следующее покажите, пожалуйста, нам. Вот они, видите, какие действительно большеклювые, так большеклювые. Вот здесь название правильное, да? Хотя вот толстоклювые попугаи есть, я бы не сказал, чтобы у них такие толстые клювы были бы. Вот, ну, следующий покажите. Так же, как длиннокрылые есть попугаи, мы с вами до них сегодня дойдем. Ну, крылья как крылья, я бы не сказал. Вот, пожалуйста, смотрите. Ну, что, у него короткие крылья, что ли? Вот он в полете, все замечательно. Но, ребята,
Не путайте вот этого большеклювого попугая с другим большеклювым попугаем, хотя думаю, что вы не перепутаете. Александр, покажите нам, пожалуйста, следующую картиночку. Вот, потому что вот этот попугай Лефопситакус, да, он тоже официально называется, вернее, назывался, потому что он вымер уже, выбили его люди, он назывался большеклювый или вороний попугай с острова Маврикия. Ребят, на Маврикии вообще кошмар. Люди что там натворили? Что они там только не выбили, что они там только не уничтожили? Превратили остров в пустыню. Да? Не в пустыню, но люди постарались там изрядно. Описан этот Лефопситакус голландцами еще в XVI веке. Ну, на каждом судне был корабельный врач, и, как правило, корабельный врач, он совмещал свои обязанности с обязанностью натуралиста. То есть он должен был, ну не должен был, а очень часто описывал местную флору, фауну, делал какие-то наброски, привозил тушки, привозил ну вот что мог, может быть, перья, кости, скелеты. Поэтому огромное количество, ну в общем, огромное количество разных открытий были сделаны благодаря вот этим вот людям, которые путешествовали судовыми врачами. Есть такая теория, кстати, он был описан как индийская ворона, ну, поскольку, видимо, был такой, как вороненая сталь, по-моему, даже с таким легким переливом, видимо. Но в 17 веке его уже так описали, и в 17 же веке, по-моему, его уже истребили. Ну, во всяком случае, в 18-м его, по-моему, уже точно не было. Но вот вы знаете, один японский ученый, вот была такая статья, он на основании каких-то своих предположений выдвинул гипотезу, что это был попугай, который вел ночной образ жизни. Большая редкость в семье попугаев, многочисленной, многоликой, но мы с вами еще встретимся с ночными попугаями. Все-таки иногда это бывает. Но потом другие его оппоненты вроде как в этом усомнились и даже эту теорию разбили. Ребят, кого только не выбили на Маврикии, да? На Маврикии выбили несколько видов голубей, цапля была, сова была какая-то эндемичная, попугаи. Ну вот всего этого больше нет на Маврикии. Следующий покажите картиночку нам, пожалуйста, Александр. Ага. Вот, видите, остались только картиночки. Вот он, Дронт, нелетающий голубь. Помните, как «Алису в стране чудес» кто-нибудь читал? Да? Как там Дронта называют, помните? Додо каких уж нет. Вот, действительно, додо каких уж нет. Так. Угу. Сейчас, извините, я тут немножко у себя перепутал что-то, да? Клювый вороний попугай. Да, все правильно. Едем дальше. Дальше пошли розелы. Ой, братцы мои дорогие, вот готовился к сегодняшней нашей встрече, читаю розелы, веселые, общительные. Жили у меня розелы. Вот как раз такие самые обыкновенные. Правда, давно это было, 40 лет назад. Ну, такие подлецы. Орали так, что если окно летом было открыто, я на четвертом этаже жил на Арбате, слышал я их уже на подходе к дому. Орали, как резаные. У них постоянно какая-то ругань. Может быть, у них там семейные разборки были. К рукам они... Ну, мне они попали по наследству от друзей. А друзья, видимо, купили либо на птичьем рынке, либо в магазине, но уже взрослых птиц. Вот тот самый случай. Поэтому, ну, конечно, если взять розеллу молоденькую, может быть, вы с ним как-то найдете общий язык, но ладно. Кстати, они очень хорошо бегают, розеллы в природе, не очень охотно летают. Поэтому, ребят, если попугай хорошо бегает и не очень хорошо летает, дедукцию получаем, как Шерлок Холмс, да, элементарно, Ватсон. Какая должна быть клетка? Да, клетка должна быть большая и просторная, лучше вольер.
Потому что на жердочке они, конечно, сидят и прыгают, жердочки на жердочку, но им надо ходить, И тогда они будут себя чувствовать нормально. Поэтому желательно нужен большой вольер или их почаще выпускать из дома. Значит, розелы. Ну, тоже средние такие попугаи, где-то 30 сантиметров с хвостом. Вот. Не могу показать, вы не видите, да? Где-то граммов 150 весом. Вот пачка масла, да, ребят? Там сколько граммов? 200, да? Представляете, пачка масла тяжелее, чем этот попугай. В общем-то, не маленький попугай, ну, побольше скворца где-то будет. Вот. Австралия, Тасмания. А обычно они граммов 100, 120, даже 150, это уж такой совсем хороший, откормленный. Как я уже сказал, они любят по земле бегать, очень ловко это все проделывают, ноги у них крепкие, хорошие, быстрые. Поэтому они гнездятся не только в дуплах, хотя если найдет дупло, загнездится, чего бы нет. Но могут там в норе кролика загнездиться, сделать себе гнездышко, на каком-нибудь столбе найти нишу какой-нибудь в здании, да, на заборах, говорят, прямо у себя там. Но в Австралии это уже стал такой синантропный вид. Помните, да, дети мои, что такое синантропный вид? Это вид, который совершенно нормально сожительствует с человеком. Ну, как у нас воробьи, городской воробей, как у нас голуби, как у нас вороны. Это вот все синантропные виды. И такой же вот этот розелл в Австралии. Покажите следующий, пожалуйста. Кстати, розелл несколько разных видов. Да, вот, видите, вот там счастливая семья, которая в эвкалипте нашла себе, или платан, нет, эвкалипт, вот. Есть розелла зеленая, есть красная, есть черноголовая, есть желтощекая, есть бледноголовая, вот несколько, ну, видов, 6 розелл есть. Кстати, их за это очень не любят фермеры, потому что обжили они не только города, но и села. И, как вы понимаете, фермеры этому не очень радуются, потому что птица стайная собирается иной раз довольно приличными стаями, и урожай может подпортить тоже очень хорошо. Особенно красная розелла, вот следующую покажите, этим тоже отличается. Вот. Здесь мы видим с вами разные вариации. То есть, это вот такая вот картинка, она говорит о том, если появились цветовые какие-то формы, это говорит о том, что попугаи стали домашними, и из них уже получили какие-то домашние породы попугаев. Ну, а вот следующее покажите. Вот когда у меня жили обыкновенные розеллы, когда они ко мне попали, я приходил на птичий рынок, я видел вот этих красных розелл, я вздыхал. Потому что красные розеллы были намного дороже, чуть ли не в два раза, реже, дороже в Москве в то время. Они были недоступны просто по цене. Но чего вздыхать, такие же абсолютно птицы, я думаю, что мало чем бы они поведение бы отличались от обычных. Но покажите следующую красную. Это восток, восток Австралии, юго-восток, восток. И они уже могут даже... Австралийцы говорят, обитать, но непременно условие, чтобы рядом была вода. Птицы, которые достаточно привязаны к воде. Ну вот следующий, покажите нам, пожалуйста, картиночку. О, видите? Вот она, а он там, по-моему, затесался как раз и наш любимый благородный попугай среди них, да? Но это еще небольшая, вот, а и самка-самец, видите, вот он самец красный, а вот там подальше еще зелененькая самочка, тоже они все вместе там что-то выискивают. Так, следующий, покажите, пожалуйста, вот. Дальше у нас с вами пошли красногузые, ребята, а вы знаете, какой гузый, да? Кургузы, наверное, слышали такое слово, да? Гузка.
Трясогузка. Почему она трясогузка? Потому что она трясет гузкой. Теперь понятно, что гузка, да? А гузка – это вот, можно его сказать так, краснозадый попугай, да? А красного цвета там, подхвостья красного цвета, как у нашего дятла БПД, большого пестрого дятла. Значит, отряд по систематике давайте разложим. Отряд попугаеобразный, семейство попугаевый, псилоцида, хорошо нам известное семейство, род пионусы. Вот так называется этот род красногузых попугаев. И там уже 8, по-моему, видов. Некоторых я вам сейчас покажу, таких забавных. Похожи на амазонов, но немножко помельче. Ну, не очень популярны у любителей. Во всяком случае, ни разу нигде не встречал, ни у каких любителей. Спрашивал, почему. Говорят, что очень трудно им подобрать пару. То есть они такие гипермоногамные, и подобрать пару, чтобы попугай жил нормально с этой парой и не грустил, очень-очень тяжело. Тоже устраивает налеты на фермерские всякие угодья, особенно, говорят, любят кукурузу. Ну вот, следующие, покажите, пожалуйста. Знаете, как его недавно я встретил в какой-то Википедии, когда вот искусственный интеллект переводит, он его перевел так: сливовая корона, да, попугай с сливовой короной. О как! Представляете себе, сливовая корона, ну, золотая корона, да, понятно. Ну, есть еще другой вот перевод, это сливоголовый попугай, ну, наверное, от прунус, да, но вот, да, он официально так называется, сливоголовый, вот видите, у него действительно такая буровато-синяя голова цвета сливы, ну, может быть, почему нет. Ну, вот следующее покажите, пожалуйста. Это уже у нас бронзово-крылый. Ну, здесь все понятно. Здесь действительно крылья бронзово-крылый, красногузый попугай. А вот скажите, ребят, масло масляное бывает? Бывает. Вот следующее покажите. Это красногузый, красноклювый красногузый попугай. Ну, понятное дело, у него и клюв красный, и куска красная. Вот, бывает и такое. Ну, а теперь, Александр, нам следующую картиночку покажите. Это воротниковые попугаи. Род барнардовые попугаи. Это целый род, отряд попугаеобразный, семейство попугаистое. Юго-западная и центральная Австралия. Очень любит фрукты. Всякие яблони, груши. Вас ничего не насторожило, ребят? Груши, да? Какие яблони, груши? Австралия, это же тропики, да? Ребят, я сказал южные, юго-запад Австралии, да? А теперь посмотрите, на каком расстоянии от экватора юг Австралии находится, и поднимите наверх. Это будет чуть ли не широта Украины, Молдавии, между прочим. И яблоки, груши там выращивают. В этих краях там и зима, то есть не зима, а лето бывает весьма прохладное. Ну, такой достаточно большой попугай, где-то 38 сантиметров в длину с хвостом. Но у него разные подвиды, и они очень-очень отличаются внешне. Вот... Покажите там следующее, по-моему, я взял каких-то. Нет, не взял, да, то есть не показал я вам. Ну, хорошо, теперь мы с вами дошли до индийского кольчатого попугая, он же александрийский попугай. Вот он, красавец. Ребят, вот это я не слышал и не читал, чтобы его занесли в книгу рекордов Гиннесса, но... Можно его смело заносить как самый распространенный попугай и самый многочисленный попугай на белом свете.
потому что у него изначально ареал был такой достаточно приличный. Покажите, пожалуйста, нам, Александр, следующую картиночку. Вот, видите, это Африка, а это пояс лесов. Туда ниже Сахары, южнее Сахары, это уже леса пошли. И это, вот видите, Индостан, полуостров Цейлон там и так далее, и так далее. И это его исторический ареал. Ну, во-первых, попугай очень хорошо летает, нормально он летает. А, ну, вообще, мы с вами знаем, что перекличек таких много, да? А, многие животные, которые живут в Африке, они же живут в Индии, в Юго-Восточной Азии, да? Слон есть в Африке, слон есть в Азии, носорог есть в Африке, носорог есть в Азии. Лев есть в Африке, лев есть в Азии. А, дикобраз есть в Африке, дикобраз есть в Азии. Ну, я могу продолжать, да? Шакал есть в Африке, шакал есть в Азии. Вот. А здесь, видите, что интересно, здесь один, фактически это один и тот же вид попугая, который не стал самостоятельным видом. Потому что вот если жизнь разлучила две популяции, то здесь мог бы образоваться вид, и здесь мог образоваться вид. Нет, это один и тот же вид. Но, ребят, самое главное другое, то, что этот попугай расселился по всему белому свету, и где его только нет. Он и в Южной Азии, он и в Африке, он и в Латинской Америке, он и в Европе. Причем в Европе, в Англии, вот Мия сейчас в Англии живет, она вам подтвердит, что встречала таких попугаев. В Германии, я понимаю, там где-нибудь в Италии. В Италии, кстати, их очень много, и они где-то вот по таким вершкушкам сосен где-то там летают очень-очень высоко, орут с утра. Их очень много там в самой-самой южной Европе, где уже есть пальмы, они там тоже очень любят на верхотуре. Но они проникли в страны с таким более-менее, в общем-то, даже не субтропические. Ну, Германия, какие субтропики? Это не субтропики. Я служил в Германии в армии в 1978 году, правда, климат был другой, но у нас сугробы были зимой, я помню. Две зимы я там прослужил, и сугробы были, и морозы. Правда, одна зима, снег под Новый год только выпал, но все равно был, держался. Собираются тысячными стаями, если есть еда. А кто у нас самый прозорливый, ребят? Где у нас есть еда в таком количестве? Ну, конечно, на полях, на фермерских. Поэтому это сущее проклятие. Но, естественно, этот попугай стал синантропным видом. Абсолютно синантропным видом. Но мы с вами сейчас говорим только об одном виде. Вот следующий, покажите нам картиночку, пожалуйста. Вот, видите, это цветовые вариации. То есть это нам говорит о том, что каких только нет. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Всех цветов радуги. Красного, правда, нет. Вот. Это говорит о том, что это популярный вид, которого уже очень-очень давно разводят в неволе, с которым, в общем-то, достаточно просто найти общий язык. Ну, несмотря на то, что люди с ним воевали, поскольку все-таки злостные вредители урожая, я вам еще раз напомню, попугаи, ребята, умные. Поэтому, знаете, как сивка-бурка в сказке, что не съест, то копытами потопчет. И эти понимают, где еда, они рвут своими клювами мешки иногда с рисом, с зерном, и налетают всей стаи. Они уничтожают. Были случаи в Индии, которая перенаселенная страна, где 1,5 миллиарда голодного народа. Они там могли полностью уничтожить урожай там, риса, сорго, подсолнечника, кукурузы. Очень любят фрукты. И были случаи, когда уничтожали целиком урожай манго и гуаявы. Гуаява такая вот, у нас редко продают, и, может быть, слава богу, я не могу сказать, что вкусный такой фрукт, как груша, но не такой сладкий. Но самое интересное, ребята, что он уже больше 150 лет живет в Лондоне. Вот. Ну и помимо Лондона, как я уже говорил, в Голландии, даже на Украине, говорят, в Киеве вроде как зимовал. У меня были такие... Еще один интересный момент. Как подавляющее большинство попугаев
кольчатые попугаи. Я хочу напомнить, ребят, вот заговорился и забыл вам сказать самое главное, что это отряд попугаеобразных, это семейство пситокулиды и род кольчатые попугаи. Ну, их еще ожереловые называют попугаи, потому что такое-то ожерелье. Около 20 видов. То есть около 20 видов, то есть их достаточно много, и разбросаны они достаточно широко представлены. Следующий, Александр, покажите нам, пожалуйста. Вот, это голубая форма, тоже очень популярная у домашних, у любителей домашних птиц. Кстати, очень часто содержатся в неволе, и неволе переносят достаточно хорошо, если найти общий язык. Если с попугаем... Ребят, попугай как машина. Вот у родителей спросите автомобиль. Дело не в бренде, который вы купите. Это как лотерея. Кому-то достался хороший. Вот я на прошлом автомобиле 16 лет проездил и ничего с ним не делал. А если плохой, даже самый дорогой автомобиль будет ломаться постоянно. Так же и попугай. Если вам повезло, счастье улыбнулось, если вы правильно себя с ним поставили и правильно себя с ним ведете, будет у вас хороший друг попугай. Нет, это будет пытка. Это будет просто пытка. Это будут разобраны клавиши на вашем компьютере, съедены наушники, и это вот диверсанты. Это настоящие. Следующую покажите, пожалуйста. А вот, естественно, такая птица заметная, она не могла не присутствовать в фольклоре, в мифологии. Вот кто это? Центральный такой большой, с разными руками. Это, знаете кто, ребят? Это Шива. Это тот самый Шива, одно из очень авторитетных божеств в индуизме, в буддизме. А вот на колеснице с попугаями – это Кама. Знаете, какой этих изображается в виде прекрасного юноши с зеленой кожи верхом на зеленом попугае. То есть он сам зеленый, он, ну, насчет прекрасного юноши, я не знаю, девушки, оцените. Вот, ну, по-моему, не такой уж он красавец, ну ладно. Может быть, у индусов это считается красивой. Ну, здесь тот самый случай, когда он не верхом на попугая, когда у него, видите, пара попугаистая запряжена в тележечку. А теперь, ребята, обратите внимание, какой у него лук. Следующий, Александр, покажите, пожалуйста. Вот. Ну, ясно, что это ожереловые попугаи, и чтобы не было сомнений, у них даже еще ожерелье, да, у этих попугаев. Вот. А следующее нам покажите, пожалуйста, картиночку. Кама и Шива. А вот. Это здесь Кама. Вот он, видите, у него тут голубовато-зеленоватое. Он здесь со своей женой, которую зовут Рати. А теперь верните, пожалуйста, нам, Александр, две картиночки вперед, где большой Шива и большой Кама. Вот. Значит, из чего стреляет Кама? Кама стреляет из лука. Но лук у него непростой. Во-первых, вместо тетивы у него пчелы, которые держатся друг за другом. Ну, ребят, вот так у них по индийской мифологии. Во-вторых, сделан он из сахарного тростника. А в-третьих, стрела у него цветочная. И для чего он стреляет? Стреляет он, ну, это такой аналог Купидона, Амурчика. Амур, если пустят в кого стрелу, понимаете, то этот человек сразу в кого-то влюбится. Дело в том, что у Шивы была любимая жена. Красавица, прямо глаз не оторвать. А звали ее Сати. И вот у Сати папа тоже был какой-то бог, сейчас не помню, но какой-то бог очень серьезный. Бог, вот папа Сати устроил какой-то пир на весь мир, позвал всех, а Шиву не позвал. И вот Сати так обиделась за мужа, это такое было оскорбление мужу нанесено, что она шагнула в костер и сгорела. Богиня, да, ну, их боги, ребят, что они горят как смертные. Но поскольку все-таки это было в Индии, то произошла реинкарнация. Но это чуть позже. А Шива после этого, он впал в такую депрессию, он сел в медитацию,
он плюнул на все свои обязанности, и все на земле стало приходить в упадок, и боги его пытались растормошить: «Шива, давай, вставай, наводи порядок на земле». А Шива говорил: «Отстаньте от меня, у меня жена Сати, любимая, убилась, вот как я теперь буду жить на этом свете?» Вот. И тогда боги попросили Каму, чтобы он своей стрелой... А в это время Сати, она реинкарнировала, и она превратилась... Парват, что ли, ее звали, сейчас не помню ее второе имя. Но, в общем, она в кого-то еще перевоплотилась, кто еще был прекраснее, чем прежние, но Шива на нее смотреть не хотел. Сказал: «Верните мне мою Сати». Вот. И вот тогда Кама пустил в него стрелу, назначению, Шива в нее влюбился, и вот в индийской мифологии Шива и его жена – это такое вот воплощение вечной любви. Но вот Кама ездит на попугае и...

0: прояснить. Дело в том, что вот у ожерелых попугаев у них как раз половой диморфизм, и ожерелье носят только самцы, в отличие от людей. А у самочек либо нету вот этого ошейничка черного, либо он просто слабо выражен. То есть вот это вот явно самочка, она сейчас сидит на эритрине. Эритрина – это коралловое дерево. В манграх растет, в Юго-Восточной Азии очень красивое дерево, и у нее вот эти вот бутоны вылезают, они действительно коралловые, они бывают розовые, бывают алло-красные, то есть такое впечатление, что они из кораллов выточены, они глянцевые, блестят. И у попугаев, кстати, не только ожерелого, у них как раз сладкие лепесточки – это вот лакомство. Они целыми стаями иногда слетаются попировать. Вот, собственно говоря, что мы с вами сейчас и видим. Дальше давайте посмотрим. А дальше пошли попугаи в искусстве. Ожерелые попугаи. Вот это, ну, понятное дело, что это Богоматерь с младенцем, да? Это Ван Дейк, Ян Ван Дейк, 15 век. 1400 там какой-то лохматый год, причем первая половина, по-моему, 15 века, если мне память не изменяет. И вот если следующий Александр нам покажете картиночку, видите, видно, что младенец держит именно ожерелого попугая и даже пытается его угостить какими-то вкусными цветочками. Мы с вами уже знаем, что они цветочки очень любят. А следующую нашу, вы покажите, пожалуйста, картиночку. А это портрет Маргариты Наварской. Знаете, кто такая Маргарита Наварская, да? Маргарита Наварская, она же Маргарита де Валуа, принцесса французская, которая еще прославилась тем, что была одной из первых, брат ее был королем Франции, она была одной из первых женщин-писательниц. Такая была очень образованная, прочитала Декамерон, ей страшно понравился Боккаччо, и тогда она решила свой написать и назвала его Гиптомерон. Там целых 70 с лишним новелл. В общем, такая была известная историческая личность Маргарита Наварская. Вот ее портрет с попугаем. Мы сразу видим с вами, что это кольчатый попугай, но самочка, которая без ожерелья.
1: Александр,
0: Да?
1: уточнение, Ян Ван Эйк.
0: Да, Ян Ван Дейк, а я что сказал?
1: Эйк.
0: Тейк?
1: Нет, Д там нет в начале. Эйк.
0: А, да, хорошо, спасибо.
1: Ян Ван Эйк.
0: Эйк, эйк, да,
1: Не
0: спасибо.
1: Дейк, Д там нет
0: Да,
1: в начале, да.
0: спасибо, спасибо за уточнение. Да, следующее. Спасибо большое. Вот как я благодарен нашим слушателям, которые поправляют вовремя. Вот она, видите? Видно, что самочка. Так, следующее. Вот, ну, это уже пошли. Это кольчатый финша. Красивый попугай. Видите, у некоторых видов кольчатых попугаев у них прямо вся голова, у них не просто ошейник, у них темная голова в той или иной мере. Вот следующее покажите, пожалуйста. Это будет уже следующий. А, это гималайский кольчатый, какой у него хвостик. Видите, тоже у него черное лицо сливового цвета и тонкий изящный хвостик. Покажите, пожалуйста. Это нитехвостый, по-моему. А следующий покажите. Ага, это, по-моему, маврикийский. А дальше следующее покажите. Вот, это малабарский. Очень похож, смотрите, по окрасу никого вам не напоминает, да? Мне он почему-то немного напоминает наших дубоносов, да? Голова такая розоватенькая. Так, и вот следующее покажите, пожалуйста. А это вот сейшельский, кольчатый покупай, каких уже нету. Сейшельских уже не существует на свете. Старались в очередной раз. Так, ну следующее покажите нам картиночку, пожалуйста. Вот. И это попугай, еще один попугай, который расселился по всему белому свету и который тоже считается инвазивным видом. А вот он относится к толстоклювым попугаям, Ну, ребят, я не знаю, почему толстый. Ну, не толстый у него клюв. Нормальный у

0: неуклюж, зачем их так назвали? Вот, мы с вами его знаем как еще попугай-монах, и знаем его еще под одним именем, как квакер. Ну, в общем, небольшой такой попугай, всего 100 граммов, весит 30 сантиметров с хвостом, то есть хвост – это треть попугая. В общем, попугай не очень большой. Значит, естественный ареал у него – Латинская Америка, это Парагвай, Уругвай, Южная Бразилия, но это естественный. Но сейчас он расселился по всему белу светушку. Тоже живет в Англии, не встречала его там, да? Вот, тоже живет в Испании, в Голландии, в США, где только не живет. То есть в некоторых городах он уже стал таким же обычным, как голуби. Вот, я имею в виду европейских. А теперь, внимание, у него есть такая вот интересная одна особенность. Покажите следующее, Александр, пожалуйста, нам картиночку. Вот, видите, вот, пожалуйста, вместе с голубями они пасутся совершенно спокойно, что-то там находят, склевывают с мостовой. Следующее нам покажите, пожалуйста, картиночку. Вот. Значит, это единственный попугай, во всяком случае, я других таких не знаю, который вьет гнезда. Я эти гнезда видел, знаете, где? В свое время, вот когда я путешествие натуралиста вел, заметки натуралиста, они уже потом переименовались при мне, то нам разрешили снимать в саду Папы Римского. Была большая удача, нам в Ватикане разрешили, вот пустой сад, там никого нет, потому что туда мало кого пускают, и мы там снимали. И вот там, ну вот если вы видели эти сосны, которые в Южной Европе, это называется сосна Алепская, вот с такими длинными иглами, и вот там вот эти колоссальные, там эти попугаи, монахи, вот, ну а где еще монахам пастись, как не в саду Папы Римского, да? Глупый вопрос. Там они паслись по газонам, просто как у нас воробьи, и на этих соснах они обустраивали колоссальные многоходовые коллективные гнезда. То есть они их всей артелью строили. Я уж не знаю, как они там хитро сплетали своими клювами. Вот мне непонятно, как они это делали, потому что птицы с острым тонким клювом, ну, как ткачики, да, или там как ремис, понятно, они могут просунуть травиночку, продернуть ее где-то, там перехватить. Но вот эти вот с таким вот клювом, как они умудряются делать такие конструкции, довольно прочные конструкции. Вот такое гнездо может весить 200 килограммов. Представляете? Это вот как три меня почти, да? Даже. И там много входов. Там с этой стороны одна самка живет, с этой стороны другая детей воспитывает, с той стороны третья. Вот такие вот гнезда они строят. И прекрасно себя чувствуют. Ну, давайте вот следующую картиночку посмотрим, что там у нас будет. Вот, ну, здесь вот мы видим с вами кольчатые попугаи, которые уже подружились с голубями. Кстати, они вытесняют местные виды птиц. Кое-где на них уже устраивают облавы. Ну, поскольку это Европа, там это делают втихушку, не афишируют, но я знаю, что там уже как бы стоит вопрос о том, чтобы кардинальным образом регулировать численность и тех, и других, и кольчатых попугаев, и попугаев Крамера, да, вот, и Калиту. Калита он, Калита, это Иван Калита у нас был, да, который объединял земли вокруг Москвы, а этот Калита. Ну, следующую покажите нам, пожалуйста, картиночку. Вот, ну, кое-где они уже наглеют. Ну, это точно так же, как и синицы, потому что я встречал их в разных странах Европы и не видел, чтобы они вот так вот на голову садились людям. Но знаете, как синички? Вот есть в Москве несколько мест, где синиц прокормили, вот в Нескучном саду, уже лет 25 они там, действительно, синички, поползни садятся на руку, а где-нибудь вот в моем дворе на руку не сядет и не поест. Ну, видимо, с попугаями такая же история. То есть есть традиционные места, где их подкармливают, и там они, естественно, наглеют. Потому что наглость – это неотъемлемая черта всех попугаев. Просто кто-то из них это тщательно скрывает, но до поры до времени. Заведете попугая – узнаете. Следующее покажите нам, пожалуйста, картиночку. Вот. Да? Ну вот дальше уже у нас пошли длиннокрылые попугаи – это уже отдельная история. Это вот попугаи рюпеля, род целый, видов 10 в этом роду есть. Я не знаю, почему они называются длиннокрылые, ну, крылья как крылья. Ну вот следующее покажите нам, пожалуйста, Александр. Вот, это ореал. И они в Африке водятся, вот эти вот десяток видов длиннокрылых попугаев. Видите, на Мадагаскар не долетели, хотя крылья длинные, а до Мадагаскара не добрались. И следующее покажите нам картиночку, пожалуйста. Ну, этот, наверное, длиннокрылых попугаев более всех известен. У любителей, во всяком случае. Это сенегальский попугай, сенегальский длиннокрылый попугай. Западная Африка. Значит, чем длиннокрылые попугаи, в частности, сенегальские, хороши? Тем, что это средние попугаи, не крупные, но средние. Вот из средних попугаев это наименее крикливые, не, они тоже орут, тоже могут между собой там разборки устраивать, но не так, как некоторые другие, да, вот, но самое главное другое, то, что, во-первых, они стрессоустойчивые, то есть он не будет биться головой об стену, если вас нет, как кокоду, и не будет себя общипывать, то есть они достаточно стрессоустойчивые птицы, могут жить без стаи, но, опять же, вот у моего друга Олега Владимировича Шумакова, которого я вам уже поминал, у него такой живет самка, он Даше, дочке, подарил, когда она поступила в институт. Значит, сколько ему уже? Ну, лет 7, наверное, этому попугаю самка. Ну, Даше повезло, и эта попугаиха выбрала ее. То есть она у нее на руках спит, любит, когда ее там за ушком чешут и так далее. Но я вам уже говорил, что попугаи, они ко всем не идут. То есть кого-то они любят, да, но других могут погрызть и погрызть очень серьезно. Мало того, длиннокрылые попугаи – твари достаточно злобные. С характером у них беда. Если нашли общий язык, да, у вас с ним как-то общий язык будет нормально. Не импретировать на себя ни в коем случае. Не надо, потому что иначе будет целый ряд негативных последствий. Вот у Олега Владимировича попугаиха летает постоянно по квартире, у него две овчарки алабаи. Я как-то спросил, говорю, Олег, как алабаи это? Нет, говорит, не трогают. Но они были щенками уже, когда попугай был в доме, поэтому, видимо, уже тогда поняли. И я говорю, а попугай к ним не лезет? Нет, тоже, говорит, не лезет. Он понял, что лучше не лезть, а можно и получить. А вот если вы будете начинать с волнистых попугайчиков, да, потом что-то посерьезнее, какие-нибудь неразлучники, кареллы, то вот следующий шаг уже, наверное, можно длиннокрылых попугаев заводить, потому что они как-то больше подходят, ну, в общем, у них достоинств больше в плане домашнего содержания. Ну, и следующий нам покажите, пожалуйста, картиночку. Да, вот это уже у нас... По-моему, этот самый, господи, это конголезский и, по-моему, следующий капский будет, да? Да, да, да, да. Вот, капский. Ну и следующий, пожалуйста, покажите нам картиночку. Вот, а вот это попугай, это особый попугай. Никого он вам не напоминает? Орлиный профиль, правда? Абсолютно орлиный профиль, вот он так и называется, орлиный или грифовый попугай, потому что некоторым кажется, что его голова больше похожа на голову грифа. А, ребят, посмотрите внимательно, что общего с головой грифа. Ну, вызовите в своей памяти, у вас память хорошая, молодая память, вызовите в своей памяти голову грифа, падальщика, да, сипа, грифа, стервятника. Что у него характерно с головой? Да, у него лысая голова. Практически нет перьев. Почему? Ну, понятно, он питается падалью, иногда голову надо засовывать в бренное тело жертвы, не жертвы, а это самое, мертвого животного, чтобы не испачкаться, не пахнуть потом. Нет, этот падалью не питается. Орлиный или грифовый попугай, он падалью не питается, но он питается сладкими фруктами, которые падают с деревьев. И, ну, представляете, вам в какой-нибудь дуриан голову засунуть или в эту самую, в папайю. Ну, папайя не там, папайя в Америке. Вот. У вас вся голова будет липкая. Вы потом не отмоетесь. Вот. Поэтому вот у него такое приспособление. Он очень любит сладкие фрукты, такие перезревшие, вот как манго. Очень любит. Крупный попугай, очень крупный попугай. Ну, где-то до 700 граммов он весит, это прилично для летающей птицы, где-то 50 сантиметров, полметра, если учесть, что хвост у него не такой уж и длинный. Мне приходилось его встречать в авиариях, в зоопарках, разных зоопарках мира. Попугай действительно такой очень любопытный и необычный. Сразу видно, что необычный. У него траурная такая расцветка. Тоже тот самый, вот парочка, да? Тот самый случай, когда летают в одиночку в основном, хотя говорят, что иногда сбиваются они в стае, если много еды. Но тут тоже такой интересный момент. Их пытались в свое время, их продавали, покупали. Стоили они безумно дорого, потому что попугай редкий. Но удержать такого попугая новичкам, тем более, или развести, развести вообще нереально, только если очень хороший специалист. Вот. И поэтому самки стоили намного дороже, чем самцы. И находились такие деятели, коммерсанты, которые подщипывали красные перья у самцов и продавали их за самок. Вот даже до этого доходило. Но в Новой Гвинее, где живут папуасы, там этих попугаев стало совсем-совсем мало по одной очень печальной причине. Потому что там до сих пор очень любят головные уборы с перьями. А у этого попугая очень красивые красные перья, такого ярко-красного цвета. И, кстати, вот из-за вот этого такого траурного вида еще в англоязычных странах их называют Dracula Parrot, попугай Дракулы. Хотя я здесь... Или еще их щетиноголовые попугаи называют, потому что перышки там все-таки на голове есть, вот они, видите, но они как щетинка. Они такие гладкие, зализанные у них перья, чтобы не очень пачкаться в сладком нектаре, в сладком соке. Так в провинции Чимбу ученые проводили как-то опрос населения. И, ну, я не знаю насчет анкетирования, там, наверное, не все писать умеют и читать, а вот опрос проводили. И ученые с ужасом обнаружили, что 43% населения, а там все-таки почти 100 тысяч человек проживало, 43% населения имеет головные уборы из красных перьев этого редчайшего попугая. Ну, потом кто-то из ученых додумался спросить: ребята, а у вас как, по одному такому голубому перу? А папуасы пожали плечами и говорят: ну зачем по одному? У тебя что, одна шляпа дома? У тебя их несколько, и у нас также. И ученые поняли, что в среднем те, у кого есть эти головные уборы из перьев, у них там по три штуки. Для того, чтобы сделать вот такой вот головной убор, в котором так хорошо папуасам танцевать, для этого нужно как минимум ощипать трех попугаев. Ну, а дальше пошла в ход арифметика. И когда ученые подсчитали, то они схватились за голову, потому что оказалось, что для того, чтобы насытить нужды папуасов этими красными красивыми перьями, нужно убивать в год почти 3500 попугаев в год. А их всего-то ничего осталось очень-очень мало. И, ну, давайте следующее посмотрим. Там есть что-то у нас орлиный попугай грифовый? А, нет, назад, назад, Александр, это уже следующий. Вот, и еще один очень интересный момент с этим попугаем. Он питается почти исключительно фруктами, ну, чуть-чуть там семенами, орешками. Какие-то очень крепкие орехи, он единственный в округе, кто может разгрызать эти крупные орехи, но он не может их там целиком оттуда доставать. Ну, попробуйте дикий грецкий орех быть оттуда вот это вот все, что там в закоулочках, да, мякоть, булавкой не получится или зубочисткой, так и здесь. И поэтому они делают благородное дело, они разгрызают эти крепкие орехи, а другие птички уже потом с тонкими клювиками прилетают, и им всегда есть чем поживиться. Так вот, обратили внимание, что, ну да, сахар – это замечательно, это быстрые углеводы. Кстати, эти попугаи еще почему называют грифовые, они тоже редкость такая достаточно для попугаев, они способны на парящий полет, могут парить на восходящих потоках, зорко выглядываясь вниз, но они, ребята, наверное, любопытные, не поспело ли там что-нибудь где-нибудь внизу. Так вот, едят они в основном фрукты, ягоды, все такое сладенькое, сладкоежки, а белка-то у них практически нет, не употребляют. И потом уже сообразили. Дело в том, что такое фикус. У фикуса мы с вами это проходили, ребята. Плод называется секоний. Ну вот если вы возьмете инжир, да, вот инжир. Ну, предположим, что вот это вот моя раковина, это инжир, да. То вы обратите внимание, что на инжир это фикус карика. Это тоже фикус. Инжирное дерево, то на дереве нет цветочков. Сразу же появляется плодик. И ученые одно время думали, как это так? Вот цветочков нету, а сразу плод завязывается, и потом он растет. А дело в том, что цветы там внутри. То есть, если разрезать половиночку, то вот тут вот, все облеплено мелкими-мелкими цветочками, внутренняя часть. А у каждого инжира, обратите внимание, есть дырочка в кончике, и через эту дырочку туда, внутрь, забираются осы. Мелкие-мелкие осы, которые называются бластофаги. И вот эти осы, они живут внутри этого секония, они опыляют инжир, и если этих ос не будет, то просто семена не завяжутся. Так вот, орлиные попугаи едят достаточно этих ос вместе с плодами инжира, которые составляют очень значительную часть их рациона. Вот такая вот интересная история. Ну, давайте следующую посмотрим. Вот это вот тоже очень интересный попугай. Это ястребиные попугаи. Вот у нас с вами пошли ястребиные попугаи, орлиные попугаи. А у него даже не хохолок, а у него когда... Ну, мы же с вами знаем, что просто хохолок, он не просто хохолок. Если попугай возбужден, заинтересован, он всегда его открывает и складывает, да? Как у кокоду, как у корелла. Здесь, покажите нам, пожалуйста, следующее. Здесь этот хохолок, вот он, видите, в возбужденном состоянии, совершенно потрясающий. И окрас у этого попугая очень интересный. Посмотрите, у него перо красного цвета с небесно-голубой такой оторочкой. Практически ничего. Ну, нельзя сказать, что это на грани исчезновения этот вид, но, вы знаете, практически ничего. Северная часть Южной Америки, там достаточно большой ареал. Ну, вот известно только, что они очень хорошие пересмешники. И известно, что они очень плохие родители. То есть они не нянькаются со своими птенцами. Они вот как бы их подкормили немножко, бросили, а дальше ребята сами. Вот, все, что о них известно. Давайте следующую картиночку посмотрим. Вот, видите, прям как индеец в этом. И следующую картиночку посмотрим. Вот они сидят парочкой. Я так понимаю, что все-таки у самца вот этот вот роскошный головной убор из перьев, он гуще значительно, чем у самочки. Хотя не знаю, я их, честно говоря, встречал как-то раз в зоопарке или не наблюдал, и тем более в природе я их не наблюдал никогда в жизни. Дальше, следующее, давайте посмотрим. Вот они, роскошные, да? Следующий необычный попугай, согласитесь. Вот. А это не просто попугай, это попугаище. Это огромные попугаи. Тяжелые, до 4 килограммов. Тот, я вам говорил, помните, там крупный попугай, там 800 граммов, да, а это 4 килограмма. То есть это огромный попугай еще. Мало того, этот попугай практически не летает. Ему это не нужно. И что самое необычное, этот попугай ведет ночной образ жизни. Потому что это совиный попугай. Он родственник вот несторов, кия. Мы с вами в следующий раз с ними познакомимся, наверное, поближе. Эндемик Новой Зеландии. Очень древний род, базальный, как говорят ученые, род, то есть он одним из первых отошел вот от этого попугайского древа, такая ветка видовая, родовая, и мало изменился с тех пор. И он еще обитал на Новой Зеландии, как уверяют ученые, больше 80 миллионов лет тому назад, когда она была частью расколовшегося материка Гондваны. Это вы проходили по географии? Нет еще? Ну, покажите тогда, Александр, следующую картиночку. Вот, если вы вырежете на карте Южную Америку, Африку, вот это все сложите, да, Австралию, если вы все сложите вместе, то вы обнаружите, что все это вместе очень хорошо складывается, как пазл. Потому что это был древний такой огромный материк, и Гондвана вон, она, видите, где-то вот, это Антарктида здесь беленькая такое, вон там справа Австралия, и вот там еще Новая Зеландия. То есть Новая Зеландия отъехала больше 80 миллионов лет назад вместе с нашими попугаями, которые стали такими вот эндемиками на этом большом острове. Следующее покажите, картиночку. Вот, видите, какой огромный. Редчайший попугай, ребят, действительно, это редчайший. Ребят, их съели. Их всех съели. Они толстые, вкусные, не летают, ходят пешком. Зачем им летать? Они жили там, где не было хищников. Они жили в раю. Там было много еды, там не было хищников. Не было никакой опасности. А потом пришли двуногие хищники, которые пожрали все, что только можно было пожрать в Новой Зеландии. А вот тот самый тоже редкий случай, когда часто такие попугаи живут, в общем-то, в одиночку. И обратите внимание, у них, у всех попугаев, как правило, зрение монокулярное, да, монокль. Вот, они смотрят на вас вот так вот, смешно наклонив голову, чтобы этим глазом вас увидеть. А у этого попугая лицевой диск действительно напоминает сову, у него бинокулярное зрение, видимо, очень хороший слух. Ну, он активен ночью, и у него мягкие перья, тоже, кстати, как у совы, хотя ему не нужны, он не хищник, ему не надо никому подкрадываться. Ну, и еще очень интересно то, что говорят, что он пахнет. Вот птицы у нас не очень пахнут обычно, а этот пахнет, и пахнет он таким, знаете, затхлым, перебродившим медом. У него прекрасный запах. Но, тем не менее, хотя они не летают, они могут на деревья вскарабкиваться острыми когтями, клювом себе помогая довольно, довольно высоко, и оттуда совершать такие планирующие прыжки, как с парашютом. Потом, мало того, что пришли вот эти говорящие обезьяны, прожорливые, которые называют себя людьми, они же притащили с собой кучу других животных. То есть с ними приехали кошки, собаки, крысы, посумы, горностаи. И вот эти все животные стали для попугаев, вкуснейших, толстых, добродушных попугаев, представлять огромную опасность. А тут мало того, у попугаев, у совиных попугаев, которые называются еще какапо, у них период размножения привязан к урожаям местных фруктов, да, а такой вот хороший урожай, ну, мы обратили внимание, даже яблоки, да, вот они плодоносят через год многие сорта. Один год есть яблоки, другого года нету яблоки, а могут и два года не быть яблоки, да, вот как в этом году, если возвратные заморозки побьют. Ну, так и здесь. Вот эти большие урожаи фруктов бывают раз, два, три года. И раз, два, три года только попугай размножается, размножаются они медленно. откладывает одно часто яйцо, иногда два, три, и выживает, ну, меньше половины. Больше 50% просто не вылупятся птенцов или не встанут, чуть не сказал, на крыло, не встанут на лапу. Самки столбят свою территорию, могут подраться с другими самками, потом роют ямки. А когда выроют ямки, то есть это самки-самцы, конечно, дерутся и роют ямки, что-то я уж совсем. Вот. И когда самец выроет такую ямку, он начинает гудеть. У него такой очень интересный голос, он очень громко гудит, и таким образом он самкам объявляет, что вот здесь у меня хорошее место, приходите, посмотрите, если что, будем рожать детишек. Очень плохо переносит неволю. В неволе, к тому же пытались их размножать неволе, но в неволе почему-то в основном самцы появляются на свет. И дело стало вот катастрофически плохо, потому что в 1995 году такой учет проводили и с ужасом обнаружили, что осталось всего 147 особей. Представляете, это критически, то есть это грань уничтожения, это просто вот на грани, это бутылочное горлышко. Вот. Но потом, правда, подключились всякие природоохранные меры, и вроде все немножко стало. Каждое гнездо, каждый попугай под пристальным наблюдением ученых, вплоть до того, что у каждого попугая есть свое имя. Вот. Ну, я не знаю, удастся восстановить в полной мере или не удастся совиного попугая. Ну, будем считать, что удастся. Так, ребята, ну вот я думаю, давайте мы... у нас с вами остались там еще... Кто у нас с вами остались еще? Киа, самые интересные попугаи, да? У нас с вами будет попугай совершенно потрясающий. Ну, давайте так пролистаем, чтобы несторы будут. Это вот родственники, да, это Киа тоже нестор. Дятловые попугайчики будут. Ну, вот это все в следующий раз. Я так чувствую, что с попугаями мы точно сегодня не закончим, потому что один только Киа, он требует все-таки обстоятельного рассказа, знаменитый попугай, который якобы питается овцами. Ну, на самом деле, это все под большим вопросом. Не буду сейчас вам все рассказывать. Пускай это будет как интрига. В следующий раз все узнаем про те, что известно науке. Так, ну что, если есть вопросы, давайте.
1: Александр, большое спасибо за лекцию.
0: Вам спасибо.
1: Да, вопросов у нас сегодня практически нет. Один вопрос всего есть.
0: Так.
1: Видимо, хорошая погода.
0: Ну, отлично, в записи посмотрим.
1: Да, значит, один вопрос следующий. Слышите меня?
0: Да.
1: Александр, большое спасибо за лекцию. Вопрос у меня такой. Александр Марков в своей лекции рассказывал про альтруизм у врановых. Попугаи будут ли делиться между собой чем-то?
0: Вы знаете, попугаи, конечно, животные общественные, но у врановых у них взаимовыручка гораздо выше. У них есть вот это явление, которое называется мобинг, да, наших бьют. То есть, если вы полезли в воронье гнездо, ворона сразу закричит особый, сигнал подаст, и все вороны в округе тут же прилетят, чтобы вам дать по башке своим крепким клювом. То есть вот у них эта выручка, взаимовыручка очень мощная, и, видимо, это связано с тем, что, во-первых, у нас гораздо больше хищников, чем там, где водятся попугаи, а во-вторых, вороны, наверное, более древний синантропный вид, живут с людьми. У попугаев, ну... Вы знаете, вот, ну не надо, вот это вот наш такой антропоморфизм, да, мы все пытаемся как-то очеловечить, да, мы пытаемся говорить о какой-то эмпатии у животных, ну вы уверены, что это эмпатия? Ну, мы просто вот, нам проще что-то понять, если мы переводим в плоскость наших человеческих отношений, вот так, наверное, да. На самом деле природа штука такая очень рациональная, а согласитесь, симпатия, сострадание – это абсолютно нерациональное чувство. Отсюда один шаг до жертвенности, до самопожертвования, правда? Вот. Но я не встречал что таких случаев, чтобы какой-нибудь бегемот встал грудью юный на защиту газели Томпсона, и его растерзали львы. Да? Ну, хотя бегемот поди растерзай. Вот. Поэтому я не знаю, как себя будут вести в такой ситуации попугаи, но у некоторых, да, есть. Если помните, я вам в прошлый раз рассказывал, что у некоторых попугаев, да, действительно, они помогают раненым особям, и поэтому людям было удобнее и быстрее с ними справиться, перестрелять всех. Такое бывает. Ну, у некоторых видов. У всех по-разному.
1: Вопрос, по-моему, его раньше уже мы освещали. Как появились говорящие попугаи?
0: Ну, вы что думаете, что попугаи стали говорить раньше, чем появились люди? Сначала было слово, да? Попугаи-имитаторы. Ну, мы уже с вами говорили несколько встреч тому назад, что есть птицы фантастические имитаторы, да, как лирохвост, как пересмешник, которые живут в Америке, да, они могут имитировать звуки работающей бензопилы, там, стучащей пишущей машинки, ну, сейчас уже нет пишущих машинок, мобильный телефон, сирена скорой помощи. С удовольствием, с наслаждением они передразнивают, они имитируют эти звуки, но эти птицы при этом практически не говорят. Но попугаи за счет того, что у них могучий интеллект, да, кстати, пересмешники в какой-то мере очень многие птицы. Как мы с вами знаем, и канарейка. И канарейка, вот это знаменитые русские канарейки, овсяночный напев. То есть они пародируют овсянкам. Они имитируют голоса овсян. Соловей, он вплетает в свою песню голоса других птиц, которые живут в округе. Там какой-нибудь зеленушки, зяблика и так далее, и так далее. А попугаи в силу своего интеллекта, они не просто подражают, они вступают в общение с человеком. Потому что любой хозяин попугая, он вам скажет, что попугай говорит по делу очень часто. Вот, он не просто говорит, он понимает, что он говорит, он понимает интонацию. То есть это уже, ну, почитайте книжку Айрон, господи, вылетел из головы. В прошлый раз мы с вами говорили. Пеппербьерг и история ее попугая Алекса. Она все это очень хорошо описывает. Ну, вот как-то так.
1: Спасибо, Александр.
0: Большое
1: за эфир.
0: Всего доброго. Всем привет. Через как две недели встретимся.
1: Да, как обычно, через две
0: недели. Как обычно. Всего доброго. Да, до свидания.
1: До свидания.
0: Всё, до свидания.

Математика в астрономии – это важнейший язык астрономии как естественной науки, как, в общем-то, в любой естественной науке, как, в первую очередь, в физике, не знаю, в химии, в биологии, в геологии, в общем, да даже, в общем-то, уже в истории. Это очень важный инструмент, который позволяет, во-первых, описывать явления, конкретно описывать в числах, а во-вторых, предсказывать их течение. Вот попробуйте просто сами для себя создать просто описание, даже еще вот не объяснение, не понимание, а просто описание любого выбранного вами явления. Не знаю, движение Луны по небу, изменение фаз Луны от ночи к ночи, там, положение Луны на небе. Вот попробуйте его описать максимально конкретно так, чтобы его можно было максимально детально описать какому-то другому человеку. Вы неизбежно придете к тому, что вы начнете в какой-то момент пользоваться числами. Вы ведете систему координат на небе, вы скажете, что она не просто движется, что она меняет свое положение на расстояние, скажем, вдвое больше, чем расстояние вот между звездами в созвездии Большой Медведицы. Вот уже вот эта двойка, да, еще там у вас нет градусов, у вас еще нет сетки, скажем, так называемых экваториальных координат, но вот эта уже двойка вас автоматически приведет к тому, что вы неизбежно будете пользоваться математическим языком, и вы будете описывать все явления, с которыми вы сталкиваетесь, в терминах математических соотношений, математических уравнений. И в этом плане математика – это важнейший язык, который позволяет, во-первых, корректно описать, объективно описать, без привязки к конкретному наблюдателю, а во-вторых, предсказать это явление, что не просто завтра будет день и взойдет солнце, но солнце взойдет там в 4:45 утра по местному времени в точке, которая отклоняется от направления на точку юга по вашему компасу на 15 градусов, то есть 15 360 окружности. Вот это вот будет конкретное предсказание, и это можно будет сделать только при помощи математических уравнений. Математика, наверное, в астрономии, но вот не хочется сказать, что она прям особую роль играет по сравнению, как, например, с физикой, но хочется верить, что чуть-чуть более важно. Сейчас я поясню, о чем идет речь. Астрономия – наука наблюдательная. И все, что мы можем себе позволить, например, изучая звезду, мы просто видим ее яркость, мы даже не видим зачастую диск звезды. Диск звезды мы видим у Солнца и у нескольких близких звезд, до которых наши телескопы, наши технологии, методы, кстати, в основном математические, обработки наблюдательных данных, смогли добраться и смогли хоть как-то показать, как там устроен диск звезды, где у него там есть пятна или нет пятна на этой звезде, например. Но в основном мы этого ничего не видим, мы видим просто свет. И при этом просто по этому излучению мы хотим понять, как эта звезда внутри устроена, потому что у нас есть какие-то физические законы, у нас есть набор физических уравнений, которые описывают там, электромагнитное излучение, устройство вещества, взаимодействие излучения вместе с веществом, движение частиц внутри звезды, рождение новых частиц, там, например, потоков нейтрино или тех же самых фотонов. Причем мы можем себе позволить измерить яркость звезды на разной длине волны, то есть как ярко она светит в синем свете, как ярко она светит в красном, как в зеленом, а как в рентгеновском, как в ультрафиолетовом. Это все будут разные конкретные числа. И физическая теория, которой пользуются астрофизики, будет себе представлять набор уравнений, причем, как правило, это дифференциальных уравнений, потому что природа сделана из дифференциальных уравнений, даже там в 6-7 классе школы вы это уже видите. Второй закон Ньютона – это не что иное, как так называемое дифференциальное уравнение. И вот это будет такой набор дифференциальных уравнений, который позволяет предсказать вот эту яркость, одно число яркой звезды, в зависимости от того, как устроен химический состав в ее недрах, до которых мы даже не можем добраться, на самом деле никогда, скорее всего, не доберемся, потому что температура там в этих недрах может составлять сотни миллионов градусов, миллиарды градусов. Эта история очень похожа на то, что представьте себе, что вы наблюдаете за соседним домом, и вы замечаете, что у него по вечерам, ну, включается свет в окнах, и в разных окнах там где-то свет включается в 6 вечера, в 9 выключается, где-то свет более красноватый, где-то фиолетовый, потому что там подсветка для растений, где-то свет не включается вообще почему-то, видимо, там люди не живут в этой квартире уже много времени, и так далее и тому подобное. И вот вы смотрите за всеми вот этими включениями и выключениями, и исходя только из этой информации, вам нужно узнать, например, там, имя студентки, которая живет вот в квартире номер 35, сколько ей лет, чем она занимается, на кого она учится, и узнать то, что сегодня она не сдала экзамен.
И вот, по сути, вот этим занимаются астрономы при помощи математических методов, связывая свои расчеты, вот расчеты, которые показывают то, как устроено там внутреннее строение звезды, внутреннее строение какой-то физической системы, космической системы, и то, как это выглядит. И в этом плане математические методы, они оказываются очень-очень важны. Но есть и следующий уровень, еще более глубокий. Но это, правда, надо сказать, справедливо, в общем-то, для всей физики в целом, это не только для астрофизики. Есть, например, замечательный такой объект – нейтронные звезды. Очень нетривиальный объект нашей Вселенной. Всего таких объектов нам известно около 3500, хотя их довольно много в нашей галактике. Нейтронные звезды – это такие металлические шарики диаметром 25 километров, которые остались после коллапса, после сжатия ядра, железного ядра очень массивных звезд в конце их эволюции. Вот я сейчас рассказал вот эту историю, на самом деле вот всю эту историю мы поняли, просто наблюдая за этими объектами и выписывая математические уравнения. И когда я говорю, что там диаметр 25 километров, это в действительности следствие набора некоторых дифференциальных уравнений, и в этом на самом деле надо еще убедиться. Это получается такие очень сверхплотный объект, потому что диаметр 25 километров, а масса в полтора раза больше, чем масса нашей звезды, нашего Солнца. А наше Солнце весит в 333 тысячи раз больше, чем вся наша Земля. То есть плотность вещества в недрах нейтронных звезд составляет, она оказывается сравнимым с плотностью атомного ядра, немыслимая плотность. И так оказывается, что нейтронные звезды для нас являются единственной возможной лабораторией, данной нам природой, в которой мы можем это вещество изучать. И как мы его можем изучать? Мы выписываем уравнение, мы можем в зависимости от свойств сверхплотного вещества предсказать, например, тот же самый радиус, и вот этот радиус попытаться измерить. Это вот та задача, которая до сих пор еще не решена, потому что это очень сложно. Очень сложно измерить радиус шариков 25 километров, который находится на расстоянии в 1000 световых лет от нас. Гипотетически это возможно, но очень-очень сложно. Но измеряя это, измеряя вот этот радиус, в конечном итоге мы придем к более глубокому пониманию того, как устроено сверхплотное вещество, как частицы, протоны, нейтроны, другие элементарные частицы, ну, не одни элементарные, субатомные частицы, взаимодействуют друг с другом, когда они находятся очень-очень близко друг к другу. То есть вот что-то подобное мы изучаем при столкновениях на коллайдерах, там, например, на Большом адронном коллайдере, но в коллайдере это приходит, случается при очень больших скоростях, при очень больших энергиях, а в нейтронных звездах это существует при меньших энергиях, так называемое холодное сверхплотное вещество. Вот на Земле мы не можем позволить себе такого сделать. И получается, мы лучше понимаем, как устроены субатомные частицы. При этом субатомные частицы, их поведение в современной физике описывается в рамках так называемой квантовой механики. И главный математический объект, который описывает их поведение, который позволяет их предсказывать, который позволяет предсказывать поведение, не знаю, светодиодной панели, установленной в вашем городе в качестве рекламного щита на торговом центре. То есть почему она работает? Потому что мы можем предсказать, как работают субатомные частицы. И все это при помощи математического объекта, который называется волновая функция. Это некая функция, которая, если хотите, состоит из синусов и косинусов, которые мы изучаем в школе, просто некоторым определенным образом сложенных друг с другом с некоторыми коэффициентами. Из нешкольного там еще есть комплексные числа, там есть мнимая единица, но это, я бы сказал, для удобства оперирования, для удобства расчета с этими функциями. И вот этот математический объект, с одной стороны, нам прекрасно позволяет рассчитать и предсказать поведение что нейтронной звезды, что рекламной панели на торговом центре, но при этом это математический объект. И вот это, вот, наверное, важное свойство современного естествознания. Очень многие вещи мы понимаем в первую очередь в терминах математики. У нас нет, если хотите, перевода с математического на какой-то более естественный язык. То есть представьте себе книжку, смысл которой невозможно перевести на русский, и если вы хотите понять, что там написано, вы должны читать только в оригинале и никак иначе. Вот в этом плане математика уже начинает играть вот роль такого языка. Какие-то вещи, какие-то концепции, они возможны только в математическом ключе. И если вы хотите, допустим, те из вас, особенно школьники, кто хочет работать науки, кому интересна наука, естественно, кто хотел бы себя попробовать в качестве исследователя, профессионального исследователя в будущем, конечно, должны очень хорошо знать и понимать математику, точно так же, как человек, который хочет быть профессиональным переводчиком, должен учить иностранный язык.

0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97.2 FM. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Это передача данных. Меня зовут Мария Баченина. Здравствуйте. По преданию, боги создали людей из маиса. Люди построили целые города, равных которым в мире нет до сих пор. С компьютерной точностью вычисляли движение звезд и планет, в футбол играли не на жизнь, а на смерть, и достигли самой вершины цивилизации, которая до сих пор удивляет мир. А потом они покинули свои города. Говорим сегодня, друзья, о цивилизации майя с кандидатом исторических наук, доцентом Мезоамериканского центра имени Кнорозова Российского государственного гуманитарного университета, специалистом по истории майя Дмитрием Беляевым. Дмитрий, здравствуйте и добро пожаловать.
2: Здравствуйте.
1: Ну, первый вопрос, естественно, откуда они взялись? Я напомню, что майя – это цивилизация Мезоамерики. Откуда они пришли? Антропологи разобрались на сей счет?
2: Ну, во-первых, уже в самой затравке насчет маиса, это вот тоже как это миф. Вот у нас только-только выходит моим коллегой статья, где мы разбираем как раз представление, ну, не майя вообще, а конкретно вот майя классического периода, того самого очага цивилизации, о котором обычно говорят, цивилизации майя. Вот там как раз они считали, про маис не было мифа.
1: Маис — это рис, да, или кукуруза, мужское начало, это, да, кукуруза, а кукуруза, да. Вот,
2: да,
1: видите,
2: кукуруза.
1: Как?
2: Кукуруза. Вот, там как, потому что есть такой мифологический текст о том, что люди сделаны из кукурузного теста, и он был записан в 16 веке, уже, ну, на языке майя кече, на одном из языков майя, но уже латиницей. И это вот знаменитое произведение называется «Пополь Вух», самый известный
1: Пополь-Вух.
2: Такой сборник мифологических преданий и исторических легендарных. Но он говорит о горной Гватемале, о том, вот, где жили народы кече.
1: А, то есть это кече сделано из маиса, да, а не майяйцы.
2: Ну, нет, это тоже майя, да, ну, потому что майя — это семья языков, ну, как там, индоевропейская, такая большая-большая. И там люди говорят на разных языках. Их, в общем, и было довольно много, и сейчас до сих пор довольно много, да, их несколько миллионов человек. Вот. И это одна из версий. А вот майя классической эпохи низменных районов Гватемалы, они полагали, что нет, что они сделаны из глины. Вот. Кукурузы там у них не присутствовало.
1: А с чего быть сделанным престижнее, как вы считаете?
2: Ну, это, по-видимому, разные мифологические и религиозные представления, потому что это вообще как бы элемент общей мезоамериканской такой мифологической традиции о том, что несколько человечеств их делают из разных материалов.
1: Это я поняла. Просто
2: ну, там
1: мне
2: люди из дерева там делают.
1: Что ценилось что-то больше? Вот, дерево, глина или кукуруза?
2: Вот, дело в том, что, судя по всему, в Пополь-Вух это так, потому что там этому придается некоторый моральный аспект. Вот деревянные люди, они были неэмоциональные. Деревянные люди, они были неэмоциональные, они
1: как
2: были глупые, туповатые.

0: коннотации за этим, что вот это ты есть то, что ты ешь, и вот именно поэтому ты имеешь право это есть. Вот. А у майя в первом тысячелетии нашей эры, да, вот в классический период, в тех самых городах, про которые мы будем говорить, вот там почему-то все-таки считалось, что главное это вовсе не кукуруза, а глина, ну, потому что из глины делается керамика, посуда, из глины делается очень много. Поэтому, да, здесь вот, наверное, какие-то разные аспекты.
1: То есть, может, культурные. Даже и с эстетической точки зрения говорит о ней гораздо больше.
0: Да, и мы знаем, что у них как раз было очень развито искусство терракоты, изготовление статуэток, и это совершенно фантастические вещи, потому что они, ну, они воспроизводят человеческую фигуру абсолютно полностью, и с деталями там индивидуальными лица, и с деталями костюма. Это один из самых важных источников по тому, по облику внешнему.
1: Я тогда по ходу дела, конечно же, будут рождаться вопросы. И вот, коль вы заговорили уже об искусстве и о ваянии, получается, были специалисты или это было каким-то массовым увлечением?
0: Нет,
1: выделялись? Это скульптор у нас. Познакомьтесь.
0: Нет, это были и специалисты, было и массовое производство. Там, в общем, все как во всякой сложной и развитой древней цивилизации было довольно много. Были специалисты, индивидуальные мастера, которые, конечно, работали, ну, по заказу, очевидно,
1: портрет
0: на элиту.
1: Портрет можно было, да, как-то?
0: Да, да, там есть индивидуальные черты, которые, конечно, не совсем портрет в нашем смысле. Все-таки это искусство архаическое, оно по-другому строит приоритеты.
1: Но в основном это творчество выливалось в статуи, в барельефы, горельефы.
0: Разные, да.
1: То есть все были, все направления.
0: Да, было практически все в этом смысле.
1: Вот молодцы.
0: Даже из того, что сохранилось, это очень богатая палитра.
1: Хорошо.
0: Возвращаясь к теме того, откуда пришли. Ну, как и все индейцы, ну, да, то, что говорит уже не мифология майя, а современная наука, как и все индейцы, да, то есть все коренное население Нового Света, да, там в последнее время термин америнды придумали такое, да, а сейчас вообще говорят native people, это, мы здесь с политкорректностью очень популярной темой. Да, вот коренное население индейское, да, они все пришли из Старого Света, с территории нынешней Сибири и дальней, ну, и, да, Северо-Восточной Азии, и в этом смысле очень часто, да, говорят, что в последнее время часто по этому поводу, когда генетические исследования там проводятся, что вот они так близки населению там Алтая, Саян. Это не означает, что, конечно, они потомки современного там или населения, да, вот когда-то там была древняя популяция, которая оставила свой след и в населении современном.
1: А климат там был другой, получается, тогда?
0: Да, климат там был, конечно, другой.
1: Это мы про Сибирь сейчас, друзья.
0: Да, да, климат там был другой, но вот в Сибири и той части Северной Америки, да, ну, территории нынешней Аляски, которая была соединена с Сибирью сухопутным мостом на месте Берингового пролива, вот знаменитая Берингия, да, так, сейчас ее не существует, тогда это была земля. Климат был, в общем-то, арктический, это была тундра, поэтому жить там было довольно сложно, и вот в этой связи, хотя идея о том, что люди туда пришли через вот эту территорию, да, и через сухопутный мост, она была высказана еще в 17 веке иезуитским автором испанским, вот, и потом неоднократно подтверждалось, но очень многие люди говорят, ну как же, холодно ведь, как они там выжили, ну а недавно петербургские исследователи нашли там практически на побережье Северного Ледовитого океана стоянку 34 тысячи лет назад.
1: Вы представляете, майя зародились, то есть, если уж говорить вот так схематично, на территории современной Сибири.
0: Немного это то упрощение, за которое
1: конечно,
0: меня раскритикуют.
1: Ну, это не вас, это пусть меня критикуют, Мария Баченина, к вашим услугам, шпагу туда-сюда, проехали дальше. Я просто хочу немножко поторопить события, вопросов очень много. Правда ли, что майя хоронили усопших в саркофагах?
0: Ну да, есть известные нам саркофаги каменные майяские. Хоронили не всех, конечно же. Вот в отличие от Древнего Египта, это была не такая общепринятая практика. Ну там тоже не всех, да, но там это все-таки шире были деревянные саркофаги. Это все-таки представители элиты, цари и их родственники. Вот нам известно несколько каменных саркофагов, которые... Да, вот в которых были похоронены цари, там, или царицы, или какие-то
1: это
0: родственники.
1: Чем это еще похоже на египетские захоронения? То есть,
0: ну,
1: совсем
0: тем, что
1: бытом?
0: Оно в пирамиде.
1: Пирамида, да, саркофаг.
0: Вот. Пирамида, саркофаг, ну, да, саркофаг расписан иероглифами и так далее. По этому поводу, конечно, мифов тоже довольно много.
1: Вот, как раз один из мифов, то, что египтяне могли быть их предками. Что вы думаете об этом?
0: Это, опять-таки, миф 19-го, ну, не 19-го, он даже раньше высказывался, но в 19 веке он был жутко популярен. Ну, откуда могла прийти древняя цивилизация? Конечно же, из Египта. Иероглифы, все, пирамиды.
1: Загадки.
0: Да, да. Тур Хейрдал в это очень верил. Но современная наука, конечно, на это смотрит, естественно, как на такую историографическую фикцию на 19 века. Там, и, ну, и до сих пор кто бьется с этим, все-таки не совсем наука. Потому что, ну, во-первых, нет никаких свидетельств контакта. Во-вторых, есть большой очень временной разрыв. Мезоамериканская цивилизация в целом начинает формироваться вот, да, во втором тысячелетии нашей эры. Первые там земляные насыпи, которые можно считать пирамидами, они датируются где-то

0: там рубежом 11-10 веков до нашей эры, около 1000 года, когда в Египте уже давно забыли про то, как делать пирамиды. Mm-hmm. А каменные пирамиды, так они еще позже, это уже там 5-4 века до нашей эры. И кроме того, традиция этих земляных холмов, которые, да, пирамидальных, которые потом станут пирамидами, она появляется вовсе не на Атлантическом побережье, как казалось бы, на куда могли приплыть египтяне, на Тихоокеанском.
1: Ну, то есть вот им совсем еще... уже не...
0: Да, либо оплыть вообще весь земной шар, ну, есть люди, которые полагают, что оплыли, вот. Но этот момент как бы такой вот чисто формальный. А с другой стороны, ну, и письменность мезоамериканская, при том, что она тоже иероглифическая, тоже изображает разные фигурки, там, животных, людей. Все-таки по структуре своей она совсем не похожа на египетскую, она...
1: Больше к нашей?
0: Нет, нет. Ну, это письменность словесно-слоговая, к нашей как бы никакого отношения не имеющая, но принципы, которые лежат в ее основе, они отличаются от принципов египетских. Вот. А это один момент. И второй момент, ну, это, который всегда, я, по крайней мере, считаю самым важным. Кто бы ни приплыл, египтяне, китайцы из Старого Света, первым делом бы они что стали делать? Они стали бы металл добывать. А в Мезоамерике металлургии у нас не существует до 12 века нашей эры, когда она попадает с юга, из Центральной Америки, как бы из южной части центрального.
1: Что бы еще случилось и куда пропали майя, уйдя из своих городов, мы узнаем сразу через несколько минут. В студии «Комсомольская правда» специалист по истории майя Дмитрий Беляев. Не теряйтесь.
2: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Радио «Комсомольская правда» – это настоящее.

0: настоящие эмоции.
1: Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь.
0: И настоящие люди.
2: Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли.
0: Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
3: В эфире передача данных. Говорим сегодня о легендарных майя. Кандидат исторических наук, доцент Мезоамериканского центра имени Кнорозова Российского государственного гуманитарного университета, специалист по истории майя Дмитрий Беляев в студии «Комсомольской правды». Итак, я проанонсировала этот вопрос, и я его прямо сейчас задаю. Майя строили каменные города. Напомните, Дмитрий, какие это века?
4: Начинается строительство в 4-3 веках до нашей эры, именно уже городов, да, не там протогородских поселений разных, а таких масштабных поселений.
3: Вы представьте себе только.
4: Вот, и, ну, а последние города, их уже застали испанцы, собственно, поэтому это два тысячелетия в нашей эре и, да, где-то около полутысячелетия до нашей эры.
3: Да, я бы хотела сейчас провести такое небольшое сравнение со строительством пирамид, но я еще хочу, так сказать, два вопроса в одном, вы меня уж простите. Многие города остались обитаемыми, а многие были покинуты задолго до прихода европейцев, конкистадоров. Почему ушли? И куда ушли? И вот что касается строительства, вы уж сами там распределите, на что будете отвечать первым делом. Но есть такое, что, мол, между кирпичами пирамиды нельзя там волос человеческий. Это все тоже мифы уже Древнего Египта, как мне рассказывали египтологи авторитетные. А вот здесь качество строительства, может быть, что-то вас удивляло. Ого, ничего себе построили на века.
4: Ну, здесь качество строительства, конечно, удивляет всех и больше, чем с Египтом, да, создает почву для разного рода...
3: Резонанс.
4: Да, для разного рода пирамидологических, там, криптоархеологических построений. Тот факт, что, опять-таки, в Мезоамерике не было развитой металлургии. И все, да, весь этот каменный... Все это каменное разнообразие, причем камни, да, многие породы камня были довольно крепкие, да, использовали там при строительстве и гранит, и андезит. Да, не только известняк, хотя в основном, конечно, известняк, который просто довольно обрабатывается. Но были и твердые очень породы камня. Все это обрабатывали при помощи каменных же инструментов. Для специалистов, для тех, кто занимается там архитектурой, строительством, технологиями древними, это как раз наоборот показатель того, что, ну, в общем-то, ничего там удивительного нету. Я всегда говорю, что главное – это правильная организация труда, а вовсе там не наличие
3: лазерной пилы. Вам бы в армию,
4: Дмитрий. Да, вот, и чего-то подобного. Да, но вот это многих удивляет. Люди не могут понять, как это без там стальных зубил там или, там, я не знаю, станка с цифровым программным управлением вдруг неожиданно вот это все было изготовлено и так далее. Но так же, как и в случае с Египтом, были исследования археологов в рамках экспериментальной археологии, да. Ну, известковый блок вообще можно деревянной пилой пилить.
3: Это понятно, мягкая порода. А
4: твердые породы камня, ну, тоже, да, такими же твердыми породами камня, инструментами из них.
3: Можно сделать здесь вывод, прошу прощения, что вклиниваюсь, что майяец – это атлет, раз он был, ну, строитель, например, что раз он был способен одним камнем другой обработать. Это же гораздо труднее.
4: Не совсем атлет, я бы сказал, что профессионал. И вот
3: рычаги,
4: как раз,
3: и все такое.
4: Ну, во-первых, да, рычаги, а во-вторых, как раз, ну, это были люди, которые... То есть люди, которые это планировали, люди, которые работали там над тонкой обработкой, это были, конечно, специалисты, а в основном привлекали, безусловно, крестьян, ну, из подвластных деревень, там, из, да, людей из подвластных городов. И даже есть у нас некоторые свидетельства археологические, правда, к сожалению, в текстах это не сохранилось в связи там со спецификой наших источников.
3: На бумагах все писали, на такой,
4: да,
3: который,
4: да,
3: не сохранился.
4: Да, и бумага не сохраняется, безусловно, еще, я думаю, мы ее упомянем. Эту бумагу. Тоже гениальное изобретение. Вот. Но есть археологические данные о том, что он когда строили, там, в одном из городов, в чем довольно ранние, там, второй, первый века до нашей эры, когда строили дворец и засыпали основу платформы дворцовой, там камень из, значит, разных районов этой долины. И, судя по всему, просто вот там пригоняли по ротационной системе, да, вот на трудовые повинности крестьян, и они еще там где-нибудь около своей деревни накопали там гальки и камней, все это вместе притащили. утащили, засыпали, да, там учетчик им поставил галочку, отработали теперь.
3: Смотрите, это не крепостные, друзья, это не рабы, правильно я говорю,
4: нет,
3: Дмитрий?
4: Нет, это, конечно, не рабы.
3: На всякий случай просто.
4: Нет, говорим. Это в рамках государственной системы повинностей, которая существовала.
3: Насколько развитым было общество, да, вот, для,
4: ну,
3: того
4: как,
3: времени.
4: Ну, это люди, подданные, да, того или иного правителя, они должны ему платить подати, и они должны работать, потому что, ну, кто-то
3: налог,
4: все построит.
3: Да. Да. Хорошо, я вас не хочу тогда отвлекать, вы уже упомянули об изобретениях, ну тогда дайте нам вот эту, бросьте нам эту кость, самые легендарные, конечно, изобретения, ну, Майя.
4: В этом смысле самые легендарные изобретения, они, конечно, в сфере не чисто технологической, безусловно, а в сфере интеллектуальной, да, это интеллектуальные технологии, да, которые, в общем, сейчас мы понимаем, что они, может быть, важнее, чем...
3: Они гениальны.
4: Да, и это тоже связано со спецификой культуры, со спецификой там религиозно-мифологических представлений, очень важную роль играл календарь и астрономия. Поэтому, да, майя ввели понятие нуля, и все отмечают, что они ввели его там чуть ли не раньше, чем в Индии, но примерно, наверное, в одно время. То есть где-то еще во втором веке нашей эры, около 125 года, когда одна из надписей у нас существует, еще нуля нету, а уже чуть позже он появляется. Да, то есть ноль — это ничего. И, собственно, в иероглифическом майя слово, которым записывается это понятие ноль, оно и значит ничего. Вот. И это важно, потому что это позволяет считать совсем по-другому, это позволяет по-другому представить. Кроме того, вообще система расчетов была, причем в связи как раз с астрономией, с календарем, очень сложная, они считали совершенно гигантскими порядками. Там самая длинная запись даты майя, она относит начало счета там в какую-то такую легендарную
3: лохматые года.
4: Да, что даже и слова такого нету в европейских
3: языках.
4: То есть прям языках.
3: Суперкомпьютеры.
4: Там что-то 20 в 20-й степени лет назад.
3: Да вы что, и да. Степени были, вы хотите,
4: ну,
3: сказать?
4: Ну, это мы так это понимаем. А-а-а. У них не степени, у них позиционная система для счета. Как бы,
3: хорошо,
4: следующий.
3: Календарь.
4: Вот. Астрономия, безусловно, да, из всех мезоамериканских и вообще из всех культур.
3: А как же египтяне
4: Колумбового света,
3: астрономия?
4: Астрономия, ну, я говорю, пока мы говорим про новый свет, самая развитая астрономия, ну, даже, в общем-то, наверное, у египтян астрономия, как и во всех многих древних обществах, астрономия была приспособлена к нуждам необходимым. Да, вот в Египте важным, там, восход Сириуса был, потому что он совмещался там с разливом Нила, и там были наблюдения очень важные. Да? У майя важным были наблюдения там за некоторыми другими небесными светилами, ну, там Луна, Солнце, безусловно. Лунные и солнечные затмения они высчитывали, существовали таблицы расчета этих затмений. Ну, вот таблицы сохранились от позднего периода культуры майя, это вот знаменитая Дрезденская рукопись или Дрезденский кодекс, она где-то 14 или 15 век, ну, этим временем датируется.
3: И все точно, точно, да?
4: Ну, как точно? На тот, да, на то время... Это, в общем, довольно точно. Там поправка введена, чтобы можно было правильно рассчитывать. Естественно, опять-таки, задачей было не рассчитать затмение как таковое, безусловно.
3: А
4: да,
3: что
4: задача
3: было?
4: Была не астрономическая. Задачей было его правильно предсказать и дать в этом смысле рекомендации людям, как правильно поститься в этом случае, какие приносить жертвы,
3: то
4: и так далее.
3: Астрономия была приспособлена под религиозные,
4: ну,
3: нужды.
4: Ее, собственно, основой и были, да, религиозно-мифологические представления.
3: Хорошо, еще изобретение.
4: Вот. Ну, да, солнечные лунные затмения, это, конечно, прекрасно. Кроме того, были рассчитаны циклы там Венеры. Она вообще для Мезоамерики очень важная звезда. По-видимому, там цикл Марса тоже они рассчитали. То есть, да, наблюдение плюс последующие расчеты. Это очень важно, потому что одно дело просто наблюдать. Ты наблюдаешь, ну, там, лунные фазы, они наблюдаются легко. Другое дело все-таки вот, да, планеты. И передвижение планет важно, потому что надо иметь возможность не только чисто наблюдать, но и потом построить на основе этого модель. Мне кажется, это показывает высокий уровень развития.
3: Я в восторге. Сижу, сдерживаюсь, да, чтобы вот не ахать.
4: И, да, вот эти календарно-астрономические очень важные. Ну, календарь сам по себе довольно сложный, там, с расчетами лунных циклов и некоторых циклов, которые мы до сих пор не понимаем. Вот есть там такой цикл 819 дней. До сих пор непонятно, что это за цикл, с чем он связан, с каким-то астрономическим явлением или каким-то еще. Вот, и абсолютно не ясно.
3: Никаких там вот вынашиваний детей, ничего?
4: Нет, ну, 819 дней.
3: Да, я просто навскидку сказал так.
4: Вот, и это момент тоже очень важный. Вот, да, это календарь, астрономия — это одно из достижений. И, конечно, второе достижение — это, безусловно, сама по себе письменность майя. И все, что связано с письменностью. Вот эта культура книжная, культура грамотности. Сейчас
3: первый, про первый колесо не говорить? Сижу, жду прям.
4: С колесом как раз не очень, да.
3: А что не очень вот с колесом?
4: А вот, ну, колесо знали. Безусловно, это вот часто говорят, что не знали колеса. Нет, в Мезоамерике колесо знали, известные знаменитые там игрушки на колесиках, но колесо не применялось в, ни в каком виде вот в такой технологии индустриальной.
3: И у майя тоже.
4: И у майя тоже. Причем не применялось не только для транспорта, но и не применялось и как основа для гончарного круга. Вот это тоже интересно. То есть, с одной стороны,
3: что применялось как основа для гончарного круга?
4: Ничего, да. Керамика была лепная, ее лепили либо вручную.
3: Да
4: то есть
3: что?
4: Вот эта вся изящная, прекрасная керамика великолепная, она либо вручную, либо, ну, была керамика, которую делали в формах. Да, ну, вот такой. Вот это да, для массового как производства...
3: Мололи кукурузу?
4: Значит, кукурузу мололи не на таких жерновах круглых, как у нас, опять-таки, не основанных на принципе колеса, а это такая зернотерка, она называется метате, словом из ацтекского языка пришедшим. Это такая, ну, она напоминает такую скамеечку небольшую, маленькую, ну, как бы с углублением внутри. Туда насыпались зерна, да, ну, там женщины, как правило, этим занимались, они брали такой, ну, не, это, мы назовем ее пестиком, да, условно, да, мано, это ну, по-испански, значит, рука.
3: Так.
4: Вот. Это такой цилиндрический каменный ну, вот, пестик, и двумя руками его брали на два конца, и вот растирали на этой самой
3: скамеечке. Ну, то есть,
4: да. И там все растиралось, не только кукуруза, но и там все, что надо было растирать.
3: Всё, что нужно растереть.
4: Перец чили, например, да, который тоже там использовали большим удовольствием.
3: И для каждого разные скамеечки, наверное, были, чтобы не смешать.
4: Да,
3: нельзя
4: да.
3: же какао вот, там, где перец чили растирать
4: но
3: в том же месте.
4: Если там это были какие-нибудь горожане не очень богатый, то они не то и другое.
3: Помыла посуду и вновь растирать. Друзья мои, специалист по истории майя Дмитрий Беляев в студии «Комсомольской правды». Мы вернемся.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
5: И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про... О нашем будущем, в котором теперь возможно все.
6: Раз и сделали некий прорыв. Вот сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума.
7: Вся страна слышала об этом.
8: Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах.
0: «Комсомольская правда» – это радио. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
3: И снова здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. В студии кандидат исторических наук, доцент Мезоамериканского центра имени Кнорозова Российского государственного гуманитарного университета, специалист по истории майя Дмитрий Беляев. Дмитрий, здравствуйте еще раз.
4: Здравствуйте.
3: Продолжаем разговор о легендарных майя. Мы остановились на изобретениях, но до этого был задан вопрос, который перебили изобретения, собственно. Почему майя покинули свои города? И сюда же я присовокупляю. Почему в итоге есть упадок? Почему вот этот после, к моменту прибытия конкистадоров майя находились цивилизации в глубоком упадке, как вот и называют вот этот период?
4: Ну, это не совсем все-таки. Вот тут первый момент. Да, у нас есть кризис очень существенный и глубокий. И это та загадка, которая пока без ответа. Но вот насчет упадка, это как раз один из таких широко распространенных мифов, особенно глубокого упадка. Значит, в истории цивилизации майя было несколько, на самом деле, существенных кризисов, которые приводили там, к оставлению политических центров. Первый случился еще, на самом деле, в самом начале. Ну, точнее, теперь мы понимаем, что не в начале, но долгое время казалось, что это начало ее существования. Первый случился на промежутке перехода между так называемым доклассическим или формативным периодом. Это в основном первое тысячелетие до нашей эры, и там полтора века нашей эры. Значит, и началом классического периода. А тут уже в названиях видно. Что долгое время считалось, что доклассический, когда они жили там в деревнях небольших, ну или там начали строить небольшие
3: селянами
4: центры.
3: Селянами были, да.
4: Вот. Ну, ранние земледельцы, которые только формируют сложное общество. А классический – это уже расцвет цивилизации. Вот он начинался там официально с начала 4 века в старой хронологии. Теперь мы понимаем, что на самом деле и до этого уже была урбанизированная цивилизация, очень развитая, письменность существовала и до этого. Она где-то с 3 века до нашей эры, самые ранние памятники датируются. И вот эта первая, да, доклассическая формативная цивилизация, она приходит в упадок, ну, где-то примерно около 150 года нашей эры. Ну,
3: там, и почему?
4: Середина II века.
3: Неизвестно.
4: И вот здесь, да, они, в чем были оставлены города, опять-таки, да?
3: Вот,
4: самый
3: вот...
4: крупный город и самый, город с самыми большими пирамидами за всю историю майя, который мы знаем под археологическим названием Эль-Мирадор на севере Гватемалы расположен, он был оставлен вот как раз где-то...
3: Но это так странно. Хорошо, я в упадке, я в диком кризисе, но где логика? Я покидаю город и трачу еще больше ресурсов на построение другого жилища. Нет, как
4: ну, минимум. Наоборот, как раз. Вот в том-то все дело, что тот факт, что оставляются города, показывает, что это был, ну, кризис, который затрагивал внутреннюю структуру в том числе.
3: Что даже вы
4: города – это вот, да, одно из тех изобретений, это квинтэссенция цивилизации в целом.
3: Так.
4: В городах живет элита, политическая, экономическая, да, интеллектуальная. В городах живут горожане, которые не сами по себе, да, себя не обеспечивают, ну, хотя мезоамериканские обеспечивали, но все равно там есть много людей, которые не обеспечивают себя сами. И если вдруг в обществе происходит какой-то надлом, да, экономический кризис, политический, социальный, там, духовный, интеллектуальный, да, то как раз страдают первым делом города. И страдают первым делом самые большие, самые крупные города, в которых больше всего людей, в которые больше всего вкладывается ресурсов, потому что, да, их, чтобы их поддерживать, нужна вот определенная ресурсная в этом смысле база. Поэтому как раз, ну, мы до сих пор толком, да, не знаем. Вот,
3: ну, а что вы предполагаете?
4: Гипотез.
3: Засуха, наводнение?
4: Одна гипотеза стоит в том, что действительно что это экологические были условия, вот этот первый кризис, да, середины II века, и там, соответственно, понизился уровень вод подпочвенных, и система сельскохозяйственная на этом основанная, она уже не поддерживала такое большое население. Другая гипотеза, правда, поскольку, ну, вот такие большие проблемы, их не решить. А, много очень дискуссий. Другая гипотеза говорит, что это все-таки был такой кризис скорее политический, это были войны между соперничающими государствами. Майя никогда не было единой там империи или большого государства. Было много небольших там, да, новых царств или городов-государств. А, они друг с другом воевали. Ну, иногда они могли быть, может быть, побольше размерами, чем там какое-нибудь мелкое поселение. Но все равно. Вот, да, политический конфликт, который вылился в то, что там одна из гегемоний была разгромлена. И это видно, да, мы видим, что вот как раз на этом переходном периоде очень много появляется неожиданно новых черт. Ну, например, там центральная часть некоторых городов спешно обводят стенами. Это явно, да, рост конфликтов, милитаризация, люди уже не беспокоятся, потому что большой город Майя, он, в принципе, не предусматривает оборонительных стен, потому что он размерами и населением защищен. Да, там были какие-то системы ограничения, там, передвижения, нападения, но не масштабные стены. А тут вот, да, видно, бац, построили стену. Причем специально, там, она стоит поверх прежних зданий, эта стена. Вот, стена, конечно, не очень хорошая, но, видимо, недолго прошло. Угу. И очень похожие процессы мы наблюдаем и во втором кризисе. А это второй кризис, вот тот самый, так называемый, коллапс.
3: В общем, перессорились и гражданские какие-то
4: войны. Вот это такое объяснение. Второй коллапс – это там, первая половина X веков. Вот это когда классическая цивилизация приходит в упадок. Вот это все, когда все называют, что были оставлены города и так далее. Тогда действительно масштаб больше. Городов оставлено больше, население гораздо сокращается, гораздо быстрее, да, и оставляются гораздо большие площади. И здесь, опять-таки, много дискуссий. Что это? Экологические причины. Очень сейчас популярны стали опять теории засухи, что это вот такая глобальная засуха, которая весь мир затронула, там, в том числе и Китай. Значит, да, другая причина, она объясняет это все-таки, другая, точнее, теория, да, она ищет причины в внутренней социально-политической структуре, что слишком много элиты.
3: А куда они ушли?
4: Ну, вот в том все дело, что как раз никуда не ушли, да, потому что мы наблюдаем процесс, который, ну, вот у нас в 90-е годы тоже наблюдался, когда у нас был кризис экономический. Да, некоторые люди частично живут в городе, а ведут еще какое-то там, ну, полусельское хозяйство.
3: Дачное, конечно,
4: дачное,
3: до сих пор,
4: да, картошка.
3: По статистике.
4: Ну, сейчас-то, конечно, все-таки сейчас это, ну, скажем, для Москвы, да, для мегаполиса.
3: Каждый четвертый, Дмитрий.
4: Каждый четвертый, но очень многие люди этим занимаются, ну, просто для души.
3: Да. По возрасту.
4: Вот, да, по возрасту, для души, это понятно. Вот у меня бабушка, но она из крестьянской семьи, она не могла не жить. Куда бы она ни приезжала, она весь Союз изъездила, она не могла не завести себе огородик. Вот. А все-таки, да, в 90-е годы это был существенный доход и для семей многих.
3: То есть можно провести аналогию, чтобы было,
4: да,
3: нам
4: вот
3: понятно.
4: Это дезурбанизация. Угу. Люди начинают из городов потихонечку уходить, население падает, и мы видим это на археологических материалах.
3: Хорошо.
4: Оно сокращается.
3: А
4: потом уже, чтобы завершить, когда, может быть, к этому этому добавилось, да, к социально-политическому кризису, действительно, экология, там, начало засухи и так далее, вдруг неожиданно выясняется, что и в сельской местности жить неудобно, потому что, да, значит, сложные уже системы там ирригационные, и, наоборот, мелиционные не работают, террасные земледелие некому поддерживать. И, ну, и люди начинают вымирать от голода, от болезней, и на протяжении там нескольких, там, полутора сот лет население падает довольно быстро. Хотя были какие-то иммиграции, видимо, все-таки люди куда-то и убегали совсем далеко.
3: Ну, я думаю, находились умельцы. Мне хочется, чтобы вы помогли нам представить эту, страну или город.
4: Много стран, да.
3: Много стран, да. Ну, вот смотрите, скажите мне сейчас, Маш, представь Нью-Йорк, да, ну, благодаря средствам массовой информации и картинкам, фотографии, конечно, я это смогу представить. Но даже если бы, я думаю, вот современный человек способен представить, что такое город, потому что он обитает в городе, и какое-то схематическое у него мышление работает. А здесь, как это представить правильно? Так же, как у нас, вот город заканчивается, и начинаются села, деревни.
4: Ну, вот как раз урбанизм в обществах древних, да, в ранних цивилизациях, он всегда своеобразный. Вот к нашему ближе как раз какой-нибудь там древневосточный, где там города концентрированы, вот здесь вот стены и все, город, ну, условно заканчивается, да. Есть, конечно, предместье. А в Мезоамерике не так, особенно у майя, поскольку это все-таки тропические районы, там много пространства, с одной стороны, с другой стороны, специфика земледелия такая. Город, вот он расплывается. Есть центральная часть. Вот его сразу ты поймешь, что это город, да. В текстах майя они называют, что это высокий город, да, Чан-Чен. А там пирамиды, там дворцы, там площади, там поселение зажиточных горожан, да, там все, что нужно для города, там, да, так сказать, храмы, школы, да, училища.
3: А как вы понимаете, что школа там?
4: Ну, вот, к сожалению, не так много данных, но вот у нас есть два примера, исследованных археологами, исследованных специалистами по письменности, которые показывают, что это были училища, да, ну, или школы, как ты назови.
3: А больницы были?
4: Вот с больницами сложно. Вот с училищами все-таки проще, потому что есть одно, ну, это Чичен-Ицэ, это город на севере Юкатана, одна из столиц уже поздних, там расцвет ее был в 9-10 веках. Вот там было найдено, ну, его здание назвали храмом, потому что оно такого не дворцового типа. И там внутри были найдены каменные таблички, которые были вмурованы в стены, и это были знаки, слоговые знаки письменности майя, которые были парами высечены. И там был, в одном случае был принцип одна и та же гласная, ну, там, например, ну и ку. Там,
3: ма,
4: да,
3: ма.
4: И вот-вот, да, по слогам учились читать. А, значит, другой принцип был, видимо, какой-то другой, но тоже вот они были высечены парами. И вот и это там наглядное пособие. Школьники, видимо, сидели там внутри и смотрели, что прямо в стене вырублено. Вот. А второй пример был, это давно довольно известно, второй пример был найден в 2012 году, тоже на севере Гватемалы, древний город Башвиц, Шультун мы его сейчас называем. А, там было училище для специалистов по астрономии и календарю. Потому что там на стенах, они прям были нарисованы, они высечены, были, да, разного рода таблицы, лунные таблицы, там таблицы, так называемых, кратных, очевидно, для расчета там сложных циклов, и так далее. То есть тоже, видимо, сидели ученики, оно не очень большое, видимо, оно такое ограниченное, вот, да, для специалистов, и смотрели на эти наглядные пособия. Вот в контексте того, что мы сейчас в начале сентября, 1 сентября только было, это, наверное, тоже показательно. Это важный элемент. Как раз в последнее время археологи много стараются найти свидетельств там песцовой активности или там щитоводной, потому что были разные люди. Песцы и щитоводы, они в определенной степени выполняли разные функции. И что важно, они изображаются по-разному. Вот это искусство майя, как я уже говорил, оно все-таки, ну, не такое, как там привычное нам с вами европейское или там даже античное. А там самым важным является изобразить не конкретную деятельность, хотя есть такие, но как бы ее божественный, да, ну или там священный прототип.
3: А что тогда, вот я раз в рисунках, что на головах у майя на рисунках? Что это за...
4: Головные убор. Это очень важный момент, что? Разный. Дело в том, что головной убор показатель
3: пух
4: статуса.
3: Пух и прах, пух и перья.
4: Да, перья, естественно, перья, яркие перья, их могли носить знатные люди там, да, члены элиты.
3: Постоянно или по праздникам?
4: Ну, по праздникам, конечно. Постоянно, в основном, ну, головной убор – это такая полоса ткани хлопковой, которая вот, ну, заворачивает волосы, чтобы они не сваливались на лицо, глаза не закрывали. Ну, это вот. Но, тем не менее, головной убор очень важен, опять-таки, вот в этом идеальном мире, который изображен, потому что статус человека передается его головным убором.
3: Они...
4: Чем сложнее сложнее головной убор, тем статус выше.
3: То есть а в храмах мужчины головной убор не снимали?
4: Нет, нет, наоборот. Наоборот, конечно, как раз во время ритуалов вот сложные головные уборы. У царя это могла быть конструкция, я думаю, там с полчеловеческого тела.
3: Да
4: если
3: вы что?
4: Представить. Ну, суть по изображениям, по остаткам, которые находят в по сохранениях археологи, оно, конечно, было гигантское и очень тяжелое. Как это таскать?
3: Очень наверное, сложно, с детства что... приучали?
4: Ну, с детства приучали, да, конечно. Это
3: а
4: вот
3: наследие как
4: было.
3: Там было? По крови или преемника назначали?
4: Ну да, да, конечно, там родовые отношения и вообще вся система родства играла важную роль, и да, династии, правителей, и вообще в принципе, вот это особенность того, что мы называем раннее государство, и для Мезоамерики, для многих других древних обществ, что, да, существует там аппарат управления, чиновники, писцы, да, бюрократы ранней формы, но они все равно свои должности, там, свое богатство и свой статус передают по наследству, то есть формируются такие структуры, ну, там, назовем их условно кланового типа, которые монополизируют ту или иную сферу.
3: Смотрите, это уже с Индией перекликается, правда?
4: Ну, в Индии все-таки несколько по-иному. Там социальные, там касты они...
3: Да, там все жестче гораздо. И сегодня, конечно, не про Индию речь, но дальше мы будем говорить о загадках. Самое любимое и вкусное впереди, как говорится. У нас в эфире специалист по истории майя Дмитрий Беляев. Не отключайтесь.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.

0: трасса Е-95. Опять игра, опять кино, снова выход на бис. Комсомольская правда. Радио поколения Алисы.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Это передача данных. У микрофона Мария Баченина, специалист по истории Майя, кандидат исторических наук, Дмитрий Беляев, в студии «Комсомольская правда». Дмитрий, если позвольте, я вам называю, ну, так скажем, загадку, а вы ее комментируете, ладно? Не стесняйтесь, если уж не стоит вашего внимания, в пух и прах, только не выгоняйте. Итак, рисунки в перуанской пустыне, ну, одна из головоломок Майя считается Наска, естественно, пустыня, площадь 500 квадратных километров, можно разглядеть только с большой высоты. Высоты, для чего сделано, остается загадкой.
3: Это вообще не Майя.
2: Не Майя.
3: Да, пустыня Наска, это Южная Америка, это Перу, это другое, другая цивилизация, и тут сравнивать с Майя даже не имеет смысла, потому что там все совсем по-другому.
2: Но вот видите, а многие думали иначе. Я ведь не просто так это все включила. Это именно, знаете, такие растиражированные золотые списки. Хорошо, обряды кровопускания, потому что человеческая кровь играла очень важное ритуальное значение, и вот говорят, прокалывали губу, язык, щеку и через шнурочек как-то спускали кровь.
3: Да, кровь – это вместилище на магической сакральной силы. Через кровь осуществляется связь с предками, а культ предков очень важен. Поэтому обряды кровопускания и как бы и кровопускание там пленникам и там жертвам, то есть, ну, когда приносят жертву, то выпускают кровь, и себе очень важно. Да, вот для... Это как раз то, чего, например, во многих других цивилизациях мы не находим. Это особенность Мезоамерики в целом. Собственные кровопускания. Люди протыкали те части тела, в которых много кровеносных сосудов, и откуда кровь обильно течет. Это вот действительно там губы, это мочки ушей, это половые органы мужчины очень любили, это тем более определенная, да, метафорическая связь с предками, да, и с потомками, и вообще все это завязано на родство. Да, этот момент очень важен. Тем самым человек выпускает кровь, он выпускает магическую силу.
2: Они знали, когда остановиться?
3: Ну, вот, естественно.
2: Не заканчивалось,
3: да,
2: ли,
3: да,
2: это,
3: да, конечно,
2: печально?
3: Конечно. Это как раз как там правильно использовать средства для сворачивания. Это в этномедицине очень распространено, естественно.
2: Они при кровопускании впадали в какое-то галлюцинации, испытывали,
3: ну,
2: впадали
3: вот
2: в транс?
3: Как раз сказать сложно. Есть такие гипотезы, что вот, да, они не просто прокалывали, но еще какие-нибудь там галлюциногенные вещества, там, не знаю, там, скажем, вот эту проколку, да, специальный шип там намазывали чем-нибудь и тем самым впадали в транс. Ну, нигде не написано. У нас есть как бы изображение, там изображены люди просто.
2: То есть майя были все шрамированы, можно сделать вывод?
3: Да, да.
2: И это шрамы реально украшали?
3: Да, шрамы реально украшали, и у нас есть изображение в искусстве, где показано, что там у женщин там, скажем, шрамы на щеках там или, так сказать, на лбу, они важны, да, вот так же, как показывают, что все-таки это человек, который, ну, важен, безусловно. Ну, шрамирование вообще распространено, не только татуировка, но и шрамирование.
2: Календарь майя, вы уже о нем говорили, но действительно ли он предсказывает?
3: Это, ну, же уже прошел конец света, это не случился.
2: Извините, тут вот Нострадамус еще примешивается, в 20-м году все, как это, водка пей, земля валяйся. Нет, по Нострадамусу, я столкнулась с этим, когда готовилась к программе, значит, по Нострадамусу в 18-м ядерная война, в 20-м все, по всем канонам мы,
3: ну,
2: закончим.
3: Для любителей у нас есть еще одно предсказание.
2: Давайте.
3: Конца календарного периода. Ну, потому что, да, в 2012 году закончился большой календарный период. А еще один такой же календарный, ну, не такой же, а как бы следующий большой, а он закончится в 4712 году. Ну, вот кто доживет, может проверить, что там у нас произойдет. Календарь майя очень сложный, очень развитый. Именно вот в силу связи с мифологией, с астрономией, и циклический. Там гигантское количество разных циклов. И, собственно, вот с этим и связана вся эта история с 2012 годом.
2: Нет,
3: это заканчивается один из циклов. Вот. Календарь, он, как бы, опять-таки, но он точный для их целей.
2: Ну, а мировые войны, террористические акты, говорят, он предсказывает крупные.
3: Да, он там ничего не
2: ерунда,
3: предсказывает.
2: Ерунда, вычеркиваем.
3: Да.
2: А вы слушайте внимательно. Есть такое слово «синота», если я верно ставлю ударение. Это провалы, естественно, такие карстовых и известняковых пещер. Там внизу вода, очень красиво все это выглядит, природная история. И туда... вот врата в царство мертвых называли это майя, и туда приносили жертвы. Мне всегда казались, что ацтеки более кровожадны, чем майя, а вот тут раз и жертвы какие-то тоже были кровожадные.
3: Ну, естественно, вся Мезоамерика, как да, некоторые другие архаические цивилизации, для нее человеческие жертвоприношения – это важный элемент культуры. Вот. И, ну, ацтеки, да, ацтеки, конечно, они больше всех в силу там определенной имперской идеологии, где была придумана особая, да, концепция, что обязанность императора, обязанность империи – это помогать богам в борьбе с хаосом, и для этого надо постоянно приносить человеческие жертвы, потому что боги питаются человеческой кровью и так далее. Но поэтому там действительно, ну, даже, может быть, не тысячи, а десятки тысяч, по некоторым сообщениям, там, во время освящения храма большого в Теночтитлане было принесено в жертву там 60 тысяч человек. У майя меньше, но
2: как
3: есть тоже массовые...
2: с этим разбирались потом? Уборка чистая?
3: Ну, это вот, воды. Да, это вопрос. Видимо, были какие-то специальные команды, которые чистили. Но это может быть преувеличение, но десятки тысяч вполне возможно.
2: То есть у майя не вырывали сердце чистыми руками?
3: Вырывали тоже сердца,
2: я-то
3: безусловно.
2: Я-то так
3: это,
2: надеялась.
3: Это общемезоамериканская тоже традиция, общемезоамериканская
2: концепция. А что, были какие-то хитрые способы? Вы попробуйте, это же не просто.
3: Нет,
2: это,
3: ну, естественно,
2: не
3: что не разрубали клетку грудную, что определенным образом делался надрез в левой части, да, понятно, приподнимались ребра, и потом, значит, жрец засовывал
2: на
3: туда
2: живое.
3: Руку. Да, да, при помощи, ну, ножи из обсидиана, скорее всего, использовались, обсидиан, вулканическое стекло, очень острое присколе, и это были вот, это были те инструменты, которые использовались и в хирургии, и вот в ритуальных тоже целях. Безусловно. Вот. Нет, это да, культура майя, безусловно, жестокая. И что ж поделать? Вот очень многие культуры жестокие.
2: А операции хирургические какие могут нас удивить?
3: Ну, хирургические операции тоже совершенно разные. У майя... Ну, а ведь иногда это может быть не хирургические операции, а это тоже связано с представлениями там, религиозными, но в какой степени уходит и в медицинскую сферу. Ну, вот одна из характерных черт культуры майя – это черепная деформация. Да, вот череп не оставлялся таким естественным, да, определенным образом деформировался. Там было несколько типов, да, была деформация, когда череп приобретал вытянутую форму. Это, очевидно, считалось образцом красоты, поскольку вот, да, это голова бога кукурузы и бога изобилия, и бога
2: Маиса. И как его деформировали?
3: Ну, в детстве ребенку привязывали дощечки на лоб, там, и из боков, да, и постепенно мягкие кости черепа, да, вот они выращиваются. Это описывает, кстати, и Диего де Ланда в своем знаменитом сочинении «Сообщение о делах Юкатане» уже в 16 веке написанном.
2: А если сравнивать майя, ацтеков, ингов, кто победит? Собрались, ну... как-то майяец, ацтек и инк. Кто победил?
3: Ну, опять-таки, это вопрос, да, с чем сравнивать. Если победить это там исключительно военно-политическое, то, безусловно, здесь, да, инки всех мезоамериканских культур, потому что самые важные... Мезоамериканские... Доколумбы Америки, прошу прощения, не мезоамерики, они уже в Южной. Они, безусловно, будут самыми могущественными, потому что империя самая большая, самая сложная, самое большое количество населения, да, самая сложная система администрации и самая централизованная. Да, потом идет империя Ацтекская, Тройственный альянс, она менее централизована, но тоже, в общем, вообще. А майя, ну, с этой точки зрения будут на последнем месте, потому что, ну, вот у них не сложилось централизованного государства никакого, да, много воюющих друг с другом государств и так далее. Угу. А с другой стороны, ну, вот, да, с точки зрения, опять-таки, той же самой военной политической, майя, например, гораздо дольше сопротивлялись испанцам, чем ацтеки. У ацтеков Теночтитлан захватили, центральная власть развалилась, и все, и все местные правители, они, да, воевать перестали, выразили свое выразили верность испанцам, и, в общем, да, завоевание центральной части Ацтекской империи, это, условно, 2 года. А майя больше 20 лет
2: более
3: сопротивлялись.
2: Более стойки. Времени остается очень мало, поэтому давайте я вам на выбор, чтобы вы сказали, о чем действительно стоит говорить. Смотрите, что есть. Храм Кукулькана, храм семи кукол, каменная голова из Гватемалы, очень впечатляет фотография, и загадочный артефакт, который скрывали 80 лет по преданию. Потом, естественно, хрустальный череп. Ну, куда же мы без него?
3: Ну, в общем, да, хрустальный череп – это святое, конечно. Это, я его в какой-то степени люблю, потому что, ну, это то, что стало, прямым образом, образом, да, таким символом.
2: Давайте расскажем
3: тогда
2: майя, вкратце, что
3: но,
2: это.
3: Но, вот, хрустальный череп – это череп, который якобы нашел, значит, Митчелл Хеджес, такой западный, да, значит, американский путешественник и археолог, опять-таки якобы археолог, в руинах древнего города майя Лубаантуна на территории Белиза. И вот это тот самый загадочный череп, сделанный там непонятно каким образом, и там, если на него смотреть, то впадаешь в транс.
2: Все там, древние, мол, встроена там система линзы призм, которая вырабатывает необычные, да, оптические эффекты.
3: Вот. Если начинаешь в этом разбираться, разбираться, то выясняется, что на самом деле вот тогда, когда он якобы его нашел, он в Лумбантуне не был. Сам он никакой не археолог, а просто путешественник. И он путешествовал сам по себе, там, на рыбалку ездил и сопровождал дамы из высшего света. Там, английского, американского, такой был, значит, Дон Жуан еще.
2: То есть вы не верите вот в то, что
3: это... Я тоже не верю. Я знаю, что это не имеет никакого отношения к майя. Потому что были исследования, которые показали, что эти хрустальные черепа сделаны были в 19 веке. Сделаны они из бразильского кварца, хрусталя горного. И они поступили в Европу, и тогда они продавались как ацтекские, потому что про майя никто не знал во второй половине 19 века, а зато ацтеки были популярны, древние мексиканцы. Вот. И, значит, их один французский коллекционер, Эжен Бобан, продавал активно, он для них придумывал легенды, что вот какой-нибудь там французский офицер из экспедиционного корпуса во время оккупации Мексики нашел. И один из этих черепов оказался в Британском музее, он там до сих пор хранится, а другой вот каким-то образом путешествовал по коллекциям, и его на аукционе Сотби этот Митчел Хеджес купил, а потом придумал тоже ему такую красивую картину.
2: Ну что ж, мне кажется, на такой красивой, поэтичной, пусть и не совсем правдивой ноте, можно поставить точку с запятой, потому что я очень надеюсь, что не в последний раз у нас встреча с Дмитрием Беляевым. Кандидат исторических наук, доцент Мезоамериканского центра имени Кнорозова Российского государственного гуманитарного университета, специалист по истории майя. Дмитрий, спасибо.
3: Спасибо вам, всего доброго.
1: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

0: Вы слушаете канал Радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Любви нет. Примерно так можно описать научный взгляд на эту проблему. Не в том смысле, что доказано, мол, любви не существует. Просто как исследовать любовь? Как сделать ее объектом и уж тем более предметом исследования? Да и что такое вообще любовь? Является ли она более интенсивным выражением симпатии, или это нечто совершенно отличное? Существуют ли разные виды любви, или мы всегда говорим об одном и том же? Хотя на протяжении многих веков поэты и философы, а позже и социальные психологи задаются этими вопросами, ответов на них кот наплакал. Трудности в определении любви состоят еще и в том, что это не одномерное явление, а многоликий феномен, которым мы называем и отношения друзей, и романтических партнеров, и даже взаимодействия родителей и детей.
3: Сегодня ты узнаешь, чем любовь отличается от симпатии, почему любовь и привязанность – это по сути одно и то же, как так получилось, что у дружбы и любви намного больше общего, чем кажется, какие существуют языки любви, а также какие мифы о любви мы сочиняем.
4: Глава 1. Привязанность, забота, близость.
2: Феномен, которым мы с гордостью называем любовь, очень сложно структурировать. Социальные психологи развили многообразные подходы к описанию форм любви. Например, Зиг Рубин утверждал, что романтическая любовь состоит из трех компонентов – привязанности, близости и заботы.
3: Привязанность – это потребность быть рядом с человеком и получать от него поддержку. Тут важен именно физический контакт. Так что ни о какой любви на расстоянии тут речи и не идет. Забота же значит создание благополучия для партнера, и при этом его потребности ценятся так же высоко, как и собственные. А близость – это такая степень доверия к другому человеку, при которой можно поделиться своими сокровенными мыслями, чувствами и желаниями. По мнению Рубина, разницу между симпатией и любовью можно увидеть по тому, как мы оцениваем другого. Для этого он даже разработал специальный опросник под названием «Шкала любви и симпатии». Можете пройти его, если интересно. Все ссылки находятся в описании. По Рубину, любовь – это не просто большее количество симпатии. Обычно это и качественно другой набор чувств. Симпатия, по его мнению, это восхищение и дружеская демонстративность, местами даже кривляние. Симпатия у него отражается в таких высказываниях, как «Она – это такой человек, каким хотел бы быть и я». А любовь, наоборот, подразумевает чувство сильной привязанности, интимности и глубокой заботы о партнере. То есть любовь – это не про нарочитое восхищение кем-то, это, напротив, очень спокойное чувство. Рубин предъявил свои шкалы любви и симпатии студентам и попросил их заполнить методику сначала в отношении своей второй половины, а затем в отношении своих друзей того же пола. В среднем и мужчины, и женщины одинаково испытывали любовь ко второй половине, а вот симпатия у влюбленных была выражена по-разному. Рубин также обнаружил, что чем выше была шкала любви, тем сильнее партнеры были убеждены в том, что со временем они поженятся. Что касается оценок друзей, то мужчины и женщины показали наоборот одинаковый уровень симпатии к товарищам, но женщины выражали больше любовь к своим подругам, нежели мужчины к своим друзьям. Так что научно доказано, что любовь и симпатия – это разные понятия для людей, и выражаются они ко вторым половинам и друзьям по-разному.
4: Глава 2. Любовь против дружбы.
2: Приведенные исследования Рубина наталкивают нас на одну мысль. Переживание любви, то есть само ее ощущение, может кардинально отличаться от переживания симпатии. Но и у самой любви исследователи выделяют разные типы, классы или виды. Например, Элайн Хэтфилд вместе с Биллом Уолстером различают два основных типа любви – страстную и товарищескую.
3: Страстная любовь – это состояние полной поглощенности любимым человеком и вожделения к нему. При влюбленности мы испытываем нежность, радость, тревогу, сильное сексуальное влечение, экстаз. Учащается сердцебиение, повышается потоотделение и появляется стыдливый румянец, как в аниме. Происходит сжатие в области живота и нарастает огромное волнение. Вот примеры мыслей и утверждений, типичных для этого состояния. Мои эмоции на пределе. Подчас мне кажется, что я не могу контролировать свои мысли. Они постоянно вращаются вокруг нее. Мне хочется прикасаться к нему и хочется чувствовать его прикосновение. Я впадаю в отчаяние, когда в наших отношениях происходит разлад. Никто не может любить его сильнее, чем я. Основная составляющая этой любви – сильное сексуальное желание. Страстная любовь характерна для самого начала отношений. Порой складывается впечатление, что чем меньше знакомы партнеры, тем более страстные чувства они друг другу испытывают. При страстной любви чувство восторга и возбуждения выключают логику и способность критически воспринимать партнера. Влюбленный видит вторую половину как верх совершенства. Неудивительно, что страстная любовь столь недолговечна. Она основана, по сути, на незнании истинного лица друг друга. Но многие именно в этот момент объявляют о помолвке, женятся или начинают жить вместе. И когда экстаз утихает, когда начинается рутина, в партнерах впервые вспыхивает недовольство друг другом, и они сомневаются в правильности своего выбора.
5: Первые недели и месяцы у нас с Бобом были потрясающие отношения. Мне казалось, что нет человека лучше него, что именно его я искала всю свою жизнь. Но потом вдруг он стал раздражать меня, и каждая наша встреча заканчивалась ссорой. Мне понадобилось время, чтобы понять, что каждый из нас начал видеть в другом реального человека, а не придуманный им же самим образ.
3: Некоторым людям удается преодолеть этот этап и развить близкие отношения, а другие осознают, что их ничто не связывает, кроме страсти. К сожалению, многие в этот момент считают, что с угасанием страсти прошла и любовь. В противовес страстной любви в этой теории говорится о товарищеской любви. Она менее интенсивна и проявляется по-другому. Это дружеские чувства и крепкая привязанность. И основаны они на хорошем знании любимого человека. Товарищеская любовь предполагает зрелую оценку партнерами друг друга. В ней есть терпимость к недостаткам другого и желание преодолеть трудности. Она направлена на поддержание и укрепление партнерских отношений. В общем, товарищеская любовь более долговечна, чем страстная любовь.
5: Между моим первым браком и вторым замужеством я встречалась со многими мужчинами. Мне нравились ощущения волнения и возбуждения, которые приносила мне каждая новая связь. И хотя сейчас порой не хватает этого состояния радостного возбуждения, я не променяю на него душевный покой и глубину отношений, которыми отмечен мой нынешний брак, длящийся уже 17 лет.
3: Обычно отношения начинаются со страстной влюбленности, но не всегда. С товарищеской любви они могут зародиться, если люди достаточно долго знают друг друга. Это могут быть друзья, знакомые, сокурсники и коллеги. И в первое время сексуальное влечение может даже отсутствовать или подавляться в силу обстоятельств. Основой влюбленности и страсти в таких отношениях является хорошее знание партнера, а не возбуждение от неизведанного. А в чем, на ваш взгляд, основные различия между страстной и товарищеской любовью? Какие характеристики этих двух типов любви необходимы для построения длительных любовных отношений? Ответы пишите в комментариях к ролику.
4: Глава 3. Страсть, близость, обязательства.
3: Различия между страстной и товарищеской любовью нашли свое дальнейшее уточнение в работах психолога Роберта Стернберга. Этот ученый разработал интересную теоретическую схему тех ощущений, которые люди отмечают у себя, когда считают, что влюблены. По Стернбергу любовь имеет три лица – близость, страсть и обязательства. Страсть – это мотивационный компонент любви, своего рода горючее для романтических чувств. Это сильнейшее стремление к слиянию. В каком-то смысле страсть подобна наркотику, который вызывает неутолимый любовный голод. Ведь само это чувство невероятно приятное. Близость или интимность – это эмоциональный компонент любви, включающий в себя чувство душевного единения с любимым человеком. Интимность предполагает также ощущение тепла, участия, эмоциональной близости, желание помогать любимому и готовность делиться с ним самым сокровенным. Преданность. Или, как еще ее называют, обязательство. Это мыслительный или когнитивный аспект любви, который связан с сознательным решением любить другого и сохранять отношения с ним вопреки возникающим трудностям. Я бы сказал, что страсть – это хочу, близость – могу, а обязательство – надо. Все эти аспекты составляют пики треугольника Стернберга – Если посмотреть на его стороны, то можно увидеть форматы отношений. Сочетание двух факторов представляют собой тип любви. Тип – это условность, но такая условность позволяет оценить нюансы в отношениях или их проблемы. У разных пар эти компоненты выражены по-разному. А еще они могут меняться с течением времени в одних и тех же отношениях. И так мы можем получать разные комбинации любви. Здорово, правда? Например, отсутствие всех трех компонентов Стернберг называет нелюбовью. То, что мы обычно испытываем к случайным знакомым. Наличие всех трех компонентов по Стернбергу образует совершенную любовь. Ту идеальную разновидность, к которой так стремятся люди, но которую так трудно найти и сохранить. Любовь сложно исследовать экспериментально. В том числе и работу Роберта Стернберга. Например, в одной из работ, в которой приняли участие несемейные пары, было показано, что обязательство и близость тесно связаны с такими характеристиками, как стабильность и длительность романтических отношений. В другом исследовании было показано, что чувство долга и обязательства характерны больше для семейных пар, а не любовников, что достаточно хорошо согласуется с теорией Стернберга. В этом же исследовании сказано, что со временем отношения становятся более интимными и менее страстными, причем снижение страсти больше всего характерно для женщин, чем для мужчин. И, наконец, относительно недавнее исследование теории Стернберга говорит о том, что у любовников со временем не меняется представление о трех компонентах любви.
4: Глава 4. Пять языков любви.
3: Вместо того, чтобы определять типы или виды, Джон Алан Ли разработал теорию, в которой описаны стили любви. Причем канадский психолог сравнил эти стили с цветовым спектром. По его мнению, точно так же, как в цветовом круге есть три базовых цвета, в любви есть три основных стиля.
4: Романтический стиль – эрос. Это когда основное внимание уделяется физической красоте. Для эротомана на первом месте стоят визуальное наслаждение и тактильные чувственные удовольствия, источником которых является тело партнера. Это первая юношеская, страстная и эмоциональная любовь. Игровой стиль – людус. Отличается тем, что человеку нравится одерживать многочисленные сексуальные победы, не связывая себя какими-либо обязательствами. Любовь воспринимается как забава, а главное в ней – акт соблазнения. Отношения имеют случайный и заведомо недолговечный характер. Товарищеский стиль – сторге. Это медленное вызревание любовных чувств, но устойчивые отношения. В такой любви нет жара и нервного возбуждения, она подобна тихим, спокойным родственным отношениям и часто начинается с дружбы. Уже потом она перерастает в любовь. Партнеры следуют целям, ценностям, поддерживают стабильность и доверие в паре.
3: Когда мы смешиваем цвета, мы получаем их новые комбинации. То же самое и работает в данной теории. Объединив несколько стилей любви, мы получим новый вариант.
4: Собственнический стиль – мания. Это одержимость, смятение и ревность. Это смесь любви эрос и любви людус. Такая любовь подобна американским горкам. Любой приятный жест вводит в экстаз, а малейшее пренебрежение порождает тревогу и страдания. Альтруистический стиль – агапе. Это абсолютная забота о любимом человеке, причем безответная, без ожидания взаимности. Древние греки так называли мягкую, жертвенную, снисходящую к ближнему любовь. Такая любовь терпелива, нетребовательна и свободна от ревности. Это комбинация любви эрос и любви сторге. Наконец, прагматический стиль – прагма. Отличается тем, что человек выбирает себе любимого, исходя из рациональных, практических соображений. Например, ориентируется на их общие интересы.

0: одного понимания любви.
1: Есть исследования, которые показывают, что успешность отношений зависит от стилей любви. Обнаружилось, что Эрос и Агапе приносят удовлетворенность отношениями на всех стадиях жизни. Людус, как и можно было ожидать, исключал удовлетворенность отношениями. Что касается Сторге, то она приносила удовлетворение отношениями только у семейных пар с маленькими детьми. А мания и прагма вообще не влияла на удовлетворенность отношениями. Вот такие дела.
2: Глава 5. Химия.
1: Таким образом, любовь – это характерное для человеческого индивида сложное эмоциональное переживание, происхождение которого можно объяснить различными психосоциальными факторами. Однако ответ на вопрос, почему мы любим, может быть найден хотя бы отчасти и в тех сложных нейрохимических процессах, которые имеют место в нашем мозге. Обращаем внимание, что мы не занимаемся биологизаторством. Мы показываем разные точки зрения, ведь верить во что-то одно и смотреть на проблему однобоко – это проигрышный вариант. По свидетельствам многих людей, страстная влюбленность близка к состоянию наркотической эйфории. Подобная реакция может быть обусловлена, опять же повторюсь, что лишь частично, химическими процессами мозга. Так, к примеру, считают Майкл Любовиц и Энтони Уолш. Эти исследователи утверждают, что возбуждение, восторг и головокружение при страстной влюбленности вызваны повышенной выработкой нейромедиаторов, с помощью которых осуществляется связь между клетками мозга. Эти нейромедиаторы – норепинефрин, дофамин и особенно фенилэтиламин – по химическому составу схожи с амфетаминами и поэтому вызывают амфетаминоподобные эффекты, такие как эйфория, головокружение и восторг. По меткому замечанию Уолша, как только мы встречаем привлекательного для нас человека, на нашей фабрике фенилэтиламина звучит призыв к работе. К сожалению, особенно для любовных наркоманов, амфетаминоподобные взлеты при влюбленности обычно длятся недолго. Возможно, это происходит потому, что в организме в конце концов вырабатывается толерантность к фенилэтиламину и другим нейромедиаторам, точно так же, как формируется и толерантность к амфетаминам. Для поддержания первоначального эффекта влюбленности организму необходимо все больше и больше фенилэтиламина, и мозг перестает справляться с этим требованием. В результате этого возбуждение, которое человек испытывает в начале отношений, постепенно угасает. Это наблюдение служит правдоподобным биологическим объяснением недолговечности страстной любви, но верить в него или нет – решать только вам. Можно ли тут посоветовать решение проблемы? Любовиц проводит и другую параллель с действием амфетаминов. Он отмечает, что тревога, отчаяние и боль при утрате любви схожи с ломкой после их отмены. И в том и в другом случае, вслед за потерей поднимающих настроение веществ, следует долгий период душевной боли. Но не содержатся ли в человеческом мозге какие-то иные вещества, наличием которых можно было бы объяснить, почему двое продолжают любить друг друга и после того, как уляжется страсть? Уолш и Любовиц отвечают на этот вопрос утвердительно. Постепенное перерастание влюбленности в глубокую привязанность может быть вызвано тем, что со временем мозг начинает вырабатывать другую разновидность нейромедиаторов. Они называются эндорфины. Эти морфиноподобные вещества оказывают успокаивающее воздействие. Они вызывают ощущение безопасности, умиротворенности, душевного покоя. Возможно, поэтому мы так ужасно чувствуем себя, когда теряем любовь. Ведь наш организм лишается стольких веществ, которые поддерживают хорошее настроение.
2: Глава 6. Мифы.
1: Мы не можем обойти стороной массовое сознание. То, как принято считать в обществе, это важная часть культуры. Но ведь не всегда мы верим в объективные факты. Иногда наши стереотипы ошибочны. Так и про любовь мы придумываем мифы. Итак, первый миф – полигамность мужчины, а может и женщины. Этот фактор не зависит от биологических предпосылок, а напрямую строится от социальных и культурных установок. То есть пол не определяет полигамность. Маргарет Мид рассказывает, например, о культуре Самоа, где дети воспитываются в равной степени как родителями, так и многими родственниками. У таких детей нет сильной привязанности к родителям, и такое отношение с близкими людьми распространяется и на другие виды отношений в будущем. Дети же, например, в западной культуре воспитываются только родителями или ближайшим окружением. Это взращивает тесную связь с близкими людьми, и такая модель переносится и на взрослые отношения с партнерами. Если мы говорим про серьезные длительные отношения, в которые оба партнера вкладываются,

они и ожидают верности. Если же к партнерству человек относится как к краткосрочному проекту, то сильная взаимная связь и не может быть выстроена. Так что здесь нет биологического объяснения того, что мужчины чаще полигамны, чем женщины. Полигамность мужчины рассматривается еще через одно заблуждение о том, что мужчинам нужно больше секса, чем женщинам. Вообще, не существует среднего по палате, и у мужчин, и у женщин разная потребность в сексе. Это зависит от гормонального состояния, от чувства тревожности, одиночества, от желания продемонстрировать сексуальность. Также исследования показали, что при опросах мужчины чаще завышают количество своих половых партнеров, а женщины, наоборот, занижают. Третий миф. Не совсем о любви, а скорее о романтических любовных отношениях. Мужчина – добытчик, а женщина – скромная хранительница очага. Мужчина должен быть рыцарем, настоящим джентльменом и добытчиком. Во многом это персонажи далеко не с приятной сутью. Они являются стереотипным описанием мужчины. Рыцари – это сословие, которое впоследствии было сильно искажено и романтизировано, точно так же, как и джентльмены. Конструкт мужчины-добытчика пришел к нам из патриархальных времен, но в то время это была сама суть рабочего устоя. На работе нужна была грубая мужская сила, и поэтому это было естественное распределение ролей. Мужчина работает, женщина следит за бытом. Сейчас же большая часть женщин работает и искренне желает продолжать это делать. Ведь это саморазвитие, ощущение включенности в жизнь и ее разнообразие. И профессий, где требуется именно мужская сила, осталось не так много. Четвертый миф, про который мы обычно не говорим вслух. Старость – это возраст, где нет места любви и сексу. Старость не защищает от любви, но любовь защищает от старости, говорила Коко Шанель. Но социум и правда отказывает пожилым людям в способности к любовным переживаниям. Если верить исследованиям, то с возрастом секс теряет яркое проявление, но остаются поцелуи, объятия и другие формы физического контакта. Так что возраст никак не влияет на данные формы проявления близости. После 60 лет сексуальная жизнь сохраняется, а с течением времени трансформируется в другие формы, описанные выше. Хотя скептики, которые слишком узко понимают сексуальность, с нами не согласятся. Мы ждем вас в комментариях. Эпилог. А что если все эти виды, типы и стили – это совершенно разные явления в психологии и биологии? Ведь когда мы говорим о любви, мы подразумеваем совершенно разные вещи. Например, говорим об отношениях Серкана и Еды, об отношениях Беллы и Эдварда из «Сумерек», или подразумеваем то, что между Шелдоном Купером и его женой. В большинстве теорий говорится о том, что любовь – это взаимное чувство. Но можно ли говорить о ее наличии, если влюблен только один человек? Не является ли в этом случае любовь внутренним ощущением, а не чем-то таким, что существует вовне и объединяет между собой людей? Несмотря на неоднозначность в науке, мы можем сказать одно. Любить и быть любимым для человека очень важно. Ведь любовь толкает человечество на опрометчивые поступки, и в попытке перекрыть свою травму оно причиняет еще большую боль. Друзья и коллеги, давайте не будем делать вид, что для науки любви не существует. Сегодня мы показали вам обратное. Более того, мы считаем, что именно любовь спасет наш мир –

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: Александр Бутягин, археолог, заведующий сектором античной археологии Государственного Эрмитажа, руководитель экспедиции на раскопках вилл в Стабии, Италия.
1: Александр, я слышал, видел мозаику, найденную якобы в Помпеях, где изображена кукуруза. Но ведь кукурузу в Европу привезли только после открытия Нового Света, то есть не раньше 16 века. Это получается что, крах официальной истории?
2: Да, конечно, кукуруза против историков – это сильный аргумент, основанный, честно говоря, на грубой ошибке, потому что он изображен не на античной мозаике, а на мозаике 18 века. Я ее вам покажу.
1: Спасибо.
2: Собственно говоря, такие грандиозные катастрофы, когда все плавится, горит, гора трупов, они, конечно, всем интересны. И, конечно, гибель Помпей, такое величайшее событие, трагедия, а с другой стороны, и научная кладезь не могла быть обойдена всякими околонаучными людьми. Ну вот, я привожу здесь самую знаменитую книгу, которая прямо так и называется «Гибель Помпеи. Как лгут историки». Сейчас мы с этим разберемся. Дело в том, что я археолог, и расскажу вам очень кратко, как работают археологи и почему разные новые хронологии, которые пытаются подтянуть разные события поближе к нашему времени, глубоко ошибаются. Вот даже достаточно сказать, что когда-то в самый первый я ее читал, книги Фоменко и Носовского, раздел про археологию просто состоял исключительно не из опровержений, а из рассказов об археологических ошибках или фальсификации. Ну, мол, ну они же там все время врут, да? Но не критиковал методику. Сейчас я попробую это пояснить. Дело в том, что еще Оскар Монтелиус, знаменитейший ученый, король археологии, пожалуй, никто за время существования нашей науки этого звания не имел. Ну, мы, конечно, работаем. Вот. Он, собственно, лучше всех вычленил ту методику, которой пользуются археологами. И почему сразу же все остальное, что я буду говорить, это уже будет работа по мелочам. Понимаете, археологи идут от массы. Они анализируют, смотрите, какая вещь. Тут дело нечисто. Археолог смотрит на это с печалью, потому что для средней работы анализируются сотни, иногда тысячи, а иногда десятки тысяч вещей. Одна вот сложная, да? Ой, беда какая. Так что же сделал Монтелиус? Вот его табличка, он изобрел типологический метод. Часто его объясняют всякие околонаучные люди, ну это значит, что сначала делали просто, а потом сложно. Ну ведь не глупее нас были древние люди, правда? Могли сразу и телевизор сделать. Нет, все не совсем так. Метод Монтелиуса был таков. Он рассматривал закрытые комплексы. То есть те комплексы вещей, комплексы – это какое-то место, где тем или иным способом вещи оказались вместе. Самый такой приятный для археолога – это, конечно, могила. Но это может быть и яма, сгоревший дом, что угодно. Там штурм, например. Все здесь понятно. И вот из этих закрытых комплексов он брал похожие предметы. И выяснилось, что в некоторых имеются похожие, а в некоторых нет. И они выстраиваются в цепочки. Не вещи выстраиваются в цепочки. Комплексы с вещами, то есть обилие вещей. И мы можем находить аналогии, с одной стороны, в доме, в засыпанной яме, с третьей стороны в слое, с четвертой стороны там, в могиле, храме и так далее. Все это соединялось, и появилась относительная хронология. Это даже не стратиграфия, о которой говорить, да, вот разница слоев. Просто вот эти комплексы стали сцепляться между собой. И вещи в них изменялись, но изменялись сообразно, в разных комплексах относительно других. Сначала он делал это, конечно, на своем материале, на скандинавском. Ну, а потом вот эту такую огромную сеть стали растягивать по всему миру. Где-то она была отдельной, потом она соединилась. И, в принципе, археологическая хронология относительная представляет собой огромную сеть из связанных вот этих комплексов вещей. Эту сеть можно чуть-чуть подрастянуть иногда, ее можно чуть-чуть сжать, но порвать ее и сцепить вот так невозможно, да? Она очень четко между собой связана. Поэтому, да, где-то можно спорить, но это уже только тянет эту сеть, не рвет ее. И в конечном итоге вот эти комплексы вещи объединяются в некий, скажем так, историческо-культурную общность. по которой археолог, например, взяв одну вещь, скажет: «А, так это же такая-то культура, все понятно». А если он возьмет три вещи, он будет уверен, что здесь присутствует эта культура. Вот. И поэтому, например, культура 17 века, потому что Помпеи тянут к извержению 1631 года, мы об этом поговорим, и культура римского времени, она невозможна вместе. Это две огромные разницы культурных комплексов, и каждый из них легко определяется. Ну, вот, например, часто говорят, я читал это как раз у Чурилова, такого, но не уже умершего, знаменитого противника вот этих всех помпейских вещей, ну где же монеты? Их не находят. Вот тут фотография, где монеты найдены, это прямо из Помпеи фотография недавняя, и монеты Тита времен извержения, и монеты Неаполя и Сицилии 17 века. Ну, они похожи тем, что они монеты, хотя изображение на них и способ чеканки отличается. Другой вариант. Вот когда-то мой учитель говорил: от римского слоя пахнет имперским духом. И действительно, когда ты начинаешь копать римский слой, сразу растекает такое обилие краснолаковой керамики. Вот она здесь изображена наверху, а снизу 17 века разные сосуды. Ты их никогда не перепутаешь. Если вдруг у тебя начнут попадаться вот такие вот поливные сосуды, а еще, не дай бог, какой-нибудь фаянс, ну, ты сразу поймешь, что здесь это не римское время. Они не совстречаются, и их нет, например, никакого вот такого фаянса и майолики вы не найдете в Помпеях никогда, кроме тех мест где-нибудь наверху, где сидели и ели рабочие, или стояла какая-нибудь деревенька до извержения, то есть до раскопок. Ну вот, для сравнения, одежда, да, римская одежда. Ну тут, конечно, можно было бы сделать и военную, но все равно 17 век, век огнестрельного оружия, париков и многих других характерных черт. И мы находим в Помпеях совершенно другую деталь одежды. Ну, в первую очередь, какие-то пуговицы, застежки. Ну, иногда везет и на что-то более крупное, особенно в Геркулануме. Мы никогда не увидим такого же, таких же одежд, такого оружия. Ну, скажем так, таких же причесок. Все это отличается, даже если сравнивать породы собак. Ну, римские собаки хорошо известны по отливкам из Помпеи, где просто отливали, скажем так, пустоты от сгнивших животных. Поэтому вот все это уже ставит полный крест на попытке подтянуть в 17 век извержение. Ну, поговорим еще о некоторых аргументах в пользу того, что извержение произошло позже. Ведь у римлян были неразвитые технологии, они жили в глубокой древности. Ну, я вас немножечко расстрою, мы с вами тоже живем в глубокой древности. Об этом скажу через пару тысяч лет, о наших примитивных технологиях и обо всем остальном. Как археолог я это прекрасно понимаю. А вот, например, сравнение римского кирпича и античного кирпича, оно не совсем правильное. Кирпич 17 века – это совершенно не кирпич 1 века нашей и даже 3 века нашей. Тем более, что у римлян существовала некая фирменная кладка. Она, правда, исчезает к Средней империи. Это вот такой вот opus reticulatum, вот эти туфовые блоки. Вы их видите здесь как квадратные, они такие конические. Вот. И эта техника нет нигде. Она применялась только в римское время. Никакой 17 век ее не дает. Да и кирпичи были другие. Римский кирпич квадратный, делящийся на треугольники. И да, у них были стандарты. Стандарты римского кирпича известны, описаны в литературе, потому что, ну, конечно, это не такие стандарты, там, не с точностью до миллиметра или двух, но вполне достаточные для строительства. Почему римлян отказывают в стандартах, я не понимаю. Все это есть в письменных источниках. Другая вещь – трубы. Многих поражают вот эти вот вентили. Ну, действительно впечатляют, да? Правда, как современные. И ведь для вентиля нужен стандарт трубы. Ну и что же? Имеются античные источники, у римлян были стандарты труб, потому что они прекрасно понимали, что-то можно построить без стандарта, а что-то нет. А вот трубы делались по другой технологии. Вот посмотрите, здесь изготовление римских свинцовых труб показано, а бронза использовалась для вентилей, ну и для некоторых тонких сгибов кое-где. Бронзовых труб не делали, а как правило, только свинцовые. Свинцовые трубы достаточно редкость в 17 веке. Еще один момент связан с тем, что иногда вообще отрицают существование Помпеи. А почему решили, что этот город Помпеи? Где там это написано? Ну, вообще много где. И эти надписи изданы, известны. Вот я показываю вам из последних надписей. Открыли новую гробницу близ Помпеи, прямо за городской стеной. И там тоже тот, кто собственно, захоронен, он помпеец. Вот надпись с упоминанием Помпея, да, подчеркнута. Так что никаких ошибок в вокализации здесь быть не может. Самый сильный аргумент, ну, как кажется, сторонникам того, что все произошло в 17 веке, а не в 1 веке нашей эры, это то, что вот еще в 16 веке били водовод, его строил Доменико Фонтана, знаменитый архитектор. И он пробил этот водовод, который шел к Торре Аннунциате, к соседнему городу, не через развалины Помпеи, не через холм Чивита, а через жилой город. Вот план этого водовода, он там сверху виден, вот, канал Сарно. И сохранились и его разрезы. Вот этот разрез, он может быть... ну, не очень легко воспринимаем, но вот видно, что здесь пробита стена. Если бы эта стена стояла на земле, она бы рухнула. Невозможно пробить стену так, чтобы она висела наверху. Такой разрез возможен только в случае, если водовод пробивал разрушенный город. Кстати, они тогда нашли даже несколько надписей с Помпеями, но решили, что это не Помпеи, а вилла Помпея. Ну, написано же Помпей, понятное дело. Ну вот. Вот, пожалуйста, один из сохранившихся сейчас участков водовода. Его сохранили по той причине, что он, ну, видите, он, конечно, изуродовал Римскую улицу, но здесь можно пройти. Там, где водовод выходил на поверхность, он был просто уничтожен в ходе раскопок, потому что никому уже был не нужен. Тем не менее, в живом городе даже вот такой вот водовод не мог быть построен. Телега через него бы уже не переехала. Ну, люди-то перешли, а, как вы видите, эта улица ведет к воротам, и ну, странно было бы делать водовод, уничтожая действующую улицу. Также возникал вопрос, относящийся к этому водоводу, с колодцами вентиляционными и техническими, которые служили для того, чтобы проверять его, что если бы водовод шел по городу закопанному, то должны были остаться как башни эти колодцы, а их нет. В действительности от них есть следы, и они, кстати, замечены самими вот этими новыми хронологами. Вот, собственно, эти башни колодцев. Но проблема состоит в том, что их, конечно, нещадно сносили, как вообще все, что было наверху. А были дома, ну, деревенька небольшая была. Все это сносилось нещадно, естественно, потому что всем были интересны Помпеи, и ничего это не оставалось. Между тем, остались нормальные колодцы на территории ближе к Помпеям, но не на территории древнего города. Как вы видите, это вполне нормальные колодцы 16 века в полном порядке. Вот как раз это фотографии буквально 5-летней, 6-летней давности, когда их обследовали на предмет, не рухнет ли там чего-нибудь. Нет, все в порядке, все держится, они существуют, так что колодцы есть, а водовод, к сожалению, не одновременный городу. Теперь всякие анахронизмы. Ну вот самый знаменитый из них, о котором мы говорили, действительно кукуруза, как ни говори. Но это не мозаика римская, это копия мозаики из Атриколи, находящейся в павильонном зале Эрмитажа. Я вот мимо нее по работе прохожу неоднократно. Когда копировали мозаику, ее уменьшили в несколько раз и добавили в нее всяких интересных растений. Вот добавили парочку кукурузин. Ну, а на самой мозаике, которая находится в Ватикане, тоже, кстати, в известном зале, таком октагоне, никакой кукурузы здесь нет. Здесь есть другой интересный момент, а вот подсолнух. Ну, с подсолнухом та же самая история, и он тоже существует только в Эрмитаже. Но если мы посмотрим на то, что на месте этого подсолнуха на настоящей мозаике, ба, да это же ананас. Следующая серия – ананас против истории. Да? Мы отбились от кукурузы, теперь как бы кукуруза пролетела мимо, посмотрим, что будет с ананасом. Ну, ведь правда ананас. Только посмотрите на виноградину, да? Это как брюссельская капуста такой ананас, но чуть побольше. Я бы такие хотел, кстати, поесть. Да? Такие ананасики, много, вкусные, как ягодки можно их. Дело в том, что есть изображения немножечко другие, и на них вот эта ананасовость уже исчезает. В действительности римляне изображали так небольшие шишки. Шишки были важны и для питания, ну, собственно, орехи ели, и шишки были и священными приношениями, изображениями их очень много, и когда они маленькие, они, на них еще вот, не стали так распираться, действительно, они могут выглядеть как маленький ананасик. А вот то, что воспринимается как хвост ананаса, их до красоты обрывали вместе с иголками. Так что ананас вроде бы тоже пролетел мимо нас. Иногда на помпейских фресках видят какие-то там шпаги, современное оружие. Ну вот видите, ну я даже, моей фантазии не хватает, чтобы воспринять вот эту вещь как шпагу, но многие видят. Посмотрим на ту фреску. Вот эта фреска, кстати, сейчас на выставке в Эрмитаже, посвященной Помпеям, находится. Я ее внимательно рассмотрел. На ней что-то такое же висит. Когда смотришь сблизи, оказывается, что это музыкальные инструменты, флейты, ленты, завернутые красивыми узелками. Ну, она картине где-то на дальнем плане, художник так легко кистью несколько раз двинул, ну и в горячечном воображении можно принять это и за оружие, пожалуйста. Ну, за многое другое тоже. Иногда указывают на то, что, посмотрите, ну откуда же художники Возрождения могли знать то, что находится на росписи в Помпеях? Вы знаете, я когда еще был в школе учился, я тоже удивлялся. Ну, наверное, они в Помпеях этому научились, потом да, когда был Рафаэль, и Помпеи-то раскопаны намного позже, их стали копать только в 18 веке. В чем же дело? А вот в чем. Вообще-то вот три грации из Помпей, и мозаики, и фрески. А вот откуда копировал Рафаэль. Это знаменитая скульптура, находящаяся в Сиене. В Италии много античности не только в Помпеях. Вообще там, куда ни плюнешь, везде античность. И три грации, и Марс, и Венера. Все это есть, и эти сюжеты попадали не из Помпей. Но в Помпеях они тоже были. Вот да, тот вопрос, который всем ставится. Извержение 1631 года. Грандиозное извержение. Более того, это извержение было после длительного периода неизвергавшегося Везувия. Как похоже на античность? Ну, во-первых, для вулканов это нормально. Вулканы засыпают иногда на сотни лет. Вот Везувий 44-го года, например, не извергался. Но мы как-то не отрицаем наступление союзников 1944 года. В чем же тут дело? А вот есть знаменитая эпитафия, такой памятник, на вилле, точнее, рядом с виллой фараона Минелла, недалече. И вот, видите, на нем упоминаются Помпеи Геркуланум, надпись латинская. И вот там говорится о том, что Помпеи Геркуланум, Оттавианум, частично Ретина и Портище в одно мгновение разбросало, сожгло, разрушило. Вот оно доказательство. Все произошло в 1631 году. О чем разговор? Ну, проблема состоит в следующем. Это действительно любопытная надпись и любопытное свидетельство. Более того, датировано все календами в римской традиции. Как же так? Все очень просто. Ну, во-первых, латинский язык был в тот момент, можно сказать, живым. Это церковный язык и язык ученых и образованных людей. Это раз. Во-вторых, конечно, итальянцы всегда подчеркивали свою связь с древностью. Ну, как там, мы славяне, да, скифы мы, никакие не скифы мы, но, тем не менее, подчеркнуть это всегда считалось красивым. И здесь, когда произошло грандиозное извержение, а все читали, письма Плиния-младшего были известны, другие сведения, например, Диона Кассия, были известны, и поэтому Антонио Суарес Мессия, который ставил эту надпись, он захотел связать этот грандиозную гибель городов, которую он видел, с древней гибелью. И здесь это обозначил. Такой случай только один. Дело в том, что он же поставил и вторую эпитафию в Портичи. Она тоже подписана его именем. Там уже было, как бы, по его мнению, подальше от этих городов, хотя в действительности она-то стояла почти на месте Геркуланума. Ни Геркуланум, ни Помпеи здесь не упоминаются. Ну, как бы один раз так повеселился, и все. Таких ссылок на древности можно встретить довольно много. Вот она как раз здесь ни того, ни другого города не упомянута. Еще один момент. Так называемая Пифтингерова карта. Уникальнейшая вещь. Это нам доступна ее копия 13 века, а сама, видимо, карта изначально делалась в римское время и вплоть до конца античности раннего Средневековья. И часто указывают, что карта-то поздняя. Там, например, есть Константинополь, а на ней, вот, пожалуйста, вы можете видеть Помпеи прямо посередине, Стабии под ними, Аплонтис, город, кстати, о котором часто забывают, а он тоже погиб в ходе извержения. Где же правда? Тут мы должны столкнуться с античной наукой. Понимаете, сейчас полез в интернет, и там все есть. Да? Правда, не всегда все, что нужно. Вот, нужно и уметь искать. В древности, в поздней античности трудности были с получением информации. И ученые, получая ее, часто соединяли разную информацию не за приближающие 20 лет, а за сотни лет. Ну, например, на знаменитой астрономической карте Птолемея там он очень Берет просто все, что он знает, из всех древних источников. Там соединены города, которые не могли просто существовать рядом. А иногда, поскольку бедняга пользовался разными разновременными источниками, он был вынужден, там помещен один и тот же город два раза, потому что разные летописи использовались. Точно так же и здесь. Эта карта путевая, она предполагала расстояние между разными городами, она была предназначена не для четкой географической привязки, а чтобы купец, выйдя из города, примерно знал, куда идти и сколько миль, там мили обозначены римскими цифрами. И поэтому соединили в ней все, что можно, все знания аккумулировали. Это такой многослойный памятник, и есть работы по выяснению того, из каких источников они брали информацию об этих городах, из каких и других. Для античности это рядовое явление, тем более, что тогда и не так четко чувствовали время. Ну, прадеды, деды, 200-300 лет, казалось, что это довольно рядом. Поэтому, к сожалению, Пептингерова карта очень полезна. Она говорит нам о существовании целого ряда населенных пунктов, и их можно вычислить. Но это не памятник поздней античности. Здесь собрано все от ранней империи и до ее краха. Если мы говорим о самом вулкане, я не вулканолог, поэтому здесь, естественно, я ориентируюсь на данные геологов, которые для меня, как для археолога, понятны, но это не моя наука, то, конечно же, вулканологи очень занимались Везувием. Вообще, я понимаю, да, в Неаполитанском заливе-то хорошо поработать. Кто откажется? Я не смог отказаться когда-то. И вы видите, как вокруг Везувия видны самые разнообразные, разновременные лавовые поля. Видно, как лава, как река текла. Очень красиво. Это видно и невооруженным глазом, если ты залезаешь на вершину. И давно уже археологами составлены карты лавовых полей. Они, видите, разными цветами. Вот зеленый и синий – это древнейшие, там, 17 тысяч лет извержения, и все более новые и новые извержения. Сам кратер Везувия образовался довольно поздно, и они датируются как геологическими методами, так и другими естественно-научными методами, и это не вызывает никаких сомнений. Лавовые поля известны, когда они были, и те же самые поля 1631 года все известны. Кстати, вот эта вот серая зона, видите, да, так все под лавой лежит серое, это остатки пероклассических потоков именно 1631 года. Это было очень серьезное извержение, сравнимое с извержением Везувия 79 года, чуть поменьше. Я говорил о естественно-научных данных. Тут нужно сказать одну важную вещь. Да? Вот помните, я говорил, что мы, археологи, имеем такую сеть. Но эту сеть нужно прикнопить кое-где. Если бы мы имели эту сеть, то мы можем сказать, это было раньше, это позже, и очень четко расставить все вещи, предметы и даже какие-то постройки, где в них найдены, и большие комплексы. Вот этими кнопками являются исторические сведения. Часто говорят, археологи только подтягивают материал к данным историков. Скорее, вот эти так называемые хронологические реперы нужны, чтобы понять, привести относительную хронологию к абсолютной, то есть к той, которой мы с вами пользуемся. Но, как я уже сказал, перегнуть здесь нельзя или растянуть один комплекс на 300 лет. Это невозможно. Сейчас этому помогают и естественно-научные методы. Вот видите, это как раз не мои материалы, и вроде бы здесь уже звучавшие о том, что на вилле в Апонтисе брались и материалы из Пемзы, и тоже довольно четко указали на время извержения Везувия, на 79-й год. Так датируются и многие другие лавовые поля или Пемза. Еще один миф, не связанный с хронологией, но чрезвычайно распространенный, и о котором говорят все экскурсоводы. Вот недавно на выставке меня тоже об этом спросили. Ведь это так, о том, что Везувий был намного выше. Вот с одного итальянского сайта реконструкция. Там такой есть старый край Везувия. Вот он. Это так называемая гора Сомма, Везувианская Сомма. И экскурсовод говорит, вот это и было начало Везувия. Он был огромен, и провалился вовнутрь. А новый Везувий очень маленький. Везувий, конечно, не маленький. Но что можно об этом сказать? Об этом пишет Дион Кассий, римский автор, что огромная гора прогорела и рухнула вовнутрь. Такие случаи известны. Технически это бывает, когда при катастрофических извержениях верхняя часть вулкана падает вниз. Но достоверно известно, что это было не так. Геологи это категорически отрицают. Более того, Везувианская сомма существовала еще до извержения Везувия. В частности, на ней прятались, похоже, восставшие рабы во главе со Спартаком. Вот. И все было ровно наоборот. Часто в доказательство приводится эта фреска из Помпеи. Вот же она, огромная гора. Но тут нужно знать о традициях римской живописи. Вы знаете, самое ужасное, это когда не специалист, часто даже опытный историк или человек другой специальности использует данные иконографии. Ведь так же нарисовано! Там 5 ног у человека, да? Представляю, с рисунком Леонардо, да, чтобы было нарисовано. Вот. Дело в том, что римляне, они крайне гипертрофируют на своих живописных, когда-то досках, а теперь мы видим это на фресках, мелкие вещи. Маленькая гора становится большой. Вы можете сказать, а что, если они так делают? Вот знаете, я работаю в Керчи и смотрю картины 18 века, и на них гора Митридат, по местным меркам гора, а так не очень высокая вещь. Это грандиозный пик. А царский курган, гробница которого где-то 4 метра на 4, она там по виду метров 15 в диаметре. Это свойственно для художественного изображения. И вот можем увидеть, вот он, кратер Везувия, маленький. Вот. А вот эта гора, она сбоку, это и есть Везувианская сомма. Вот я позволил себе такую реконструкцию, но по данным геологов, вот так сейчас выглядит Везувий. И вот этот вот кратер, который мы видим, он поздний, он возник после 79 года. А вот выглядело все это вот так. Понятно, что не очень боялись эту гору жители Помпеи, Апонтиса, Геркуланума. Они считали, маленькая, милая, виноград растет на ней. Да? Что ее бояться? Но, к счастью, случилось вот такое катастрофическое извержение. И благодаря нему мы... Да, это была страшная трагедия. Но часто говорят, что для археологов пожар – это радость. Не свой, конечно, не у себя в доме. А мы можем сказать, что это извержение дало нам огромную почву для научной работы и сделало огромный вклад в современную культуру, потому что раскопки в Помпеи дали массу всяких интересных данных, в том числе и те данные, которые используют не совсем добросовестные или очень сильно увлекающиеся люди, чтобы вас и нас путать. Здесь некоторое количество литературы, которая имеется, литературы не слишком много, на русском языке, к сожалению, но в принципе, она дает представление о существующем состоянии дел. Спасибо за внимание.
1: Большое спасибо. Вопрос вам хочет задать наш эксперт, находящийся в зале, Екатерина Юрчик, кандидат исторических наук. Дайте, пожалуйста, Екатерине микрофон.
3: Здравствуйте, спасибо большое за интересный доклад. Мой вопрос связан отчасти с тем, что мы уже услышали. Вы сказали, что раскопки в Помпеях начались в XVIII веке, и, естественно, раскопки того времени велись, мягко говоря, по способами, отличающихся от тех, которые оперируют современные археологи. Не могло ли в то время произойти смешение культурных слоев, была бы нарушена замкнутость этих комплексов, что и привело к возникновению тех мифов, о которых вы рассказали? Спасибо большое.
2: Тут ответ будет двояким, в смысле двухчастным. Первое состоит в том, что мифы эти ни в коем случае не связаны с какой-то археологической путаницей. Они связаны с вот такой общей подложкой так называемой новой хронологии. Поскольку все нужно подтянуть, то и Помпеи тоже, это просто частный случай, но просто очень красивый, тут много всего. Поэтому этот миф не связан с какими-то археологическими ошибками. А насчет второго, могло ли произойти смешение слоев? Понимаете, Помпеи и вот все эти города античные, которые были засыпаны пеплом Везувия, они в археологическом смысле уникальный комплекс. Их культурный слой не формировался, как во всех нормальных местах. Да? Периодические разрушения, слой, на нем слой. И вот мы этот слоеный пирог исследуем. Как это происходит почти везде, 95% случаев. Это сразу же единовременно сформировался один слой. Поэтому ему, по большому счету, было просто не с чем смешиваться, кроме редких вещей, которые могли обронить раскопщики. Ну, там, лопату потеряли, у кого-то трубка разбилась. Иногда что-то такое находят. Вот. В действительности, во время работ мы легко видим, где шли ходы 18 века, и четко знаем, вот здесь проходил ход, вот здесь у них был колодец пробить, чтобы статую вынуть, а здесь не было. Это все очень хорошо видно, и здесь никаких проблем не возникает. В общем, я не слышал о случае, чтобы какую-нибудь находку 18-19 века приняли за античную. Мне такое неизвестно. Это почти невозможно.
1: Спасибо. Сейчас будет вопрос, присланный делегатом заранее. Пока что готовится левая середина, уже руки готовит поднимать. Вопрос такой. Какого фантастического инструмента не хватает археологам? Что могло бы качественно продвинуть скорость и эффективность работы? Условно, фонарик со встроенным детектором ДНК, микродрон с электронным 3D-сканером, ну и тут перечисление всякое. На какую рутинную операцию вы тратите больше всего времени с минимальным результатом?
2: Вот вы знаете, когда этот вопрос, он такой как бы любопытный, что я даже, наверное, обращусь к своим коллегам. Он такой вроде детский, да? А вот хотите вы волшебную палочку? Я хочу и скажу вам какую, может быть, даже несколько. Он не такой простой, но вот подумав, пожалуй, я бы выбрал какой-нибудь прибор, который позволяет четко анализировать границы слоев непосредственно под землей. То есть, чтобы мы изначально могли не просто увидеть стены, там, ну, какие-то крупные объекты. Такие приборы в принципе есть. Они сейчас еще несовершенны, они дают ошибки, но мы в принципе можем это все найти. Но самая сложность – это вот граница слоя серого сыпучего суглинка, который на части раскопа перекрывает слой серого сыпучего суглинка с примесью раковин мидий. Они зрительно очень хорошо видны, но только когда ты смотришь стратиграфию. Когда ты снимаешь это по слоям, ну, даже хороший профессионал иногда может не увидеть разницу слоев, и только когда уже слой станет ясно, ох ты, черт, пролетели, чего же делать-то? Раз смотрим стратиграфию, да, ошибка. Вот если бы у нас был какой-то вот такой рентген, который именно четко бы ловил свои, не вещи, с вещами мы разберемся, не постройки, с ними тоже, а уж будет он укреплен на дрон, или с ним будет ходить бедный студент вот так. Это уже не важно. Главное, чтобы прибор был.
1: Спасибо. Так, пожалуйста, вопросы. Я вижу руку. Быстренько дайте микрофон девушке в третьем или четвертом ряду. Да, прошу. Вот как раз по слоям, по рядам тоже тут стратиграфия образуется.
4: Здравствуйте.
1: Пожалуйста.
4: Александр, меня зовут Светлана. Вы как заведующий сектором античной археологии. Скажите, пожалуйста, зачем, копируя фрески, в данном случае мозаики, зачем были внесены элементы, которых не было в оригинале и быть не могло?
2: Во-первых, если мы говорим о Рафаэле, то он не копировал, он просто вдохновился. А вот если мы говорим о мозаике 18 века из Эрмитажа, понимаете, тогда к этому относились несколько по-другому. Екатерина интересовалась находками, и послала мастеров, они скопировали, ну, это разные истории, но, например, скопировали лоджии Рафаэля, и, кстати, внесли туда парочку изменений. Например, российский герб добавили. Ну, для красоты. Я удивляюсь, как новые хронологи не обращают на это внимания, а я бы обратил. Да? Там и портрет Рафаэля есть, которого, естественно, не было в Ватикане. И поэтому их задача была сделать антик максимально красивым. Ну, мало фруктиков, мало красивых плодов. Добавим свои. Они же и цвета изменили очень сильно, и многое доделали, чего не было. Например, и так поступали, ну, пара мелких примеров. У нас есть большущая камея римская, она прекрасно жила до 19 века, а в 19 веке она позднеантичная. Ее хозяин решил, что она недостаточно антична, и поддал ее художнику, он ее подправил. Теперь у нас прекрасный памятник начала 19 века, но хозяин считал, что он ее сделал только античнее. Вот. И таких случаев довольно много. Ну вот это только один из них. Это связано с отношением к прошлому тогда. Они считали, что они лучше знают, какая античность, чем сами античные люди.
1: Спасибо. Пожалуйста, вопрос. Вот я вижу, две руки поднимает коллега. Две руки. И показывает сзади, причем человека за собой. А тот передает третьему.
5: Здравствуйте, Никита Гурославов. У меня вопрос про литературу. Вот вы про надписи сказали, но в интернетах ходят слухи, что там еще найдено большое количество неразобранных пока свитков с некими, возможно, литературными произведениями. И вроде как предполагается, что там среди них есть и те, которые пока не доступны современным ученым, то есть, были утрачены. Насколько это верно и что препятствует направить усилия на разбор, казалось бы, вот такого перспективного направления? Спасибо.
2: Я думаю, что вы имеете в виду свитки, которые были найдены при раскопках виллы папирусов в XVIII веке. Дело в том, что эти свитки спеклись, они выглядят как такие, головешки загнутые, и их сначала за них и приняли, и даже несколько сожгли из интереса. Горит ли? Горит. Вот. Потом, значит, когда они все-таки поняли, что это папирус, причем что это была вторая половина XVIII века, им было трудно. Они начали их варить, резать, разматывать просто так, и убили многие сотни их таким образом. Потом была изобретена специальная машина для разматывания, там, с грузиками, которая их медленно-медленно разматывала. Примерно 1000 размотала. Оставшиеся было невозможно размотать. И их сейчас как раз исследуют. Есть большая группа исследовательская, она периодически выкладывает результаты. И еще удалось прочитать несколько сотен, а над остальными они бьются. Там всякие методы послойного сканирования используются. И знаю из открытых источников информацию. Ну, в общем, они стараются там во всяких лучах их снимают. То есть вы ошибаетесь в том смысле, на это брошены большие ресурсы. Только это очень сложно, да, потому что это выглядит все как головешка, размотать ее нельзя. Но открыты новые и литературные произведения, и философские трактаты. Об этом периодически появляется как научная, так и, популярная информация. Не беспокойтесь, работа ведется.
1: Спасибо. Пожалуйста, в самом заднем ряду видна на фоне стены рука. Дайте, пожалуйста, микрофон.
6: Здравствуйте. Меня зовут Борис. Я из города Самары. Вот я купил землю, расчистил участок, и через 2 дня там уже какой-то мужик ходит с металлоискателем и что-то ищет. Вот вопрос, насколько вред приносят такие вот, кладоискатели, в общем.
2: Я понимаю, что вы хотите сказать черные копатели, да, или черные археологи, как угодно. Во-первых, я скажу точку зрения законодательства. Металлопоиск запрещен, это преступление. Это чтобы снять вопрос. Это к этому относится так государство. Теперь, что я думаю на эту тему сам? Если бы наши люди могли быть законопослушны, эту историю можно было бы организовать. Потому что действительно, особенно бронза, оказавшаяся на поверхности, разрушается быстро, она может погибнуть. И ничего вроде бы такого страшного и не было. Пусть люди поищут. А если еще они будут это все приносить и показывать в музей, так и прекрасно. Некоторые, кстати, так и делают. Но, к сожалению, как только начинает звенеть глубже, они лезут глубже, а потом еще глубже. И гибнут памятники, вещи вырываются из контекста. Я был свидетелем, когда-то в 90-е годы я работал на Тамане, и вот, посмотрим, остановился автомобильчик, вышли люди, нас было незаметно, мы стояли в посадке, и начали чем что-то искать. Через четверть часа они пошли в раскоп и стали копать у нас в раскопе. Пришлось объяснить им, что они неправы. Поэтому то, что это запрещено, понятно именно из-за таких случаев, когда уничтожаются археологические памятники. Это плохо. А уничтожаются почему? Для человека, который ищет металл, для него важна сама вещь. Для нас важен контекст вещи. Потеря контекста – это потеря значительной части, иногда большей части научной информации. Вещь может быть на копейку, а нахождение ее в контексте очень интересно. А вот про контекст не думает никто, кроме профессионалов.
1: Так, давайте балкон послушаем. 2 руки вижу на балконе. Ой, как там мечется девушка с микрофонами. Ой, как Ксения побежала не туда, ладно.
7: Здравствуйте, Анастасия. Традиционно считается, что дата извержения в Помпеях произошла 24 августа. На альтернативных форумах ведутся споры, касаемые этого. И В 2018 году на какой-то стене в Помпеях была найдена надпись касаемо даты 17 октября. Собственно, есть ли какие-то изменения касаемо уточнения даты извержения вулкана?
2: Во-первых, я хочу сказать, что это не только ведется на альтернативных форумах. Это реальная научная дискуссия. Она ведется и вполне профессиональными учеными, и уже довольно давно. Как я называю вот этих людей, которые выступают за октябрь или ноябрь 79-го года, осенщики, да? Августовщики и осенщики. Действительно, некоторые, скажем так, находки говорят о том, что вряд ли извержение было в августе. Найдены семена некоторых растений, которые вроде бы еще не должны были собраны к этому времени. Найдены люди в теплой относительной одежде, жаровни в домах. Найдена эта надпись. И ведется дискуссия. Ну, что я хочу сказать насчет этой надписи? Они утверждают, что надпись «Углем на стене» не могла продержаться даже год. Знаете, когда-то в далекие годы, мне было года 4, мы гуляли с папой по двору, и какой-то очень взрослый мальчик, первоклассник, по-моему, он мелом на стене рожу нарисовал. Так вот, до 25 своих лет, пока на этом месте не построили ларек, я видел следы этой надписи, этой физиономии на стене, мелом. Любой скажет, месяца не продержится. Продержалась больше 20 лет. Поэтому это как бы аргумент в пользу. Но мне кажется, надо к этому относиться спокойно. То есть материал накапливается, ведется научная дискуссия, и рано или поздно либо появятся четкие, уже железные аргументы, либо научное сообщество отвергнет эту идею или склонится к ней. Я не вижу в ней ничего страшного. Это нормальный научный случай. Вот вопрос о том, что еще изучать. Есть много еще дискуссионных тем. И это вполне принято учеными.
1: Вам предстоит выбрать теперь из 4 вопросов лучший. Значит, вопросы были такие. Зачем вносить новые элементы во фрески? 2. Вопрос о свитках. 3. Вопрос о кладоискателях черных. И 4. Вопрос о дате извержения вулкана.
2: Вы знаете, я бы все-таки, пожалуй, выбрал первый, потому что он, остальные вопросы все очень хорошие, интересные и даже общественно важные некоторые из них, но они не совсем к этому докладу, да? По поводу их можно было поднести другой, а этот как бы относился к нему. Поэтому я за первый вопрос. Зачем?
1: Да, я понял. Автор первого вопроса получает книгу, изданную издательством АСТ, Стивен Хокинг «Теория всего». А наш уважаемый докладчик получает «Пингвинопитека на динозавре» работы Павла Краснова и другие наши призы. Сейчас на экране должен появиться скетч Юлии Родиной. О, посмотрите, пожалуйста.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я решил продолжить разговор о сусликах. Мы только начали со специалистом по этим замечательным зверькам, Ниной Васильевой из Института проблем экологии и эволюции имени Северцева Академии наук России. Начали, но не закончили. Оказалось, что зверьки эти, суслики, их много разных видов, и у них очень интересное поведение. Просто даже представить себе трудно, как у такого маленького зверька может быть столь сложное поведение. Хотя систематики скажут, что это дальние родственники приматов в одной группе с приматами. Ручки у них такие, лапки, которыми много можно чего сделать. Ну, об этом подробнее сейчас с Ниной поговорим. Здравствуйте, Нина.
3: Здравствуйте.
2: Начали мы о том, что есть даже некоторые суслики, которые на кого-то могут охотиться. Да, кажется нам, что это такие замечательные зверьки, которые едят семена, траву, набивают защёчные мешки, да, чем-то, зерном, видимо.
3: Не набивают. Нет, это хомяки набивают.
2: Не набивают?
3: Они не набивают, они жир накапливают только успешно.
2: А, то есть у них толстые щеки от жира?
3: От жира. И толстые бока, да.
2: Понятно. А они не переносят вот в этих защёчных мешках ничего там в нору, скажем?
3: Нет, они же, поскольку как белочки, у них нет таких мешков, в принципе. Нет у них такой опции.
2: Хорошо. Про их растительную жизнь вы более-менее рассказали в прошлом выпуске. А вот охота. Мы знаем, что белки, то есть, ну что значит знаем, в последнее время как-то стало широко известно в узких кругах, что белки могут охотиться. А вот с сусликами я даже представить себе не мог. Как они это делают?
3: Ну, они...

0: места, чтобы восполнить дефицит белка в организме, и убивают еще и еще, они гибнут с колесами. Но это не все виды так делают.
1: То есть, дайте паузу возьмем.
0: Да.
1: Это надо переварить. Мало того, что они питаются падалью, так еще им свойственен
0: каннибализм.
1: Каннибализм,
0: да.
1: Да, но не чистый каннибализм, не то чтобы они, или чистый тоже, напали на какого-то ослабленного суслика, его загрызли и съели. Такое тоже бывает?
0: Есть такая очень серьезная у них направление у некоторых видов, как есть инфантицид.
1: Инфантицид, понятно.
0: Вот это может быть, да. Но это, собственно, свойственно не только им. Многие млекопитающие могут съесть детеныша.
1: Ну, приматы в первую голову.
0: Да, но у некоторых видов это просто отсутствует практически. А у других видов это, видимо, как такая даже стратегия, когда, заходя в чужую нору...
1: Медведи.
0: Да, вот у сусликов тоже, к сожалению, у некоторых видов такое есть.
1: Самцы, да?
0: Да, это могут быть и самцы, но иногда это могут быть самки какие-то чужие, которые могут зайти и просто съесть выводок. Но это не все виды так делают.
1: То есть они это делают даже, возможно, не столько и для того, чтобы хорошо поесть, хотя, наверное, и поэтому тоже, но и как бы уничтожают конкурирующую семью, да, таким образом?
0: Такое возможно, да. Как и у других видов, мы это знаем, такие есть стратегии.
1: Ну да, но это широко распространенно, это не то, что это придумали суслики, просто от них этого не ожидаешь, вот я о чем. Потому что зверек кажется таким достаточно там рождественским, что ли, я не знаю, ну таким вот, каким-то сказочным. Но он разный, этот
0: да.
1: суслик, да, и самое главное, что как бы он ни ел сам себя, он очень полезен для живой природы. Мы об этом говорили в предыдущем выпуске, тем, что... Вокруг него складывается целая экосистема, он увеличивает разнообразие среды вокруг себя, увеличивается количество животных, которые вокруг него живут. В общем, он играет очень положительную, цементирующую роль в экосистемах. Но мы об этом говорили. Сейчас давайте о его вообще жизни сусликов. Наверное, все-таки она разная. Вот мы говорили о том, что они строят норы. Это семья строит или отдельный суслик? И вот вы говорили, что там у желтого суслика самец ходок такой, действительно, в буквальном смысле слова. Он ходит по самкам. Значит, у них нет семей устойчивых, таких колоний, да? Или есть у желтых сусликов, скажем?
0: Ну вот действительно, очень разные суслики есть на свете, и каждый вид, он совершенно в плане своего семейного быта и отношений между самцами и самками совершенно не похож на другой. Есть виды вообще практически моногамные, есть гаремы, семьи такие, как, например, у колумбийского суслика, устойчивые, крепкие гаремы, где самец защищает от посягательств других самцов своих жен. Вот. И там как раз в таких семьях, где плотные такие социальные связи и такие культурные отношения между зверями, у них как раз жилище, они как раз настроены на такую жизнь. Получается, что это норы, в которых вместе можно проводить время нескольким сусликам. Там есть какие-то выходы дополнительные. И другие есть виды, которые ведут одиночный образ жизни. Вот, например, крапчатый суслик, в том числе, которого мы упоминали, желтый суслик, это звери, которые большую часть года ведут абсолютно индивидуальный такой одиночный образ жизни в собственной единственной своей норе, с которой они не делят ни с кем, никого не пускают.
1: Но.
0: А в период гона, конечно, тут вся ситуация меняется, и тут тоже есть очень разные стратегии. Потому что есть стратегии драться за свою самку или за последовательно за доступ к самкам до последней капли крови, как, например, у суслика Ричардсона, у них принято у самцов сражаться за самок. И после гона самцы, они в таком совершенно ужасном состоянии, израненные, и часто просто большая часть самцов погибает в результате этих боев. А есть совсем другая стратегия, когда нет смысла сражаться за самку, а есть смысл искать все время новую. Вот такая стратегия свободного поиска. Она есть у желтого суслика. То есть он в меньшей степени дерется. Ну, бывают драки, но в меньшей степени. Ему более выгодно переключиться на поиск новой самочки, и отправиться в далекое путешествие, искать новых и новых и новых.
1: Да больно ты.

0: и хотелось, да, вот говорит он, и
1: Да,
0: отправляется.
1: да. Тратить свои жиры и запасы, и силы на борьбу.
0: Растрясать жиры в буквальном смысле. А вот вы сказали, что они гибнут после гона или в процессе гона. Вообще, сколько они живут, суслики?
1: Это тоже зависит от вида, потому что есть как раз вот эти стегнейные, такие общественные виды, у которых длительные...
0: Солидные.
1: Да, вот у них долго растут детеныши, они долго сохраняют связи с мамой. И они вот могут до 10 до 12 лет продолжительной жизни достигать. А есть виды, которые как раз одиночные, они гораздо меньше живут. Например, вот желтые суслики или вот виски, тоже такие виды, это 2-3 года, ну, 2-4 года. Самые сверхдолгожители, это может быть там отдельные особи до 7-8 лет доживают, а так они на самом деле живут мало.
0: Ну, наверное, они плодовиты очень.
1: Нет.
0: Нет?
1: В том-то и дело. Ведь это же звери, которые большую часть года проводят в спячке.
0: Ага.
1: Соответственно, у них не так много времени на то, чтобы быть плодовитыми.
0: Ну, а в помете-то сколько рождается?
1: Это всего лишь один выводок в году, угу. В котором, ну, от 3 до 6, ну, максимум 10-12. Если это 10-12, то мать уже практически не может их выкормить. И это бывает даже видно, что они ее обсасывают не только с... когда пытаются детеныши кормиться молоком, они обсасывают ее со всех сторон. То есть для них выводок там больше там, 10 детенышей, это уже прям тяжело совсем. Поэтому это совсем немного за всю жизнь детенышей получается.
0: Ну да, если ну, даже максимальный такой вот срок взять, она начинает, наверное, после года размножаться, самка.
1: Ну вот те, которые одиночные виды, они могут начинать размножаться уже после первой спячки.
0: Ну это сколько? Первая спячка – это год.
1: Это значит, им получается, да, год. Вот. А есть те, которые социальные виды, они вообще могут только после третьей спячки начать первых детенышей производить. Поэтому на самом деле в этом проблема, когда речь идет о сохранении вида. Их не так-то легко восстановить, они не так много размножаются.
0: За счет чего же они были такие многочисленные? Это я помню в те времена еще, когда их было очень много.
1: Ну, так вот они устойчиво существовали, видимо. Сложно сказать, ведь мы сейчас не можем уже те времена свернуть и деконструировать.
0: К сожалению, да. К сожалению, их совершенно по другому поводу тогда изучали. А скажите, пожалуйста, да, Нин, вот мы про спячку с вами заговорили.
1: Угу. Да.
0: Суслики ложатся в спячку. Все ли суслики это делают? Зачем ложиться в спячку, скажем, в западном Казахстане? Ну, хорошо, там холодно бывает. Ну, где-то там, где нет холодных зим.
1: Ой, это прекрасная тема для сусликов. Во-первых, конечно, есть виды, не впадающие в спячку. Например, африканские суслики. Но большая часть действительно впадает.
0: Я видел их там.
1: Да. Вот. И... дело в том, что вообще спячка, она нужна не только для того, чтобы спастись от холода, но и это борьба с дефицитом корма, когда слишком жарко и высыхает растительность в пустыне, тоже возникают проблемы с тем, чтобы как-то сохранять свою жизнедеятельность. И плюс еще это такая стратегия, может быть, помочь зверьку защититься от хищников, вообще неблагоприятных каких-то рисков извне. И получается, что спячка нужна по многим причинам, и это такое особое состояние, ведь при котором...
0: Причина первая – хочется спать.
1: Вы да? знаете, есть сейчас мнение, что вообще-то во время спячки животные испытывают депривацию сна, то есть это не совсем сон. Наоборот, потом им нужно отсыпаться.
0: Депривация сна, это я переведу.
1: Дефицит.
0: Это дефицит состояния настоящего сна, вот
1: да.
0: так скажем.
1: Они не отсыпаются, поэтому во время спячки это такое специальное состояние, при котором снижается интенсивность обмена веществ и всех жизненных процессов, и частота дыхания и сердцебиения, и тормозится нервная деятельность.
0: То есть медитация, что ли, такая, типа?
1: Ну, такая кома, я бы сказала.
0: Кома.
1: Да, снижается температура тела до состояния температуры внешней среды практически.
0: Даже в пустынях, там, в жару? Наряд прохладно, да,
1: вот,
0: поэтому
1: вот,
0: можно
1: да.
0: спать теоретически. В Северной Америке возьмем.
1: Да, это одна из причин, почему они уходят как раз в пустынных регионах. Это у них называется летняя спячка, которая плавно перетекает в зимнюю. когда у тебя на улице 50 градусов жары, и проблема с кормом, особенно для зеленоядов, которые нуждаются в сочном зеленом корме, в том числе вот желтый суслик как раз зеленояд, но при этом он пустынный зеленояд. Поэтому у него время, когда ему корм доступен в году, это всего несколько месяцев. И отсюда возникают причины выйти из этого неблагоприятного какого-то окружения, уйти в нору. Поэтому у них спячка может достигать по продолжительности больше 9 месяцев.
0: Понятно. Нет, а вот вы сказали, что это не тот сон, о котором мы подумали.
1: Да.
0: А вот тот сон, о котором я подумал, вообще, вот, ну, нормальный сон. Хотя никто не знает до конца, что это такое. Ну, там, с медленной фазой, я не знаю, там, с фазы быстрого сна, парадоксально. То есть особое состояние мозга, которое мы называем сном, когда мы спим. Вот это вот у них есть состояние. То есть они спят ночью, скажем.
1: Конечно, они спят ночью, как нормальные существа. Они днем активные, а ночью спят. Но это совсем не то же самое, что спячка, потому что во время спячки иногда температура мозга может до минус 2 градусов опускаться. И вот этих процессов, которые в нормальном сне происходят, там быть не может. Там что-то совершенно необыкновенное происходит, что мы точно еще не знаем, потому что мозг, он выключается.
0: Но сердце не горячее при этом, при холодной голове?
1: Все холодное, к сожалению, все холодное. И нужно везде антифриз.
0: И чистые лапки.
1: Да.
0: Понятно, да.
1: Да, везде нужен антифриз в тканях, чтобы лед не порвал клетки и маленькие сосуды.
0: То есть у них особый антифриз вырабатывается, как у некоторых земноводных,
1: конечно.
0: Да? Рыб.
1: Да, вот эта физиология спячки, это настолько, пока мы не все знаем о том, что там происходит, но это настолько удивительные перестройки в организме, потому что если так вот себе представить, животное полностью замерзает до минусовой температуры, включая все жизненно важные органы, и потом восстанавливается. И делает это много раз за время спячки, потому что они же много раз пробуждаются, разогреваются.
0: Они все-таки отходят, да, от этого состояния? Выходят из него?
1: Есть такое.
0: Как-то? Как медведи?
1: Они не как медведи. У медведей это не спячка. У медведей
0: еще более слабо выраженное, да, вот это состояние покоя?
1: Да, у них слабый, да. А вот истинная спячка, это полная отключка всех систем.
0: Ну что, сердце не бьется? Нин, прости.
1: Бьется, и дыхательные движения есть. Но очень редкие.
0: Ага.
1: Раз в несколько минут дыхание.
0: Ух ты.
1: Да. И получается, что во время спячки зверек вынужден многократно раз в несколько дней разогреваться до обычной нормальной своей температуры. И, видимо, это им нужно для того, чтобы, во-первых, поспать. Есть такая теория.
0: А, просто по-человечески поспать, да?
1: Да, по-человечески поспать. И отчасти, чтобы избавиться от продуктов обмена веществ. Вот, потому что во время спячки все равно очень медленно, но какие-то процессы все ж таки идут, и накапливаются токсичные какие-то продукты распада, и вот надо как-то от них избавиться. Поэтому зверек, когда заснул, он потом раз, например, в 4-5 дней вынужден разогреться, проснуться, а потом резко опять заснуть. Вот такие вот температурные профили, которые напоминают расческу. У всех зимоспящих видов это совершенно такая стандартная форма их жизни.
0: Гребенка такая. Интересно, а вот что запускает этот механизм впадения в спячку?
1: Это очень пока плохо понятно. Там вообще явно за этим какие-то сложные гормональные механизмы, которые мы пока не знаем точно. Но известна такая вещь, что очень важна температура в норе, температура внешней среды, поэтому глобальное потепление, которое нас всех тут накрывает, можно сказать, оно может очень плохо сказаться на зимоспящих видов, потому что когда поднимается температура внешней среды, чаще становятся гребенки.
0: Ой, Нин, им не впервой эту климатическую гребенку переживать, я думаю, тут
1: ну,
0: за
1: у них
0: не
1: чаще,
0: надо бояться.
1: У них становятся чаще вот эти пробуждения, вот которые во время спячки,
0: ага.
1: А поскольку это очень энергозатратно, они могут из-за этого не доживать до весны.
0: То есть вот, ну, в принципе, известно же, что от этого, в общем, это запустило вымирание последнее плейстоценного, вот это климатическое погодное гребенка. Ну, во всяком случае, есть такая теория, и не только у сусликов, но и у мамонтов, но суслики как-то пережили это.
1: Ну,
0: а
1: да.
0: Вот мегафауна нет, вот когда да. Вот все это менялось, скакало, как сейчас, не успевали приспособиться. спать или не спать, есть там, куда идти, что копать, вот, и так далее, да. Но это, так сказать, нормальная ситуация. Суслики-то это пережили, эту штуку. Мне кажется, как-то переживут. Люди-то пострашнее будут для них в этом отношении, как фактор какой-то опасности для их вида, да, разрушение среды и всего прочего, о чем мы говорили в нашем предыдущем выпуске, что самый страшный враг суслика — это человек все-таки, а не погода. Но погода, понятно, что влияет. Мы с этим ничего сделать не можем. Это такие явления, это глобально-климатические, куда деваться.
1: Ну да, это правда. Ну, для суслика, конечно, вообще вся эта спячка, это просто вот главное в жизни суслика — это спячка.
0: Это сон. Такая для меня тоже, на самом деле. Сон — это
1: главное. Но там еще надо накопить жир. Да. А эта задача для фитофага, для растительноядного зверя, это сложная задача.
0: Накопить жир везет ему. Ну, вообще растительноядные животные в своем суточном бюджете, наверное, на еду тратят, ну, я не знаю, сколько процентов, 80-90 времени, да, или сколько, как считали это вообще. Вот сколько времени уходит у суслика, ну, днем для того, чтобы поесть, там, найти еду какую-то, еще что-то поделать. Есть такие исследования?
1: Одно слово, много.
0: Все время, да?
1: Тут можно сказать, что когда они начинают именно готовиться к спячке, они выходят из норы, и фактически целый день они, конечно же, едят.
0: А вот смотрите, как получается. Вот они выходят из спячки, весна.
1: Да.
0: Они ослаблены, ослаблены.
1: Да.
0: И тем не менее они как-то пробуют размножаться.
1: Да.
0: За счет какой энергии-то вообще, откуда они ее берут?
1: Вот ресурса должно хватить жирового, в том числе и на сезон размножения. Причем тут надо еще добавить, что растения-то еще весной-то не выросли.
0: Ну вот о том и речь.
1: Поэтому у них очень тяжелая ситуация. Они выходят из спячки, а вокруг кушать нечего. Поэтому жира должно быть
0: столько. А кладовые?
1: Вот кладовые, они очень у немногих видов. Большинство видов обходятся без этого. А если кладовые и есть, то они только у самцов. Потому что самцы запасают корм не для того, чтобы есть во время спячки, а чтобы весной как раз, когда они проснулись, они просыпаются раньше, чем самки. И им нужно время, чтобы подготовиться к гону физиологически.
0: Подкрепиться.
1: Подкрепиться. Они как раз кушают свои запасы. А самки так не делают. И многие виды обходятся только своим жиром. Поэтому как раз им и важно набрать. Они набирают больше, чем собственный вес жира.
0: Ого.
1: И еще у них есть всякие симпатичные очень механизмы, они начинают употреблять как бы в пищу, переваривать собственную мускулатуру. Когда в гон им приходит очень много усилий тратить на вот это вот размножение, на эту всю суматоху, у них идет распад уже белков, мышц, и у них прям меняется обмен веществ очень сильно. Именно поэтому вообще вот суслики, они могут помочь людям с точки зрения знаний о всяких нарушениях обмена веществ, болезни, вот ожирение, вот такие вещи. Может быть, они могут нам какие-то секреты открыть, чтобы бороться с нашими проблемами человеческими.
0: Да наверняка. Просто их поизучать надо. Но для этого их нужно сохранить хотя бы в таких масштабах, чтобы их можно было изучать.
1: Да?
0: Учитывая очень сложный жизненный цикл, который вы же выписали. То есть на самом деле он сложный. Понятно, что он заточен под определенные условия, потому что если зверек дожил до того момента, когда его начали изучать ученые, значит, он в эволюционной гонке чемпион в своем виде спорта, безусловно. Остальные вымерли, те, которого изучают палеонтологи уже. Вот. Поэтому понятно, что заточен под определенные условия, но настолько плотно все это получается, эта заточка, да, вот сколько факторов, стронув которые, можно разрушить цикл вот жизненный этих самых зверьков и заодно вообще всю систему их адаптации получается, да?
1: Да, у них все время часики тикают, как говорится. То есть дефицит времени, счет идет как бы на минуты.
0: Да.
1: Нужно все успеть, и если ты чуть-чуть сбил этот настройку, например, каким-нибудь снегопадом в мае, угу, уже все может порушиться. Вплоть до того, что прям численность популяции может рухнуть почти до нуля из-за плохой погоды какой-нибудь неудачной. Или снегопада, или дождя. Поэтому это такие уязвимые звери, действительно.
0: Да, норы затапливаются ведь тоже, наверное, да? У них нет каких-то запасных вот таких систем, хотя как, что тут придумаешь? Их же, в общем-то, водой и выливали в свое время, да, когда боролись?
1: Да,
0: с
1: ним. Выливали. Нет, вот затопление у них не очень много всяких способов.
0: Угу.
1: Тут скорее они, когда плохая погода, они не могут на улице ничего делать.
0: Есть не могут.
1: Они не могут далеко ходить и есть, да. И детеныши сразу гибнут.
0: А самое страшное, что может произойти, да, учитывая, что самцы уже некоторые погибли во время гона, да, соответственно, резко уменьшается численность популяции.
1: Да.
0: Вот, а тут еще бродячие кошки с бродячими собаками, бездомными. И получается совсем туго. Ну, что ж, заключаю картину, которую вы нарисовали, да, рассказ о сусликах. Ну, наверняка нужно усиливать как-то природоохранные меры какие-то по отношению к этим животным замечательным, для того, чтобы просто наша природа была более устойчивой, да, нет, как-то.
1: Ну, хотя бы просто сознательность вот обычного человека уже хорошо было бы повысить в том плане, что вот сейчас же браконьерство есть.
0: Да, да.
1: И
0: да,
1: очень
0: да.
1: много браконьерит, и люди продолжают их истреблять. Просто если суслик зашел на огород, это буквально считается, как чума накрыла вас. Это сразу повод немедленно убить его. А ведь это на самом деле не так. Это не то же самое, что мышь, которая может вам по-настоящему там испортить все запасы урожая. Суслик не так вреден. Надо спокойнее относиться и как-то мирно существовать. По-моему, надо как-то в этом плане рассказывать больше. Вот спасибо, что у вас есть такая передача, чтобы люди знали, что это не такие уж вредные звери.
0: Нин, я вас обязательно еще приглашу. Вы нам расскажете о своих исследованиях более подробно. Мы сейчас, так сказать, широкими мазками про сусликов с вами беседовали, рассказывали. Поэтому продолжим обязательно с вами беседовать. Спасибо вам большое. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я говорил с Ниной Васильевой, старшим научным сотрудником Института проблем экологии и эволюции имени Северцева Академии наук России. Говорили мы с ней о сусликах. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Я твердо усвоил, что отвага – это не отсутствие страха, а победа над ним. Отважный человек – это не тот, кто не испытывает страха, а тот, кто с ним борется. Нельсон Мандела – политический деятель.
1: В Речи Посполитой сейчас время такое, каждый сам себе пан. Взял сабли, факела и пошел, пустил красного петуха, порубал всех. Вот такие вот глаза. Что? Матка Боска Ченстаховская! Там, конечно, своих смешариков в фильме хватает. Это была ее главная фишка, что у Швеции была национальная армия. Все начинают соображать, что что-то тут, наверное, не очень здорово. Не-не-не-не-не.
2: Всем привет, это проект «Деконструкция», и сегодня мы обсуждаем фильм Ежи Гофмана «Потоп» с историком и писателем Климом Жуковым. Привет, Клим.
1: Привет, Кристина.
0: «Потоп» – художественный фильм режиссера Ежи Гофмана, снятый в 1974 году польской киностудией PRFZF совместно с «Беларусьфильм» и киностудией имени Довженко. Является экранизацией одноименного романа польского писателя Генрика Сенкевича. События, о которых рассказывает фильм, охватывают период польско-шведской войны 1655-1660 годов. В центре сюжета – отношения главных героев – бравого Харунжева Анджея Кмитица и внучки его покровителя Оленьки Белевич на фоне жестоких битв и героических подвигов. Съемки фильма длились 535 дней. В ролях первого плана было задействовано около 70 актеров и около 350 в эпизодах. На роль главной героини Оленьки Белевич претендовало 3000 кандидаток. Главную мужскую роль в картине сыграл знаменитый актер Даниэль Альбрыхский. В фильме задействовали почти 1000 коней. В главной батальной сцене приняли участие 3500 статистов и около 500 кавалеристов. Бюджет картины составил 100 миллионов польских злотых. Картина имела большой успех. Только в СССР ее посмотрели 30,5 миллионов зрителей. На кинофестивале в Гдыне в 1974 году «Потоп» был признан лучшим фильмом, а исполнитель главной роли получил звание лучшего актера. Режиссер Ежи Гофман удостоился приза зрительских симпатий. В 1975 году «Потоп» был номинирован на премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.
2: «Потоп в Польше» – что это такое и к чему это привело?
1: «Потоп» – это, как легко догадаться, это кровавый потоп, он же шведский потоп. Это время, когда Польша, фактически прекратила свое существование. Вот еще бы чуть-чуть и точно все. Швеция, как было правильно сказано, вступила в войну с Польшей просто потому, что Речь Посполитая, начав войну с Россией в 1654 году, это вот та самая 13-летняя война, которая закончилась только в 1667 году, так вот, Речь Посполитая стала очень сильно проигрывать. Просто исключительно сильно. В кампанию 1654-1655 года, по крайней мере, первую половину кампании 1555 года, войска Алексея Михайловича, нашего царя тишайшего, в общем, в основном вернули подавляющую часть древних земель Рюриковичей, которые были отторгнуты еще Великим княжеством Литовским от общей территории Руси в промежуток с где-то середины 13 по 15 век. То есть и все, что было потеряно во время второй неудачной половины Ливонской войны, в общем, начали очень быстро возвращать. Причем возвращать как-то вот настолько легко, по крайней мере, на первый взгляд, вот то, что столетиями не могли не только вернуть, но даже и подумать вернуть, могли только угрожать, что вот сейчас мы вернем там Киевщину, там Черниговщину, что-нибудь еще. То есть это был только предмет риторики на переговорах. Вот наши отечественные дипломаты, договариваясь с дипломатами Речи Посполитой, или сначала, пока еще этого не было, Великого княжества Литовского и Польши, могли выкатывать некие претензии, имея в виду добиться каких-то очень маленьких уступок. И вот это все начинает буквально как снежный ком катиться в одну сторону, теперь уже в нашу. Потому что польские войска практически не могут оказать достойного сопротивления. Ну, там, возможно, какие-то были мелкие стычки, которые были неудачны для русских войск. Но большие сражения в основном мы выигрываем. И самое главное, мы берем укрепления. Крепости, замки, города. Более-менее долго сопротивлялся польско-литовский гарнизон в Смоленске. Вот, собственно, это была та точка, ради которой все и началось, потому что 1632-34 год, Смоленск, отторгнутый Речью Посполитой во время смутного времени, мы вернуть не смогли. Более того, пришлось из-под Смоленска уходить, заключив не самый выгодный для России договор. И вот Смоленск мы осаждаем, и он сдается в конце концов. Ну а дальше что уж, подумаешь, вернули Смоленск, надо же еще воевать. Было бы глупо останавливаться, если так все удачно складывается. Ну и где-то, наверное, я боюсь ошибиться в точной процентовке, но процентов 75 вот тех самых земель Великого княжества Литовского, которые были раньше русскими землями, мы забираем. И более того, мы забираем столицу Великого княжества Литовского – Вильно. То есть то, что уже не было русскими землями, мы пошли несколько дальше. А в это время в Польше, ну, какая-то была такая обстановка, потому что Посполитое Рушение, то есть феодальное ополчение польской шляхты, оно, конечно, собирается, но собирается крайне неохотно. А это очень большая часть, ну, по крайней мере, в процентном отношении, большая часть войска польского. Потому что в это время Посполитое Рушение довольно легко собирается только в том случае, как мы это говорили в прошлый раз, если непосредственно данным владением угрожает вражеское завоевание. Вот тогда шляхта вот данных поветов, по которым вот-вот прокатится война или уже катится война, довольно легко идут воевать. Просто потому, что это их лично касается. А если нужно, например, ехать в Великое княжество Литовское воевать, какому-нибудь шляхтичу из Малой Польши или там, из Силезии, так он вообще даже не очень понимает, а зачем ему это надо. Какое отношение имеет Силезия к Литве? И поэтому Посполитое Рушение собирается очень плохо. А Кварциное войско, вот опять же то, что мы обсуждали в прошлый раз, разговаривая о фильме «Огнем и мечом», Кварциное войско, оно небольшое. Несмотря на то, что его надували численно для ведения полномасштабной войны, но все равно не очень большое, и оно не может, опять же, оказываться в нескольких местах одновременно. И, собственно, 55-й год – это последний год существования Кварциного войска как такового. Его сменяют. То есть что? Налицо готовящаяся военная катастрофа. Причем военная катастрофа страны таких размеров, что очень немного есть в синхронной истории примеров, которые были бы похожи на это. То есть страна, которая совсем недавно простиралась от Балтийского моря до Черного моря и выступала одним из важнейших, если не важнейшим фактором вообще политики в Восточной Европе, вот-вот прекратит свое существование. Ну, по крайней мере, как самостоятельный политический актор, повторюсь, это случай довольно редкий. Ну а значит что? Значит, вот прямо сейчас складывается ситуация, которая была перед Ливонскими войнами Ивана Грозного, когда готовился отдать Богу душу Ливонский орден. Тоже немаленькое государство. А это значит, что прямо сейчас придется драться за польское наследство. То есть кому достанутся земли, которые контролировала Польша. А Польша контролировала, прошу прощения, ну, Речь Посполитая, давайте так я просто для краткости буду говорить, иногда Польша. Она контролировала важнейшие земли, а именно Южное Балтийское побережье. Потому что после поражения России в Ливонских войнах, я специально говорю не Ливонская война, а Ливонские войны, это будет правильнее, в Ливонских войнах поляки контролировали огромную часть Южной Балтики. И на эту часть Южной Балтики очень давно, еще с 12-13 века, претендовала Швеция. Мощнейшее, по факту окончания 30-летней войны, государство Северной Европы и одно из мощнейших вообще в Европе государств. По крайней мере, в смысле военной силы и, что важно, внутреннего порядка. И вот умирает королева Кристина. Да, королева говорит, твоя тезка, кстати говоря, только что подумал об этом. И шведский Риксрод начинает рассуждать. А вот не жирно ли будет России сейчас все это забрать себе? Потому что понятно, что еще год-два, и скорее всего и побережье Балтики тоже отвалится России. Может быть, как-то вступим в этот процесс? Потому что мы же давно собирались, это объективный шведский интерес, чтобы Балтика стала внутренним шведским озером. То есть все должно быть шведское. потому что Балтика – это выгоднейшая торговля. Ну и что? Надо вступать в войну. А отсюда вопрос, на чьей стороне? То есть или мы выступаем против Польши и отбираем все сами, или и таким образом выступаем объективно союзником России, или мы выступаем за ослабленную Польшу и вместе с поляками лупим русских, а потом забираем себе у Польши, ну, в знак признательности то, что мы хотим. То есть Ливонию, Курляндию, часть Пруссии, собственно говоря, чтобы четко контролировать Балтийское побережье. Это большой вопрос. Вообще-то, конечно, классические понятия о международной политике диктуют выступать на стороне слабейшего, чтобы не усилить сильнейшего, а наоборот, вместе со слабейшим побить сильного. Но это далеко не всегда срабатывает. Потому что в шведском Риксроде вполне конкретно говорят, что если мы сейчас выступим на стороне Польши, Польша ослабла настолько, что она нам ничем помочь вообще не сможет. Мы просто сцепимся с русскими. А русские сейчас очень сильны, и не факт, что у нас что-нибудь хорошее получится. А ведь в войну мы вступаем только ради хорошего, ради на себя, конечно. Вот. Ну и тогда полякам был выкачен ультиматум фактически на переговорах. Ну, по-другому это не назвать. Конечно, это ультиматумом не называлось, но по факту это именно он и был. Что вот прямо сейчас шведский король Ян Казимир, его фамилия же была Ваза, он был правнук Густава Вазы по своему отцу Сигизмунду III, то есть прямой претендент на шведский престол в том числе. Он отказывается от любых претензий на шведскую корону за себя и своих детей. При этом он передает Польше Ливонию, Курляндию в протекторат, Балтийскую Пруссию, и все это достается Швеции. Более того, внутри Польши были конкретные силы, причем не маленькие, которые собирались вот именно таким образом подружиться со шведами. Во-первых, нужно было как-то отбиваться от русских, а шведы – это, повторюсь, очень серьезная армия. Во-вторых, конкретно эти магнаты рассчитывали за счет соединения со Швецией получить кое-что себе. Это, конечно, в первую очередь я говорю об олигархах, о Речи Посполитой, о магнатерии. То есть, если они поддерживают сейчас шведскую корону, тогда шведская корона в благодарность, когда вот все сложится максимально благополучно для Швеции, обогатит данных магнатов. Вот, но вот тут, вот конкретно тут, камнем преткновения выступил король Ян Казимир, польский король, да, который начисто отказался сотрудничать со шведами вообще, то есть никаких уступок, ничего. Ну, его, конечно, всегда бесила вот эта идея насчет того, что он отрекается от шведской короны. Повторюсь, он Ваза, он настоящая Ваза. Он настоящая Ваза, и эта Ваза, в принципе, может стоять в Стокгольме, если что. А было бы очень приятно, если эта Ваза будет стоять и в Стокгольме, и одновременно в Варшаве. Вы же представляете, что это получится за государство-то в итоге, пускай и объединенной личной унией? Ну, в общем, нет. Ну, а раз нет, значит, и суда нет, правильно? И тогда король Густав X начинает прямое вторжение на территорию Польши. И начинается тот самый польский потоп, который за 4 месяца, вот вдумайся, 4 месяца, за это время шведские войска, не потерпев ни одного поражения вообще, кроме некоторых стычек, вот в некоторых стычках, да, шведы бывали биты, занимают вот все, что они хотели занять, то есть вот, польскую часть Ливонии, Курляндию, коронную Пруссию, как это называлось, вот эта часть, которая контролировалась поляками, и вторгаются уже конкретно в Хартленд польский, то есть в Великую Польшу, в Мазовию, и они их захватывают, причем без проблем. Там единственное, что сопротивлялось довольно долго Варшава, ну и ее сдали, столицу Польши. И остается, ну, фактически малая Польша, то есть исходная Польша, откуда все пошло. И захватывают и малую Польшу. То есть Ян Казимир вынужден бежать в прусские земли, которые контролировались все еще поляками. И для того, чтобы максимально облегчить себе жизнь, шведский король идет на переговоры с вассалом Речи Посполитой, а вот с курфюрстом Бранденбургским Фридрихом. Курфюрст Бранденбургский Фридрих радостно выступает на стороне шведов. И вот получается, Польша конкретно в кольце. С одной стороны их русские лупят, а с другой стороны их шведы лупят, а с третьей стороны еще и немцы лупят. А немцы принялись их от всей души лупить. То есть это был именно что потоп, то есть Польша фактически вот-вот должна была перестать существовать вообще. То есть ее бы просто порвали между Германией, ну там германскими княжествами, понятно, не было никакой единой Германии тогда, Швеции и России. И в принципе не было ни одного вообще военного соображения, которое могло бы поляков спасти. Вся, ну, извините, не вся, а известная часть виднейших польских магнатов, политических деятелей виднейших, Речи Посполитой, просто переходит на сторону шведов. И в первую очередь, конечно, это Дмитрий Вишневецкий и Ян Собеский. Это вот были два виднейших человека, которые перешли на сторону шведов. Ну а вслед за ними и люди помельче, как в смысле земельных владений, так и в смысле общественного веса, посыпались в ту сторону. Да, там часть польских магнатов сражалась до последнего против шведов. Там Станислав Лянскронский, в частности, он возглавлял тоже до последнего польские войска, был ранен, вообще чудом не погиб в сражениях. Но надо сказать, что давайте вот так вот. Половина виднейших польских аристократов перешла на сторону Швеции. То есть даже внутреннее состояние польского государства говорило о том, что оно все, оно прекращает свое существование. Ну и тут, в общем, конечно, два фактора сыграли, почему Польша выжила. Потому что, во-первых, что такое шведские, ну а также и немецкие войска? Шведские и немецкие войска — это наемники во многом. Да, у Швеции была национальная армия, это важно. Это была ее главная фишка, что у Швеции была национальная армия, основанная на рекрутском призыве. То есть это не наемники, это люди военно обязанные. А значит, в общем, мотивированные, национально мотивированные и более-менее дисциплинированные. Но Швеция никогда не воевала только ими. Они очень активно использовали и наемников тоже. А наемник на завоеванной чужой территории, где, естественно, шведы расставляли гарнизоны, ну это человек, прямо скажем, для местного населения очень неприятный. Вот мягко говоря. Потому что он насилует, грабит, убивает, жгет, тащит все, что плохо лежит, потому что он наемник, у него сейчас контракт закончится, ему нужно за время контракта, тем более, что раз все так удачно сложилось, потому что наша страна-то побеждает, нужно максимально наворовать, натащить, награбить, чтобы вернуться домой, отработав, так сказать, свою удачу по полной. И начинаются просто восстания на местах. Потому что если сначала шведов восприняли нормально, совершенно, потому что какая разница, в конце концов, у тебя эту вазу, которая над тобой стоит, ее будут звать Ян Казимир или Густав, или там Карл Густав, какая разница, местному горожанину и крестьянину это вообще все равно. Тем более, что горожанин, если он живет в городе, который управляется магдебургским правом, шведы никогда на это не претендовали. То есть есть свободный город, и он и под шведами будет точно такой же, то есть вообще все равно. Более того, под шведами еще и порядка, возможно, будет больше, все об этом хорошо были осведомлены. Но когда шведы приводят с собой наемников, и конкретно в этом месте оказывается какой-нибудь наемный отряд, где у тебя шотландцы, бранденбуржцы, пруссаки, саксонцы, французы, это все начинает одновременно выжигать буквально округу, конечно, все начинают соображать, что что-то тут, наверное, не очень здорово. И начинается партизанское движение. Активнейшее партизанское движение. То есть для шведской армии делается местами просто проблемным проведение обоза. То есть просто так в какой-нибудь гарнизон привезти продовольствие, порох, пули, свинец, ядра — это просто проблема, потому что оно может пропасть в каком-нибудь польском лесу, потому что местные крестьяне того хлопнут. Это, конечно, очень важно, потому что, как мы уже говорили, ни в Средневековье, ни в раннем новом времени захват и долгое удержание территории при активном сопротивлении местного населения невозможно. Просто потому, что нельзя поставить везде представительный гарнизон, этапно-заградительные комендатуры. Короче говоря, провести оккупацию, как вот мы это подозревали, глядя на Вторую мировую войну. Такого просто сил таких не было вообще. Пока местное население лояльно, или ему просто по барабану, захватить и удержать можно, но как только местное население против, это уже огромная проблема. И, конечно, такая военная удача Швеции, которая была, она сказалась против Швеции. Потому что ведь Швеция и Польша — это не два игрока на этой шахматной доске, потому что рядом находится Дания. который неприятно, прямо скажем, усиление Швеции. Дания и Швеция, эти вот братские народы, они были на ножах очень долго, и тогда в том числе. И она тоже претендовала на Балтику, вполне естественно. И опять же у датчан вопрос, а не жирно ли будет шведам, что они вот так вот сейчас здорово выступят и все себе заберут? Давайте мы тоже. Для чего Дания вступает в войну на стороне Польши против Швеции? А шведы все-таки уже 55-й, 56-й, 57-й, 58-й год, они воюют уже конкретно. Да, успешно, но все равно это напряжение. И в самый ответственный момент с поляками заключает перемирие Россия. Потому что Алексея Михайловича тоже была пропольская партия при дворе, которая имела в виду дружить с Польшей. И эта пропольская партия сообщила Алексею Михайловичу, что полякам конец. И сейчас шведы заберут себе вот все, что они захватили военной силой, все останется шведом. И они усилятся настолько, потому что имейте в виду, что вторая половина польского потопа в основном обеспечивалась не шведскими, а польскими войсками. Я имею в виду численно. То есть вот те самые магнаты и прочие политические деятели, которые перешли на сторону Швеции, предоставляют там от половины до 70% армии, которые бьют поляков и дальше. Это были именно поляки, а не шведы во вторую половину войны. Так вот, сейчас шведы усилятся за счет захваченных территорий, и Россия останется один на один с усилившейся Швецией. Тогда у нас будут огромные проблемы. Это вам не разваливающаяся Речь Посполитая, у которой короля выбирают там по 5 лет. И потом он еще и не управляет ничем. Это Швеция, централизованная монархия, серьезная экономика, серьезное государство. Сейчас они Польшу в порядок приведут и будут лупить нас. Срочно выступаем в войну против Швеции. Это, конечно, была дурь неимоверная. Ну, как мы теперь это знаем, конечно, пользуясь ретроспективным знанием. Мы вступаем в войну против Швеции. Не добив своего главного политического конкурента в Восточной Европе, а был хороший шанс Речь Посполитую. И мы даем полякам просто время передохнуть, собраться с силами. И поляки, естественно, они в благодарность, когда мы нанесли ряд поражений шведам, и дали полякам передохнуть, элементарно сняв войска с нашего фронта, они же сразу начали воевать против нас, как только перемирие закончилось. Вот примерно так выглядела международная обстановка в это время. Вот так, такой был потоп.
2: Конструктивно в деконструкции с Климом Жуковым.
0: Одним из лучших фортификационных сооружений 17 века по праву считаются стены Ясногорского монастыря, превратившими известный с 15 века санктуарий Пресвятой Девы Марии Ясногорской, принадлежащей монашескому ордену Паулинов, в неприступную крепость. Монастырь имеет четырехугольную форму, по углам располагаются мощные бастионы стреловидной формы. Вход в монастырь защищен равелином, имеющим форму пятиугольного люнета. В ноябре 1655 года шведская армия под командованием генерала Миллера подступила к стенам Ясной горы. Героическая оборона монастыря вынудила захватчиков отступить, что было расценено как чудо Богородицы. Вернувшийся из изгнания король Ян Казимир в ходе львовских обетов торжественно избрал Деву Марию покровительницей королевства. Еще несколько нападений монастырю пришлось пережить в ходе Северной войны в 1702, 1704 и 1705 годах, однако все атаки были также отражены. Однако монастырь дважды занимала русская армия – в 1772 году по приказу польского короля Станислава Понятовского и в 1813 в ходе Наполеоновской войны. Русская армия разрушила крепостные стены Ясной горы, однако в 1843 году Николай I повелел восстановить их. В настоящее время монастырь является действующим и принимает паломников и туристов. У Ясногорского монастыря есть собственная FM-радиостанция «Радио Ясногора», вещающая также в интернете.
2: В самом начале фильма Кмитец со своими друзьями расстреливает портреты предков, а после этого сжигает деревню. Насколько его поведение было типичным для того времени?
1: Он же там, когда в самом начале такой весь лихой заигрывает с своей потенциальной невесты и впоследствии еще и вполне конкретно возлюбленной Оленькой Белевич. Он ей говорит, у нас время такое, что у нас в Речи Посполитой сейчас время такое, каждый сам себе пан, то есть могу и делаю. И кто мне что сделает, и кто мне что скажет. Потому что вот прямо сейчас шведы маршируют по всей этой Польше, с другой стороны русские, и, в общем, прав только тот, у кого сабля, и много верных товарищей, с которыми можно творить все, что угодно. Это, в общем, я не хочу сказать, что так было везде, то есть то, что вот творял Кмитиц. Но это было нормальное совершенно такое явление. То есть кто-то с кем-то поссорился, взял сабли, факела и пошел, пустил красного петуха, порубал всех. Это было абсолютно нормально.
2: Ну, это, в принципе, да, реальный прототип персонажа, который существовал в истории, в отличие от многих выдуманных в фильме.
1: Анджей Кмитиц, его звали только не Анджей, его звали Самуил. Самуил Кмитиц. Одна проблема, конечно, что конкретно Самуил Кмитиц, он, скажем так, был совсем другого калибра персонаж. И не то, что мы увидим и в романе Сенкевича, и совсем, и тем более совсем не то, что мы видим в фильме Ежи Гофмана. Поэтому, конечно, только совпадение фамилии, потому что он никакого Анджей Кмитиц, никакого отношения к Самуилу Кмитицу, который, как считается, является прототипом, вообще не имеет. Там, не в смысле характера, не в смысле участия в историческом процессе, да ни в каком смысле. Просто потому, что у нас что? У нас Анджей Кмитиц в фильме и в книжке. Это сторонник великого гетмана литовского Януша Радзивилла. В то время как реальный Самуил Кмитиц, он вовсе наоборот принадлежал к партии Яна Павла Сапеги, тоже литовского магната, который был категорически противник Радзивиллов. То есть он всегда, Кмитиц в реальности, был противником Радзивиллов. Ну, по крайней мере, из партии противников Радзивиллов он никогда не примыкал к Радзивиллам. Вот, но там что хорошо показано, это вот обстановка этого самого потопа. Потому что, в принципе, в Речи Посполитой шляхтич, тем более магнат, имел право на рокошь, на частную войну, на восстание, если ему не нравился конкретный феодал. Да? Он мог сам решить свои проблемы. Вот как Богдану Хмельницкому предлагали, когда мы говорили о прошлой части, об огнем и мечом, ему же предлагали вступить в частную войну фактически с Чаплинским. И это было, даже в мирное время. А вот теперь, в условиях полного развала, это право на частную войну иногда приобретало самые уродливые формы, которые, ну, возможно, в каком-то гротескном, художественном виде, но вполне конкретно показал Ежи Гофман. И это очень хорошо, эта сцена отличная. Ну и сама завязка.
2: Угу. А по поводу Радзивиллов, это же одна из самых богатейших, да, семей, династий?
1: Да, конечно, Радзивиллы – это виднейшие магнаты. До сих пор у них Несвежский замок, это Несвежский, Мирский замок, это, короче говоря, вот это их владение. Их можно посетить сейчас в Братской Белоруссии, посмотреть. Ну, там, прямо скажем, люди жили очень богато, очень круто. И замки красивые. Вот в Несвежском замке археологи подняли огромный арсенал Радзивиллов, там 16-17 веков. Ну, он просто невероятный. То есть если вот про запас такое вооружение элитное хранилось в таком количестве, какое подняли, понятно, что его в реальности было несколько больше. Это люди богатейшие. Мы знаем, что Радзивиллы обращались за производством доспехов там, в Нюрнберг, в Аугсбург, то есть в имперские центры вообще, которые обслуживали императора лично. Императора Священной Римской империи. Значит, ровно одно, деньги у них были, и причем очень много.
2: Осада Ясногорского монастыря в Польше считается ключевой вехой в потопе. Именно с успешной обороны этого места начинается новый этап национального самосознания в Речи Посполитой. Так ли это?
1: Дело в том, что вот когда я сказал, что Ян Казимир бежал на еще подконтрольной территории, и нужно было его добивать. И шведы, собственно говоря, этим и занялись. Они должны были захватить Ченстахова. Такая вот область Ченстахова в Польше, которая еще не была захвачена. Для чего нужно было захватить? Самое главное, сам город Ченстахова, чтобы контролировать всю провинцию. А город захватить было очень трудно, если не взять Ясногорский монастырь под городом, потому что он был очень сильно укреплен и представлял из себя важный фортификационный пункт в системе обороны самого Ченстахова. И просто военная стратегия велела во время осадочной страховы обезопасить себя от данного укрепленного пункта, от Ясногорского монастыря. Его нужно было брать. Но тут немножко не рассчитали, опять же, шведы. Во-первых, да, шведы под Ченстахова привели не очень большую армию. И конкретно Ясногорский монастырь осаждало 1000 шведов и 2000 поляков. То есть 2/3 там были поляки. Но в Ясногорском монастыре хранилась чудотворная икона Матери Божией Ченстаховской, которая является всепольской святыней. И любая попытка приказать полякам стрелять по Ясногорскому монастырю, или тем более лезть туда саблями, натыкалась на вот такие вот глаза. «Что? Матка Боска Ченстаховская?» «Нет, потому что мы будем гореть в аду после этого однозначно совершенно». И поэтому оказалось, что вот 2/3 войска, оно просто бесполезно. Они, да, стоят, потому что обещали помогать шведам, но по факту больше ничего не делают. И с ужасом взирают на все происходящее. Поэтому там осталось фактически 1000 шведов, ну там не совсем шведов, там были шведы и немецкие наемники, бранденбуржцы. А внутри сидит, в общем, казалось бы, очень небольшой отряд. Это то ли 140, то ли 160 гайдуков, ну солдат польских, пехоты. Человек 40-70 шляхты местные, которые там собралась. Ну вот, собственно, туда же Ежи Гофмана, Генри Сенкевич поместили Анжея Кмитица, который якобы там возглавлял всю эту оборону. И какие-то партизаны местные, которые туда сбежались, и монахи. То есть там всего человек 700 было. Казалось бы, против 3000-й профессиональной армии это ни о чем. То есть они их при помощи пушек и настолько большого численного превосходства, они их просто возьмут тут же, потому что конкретно сопротивляться могут вот эти вот профессиональные солдаты, 140-160 человек, ну и, понятно, шляхта, да, тоже обученные люди. То есть там, ну, человек 200, ну, 300, хорошо, ну, тут 3000. В 10 раз больше. Это же просто невозможно сопротивляться. Там неделя максимум, и все. Но получается так, что 2000 не воюют, а воюют только 1000. А внутри сидит отряд, ну вот в 300 человек условно военных, профессиональных, и человек там, сколько там, 600-700, которые просто могут держать в руках оружие, за стенами, за хорошими. А значит, что у шведов просто никакого превосходства нету. И оказывается, что одна из таких духовных образующих польского королевства, вообще Речи Посполитой, не только оказывает отпор шведам, которым как-то вообще никто не мог оказать достойного сопротивления, но еще и вынуждает их снять осаду. И это оказывается таким важным пиар-моментом, как мы сейчас сказали, потому что вдруг все-таки соображают: о, так это ж Матка Боская Ченстаховская, что на нашей стороне, она же помогла, посмотрите, шведа можно бить. И начинает именно с момента Ясногорского монастыря расти такое вот низовое активное сопротивление. То есть не просто глухое недовольство, а активное сопротивление вот всем этим завоевателям, которые вдруг были именно местным населением восприняты как завоеватели, как противники каждому человеку в отдельности и лично, и персонально. А не как какие-то в там, заоблачных верхах разбирающиеся там короли-аристократы. Потому что они все были...

0: Варшавского договора. Это настоящий кинематограф, потому что рядом была великая советская школа кино, у которой можно было учиться, на которой можно было равняться. Внутри братской социалистической Польши за дворцами стояли комиссары в пыльных шлемах с маузерами, это, конечно, шутка, которые говорили, что и как снимать. Конечно, из этого происходили, ну, в общем, определенные передергивания, которые тоже не нужно сбрасывать со счетов, потому что весь фильм «Потоп», он почему-то вообще игнорирует то, что в это время была война с Россией. Вообще. То есть там нет никаких упоминаний. Со шведами – да, но Россия – это Советский Союз. А социалистическая Польша даже в 17 веке не могла воевать с социалистическим Советским Союзом Алексея Михайловича. То есть, ну, глупость, естественно. А при этом был связанный плюс, потому что такой тщательный подход вообще к созданию фильма. То есть, доходило до того, что если мы смотрим на Януша Радзивилла, на его покои, выехал на место съемки, это все привезла там под конвоем в бронированном сейфе, это все нужно выплатить, залог под страховку, адский совершенно, то есть сейчас это вот так, тогда было проще. Если мы видим, ну там, я, опять же, я некоторые экспонаты просто знаю лично, мы видим там какую-нибудь саблю персонажную, пистолет персонажный, который просто в кадре мелькает так крупно, это тоже настоящее оружие 17 века, а никакая не реплика, которую просто взяли из музея для съемок. Это очень круто. Ну и посмотрите, какие там костюмы. Вот Кмитец после своей дуэли с Валдаевским, когда он приезжает на встречу у великого гетмана литовского Януша Радзивилла. Вот как Альбрыхский одет, какая у него осанка, какая выправка, такой кушак, парчевый кунтуш у него. А уж как смотришь, красота, и такие же все вокруг. Ну как только они входят в покой к Радзивиллу, мы видим, что Радзивилл-то богаче даже вот этих людей. Потому что он-то одет просто в золото, ну класс, сделано великолепно просто. То есть вот так надо подходить к съемкам исторического кино в смысле матчасти. Там, конечно, своих смешариков в фильме хватает, потому что задействовано было чудовищное количество людей, и всех одинаково хорошо, правильно, в соответствии с эпохой, конечно, не одеть. Но общая стилистика, конечно, выдержана у всех.
1: А золото настоящее было в фильме?
0: Это я не могу сказать, потому что это через пленку не видно. Но ткани там сделаны именно настоящие. Если золотая парча, это именно золотая парча, а не синтетика. Если это шелк, это настоящий шелк, а не вискозная дрянь, которую у нас сейчас используют в кино очень часто.
1: Ну, это, наверное, тебе как реконструктору приятно, что доспехи подлинные снимались в фильме. Мне кажется, с точки художественного зрения, непонятно, подлинная эта вещь или нет,
0: вот
1: если
0: тут,
1: ее хорошо
0: же,
1: повторить.
0: Нет, это понятно, естественно. Если хорошо повторить, нет никакой разницы. Ну, опять же, там же масса шмоток, извините, пожалуйста, которые сделаны с нуля для фильма. Их же, естественно, основная часть. И сделаны они круто, очень, очень круто, очень правильно. Это, на мой взгляд, вообще то, ну, по крайней мере, не только то, но одна из задач, которую должен выполнять кинематограф. Это воспитание, образование людей. Потому что образование при помощи художественных средств, ну, оно легче доходит до основной массы. Потому что, конечно, сейчас можно сказать, что какая разница для художественного фильма, какой там доспех этот был у Януша Радзивилла или какой пистолет был у Кмитеца. Можно дать ему любой пистолет, но если это не будет там современный ПМ, и это все схавают люди, потому что домохозяйке все равно, в какой доспех и какой пистолет у этих самых персонажей. Но, да, мы знаем, что правда все равно, она не отличит. Но вместо того, чтобы кормить дерьмом с лопаты людей, социалистический кинематограф предоставлял, прошу прощения, качественную, подлинную, научно выверенную информацию, чтобы человек, посмотрев фильм о 17 веке, взял себе в голову, как, по крайней мере, это могло выглядеть. Но бог с ним, он никогда не займется историей профессионально. Неважно. Главное, что фильм, кроме развлечения, воспитывает. И творец имеет ответственность перед собой и перед зрителем, не пытаясь сказать «people's have it», какая разница, все никто ничего не понимает, это художественный фильм. Дальше, я художник, я так вижу. Нет, ты снимаешь фильм про 17 век, будь добр сделать так, как это было в 17 веке, хотя бы. Из уважения к своему зрителю, из уважения к своим предкам и, в конце концов, из уважения к профессии. Потому что ты же профессионал, ну делай профессионально, ё-моё. Вот тогда так делали. Когда мы смотрим «Огнем и мечом», уже все не так. Да, там, конечно, очень сильно пытаются все равно скосплеить 17 век максимально здорово, но ошибок в разы больше.

0: Там просто все казаки, которые там есть, это просто взять и выбросить, потому что это не казаки, это какие-то конные хиппи. Вот, а да, вооруженные какими-то корявыми палками, ну, ужас просто какой-то. В потопе такого нет.
1: Военные там классные, но то, что касается гражданских костюмов, мне вообще не понравилось. Потому что там современные парики, современные прически. Непонятно, что намешано стилистически в костюме, хотя это 17 век.
0: Нет, там есть очень, там персонажи, тетеньки, дяденьки, персонажи тоже... первого, второго плана, они очень хорошо одеты по 17 веку. Извините, я в этом сильно разбираюсь. Это именно хороший польский 17 век. Естественно, для 70-х годов, потому что тогда, конечно, они знали, ну, прямо скажем, поменьше, чем мы сейчас. Все-таки прошло уже больше 40 лет.
1: А это во всем советском кино видно, то, что касается исторических фильмов, да? То, что знаний не хватало.
0: Да, конечно, но все-таки, извините, этот фильм старше меня. Получается, на 3 года. Мы сейчас, ну, просто в силу научного прогресса мы продвинулись в деле познания, в том числе и материальной культуры, там, в разы разов дальше, чем это было в 70-е и 60-е годы. Вот. Но если мы посмотрим еще вглубь времен, Александр Невский, например, наш, который великолепный фильм Эйзенштейна, там, извините, ошибок еще больше, чем это было бы, если бы снимали в 70-е годы. Ну, просто потому, что в 30-е годы сдали там в 10 раз меньше, чем сейчас. За это их, конечно, ругать нельзя. И к тому, что они на своем уровне делали очень круто. Сейчас бы хоть кто-нибудь бы попробовал что-нибудь похожее повторить. При таком качестве материальной культуры, такое качество кино самого.
1: А еще прокомментирую костюмы шведов, когда они идут в поход в шляпах и с мушкетами.
0: А, да, шведы показаны очень классно, конечно, потому что это вот когда на захваченном таком красивом польском поле, разминая в руках колосики пшеницы, стоят, ну, там, давайте условных назовем, Арвид Виттенберг и Отто Стенбок, это вот великие шведские полководцы, там, наша земля уже, все, наша земля. И говорит, так ты знаешь, вот под Когенхаузеном 3000 шведских ратников растоптали 14 тысяч наших солдат. Говорит, ну это, ты же понимаешь, это была нерегулярная армия, а вот теперь ты посмотри, и там камера поднимается, и там прям за горизонт уходящие шпалеры шведской пехоты, такие вот, как полагается, впереди идет рукав, ну как это называлось подразделение, рукав мушкетеров, там у них на одном плече мушкет, на другом сошка, такие все волосатые, рожи у всех такие бывалые, прямо скажем, такими же бородами, шляпы на глаза надвинуты, сзади идет батальон пикинеров, за ними еще мушкетеры, пушки едут, и такая музыка прям вот стилизованная под 17 век, очень хорошо, я прямо смотрел и радовался, думаю, вот это я понимаю, вот это представление западного оккупанта, такая вот мощь идет пехотная, хорошо, хорошо, да. Это вообще важно, если мы говорим об истории, это ярчайший маркер совершившейся военной революции в Европе, это начало тотального господства пехоты. Если средние века это господство конницы, а Польша в 17 веке все-таки она еще во многом средневековое государство, несмотря на введение чисто технических новшеств нового времени, то вот сталкивается уже капиталистическая Швеция, капиталистическая Западная и Северная Европа со средневековой, феодальной еще Восточной Европой. Вот там это столкновение показано очень, конечно, хорошо. Там, когда в потопе шведы разгоняют поляков при помощи пушек, даже не переправляясь через реку. Тоже прям показано здорово. Это художественными средствами выражено отлично просто.
1: В фильме практически не упоминается русско-польская война 1654-1667 года. А какое влияние она оказала на те события?
0: Не, ну самое главное, это русско-польская война, конечно, потому что без нее вообще все пропадает. Потому что просто непонятно, а что случилось-то вообще?
1: Что происходит?
0: Что происходит? Откуда там шведы взялись? Почему? Потому что они просто плохие, ну такого не бывает. Чтобы просто плохие напали на просто хороших. Ну как так? Это же не гопники в подворотне, в конце концов. Да и у гопников в подворотне есть конкретная необходимость у тебя денег отнять, потому что у них, например, их нет, это их способ зарабатывать. А тут все-таки это страны со столетней историей и давно существующие в регионе, у них, конечно, должны быть какие-то интересы, какие-то причины. И как только мы вырываем из контекста русско-польскую войну, все сразу, все провисает вообще. Потому что где фигура Алексея Михайловича, которая стояла за всем этим? Этой фигуры, конечно, нету, а ее очень не хватает.
1: А как ты думаешь, специально его убрали?
0: Естественно. Потому что братский польский народ, с которым мы вместе били фашистов только что, ну это, конечно, идеологическая накачка сыграла, то есть... Не могли тогда подходить к созданию исторического полотна, что называется, с холодной головой. Потому что, ну вот как может воевать братский польский народ с братским русским народом? Да никак не может. Зачем вообще, зачем об этом показывать? Не будем, нет, ни в коем случае. И такой какой-то... Не-не-не-не-не. Шведов бить можно. Если говорить про огнем и мечом... Ну, это вот поляки с казаками. Ну, опять же, это уже 90-е годы, там все можно было уже снимать абсолютно все. Вот, да, ну и турок можно бить, пожалуйста. А с русскими нет. Ничего не было.
1: А как тебе национализм Сенкевича в этом фильме, который тоже прет?
0: Ну, конечно. Это самое главное, что это же первые три полноразмерные книги Генриха Сенкевича, которые писались в 80-е годы 19 века. Это «Пан Валдаевский», его дебют, полном, так сказать, метре. Это, если можно такое слово к роману применить, это «Потоп», собственно, вторая книга, и третья, нет, первый «Огнем и мечом», «Потоп» и «Пан Валдаевский». «Пан Валдаевский» последний, естественно. Вот первые две книги, там, конечно, национализм зашкаливает так, что даже когда я был маленький и читал книжки, а я их, естественно, все читал, потому что там про мечи, сабли, шпаги и мушкетеров, вот это все, это для мальчика важно на таком вырасти. Там национализм зашкаливает так, что даже мне маленькому было что-то не очень понятно. Я, конечно, не мог понять, что именно мне непонятно, но ощущение оставалось какое-то очень странное, типа того, что что-то тут не так, что-то вы тут, по-моему, перегибаете где-то палочку чуть-чуть. Ну, просто исходя из школьного знания истории, даже уже было не очень понятно, о чем он сейчас вообще, этот самый товарищ автор, говорит. А это он говорил ровно о том, о чем у всей польской интеллигенции того времени страшно болела душа. А именно о том, что Польша должна быть великая, польский народ единым, ну и неплохо бы, чтобы от моря до моря. Как это было? Когда? Да в 17 веке. Это у них вот вообще такой пунктик был по поводу их... этих вот великих королей, Яна Собесского и прочее.
1: Ну, получается, во время написания третьей книги душа немножечко перестала болеть.
0: Не, ну все-таки время прошло. Если посмотрим поздние работы Сенкевича, это как будто другой человек писал. Потому что он и писать научился, потому что, прямо скажем, первые три книги его написаны с точки зрения художественной, ну, не очень здорово, так мягко скажем, не очень здорово. Ну, дальше он учился и писать, и у него и как-то и голова чуть-чуть поправилась, чуть-чуть. Полностью, то, конечно, он никогда от своего национализма не отказывался.
1: Дуэль Кмитица и Володаевского. Все ли по-настоящему показано, и как тебе само фехтование?
0: Во-первых, сама постановка фехтовальной сцены лучше гораздо. Она именно в техническом смысле лучше. И она, ну, в драматургическом, это уж не мне судить, это я... как субъективист высказываюсь в данном случае, но в смысле того, как это поставлено технически, оно круче в разы, фактически в разы. То есть там показано вот именно это хорошее польское фехтование, как надо. И причем очень ярко демонстрируется разница характеров Кмитица и Володаевского. Володаевский такой спокойный, академичный боец, и, в принципе, соответствует его характеру всему весь фильм. Он не шибко горячий, он там не орет, не прыгает, не ругается, делает, что надо, спокойно, уверенно, не сильно перенапрягаясь. Но ровно только то, что нужно. То же самое он и фехтует так же. Потому что у него характер прям вот отражен в его манере фехтования. На мой взгляд, это очень здорово. И такой порывистый Кмитиц, который все склонен решать силой, никакого у него нету там задние какой-то мысли, он все делает напрямую, он точно так же саблей размахивает, и о чем ему Волдыевский прямо посреди дуэли говорит: ты саблей машешь, как цепом. Вот. И это правда, потому что он, ну, прямо скажем, опять же, это очень момент тонкий при постановке художественного фехтования, показать четко характер этой техники. То есть это класс постановщика невероятный. Когда ты в движении клинка, в перемещении ног, в положении корпуса заставляешь человека, актера, который не является профессиональным фехтовальщиком, заставить действовать так, чтобы это полностью ложилось во всю канву персонажа, который показан весь фильм, а у тебя есть там условно 2 минуты из хронометража, чтобы в поединке вот это все продемонстрировать. Это, повторюсь, класс невероятный. Если мы сравним это с «Огнем и мечом», который там снимали через 20 с лишним лет, все гораздо хуже. Потому что и Домогаров, и Замаховский, да, они технически выполняют очень правильные какие-то там комбинации движений клинка.
1: Да, я понимаю, о чем ты теперь говоришь. Очень тонкое замечание.
0: Да, то есть они вот им сказали, что там делай там параде на кварта, полкруга в терцию, выпад в приму. Все, они там пам-пам-пам-пам-пам. Их научили вот там в течение недели, их дрючили, и они вот эту самую свою техническую программу отрабатывают по полной программе. Художественные средства вот там применены, там ровно одно. Во время поединка смотрит, значит, камера крупным планом в лицо Замаховского, он делает усом. Точно так же, как Тадеуш Лобянский, который играл Волдыевского в «Потопе». Усом так делает. Вот. А Домогаров глаза страшно таращит. Вот это я понимаю, драматургическая мощь, а?
1: Богуслав Радзивилл – один из самых мерзких реальных персонажей в фильме. Когда главный герой, кмитец, пытается взять его в плен, он хочет ему подарить коня. А скажи, были ли кони его слабостью, и кто такой Богуслав Радзивилл?
0: Богуслав Радзивилл – это был такой луч европейского просвещения в Польше, потому что он же был протестант. И он проводил вообще с собой всю эту протестантскую культуру. Мы сейчас мало себе это можем представить, но Речь Посполитая, кстати, включая Литву. Кстати, включая Литву с 16 века, это были очень сильно протестантизированные страны. Там была масса уже просто протестантского населения. И протестанты, конечно, волокли с собой не только религию, и в первую очередь не религию, они волокли с собой из Западной Европы вот ту часть именно капиталистической Европы, которая имела место уже в полном смысле слова. Это был несомненный прогресс, конечно. Это, ну, есть довольно дурацкая книжка Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма», которая, конечно, очень сильно ошибочна, но вот, что есть, да, это вот связка того, что именно протестантские страны первыми успешно построили капитализм, просто так сложилось. И этот протестантизм стал выражением политической программы этого буржуазного «я». И оно вторгается вот в Польшу в том числе. И Богуслав Радзивилл, как высокий, богатый магнат, он выступает неким выразителем этого нового внутри Польши своего времени. При том, что сам он остается нормальным, стопроцентным феодалом. Естественно, а как иначе? Это же аристократический древний магнатский род. И когда начинается потоп, Радзивиллы имеют в виду выполнить... Я, конечно, не только Богуслава имею в виду, я в первую очередь о великом гетмане Януше Радзивилла говорю. Они имеют в виду выполнить свою давнюю мечту – стать великими князьями литовскими. Потому что они же прямые наследники Гедемина. То есть они родственники Гедемина, а значит, они... Ну, да, не прямые, но Гедеминовичи. То есть они имеют право на корону. И Радзивиллы еще во время подписания Люблинской унии 1569 года были против объединения Литвы и Польши. И вот через 100 лет у Радзивиллов появляется шанс стать уже не князьями, а королями литовскими. И Януш Радзивилл, как, повторюсь, это нормальный феодал, выступает, то, что в фильме прекрасно показано, выступает неким предателем, да? Но кого он предал? это вот опять же это идеологическая накачка национализма. Он не мог предать короля вообще, потому что король сбежал в это время непонятно куда. То есть он фактически, сам Ян Казимир отказался от войны и бросил своих вассалов. По чисто феодальным меркам это он их предал, а не они его. А дальше вассал имеет право выбирать себе нового сюзерена. Он имеет право на частную войну и имеет право на переход к другому сюзерену. Это четко ложится в канву феодального права. И, пожалуйста, Януш Радзивилл выбирает себе нового сюзерена, а именно Карла X шведского. И имеет в виду перевести всю Литву под протекторат Швеции с самоуправлением под властью Радзивиллов. Богуслав об этом помогает. Богуслав становится одним из военачальников шведов. То есть он делается одним из маршалов Швеции, Богуслав Радзивилл. И в отличие от Януша, у него все складывается великолепно, потому что Януш Радзивилл, пытаясь соединить под собой литовскую землю, напарывается на яростное сопротивление литовской магнатерии, которая очень не хочет видеть во главе Литвы никого, кроме самих себя. А тут у нас новый король будет? Да вы что? Ну или хотя бы великий князь? Нет. И Ян Павел Сапега соединяет вокруг себя всех недовольных Радзивиллами, и у Януша Радзивилла остается 2000 человек, он в конце концов умирает. Непонятно как говорят, он весь внезапно перед решающим сражением, которое обязательно бы проиграл, потому что там у него всего 2000 человек было, он внезапно весь покрылся пятнами и в течение суток умер. А было ему 43 года, как мне. И на здоровье он не жаловался. Посмотрите на портрет. Здоровый, крепкий такой мужик. А не тот старичок, которого показали нам в кино, кстати. Там-то совсем дедушка. Видимо, его отравили. А вот Богуслав Радзивилл, он так и остался на шведских землях. У него там были свои поместья. И он умер своей смертью в итоге. Повторяюсь, будучи очень уважаемым в Швеции человеком. У него как раз сложилось все хорошо.
1: Спасибо, Клим, было очень интересно. Надеюсь, еще увидимся.
0: Кристина, всегда рад, приглашай.
1: До новых встреч. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Друзья, добрый вечер. Начнем с анонса. Я уже представился, кто подошел чуть-чуть попозже. Я представлюсь еще раз. Меня зовут Михаил. Сегодня мы будем с вами говорить о негласном союзе астрофизиков и армии. У нас встреча продлится час. Будет она в формате интерактивной лекции. Будут заданы вопросы. После этого получены ответы от наших экспертов. И, конечно же, также вопросы будут из зала от вас. Я выйду к вам, отдам вам микрофон. И дальше уже в микрофон вы сможете также задать все интересующие вас вопросы. Здесь я особенно акцентирую. Я так понимаю, что вопросов будет немало. Поэтому, пожалуйста, по одному вопросу. После чего, если вдруг вопросы у вас еще будут, не вопрос, мы... Видите, такой каламбур, не вопрос. Мы пойдем по второму, по третьему кругу, сколько понадобится. Итак, хотелось бы отдельно поблагодарить Московский планетарий за предоставление площадки, которая как нельзя лучше подходит к тематике сегодняшнего мероприятия. И сегодня нас посетили очень уважаемые гости, герои России. Пожалуйста, ваши аплодисменты. Космонавты-испытатели Антон Шкаплеров и Олег Артемьев. И также два замечательных астронома, сегодняшние спикеры. Николай Николаевич Самусь, астроном, доктор физмат-наук, ведущий научный сотрудник ИНАСАН и ГАИШ МГУ имени Ломоносова, сопредседатель Международной общественной организации «Астрономическое общество», член ученого совета Московского планетария. Вот здесь уже точно можно еще раз аплодировать. Владимир Георгиевич Сурдин, астроном, кандидат физико-математических наук, доцент, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга, доцент физического факультета МГУ, популяризатор науки. Ваши аплодисменты. Я прошу спикеров занять места в президиуме. У нас места здесь. Далее немножечко о книге. Маленькое введение для вас. Мы собрались здесь, чтобы обсудить интересную тему «Связь оружия с научными достижениями и открытиями в астрофизике». А поводом встречи послужил выход книги «На службе у войны. Негласный союз астрофизиков и армии». Мы рады всех приветствовать в стенах Московского планетария. Место выбрано не случайно. Один из авторов книги – Нил Тайсон, и сам является бессменным директором планетария, но только в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке. Так что кроме астрономии есть еще и такая интересная параллель, как сейчас модно говорить, с нашими иностранными партнерами зарубежными. Друзья, для тех, кто не успел прочитать книгу, на ее страницах авторы исследуют, как методы и инструменты астрофизики были привлечены на службу в войне. Эта книга не только рассматривает взаимосвязь науки, технологий, промышленности и политики. Она предупреждает об опасности. Пока еще неосознанной, отдаленной, но вполне ощутимой угрозы космической войны с оружием невообразимой мощности. Об этом сегодня и пойдет наша беседа. Итак, перво-наперво я какие-то вопросы задам сам. У меня аж целых 10 штук, поэтому давайте начнем с главного вопроса вечера. Выходит так, что астрофизика — это не только наука о красивых звездах и планетах, но и мощный ресурс в военной гонке сверхдержав. Вы разделяете такую точку зрения? И какова, по-вашему, настоящая цель прорыва в технологиях и исследований в области астрофизики? Пожалуйста, слово вам.
2: Любая наука может быть использована и на благо, и во зло. Астрофизика в этом смысле ничем не лучше и не хуже любой другой науки. Мы кое-что умеем делать лучше остальных, например, измерять углы. Астрономы тут в первых рядах, никто лучше нас этого не умеет. Ну так и артиллеристы тоже умеют измерять углы и точно целиться куда надо. Что мы еще умеем делать? Измерять расстояние неплохо. И артиллеристам это полезно. Мы умеем координаты определять. Ну так это полезно всем военным, всем без исключения. А еще мы изобрели телескоп. И посмотрите на современную войну, или даже войну прошлого. бинокль, подзорная труба, панорама артиллерийская. Все это варианты телескопа. Так что мы не хотели создавать оружие, и мы его не создавали. Но военные пользуются любой технологией. И в этом смысле астрофизик тоже обогащает военные науки.
3: Я хотел бы обратить внимание, что то ли это сделали авторы книги, ну, авторов двое, но один основной, это как раз Тайсон. Вот, и авторы или переводчик довольно вольно пользуются словом астрофизика. Астрофизика вообще появилась где-то на рубеже 19 и 20 веков, и впервые был термин астрофизика использован для планетных исследований Персивалем Лоуэллом. Дальше стали заниматься галактиками, и термин все шире распространялся, но до сих пор не все астрономы радуются, когда их называют астрофизиками. Я, например, начинал как звездный астроном, тогда считал, что это другое. Сейчас я вот сам лично себя позиционирую уже как астрофизика. Есть очень важная ветвь астрономии – астрометрия. Владимир Георгиевич упоминал координаты и все такое. Значит, астрометристы, безусловно, не астрофизики, и их продукт очень важен и астрономам, которые занимаются гражданскими исследованиями, и военным. Потому что, не зная координаты звезд, вы лишаетесь очень важного ресурса. Далее. Владимир Георгиевич сказал о том, что астрономы изобрели телескоп. Это неправда. А в книге сказано правда. В книге сказано, что телескоп изобрели другие. И, в общем, первое применение, предлагавшееся, было для военных целей. Ну, а Галилей его сильно усовершенствовал, поставил на хороший штатив, не таскал подзорную трубу в руках, а поставил на хороший штатив и направил на небо. И сделал некоторое количество открытий, которые, наверное, по большому счету, некоторые из них можно назвать и астрофизическими. Скажем, он увидел полосы на Юпитере, это все-таки, наверное, планетная астрономия, это все-таки, наверное, уже астрофизика. Теперь, мы, астрономы, обладаем тем свойством, что мы пользуемся возможностями военных. У них деньги, у них техника, мы им что-то даем, но на самом деле то, чего мы хотим, это астрономия и астрофизика. И слава Богу, военные нам дают этим заниматься.
4: Коли мы уж стали говорить о военных, тогда скажите, насколько все-таки тонка грань между военными и гражданскими целями? Где они пересекаются, где-то, может быть, только параллельными курсами идут?
2: Кто его знает? Не знаю. Но у военных ведь две задачи. Не только разрушить врага, но и защитить свою страну. Астрономы в каком-то смысле продолжают эту задачу. Например, военный может защитить страну от нападения близкого противника, а астроном пытается защитить страну от падения чего-то издалека, например, астероида, кометы, солнечной вспышки и так далее. Так что в защите государства, отдельных людей, человечества в целом, мы, наверное, сочетаемся, мы просто продолжаем дело защиты человечества только от более космических, более далеких целей. Мне кажется, в этом смысле мы с военными. Правда, нас не так хорошо финансируют, как военных, но это уж традиция. Я смотрю, согласны люди с этим?
4: Я думал, вы ищете военных в зале, честно говоря.
2: Есть тут военные, есть, но они молчат. Ну ладно. Вот. Перпендикулярно с военными мы в том смысле, что большинство ученых, абсолютное большинство пацифисты, мы против войны. Она разрушает. К сожалению, большинство военных за войну. Она кормит, она прогресс военной техники обеспечивает. И в этом смысле мы, конечно, не сходимся в своих стремлениях. Так я считаю.
3: Но я опять немножко не соглашусь. Я не верю, что каждый военный хочет войны. Каждый военный хочет быть готов к войне. Это немножко другое. Ну, теперь по поводу вопроса, который нам задал ведущий. Мне кажется, что книга состоит из двух больших частей. И вторая часть этой книги, которая называется «Господствующая высота», в ней как-то автор забывает, что ему нужно все время отслеживать связь между военным делом и астрофизикой. И поэтому вот именно здесь, мне кажется, доказательная база не идеальная. Но в то же время именно эта вторая часть содержит самый красивый пример связи, который вообще меня впечатлил очень. Будете читать, обратите на это внимание. Естественно, говоря о космических программах астрофизиков, нужно вспомнить космический телескоп имени Эдвина Хаббла. Великое достижение. Я не знал, может быть, я такой просто наивный человек, я не знал, что этот космический телескоп имени Хаббла – это тот же самый спутник-шпион Кей-Холл-11, только развернутый в другую сторону. Когда он вышел на орбиту, то возникла проблема. Спутник пролетает в тени, потом выходит на Солнце, греется, батареи начинают дергаться. И очень трудно при этом наводиться на небесные объекты. Гражданские добились некого совещания с участием военных. И излагали эту свою проблему, желая увидеть реакцию военных. И они увидели, что военные сидят и кивают. Они об этой проблеме в принципе знали. Почему они ее не ликвидировали? Да потому что для них это было неважно, у них экспозиции маленькие. А у астрономов экспозиции большие. И поэтому им это было совершенно неприемлемо. Ну, в общем, мне кажется, что если где-то доказательная база чуть-чуть слабовата, то именно во второй части книги.
4: Вы прям вот предвосхитили мой следующий вопрос, но я бы хотел, Николай Николаевич, его развернуть. В книге, помимо этого, приведено много впечатляющих фактов, доказывающих прямое или косвенное влияние научных достижений на мировую политику и экологию. Но человеку, неподкованному в этой области, далекому от науки, очень сложно отличить факт от просто публицистики, от недосказанного какого-то высказывания. Есть ли еще какие-то факты, которые нуждаются в обосновании?
3: Ну, публицистики я в этой книге, честно говоря, не увидел. Это не публицистическая книга. То, что сейчас сказал Владимир Георгиевич относительно того, что ученые в массе своей пацифисты, в книге прямо сказано. И в то же время в книге есть очень забавный эпизод в ее первой части, когда на некоем конгрессе, где собрались вместе промышленники и ученые, перед конгрессом стоит антивоенная демонстрация. И астрофизик вдруг чувствует, что он не может полностью с ними солидаризоваться. Поскольку здесь, вот сейчас, происходит нечто, откуда он возьмет и финансирование, и проекты, и спутники. Так что вот такое вот странное смещение мозгов у человека происходит. На меня это произвело довольно заметное впечатление в этой книге.
4: Будет картинка сейчас продемонстрирована. Я, если что, могу ассистировать. Или это не из презентации? Давайте я отложу и уступлю вам место, коли уж у нас начался интерактив.
3: Ну, Грета Тунберг – это очень сложная тема тут.
4: Николай Николаевич, а что, если вот пока мы готовимся с Владимиром Георгиевичем к показу картинок, мы можем же еще один вопрос осветить, коли мы уж коснулись пацифизма. Нас уверяют, что оружие не может быть использовано для уничтожения наземных целей. Так ли это? Вот такой обывательский вопрос. Мол, не дошел до этого прогресс.
3: Ну, на самом деле автор довольно убедительно именно это и говорит, что военные нам всем говорят, что они это могут делать. Наверняка что-то могут. Но наверняка сил для того, чтобы оттуда бить по нам, еще пока маловато. Но будет. Будет.
4: Я из детства впечатлен фильмом про Джеймса Бонда, когда вот этим лучом сжигалось все живое. То есть это из области фантастики.
3: Ну, в общем, да. В общем, да. Но если нужно что-то военным придумать, они придумают. Это же будет.
4: Это и есть военные. А, Владимир Георгиевич, я так понимаю, что микрофон вам, да, передать?
2: Я думаю, большинство из вас было в ГАИШе, да? И на втором этаже видели эту картину. Но только готовясь к этому вечеру, я подумал о прямой связи астрономов с военными действиями. Как согласитесь?
5: Это, конечно,
2: наш институт имени Штернберга – это имени вот того в темном плаще Штернберга, который был профессором Императорского университета, замечательным астрономом, хорошим преподавателем, и даже книги неплохие писал, и их можно прочитать, они существуют. Но когда наступила революция, оказалось, что только его знания способны были навести орудие на Кремле, где засели там эсеры и так далее. Надо было их выбивать. Революционные части, лишенные оптических прицелов на пушках, не могли этого делать. А профессиональный астроном, более того, он гравиметрист, астрометрист, настоящий, не астрофизик, настоящий астроном, он спокойно руководил этой стрельбой, говорят, даже в окно, в окна кремлевских казарм, там, где сидели противники новой власти, попадал. Вот вам прямая связь астрономии и военных действий. Но наш институт, конечно, как любой другой научный институт, был связан с подготовкой военных проектов, и мы довольно много финансирования получили, определяя координаты, яркости, цвет звезд, по которым должны ориентироваться боеголовки, летящие с одного континента на другой. Так что этой связи не избежать, и она естественная. Но мы, конечно, против того, чтобы она заканчивалась гибелью людей.
4: Вы знаете, друзья, пока я практически в роли третейского судьи между учеными сижу, мне кажется, намечается батл, говорят наши.
3: Да бог с вами!
4: Не будет такого.
3: Нет, батла не будет.
4: Ну тогда переходим к следующему вопросу. Вопрос про опасность. Мы на экваторе вопросов, которые у нас есть по сценарию. Насколько же все-таки далека или близка, ну не дай бог, конечно, но вероятность войны с оружием космическим, с оружием какой-то невообразимой совершенно мощности.
3: Ну ладно, я тогда скажу. Вы знаете, ну в этом вопросе как-то модно быть пессимистом, а вот я, как ни странно, оптимист. Ну, известно, что существует антивоенная организация, которая ведет так называемые часы апокалипсиса. И на этих часах недавно подвинули опять стрелочку, и на этих часах стоит без одной минуты полночь, насколько я понимаю, что-то такое. В общем, это страшно, но на самом деле на чем это базируется? Это базируется на риторике политиков. А риторика политиков, среди прочего, и у нас в стране, и у них, это в значительной степени риторика для внутреннего пользования. Это для того, чтобы ублажить какие-то политические круги, оправдать какие-то траты денег, в особенности это, конечно, в США. А Трамп был зажат скандалом во время избирательной кампании, отбивается от демократов по сей момент, и ему важно показать, что он, извините за грубое такое выражение, что он не Вась-Вась с Россией, что он другой. И это ему очень важно, и он этим занимается. Ну, а Россия тоже отвечает такой риторикой. Вот я не верю в то, что существует заговор мировых сил, который ставит своей целью очистить землю, скажем, для клана Ротшильдов. Такая есть баечка. Вот. Дело в том, что если мы расчистим таким образом землю, то на ней и клан Ротшильдов будет жить неуютно. И вряд ли Ротшильды такие дураки, если они столько, ну, в общем-то, веками ухитряются очень безбедно жить. То есть мне кажется, что договориться договорятся. Но, конечно, никто этого гарантировать не может. Во всяком случае, когда у нас вот в брежневское время был довольно острый период, я прекрасно помню, как я утром, я бегал по Фрунзенской набережной, ну, трусой. Вот когда я бегу по Фрунзенской набережной, я думаю, господи, а сейчас над головой туда полетят ракеты. В сторону Кремля. Почему в сторону Кремля, не знаю, но мне всегда так казалось.
4: Хотя вы бегали по Фрунзенской, вроде бы здесь, да, поближе, туда, совсем рядом.
3: Министерство обороны ближе. Вот. Но вот сейчас у меня такого чувства в общем нет. И общение мое с иностранными учеными, и с европейскими, и с американскими, оно все происходит в достаточно спокойных тонах, хотя, опять-таки, это ученые, это другая группа людей. У меня было такое, мы сидели в аэропорту Сантьяго-Чили, два русских, американец, китаец. И обсуждали интереснейшую тему. Вот почему наши страны, тогда и с китайцами мы ругались, почему наши страны живут как кошка с собакой, а нам четверым хорошо? Ну, потому что мы научные работники.
4: Будет ли что добавить? А, еще картинки. Пожалуйста.
2: Смотрите, мы говорим все время о том, как наука помогает военным что-то разрушать, да? Но наука иногда участвует и в военных баталиях, сохраняя жизни. Ну, речь не о медицине, а именно об астрономии. Вот я тут заготовил несколько, три слайдика. И напомню вам такую историю. 6 июля 1944 года высадка десанта в Нормандии. Ну, объединенные силы, американские, английские. Открытие второго фронта, то, что мы называем. Это была очень сложная операция. Дело в том, что там французский берег, вот вы его тут видите, он чрезвычайно сначала пологий и заливается водой во время прилива, а потом просто стена стоит. Эту стену немцы укрепили невероятно, так что высадить десант там было почти невозможно. Он бы погиб почти целиком. Единственный вариант был очень точно предвидеть движение воды, чтобы найти тот момент, когда она сначала уйдет от берега, и мы бы, немцы не дураки, они укрепление под водой положили, мины, всякие там проволоки колючие, чтобы десант на это все напоролся, когда будет прыгать с близко подошедших кораблей. Так вот, чтобы сначала вода отхлынула, а потом нахлынула и могла бы, помогла бы кораблям подойти поближе. Очень сложный расчет был, но астрономы к тому моменту хорошо изучили приливное влияние, ну, движение воды приливное в Ла-Манше, оно невероятно сложное. Это действительно такая нетривиальная вещь. Но изучив его, надо было прогнозировать, надо было найти день, когда оптимальные условия для высадки десанта сложились бы, а компьютеров не было. Это начало 40-х, первая половина 40-х, какие там компьютеры. Так вот, был создан механический компьютер, вот такой, представьте себе, проволочки, колесики, грузики, и он, ну, кто понимает, Фурье разложение, а то есть разложение в ряд по синусам и косинусам, движение, приливное движение воды осуществлял, моделировал его и помогал, вот тут вот, видно, ага, кривая высоты воды высчитывалась, вычерчивалась, все это с помощью механического вот такого вот устройства, и точно было рассчитан был момент, этот самый день, 6 июля, когда они высадились с небольшими потерями. Все произошло. Ну, были, конечно, потери. Но сохранились десятки тысяч жизней, потому что астрономы в предыдущие века анализировали, а в этот момент спрогнозировали приливное движение воды в Ла-Манше. Вот это, мне кажется, положительный пример того, как наука помогает сохранить жизни во время боевых действий.
4: Николай Николаевич.
3: Ну, Владимир Георгиевич упорил немножко на другой вопрос, как не совсем то, что мы сейчас обсуждали, но если говорить об этом, то вообще говоря, ведь в войну у астрономов, у меня не было этой мысли, когда я сюда шел, но вот я об этом хочу сказать, в войну у астрономов были важные задачи, которые страна хотела, чтобы были выполнены. Ну, например, в институте Штернберга была служба времени. Это важнейшая служба. Передавались сигналы точного времени, сверялись часы всех командиров. И что интересно, в тяжелейшую осень 41-го года эта служба времени из Москвы не эвакуировалась. Она была эвакуирована из Москвы позже. А тогда эти женщины, это было две женщины, они сидели в Москве и ежедневно обеспечивали подачу сигналов точного времени на нужды обороны, обороны нашей страны.
4: Ну что ж, я думаю, можно от обороны немножечко вернуться к тому, о чем мы говорили до этого, к нашему сотрудничеству с Соединенными Штатами Америки. Вы сами упомянули, и в разрезе того, что есть внутренняя риторика того же самого Дональда Трампа, но есть и международное сотрудничество, и вот здесь у меня также есть вопрос. Скажите, а зачем США уже долгое время используют наши ракеты и платят за это такие деньги? Я напоминаю, что это 80 миллионов долларов.
3: Да, 80 миллионов долларов.
4: Долларов за полет, я говорю сейчас про Союз. Почему, зачем, как это работает?
3: Но я все-таки начну с того, что из книги четко видно, что автор очень не любит Дональда Трампа. Это хорошо видно из книги. Ну, его многие не любят. Ну, вот. И в то же время надо сказать, что автор книги отмечает, что все резкие вот такие подвижки в области того, что увеличивался бюджет, они в значительной степени связаны с пребыванием у власти не республиканцев, а демократов. Так что это он тоже честно отмечает. Теперь относительно вот того, о чем меня спросили. Мне кажется, что вот эти вот траты – это в какой-то мере результат стратегической ошибки в американской космической программе. Причем стратегической ошибки, которая, ну, была выявлена за счет человеческих жертв. Американцы очень понадеялись на систему Space Shuttle. Ну, система прекрасная, что говорить. Но она привела к авариям с человеческими жертвами, и программа была свернута. Теперь что еще есть? Ну, вот, например, на Луну американцев доставляла ракета «Сатурн». Сейчас сделать такую ракету вообще нельзя. Почему? Во-первых, не сохранились полные чертежи. Нету. Во-вторых, изменились технологии. И по этим чертежам, по той технологии, никто и делать ракету не станет. Это тоже существенная вещь. Ну так вот, если у американцев нет шаттлов, и если они пока не готовы опираться, скажем, на SpaceX со своими стартами, о SpaceX я дальше сегодня буду говорить по другой теме, то для них достаточно естественно опираться на российские старты. И при этом в книге два раза в одних и тех же примерно выражениях автор пишет: да, 80 миллионов запуск. Но, ребята, тут же ничего такого. Это, говорит, бизнес. Бизнес есть бизнес. Это баланс спроса и предложения. И если Россия просит 80 миллионов, а американцы готовы 80 миллионов дать, то так тому, наверное, и быть.
2: В общем, все правильно. Просто стратегические просчеты в космонавтике, они были в любой стране. Ну, про китайскую я не знаю, они просто отстают. А и в нашей, когда мы делали свой «Буран» и ни разу его не использовали по назначению, колоссальные деньги убили на это. И в американской, хотя бы «Шаттл» 30 лет проработал, он тоже оказался недостаточно надежным. Так что в этом ничего удивительного нет. И в конце концов, американская космонавтика покупает у нас надежные ракетные двигатели, потому что это дешевле, чем делать аналоги своих. И это нормальная международная торговля тем, что тебе легче купить, чем сделать. Но в этом году заканчивается монополия России на пилотируемые запуски. Все. Именно в этом году у американцев появятся свои пилотируемые корабли, даже два, по-моему, уже на подходе. И не знаю, как мы будем дальше эти 80 миллионов зарабатывать.
4: Владимир Георгиевич, я предлагаю, наверное, вам не отдавать микрофон и начать с вашего ответа. Коли мы уж коснулись китайцев в рамках случая в аэропорту Сантьяго, и коли мы коснулись их по поводу их отставания, но... Не будет ли теперь нарощен их темп освоения космоса в связи с тем, что их исключили из Международной космической станции, и это подтолкнуло их к построению своей, то есть они каким вектором идут курсом, то есть куда их это приведет?
2: Я не уверен, что это правильно сформулировано. Ну, пусть космонавты
4: помогут. Меня.
2: Да, дело в том, что китайцы и не просились на Международную космическую станцию, или это... По-моему, это так. Они с самого начала шли своим путем.
4: Не просились, да?
2: Не просились, никто их не исключал. Я думаю, им бы дали право, как и любой другой стране, поучаствовать и деньгами, и технологиями. Ну, может быть, технологии у них не самые тогда были прогрессивные, но деньгами уж точно. Нет, они идут своим путем и доказывают своему народу, что они сверхдержава, и каждый шаг в космонавтике – это буквально семимильный шаг, и они стремительно догнали тех, кто ушел вперед в 60-е, в 70-е. Я думаю, через 2-3 года мы уже не будем говорить о третьей космической державе. А если и будем, то это будет скорее Россия, чем Китай.
3: Ну, во-первых, ну, надо сказать, что всякая монополия – это вред. И Китай, безусловно, великая космическая держава. Меня очень впечатляют успехи Китая в лунной программе. Замечательные успехи. Кстати, несколько лет назад я был на международной конференции планетарий в Пекине, и там был доклад руководителя китайской космической программы. И меня поразило вот что. Любой старт неоднократно дублируется. Грубо говоря, будем стартовать, пока не сделаем, материалов оборудования хватит. Они вот такая у них линия. А после этого я случайно оказался в другом месте, в ту же поездку. Я оказался в Шанхае, куда меня зазвали смотреть их аппаратуру по сканированию коллекции фотопластинок. Я этим занимаюсь у нас в Москве. Я туда приехал. Оказалось, что японцы, которые обещали в мае запустить эту установку, до июля ее так и не отладили, она не работает. Но я не могу назвать мою поездку в Шанхай неудачной, потому что я остановился на одной из территорий обсерватории, там же, где у них находится центр дальней космической связи. Я не думаю, что мне показали там все, но там ничего в это время своего не происходило. Меня туда завели, я не увидел строгих мер секретности. Наверняка они где-то есть. Но я увидел очень впечатляющий, очень оборудованный, очень современный, замечательный центр дальней космической связи. И вообще говоря, Китай и космическая программа – это сейчас ну, просто это действительно очень важный элемент всемирных космических программ.
4: Если говорить о внутреннем элементе этой самой китайской космической программы, что сулит тот факт, что они выходят в лидеры по запуску спутников искусственных? То есть, что это дает стране?
3: Ну, я не настолько в курсе этого дела. Я думаю, что дают, потому что у всяких спутников есть свои задачи. Есть спутники, которые исследуют природную среду. Есть спутники, которые исследуют, извините, стратегические объекты на чужой территории. Все это у них наверняка есть и будет. Так что это обычная космическая программа. Я отношусь к этому спокойно, так скажем. Владимир Георгиевич может что-то добавить. Я не настолько здесь.
4: То есть, как мы и начинали, одни развернуты к Земле, другие развернуты от Земли.
2: У них и то, и другое есть, но все-таки акцент на военные, конечно, программы, или оборонные, да, как мы их называем. У них военные, у нас оборонные программы, понятно. А китайцы создали третью в мире систему глобального позиционирования. GPS американская, ГЛОНАСС наша, третья китайская, Бэйдоу. Это не заявка, это просто факт, говорящий о том, что это страна крупной космонавтики, не отдельных там запусков каких-то мелких, а крупной глобальной космонавтики. Объединенная Европа пока еще не смогла создать свою четвертую глобальную систему позиционирования «Галилео». Она еще достраивается с помощью наших ракет. А китайцы на своих ракетах, на своем оборудовании с хорошими атомными часами, по-моему, водородные даже стандарты у них летают. Это самый пик, топ того, что сейчас делается в глобальном позиционировании. Они это сделали.
4: Коль уж мы заговорили о том, что и кто запускает в космос, что насчет космического мусора? 20 тысяч осколков, которые летят вокруг Земли, как кольца Сатурна. Страшно это, не страшно? Или это данность?
2: Тут тоже китайцы впереди всех. Несколько лет назад они своим противоспутниковой ракетой раздолбали свой спутник, ну, старый спутник, просто испытывая противоспутниковое оружие, и этим добавили огромное количество космического мусора в околоземное пространство. Все на них порычали, а что делать? В общем, они испытывали свою систему и доказали, что они могут контролировать околоземное пространство, то есть в случае необходимости сбивать не понравившиеся им спутники. Этим они еще один шаг сделали к утверждению своей космической роли в этом мире. Мусора много. И сейчас серьезные страны озабочены очисткой околоземного пространства от космического мусора. Уже было несколько успешных, три, по-моему, успешных эксперимента по захвату мусора и его сбросу на Землю. Но это огромные деньги, и пока такой дешевой технологии очистки околоземного космоса нет. Но придумаем в конце концов.
4: Владимир Георгиевич, вы сказали о сбросе. А не дешевле туда, так сказать?
2: Надежнее сбрасывать. То, что падает на Землю, оно сгорает и уже не остается никому вредным. А туда отправишь, оно потом прилетит обратно. И такие случаи уже были. Те ракеты, которые отправляли американцев на Луну, а сами последние ступени ракет-носителей пролетали мимо, третья ступень уходила, и о них забывали. Недавно

0: И научный руководитель института, член-корреспондент ТАНН Борис Михайлович Шустов, один из экспертов в этой области. Насколько я помню, он на эту тему выступал и в планетарии, так что эта тема и наш интерес к ней известен. Но я хотел бы сейчас, разговаривая на эту тему, затронуть немножко неожиданный аспект. Дело в том, что SpaceX сейчас занимается массовым запуском малых спутников связи. Значит, речь идет о том, что за короткий срок их будет запущено до 20 тысяч. Они будут на низких орбитах. Владимир Георгиевич, там где-то моя была презентация.
1: Которая стояла только что, я так понимаю.
0: Нет, там у меня презентация Бенвенути.
1: Может, я, честно говоря, я просто не знаю, что, но...
0: Сейчас. Значит, этот вопрос... Так, сейчас я погляжу. Она у меня...
1: Я вот вижу презентация 2702, может быть она? Сегодня 27 число.
0: Попробуйте это запустить. Вот...
1: Нет, дайте-ка я помогу.
0: Вот там, секундочку. Я не знаю, я его сюда отправил.
1: Оно?
0: Нет.
1: Но там дальше будут вот так вот, нет?
0: А это оно.
1: Ну, я же
0: это
1: говорил, оно, да. конечно.
0: Это оно. Вот попереворачивайте. Я сейчас был на неком совещании. Володь, еще несколько страниц листа, не? Вот это оставь. Значит, я был на неком совещании Европейского астрономического общества. И Европейское астрономическое общество просто просило национальных представителей задействовать свои структуры, Академии наук, чтобы как-то все-таки ограничить эти программы. И Международный астрономический союз подготовил мощную презентацию, которая направлена в ООН. Это вот кадры из этой презентации. Вот тут показано, что будет видно в полях зрения. Тут будет видно, что будет видно в полях зрения. Будут все время лететь спутники в больших количествах. Есть числовые данные, сколько их будет, на каких высотах, где будут видны тысячи спутников, в какое время ночи это будет очень проблемно. Они летят. А листани назад немножко. Вот тут где-то цифра есть. 30-40% изображений астрономических будут серьезно повреждены. Вы понимаете, это значит, что нам будет худо. Вот, мы договорились сейчас с Российской Академией Наук, готовится письмо от Российской Академии Наук. Значит, португальцы вышли на ООН тоже. В общем, здесь что-то надо делать, потому что губить совсем наземную астрономию ради чего?
1: А ради чего, кстати?
0: Вот я скажу, ради чего. Нет, это с войной никак не связано, но это связано с компанией, которая запускает спутники. SpaceX, это имя встречается и в военных программах. Вот, это связано с тем, что цель объявлена замечательная. Мы сделаем интернет пятого поколения в Африке.
1: Если не путаю, Африка как пример мы сделаем во всем мире. То есть мы покроем земной шар.
0: Да, начнем мы с Африки. Вот, а идея очень простая. Где вы там устраиваете интернет 5G, вы будете достаточно серьезно продавать свои коммерческие продукты. Так что здесь коммерческая идея и общая ситуация, военная, невоенная. Вторая часть книги, как я уже сказал, там не прямо видны военные вопросы, но видны вот такие вот вопросы между космической отраслью и человечеством. Эта вот проблема, мне кажется, достаточно серьезной. Меня лично это волнует. И вот мы сейчас занимаемся подготовкой письма от Российской Академии Наук. Завтра его с вице-президентом Балегой будут это письмо обговаривать. Один раз я уже обговаривал с ним. И такое письмо от нас тоже пойдет.
1: Николай Николаевич, а я правильно понимаю, что будет видно только в астрономические, то есть какие-то приборы, то есть невооруженным глазом небо чистое?
0: Значит, какое-то количество объектов, видимых невооруженным глазом, возможно. Но там еще на этапе выведения будет достаточно сильно все моргать и будет заметно. Вот, но объекты порядка там пятой величины будут видны. Но это и сейчас кое-что видно.

0: Иридиум это вообще, это, там бывают, проблески до минус восьмой величины, если вы знаете, что это такое. Это
1: красиво, чем
0: обычно. Это да, но если у вас будет во всех полях сидеть все время, то это серьезно.
2: Николай Николаевич, я вот здесь должен опустить немножко градус научности нашей беседы в связи с тем, что не все понимают, что такое минус восьмая величина иридиума. Я как обыватель возьму удар на себя. На пляже в Сочи будет небо вот сверкать или...
0: Нет, когда на пляже в Сочи вы увидите иридиум, он вам ярко-ярко мигнет, вы это увидите и ахнете.
2: И все.
0: Да, и улетит.
2: И улетит.
0: У нас одно время, ну, есть такой Денис Денисенко, его любители астрономии многие знают. Он одно время публиковал на сайте Института космических исследований подробнейшие эфемериды, когда будет вспыхивать иридиум. И я бегал на Фрунзенскую набережную, все то же самое смотреть, как оно сейчас. О, вот он. Это действительно очень ярко, это очень эффектно. Но это не так вредно для астрономии, как то, вот, о чем я сейчас говорю.
2: Мы хоть узнаем, за что отвечает иридиум, говоря об иридиуме. Я не знаю, это мой обывательский вопрос.
0: Володь, за что отвечает иридиум? Связь.
2: Телефонная связь по всему миру.
0: А блик этот, он не задуман, он это блик солнечных батарей, насколько я понимаю.
2: Понятно. Ну что ж, друзья, в тот самый момент, когда мой внутренний мещанин, думая о бесплатном интернете по всему миру, начинает побеждать, я, наверное, замолкаю и хочу передать вам уже бразды правления в задавании вопросов. Пожалуйста, по руке я буду к вам подходить с микрофоном. У нас есть еще 15 минут на это. Пожалуйста, я видел вот вашу руку, она была первой. Представляете.
1: Продолжение. Смотрите на секунду. Это настоящий. Приходится вычищать уже сегодня свои снимки этого вот летающих спутников. А когда система глобального интернета будет полностью создана, сотни раз больше.
0: Когда этого всего не было, на американской обсерватории имени Марайи Митчелл на острове Нантакет у побережья штата Массачусетс, там активно летают самолеты. И там столько следов самолетов. И мало того, для меня было впечатление, когда я только первый раз оказался на этом острове и вышел на обсерваторию Лайнс, вторая обсерватория, там вышел глядеть на небо, я одновременно увидел что-то около десятка самолетов вдоль горизонта. Вот это тоже проблема.
1: Что отличить?
3: Именно так. Добрый вечер, да. Дмитрий Струговец, спасибо большое за лекцию, презентацию, книги. У меня на самом деле два вопроса, но ограничили по одному. Если будет возможность, задам потом и второй. Да. Вы выступление свое начали с того, что астрофизики и астрономы занимаются защитой от угроз далеких. Поэтому у меня с этим и будет связан вопрос непосредственно с вашей работой. Вот в последнее время идут публикации о том, что большая звезда Бетельгейзе теряет свою яркость. Вот взорвется она, не взорвется, и насколько это нам опасно? Спасибо.
0: Когда эти разговоры пошли, я посмотрел в интернете статью про Бетельгейзе и увидел там со ссылкой на меня. Утверждение, что она жахнуть тому жахнет, но когда мы не знаем. Поскольку я ничего подобного не говорил, я стал глядеть глубже, оказалось, что это действительно брякнул, когда мне подобный вопрос задали 4 года назад. Значит, я редактор общего каталога переменных звезд. Бетельгейзе известная переменная звезда. И у нее было написано, что зарегистрированная звездная величина в минимуме плюс 1,3. Она этот рекорд круто побила, звезда. Она спустилась до 1,6-1,7. Все это прекрасно видно. Желающие могут посмотреть на сайте «Кривых блеска» Американской ассоциации наблюдателей переменных звезд, там любители наблюдают, в том числе с ПЗС камерами. И из этих картинок прекрасно видно, как звезда свалилась очень глубоко, медленно свалилась, и сейчас из этого выходит, и выходит уже очень уверенно. Сейчас она уже 1,2 отыграла назад, и кривая блеска очень убедительная. А вот будет ли вот этот беспрецедентный минимум Бетельгейза связан с какой-нибудь взрывной активностью Бетельгейза, ни один человек не знает, никто вам не скажет. Ни я, ни Википедия, никто не скажет.
2: Есть добавление у нас.
4: Но все-таки защититься мы уже сможем от нее. Дело в том, что Бетельгейз достаточно близко от нас, и ее взрыв пошлет на Землю весьма заметный поток ультрафиолета, рентгена, космических лучей. Это будет безопасно здесь, на поверхности Земли, но довольно опасно для спутников и космонавтов. Так вот, расчеты показывают, что примерно за неделю до ее взрыва, когда термоядерные реакции уже пойдут в разнос в ее ядре, мы это увидим с помощью нейтринных детекторов. По крайней мере, два нейтринных телескопа на Земле. Это японский Супер Камиоканда и американский Ice Cube, который на Южном полюсе, ну, собственно, во льду Антарктиды сделан. Они их зашкалят вообще в момент взрыва, но за неделю до взрыва они уже увидят повышение нейтринного потока от Бетельгейзе. Так что за неделю мы предупредим. Но это будет в течение ближайших 10 тысяч лет.
2: А единственное, маленькое добавление, а что потом будет через неделю, чтобы...
4: Через неделю она взорвется.
2: И?
4: И все, ее больше не будет.
2: А, ну мы будем, самое главное.
4: Мы в течение 10 тысяч лет, сомневаюсь.
2: Понял. Поощрим тягу к знаниям молодого поколения, пожалуйста.
5: Спасибо за лекцию, было очень интересно. Вот вы сказали, что вам приходится очищать снимки от вот этих вот борозд, от самолетов, спутников... Но вот вы, Владимир Георгиевич, вы в своих лекциях говорили, что есть такая помеха в телескопах, когда звезды фотографируются и появляется такой крестик. Почему бы вам не очистить этот крестик тем же самым способом?
4: Крестик, да, это преломление света на элементах трубы самого телескопа. Он не всегда бывает, у некоторых телескопов, только у рефлекторов бывает. Вы знаете, мы к нему так привыкли, он такой родной для нас, что жалко его вычищать. И потом он подсказывает нам, какой это был телескоп, какой конструкции, насколько яркая звезда, он только у ярких звезд. В общем, жалко крестик.
2: Оставим крестик, перейдем к следующему вопросу, пожалуйста.
6: Большое спасибо за дискуссию. Я все-таки хотел вернуться к заявленной теме. Все-таки негласный союз астрофизиков и армии. А все-таки мы немножко растеклись. Вот Владимир Георгиевич очень правильно привел пример этого союза, когда высаживались союзнические войска 6 июля 1944 года во время открытия Второго фронта, то там вот очень хорошо рассчитали приливы, и высадка оказалась удачной. В истории нашей страны есть две даты, две величайшие мировые войны, которые мы выиграли, которые начинались практически в один день, 22 июня 1941 года и 24 июня французы 1812 года. Вопрос вам. Кто-нибудь им подсказывал эту дату из астрономов? Спасибо.
4: Птолемей, наверное. Вот все знали, день летнего солнцестояния, наиболее короткая ночь, наиболее длинный день, а первый день оккупации, он очень важен, чем дальше продвинетесь и так далее. Тут очевидно, даже школьники знают, когда надо начинать войну, правда? Да, конечно. Когда уже зерно посеяно, а урожай еще не собран, когда дни длинные, а ночи короткие, когда дороги сухие, и танки по ним могут пройти... Нет. Поэтому... Надо было в мае, да? А, кто ж знал?
2: Пожалуйста, следующий вопрос.
7: Благодарю вас, огромное вам спасибо. Я очень рада вас видеть, особенно Владимира Георгиевича. Спасибо. Спасибо вам. Да, и вам тоже, Николай Николаевич, спасибо огромное. Хотела я добавить о том, что Вернер фон Браун когда-то создавал свою ФАО во время войны, потом его американцы вывезли в Америку уже после войны, и он уже создал, по-моему, Сатурн, да, на водородном топливе. То же самое в Советском Союзе Сандерст с Королевым создавали сначала военные ракеты, а потом уже, убрав заряд, как раз-таки поместили туда космонавта. Я хотела сказать, может быть, не так плохо все на самом деле. Есть ли новый фон Браун у американцев? И еще хотела сказать, что, может быть, вот с этой проблемой связано, может быть, делать сразу систематическую поправку на все вот эти движения спутников, для того, чтобы очищать, вот как вы в телескопах с лазером делаете. Ну да,
4: разные
7: два
4: вопроса,
7: да. Спасибо.
4: Знаете, это общее место, как говорят, вкладываясь в войну, мы вкладываемся в новые технологии, которые что-нибудь дадут для народного хозяйства. С моей точки зрения, лучше сразу вкладываться в народное хозяйство, которое даст нормальную жизнь и безопасную к тому же. Это ваш первый вопрос. Я не согласен, что надо делать сначала военную технику, а потом вместо бомбы туда сажать Гагарина. Лучше сразу. А второй вопрос. Вы знаете, никто не думал о том, чтобы спускать спутники, когда начали их запускать. Хватало сил, денег и только на то, чтобы их запустить. А уж кому они там будут мешать, дело десятое. А вот сегодня мы это ощутили. Это те спутники, которые предыдущие десятилетия запускали, а теперь нам разгребать. Но это обычное дело. Один кидает мусор, а другой потом убирает за ним. Можно, да, можно. Теперь уже об этом думают. Каждый новый спутник надо снабжать либо маленьким реактивным двигателем, там электронным, либо еще дешевле парусом солнечным, сейчас, кстати, испытывают их, который постепенно затормозит его и за разумное время уронит на Землю.
8: Попробуйте на это место.
4: Имелось в виду фотографии?
8: Да, чтобы вот это самое.
4: Нет. Оно летает над головой, как...
8: Ну, так а мы убьем потом программу.
4: Убирают. Но если вы обратите внимание вот на смену этих двух кадров, то вы увидите, что и некоторые звезды при этом пропадают. Куда же деться? А жалко, звезды-то пропадают. Вместе со следами спутников.
0: Буквально два слова на тот же вопрос. Значит, вопрос о Вернере фон Брауне, Королеве. Этот вопрос в книге очень... активно анализируется, естественно, упомянутые и то, и другое имя, и про роль Вернера фон Брауна говорится. А то, что Гагарин летел на ракете, которая создавалась, в общем, исходно для военных целей, тоже отрицать никак нельзя. И даже в песне у Барда поется «Лишь бы старая семерка отработала свой план», по-моему, так. Вот, если даст отказ вторая, мы в Алтае или в Китае. Если третья вдруг откажет, здравствуй, Тихий океан. То есть речь-то идет о военной ракете, а на ней летят космонавты. Так что все это было.
2: Еще вопрос. Будет еще дополнение, да?
4: Да, я бы хотел все-таки к книжке вернуться. Мы же сегодня о ней. И сказать, пока не забыл, свое очень самое сильное впечатление от этой книги. Я много занимался историей, астрономией, преподаю ее в каком-то смысле. Так вот, это прежде всего книга об истории астрономии под новым углом зрения. И там очень много новой информации, которая по-новому показывает историю науки. Вот это прежде всего очень много фактического материала. И кому безразлична военная тематика, но интересна научная, вот эта книга тоже для них.
2: Следующий вопрос, пожалуйста.
9: Значит, спасибо большое за очень интересную дискуссию. Вы забыли упомянуть, что ГАИШ решал задачу, что по квазарам нельзя ориентироваться боеголовкам, потому что можно поставить помеху и ложные квазары. И по цвету звезд боеголовки стали ориентироваться. И цвет звезд определял ГАИШ. Это как раз вот симбиоз войны и как бы мирного занятия. Вопрос немного вот Николаевичу. Вы упомянули, что галактики – это второй пункт, который пошел в астрофизике. Ну, понятно, там Кант написал анонимную статью астрофизическую. Но по вашей версии, что, с чего начиналась Персиваль Лоули, так сказать, астрофизика? Я вот что-то пропустил.
0: Значит, вот эта вот обсерватория Лоуэлла, там впервые был использован термин, что это астрофизическая обсерватория, и она занималась планетными исследованиями. Да, ну вы это знаете все.
8: Я вниз вас спрашиваю.
0: Да. Да, значит, ну там дальше-то много чего делалось. Оно и у нас делалось. Значит, то, что вот вы говорите по цвета, по... это значит, в ГАИШе было, были мощные хоздоговорные темы. Они давали институту деньги, и за эти деньги делалась спектрофотометрия. Сделан был замечательный алматинский каталог фотометрический, который до сих пор, ну он сейчас сильно потерял свою значимость, но до недавнего времени... было что оттуда взять. Делались, был разработан прибор, по которому делали спектрофотометрию, и она велась на всех обсерваториях ГАИШа. То есть все это всегда было, есть и будет, так что тут. Нет, ну пользоваться, пользовались и те, и другие. Но с другой стороны, вы понимаете, вот пользовались и те, и другие. Я вам расскажу одну такую байку насчет того, кто будет пользоваться. Ко мне пришел человек в форме высокого, ну, в общем, старшего офицера военно-космических сил. И мы с ним обсуждали вопрос об НЛО. Такой вот интересный вопрос. Он мне сказал, поскольку я знаю про треть НЛО, что это мои старты, а моих стартов примерно одна треть, то я думаю, что это объясняет все. Я ему говорю, вы что хотите сказать, что про две трети стартов вы не знаете ничего? Вам не говорят? Говорит, не говорят. А чего бы они говорили? Так что вот такая интересная.
2: Еще вопросы? Пожалуйста.
10: Здравствуйте. Тема этой дискуссии – это союз астрофизиков и военных. А книга называется все-таки «На службе у войны». Вот в связи с этим вопрос, кто главный в этом союзе и кто кого контролирует? И контролируют ли военные астрофизиков, могут ли что-то запретить, экспроприировать и так далее? И как это регламентируется на международном уровне? Например, тот же самый Starlink, который вот окутывает сейчас планету, если он начнет использоваться в каких-то не совсем научных целях или будут пропагандировать это, что это не научные цели?
4: Не знаю. Ну, в общем, никто никого не контролирует. Пока ученые занимаются своими делами и не просят денег на эту работу, то она безразлична и для военных, и для государственных органов. Но военные присматриваются к тому, что делают ученые, и стараются каким-то образом обернуть это в свою пользу, в пользу своей техники. Ну, вот замечательный пример. Когда речь зашла об обороне противоракетной, о возможности сбивать боеголовки противника, то на первый план вышли лазеры, мощные наземные лазеры, которые будут сжигать летящие на твою территорию боеголовки. Но атмосфера мешает. Она рассеивает лазерный луч, и дойдя до боеголовки, она в космосе за пределами атмосферы, лазерный луч становится уже бесполезным, он не может прожечь боеголовку. И тогда возникла идея подхватить технологию, которую астрономы давно уже задумали, но у них не было на это средств. Адаптивная оптика. Идея появилась еще в 50-е, появилась в головах у профессиональных астрономов. Но это очень сложное дело. Это возможность компенсировать испорченное атмосферой качество космического объекта, потом уже после фотографии, после наблюдения здесь на Земле компенсировать и восстановить идеальное. Ну, а это значит, что если мы в обратном направлении сработаем, идеальный луч пошлем с Земли, его испортит атмосфера, а он там снова соберется в точку и уничтожит боеголовку, тогда эта технология для военных оказалась очень интересной. И вот на деньги армии наука довела до ума эту технологию. Ей сегодня готова пользоваться армия, ну, не пользуется, не сбивает еще никого, но готова к этому. А астрономы пользуются вовсю, и мы уже с 95 года на многих крупных телескопах имеем систему адаптивной оптики, которую, наверное, без военных, ну, трудно было бы сделать, не было бы финансирования. А сегодня она создает нам очень четкие изображения на Земле, не хуже тех, которые Хаббл в космосе получает.
0: Я хотел только заметить по поводу названия книги «На службе у войны». По-английски книга называется «Accessory to War». Фактически соучастник, подельник. То есть по-английски написано хуже то, что там написано. Вы не служите у них, но вы им вольно или невольно помогаете в войне вольно-невольно помогаете. Стоит задуматься. Это интересный заголовок. Он интереснее по-английски, чем по-русски.
2: Еще вопросы? Пожалуйста. Как обещал, по второму кругу.
3: Да, второй вопрос. Хотелось бы узнать про сотрудничество астрофизиков с военными в части после присоединения Крыма. Вот Евпаторийский астрономический центр, он используется
4: в Абеле? Радио?
3: Да. Ну, центр дальней космической связи, да, вот используется ли в научных целях. И какие подвижки по строительству телескопов в Суфе, в Узбекистане? Спасибо.
4: Хороший вопрос. Я бы хотел знать на него ответ. Ну, Евпаторийский центр дальней космической связи для науки очень мало и редко. Я был в одном проекте «Астрон», у нас спутник летал ультрафиолетовый, рентгеновский. И, честно говоря, сотрудничество с военными оставило неприятный осадок. У них свои нормы работы, у ученых свои нормы работы. Ну, например, военный офицер уходит со службы в назначенное время. Он все делает по часам, все строго по расписанию. А ученый может ночь просидеть, если ему это надо на работе, да, что мы и делаем иногда в ГАИШе. Так вот, когда нам надо было связываться со спутником через евпаторийские антенны, спутник вот уже летит, уже налажена связь, надо получать информацию с него, он наблюдает, этот телескоп летающий. Офицеры вдруг бум, выключали передатчики, говорили, все, 6 часов, пора домой. Вот поэтому, ну, как-то не совсем согласуется режим нашей работы с военными, поэтому мы предпочитаем все-таки свои иметь средства связи, а военным пусть останутся те, которые у них есть. В Суфе огромный радиотелескоп, такой же большой, строился даже лучшего качества, чем в Евпатории. Но, по-моему, сейчас не продвинулось это дело. Я не слышал, чтобы были дополнительные ассигнования, дополнительная работа. Там заморожено все.
0: Не, ну там сейчас, конечно, ничего хорошего я не скажу, но дело в том, что соглашение это с узбеками было подписано, но дальше произошло вот что. Главный двигатель этого проекта академик Кардашов был. Он прошлым летом умер. Так что у меня грустное ощущение, я не думаю, что этот проект будет успешно и быстро доведен до ума. Может быть, он будет доведен, но не быстро.
2: Еще вопросы? Да, конечно, конечно.
7: Благодарю вас. Совсем маленький вопрос. Скажите, пожалуйста, возможно ли печататься в научный журнал так, чтобы какие-то изыскания не были использованы военными? Вот я тоже за мир. Я тоже пацифист. Мне не нравится война. В каких журналах печататься, чтобы меньше была вероятность, что военные будут использовать?
4: Это невозможно. Наши журналы открыты, и ими пользуются все, кому это интересно.
7: Но это российские, то есть во всем мире так,
4: во всем мире так, это, да, общая практика, конечно.
7: Понятно, благодарю вас.
8: Такая, потому что некоторые журналы имеют платный период.
2: Николай Ильич, если можно в микрофон, просто звук записывается, да.
0: А некоторые журналы имеют платный период подписки, но некоторые журналы из западных журналов принципиально стоят за доступность с первого дня. Такой, например, журнал, старейший, наверное, астрономический журнал в мире, ежемесячные записки Королевского астрономического общества. Он всегда открыт для всех. Вот. А другие, ну, есть какой-то период, когда по подписке люди тоже деньги заработать хотят, а потом он открывается. А кроме того, существует замечательный такой архив, куда можно поместить свою статью, и очень многие журналы любят, когда туда помещают эти статьи, а это доступно всегда. Вот статья лежит там, скажем, в публикациях Японского астрономического общества, она закрыта, ее, на нее нужна подписка. Но статья лежит в архиве, и там все есть. Так что... Ну, разные правила есть. Вот если вашу статью приняли в китайский журнал Research in Astronomy and Astrophysics, где я член редколлегии, то как только она принята, журнал присылает автору рекомендацию, положите в архив, пожалуйста.
2: Две руки у нас было. Я думаю, вот этими двумя вопросами мы сегодняшний вечер завершим. Сначала вы, и потом вы, пожалуйста.
11: А насколько уникален Евпаторийский центр? Есть ли еще такие в мире?
4: Ну, в мире-то есть, конечно, но в Евпатории 70-метрового диаметра антенна полноповоротная. Для нас это уникально. Другой такой большой на Дальнем Востоке есть нечто подобное. Вот, конечно, это очень важный центр. И хорошо, что он опять вот функционирует вместе со всей прочей нашей техникой. Но вообще в Крыму много астрономии. И мы никогда не рвали связь, независимо от ее национальной принадлежности этой территории. У нас там своя Южная обсерватория Московского университета и Южная обсерватория Академии наук, ну, Инасан, да? Ну, скажи.
0: Ну, меня очень впечатлило во время украинской власти над Крымом, что при наличии решения о украинской национализации крымской станции ГАИШ, это решение за 20 лет не было выполнено, в общем, титаническими усилиями украинской стороны. Они подрывали это решение. Вот они не хотели этого делать. И дружба у нас действительно всегда была. И что интересно, вот сейчас такой период довольно острый был в российско-украинских отношениях, но в нашем астрономическом обществе, я сопредседатель, среди двух других сопредседателей один представляет Украину. И у нас с ним замечательные и добрые отношения.
2: И заключительный вопрос, как я обещал, пожалуйста.
12: Просто простой, тем не менее. Скажите, пожалуйста, кем больше финансируется наука? Государством, военными, либо государством, опосредованно через военных? Господин, может, нам и не надо обижаться на такие большие военные расходы, если они частично идут и на науку в том числе. Ой, простите.
4: Можно я просто один пример приведу? Потому что в цифрах это было бесполезно считать. Пример такой. Вы когда-нибудь слышали о нерациональном использовании денег, отданных на научный проект? Ну, грубо говоря, о воровстве денег в научной среде, о таком крупном воровстве.
2: Сколько вот приходит, я думаю, всем?
4: Нет, ну, нет, во-первых, это технологии, во-вторых, ладно. О воровстве денег, связанных с военными проектами? Да, ну так вот. Лучше прямо получать, чем через.
0: Значит, когда я был много моложе, я сидел на заседании партийного бюро ГАИШ, где обсуждался вопрос о плане загранпоездок. На это заседание пригласили даму из первого отдела. Не-не-не, значит, она пришла и сказала: ну, ребята, я не член партийного бюро, я вообще беспартийная, я только коротко буду комментировать каждую кандидатуру. Называют одну фамилию, она говорит: вторая форма. Называют другую фамилию, она говорит: третья форма. Говорят: Самусь. Смотрит, чист как голубь. Соответственно, если я чист как голубь, я ни копейки денег от них тоже не получал.
4: Надо напомнить, форма секретности имеется в виду. Те из нас, кто хотя бы краем, одним ногтем участвовал в военных проектах, получали ту или иную форму секретности, и тогда дорога за границу была закрыта.
0: Не совсем закрыта,
4: но закрыта.
0: В третьей форме... Нет, Зильдович выезжал, слушайте, Зильдович, я описывал в литературной газете совершенно блистательную историю с выездом Зильдовича в Грецию на Генеральную ассамблею МАС 1982 года, в том числе с активностью спецслужб вокруг него, и это было все очень интересно. Активность проявляли и западные спецслужбы, и наши, так что все было хорошо. Ну, так.
2: Друзья, на этой приятной ноте, что хоть кто-то выезжал, мы заканчиваем сегодняшнюю нашу встречу. Николай Николаевич, Владимир Георгиевич, аплодисменты вам. И в самом конце организационного характера объявления книги вы можете приобрести у нас в магазине, смотрю я на наших коллег, и, соответственно, подписать у наших сегодняшних спикеров. Спасибо вам большое. И мирного неба, и космического неба нам над головой. Спасибо. Всем удачи.

0: Интересная планета.
1: Ну что, пришло время раскрыть еще одну тайну мироздания, поставить точки над «и». Возможно ли это будет с нашим экспертом или нет, сейчас мы об этом узнаем. Хочу представить, это доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института астрономии Российской академии наук Александр Викторович Багров. Здравствуйте, Александр Викторович.
2: Добрый день.
1: И старший научный сотрудник Института динамики геосфер Российской академии наук Ольга Петровна Попова. Здравствуйте, Ольга Петровна.
3: Добрый день.
1: Ну а вопрос, который прозвучит сейчас: что же такое был этот Тунгусский метеорит, который пролетел над нами 100 лет назад, 17 июня 1908 года?
2: 30 июня.
1: Ну, это по старому стилю, а мы живем по новому стилю. Простите. Да? Ну, хорошо. Дату мы еще уточним. И все-таки начнем, наверное, Александр Викторович, с вас. Скажите, пожалуйста, вы верите в него?
2: Я как ученый обязан доверять данным, полученным от очевидцев. Если что-то видели, если остались следы, то здесь нет понятия веры. Здесь есть факт, с которым нужно считаться.
1: Но смотрите, есть очевидцы, есть эскимосы, по-моему, да? Сейчас боюсь.
3: Нет,
1: эти эвенки. Эвенки, да. Есть эвенки, которые видели, что-то громыхнуло, ну, при этом они сидели в чуме. То есть есть несколько свидетели, ну, это пассажиры поезда, которые тоже увидели некое светящееся тело, которое пролетело над ними. Но у нас нету то, что можно пощупать руками.
2: Вы совершенно правы. В этом плане все загадки, которые разгадывал Шерлок Холмс, имели все основания для того, чтобы их разгадать. Астрономам приходится труднее. Первые свидетельские показания были собраны через 20 лет после явления, а первые сообщения о том, что вообще что-то там случилось в тайге, в общем-то, при последующих проверках вызвало больше вопросов, чем уверенных утверждений. И за 100 лет, вообще-то говоря, очень многие, так сказать, особенности явления утрачены навсегда. Еще лет 5 назад я тоже думал, что эту загадку никогда не удастся разрешить. Но 5 лет назад случилось другое интереснейшее событие. Был Челябинский болид.
1: Челябинский, да,
2: который практически полностью повторил все то, что было над Тунгуской. И, по-моему, это был очень яркий вариант ключа к разгадке и Тунгусского метеорита тоже.
1: В том числе. Ну, теперь вернемся к Ольге Петровне. Ольга Петровна, я понимаю, что вы живете на свете чуть поменьше, чем Александр Викторович. В принципе, этот вопрос должен был к нему быть обращен. Но как вы думаете, Ольга Петровна, а почему царское правительство так индифферентно отнеслось?
3: Ну, вообще говоря, это была довольно далекая провинция. И если уж говорить о том, что данные очевидцев были собраны слишком поздно, это не совсем так. Потому что в 1908 году газеты, сибирские газеты, ну, опубликовали кучу
1: газета,
3: событий.
1: Во-первых, все равно через 2 недели после того, как он уже пролетел над нами.
3: Да, но 2 недели – это не 20 лет, правда?
1: Ну, в принципе, да.
3: И были опрошены, например, люди, работавшие на рудниках, на двух рудниках, и они описали подробно это событие. Потом Вознесенский, который курировал сейсмические данные, сбор сейсмических данных в том регионе, он тоже проводил опросы в 1908 году, то есть фактически сразу после события.
1: Но по большому счету у царского правительства были ресурсы для того, чтобы послать хотя бы небольшую экспедицию?
3: Ну, видимо, не нашлось никого из ученых, кто бы просто пролоббировал эту идею.
1: Подождите, а что, это было неинтересно? Я просто думаю, знаете, мне просто это интересно, вот, ну, чисто...
3: Это у нас сейчас информация доходит сразу, да? У вас что-то произошло, у вас ролик на Ютубе появился через 5
1: Александр минут. Александр Викторович, ну, скажите все-таки, если пролетело что-то яркое, за это зафиксировали все обсерватории мира, вот эту, да, взрывную волну, если во всем мире об этом говорили, и только царское правительство вдруг сказало, говорит, да ну, пролетело, и слава богу. А ведь, между прочим, если говорить о траектории полета, если бы чуть-чуть он дальше пролетел бы, Тунгусский метеорит, то он куда бы прям приземлился? Точно в город Санкт-Петербург.
2: Ну, это уже стало известно намного позже, когда получили хотя бы предварительные траектории на измерение. Но вообразите себе, 1908 год, только что кончилось... Вот это вот самая революция 1905 года. Страна находится, в общем-то, в шатающемся состоянии. И вдруг откуда-то из Сибири приходит сообщение, что где-то прогремел взрыв. Ну, мало ли, что во время войны бывает, во время этих неопределенностей. И для большой державы, которая занималась своими проблемами, это была очень маленькая, очень частная задачка. А ученым всегда давали, в общем-то, в последнюю очередь возможность заниматься их делами.
1: Хорошо, тогда следующий вопрос. Почему же тогда советская власть, которая только пришла к власти, только закончилась гражданская война в 21-м году, дает деньги Леониду Кулику для того, чтобы он поехал туда и собрал хотя бы предварительные сведения о Тунгусском метеорите? Что ж такое получается? Советской власти был интересен Тунгусский метеорит, а царскому правительству нет?
3: Нет, потому что Кулику был интересен метеорит, и он нашел возможность найти поддержку.
1: А, то есть
3: вот
1: все-таки растрясся?
3: Вот он просто, да, он просто пошел и начал говорить, что нам это нужно, нам это интересно, давайте изучим. И он нашел поддержку в верхах Академии наук того времени. И они начали пробивать вот эту вот поездку, искать ему финансирование. То есть на самом деле это вот его личная заслуга, что он туда поехал.
1: Но он же жил еще и до революции, правильно? То есть получается, что тогда царские ученые не хотели и финансисты помогать ему в его природном любопытстве.
3: Я боюсь, что все-таки наше представление о связанности страны на тот момент, они немножко
1: несовременные. Я почему спрашиваю, почему вдруг Тунгусский метеорит стал фетишем на протяжении долгих лет советской власти? Я в пионерском возрасте, помню, тоже думал о Тунгусском метеорите.
2: Но здесь нужно вернуться немножко к истории. Первые публикации прошли в 1908 году и были забыты.
1: Забыты?
2: Забыты. И поэтому, когда Кулик случайно где-то на листке отрывного календаря нашел свидетельство о том, что вот было какое-то событие, и стал искать источники этих сообщений, вот именно тогда он и заинтересовался проблемой какого-то странного космического явления и привлек Академию наук для того, чтобы провести эти экспедиционные работы, и сам, можно сказать, потратил многие годы своей жизни на эти дальнейшие исследования. Но этот промежуток в 20 лет между первыми публикациями и экспедицией, в общем-то, он просто свидетельствует о том, что не привлекло внимания с самого начала.
1: Удивительно. Удивительно, ну ладно. Хорошо, с этим мы более-менее разобрались, потому что, я думаю, может быть, какой-то заговор ученых против Тунгусского метеорита.
3: Никакого заговора.
1: Поехали дальше. Безусловно, мы знаем огромное количество версий. И писателей, и фантастов, и уфологов. Это и НЛО, это и комета, это метеорит. Но совсем недавно, вы знаете, появилась еще одна новая версия. По свидетельствам, опять-таки, библиотекаря библиотеки Конгресса США, в 1908 году к ним обратился Николай Тесла. Он попросил карты, попросил изучить местность, вообще материалы о Западной Сибири, что там происходит. И в последнее время, вы знаете, очень часто муссируется вопрос, что именно Николай Тесла с помощью своей башни, которая пускала громы и молнии, которая оставляла полштата без электричества, именно они запустили этот электрический снаряд в сторону нашей страны. Сейчас я смотрю, вот как-то Ольга Петровна так начала улыбаться.
3: Ну... Понимаете, это как бы, ну, абсолютно маргинальная теория, я бы сказала.
1: Почему маргинальная?
3: Потому что полная картина Тунгусского явления, она более-менее ясна сейчас для научной общественности, да, безусловно, это был ход космического объекта. Да, те эффекты, которые там наблюдались, у нас же не только показания очевидца, да, которых тоже не там не 10, не 20, а их сотни. Пусть они собраны не скоро, не сразу после событий, но событие было запоминающееся, и люди о нем помнили. И собранная
1: вот,
3: на огромной
1: потому,
3: территории.
1: Говорил, Александр Викторович не помнил ничего.
3: Когда к ним приезжали и опрашивали, они вспоминали об этом событии. Они не писали сами, да, но к ним приезжали, они отвечали на вопросы. Угу. И очень четко. Кроме того, у нас есть объективные данные. У нас есть вывал леса на огромной площади. У нас есть обожженные деревья на этой территории. У нас есть инструментальные регистрации ударной волны и сейсмической волны. Поэтому это все вот эти вот данные прекрасно укладываются в картину входа космического объекта в атмосферу.
1: Все-таки это был космический объект.
3: Безусловно.
1: Но тогда вернемся опять к большой науке, к Александру Викторовичу. Александр Викторович, смотрите, если сейчас, например, я поставлю вот здесь по кругу карандашики на попа, и потом сверху брошу шарик с водой, который лопнет, и, естественно, эти карандаши, которые вокруг, они распадутся. Как они распадутся? Скажите, пожалуйста, вы как ученый, ведь, например, догадываетесь к траектории их падения?
2: Ну, если бы это была вертикальные капли, то они рассыпались бы точно по кругу, по радиусу.
1: Вот, видите. Я очень рад, что...
2: Но поскольку это было космическое тело, которое двигалось с космической скоростью, то здесь было не вертикальное падение. И поэтому форма вывала леса скорее напоминает бабочку, чем круг.
1: Угу. То есть это был не открытый, а закрытый перелом. Или наоборот. Нет, потому что до сих пор ученые спорят, почему вдруг такой вывал леса, хотя феерический.
3: Я бы сказала, что уже не спорят давно, еще, наверное, в 60-х годах, Зоткин и Цветков провели такое экспериментальное моделирование. Они поставили спички, вот как раз, как вы говорите, вот так вот вертикально, да.
1: У меня тоже проснулся ученый.
3: Вот, и... сделали такой аналог ударной волны, проволочку взрывного вещества. Подожгли ее и посмотрели, как эти спички улягутся. И получилась прекрасная бабочка, очень похожая на бабочку тунгусского события. То есть это еще 60-е годы.
1: Все совпадает?
3: Более-менее, да.
1: Отлично, тогда поехали дальше. Потому что, безусловно, хочется от начала до конца понять, что это было. И самое главное, почему мы до сих пор не можем, говорю, не только пощупать, но не можем до конца... выяснить, что это было. Скажите мне, Александр Викторович, уже, наверное, на протяжении долгих лет, сколько уже там бороздят просторы Вселенной космические корабли, почему мы не изучаем эту зону, эту область с высоты космического полета?
2: Почему не изучаем? Изучаем.
1: И что тогда говорят ученые? Ведь можно ее и разными лучами просветить, эту область.
2: Нет, наука занимается более серьезными вещами. В первую очередь, вот, скажем, система наблюдения из космоса за Землей показывает, что ежегодно в атмосферу Земли вторгается там 10-15, даже побольше, тел, похожих на тунгусский.
1: Но сколько?
2: 10-15. Они, правда, не такие большие, они поменьше, но, можно сказать, если их наблюдают из космоса, это не маленькие события. Их наблюдают из космоса.
1: Угу.
2: Вот. И вот эти наблюдения получили очень интересное подтверждение. Астрономы наблюдали на Луне вспышки, связанные с падением тоже таких же тел. Потому что энергия кинетическая больших тел достаточно велика, и возникает световая вспышка, которую можно на Земле увидеть в телескоп. И по числу вспышек, которые наблюдали на Луне, и сравнили с числом вот таких явлений в атмосфере Земли, вот оказывается, что действительно мимо Земли ежегодно пролетает несколько десятков тысяч небольших тел, некоторые из которых врезаются в Луну или в Землю.
3: Я могу добавить, вот совсем недавно, 21 июня, яркий болид, который наблюдался в Липецкой области в нашей стране, и после пролета которого были найдены метеориты, которые сейчас назовут метеориты Озерки, вот это явление также наблюдалось с вот этой системой космического наблюдения. Это примерно тело размером 3 метра.
1: Но я, конечно, сейчас немножко о другом хотел спросить. Но, знаете, дело в том, что к нашему разговору присоединяется еще один специалист, ваш коллега. Это профессор Уральского государственного университета, член комитета по метеоритам Российской академии наук Виктор Иосифович Гороховский. Здравствуйте, Виктор Иосифович.
4: Добрый день, это Уральский федеральный университет.
1: Простите, пожалуйста, вы знаете, но, Виктор Иосифович, и у нас, как говорится, на старуху бывает проруха. Начнем, наверное, тоже с принципиально важного вопроса. Виктор Иосифович, это действительно так, что, как это ни парадоксально, Тунгусский метеорит попал прямо в точку, скажем так, палеовулкана, который находился на этом месте 200 миллионов лет назад?
4: Ну, это мне не совсем известно. Видимо, это совсем другая теория. И таких теорий там более 120 было уже, так сказать, 30 лет назад. Вот на той конференции я присутствовал. Да, ну и поэтому самое наименее противоречивое все-таки, что это фрагмент кометы был.
1: Все-таки это была комета.
4: Ну, это наименее
1: противоречивое,
4: так сказать.
1: Вот да, вот, Виктор Иосифович, сейчас спрашиваю вас вот по поводу комет. Я, конечно, спрошу наших гостей потом. Ведь астрономы всю жизнь занимаются тем, что смотрят или на жену, или на небо.
4: Так.
1: И они, по идее, должны были обязательно увидеть эту комету. Ведь комета же летит достаточно долго из пункта А в пункт Б. Почему же они не убили?
4: Понимаете, что это мы сейчас с нашего времени так говорим. А первая экспедиция была в район Тунгуски спустя 20 лет.
1: Нет. Я сейчас про астрономов, которые смотрели в небо. Как же они проглядели эту комету?
4: Вот подождите, у нас всего лишь на сегодняшний день два случая зафиксированы. Один, кстати, буквально в этом месяце, когда астероид, который заметили на подлете, за несколько часов рассчитали траекторию, определили место падения и найден метеорит. Вот буквально в Ботсване несколько дней назад такой случай второй в истории всего лишь астрономии.
1: Виктор Иосифович, подождите, одно дело маленький метеорит, но небольшой метеорит, а другое дело огромная комета. Это же была огромная комета.
2: Вот это вы ошибаетесь.
4: Это не такая огромная, и, в общем-то, все небо контролировать невозможно.
1: Да, вот это сейчас хорошо сказали.
4: Мы наверняка смотрели в очень узкую область.
1: Хорошо, то есть вы хотите сказать, что, к сожалению, и тогда, и сейчас мы можем совершенно спокойно проглядеть такой небольшой объект, который может нести с лица Земли миллионный город.
4: Ну, дело в том, что за многими астероидами, которые потенциально могут сблизиться с Землей, их сейчас наблюдение находится порядка 18 тысяч, за которыми ведется наблюдение, ну, и порог крупности, так скажем, понижен где-то там уже до 300 метров, здесь зафиксированы. А более мелкие, ну, они, видимо, не так уж здорово и опасно.
1: Ну, хорошо, да. Ваша коллега присоединяется, это Ольга Петровна Попова.
3: Добрый день.
1: Да.
3: Ну, я бы сказала, что 100-метровый объект – это реально опасный объект, и, честно говоря, лучше бы он лучше не попадал в такой город.
4: Ну, глобальное, наверное.
3: Ну, хорошо, региональное.
1: Хорошо, да, но вернемся, Виктор, вернемся к вашей непосредственной деятельности. Скажите мне, пожалуйста, ну, если все так известно уже про Тунгусский метеорит, что это была, астероид, что это была комета, что все уже понятно, все уже заросло, как говорится, лесами и полями, почему до сих пор это привлекает внимание, почему до сих пор, да, ездят в командировки не только российские ученые, но и итальянские?
4: Нет, ну, во-первых, я еще, не знаю, обсуждалась ли эта тема по поводу того, что говорит Тунгусский метеорит, наверное, некорректно.
1: Тунгусское явление.
4: А это как любая загадка, как загадка, она, так сказать, притягивает людей, и чем загадочнее явление, тем больше, так сказать, она привлекательна для многих, я бы сказал, исследователей, но некоторые ученые тоже, так сказать, это вот 120 версий, которые...
1: Ну да, существуют.
4: Да, каждый ищет доказательства, но ни грамма вещества до сих пор не найдено.
1: Виктор Иосифович, вы сами были на этом месте, хотел сказать, преступления этого явления?
4: Нет, я жесткий вещественник, поэтому я знаю, что там вещества нет, и эта идея на находки вещества, но она, кажется, достаточно жизни не хватит, чтобы ее найти.
1: Вот вы член комитета по метеоритам Российской академии наук. А насколько метеорит может представлять материальную ценность для обычного россиянина или гражданина планеты Земля?
4: Нет, но дело в том, что согласно нашим действующим законам, у нас нет рынка метеоритов. Коллекционеров действительно, так сказать, они имеют какую-то стоимость, но... Это больше, видимо, стоимость метеоритов раздувают, ну, может быть, ваши коллеги, что ли. На самом деле, большая ценность – это научная ценность. Потому что, в конце концов, трудно найти два похожих метеорита, каждый метеорит уникален. Он несет нам какой-то один единственный там пазл из нашей Солнечной системы. И построить весь пазл, наверное, крайне сложно для ученых. Тем не менее.
1: Хорошо, тогда, наверное, самый важный, самый главный вопрос сегодняшнего дня, по крайней мере, к вам, как член комитета по метеоритам Российской академии наук. Мы, по крайней мере, вот вы, ученые, нам рассказывали о том, что жизнь переходила от планеты к планете с помощью вот этих комет, осколков и так далее и тому подобное. Возможно ли было, что сконтакт Тунгусской кометы или Тунгусское явление, которое опустилось на нашу Землю, принесло с собой не только взрыв, но и также принесло некие бактерии или формы жизни, которые обосновались у нас и рано или поздно дадут свои всходы?
4: Ну, не знаю, пока не зафиксировано. Ну, кстати, у нас ведь в этом году, буквально через 10 дней откроется метеоритный съезд, 25, в Москве. Вот, который, где будет специально посвящен работе его, в том числе 110-й годовщине Тунгусского явления, будет целая секция.
1: Целая секция.
4: Да, это впервые в России международный метеоритный съезд 23 августа будет проходить в здании президиума Академии наук.
1: Да.
4: Еще не поздно журналистам кредитовать.
1: Хорошо. Виктор, спасибо большое. Извините, что я вас иногда немножечко, как говорят, троллил, но это просто потому, что мне действительно интересно. Друзья, это был профессор Уральского федерального государственного университета, член комиссии комитета по метеоритам Российской академии наук Виктор Иосифович Гроховский. Но возвращаемся к нашим коллегам, к нашим гостям, к нашим экспертам. Это доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института астрономии Российской академии наук Александр Викторович Багров и старший научный сотрудник Института динамики и геосферы Российской академии наук Ольга Петровна Попова. Этот вопрос я хочу задать вам. Все-таки действительно, если мы с помощью тех же самых комет можем передавать какие-то частицы жизни от планеты к планете, возможно ли, что, например, этот метеорит, тот или иной, или та же самая комета, которая упала на нашу Землю, может принести к нам тоже бациллу?
2: Предполагать можно многое, но нужно еще иметь и за спиной логику.
1: Так.
2: Ежегодно в атмосферу Земли попадает достаточно много космических тел. Это сотни тонн инопланетного вещества, межпланетного вещества.
1: Несколько тонн?
2: Да.
3: Сотни.
2: Несколько сотен тонн.
1: Сотен тонн?
2: Да. Но сгорая в атмосфере, эти частички, они оказываются настолько легкими, что они падают на Землю в течение нескольких месяцев. А Земля при этом крутится вокруг своей оси. И поэтому все частички, которые выпали из одного единственного тела, должны покрывать всю Землю. История при этом не знает ни одного случая эпидемии, которая была бы одновременно и в Европе, и в Америке. Контактов между ними до великих географических открытий не было. И поэтому можно с уверенностью сказать, что ни одной эпидемии, связанной с попаданием из космоса каких-то форм жизни, не отмечено.
1: Значит, получается, что теория неверна, а передача через космическое пространство жизни с планеты на планету?
3: Ну, доказательств этой теории пока нет. Мы
1: вот
3: не нашли
1: я, нигде. Я спрашиваю вас,
3: да, поэтому мне же интересно. Да, я понимаю. То есть это реально обсуждается, эта теория панспермии, но доказательств ее нет.
1: Ольга Петровна, я заметил, как вы мило улыбнулись по поводу палеовулкана, который находился на месте Тунгусского падения.
3: Да, это вот опять из области таких фантастических гипотез. А как известно, бритва Акама говорит, что надо выбирать самое простое объяснение.
1: Ну, естественно, конечно.
3: Вот, поэтому... Никаких палеовулканов привлекать к тому, что наблюдалось, не требуется. Вполне достаточно просто падения и разрушения космического объекта в атмосфере. Все имеющиеся на данный момент показания, все это объясняется этим падением.
2: Ольга Петровна немножко скромничает. Угу. Их институт занимается именно прямым моделированием вторжение тел на космических скоростях в атмосферу Земли, как они себя ведут, как они разрушаются, и какие последствия от этих падений на Земле можно потом обнаружить. И, по сути дела, именно вот это моделирование доказывает, что, во-первых, Тунгусское явление было вызвано космическим телом, а во-вторых, что вовсе не обязательно будут найдены метеоритные какие-то фрагменты после такого падения, если все вещество с этого космического тела испарилось.
1: Александр Ильич, все-таки возвращаясь к Тунгусскому явлению, видите, как я стал логично говорить свои мысли? Метеорит,
2: ну, да. Мы вас немножко учим.
1: Да, спасибо, я очень благодарен. И все-таки, если сравнивать Тунгусское явление и Челябинский метеорит, объемы их можно сопоставить?
3: Да, можно. Конечно, можно. Челябинск – это 20 метров в диаметре размер. То есть это 7 этажей примерно, дом 7 этажей, да? Тунгуска больше.
1: А примерно как, насколько больше?
3: Метров 50, я бы сказала, где-нибудь. 30-50, ну, до 100 меньше. То есть, соответственно, диаметр в 2 раза больше,
1: небоскреб.
3: То есть на порядке больше, да, чем по массе, чем Челябинск. На порядок.
1: Я все-таки, понимаете, в чем дело? Спрашиваю вас, людей, которые наблюдают за космосом, как, например, скажем так, на теле...

0: пространстве. Я знаю. Маленький. Он маленький с точки зрения астрономических наблюдений.
1: Я, знаете,
0: и Тунгуска тоже достаточно маленькая.
1: Я хотел даже задать вопрос министру обороны. А что у нас, если мы, например, все время наблюдаем за чужими ракетами, которые могут взлететь и прилететь к нам?
0: Так мы же вниз смотрим, если смотрим за ракетами.
1: А, вот на чем дело.
2: Я бы добавил немножко другой взгляд. Нормальный человек, когда он смотрит на какие-то тела, в первую очередь он должен успеть заметить движение. Вот я, например, сомневаюсь, чтобы кто-нибудь из вас мог заметить движение артиллерийского снаряда, когда он пролетает у вас над головой. Очень большие скорости. Но это всего километров в секунду. А в космосе тела летают со скоростью в 20 километров в секунду. И на такую скорость их практически, если и маленькие, и находятся уже близко к Земле, невозможно заметить даже в телескоп, в принципе.
1: Угу.
2: Вот. Это очень серьезная задача сегодня для того, чтобы найти способы наблюдения таких тел еще в космосе, поскольку они действительно могут угрожать существованию.
1: Я вот об этом сейчас уже.
0: Да, конечно.
1: Я начинаю волноваться.
0: Ну, тут, к сожалению, надо только продолжать наблюдение и пытаться как-то совершенствовать методику наблюдения, чтобы видеть более мелкие объекты.
1: И молиться Богу.
0: Ну
1: или там, не знаю, Аллаху, или там
0: Будде. Но лучше бы что-то делать все-таки.
1: Нет, я почему вас спрашиваю, потому что, вы знаете, опять-таки, обращаясь к истории, я вдруг обнаружил, что в 1908 году, прям с самого Нового года, началось огромное количество статей по поводу конца света. Все ждали его практически, как у Соловей лета.
2: Ну, мне немножко стыдно за ваших братьев-журналистов, но они нам ежегодно сообщают о очередном конце света.
1: Я знаю, да. И, видимо, в 1908 году, в общем, ничего нового не было.
0: Да.
1: Тоже. И все
2: в этом году был футбол, поэтому о конце света помолчали. А в следующем году наверняка опять кто-нибудь найдет.
1: И все-таки есть определенная закономерность. Почему метеориты никогда не падают в центры больших мегаполисов, городов или, например, на атомный реактор?
2: Случайность.
0: Вообще говоря, реакторы занимают очень маленькую пока площадь от общей территории земного шара. Вы понимаете, что Земля вообще, вот как глобус, он на две трети покрыт водой. Вот просто. Мы даже занимаем, суши занимает одну треть всего. Поэтому у вас вероятность того, что что-то упадет куда-нибудь в море, сильно выше в океан.
1: Скажите, а что вообще за последнее время упало крупного у нас на нас с неба? Ну, кроме
0: Челябинске.
1: А вот в Судане что это произошло?
0: В Судане это было 4-метровое тело, астероид 33-2008.
1: Ну, вообще ни о чем тут.
0: Да, но тем не менее, это был очень интересный объект. И вот его сумели заметить как раз на подлете к Земле. Предсказали, что в течение суток он должен упасть.
1: То есть, смотрите, вот его заметили.
0: Его заметили случайно. Безусловно, случайно. И сказали, что свалится в Африке. И,
1: а в чем уникальность его еще?
0: В материале, который собрали. Он состоит из разных типов вещества, которые, в общем, вместе обычно не находили. То есть там и обычные хондриты, и эвкриты, и другого типа еще вещества.
2: Я бы добавил еще, что вот это наблюдение показало, насколько астрономы действительно быстро и оперативно реагируют на подобное явление. Не успели его заметить где-то на подлете к Земле, как уже два десятка обсерваторий, у которых в это время была ночь, начали за ним наблюдать. И именно из-за того, что были получены наблюдения из многих пунктов, удалось очень точно определить траекторию его движения и место, где он должен упасть.
1: То есть, смотрите, получается, что обсерватории нам все-таки нужны, в том числе и Пулковская обсерватория.
0: Нам просто необходима обсерватория.
1: А почему тогда мы закрываем Пулковскую обсерваторию?
2: Это другой разговор.
1: Я понимаю, что это не к метеориту относится. Да.
2: На самом деле, обсерватория – это место, где наблюдают. Сейчас Пулковская обсерватория практически наблюдений не ведет уже 100 лет. Пулковчане давным-давно перебрались сначала в Крымский МИИС, потом перебрались на Кавказ, потом перебрались в Зеленчукскую обсерваторию, потом перебрались в Кисловодск, именно потому что наблюдать в Пулкове нельзя. Пулково сегодня – это чудесный музейный экспонат в истории астрономии в нашей стране. А как наблюдательный пункт он уже не имеет значения.
1: Ну, это, видимо, совсем другая история.
2: Это другая история.
1: Возвращаясь к Тунгусскому метеориту, почему бы нам не продолжить, например, тропу Тунгусскую, чтобы зарабатывать на этом деньги?
0: Ну, вообще-то у нас ведь существует там заповедник или заказник, я статус точно не помню, он там существует. И они достаточно активно пытаются как бы пропагандировать свое место. Тогда проводятся экскурсии из Красноярска, насколько я знаю.
1: Место силы практически.
0: Ну,

0: Тогда, Александр Викторович, возникает следующий вопрос. Почему же в районе Тунгусского метеорита, как, опять-таки, я не знаю, теперь я уже боюсь говорить, каждый раз вы говорите, что вы придумываете здесь, журналисты, всякие истории, что там уровень радиации в два раза ниже, по крайней мере, чем на всей территории Российской Федерации?
1: Мягко говоря, вранье.
0: Я так и знал.
2: Да, вот так всегда.
0: Я так и знал.
2: Вот полет мысли так и обрезает, да.
0: Да. И все-таки, почему там растения растут быстрее и выше, чем во всей тайге?
1: Когда по Сибири проходит пожар и остается пепелище, на этих пепелищах деревья растут в три раза быстрее, чем в других местах, потому что освободилось место.
2: И зола – прекрасное удобрение.
0: Да, у вас на все, как говорится, мои вопросы есть ответы. Жалко, что вы не были там на месте этих событий, по одной простой причине, что я читал воспоминания многих людей, которые там побывали, и все они говорили, что именно там у них возникали какие-то необычные сновидения. Они прорвались... Мне не нравится, это не здоровый смех уже практически. Слушай, я задаю серьезный вопрос, друзья.
2: Хорошо.
0: Да. И все-таки, то есть вы думаете, что все это, к сожалению, из той же оперы?
2: Да, к сожалению, боимся, что так.
0: Тогда переходим к серьезным вопросам. Хватит, хватит шутки шутить. Александр Ильич, скажите, для большой науки изучение Тунгусского метеорита что-то означает? Надо изучать дальше этот феномен, Тунгусское явление, простите.
1: С моей точки зрения, ключевым моментом в истории Тунгуски было падение Челябинского болида. Сегодня многие мои коллеги, в том числе и Ольга Петровна, считают, что это был каменный метеорит, потому что там нашли фрагменты
0: метеорита. Ну, вот эти песчинки маленькие.
1: Да. Но дело в том, что когда падает каменный метеорит, обычно до Земли долетает где-то 10% той массы, которая была в космосе. А от Челябинского болида долетело до Земли меньше 1%, даже порядка 0,1%. Поэтому основное вещество было, скорее всего, комета, кометное вещество, которое испарилось бесследно. Но внутри этого снежного кома были вот эти маленькие частички каменные, которые потом выпали...
0: Ну да, такими осадками. Да. Александр Андреевич, тогда у меня вопрос к вам как к серьезному большому ученому. А что заставило взорваться эту комету? Летела, вошла в плотность этой атмосферы. Почему она не упала на Землю, а взорвалась?
1: Это вопрос очень простой. Если вы когда-нибудь прыгали с вышки в воду, то, наверное, ощущали хороший удар по воде. Но ваша скорость-то была ничтожная. А здесь речь идет о космической скорости. И поэтому атмосфера Земли для тела, которое движется с космической скоростью, оно... тверже Земли. И поэтому при ударе об атмосферу и происходит разрушение взрывного характера. Мгновенно выделяется огромная кинетическая энергия, которая в значительной степени даже испаряет это вещество.
0: Ого!
2: Я бы добавила, что вообще слово «взрыв», оно, конечно, немножко мешает понимать это явление, потому что реально что происходит? Объект разрушается в атмосфере, потому что действительно, как правильно сказал Александр Викторович, нагрузки очень большие, они превышают прочность этого тела, он разрушается на фрагменты, которые рушатся дальше, дальше и дальше, и тормозятся. И когда вот они рушатся и тормозятся, происходит действительно выделение большого количества энергии вот на конечном участке траектории. И это... выглядит со стороны как взрыв, хотя вот никакого перехода, там, не знаю, из химической энергии в тепло там не происходит.
0: Кстати, вот видите, Ольга Петровна, вы задали мне, как говорится, задали еще одну задачу. Как же так происходит, если комета, астероид, все что угодно, прилетает там из космоса, это нулевая температура, значит, оно холодное, как
2: ледышка. Так оно холодное, оно и остается холодное. У вас поверхность только греется и горит.
0: Да, почему же прошел взрыв, и почему люди, которые описывали события, говорили, что на них просто горели рубашки?
2: Конечно, естественно, потому что...
0: А откуда тепловой взрыв тогда был?
2: Нет, тепловой взрыв, просто у вас за счет того, что скорость входа огромная, у вас поверхность греется и испаряется. Температура испарения достаточно высокая. И само тело все окружено.
0: Да, происходила химическая реакция такая.
2: Испарение – это не химический, в общем, процесс. Это физический процесс, да. И у вас просто получается большой объем с высокой температурой. Это смесь паров испаренного вещества и воздуха, который нагревается в ударной волне. Отсюда получается излучение температуры.
0: Эквивалент взрыва, давайте назовем это взрывом, можно?
2: Можно назвать, да.
0: Тунгусское явление. Сколько примерно было?
1: Я сначала немножко прокомментирую слова Ольги Петровны. Дело в том, что во время вот этого горения вещества в атмосфере действительно возникают очень высокие температуры. И эти температуры нагревают падающие тела, но этот нагрев-то идет с определенной скоростью, А на самом деле тела падают гораздо быстрее, чем успевают нагреться. И вот эти метеоритики, которые упали из Челябинского болида на снег, они, в общем-то, поверхность была горячая, они чуть-чуть снег проплавили. Но внутри этих метеоритиков была температура минус 150 градусов.
0: Вот я про это и говорю.
2: Да, так
0: вот.
2: Она остается, она не нагревается.
0: А вы меня обманывали, говорили.
2: Я вас не обманывала.
1: И поэтому вот эти метеоритики как бы оказывались в ледяной оболочке. Они растопили снег.
0: Такие, как клюква в сахаре.
1: Да. Вот именно так. И это свидетельствует именно о том, что космическое тело не успевает прогреться настолько, чтобы испариться насквозь.
2: Это зависит от размера тела, от того, как оно тормозится. Это эффект, вот, он зависит от многих параметров. И я, пожалуй, поспорю с Александром Викторовичем, поскольку, с моей точки зрения, никакого кометного вещества в Челябинском метеорите не было. Это был чисто каменный объект.
0: Последний вопрос. Эквивалент все-таки взрыва.
2: Которого? Тунгусский?
0: Да, Тунгусский.
2: 10-15 мегатонн.
0: Это примерно как это... Хиросима, две Хиросимы, 10.
2: Ой, это 10. Много больше, чем Хиросима.
1: 10.
0: Слушайте, смотрите, то есть получается, что чем выше, скажем так, происходит взрыв над территорией Земли, тем, естественно, ослабевает ударная волна.
2: Да.
0: Чем ниже, тем, естественно, это опаснее.
2: Тем сильнее она доходит быстрее.
0: И поэтому Челябинский метеорит, если бы он взорвался, например, где-нибудь на уровне 1,5 километра над Землей, это было бы гораздо...
1: А если бы он взорвался над поверхностью Земли, было бы еще больше.
0: Я просто к тому, что...
2: От облакохода сильно зависит. Эффекты сильно зависят от того, какая была траектория. На самом деле, вот именно конкретно для Челябинска, если бы он вошел вертикально, то, может быть, эффект был бы даже меньше. У него была очень пологая траектория.
0: Я просто про другое. Я понял, что космос очень опасен. Друзья, и несмотря на то, что у нас огромное количество обсерваторий, астрономов, людей, которые наблюдают за небом, вы тоже внимательно надо приглядываетесь. Вдруг там что-то пролетает и может нам навредить.
1: Ну, вот этот ваш вывод вы сделали правильный. Но мы...
0: Все, спасибо большое, извините.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Глядя на небо, нам трудно сказать, на каком расстоянии от нас расположены космические объекты. На первый взгляд они кажутся все расположенными на одинаковом расстоянии, но это же не так. Очень важно и очень сложно для астрономов определить истинное расстояние до космического объекта. Для этого существует несколько методов, а точнее несколько групп методов, каждый из которых обладает своими достоинствами и недостатками. Перечислим их. Это локация, она может быть и радио, и оптической локацией. Тригонометрический параллакс, то есть смещение направления на объект в зависимости от того, с какой точки мы на него смотрим. Кинематические методы, о них мы чуть позже поговорим. Фотометрические, то есть какова яркость объекта в зависимости от его расстояния. И, наконец, метод аналогии. То есть если мы представляем себе по каким-то косвенным соображениям, каков истинный размер объекта, то по его угловому размеру можем судить о том, насколько далек он от нас. Начнем с радиолокации. Это самый надежный, но самый короткодействующий метод. Он дотянулся в наши дни, ну, до ближайших планет, не более того. Но это очень надежный метод, потому что, послав радиоимпульс, получив отраженный, мы по скорости света и по времени прохождения можем определить расстояние до объекта. Первые космические радиолокаторы появились в те годы, когда начались запуски космических зондов к далеким планетам, к Марсу, Венере. И тогда, ну, вот перед нами три записи отраженных от Венеры сигналов, полученных в 1962 году советскими тогда радиолокаторами. Как видите, они имели форму морзянки, где с неким политическим подтекстом были записаны определенные слова. Сначала, в первые десятилетия космонавтики, радиолокатор не давал большой точности в расстоянии до планет. В основном по той причине, что мы не знали рельеф планеты. Ведь отражение происходит от поверхности, от гор, от долин, а нам надо знать расстояние до центра планеты. А, скажем, Венера вся закрыта облаками, и никто не мог судить о ее рельефе, пока не появились посадочные аппараты и радиолокационные спутники, которые измерили нам рельеф. И обратите внимание, с середины 70-х точность измерения расстояния, особенно до Венеры, резко возросла. Мы стали представлять себе ее топографию. А вот с Меркурием дело обстояло хуже. Только недавно к нему подлетели искусственные спутники, которые сегодня передают нам данные о рельефе Меркурия. Ну и, соответственно, точность измерения возрастет в ближайшие годы значительно. А до сих пор она составляла несколько километров. Не только радио, но и оптический сигнал можно получить как отраженный и судить о расстоянии до объекта. К сожалению, пока оптическая локация работает только в отношении Луны, да и то с трудом. Мощный лазерный луч посылается из телескопа, его фотография слева на этой картинке. Через полторы секунды он достигает Луны, отражается от нее и еще через полторы приходит к Земле. Около трех секунд длится полет туда и обратно. И по времени этого пролета можно определить расстояние до Луны. Отразиться от поверхности Луны сигнал практически не может. Луна очень хорошо поглощает падающий на нее свет. Поэтому на Луне устанавливают специальные так называемые ретроотражатели, то есть отражатели лазерного сигнала. Они были и на наших луноходах. Вы их видите, вынесенные на кронштейне. Слева на фотографии лунохода небольшой отражатель. Собственно, это даже не зеркало, а чуть более сложная конструкция. Набор из призм, которые имеют удивительное свойство. С какой бы стороны на них ни упал лазерный луч, отражается он всегда в том же направлении, откуда пришел. Такая трехгранная призма под прямыми углами, три грани пересекаются у нее. Более крупные ретроотражатели, ретрорефлекторы, доставили на Луну экспедиции американских астронавтов «Аполлоны». Такой отражатель уже имеет площадь порядка 1 метра, но надо понимать, что пришедший из Земли на Луну лазерный сигнал имеет размер, ну, лазерный импульс, распределяется на площади около 6-7 квадратных километров. Поэтому доля, которая попадает на отражатель, очень мала. А еще и обратный путь надо учесть. Придя к Земле и попав на объектив телескопа, из этого мощного лазерного сигнала остается буквально несколько фотонов. И вот в правом верхнем углу показана запись отраженного от Луны лазерного сигнала. Очень много помех, но все-таки удается выделять, вот темная полоса идет горизонтальная, это те кванты, которые действительно отразились от поверхности Луны, от стоящего там ретроотражателя. Сегодня точность измерения достигает сантиметров. В ближайшее время она станет еще лучше, миллиметры. И это уже позволит не только о движении Луны судить, но и о том, как, например, на ее движение влияют гравитационные волны, проходящие между Землей и Луной. То есть Луна станет элементом гигантского гравитационно-волнового детектора. Очень полезное изобретение. До более далеких объектов, ну и до Луны тоже когда-то, измерение расстояния производилось путем измерения суточного параллакса. То есть астроном в течение ночи мерил направление на объект, и из-за суточного вращения Земли обсерватория перемещалась, и объект немножко смещался на небе, потому что точки наблюдения перемещались. Должен заметить для тех, кто преподает астрономию, что в старых книжках этот угол, угол параллакса, обозначался буквой π. Но в современных, собственно, π, оно и есть π, математики знают, что это 3,14. Чтобы не путать ее с математической константой, в современных книжках обозначение стало буквой π латинской, а расстояние из греческой «d» превратилось в латинскую «d». Учтите это, когда будете смотреть старые учебники и переписывать формулы на новый лад. Теперь уже «d» и «p» обозначают расстояние и соответствующий параллакс. Обратите внимание на эту фотографию Луны. Их две. И мы замечаем покачивание лунного диска, которое происходит в течение ночи. Это две фотографии, сделанные в начале и в конце одной и той же астрономической ночи. Именно это и есть проявление параллакса. Мы перемещаемся со своей обсерватории, со своим телескопом по Земле в результате ее вращения и под разными углами видим Луну. Вот, собственно, суточный параллакс тут и проявляется. Впервые этот метод, вообще метод астрономического измерения расстояний, попытался использовать древний греческий астроном Аристарх Самосский. Он совершенно справедливо заключил, что если с Земли наблюдать Луну точно в фазе первой или последней четверти, то угол между направлением на Солнце и на Луну будет составлять не 90 градусов, если Солнце не бесконечно далеко, а меньший угол. И построив этот треугольник, где прямой угол на Луне, а измеримый на Земле, можно определить, по крайней мере, отношение расстояний до Луны и до Солнца. Ну, особенно точно Аристарху не удалось этот угол измерить, он ошибся в несколько раз. У него получилось 87 градусов, на самом деле меньше угол, разница в этих углах меньше там, 10 угловых минут. Ну, простим ему это, у него не было современных приборов для измерения. По крайней мере, в принципе, метод работает. И сегодня он позволяет точно определить, что Солнце в 400 раз от нас дальше, чем Луна. Но суточный параллакс все-таки мал, диаметр Земли невелик. И, скажем, наблюдать звезды с разных сторон земного шара, это не приведет к измеримому параллаксу. Но можно использовать движение Земли вокруг Солнца. В течение года Земля перемещается на 300 миллионов километров, и это уже заметный базис для того, чтобы параллакс звезды был измеримым. Близкие звезды имеют большой параллакс, то есть под большим углом от них виден диаметр земной орбиты, далекие звезды – малый параллакс. Чем дальше звезда от нас, тем под меньшим углом от нее виден радиус земной орбиты. Этот угол называется параллаксом данной звезды. Он позволяет однозначно определить расстояние до звезды. Обратите внимание на то, какими буквами, еще раз подчеркиваю, обозначается в текстах параллакс. Раньше это была буква π, сегодня это латинская π. годичный параллакс звезды – это угол, под которым от нее виден радиус земной орбиты. Разумеется, разные звезды демонстрируют разное смещение параллактическое в зависимости от того, где они расположены на небосводе. Если прямо в полюсе эклиптики, звезда совершает круговое движение, отражая круговую орбиту Земли. Если в плоскости эклиптики, звезда перемещается вдоль прямой линии. Но так или иначе, это позволяет измерить параллакс и, основываясь на нем, ввести расстояние. Астрономы используют свою своеобразную единицу расстояния в пространстве – парсек. Это слово состоит из двух корней – параллакс, секунда. То есть расстояние до объекта, параллакс которого, годичный параллакс, равен одной угловой секунде, составляет один парсек. Две угловые секунды – двух не бывает. Полугловых секунды – два парсека. Четверть угловые секунды – четыре парсека и так далее. И здесь я хочу обратить ваше внимание, что обозначение парсека в старых книжках на латинице было PS, сегодня PC. На кириллице было PK, сегодня было PS, сегодня PK. Дело в том, что при переходе на систему измерения C мы старались развести на разные наименования единиц, чтобы они не пересекались. И старая PS напоминала пикосекунду, поэтому сегодня для парсека введено новое обозначение PK. Для точного измерения параллаксов на Земле недостаточно хорошие условия. Атмосфера не позволяет нам измерять углы меньше десятой доли угловой секунды. Поэтому специальные астрометрические спутники запускают на орбиту, и они позволяют измерять параллаксы в тысячной доли угловой секунды. А в последнее время, с запуском в 2013 году спутника Гая, даже в миллионные доли угловой секунды. Кроме метода геометрических параллаксов, существуют еще косвенные методы измерения расстояния, например, использующие эффект перспективы. Если группа звезд, например, звездное скопление, движется параллельно в пространстве, то мы можем определить, в каком направлении оно движется, где сходятся векторы этих скоростей, направление радианта. И тогда, измерив радиальную скорость в километрах в секунду с помощью эффекта Доплера, и скорость смещения по углу звезды, тангенциальную скорость в угловых единицах, можем определить полный вектор скорости этой звезды, а зная направление, можем определить и расстояние до звезды, поскольку мы вычислили угловую скорость в километрах в секунду и сравнили ее с угловой скоростью в секундах дуги в год. Поэтому такой метод очень хорош для не слишком удаленных звездных скоплений. И он позволяет нам уйти дальше, чем это доступно методом параллаксов. Фотометрические методы. Если мы знаем, как ярко светит объект, то видимый его блеск отражает расстояние до него. Впервые этот метод ввели в астрономию два астрономы начала 20 века, Рассел и Гертшпрунг, определив, что большинство звезд располагаются на диаграмме цвет-светимость вдоль определенной довольно узкой линии. Ее назвали главной последовательностью звезд. Это то место, куда молодые звезды, постепенно нагреваясь, так, как говорят астрономы, садятся, то есть останавливают свою эволюцию, начинают светить за счет термоядерных реакций. У разных скоплений звезд одно и то же положение главной последовательности. И если мы два скопления наблюдаем, и видимый блеск их светил различается, находящихся на главной последовательности, различается в какое-то число раз, значит, это отражает разницу в их расстоянии. И таким образом можем определять. Но вот блеск некоторых звезд можно не всегда однозначно связан с их температурой. На диаграмме Гертшпрунга-Рассела есть еще группа холодных звезд, красных гигантов, которые имеют такую же температуру, как слабо светящиеся красные звезды на главной последовательности. Как же нам различить их? А оказывается, спектры этих звезд имеют одну характерную особенность. У гигантов тонкие спектральные линии, разреженная атмосфера, атомы не сталкиваются, поэтому линии тонкие. У карликов, таких как наше Солнце, широкие спектральные линии, поскольку взаимодействуют атомы в плотной атмосфере и немножко размываются контуры линий. Так что гигант от карлика отличить можно. В процессе эволюции звезды, покидая главную последовательность, на некоторое время приобретают неустойчивую структуру. На этой картинке голубым отмечена та полоса, попадая в которую, в зависимости от своей температуры и светимости, звезда начинает испытывать колебания поверхности. И блеск ее систематически меняется. То возрастает, то понижается. Такие пульсации звезд, а их физику, их физическую сущность впервые описал наш российский физик Сергей Александрович Живакин, такие звезды оказались очень полезными измерителями расстояний. Американский астроном Генриетта Левит в начале 20 века доказала, что пульсирующие звезды, так называемые цефеиды, по имени первой из них, Дельта Цефея, имеют очень полезную особенность. Чем больше период пульсации, тем больше истинная светимость звезды. Вот такая зависимость позволяет нам, измерив период пульсации, определить светимость, а сравнивая светимость с видимым блеском, определить расстояние до звезды. До еще больших расстояний нас уводят взрывы звезд, так называемые вспышки сверхновых. Вот как это выглядит в одной из близких к нам галактик. Слева галактика до вспышки, на правой фотографии вы видите на внутреннем спиральном рукаве появилась яркая новая звезда. Это момент взрыва сверхновой. Взрыв резко увеличивает светимость звезды, а потом она постепенно в течение нескольких месяцев уменьшается. По пиковой светимости и по тому, как она уменьшается, можно сказать, каков был истинный блеск этой звезды. Сравнивая с видимым, определить расстояние. Так один метод, цепляясь за другой, позволяет нам построить шкалу космических расстояний. Или, как говорят, лестницу космических расстояний. От тригонометрических параллаксов, очень надежных, через цефеиды, через сверхновые и так далее. И таким образом измерять расстояние до самых далеких космических объектов.

Это произведение было написано Врубелем в маленькой мастерской, длина которой равнялась длине этого холста. Впервые демон, как пишет сам художник, посетил меня в 1885 году. Ускользал, смеялся, издевался. В какие-то дни он был прекрасен, в какие-то ужасен. Ищет его повадку, походку. Врубель перенапрягает свои силы. Он становится безумцем. Какую цену платит художник за свой бесценный дар? Здравствуйте! Сегодня на канале «Лекторий Достоевский» мы поговорим о выставке Врубеля, о главных темах этой выставки, о тех подходах, которые демонстрирует выставка. И, может быть, благодаря этой передаче, этой лекции, Врубель станет для вас ближе. Мы поговорим о важнейшей для этой выставки теме, о важнейшей теме вообще для творчества Михаила Врубеля, о трилогии демонов. Это центральный зал выставки и ее главное событие – встреча трех демонов в едином пространстве, очевидно, происходит первый раз за все время. Была возможность этим произведением встретиться дважды, теоретически. В 1921 году на выставке в Третьяковской галерее, когда все три демона по разным причинам находились в нашем музее. И второй раз в 1956 году, во время выставки к столетию со дня рождения Врубеля, вот так, чтобы в едином пространстве были сопоставлены три главных полотна Врубеля, так не происходило никогда. Почему это так важно для нашей выставки? Она рассказывает о методе художника, о способе его мышления. И вот эта главная тема Врубеля, тема демона, ее можно рассматривать как единое произведение длиною и ценою в жизнь. Как это происходило? Как создавались врубелевские демоны? Как они связаны между собой? Лучше всего об этом написал Александр Блок. Врубель был сам демон, падший ангел, который возлюбил человечество. И для него жизнь была величайшим счастьем и величайшим мучением. Вот об этом, о любви к человечеству, о соединении небесного и земного врубелевский цикл демонов. Он включает в себя три главных произведения. «Демон сидящий» 1890 год, который хранится в Третьяковской галерее. «Демон летящий», начатый художником в 98-м и незаконченный, который традиционно датируется 901 годом, хранящийся в Государственном русском музее. И «Демон поверженный» 1902 года, хранящийся в Третьяковской галерее. С точки зрения сюжета, с точки зрения развития темы, эти три демона составляют как бы цикл. От первого молодого титана, полного жизни, надежд, размышлений, демона сидящего, до воспарившего летящего и поверженного демона Третьяковской галереи. Однако вокруг этих произведений существует целый рой промежуточных вариантов, рисунков, набросков, раскрывающих тайну возникновения всех этих трех врубелевских полотен. Этим комментариям к демону посвящен специальный зал на выставке, и мы сегодня тоже представим эти замечательные пояснение к врубелевским демонам. Дело в том, что демон сидящий, первый демон, представленного на выставке цикла, написан в Москве очень быстро. Почему? Потому что он является итогом осмысления этой темы, которая происходила на протяжении 5 лет, в то время, когда Врубель проживал и работал в Киеве. Впервые демон, как пишет сам художник, посетил меня в 1885 году. И с этого момента Врубель постоянно разрабатывал эту тему разными способами, в разных материалах воплощая свою идею. А от этого киевского демона ничего не сохранилось. Это эпистолярный демон, протодемон. Однако
все созданное в Киеве воплотилось в демоне, сидящем московском. И поэтому Врубелю совершенно не понадобились какие-то подготовительные эскизы. Он воплотил то, что уже сложилось в его голове, создав только один маленький акварельный эскизик и этюд головы демона. Врубель написал свое знаменитое полотно. На выставке представлен, и мы вам покажем, маленький этюдик, в котором уже заключена вся композиция демона. Звучит это очень странно, потому что этюд – это то, что обычно делается с натуры. А вот за большим рисунком из собрания Третьяковской галереи утвердилось название «Этюд головы демона». Голова демона возникает подобно видению, проступающему на штукатурке стены. Она действительно напоминает старинную фреску. И с этим произведением связана очень интересная история с этим рисунком. Дело в том, что он исполнен на обороте большого эскиза композиции «Воскресение Христово», которое Врубель исполнил для Владимирского собора в Киеве. Вы знаете, что Врубелю не довелось работать над росписями этого собора, кроме как создания орнаментальных фризов. Однако художник надеялся, что когда-нибудь, уже оказавшись даже в Москве, что ему удастся все-таки вернуться к этой работе. И на обороте одного из своих рисунков он и исполнил голову, которая предчувствует уже демона сидящего, но одновременно она похожа на врубелевских киевских ангелов. Поэтому при поступлении в Третьяковскую галерею этот огромный лист назывался «Голова ангела». Интересная акварель, созданная Врубелем в Киеве. Ангел с кадилом и свечой. И вы можете увидеть, как близки между собой эти работы. Уже в киевский период ангелы и демоны Врубеля возникают одновременно. Это существа единой природы, только с разной судьбой. Дело в том, что киевские впечатления воплотились и в самой технике демона сидящего. Вот эта каменистая кладка каменистого сада, похожая на мозаику слева от демона, она возникла под впечатлением работы Врубеля в соборе Святой Софии. Ведь Врубель был направлен, еще не окончивший академию, уже не молодой человек, но начинающий художник, был направлен в Киев для того, чтобы участвовать в реставрации Кирилловской церкви и собора Святой Софии. И вот в соборе Святой Софии сразу же, это первое, по сути, живописное произведение Врубеля, он должен был имитировать средствами живописи фигуры архангелов в куполе собора рядом с сохранившимся византийским, настоящим, потрясающим мозаичным архангелом. И Врубель вынужден был освоить эту технику мозаики. Не только освоить, но имитировать ее средствами живописи. И полностью включение эффекта мозаики в его собственную художественную систему проявило себя в его дальнейшей фактуре его произведений – в самой кладке красок и, прежде всего, в демоне сидящем. «Демон поверженный» – это последнее произведение трилогии. И «Демон поверженный» – это очень важная точка в жизни Врубеля. Это произведение делит жизнь художника на две части. То, что было до «Демона», как-то еще укладывается в рамки времени, в которое жил художник, созданное после. После работы над «Демоном поверженным» Врубель перенапрягает свои силы, и в результате он попадает в лечебницу, он становится безумцем. И вот созданное после, когда Врубель возвращается к жизни, это уже целиком принадлежит 20 веку. И вот это удивительное, действительно судьбоносное произведение в жизни Врубеля полно тайн. Одну из тайн этого «Демона» мы раскрываем на выставке. Это произведение было написано Врубелем в маленькой мастерской, длина которой равнялась длине этого холста. Произведение было написано при направленном свете, происходящем из одной единственной точки. Это была одна электрическая лампа сильного направленного света. И при таком освещении
Все полотно переливалось различными оттенками золота, как отмечают все современники, видевшие это полотно в мастерской. Затем произведение было перенесено на выставку рядом, практически меньше километра, в Строгановское училище, где была выставка 36 художников. И произведение померкло, потому что Врубель добавил в краски и особенно в лаке бронзовые порошки, которые светились и переливались всеми оттенками в том свете, в котором он писал произведение, но при перенесении под рассеянный верхний свет все померкло. Врубель не понял того, что произошло, и принялся переписывать свою работу. Затем «Демона поверженного» перевезли в Петербург, и там Врубель каждый день на протяжении нескольких месяцев приходил и переписывал свое произведение. Демон, как пишут современники, ускользал, смеялся, издевался над Врубелем. В какие-то дни он был прекрасен, в какие-то ужасен. И казалось, что произведение имеет магическую власть над художником, а не художник над ним. И вот это, именно это состояние невладения своим творением, практически мистическая ситуация, она и стала причиной врубелевского сумасшествия. Однако, как выяснилось, краски демона не померкли, они остались, просто изменилось освещение. И однажды, когда готовилась новая экспозиция зала Врубеля, и светильник попал в эту точку, из которой освещалось изначально врубелевское творение, и демон все полотно вспыхнуло мириадами оттенков золота. На этой выставке сейчас, в Третьяковской галерее, мы попытались воссоздать этот свет и показать. Это великолепие просто спряталось, исчезло навек до срока. Третий демон, демон летящий, который находится между, хронологически, между сидящим демоном Третьяковской галереи и поверженным, который хранится в нашем же музее, это демон летящий из собрания Русского музея. Это огромное полотно возникло также внезапно. Возвращение к демону произошло у Врубеля внезапно. К нему не сохранилось ни одного эскиза или документального свидетельства того, что Врубель обдумывал эту композицию. Просто образ демона настолько занимал художника постоянно, что он мог быть активирован мгновенно, и мгновенно возникло вот это произведение. Его загадка заключается в том, что демон летящий есть как бы подход к демону поверженному. Если эту картину перевернуть, то есть сделать вертикальную инверсию, то ее композиция полностью совпадет с демоном поверженным. То есть это огромное полотно является эскизом к другому полотну Врубеля. Демон поверженный и демон летящий – родственники. Подобный фокус невозможен в какой-то другой художественной системе, но он абсолютно органичен для художественной системы Врубеля. В его творчестве есть так называемые картины пары, когда идея не исчерпывается в рамках одного произведения, а раскрывается в целой серии произведений. Иногда это может быть достаточно длинный ряд, лейтмотив, охватывающий несколько лет. Например, два лебедя. Царевна-лебедь и лебедь, созданный через год. Это как бы две грани образа, две стадии трансформации птицы и женской фигуры. Ну, ведь лебедь превращалась как в царевну, так и обратно. То есть вот эта трансформация является идеей этой пары. Две пары, две сирени. И Врубель писал, ну, каждый из нас любит или выбирает для себя, или более ценит либо ту, либо другую сирень Врубеля. Так вот, неизвестно, какая из них более совершенная. Так вот, одна из сиреней, созданная в 1900 году, как писал художник, является как бы эскизом к моей следующей сирене, которую он пытался создать в следующем году, специально подгадав свой приезд на хутор Ге, где писались эти картины, к моменту активного цветения сирени, вооружившись фотоаппаратом, оператором. Вот одна из сирен является эскизом к другой. Классический мотив. Он, как я уже сказала, его развитие не исчерпывается
в рамках одного произведения. Он длится, он повторяется, происходит как бы его реинкарнация. И вот это есть основа метода Врубеля. Мы показываем промежуточные варианты демонов, которые рассказывают о том, что эта тема ни на миг не оставляла художника. Есть промежуточный демон между летящим и поверженным. Он как бы уже не летит, но он отдыхает, как писал Врубель, нежится. Он полон энергии, полон сил, он вооружен мечом. Есть маленький рисунок, выполненный пером, с которого Врубель изображал своего демона поверженного. Он его доставал из кармана. Это карманный демон. Есть утраченный демон. Дело в том, что удивительным образом, когда картина Врубеля «Демон поверженный» была показана на выставке впервые, с нее была сделана фотография. И сохранилось изображение того демона, которого Врубель переписал. Того демона, который лежит под слоем, красочным слоем настоящего существующего демона поверженного. Вот этот демон, как бы я сказала, утраченный, он сохранился. И Врубель, взяв эту фотографию, раскрасил ее сам и подписал. Врубель не планировал, что «Демон поверженный» будет венцом, концом его карьеры, последним произведением этого цикла. Он пытался найти демону пару. И на выставке есть произведение «Женская фигура», где мы видим как бы очень похожую на Врубеля фигуру, только более женственную, расположенную, помещенную Врубелем в тот же ландшафт, в котором находится поверженный демон. Только она изображена со стороны гор. То есть горы за нами, дальше женская фигура со спины, ручей, то есть воды реки и павлиньи перья. Свидетельством того, что Врубель мыслил именно так, есть рисунок «Демон волшебный», где демон и его спутница возлежат рядом друг с другом. На выставке есть и удивительный рисунок, раскрывающий историю того, как Врубель работал над демоном поверженным. Это рисунок пером и графитным карандашом на большом листе бумаги, посередине которого есть складки гармошкой. Он сложен гармошкой посередине. И Врубель раздвигал этот лист, увеличивал длину фигуры, уменьшал, пытаясь найти ту самую нечеловеческую, невероятную выразительность фигуры при соблюдении как бы человекоподобия. То есть целая галерея рисунков, эскизов и набросков раскрывает как бы промежуточное состояние демона и его дальнейшую историю, которую планировал Врубель. А Врубель, конечно же, планировал воскресение своего демона. Он пытался его поднять, и сохранилось несколько рисунков, которые показывают демона стоящего, полного энергии, полного сил, полного великолепия. И воплощением этой идеи служит финальное произведение выставки «Шестикрылый Серафим» или «Ангел с мечом и кадилом». Последнее живописное произведение Врубеля, созданное в 1904 году, являло собой демона воскресшего, восставшего, и оно воспринималось и как символ выздоровления, воскрешения самого Врубеля, его выхода из болезни. Среди произведений, комментирующих демонов, цикл демонов, то есть тоже входящих дальним кругом в эту тему, есть и цикл к иллюстрации к демону Лермонтова. Удивительно, и мы не всегда отдаем себе в этом отчет, что цикл иллюстрации к демону был создан после того, как был написан «Демон сидящий». То есть Врубель изначально планировал продолжение этого произведения. Его как бы цикличность была заложена в него изначально. Врубель сам писал, что его демон сидящий – это лишь начало пути, и когда-нибудь он еще напишет своего монументального демона. Так вот, очень важным эпизодом работы над этим последующим монументальным демоном стали иллюстрации к поэме Лермонтова «Демон». Там художник в этих черно-белых монохромных листах проводит своего демона как бы земным путем. Он ищет его
повадку, походку. То есть он, как бы мы сейчас сказали, занимается анимацией. Он материализует демона. И, конечно, это очень важный такой и интересный момент в развитии образа. Вот визуализация, материализация, точнее, видения демона, его мыслимого образа, удивительным образом была осуществлена Врубелем. Еще в киевские годы он, для того, чтобы как бы поверить посетившие его видение, он создал его бюст. Он создал бюст демона для того, чтобы, как писал сам художник, осветив его как нужно, использовать его как модель для создания своей картины. Этот бюст не сохранился, однако позже, уже в московский период, Врубель еще раз вылепил голову демона и раскрасил этого гипсового демона акварелью. И вот здесь, в тенях этого гипсового демона, впервые он находит тот сиреневый тон, тот лиловый тон, сумрак ночи, который, как писал Блок, и есть тон и цвет его демонов. На выставке очень важно нам было включить в круг демонов произведения, которые на первый взгляд с ним не связаны, но тем не менее во многом его предвосхищают. Поэтому из зала встречи демонов, условно назовем его так, есть прорывы как к ранним, к этой вот группе комментирующих произведений, к иллюстрациям, но есть и прорыв в зал, где представлены врубелевские сирени. Потому что, как писал Еремич, именно в сиренях нашел Врубель цвет, цветовое решение своего демона поверженного. Обратите внимание на первую из сирений, которая является как бы эскизом, первым подходом к теме. Так вот, она написано с применением очень активным берлинской лазури. То есть сирень написана синей краской, голубой краской, с преобладанием голубой краски. Именно той, которая является тоже ключевой и для демона сидящего, и для демона поверженного. Но портал от демонов из зала демонов раскрывается на вторую сирень 1901 года. Она чрезвычайно важна. Дело в том, что, как заметил в своей рецензии Василий Розанов на выставку «Мир искусства» в 1903 году, в фигуре, которая возникает по верхнему краю сирени, он увидел следующего демона. Демон возникает из куста сирени. То есть демон, Врубеля, как писал Розанов, не пролетает над миром, а он выходит из мира, венчая собой минеральную громаду сирени. Можно спорить с Розановым, демон ли изображен в верхней части этой картины или, как привыкли последующие трактовать эту фигуру искусствоведы последующего времени, это дух сирени. Но сходство с головой демона, ну, достаточно очевидно. И очевидно, что все-таки современники воспринимали эту фигуру именно так. Поэтому не случайно, что купивший эту картину Морозов завернул изображение демона и сделал раму меньше, чем произведение. И долгое время сирень так и экспонировалась без этой верхней фигуры восходящие сирени. И сейчас к выставке в Третьяковской галерее, вот к этой выставке, произведению был возвращен его первоначальный облик. Нужно сказать, что эта врубелевская сирень сейчас была показана на выставке Луи Виттона, посвященной морозовским коллекциям, на фонде Луи Виттона, проходящей сейчас в Париже. И врубелевская сирень произвела совершенно невероятное впечатление на французскую публику. То есть сила, витальная сила куста сирени, цветение сирени, каким его изображает Врубель, сильнее даже тех ощущений, которые мы испытываем от произведений Моне, с которыми эта сирень была сопоставлена на выставке. К финальному произведению нашей выставки,

рассказывал в начале лекции. Дело в том, что в куполе Святой Софии изображены архангелы в полный рост. Однако они изображены на сферической поверхности. И поэтому снизу они воспринимаются как полуфигуры. И вот это воспоминание о полной фигуре, превратившейся в половинку, оно постоянно преследует Врубеля на протяжении его жизни. Например, «Серафим и пророк». Иллюстрация, которую Врубель сделал для собрания сочинений Пушкина, показывает нам эту картину в полный рост. А висящая рядом, показанная рядом на выставке, состоит из двух частей. Врубель разрезал его вскоре после создания, очевидно. Верхняя часть «Пророк и Серафим» хранится в Третьяковской галерее и показана в постоянной экспозиции. А нижняя часть хранится в Русском музее. На нижней части этого полотна, не трогая живопись «Пророка и Серафима», Врубель написал портрет своей жены, забыла Врубель, у камина. И оставленные нетронутыми крылья Серафима превращаются на этом портрете как бы в символ художественного величия и триумфа, художественного триумфа жены художника, певицы Забеллы Врубель, одной из лучших партий которой была партия «Царевны-лебедь», в образе которой Врубель изобразил ее на своем знаменитом полотне, открывающем выставку. А здесь эти крылья, переливающиеся Серафима, становятся как бы крыльями принцессы-лебедь, небрежно брошенными, повешенными на стену рядом с нею. Шестикрылый Серафим является итогом переосмысления Врубелем темы пророка и Серафима, заданного пушкинским пророком, темы передачи и восприятия божественного откровения, божественного дара. И это тема миссии художника, которая чрезвычайно волновала Врубеля на протяжении всей его жизни. О том, какую цену платит художник за свой бесценный дар. Постепенно тема пророка и Серафима из иллюстративной, из пушкинской трактовки превращается у Врубеля в некий авторский миф, когда, воспроизводя эту композицию в нескольких реинкарнациях, в нескольких вариантах поздних, Врубель в роли пророка видит себя, пророк автопортретен, а в роли Серафима он видит свою жену, Забеллу Врубель, свою музу, и Серафим тоже автопортретен. На выставке представлен рисунок, этюд головы Забеллы Врубель в образе Серафима и автопортрет Врубеля в образе пророка. Его техника шестикрылого Серафима напоминает нам о тех самых мозаиках, которые вынужден был, обязан был имитировать Врубель в Софии Киевской. Но только здесь, в шестикрылом Серафиме, в своем позднем, в своем последнем живописном полотне, Врубель не имитирует эту технику, а он демонстрирует полнейшее владение ею, переосмысление этой техники. Действительно, шестикрылый Серафим как выложен как будто мозаикой по форме, как будто мозаичными квадратными мазками. Но каждый этот квадратик, каждый этот модуль, которым выложено произведение, это не отдельное кусочек смальты, имеющий свой цвет, а это матрица всего произведения, потому что Врубель как бы подгружает с палитры, захватывает лежащие на ней рядом тона. И каждый мазок, каждый действительно модуль этой картины есть матрица будущего полотна. К выставке выпущен очень интересный каталог, над которым работала дизайнер Ирина Тарханова. И вот удивительное совпадение архитектурного решения выставки и дизайнерского решения каталога – это действительно чудо. И я думаю, что многое, что сейчас будет сопровождать выставку, направлено на то, чтобы мы сегодня увидели Врубеля и установили контакт с его произведениями. Подписывайтесь на лекторий Достоевский, который поможет вам увидеть эту выставку, подготовиться к выставке и обогатить свое впечатление о Врубеле.

0: Отфильтруем всех. Всем добрый день, и мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архе. Мы продолжаем наши эфиры «Динозавры» не только с Ярославом Александровичем Поповым. Что такое? Поповым. Вот. Надо фильтровать то, что говоришь. Поэтому мы сегодня будем фильтровать всех. Также мы напоминаем вам, что у нас с 28 октября этого года с Ярославом Александровичем Поповым состоится новый курс «Эволюция млекопитающих. Суша, море и небо». Пройдет он в Москве в научно-популярной библиотеке «Научка» по адресу Дубининская, дом 20, строение 1. С 28 октября новый курс «Эволюция млекопитающих. Суша, море и небо». Приходите к нам очно и подключайтесь в онлайн. Ярослав, прошу вас.
1: Спасибо большое. Итак, сегодня, как несложно догадаться, я буду рассказывать про различных представителей фауны, которые научились питаться самым что ни на есть приятным образом. Просто буквально открыв свой рот, если таковой у них имеется. Но в крайнем случае иногда некоторым еще и плыть приходится. Ну вот сами представьте себе, как это, наверное, удобно. Просто с утра просыпаешься, рот открыл и побежал. И вот, значит, на усы тебе еда налипает, и в рот ты ее себе потихоньку отправляешь. Никаких тебе особых забот, никакой особой работы. В общем, получается, что о еде можно совершеннейше не беспокоиться. В общем-то, фильтраторов можно понять. Хотя, с другой стороны, как эту всю историю воспринять? Можно же и по-другому на эту всю картину посмотреть, да, можно, наоборот, подумать, что фильтраторы только и делают всю жизнь, что добывают себе пищу. Единственное, что им не приходится кого-то там выслеживать специально, но, по крайней мере, им надо вот именно каким-то образом, тем или иным, пропускать через свой фильтрационный аппарат окружающую воду для того, чтобы получать что-то питательное. Но хорошо это или плохо, пусть, как говорится, каждый фильтратор решает для себя. А факт остается фактом. Действительно, в морях есть огромное количество пищи, которую только и мечтают разные животные каким-то образом употребить. Там, где есть какая-то еда, там, конечно же, тут же находятся и на нее любители. Ну, я так это в основном буду говорить действительно про моря сегодня, но на всякий случай, конечно, я отмечу, что, безусловно, мелкие организмы есть не только в морях, но и в пресных водоемах, и там тоже встречаются самые разные фильтраторы. Причем некоторые даже не обитают постоянно в этих водоемах, а обитают в другой среде, например, летают где-нибудь, а потом прилетают и начинают из воды что-нибудь выфильтровывать. Итак, а что же из себя представляет вот эта вот маленькая какая-то субстанция, которая может прокормить, допустим, целого кита? В первую очередь, это, конечно же, самые разнообразные ракообразные. Это и, собственно, полноценные ракообразные, только мелкого размера, и это всевозможные личинки ракообразных, которые во взрослом состоянии, может быть, вообще сидят на дне и питаются крупной добычей, но их на детской стадии они присоединяются к планктону и составляют часть вот этой вот взвеси в воде. Кроме того, это всевозможные небольшие существа, вроде каких-нибудь так называемых сальп. Это представители, как ни странно, наших дальних родственников. Мы про них тоже немножко сегодня поговорим. Это всевозможные так называемые червеобразные существа. Тут вообще их очень большое количество. Это и коловратки, и, собственно говоря, мелкие, опять же, личинки всяких червей, в том числе и так называемых кольчатых червей. Кроме того, это, опять же, личинки моллюсков, это мелкие рыбки и много-много-много чего еще. И в том числе и одноклеточные живые существа. Все вместе они, казалось бы, будучи очень маленькими существами, составляют просто огромнейший пищевой ресурс. И оценить в тоннах, конечно же, биомассу всего планктона в мировых океанах сложновато. Не уверен даже, что это кто-то делал, хотя, может, уже и делали. Но однозначно можно сказать, что если взять всю биомассу зоопланктона и сравнить ее с биомассой более крупных живых существ, то неожиданно окажется, что планктона-то побольше. Именно поэтому им все с таким удовольствием питаются. Ну, а теперь давайте попробуем вспомнить, кто же главный герой сегодняшней лекции. Собственно, кто же этим самым планктоном питается? Таких существ в мировых океанах, как в современных, так и в древних, великое множество. Начиная от тех, кто пассивно получают пищу из окружающей среды, то есть буквально, как я сказал, там рот открывают и больше ничего не делают, так и те, кто это делают активно. Ну, либо, соответственно, плавают с открытым ртом, либо, например, какими-нибудь там ресничками себе в рот гонят пищу и так далее. Ну, вот, например, пассивно довольно ловят пищу, допустим, те же морские лилии, про которых мы сегодня тоже, конечно, еще поподробнее вспомним, а довольно активно, ну, те же киты находятся. Ну, а вообще, среди самых разных фильтраторов есть представители самых разных типов, в первую очередь, конечно же, беспозвоночных животных, ну и, собственно, представители типа позвоночные также там присутствуют. Причем иногда это очень неожиданные животные, вот как, например, тот же фламинго, который как-то у нас совсем не воспринимается как, не знаю, какое-то рыбообразное или беспозвоночное существо, которое должно питаться рачками, но, однако ж, все равно они, будучи вполне себе представителями наземной фауны, представителями птиц, такими всеми себя прогрессивными, нашли основу для своего питания именно что в воде среди самых маленьких живых существ. И организовали даже весьма своеобразное сито, которое помогает им выцеживать мелкую добычу. Ну и, собственно говоря, дальше я пройдусь по всем основным группам, посмотрим некоторых интересных представителей этих самых групп и заодно попытаемся разобраться, кто и каким образом справился с задачей. А задача-то у них у всех одна – сделать какой-то фильтрующий аппарат, чтобы как раз вот эту всю мелочь из воды выловить. Кстати, сразу можно оговориться, что среди фильтраторов есть очень много разных живых существ не только с систематической точки зрения, но и с точки зрения питания. Как минимум, я уже проговорил, что есть активные фильтраторы, есть пассивные. Есть также фильтраторы очень сильно разного размера, и, конечно же, у них у всех очень по-разному устроен тот самый фильтровальный аппарат. И фильтруют-то они тоже, на самом деле, разную пищу. Некоторые фильтруют в первую очередь каких-то только бактерий и одноклеточных, а другие вот уже что-то более крупное, типа тех же рачков. Но я, в свою очередь, поделил всех фильтраторов еще на две группы. Это такие придонные фильтраторы, которые либо не двигаются вообще, либо почти не двигаются, и активные фильтраторы, которые по совместительству еще и часто оказываются гигантами. Вот давайте и на тех, и на других посмотрим. Ну и начнем с придонных фильтраторов. Эти ребята появились в процессе эволюции очень давно. Собственно, если мы посмотрим на самых древних представителей многоклеточных животных, мы поймем, что большая часть из них как раз-таки питалась путем фильтрования окружающей воды. Ну, например, да, здесь мы видим животных, которые обитали примерно 560-570 миллионов лет назад, во времена, когда еще ни одного трилобита на Земле не ползало, во времена так называемого Эдиакарского периода. И что же мы видим среди этих странных и совершенно необычных живых существ? Вот, скажем, инария. Что это такое? Это существо, которое мы, кстати, к слову, точно не знаем, как было устроено, но, судя по всему, представляющее себя фильтратора с вот таким вот хоботом, которым оно засасывало какую-то добычу и потом, соответственно, через одну трубочку засасывало, через другую выпускало, и с многочисленными полостями, которые то ли были желудком, то ли кишечником, ну, в общем, чем-то таким, в чем могло происходить пищеварение, такая пищеварительная полость. Или же, скажем, вот такие вот чудики, да, это, казалось бы, вообще не поймешь чего, и тут Не очевидно совершенно, как можно было бы чем-то фильтровать. Но, судя по тонкому строению, а строение у них такое трубчатое, причем трубочки каждый раз ветвятся, и каждый, переходя все на более-более мелкий уровень, мы будем все чаще и чаще видеть повторение из узора вот этих трубочек, так называемое фрактальное строение, когда, как в матрешке, в каждом элементе живого существа мы внутри находим такой же элемент, только более мелкий. И в целом вот эта вся система трубочек чем-то отдаленно, хотя весьма отдаленно, похожа на то, что мы видим внутри современных губок, что намекает нам на то, что, скорее всего, вот эти вот лепестки – это были тоже такие огромные объекты для процеживания воды. Насколько эффективно было это процеживание, точно неизвестно, но, скорее всего, им, по крайней мере, хватало. Примерно тогда же, уже в Идиакарском периоде, а может быть даже и раньше, и скорее всего раньше, уже существовали и представители современных фильтраторов. Например, те же губки. Кто такие губки, все знают. Если не по школьной программе, то хотя бы по мультипликации. Все помнят, что у них бывают квадратные штаны. Но, однако же, в реальности губки, пожалуй, что будут поинтереснее, чем киношный Боб. Поскольку это, с одной стороны, крайне примитивные живые существа, а с другой стороны, несмотря на всю свою примитивность, весьма эффективные фильтраторы. Вот достаточно посмотреть, как губки собирают в себя из окружающего пространства, допустим, в данной ситуации зеленый краситель, и потом, пропуская через себя, его выгоняют обратно. То есть у них через них идет такой ток воды, как буквально из крана у нас в водопроводе. Если это большая губка, то буквально там, проплывая над ней, наверное, могло бы снести какую-нибудь рыбу или даже какого-нибудь водолаза. По крайней мере, если это очень юный водолаз. Давайте посмотрим, как же губке удается создавать ток воды, каким образом она фильтрует и как она, собственно, захватывает пищу. Обычно, если мы говорим про каких-то фильтрующих организмов, мы ожидаем увидеть, собственно, какой-то фильтр. Неважно, это будет там, какой-нибудь китовый ус или же какая-нибудь там хитрая такая вот разветвленная, состоящая из каких-то непонятных щупалец бахрома, которая будет собирать все, что мимо проплывает. У губок же мы, особенно у самых примитивных, ничего подобного, казалось бы, не увидим. Да, у губок невооруженным взглядом видны поры. У губок чаще всего довольно четко видно устье, через которое вода выходит, а через поры она, собственно, в губку попадает. Но вот внутри-то вроде ничего особенного, и никаких сеточек здесь не видать. Но сеточки губки и не нужны, ведь у губки есть особые клетки, вот они здесь показаны, называются они амебоциты, и эти клетки, они действительно, по сути, представляют из себя амеб, только не свободно живущих, а живущих внутри губки. То есть таких вот бесформенные клетки, которые могут, несмотря на свою бесформенность, в нужный момент определенную форму принять, а именно сформировать так называемые ложноножки, выросты и захватить частицы пищи. И, собственно, так губка и фильтрует. У нее есть каналы. Как правило, конечно, губка устроена сложнее, там целая система из каналов. По этой системе из каналов вода течет, и вот эти самые амебоциты все, что мимо проплывает, захватывают. Сразу же может возникнуть еще один вопрос. А с чего вдруг вода течет через губку? Если бы это был бы просто пассивный ток воды, то, скорее всего, в губку попадало бы далеко немного пищевых частиц. Да и уж тем более тогда бы через устье не было бы такого водяного потока. Но у губки есть особые клетки на этот счет. Хуаноциты они называются. По сути, это воротничковые жгутиконосцы, по крайней мере, в природе, если бы мы их встретили в одиночном виде, мы бы их именно так назвали. И вот этими вот воротничками, они, собственно говоря, не воротничками, жгутиками, прошу прощения, они гонят воду и создают очень мощный ток воды. Ну и, собственно говоря, за счет этого губка затягивает в себя воду и выталкивает в дальнейшем. Так что, казалось бы, весьма незатейливый организм, а оказывается весьма эффективным фильтровальщиком. И за несколько лет губки Мирового океана умудряются через себя, собственно, весь этот Мировой океан-то и перегнать, и профильтровать. Ну, может быть, не одни, может быть, вместе с другими помощниками. А Для того, чтобы губка имела еще определенную форму, чтобы у нее были те самые вот эти вот поры и прочее, у нее есть своеобразный скелет, состоящий из очень специфического, только губками создаваемого вещества, спонгина. Некоторые губки одним этим спонгином и обходятся, но другие добавляют к ним еще и иголочки, спикулы. А иногда из этих спикул буквально строят себе целую такую жесткую решетку. Причина очень простая для такого решения. Если ты просто губка, самое что ни на есть обыкновенное, крайне примитивно устроенное живое существо, у которого даже нету настоящей внутренней кишечной полости, есть какая-то полость, но она никакого отношения к пищеварению не имеет, нету у тебя настоящих тканей, у тебя нету никаких органов чувств, ты особо не умеешь ничего, ты, например, даже и ползать-то толком не способна, то понятное дело, что тут же найдется большое количество любителей поедать губки. И губкам это не нравится, поэтому они либо выделяют какие-то ядовитые вещества, либо создают вот такие вот спикулы. Можно создать их из извести, как делают многие организмы в морях, а можно и из кремния, чтобы уж наверняка. Кремний – это, можно сказать, кремень получается, да? То есть, оксид кремния. Да, из кремня. Так вот, кремневые такие спикулы – это, по сути, можно сказать, элементы из стекла. И понятное дело, что бифштекс со стеклом уже вряд ли кто-то будет есть, даже если он очень вкусно пахнет и очень аппетитно выглядит. Поэтому, если губка хотя бы напихает в себя вот таких вот иголок, она уже во многом себя защитит. Ну, а нам, палеонтологам, вот такие вот губки с иголочками, а еще лучше с цельным скелетом, максимально приятные, потому что именно их можно легко обнаружить в ископаемом состоянии. Вот эти вот спикулы, они, неважно, кремневые или известковые, очень даже неплохо сохраняются спустя миллионы лет. Ну, впрочем, кремневые чуть получше. Это, например, спикулы, которым ни много ни мало 305 миллионов лет, родом они из Подмосковья. В общем, древние такие москвичи их оставили. А вот уже и цельные такие довольно-таки губки, их ближайшие родственники. Это, например, губка известковистая, альпийская. Вот таких вот, например, ребят можно встретить, ну, скажем, где-нибудь в Краснодарском крае, хотя много, на самом деле, где по миру. Это губки уже кремневые, такие жесткие, практически стеклянные. Тут углубляться, так как сейчас все-таки у нас не чисто тема повара губок, поэтому сильно углубляться в систематику не буду, но могу сказать в двух словах, что очень по-разному выглядит современная классификация губок у биологов и у палеонтологов. Ну вот, например, палеонтологи делят вот этих вот существ спорами на большое количество живых организмов, и губки составляют только часть из этого разнообразия. А еще там есть хитотиды, еще там есть всякие рецептокулиты и прочее. Ну вот хитотиды, например, они такие, можно сказать, похожи на много-много-много склеившихся волос. Собственно, хитетос так и переводится с греческого как волос. Вот такие вот образования очень тоже часто встречаются во многих местах, где встречаются вообще хоть какие-то окаменелости, ну, например, в том же Подмосковье. Иногда можно обнаружить такой большой-большой камень, только там маленькие поры, но сбоку можно увидеть вот что-то похожее на волосы, и самое главное, он крайне легким оказывается, потому что там большое количество пор. Вот это как раз представитель хитотит. Ну, а вот рецептокулиты, такие как груши, покрытые бронёю, и так называемые сфинктозои, ну, такие тоже своеобразные губки с столбообразных конструкции посерединке и с пережимами. Это все теоретически в каком-то виде существует и в наши дни, за исключением разве что рецептокулитов. И, как я уже сказал, современные биологи считают, что все это представители губок. Мы же это делим на разные категории. Но уж кто не биологи, не палеонтологи не спорят в том, что в прошлом точно совершенно существовали и иные варианты родственников губок, которые тоже решили, что пропускать через себя воду – это самое удачное решение для всех проблем. И в какой-то момент они, пользуясь этим решением, очень даже преуспели. Это, например, архиоциаты. Переводится это как «древние кубки». Действительно, они похожи, ну, либо на кубок какой-то из, не знаю, античных времен, либо, допустим, на какую-нибудь вазу современную дизайнерскую. При этом у них очень разное внутреннее строение было. У них могло быть там, могла быть одна стеночка, могло быть две стеночки, вот как здесь, да. Двустенный такой был кубочек. Вот его так сверху распилили, как колбасу. И вот мы видим его тонкий срез. Ну, вот, собственно, варианты их строения. Иногда там какие-нибудь внутри загадочные тени оказываются. Иногда много пор, иногда мало пор. А поры могут иметь разные строения. Ну, и вот это все палеонтологи очень любят изучать. Самое, пожалуй, удивительное в истории археоциат – это их недолгожительство. В какой-то момент они стали настолько успешны, насколько неуспешны, наверное, не были губки никогда. Буквально все древнейшие рифы строили именно археоциаты. Но потом их разнообразие резко сократилось, а потом и ушло вообще в ноль. Итого они прожили всего один единственный период в истории нашей планеты, период, известный как Кембрий. То есть менее 50 миллионов лет. Что с ними приключилось, спорят до сих пор. Ну, вот одна из версий, то, что изменился немножко химизм воды. По-моему, там магний из воды повымывался, а им без магния никуда. И вот они тут же решили вымереть. Ну, а вот остальные всякие разные родственники губок, вот, либо пожили подольше, как те же вот эти бронированные груши, либо и вовсе существуют по наши дни. Однако, как говорится, не губками едиными, и раз уж я тут не только о фильтраторах упомянул, но и о рифах, а среди фильтраторов есть много рифостроителей, это правда, давайте обратимся к самому главному рифостроителю, а именно к кораллам. Безусловно, кораллы – это тоже существа, которые вполне себе способны из воды много чего вылавливать. Тут, правда, сразу стоит оговориться, что в очень разных источниках как-то по-разному трактуется вот это самое понятие фильтрующих животных. То есть в одних источниках пишут, например, что кораллы – это фильтраторы, а в других пишут, что они хищники. С губками попроще, губки точно фильтраторы. Вот насчет кораллов и некоторых других животных тут уже возникают вопросы. А в чем, собственно говоря, загвоздка? Дело в том, что если мы посмотрим и вспомним вообще, как устроен коралл, окажется, что он уже гораздо сложнее выглядит, чем губка. У него уже есть вполне себе полноценные щупальца, раскинувшиеся в разные стороны. У него есть рот вполне себе полноценный, причем у большинства современных кораллов он еще такой довольно своеобразный, на щель похож, прям такой характерный, как у большинства животных, прям ротик. А внутри есть кишечная полость. С чем связано старое название группы, к которой относятся кораллы, кишечно-полостные. Если вдруг кто-то пропустил последние 50 лет в истории биологии, сейчас их кишечно-полостными уже не называют, по крайней мере, обычно не называют в каких-то серьезных книжках, а называют их стрекающими, из-за того, что у них есть клетки, которые стрекаются, жалятся. Но вот мы, значит, видим тут устройство этого самого коралла и начинаем догадываться, судя по стрекающим клеткам и судя по наличию рта посерединке и щупалец вокруг, как это живое существо может, собственно говоря, питаться. Питается оно, шевеля своими щупальцами, жаля все, что мимо проплывает, и отправляя ужаленных к себе в рот. То есть, по сути, они, с одной стороны, вроде бы и не двигаются, а с другой стороны, ну, понятное дело, что они охотятся. Они все-таки не пропускают через себя воду, через какой-то фильтр. Да, они именно прям целенаправленно вылавливают маленьких живых существ. Поэтому, ну, можно, в принципе, коралл смело считать маленьким-маленьким, но хищником, а не фильтратором. Кстати, если что, я тоже склонен именно так воспринимать кораллы, но, так сказать, для полноты картины, так как во многих источниках кораллы упоминаются как фильтратор, я все-таки их тут решил тоже показать. Ну вот это, разные кораллы в разные времена разные формы формировали и, конечно, тоже просуществовали и до сих пор существуют уже на протяжении, ну, последних полумиллиарда лет эти ребята. Но, правда, если посмотреть на эту картину, то можно обратить внимание, что древние разные группы кораллов, даже если не вчитываться, как они тут называются, они прожили какое-то время и потом в какой-то момент полностью вымерли. Если у губок были некоторые группы, которые появились еще 400-500 миллионов лет и с тех пор почти в неизменном виде до наших дней живут, у кораллов такого почти что нет. Скорее всего, так называемые восьмилучевые кораллы, вот они действительно появились давно и с тех пор живут. Все же остальные ребята были крайне разнообразными на протяжении палеозойской эры, то есть первые 250 миллионов лет, а потом эти все ребята вымирают и появляются совсем новые кораллы. Сейчас больше всего так называемых шестилучевых кораллов. Действительно, если вы когда-нибудь проведете эксперимент, сверху посмотрите на коралл и посчитаете количество его щупалец, то вы увидите, что они кратны 6. Что значит кратно 6? Это значит, что на 6 их можно поделить. То есть их 6, 12, 18 и так далее. Но а у древних кораллов мы бы такой красоты бы не увидели. Мы бы, например, увидели, что у них щупальца кратны 4 в качестве варианта. Или же, может быть, какому-то другому количеству. Вот сколько, собственно, действительно было щупалец, например, у табулята Эдеи или у хелиолита Эдеи, мы, честно говоря, не знаем. Но вот по какой-то непонятной причине все древние не смогли пережить великое пермотриасовое вымирание, кроме восьмилучевых кораллов. Но зато после этого получили расцвет шестилучевые кораллы. Кстати, появились-то они, как мы сейчас знаем, все-таки пораньше. Вот. Но давайте перейдем уже к честным фильтраторам, которые прям вот не щупальцами кого-то ловят, а берут и через себя воду пропускают. Это не знаю, что с этим сделать, но я могу ее опять попробовать перезапустить. Давайте, не знаю, если это не мешает, я тогда продолжу, а потом в конце, когда будут вопросы, я ее перезагружу. Хорошо?
0: Да, давайте продолжим.
1: Вот. А мы тем временем... Попробую сейчас механически, но не уверен, что это поможет. Вот. Мы тем временем-то продолжим. И продолжим мы с вами про двустворчатых моллюсков. Двустворчатые моллюски, опять же, в целом очень известная группа, все про них знают, все с ними знакомы. Но, возможно, что некоторые подзабыли, как, собственно говоря, эта система функционирует. Да, снаружи есть 2 створки, внутри что-то, какое-то мяско. Это мяско даже подают в некоторых ресторанах. А иногда можно и просто в замороженном виде их купить, и, не знаю, какой-нибудь суп себе из них сварить. Но что же там в этом мяске-то есть интересного? В мяске там, на самом деле, очень много всяких разных органов. Кое-что, конечно, отсутствует. Например, это совершенно безголовые существа. Голову они упразднили в процессе эволюции. У предков она, кстати, была. Но зато у них что есть, так есть, что не отнимешь. У них есть рот, у них есть пищевод, у них есть желудок, у них есть кишечник. И, конечно же, есть фильтрующий аппарат, связанный с их жабрами. У них огромная жабра, на жабре есть сеточка, и, собственно говоря, вот с помощью вот этой сеточки вылавливаются частицы пищи и в рот затем отправляются. То есть это прям честные фильтраторы, через сетку пищу пропускают и в рот себе отправляют. Они очень оказались успешными ребятами, существуют тоже крайне давно, собственно, с кембрийского периода, уже более 500 000 лет. У них, соответственно, разная форма, разный размер. Например, та же гигантская тридакна – это просто какое-то совершенно монструозное живое существо. Створки более метра длиною, скорее даже там сильно более метра, до 2 метров доходит. Некоторые из них живут на мелководье, некоторые глубоководные. Но, в общем, одним словом, видно, что они весьма успешны. А некоторые зарываются, и для того, чтобы фильтровать, используют такую вытянутую толстую трубку сифон, высовываю из-под воды. Некоторые, например, приобретают вот такие всевозможные изгибы, которые позволяют определенным образом направлять ток воды. Самые, пожалуй, знаменитые из всех подобных живых существ – это устрицы. Первые устрицеподобные живые существа появились еще во времена динозавров, больше того, в начале эпохи динозавров, в Триасе. Уже к меловому периоду жили такие вполне себе полноценные устрицы, похожие на современных. И они, кстати, формировали такие крупные поселения, известные как устричные банки, на которых этих самых фильтраторов могли быть тысячи и десятки тысяч. А некоторые просто вырастали большими. Вот, скажем, очень известная меловая меловый моллюск, его раковина, иноцерамус называется, и самые крупные иноцерамы могли вырастать до 2 метров. Так что гигантскими А двустворчатые моллюски были на протяжении миллионов лет. Также в морях существовали и, собственно, до сих пор существуют их очень близкие конкуренты. А многие могли ожидать слова «родственники», но вот как раз-таки нет. Несмотря на очень похожий внешний вид, а это совсем не близкие родственники моллюсков, это вообще ни разу не моллюски, это совсем представители совсем другого типа, типа плеченогие или брахиоподы, но они тоже приобрели в процессе эволюции похожую форму. Тоже приобрели две створки, чтобы защищаться от всяких разных любителей поедать фильтраторов. Они, соответственно, тоже иногда приобретают очень интересную форму для того, чтобы переправлять потоки воды, но вот, собственно, ток воды, а также фильтровальный аппарат создается за счет совсем других структур. Например, за счет специфического органа, известного как лофофор, или же рука, или же иногда это называют тоже щупальца. Вот у лофофора все, как положено, тоже у фильтраторов, такое витиеватое, с большим количеством ответвлений усиков, и этими усиками можно все, что мимо проплывает, хватать. Но, правда, очень мелкая эта сеточка, гораздо более мелкая и нежная, чем у двустворчатых моллюсков, поэтому брахиоподы и двустворчатые делят в целом нишу фильтраторов как раз-таки по размеру частиц. А брахиоподы вылавливают супер-супер мелкую всякую живность, а двустворчатые моллюски более крупную. Ну, понятное дело, что отличия заключаются не только в строении их лофофора. Также там, допустим, у большинства брахиопод система пищеварительная замкнутая, то есть у них есть только одно отверстие, оно же рот, оно же анус, сюда все входит, сюда отсюда все выходит. У двустворчатых моллюсков не так, у них сквозная пищеварительная система, примерно так же, как у большинства животных устроенная. Очень по-другому они крепятся к субстрату, эти ребята крепятся ножкой, двустворчатые моллюски, они чаще всего какими-нибудь нитями прирастают, а потом, или зарываются, тоже как вариант. А потом у них по-разному устроена раковина. Раковина у двустворчатых моллюсков, она как бы с боков, симметричная справа-слева, а у плеченогих брахиопод, она сверху и снизу. И, соответственно, совсем там другая симметрия. Створки не будут симметричны друг другу, зато посреди створки можно будет поставить зеркало и правую и левую половину створки увидеть, что они одинаковые. Ну, а вот еще разочек можно посмотреть на, собственно, фильтровальный аппарат, на внутреннее устройство и заметить, насколько брахиоподы здорово отличаются от двустворчатых моллюсков. Вот двустворчатые моллюски, у них и мускулы, конечно, все другие. Вот у них жабры, вот нога моллюсковая. А вот, собственно, сюда вода входит, отсюда она выходит. И вот там через желудочно-кишечный тракт проходит, тут вот фильтруется. А вот это вот, вот это вот тонко такой вот лепесточный нежный аппарат брахиопод. Ну и в современном мире брахиоподы и двустворчатые моллюски делят в первую очередь экологические ниши по размеру частиц, но когда-то во времена какого-нибудь там девонского периода и прочих брахиопод было гораздо больше, они были гораздо разнообразнее, и, в общем-то, они занимали, пожалуй, что более разнообразные экологические ниши. По крайней мере, некоторые брахиоподы вырастали просто гигантские. Есть, например, вот в Калужской области встречается гигантопродуктус гигантеус, ракушечка размером, ну, примерно, ну, не знаю, сантиметров сколько там, 20, что ли. Такая прям хорошая, крупная. И, скорее всего, конечно, такие крупные организмы могли фильтровать уже и более крупную добычу, возможно, даже тех же каких-нибудь мелких рачков, собственно, зоопланктон. Но в конце пермского периода, 250 миллионов лет назад, происходит очень такое тяжелое событие, великое массовое вымирание. Как мы уже видели, кораллы тогда очень здорово пострадали, и на самом деле много кто еще, в том числе брахиоподы. И брахиоподы так и не смогли до конца оправиться после этого события, а вот двустворчатые они ждать не стали, и они тут же эту экологическую нишу, освободившуюся, заняли. Поэтому сейчас у нас мир в основном фильтруют двустворчатые моллюски, а брахиоподы – это, можно сказать, такая с трудом дожившая до наших времен реликтовая древняя группа. Ну а если мы посмотрим на древние моря, мы можем встретить там и представителей таких странных существ, которых сейчас уже и не увидишь. Например, хиолитов. Эти организмы тоже вымерли во время пермотриасового вымирания, но если брахиоподы еще хоть как-то сохранились, их просто стало сильно меньше, то вот хиолиты закончились совсем. Поэтому, помимо древних раковин, мы ничего от них, собственно говоря, практически и не знаем. Есть, правда, приятные редкие отпечатки этих живых существ, которые хоть как-то подсказывают, ну, кто бы мог бы внутри таких вытянутых ракушек обитать. И оказалось, что кто бы это ни был, но у него была такая длинная пищеварительная трубка, было ротовое отверстие, анальное отверстие, были вот такие странные, похожие на усы, органы, которые, видимо, служили для того, чтобы опереться об субстрат. Была створка, которая закрывала эту ракушку. И самое главное, был лофофор. Такая тоненькая-тоненькая спиралька, как у брахиоподы. Что и подсказало, что, скорее всего, хиолиты – это близкие родственники брахиопод, хотя и это все-таки самостоятельная группа, отдельная. Но дальше давайте посмотрим на более активных представителей вот этой вот фильтровальной касты. Я вот сейчас сообразил, что у меня тут еще отсутствуют червячки, а зря, потому что, конечно, червеобразные – это не один какой-то тип, это очень разнообразные живые существа, которые просто похожи внешне, и среди них тоже есть довольно много фильтраторов. Некоторые и вовсе там свои эти параподии, то есть ложные ножки, превратили тоже в целую сеть. И просто сидят и фильтруют все, что мимо проплывает. То есть прям честные, такие пассивные фильтровальщики. Но зато червей я забыл, а вот копепод и прочих ракообразных не забыл. А ракообразные, они уже с кембрием активнейшим образом фильтруют воду. И, согласно одной из версий, они не просто фильтруют воду, а они оказали на воду такое воздействие, какое не смогли ни одни другие фильтрующие организмы. Дело в том, что в отличие от многих других фильтраторов, копеподы, такие как циклопы, они своими лапками могут не просто пропускать через себя воду и вылавливать из нее какие-то пищевые частицы, а в дальнейшем эти пищевые частицы еще и упаковывать в пеллеты. Это такие, можно сказать, экскременты в мешочках. И эти пеллеты будут падать на дно. То есть большинство фильтраторов вылавливают мелкие частицы, но и сами мелкие частицы обратно в воду возвращают в виде отходов. И в итоге вода остается мутная. А эти ребята собирают муть, упаковывают ее и отправляют на дно. И таким образом чистят воду. Узнали это, когда стали распылять над океанами краску. Хотели посмотреть, куда течения идут. И надеялись, что краска как раз продемонстрирует буквально и наглядно из самолетов направление течений. Однако ж фокус не прошел, потому что вот эти самые веслоногие рачки, они быстренько всю воду отфильтровали, всю эту краску собрали и на дно отправили в виде вот таких вот, можно сказать, мешочков с мусора. Согласно одной из гипотез, именно появление вот таких вот веслоногих рачков привело к так называемому кембрийскому взрыву, после чего огромное разнообразие разных живых существ появилось на протяжении нескольких миллионов лет. Причина в том, что вода очистилась, в чистой воде стал гораздо более спокойно и далеко проникать солнечный свет, ну и, соответственно, разные организмы смогли им пользоваться. В первую очередь, конечно, бактерии и растения, ну а потом уже на богатой вот этой растительной почве выросло большое количество самых разных хищников, ну, растительноядных, а потом и хищников. Это, собственно, остатки от копепод кембрийского периода, что доказывает, что действительно они живут очень давно. Ну, а здесь мы видим других рачков. Честно говоря, про рачков можно говорить очень долго. Среди них есть самые разные фильтраторы, но вот это тоже довольно знаменитые фильтраторы, так называемые морские желуди, морские уточки. Они, это рачки, которые строят себе домик, домик из вот таких вот жестких известковых пластинок, и из этого, в этом домике они полностью прирастают к субстрату, ну или же к какому-нибудь животному. Например, часто они вырастают на китах, или же к какому-нибудь кораблю. Это прям, можно сказать, такой бич самых разных судов. И прирастая спинкой, они высовывают маленькие вот эти ножки. Ножки тоже такие с ресничками и сеточкой. И вот этими сеточками они начинают воду, которая находится около них, профильтровывать. И в итоге, ну, в общем, здорово справляются с этой задачей. Справляются с этой задачей давно. Вот есть что-то похожее на рачка, по крайней мере, так палеонтологи посчитали, по некоторым структурам напоминающая усоногого рачка из Кембрия. Но, а уж такие достоверные усоногие рачки известны где-то с, по-моему, с Силура, если не ошибаюсь. Ну вот, по крайней мере, в каменноугольном периоде они уже точно были, и чем дальше, тем разнообразнее становились. Особенно богатое их разнообразие наблюдается с мелового периода, собственно, более богатая, чем нынче. Другие живые существа тоже нашли способ, как вылавливать что-то мелкое из воды. Например, мшанки. Название их связано с тем, что они действительно похожи на мох. Вот если бы я просто показал бы эту фотографию и никак бы не пояснял бы, что здесь изображено, теоретически многие могли бы посчитать, что это какое-то растение, например, тот же мох. Но нет, на самом деле это веточки. Веточки, построенные маленькими живыми существами, зооидами так называемыми. И каждый зооид тут живет в маленьком домике. У него есть свои щупальца или же какие-то другие приспособления, чтобы либо защищать свою колонию, либо питаться, собственно говоря, всем, что мимо проплывает. И вот они, значит, высовывают, допустим, свои щупальца, ловят что-то, что мимо проплывает, съедают, и дальше по колонии питательные вещества распределяют. Так, в итоге, питаясь один организм, кормит заодно немножечко и всех остальных, хотя в первую очередь себя, но и остальных тоже. В результате такой системы появилась возможность колоний с разными зооидами. У некоторых они все одинаковые, но у некоторых встречаются зооиды, похожие на клювики, на кнутики, или же зооиды, например, которые только размножаются. Они вообще питаться не могут, но их другие будут кормить. Вот, собственно, как это может выглядеть. Это зооид, который высунулся, вот у него щупальца, вот у него, соответственно, пищеварительная система. Это зооид, который спрятался, чтобы его никто не съел. А вот это вот разные варианты, это вот защитные зооиды, похожие на кнут или же на клюв. Эти ребята, как правило, вырастают на местах активных течений, так что специально как-то гнать к себе пищу у них необходимости нет, ну а ловят они ее не фильтруя, а хватая щупальцами. Так что, опять же, это не такой вот не строгий фильтратор, а в какой-то степени маленький хищник. Ну и существуют они с ордовикского периода по наши дни. Вот это, например, самые древние мшанки. Понятно, что самих этих существ с щупальцами мы тут не видим, а видим только их домики. А сами они жили вот в этих маленьких-маленьких отверстиях, которые мы видим либо на этих веточках, либо вот на этих шарообразных образованиях. Следующий фильтратор – это иглокожие. Напомню, что иглокожие – это морские звезды, морские ежи, морские огурцы, ну и морские лилии. Это живые существа, которые отличаются действительно наличием иголок в коже, но и на самом деле много чем еще. Пятилучевой симметрией, помним, да, у морской звезды 5 лучей, которые расходятся в разные стороны. Или же, допустим, они отличаются, своеобразной такой вот амбулакральной, она же водно-сосудистая система, особой системой внутри организма, которая позволяет по организму гонять морскую воду. Но нам они сегодня интереснее всего, как очень такие даже бодрые представители фильтраторов. Действительно, и в современности есть фильтрующие организмы. Это, собственно, морские лилии. Вот они здесь показаны. Это организмы, у которых либо присутствует, либо отсутствует стебелек, но всегда есть чашечка и разветвленная сеть рук или же брахиол. И вот эти вот руки, они раскинуты во все стороны, и, собственно говоря, этими руками они все профильтровывают, что находится рядом. Они ими проводят постоянно, вот так вот сжимая вокруг пространства, и что-то на них оседает, какие-то частицы пищи, попадают в специальные бороздочки, по этим бороздочкам скатываются ко рту, и затем, собственно говоря, отправляются уже в недра организма. Но в прошлом у них было много-много-много родственников, иногда очень странно устроенных. Некоторые из них, например, морские пузыри, вот такие вот, или же морские бутоны, они очень были похожи на морских лилий. Но некоторые существа, вот, например, как вот этот бальбопарит, выглядели вообще как-то совсем непонятно. К слову, насчет того, насколько непонятный бальбопарит, мы говорили как-то в лекции, которая была посвящена так называемым проблематикам. Ну а сейчас можно просто посмотреть красивые картинки, на которых показаны чашечки морских бутонов. Это, к сожалению, полностью вымершая еще во времена палеозойской эры, еще до динозавров, то есть вот в ту эпоху. Это морские пузыри, они и того меньше пожили на Земле, буквально пару периодов просуществовали и вымерли. Ну вот пока существовали, зато тоже были интересные такие, округлые. Ну а это различные морские лилии. Вот видно чашечку, вот они бронхиолы, от них маленькие отросточки есть. Вот у них стебелек, чтобы прикрепляться к субстрату, и вот разные элементы стебелька, которые иногда находят и частенько обзывают какими-то гайками от космических кораблей. Очень такой странный и необычный представитель фильтраторов – это так называемые полухордовые. Ну, например, какие-нибудь крыложаберники, они же птеробранхи. Это организмы, которые в целом крайне похожи на ту же мшанку. У них вот есть вот такой вот какой-то агрегат, которым они, опять же, отфильтровывают щупальца. Дальше идет вот сам организм, они все соединены единой вот такой вот, можно сказать, кишкой. Тоже могут обмениваться питательными веществами, но вот трубочки они строят совсем по-другому. Они строят их из таких, можно сказать, практически органических соединений, в то время как мшанки в основном строят трубочки из извести. Да и по деталям строения они очень сильно отличаются.
0: Ну, мы так возвращаемся в эфир. Мы просим прощения за технические беспорядки в эфире. Мы их пытались подавить, надеюсь, что дальше они не продолжатся. Немножко сделаем откат назад. Ярослав, тип хордовые, прошу вас.
1: Да, спасибо большое. Итак, я, к сожалению, не знаю, в какой момент звук и все вообще пропало, но надеюсь, что до этого момента, до хордовых, собственно, мой рассказ был слышен. Причем, что тоже вдвойне обидно, то что я как раз приближаюсь к, наверное, одной из самых любопытных частей сегодняшней лекции, а именно, собственно, вот к этим гигантским фильтрующим живым существам, крупным, разным, сложным, которые все-таки тоже решили, что им лучше стать фильтраторами. Но прежде чем мы к ним перейдем, все-таки я хотел бы немножечко вам рассказать про асцидий, аппендикулярий и сальп. Это представители типа хордовые, которые таким образом являются нашими родственниками, ведь мы с вами тоже хордовые, только мы представители другого подтипа, подтипа черепные, а вот эти ребята, они, ну, как бы бесчерепные. И выглядят они, прямо скажем, очень странно. Некоторые из них похожи на мешок с двумя вот такими вот сифонами. Некоторые похожи на, да вообще не поймешь чего, при этом они хоть еще плавать умеют. В целом это очень-очень-очень просто устроенная группа, и внутри у них тоже есть, разумеется, какой-то фильтровальный аппарат. Вот, собственно, вот такая вот интересная у них, можно сказать, в ротовой полости сеточка, которая позволяет все, что к нему попадает, процедить и, собственно говоря, в дальнейшем в желудочно-кишечный тракт все это отправить. А, ну, тут же, понятное дело, и жабры находятся, что чаще всего у фильтрующих живых существ оказывается совмещено. А для тех, кто впервые увидел всяких...
0: Полухордовые, так, полухордовые. Недостойны мы, так сказать, хордовых, поэтому остановимся на полухордовых. Эволюционировать нам еще и эволюционировать, чтобы стать полноценными хордовыми. Ярослав, прошу вас.
1: Спасибо. Ладно, хорошо. Еще разок попробуем с вами преодолеть наших полухордовых и хордовых. И надеюсь, что доберемся мы, наконец, до гигантских фильтраторов. Итак, современные полухордовые теробранхи. В целом, существа с довольно понятной морфологией, если, по крайней мере, посмотреть на уже готовые картинки. Конечно, те, кто впервые с ними познакомился, думаю, что много чего интересного для себя узнали. Но вот уж что точно непонятно, глядя на полухордовых, это в каком месте, собственно, у них хорда и почему их так назвали. Хорда у них действительно присутствует, правда, в виде маленькой тоненькой пластиночки в основании вот этих вот отдельных, если так можно выразиться, зооидов. И благодаря этому мы узнали, что они, оказывается, наши дальние родственники. Хотя внешне-то они гораздо больше похожи, ну, допустим, на те же мшанки. И, ну, или даже вот по их строению щупалец можно было бы сблизить их с какими-нибудь брахиоподами. Ну, уж точно не с полухордовыми, и тем более с хордовыми. В отличие от мшанок, их трубочки...

возможно, были придонными, может быть, они даже какими-то частями своими прирастали. Но, как бы там ни было, одно можно сказать точно, что это были тоже фильтраторы. Причем фильтраторы, которые активно своими вот этими щупальцами ловили все, что мимо проплывало. Дальше мы снова пришли к типу хордовые, к типу, к которому относимся и мы. Но мы сейчас про себя, любимых, говорить пока временно не будем. И даже про наших близких родственников с позвоночником тоже не будем. А поговорим про другой подтип, типа хордовые, а именно про оболочников. Эти ребята являются типичными фильтраторами, причем максимально просто устроенными фильтраторами. Но если какие-нибудь сальпы или аппендикулярии, они хоть как-то еще худо-бедно могут перемещаться, особенно вот сальпы такие вот плавучие, они, собственно, часть планктона представляют из себя, то, допустим, те же асцидии – это существа, ну, такие, ну, прям совсем-совсем простые. Просто мешок с двумя сифонами. В один сифон вода входит, в другой выходит. Ну, и по дороге все отфильтровывается, ну, и, соответственно, в рот все полезное отправляется. Как положено всем организмам с подобной морфологией, у них их вот эта сеточка совмещена с жабрами, и они одновременно, получается, и дышат, и фильтруют все, что к ним в рот попадает. А оболочники в целом представляют из себя, ну, вполне понятных с точки зрения строения живых существ. Единственное, что, опять же, не совсем очевидно, это какое они имеют отношение к хордовым животным. И во взрослом состоянии у них хорды нет вообще никакой, абсолютно. Как у полухордовых, у них даже кусочка хорда не наблюдается. Но зато у них есть личинка. И в виде личинки они вполне себе похожи на маленького головастика. У них есть и хорда, и хвостик, и они активно плавают, у них там есть глазочек. Ну, в общем, действительно, они выглядят совсем иначе, будучи молодыми. А потом пузо себе отъедают, на диван заваливаются и давай фильтровать воду вокруг себя. И больше особо не двигаться. Кстати, этими делами своими фильтрующими они занимаются давненько. Благодаря китайцам мы знаем, что еще в раннем Кембрии вот такие вот полухордовые мешковидные чудики уже существовали. И вот, наконец, несмотря на все технические преграды, мы смогли добраться до гигантских фильтраторов, которые активные, плавают и в то же время пользуются очень мелкой добычей. Подобные организмы известны как минимум с ордовикского периода. Есть вероятность, что, может быть, и в Кембрии они уже были. Например, того же аномалокариса иногда подозревают в том, что он что-то там мог фильтровать. Но вот уж такое существо, как эгирокассис, это было абсолютно точно фильтрующее. Это был абсолютно точно фильтрующий организм. Эгирокассис известен из начала ордовикского периода, то есть примерно 480 миллионов лет назад он существовал. В целом, если вы видели хоть раз аномалокариса, ну, вид эгирокассиса вас не сильно удивит. Он на аномалокариса тоже похож. У него тоже был круглый рот, тоже были какие-то придатки такие усоподобные, тоже было сегментированное тело с лопастями, благодаря которым он там всячески мог плавать. Но вот эти самые придатки, они формировали из себя очень такую сложную, плотную сеточку, которая, видимо, позволяла им фильтровать все, что находилось рядом. Скорее всего, будучи членистоногими, они могли вот этими вот сетчатыми придатками активно шевелить и профильтровывать, соответственно, все пространство вокруг себя, а потом отправлять всю профильтрованную пищу себе в рот. Вот так вот и жили, плавая вот с такими маленькими-маленькими сеточками. То есть буквально как такие аномалокарисы с сачком. К слову, на примере эгирокассиса мы можем наблюдать очень интересную тенденцию, которая характерна для большинства таких активных пловцов, которые не относятся к группе типичных фильтраторов, типа двустворчатых моллюсков, а которые в целом представляют из себя скорее хищников. Но среди этих хищников неожиданно появляется несколько видов или же какая-то там особая группа, особое там семейство фильтровальщиков. Как правило, при подобном подходе эти самые фильтровальщики становятся большими. Причин на это несколько. Во-первых,

0: собственно, как мы уже с вами неоднократно сегодня вспоминали, биомасса рачков значительно выше, чем биомасса чего бы то ни было другого плавающего в океане, ну, если не считать растения, понятное дело. Вот. Ну, в животном исполнении это самая большая биомасса. А значит, питаясь рачками, можно разъесться до хорошего размера. С другой же стороны, когда ты активный хищник, ну, как бы ты сам на всех охотишься и можешь особо не париться. А когда ты фильтрующий организм, ты, скорее всего, будешь не настолько расторопным, не настолько быстрым, и значит, тебе надо иметь какую-то пассивную защиту. И пассивной хорошей защитой является размер. Если ты очень большой, тебя попросту никто не съест. В итоге, если ты большой, тебя никто не съест, это хорошо, потому что ты не быстрый и довольно неуклюжий, и тебе лучше, чтобы иметь какой-то вот шанс выжить, быть побольше. А с другой стороны, у тебя пищи предостаточно, и ты вполне имеешь возможность стать побольше. Сочетание этих двух факторов привело к тому, что именно среди фильтраторов появляются часто самые мощные, самые крупные, самые удивительные животные на нашей планете. А, собственно, почему я говорю, что на примере Эгирокасиса это все можно увидеть. Казалось бы, Эгирокасис, он не то чтобы очень велик, 2 метра длиной, но проблема в том, что все остальные его родственнички максимум имели длину 1 метр. Они были значительно меньше. И это аномалокарисы метровые. А другие родственники, вроде какой-нибудь там пейтои и прочих, они были еще меньше, 60 сантиметров. Так что двухметровый гирокасис – это действительно гигант среди динокаридит. Точно так же один из гигантов среди головоногих моллюсков, скорее всего, был фильтратором. И речь идет здесь, опять же, о представителе все того же ордовикского периода, существовавшем где-то около 460 миллионов лет назад, известным как эндоцерос, ну а также его всяческая родня. Эндоцеросы, в отличие от многих других своих родственников, имели довольно сложную раковину. Ну, как сложно. В целом, раковина как раковина. Это такой длинный рожок, в котором есть отдельные камеры и сифон, который все эти камеры соединяет. Через сифон можно было загнать в камеры воду или же воздух, ну и, соответственно, контролировать плавучесть. Но есть нюанс. Нюанс в строении этого самого сифона, который у эндоцероса был крайне такой плотный, ну и непростой. С эндоконами, так называемые. Вот здесь вот он хорошо виден, такой очень здорово сохранившийся. Но, пожалуй, что самое впечатляющее в эндоцератоидеях – это их размер. В целом, среди древних головоногих моллюсков, да, собственно, как среди современных, были крупные особи. Например, тот же ортоцерос мог вырастать длиной, ну, метр, а может даже два. Но рядом с ним эндоцеросы выглядели просто настоящими великанами. Минимум их вот этот рожок вытягивался до 6 метров, а, возможно, даже и до 9. Когда-то из-за такого колоссального размера было высказано предположение, что это был самый мощный хищник, который плавал в то время в океанах. Вот как раз на прошлой неделе у нас была лекция, которая была посвящена апекс-хищникам, то есть самым крупным, самым страшным хищникам в истории. Ну и вот там бы эндоцерос хорошо смотрелся бы, если бы не парочка нюансов. Нюансы заключались в том, что этот хищник был не очень-то поворотливый за счет большой раковины. Это раз. Во-вторых, у него отсутствовал клюв, то есть ему было очень неудобно есть какую-либо жесткую пищу. А это для хищника, ну, в общем-то, такое себе решение. И основываясь на этих данных, а еще и на некоторых других, в 2018 году было высказано предположение, что вообще-то это мог быть фильтратор. Ведь среди современных головоногих моллюсков есть, например, вампиротеутисы. Это такие, ну, кальмары-вампиры, которые имеют сросшиеся щупальца, которые формируют единый, можно сказать, зонтик. И с помощью вот этого вот сросшегося аппарата они отфильтровывают мелкую добычу. И вот все, что на этом, в этот их фильтровальный аппарат попадает, в дальнейшем отправляется уже, собственно, в рот. Скорее всего, эндоцерос был устроен похожим образом. Конечно, для того, чтобы это подтвердить, было бы неплохо найти его мягкое тело, чего, к сожалению, найти до сих пор не удалось. Или хотя бы его отпечаток какой-нибудь. Но, как бы там ни было, сейчас это самая такая достоверная версия. Впрочем, и гораздо более знаменитые головоногие моллюски, такие как аммониты, тоже, по всей видимости, частенько оказывались фильтраторами. Хотя мы привыкли предполагать, что аммониты – это активные хищники, что они своими щупальцами ловили добычу, причем иногда довольно-таки крупную, может быть, даже крупные аммониты поедали мелких рептилий. Но среди аммонитов была особая группа так называемых гетероморфов. Это аммониты, у которых странным образом была закручена раковина. Не в виде спирали, а в виде какой-то скрепки, в виде какого-то непонятного узла. Или же, допустим, по спирали закручена была, а потом эта спираль почему-то разворачивалась и превращалась в крючок. Или же и вовсе раковина была прямая. Вот такие вот загадочные существа появлялись на протяжении эволюции аммонитов, кстати говоря, несколько раз. Один раз во время девонского периода, когда как раз очередной большой расцвет претерпевала вся морская живность, и другой раз во время мелового периода. И именно на эти периоды приходится также огромный расцвет планктонных организмов, что немножко наводит на мысль о том, что такая форма аммонитов была у них неспроста. С другой стороны, мы понимаем, что обычная раковина аммонитов, она позволяет моллюску очень активно двигаться. У него есть вот этот самый поплавок, с одной стороны, который позволяет ему контролировать плавучесть, с другой стороны, его тело жестко закреплено, вот держится в этой раковине, к последнему обороту прикреплено. С третьей стороны, у них раковина оказывается довольно компактная, ее можно довольно быстро проталкивать сквозь пространство и, собственно говоря, гоняться за своей добычей. Здесь же с такой раковиной, ну, особо не поманеврируешь. Скорее всего, ты будешь крайне нерасторопен, и тебе надо либо ползать по дну, либо фильтровать. И, скорее всего, правильная была именно вторая версия. Ну, вот это вот внутреннее строение этих раковин. Так вот, в последней камере, собственно, жил моллюск. А вот замечательнейшие находки внутреннего строения этих организмов, в том числе так называемой радулы. Это вот как раз прямой представитель этих самых неправильных гетероморфных аммонитов. И на этой самой радуле можно обнаружить очень мелких рачков, что подсказывает, в чем же была диета этого организма. То есть, видимо, вот эти вот огромные существа с прямой раковиной, они питались этими самыми маленькими рачками, то есть фильтровали воду. Помимо того, что они были фильтраторами, мы также, вот как раз рачки в радуле бакулита. Вот это вот бакулитес, да, а это вот, собственно, крупные рачки показаны, которые удалось там поймать. Это вот его радула, зубчики, а это вот рачок. Что еще любопытно? Еще любопытно то, что именно эти существа, было доказано, жили очень долго. Некоторые из этих аммонитов, там удалось обнаружить линии роста, и оказалось, что они жили порядка 100 лет. И в то же время именно эти аммониты вырастали одними из самых крупных среди всех аммонитов. Некоторые такие прямораковинные головоногие моллюски вырастали длиною, ну, метра примерно 1,5-2. Справедливости ради, были и аммониты со стандартной закрученной раковиной, тоже очень большой, тоже порядка 2 метров. Но, по крайней мере, вот эти вот гетероморфные аммониты, они обычным аммонитам в размере точно не уступали. Что, опять же, неплохо согласуется с версией вот таких вот фильтраторов-гигантов. Дальше пойдем уже к позвоночным. И здесь, среди уже прям настоящих позвоночных, мы можем увидеть множество фильтраторов среди самых разных групп, в том числе и рыб. В наше время мы знаем тоже фильтрующих рыб. Это, например, всевозможные скаты. Это, допустим, те же акулы. Акулы китовые. Но среди древних рыб такие вот фильтраторы появлялись даже в очень-очень примитивных группах, таких как пластина кожи, панцирные рыбы. Это по современным представлениям, самая первая группа рыб, от которой, возможно, все прочие рыбы произошли. И мы знаем, что некоторые панцирные рыбы были придонными какими-то поедателями, вот с таким вот уплощенным телом, а-ля тоже какие-нибудь там скаты или камбалы. А другие были активными хищниками, вроде знаменитого Дункулеостея. Но был среди них и Титанихтис. Эта рыба была похожа на того же Дункулеостея, но обладала существенно большими, как предполагают, правда, там сохранность не очень, правда, скажем, но считается, что они были большие плавники. И они сами были самыми крупными из всех панцирных рыб. И в то же время эти гигантские панцирные рыбы, судя по всему, были фильтраторами. То есть, действительно, это такая китовая акула. Если сам Дункулеостей может сравниться с белой акулой, то Титанихтис – это вот что-то вроде китовой акулы древнего мира. Раз уж я столько раз упомянул акул, давайте я вам и акул древних фильтрующих тоже покажу. Такие акулы тоже были, причем некоторые из них выглядели довольно экстравагантно. Вот, например, акула, которая жила около 93 миллионов лет назад, обнаружили ее в Мексике, получила название «Аквилаламна». Такая акула-орел, можно так это перевести. Почему ее назвали орлом? Ну, потому что у нее были очень длинные плавники, которые, возможно, позволяли ей развивать большую скорость и даже выпрыгивать из воды и пролетать какое-то пространство, как летучие рыбы, ну или скорее как скаты-манты. К слову, и ротовой аппарат у этих акул был устроен так примерно, как у мант, что позволяет нам предположить, что эти небольшие ребятки, а вот мы видим тут их размер, размер у них действительно был относительно небольшой, они могли быть именно что фильтраторами. Ну а вот здесь вот мы как раз видим, как манты отправляются в полет в современном мире. Примерно такой же полет мог быть и у аквилоламны. Кстати говоря, если аквилоламна это был небольшой фильтратор, как мы только что видели, его длина была чуть больше 1,5 метра, то это не значит, что, в принципе, были какие-то жесткие ограничения в меловом периоде, когда они жили, на размер. Как мы помним, в общем-то, среди фильтраторов чаще всего бывают какие-то крупные особи. И, пожалуйста, очень похожий организм, известен только значительно более крупного размера, платилитофик, такое название он получил, и, ну, вот он вполне себе мог выглядеть как просто очень большая аквилоламна. Так что пусть не все фильтраторы гигантские, но гигантские фильтраторы и в меловом периоде тоже, пожалуйста, были. К слову, и скаты тогда уже жили и тоже фильтровали воду довольно активно. Но вернемся чуть-чуть пораньше, уже на 160 миллионов лет, чтобы посмотреть на рыбу костную, которая тоже перешла к фильтрации и, кстати, тоже стала настоящим великаном. Это рыба Лицихтис, названная в честь исследователя, который впервые ее обнаружил по фамилии Лиц. От Лицихтиса известны различные фрагменты на самом деле, но самые любопытные вот эти. Это жабры, а если быть точнее, так называемые жаберные тычинки. К ним, собственно, крепятся жаберные нити, это то, чем дышат рыбы. Плюс там видно сеточку. Такие жаберные тычинки мы наблюдаем, допустим, у современной акулы большеротой или же у акулы китовой. А это значит, что, видимо, Лицихтис был тоже фильтратором. Он запускал воду в рот, потом она выходила через его жаберные щели, попутно он получал кислород для дыхания, и попутно же, пожалуйста, он оставлял на жаберных вот этих вот тычинках пищу, которая не могла пройти через его жаберный аппарат. И в дальнейшем эта пища, собственно, отправлялась ему уже в глотку. То есть это действительно получается такой типичный гигантский фильтратор. К слову, насчет гигантского фильтратора тут, ну, можно тоже, в общем-то, восхититься его размерами. Рыба была длиной 16,5 метров, что для юрского периода было, ну, практически рекордом. Были некоторые морские рептилии, которые приближались к этому размеру, но так, чтобы прям достоверно были юрские гиганты сильно больше 16 метров, я вот так вот даже сходу и не вспомню. Некоторых оценивали больше, но они потом оказывались там сильно поскромнее. Ну и раз уж я заговорил про морских рептилий, давайте посмотрим, а были ли какие-нибудь фильтраторы среди них. Ведь мы знаем, что, например, среди современных млекопитающих, которые ушли в воду, а именно китов, вполне себе появилась прекрасная фильтрующая группа. А были ли какие-то киты среди плезиозавров или ихтиозавров? Да, были. Но насчет ихтиозавров там спорят. То есть, возможно, что какой-нибудь там, допустим, ихтиотитан в действительности был как раз-таки фильтратором. Это один из самых крупных ихтиозавров, может, самый крупный. Но вот где более-менее доказана фильтрация, фильтрующий образ жизни, так это у Мартурнерии. А Мартурнерия, или даже Мартирнерия, это плезиозавр, который обладал длинной шеей, обладал очень такой интересной, можно сказать, лягушкоподобной головой, но самое прикольное в его строении – это его зубы. Мало того, что они были частыми, как вот такая вот сеточка, так еще и они все шли вниз. И верхний шли вниз, и нижний вниз. Это крайне странный такой аппарат, который совершенно неудобен для ловли каких бы то ни было даже активных, подвижных или вертких животных. Но зато это отличная сеточка для того, чтобы фильтровать воду. Набрал воду в рот, затем, соответственно, воду выплевываешь, а пища вся, которая сквозь зубы не прошла, остается на языке и отправляется, соответственно, в пасть. Возможно, что они вот так вот баламутили ил, заглатывали частицы ила и, собственно говоря, потом в дальнейшем все выпихивали, там, включая, собственно, сам ил. А вот какая-то вкусняшка в пасти оставалась. Так что фильтрующие ихтиозавры тоже вполне себе были. Ну и, конечно же, куда уж нам в этом мире без наших любимых китов? Конечно же, когда мы говорим о фильтрующих китах, в первую очередь мы вспоминаем усатых китов. А как же иначе? Именно они, собственно, пошли по пути формирования китового уса. А вот здесь показаны разные механизмы, как этот самый китовый ус мог сформироваться. Возможно, что он формировался параллельно с зубами, возможно, в какой-то момент зубы исчезли, и потом китовый ус сформировался. И есть у нас некоторые такие вот даже переходные животные, на которых мы буквально видим, как киты учились фильтровать воду. Вот, например, такие киты, жившие около 40-45 миллионов лет назад, как этот кит Альфред, они обладали еще очень мелкими зубами, но при этом они уже в основном пытались засасывать добычу. И эти зубы часто царапались из-за того вот такого засасывающего питания, когда вот они язык назад отодвигали, всасывали в себя пищу. Вот они иногда всасывали, видимо, и какие-то мелкие камушки, мелкий песок, и он вот так вот царапал им зубы. То есть мы понимаем, что у них вот такой был всасывающий способ питания, как у современных китов. А потом они полностью отказались от зубов. Вот это, например, майя балена, кит, у которого зубы полностью исчезли. Ну и потом на место беззубой пасти появился китовый ус. Одно из самых оригинальных приспособлений для ловли мелких вот этих вот ракообразных. Множество тоненьких кератиновых пластинок, которые отличнейшим образом выфильтровывают всю-всю-всю добычу, которая попадает киту в пасть. Ну а уж про то, что киты стали невероятными гигантами, я думаю, особо упоминать не придется. Одновременно, конечно же, они не только увеличили размер, не только сформировали свой китовый ус, но и приобрели массу других приспособлений. Например, их голова серьезно расширилась и увеличилась в высоту для того, чтобы они могли как раз как можно больше засасывать воды и таким образом больше получать рачков. Вот это Марвеноцетус тут показан, один из древнейших китов, который существовал около 20 миллионов лет назад. Ну, а это один из, наверное, самых распространенных древних китов, тоже усатый кит, с весьма характерной такой огромнейшей головой для того, чтобы можно было засасывать добычу, кит цитатерий. Его, кстати, в большом количестве, в том числе, находят на территории России, особенно на югах. Но, что довольно любопытно, и в других линиях китообразных, ну, а, собственно говоря, именно в линии зубатых китов, тоже могли возникнуть почти что фильтрующие формы, но, может быть, даже и совсем фильтрующие. Вот это, например, такая древняя морская свинья, называется она Симирострум. И мы видим, у него очень странная была нижняя челюсть и крайне мелкие зубы. Есть предположение, что это нижней челюстью этот организм баламутил ил и, собственно, профильтровывал добычу. Ну, хотя, может быть, все-таки, учитывая, что это, ну, зубы плохо сохранились, но вообще они слишком мелкие, мне кажется, что как раз для фильтрации больше всего подошло. Но, может быть, он, конечно, захватывал каких-то мелких там мягкотелых организмов. Кажется, мне все-таки удалось сегодняшнюю лекцию довести до конца. Так что еще раз приносим свои сожаления из-за того, что не все прошло так гладко, как нам бы хотелось. Но спасибо всем, кто дослушал. И попробую я сейчас ответить на вопросы. Надеюсь, техника позволит.
1: Да, звук-то работает, а вот камера опять отрубилась.
0: Так, ну я тогда посмотрю на других программах.
1: Да, посмотрите, включите камеру. Попробуйте еще раз включить-выключить.
0: Да. Ну вот, вот вижу, включаться да. Она включается, да.
1: Ну, хотя бы но звук не пропадал. Но что-то здесь, да, что-то здесь явно не так. На ваши вопросы, если нам опять же техника позволит. Сначала вопросы задаются те, которые нам прислали. Вы присылаете нам через DonatPay. И такой первый вопрос, ну, через донат, не по теме лекции, но мы должны его задать. Если исчезнут люди, какие породы собак могут выжить? Станут ли они новыми разными видами через N лет? Наверное, кратко.
0: Какие породы собак? Но я думаю, что можно просто пройтись по каким-нибудь гончим, там, не знаю, по всевозможным охранным собакам. Ну, в общем, крупные какие-то. Можно просто посмотреть на их строение, если у них есть особенности такие, которые очень затрудняют им жизнь, и которые без человека им не позволят выжить. Ну, например, какие-нибудь супермелкие, они очевидным образом не выживут, особенно те, которые там совсем такие уже декоративные. А много собак, у которых очень много проблем со здоровьем бывает. Там, например, я знаю, что те же корги, у них там часто лапы отказывают. Ну, правда, уже в каком-то возрасте, но все равно. А потом, ну, не знаю, там некоторых там проблемы, типа мопсов, по-моему, у них там с дыханием бывают проблемы. Ну, в общем, у них есть большой шанс не выдержать конкуренции. А ну, все, которые плюс-минус близки к животным, природным, те, которые способны самостоятельно охотиться, я думаю, смогут приспособиться. Но хотя, скорее всего, все-таки, если он человек вдруг не станет, то все собаки потихонечку начнут скрещиваться, и появится какая-то такая средняя статистическая дворняжка, типа того, что мы сейчас видим, собственно говоря, в тех местах, где человек не контролирует собак, когда там собаки живут в городе. И вот такие вот какие-то непонятные дворняжки будут себя жить дальше. Да, я думаю, что они смогут приспособиться. Но мы же видим, допустим, тех же диких собак динго, которые вполне себе живут в дикой природе.
1: Были ли среди мозазавров или ихтиозавров фильтраторы?
0: Ну, насчет ихтиозавров, я думаю, скорее всего, да, но, правда, конкретных представителей сейчас не назову. Ну, вот велика вероятность, что самые большие, они как раз были фильтраторами, вроде того же ихтиотитана, что я упомянул, но там по зубам это не очевидно. Таких ихтиозавров, у которых вот прям вот четко бы это проследили, пока, насколько я знаю, вроде бы нет. То есть те, которые точно дурофаги, то есть те, которые питаются раковинами, есть те, которые точно хищники по крупной добыче, есть те, которые рыбоядные. Ну вот, с фильтраторами, однозначно фильтраторов пока не нашли, но их разнообразие очень велико, я думаю, что наверняка были какие-то фильтраторы. С мозазаврами, ну, пока что не нашли, и велика вероятность, что и не найдут. Все-таки они поменьше существовали, и они вот так вот прям долго и упорно шли по пути становления самых крупных хищников, поэтому, ну, в принципе, может теоретически на базе мозазавра что-то фильтрующее сформироваться, но пока мы такого не знаем и не видим к этому никаких предпосылок.
1: Морской леопард – высший хищник и одновременно фильтратор? Нонсенс?
0: Морской леопард. Ну да, действительно, нонсенс. А, насколько я помню, он все-таки в основном у нас питается крупной пищей. Что-то я не припомню, чтобы он был чисто фильтратором. Как-то вот прям зубки у него не позволяют фильтровать воду. Так что
1: Одновременно.
0: здесь, мне кажется, кто-то что-то где-то немножко запутался.
1: Одновременно, спрашивают. Одновременно и так, и так.
0: Ну, насколько я знаю, нет, он чистый хищник. Так что нет, он не фильтратор ни разу.
1: Был ли
0: Есть
1: какой-то...
0: эти, кстати, так называемые крабоеды, тюлени. Вот они, как оказалось, крабами не питаются, а фильтруют. Кстати, мог бы их тоже упомянуть. Но они как бы современные, поэтому, собственно, не упоминал. Но теоретически можно было бы их упомянуть, да.
1: Был ли какой-то аналог Лидсихтиса в меловом периоде? Когда появились и почему исчезли пахиркормовые? Два вопроса.
0: Ну, по крайней мере, мы не знаем аналога Литсихтиса в меловом периоде. Вот. Конечно, нельзя утверждать однозначно, что его не было, потому что постоянно идут какие-то новые находки, и всегда есть вероятность, что мы еще просто не нашли нужного, а может, не найдем никогда. Но мы такого не знаем. Что касается того, когда они появились и когда вымерли, вымерли они в конце мелового периода, а насколько я помню, а вот появились, по-моему, в Юре или в конце Триаса. Но мне кажется, что лучше в Википедию залезть, там будут прям точные циферки, а я, конечно, по памяти могу что-то и ошибиться. Это такая информация легко добываемая.
1: Читали ли вы, Ярослав, монографию Кнута Шмидта Нильсена на размеры животных, почему они так важны 1987 года? Что думаете о ее выводах? Актуальна ли информация там?
0: Ну, к сожалению, не читал, поэтому на все прочие вопросы уточняющие не смогу ответить.
1: Почему вы решили читать курс о морских, о, не морских, о млекопитающих? Все дело в книге Стива Брусати «Эра млекопитающих».
0: Меня уже много об этом спрашивают. Да, действительно, так интересно совпало появление этой книги и начало моего курса. Хотя, может быть, даже мой курс чуть раньше начался. Я напомню, что он, в общем-то, это продолжение прошлогоднего курса. Прошлогодний курс тоже осенью стартовал. Я не помню, когда Брусати книжка вышла. По-моему, за границей-то она уже тогда была, а у нас еще не перевели. Но не суть важно. Короче, нет, с этим это не связано. Книгу я тоже читал, но это я сделал уже позже. После того, как половину курса прочитал. Так что действительно просто так совпало. Ну а в целом, почему по млекопитающим решил рассказать? Ну, хотелось такой большой какой-то объемный курс рассказать. Вот. Но долго думал, про что бы такое рассказать, чтобы еще и не повторяться с коллегами. И решил, что про млекопитающих вот так подробно вроде никто не рассказывал, а почему бы нет. Благо, я уже там много на эту тему всякого разного читал. Много разных отдельных лекций иногда готовил, и если всю эту информацию подсобрать, подулучшить и подать вот в таком вот красивом виде, будет здорово.
1: Вы заметили, что в детских произведениях усатые киты обычно добрые, а зубатые – злые. Хотя последние убивают всего одно животное за прием пищи, а первые геноцидят тысячи и миллионы.
0: Ну что ж, значит, надо срочно выпустить новое детское произведение, в которых наконец-то будет подана апелляция, и в конце концов будут оправданы зубатые киты. Так-то идея понятна, то что когда большой какой-то хищник кого-то поедает, мы это сразу замечаем, а эти вроде как плавают, никого не обижают. Вот, но... Ну, как бы мы тоже обычно считаем, допустим, волков злыми, а коров добрыми, а коровы, одуванчики эти бедные уничтожают, просто тоже геноцидят тысячами. Они бедные растут, стараются, детишек хотят вывести, а их сжирают беспощадно.
1: Наши предки были фильтраторами, и что было с ними в промежутке между фильтраторами и рыбами?
0: Ну да, если вот прям совсем-совсем-совсем далеко забираться, то, в принципе, наверное, среди наших предков фильтраторы найдутся. Но Это будут активные фильтраторы, это будут фильтраторы среди, может быть, вот самых первых каких-то бесчелюстных наших родственничков. Ну, то есть это наши предки на уровне там кимбрийского, ордовикского периодов, где-то так. Ну и, соответственно, чтобы потом сформировалась челюсть, и наши предки стали уже есть что-то более крупное. Вот, собственно, и вся история. Вроде бы у нас, скорее всего, все-таки не было какой-то паразитической промежуточной фазы, так что вначале были фильтраторы, а потом вместе с челюстями уже стали питаться чем побольше. И все. На этом наше фильтрующее прошлое закончилось.
1: Фильтраторы в основном живут в водной среде. Возможно ли такой способ питания в воздухе, пауки, к примеру, или в земле, черви на планете Аракис? Какие еще есть варианты?
0: Ну, насчет Земли, в общем-то, вполне себе можно быть типа фильтратором. Ну, собственно говоря, все черви, вот эти, ну, в смысле, не все, конечно, черви, а вот земляные, например, черви, всевозможные так называемые илоеды, которые живут как в воде, так и на суше, и там какие-нибудь почвоеды, они все буквально пропускают через себя почву, в которой они живут, и всякое мелкое из нее выбирают. Только они не просто там имеют какое-то сито, а просто что-то переваривают, вообще непереваренное выходит. Так что чем вам не фильтратор? В общем-то, примерно та же самая история. А в воздухе, пожалуйста, тоже есть вполне себе фильтраторы. В какой-то степени, конечно. Ну, например, те же какие-нибудь там стрижи, ласточки, они летают туда-сюда, и в большом количестве этих мошек собирают буквально на лету. Ну, конечно, они все-таки целенаправленно каждую отдельную мошку ловят, но тоже это во многом похоже на питание фильтраторами, фильтрующим образом. Пауки тоже, они, конечно, не совсем фильтраторы, но тоже вон все, что мимо проплывает, пролетает к ним, в паутину цепляется. В воздухе посложнее быть фильтратором, но теоретически, я думаю, тоже можно себе представить такое вот животное с большим ртом, с большим ситом, которые летают и высаживают. Просто в воздухе частиц пищевых меньше, поэтому это посложнее реализовать. И надо для этого быть очень большим, а тогда летать будет сложновато.
1: Зачем кораллам красота?
0: Интересный вопрос. Я предполагаю, что кораллам красота, конечно, не нужна, просто-напросто учитывая, что кораллы ничего не видят, вот, и им как бы глубоко безразлично, как они выглядят в этом плане. Просто кораллы, они симметричные, а все, что симметричное, оно кажется нам красивым. А кораллы не просто симметричные, а они еще и радиально симметричные, то есть прям практически идеально красивые. А плюс еще и кораллы, они вступают в симбиоз с водорослями, из-за чего приобретают яркую окраску. А у нас в мире все-таки не так много всего ярко окрашенного, поэтому такое нас тоже удивляет. Так что красота кораллов – это наше субъективное восприятие того, что мы считаем красивым. Просто так получилось, что у кораллов несколько признаков, которых мы считаем красивыми, одновременно объединились. Ну и плюс для нас это экзотика, опять же. Если, допустим, спросить каких-нибудь людей, которые постоянно живут рядом с коралловым рифом, может быть, многим покажется, что коралловые рифы и вовсе не такие красивые, потому что это обыденность. А когда это что-то редкое, ну, конечно, всегда больше впечатляет.
1: Едят ли фильтраторы фильтраторов?
0: Ну, в принципе, да, потому что, как я уже упоминал, мелкие рачки некоторые, они вполне себе являются фильтраторами, а при этом, как бы, киты вполне себе этих рачков поедают. Так что да, конечно.
1: Наш слушатель пишет: только сейчас поняла, что брахиоподы не моллюски. Блин, а кто? Кто ближайший родственник?
0: Так, но брахиоподы это вообще отдельный тип живых существ. Так, ну и кто же у них ближайший родственник? Это надо сейчас постараться вспомнить это новое древо нашей систематики. Вот, кто же? Ну, из вымерших-то, понятное дело, это те же там тентакулиты, а вот из ныне живущих. Ну, что-то прямо сейчас так сходу, наверное, и не соображу, к сожалению. Но точно моллюски там далековато. Можно какое-нибудь систематическое древо открыть, посмотреть. Сейчас попробую это быстренько сделать, если получится. А пока можно следующий вопрос послушать.
1: Скажите, морской снег имеет отношение к пеллетам?
0: Морской снег – отношение к пеллетам. Но, насколько я представляю себе, вообще, прямо скажем, я не очень точно помню определение морского снега, но, по-моему, это что-то такое вроде потока просто самой разной органики, которая падает на дно. Но среди них пеллеты тоже есть, но это как бы это только часть этого морского снега. Но на всякий случай, еще раз проговорюсь, я как бы это определение не очень хорошо помню. Может быть, я и ошибаюсь. Так что мне кажется, что пеллет – это часть морского снега. Давайте так сформулируем.
1: Почему фильтраторы Кембрия не вырастали до размеров эндоцерасов и китов? Есть ли физические ограничения у размера членистоногих?
0: Ну, что касается фильтраторов Кембрия, тогда было просто все довольно мелкое, и, ну, насчет того, что могли ли, в принципе, членистоногие вырасти побольше, да, конечно же, могли, мы это знаем хотя бы просто по той причине, что у нас есть и более крупные членистоногие, допустим, те же какие-нибудь рак-скорпионы длиной по 3,5 метра. Так что да, конечно, можно вырастать и больше. Но что касается того, почему именно в Кембрии они не вырастали, ну, сложно сказать. Возможно, мы их просто еще не нашли, может, уже и вырастали. А может быть, им просто необходимости не было, потому что, как я уже упоминал, фильтраторы наши, они отчасти вырастают большие, потому что могут, а отчасти для того, чтобы их не сожрали. Точно так же, как там растительноядные тоже в какой-нибудь Перми, самые большие были длиной метров 4-5, а уже в мезозое им приходилось вырастать там 30-метровыми гигантами, потому что в Перми и 5-метрового никто не мог сожрать, а вот уже дальше приходилось вырастать сильно крупнее для того, чтобы не быть съеденным. А в Кембрии там едоков особо крупных не было, поэтому достаточно было вырасти длиной там сантиметров 60, и уже нормально, тебя никто не съест, и ты можешь вполне себе дальше особо не париться. Все-таки, ну, как бы расти в любом случае сложно, даже если пищи много. Ну, и могу сейчас уже ответить на вопрос насчет брахиопод. Самые близкие, получается, по современной систематике, это немертины, такие червячки, собственно говоря. А чуть подальше моллюски находятся. Так что, в общем, ну, моллюски тоже родственники брахиопод, но прям очень дальние. А, да, еще ближе эти мшанки. Самые близкие из родственников современных – это мшанки, потом немертины и потом уже моллюски. Так вот.
1: Следующий вопрос. То есть авторы картинки «Гетероморфный аммонит атакует динозавров в мезозое» соврали? И гигантские гетероморфные аммониты не могли щупальцами выхватывать мелких дино с суши?
0: К великому сожалению, мне прямо сейчас очень захотелось увидеть эту картину, но я с ней не знаком.
1: Я думал, что это нейросеть.
0: Вот, но... Что могу сказать? Нет, гетероморфные аммониты не питались динозаврами, это точно. Вот, и даже, в принципе, они крупной добычей не питались. По крайней мере, из того, что мы знаем, они были, скорее всего, все фильтраторы.
1: Интересно, крылья мант устроены как у самолета, генерирующие подъемную силу?
0: Ну, не совсем, конечно, но какая-то аналогия действительно есть. Ну, в принципе, аниманты не летят не очень далеко. У них там закрылки отсутствуют.
1: Как в анекдоте, низенько-низенько. Летает только низенько. Каких размеров киты были до выхода в море?
0: Ну, до выхода в море. Ну, если имеется в виду уже все-таки в воде, но еще не морские. Ну, таких мы знаем. Это вот, например, амбулоцеты. Они как раз жили где-то там в эстуариях рек, то есть еще в реках, но уже прямо у самого-самого моря. Ну, соответственно, где-то длиной метров 3. Вот где-то такие они в море и отправились. Трехметровые, там весом под 200-300 килограмм.
1: Как животные с течением эволюции меняют тип питания?
0: Так, как с течением эволюции меняют тип питания? Но если брать какую-то отдельную группу, в какой-то момент чаще всего происходит специализация определенная, и дальше уже они как бы этого типа питания держатся. То есть начинаются какие-то эксперименты, потом они находят свою экологическую нишу и дальше в ней остаются. А если брать именно возникновение новых типов питания, то есть, например, не было у нас фильтраторов, потом вдруг появились. Ну, когда-то, конечно, действительно так оно и было. Хотя бы мы понимаем, что если у нас все организмы одноклеточные, то фильтрация для них затруднительна, прямо скажем. Потому что, ну, как бы они и так маленькие. Поэтому, как минимум, для того, чтобы появились фильтраторы, должны были появиться многоклеточные живые существа. Но после того, как они появились, уже дальше фильтраторы все вполне себе существуют. Так что, да, в какой-то момент определенные типы питания возникают. Например, когда-то, когда впервые возникли организмы с раковинами, а только после этого появилась возможность появления дурофагов, то есть тех, кто питается животными в раковинах. Но после того, как это довольно быстро эту группу начинают есть, дальше уже дурофаги никуда никогда не исчезают. Просто появляются они, может быть, в разных каких-то таксономических группах, но каждый раз появляются. Типа питания уже, ну, не знаю, где-нибудь там, ну, если не с Кембрия, то уж с какого-нибудь там Силура, с Девона практически все представлены. А уж после Триасовой революции, ну, вот прям вообще вот, особых новых типов питания не придумали.
1: Почему брахиоподы не моллюски? Какие у них ключевые отличия? Кто их ближайшие современные родственники? Как поняли, что они не моллюски?
0: Ну, насчет родственников, вот сейчас я уже, так сказать, припомнил и всем подсказал. Ближайшие родственники, получается, у нас это там шанки, из таких более-менее известных. Вот. А почему они не моллюски? Ну, много почему. Начиная от эмбрионального развития, продолжая строением кишечника, строением их ротового аппарата, симметрии ракушки и прочее, прочее, прочее. То есть там вообще как бы сложно найти хоть какие-то общие черты с моллюсками. Понятное дело, что они тоже двусторонне симметричные животные, тоже все-таки многоклеточные, это, не знаю, тоже имеют пищеварительную нервную систему, но вот только вот на таком самом общем уровне у них сходство. А так отличий там предостаточно. А так, если посмотреть на их внутреннее строение, ну там я уже основные признаки упомянул, отличий. А если посмотреть внешнее, то очень четко видно, что раковина у них отличается у двустворчатых моллюсков. Если на створку посмотреть, она несимметричная, как правило. А зато сами створки друг по отношению к другу симметричные. А если мы посмотрим на брахиоподу, у брахиоподы всегда можно посреди створки поставить зеркало и поделить ее на две части. Соответственно, она всегда двусторонне симметричная, любая створка. А с другой стороны, створка одна и другая, они не симметричны по отношению друг к другу. Поэтому их называют не правой и левой, а верхней, нижней или там брюшной, спинной. Как-то так.
1: А как так получилось, что киты разделились на усатых и зубатых?
0: Ну, как получилось? Появилась новая группа морских млекопитающих. После того, как они наконец-то уже окончательно освоили морской образ жизни, им уже больше не надо было вылезать на сушу, и они там закрепились, они стали диверсифицироваться, то, что называется по-научному, ну, то есть становиться все более разнообразными. Чем более они разнообразными становились, тем больше они, скажем так, экспериментировали. У некоторых зубы стали побольше, у некоторых поменьше. Оказалось, что большими зубами там удобнее большую пищу заглатывать. Те, у кого были зубы поменьше, они вполне себе с маленькой пищей справлялись, потом эти зубы еще уменьшались. Ну, а дальше вот как, например, ус появился, я сегодня вкратце напомнил, проговорил. У нас, кстати, было как минимум две лекции про китов, если что, можно их найти, там подробно послушать. То есть, ну, как это часто в эволюции бывает, вот постепенно животные начинают разделяться, и чем дальше они расходятся, тем больше у них появляется каких-то уникальных признаков. Ну вот примерно 45 миллионов лет назад киты нашли два совершенно разных пути, два классных источника пищи. Это в первую очередь рыба и, соответственно, рачки. Ну и под каждый способ пищи они адаптировались. Одни так и продолжили есть что-то более крупное, а другие стали питаться все более-более мелкой рыбой. А потом, как китовый ус появился, так вообще счастье у них наступило.
1: Фильтратор самолет в облаках Венеры мог бы фильтровать тамошних бактерий. Это не вопрос, это просто такое.
0: Ну да, в принципе, если там кто-то живет, то, может быть, да, мог бы.
1: Такой но парящий, для начала надо понять, летающий, что там кто живет. Летающий какой-то парящий, да, организм.
0: Угу.
1: Как он будет парить, это другой вопрос. Ярослав, большое спасибо вам за сегодняшнюю лекцию. Несмотря на все наши трудности, мы профильтровали все. И всех. В том числе камеру и звук. И добрались таки до конца эфира. Наших слушателей мы тоже благодарим за ваше внимание, лайки, подписки, донаты, репосты. Приходите через неделю. Спасибо за внимание.
0: Спасибо всем. До свидания. Хорошего настроения. Не теряйте интерес к науке. И не забывайте про очные эфиры. Всем пока.
1: Да, до свидания.

мы говорили о детстве Петра, о первых 10 годах жизни мальчика Петруши, годах счастливых, годах, когда, в общем-то, мало чего происходило в русском государстве, в его жизни. Краткое содержание предыдущей серии. Мы остановились с вами о том, чему учили мальчика Петра в Преображенском, об его учителе Никите Зотове, о династическом раскладе после смерти царя Алексея Михайловича, сразу после его второго брака Натальи Нарышкиной. И, казалось бы, в эти годы так особо ничего не происходило. Остановились мы с вами на следующем. На том, что старший сын Алексея Михайловича, напомню вам, у Алексея Михайловича Тишайшего было 14 детей. Старший сын Алексея Михайловича Федор скончается 27 апреля 1682 года, на 21-м году жизни. И это 10 лет маленькому царевичу Петру. Царевичу, у которого нет никаких шансов на престол, потому что перед ним был старший брат Федор, перед ним был еще один старший брат Иван, ну и, соответственно, третий по очереди, такой ненастоящий запасной царевич. И вот неожиданно, хотя, в общем-то, достаточно ожиданно, потому что Федор хороший был, в самом деле, государь. Добрый, спокойный, прогрессивный, замечательно образованный, знавший несколько иностранных языков, музыку, интересующийся историей, литературой, жизнью в Европе. Упрямый довольно человек, потому что, несмотря на свое хилое здоровье, сам себе выбрал жену. Агафью из захудалого дворянского рода, понравилась ему девушка, влюбился. Но, тем не менее, Агафья умирает родами от родильной горячки. Через буквально несколько дней умирает его сын Илья. Это окончательно подкосило Федора Алексеевича. Он совсем слег в постели, заболел. Милославские его родственники засуетились, власть начинает втекать из рук. И уже не спросясь государя, быстренько подыскали ему новую супругу. Поздней зимой, весной 1682 года они женят государя еще раз. Кстати сказать, новую супругу его звали Марфа Апраксина. Запомните эту фамилию. Марфа Апраксина, родная сестра будущего сподвижника Петра I, знаменитого генерал-адмирала Федора Апраксина, одного из командующих будущим Петровским флотом и Петровской армией. Марфа Апраксина становится женой Федора, но, однако, не проходит и двух месяцев, как Федор умирает. Детей у них, естественно, нет. Я, кстати, не уверен, что у них вообще были какие-то супружеские отношения. Царь был совсем плох, так и не отошел от смерти своей первой жены. И все. Государственный династический кризис. И осталось у Алексея Михайловича два сына. Дочерей много. Взрослых, умных, образованных. А вот с сыновьями проблемы. Россия еще не дошла до того, чтобы венчать на царство женщин. Выбор такой. Есть царевич Иван от первого брака, от Милославских. И есть младший царевич Петруша. Петруша всем хорош, кроме того, что ему 10 лет. Он совсем еще бойкий карапуз. Октябренок. Третьеклассник. По нынешним временам. Царевич Иван постарше, но, к сожалению, как писали тогда в основном иностранные наблюдатели при московском дворе, скорбно головой. Что они вкладывали в это понять тяжело, ну, видимо, предполагалось, что как-то он плохо соображал, что он был аутистом, может, у него было какое-нибудь биполярное расстройство, может быть, еще какая-то модная современная болезнь, с которой бы он легко справился в силах современной науки. Но тогда Нарышкины, конечно, максимально раздули этот скандал и всем сообщали, ну как может Иван править, но он же головой скорбно, он же не соображает ничего. Слухи вообще тогда распространялись очень быстро. Я могу вам привести такой пример. Когда Федор Алексеевич умер, моментально распространилось два слуха по Москве. Моментально. Первый слух такой полуофициальный, что умер он от цинги. Дорогие мои, ну как можно мог умереть от цинги человек в Москве с царским венцом, наверняка отлично питавшийся и получавший полный комплекс витаминов, при том, как я вам рассказывал в нашей предыдущей лекции, у Алексея Михайловича в Измайлово был целый великолепный райский сад с виноградниками, фруктовыми деревьями, апельсинами, сливами. Умели тогда заниматься фруктовым садоводством. Поэтому, конечно, какая-то ерунда с цингой. Но при этом тут же появился второй слух в Москве, что его отравили. А отравили его знаете чем? Ежевичным тортом. Значит, соответственно, Нарышкины запускают слух о том, что Иван головой скорбно править не может. Патриарх активно Нарышкиных поддерживает. Бояре в основном понимают, что Нарышкины клан такой активный, тоже активно Нарышкиных поддерживают. Ну и, пользуясь случаем, тут же из ссылки возвращается сосланный некогда Милославскими куда-то там в
страшный город Пустозерск. Некоторые называют его Пустозерск. Он Пустозерск на самом деле. Заброшенный, несуществующий сейчас населенный пункт в Ненецком автономном округе. Из Пустозерска возвращается боярин Артамон Матвеев. Это идейный, моральный и организационный лидер клана Нарышкиных. Первый министр, главный западник, человек невероятно энергичный и боевой, что отметим. Милославские резко начинают встречную интригу. Возникает типичная ситуация столкновения семей. Все любители сериала «Крестный отец» и «Фарго» могут себе представить, как это происходило. Причем обе семьи живут в центре Москвы, можно сказать, в Кремле. И обе неплохо вооружены, и у обоих много сторонников. И есть еще большая и необузданная сила янычары, гвардейцы 17 века, стрельцы. На чью сторону станут стрельцы, от этого зависит исход борьбы за власть. Прежде чем я расскажу, собственно, о стрелецком бунте и о том, как семьи Милославские и Нарышкины разобрались друг с другом, надо рассказать о том, кто такие стрельцы. Стрелецкое войско насчитывало к этому моменту около 20 тысяч бойцов. Большая часть из них проживает в Москве. Когда-то они создавались как гвардия Иваном IV, как опора трона. Это были такие красавцы.

несравнима с французскими мушкетерами той эпохи, которые, конечно, аки портос были одеты кто во что гораздо. Только в кино они потом выглядят так единообразно красиво. В жизни все было сложнее. А вот стрельцы, они вот именно такие. Но за те почти 100 с лишним век, которые минули после смерти грозного государя Ивана Васильевича, стрельцы, конечно, расслабились. Стрельцы превратились из опоры трона в постоянную головную боль. Потому что это много вооруженных людей, которые воспринимают себя не как солдаты на службе государя, а которые воспринимают себя как отдельное и очень важное сословие в государстве. Ну, такое же сословие, как есть дворянство, есть крестьянство, духовенство, а есть, соответственно, стрелецство. Это сословие, которое по мысли их самих имеет какой-то набор неотъемлемых прав и привилегий. Эти права и привилегии они постоянно себе выторговывали. Ну, например, подавляющее число стрельцов имеет семьи и проживает никаких не в казармах, ни в гарнизонных городках. Таковых и не было тогда. А проживает просто вместе с женами, детишками в городе. Службу несут, так как несут сейчас, скажем, офицеры, проживающие в Москве, если у них в Москве есть квартира и семья. Но они совсем не офицеры, они, в общем, солдаты и сержанты, можно так сказать, современным языком выражаясь. Далее, стрельцы занимаются бизнесом. Большая часть стрельцов совершенно законно владеет разного рода торговыми магазинами, лавками, либо даже небольшими мастерскими, маленькими производствами. И служба, на которую они вынуждены ходить, в караулы, охрана какие-то, не дай бог война, служба их очень от этого бизнеса отвлекает. Все это напоминает известный анекдот про то, как человек устроился работать в пожарную часть. И говорит, прекрасная работа, утром приходишь, гимнастика, фитнес, небольшой инструктаж, потом еще раз потренировался, потом обед, потом сыграл в домино, опять спортзал. Ну и домой. Это одна беда. Вот как пожар, ты хоть увольняйся. Вот у стрельцов была примерно такая же история. Все хорошо, вот лишь бы не воевать. Династический кризис. Умирает по непонятным для широкой общественности причинам молодой государь, царь Федор Алексеевич. Кто будет царем? Иван от Милославских или Петр от Нарышкиных? Ну, для кого кризис, для кого война, кому мать родна? Кризис – это всегда возможности. Как говорят китайские мудрецы, именно так стрельцы это и истолковали. Возможность поучаствовать в этом столкновении кланов и выторговать себе какие-то новые привилегии. Софья, как девушка максимально продвинутая и энергичная, ей к этому моменту где-то около 25 лет, тут же засылает своих агентов в Стрелецкую слободу и начинает и говорить, мол, знаете, достоверно известно, что Нарышкины, как только царем сделают Петрушу, сразу же стрелецкое войско упразднят. Давно у них есть такой замысел. И опираться будут только на полки иноземного строя. Как только такой слух овладевает широкими массами стрельцов, начинаются моментальные волнения. Офицеры, полковники пытаются стрельцов усмирить. Вообще стрельцы дисциплину не любили. Поэтому попытки офицеров как-то навести порядок воспринимали как оскорбление личного достоинства. Поэтому несколько наиболее энергичных, наиболее жестких командиров стрельцы тут же под горячую руку затащили куда-то на колокольню и с колокольни сбросили. Трупы, соответственно, закопали. Естественно, дома этих офицеров тут же разграбили, имущество растащили. То есть совершили самое страшное преступление, которое может совершить поначалу. Человек служил и убийство командира и грабеж его имущества. Начинается ситуация абсолютно февраль 17 года, Петроград. Солдаты выходят из-под повиновения офицеров. Солдаты понимают, что пролилась офицерская кровь. Если дальше бунт, мятеж не получит успеха, за это придется отвечать. Поэтому 15 мая, запомните эту дату, 15 мая звучит набат. И тысячи стрельцов, смяв немногочисленную охрану, врываются на территорию Кремля. Ибо к этому моменту, помимо первого слуха, появляется второй. Нарышкины убили царевича Ивана. Покажите нам живого царевича. Почему 15 мая? Дата не случайная. За 100 лет до этого в Угличе убит царевич Дмитрий, сын Ивана Грозного. И как-то, видимо, агитаторы и пропагандисты со стороны Милославских эти памятные даты в сознании стрельцов связали. И вот, говорит, Дмитрия убили, сволочи. Сына нашего любимого царя Ивана Васильевича, можно сказать, отца-основателя стрелецкого войска,

А теперь хотите Ивана убить вслед за этим? Или убили уже? Покажите Ивана. Толпа врывается на Соборную площадь Кремля. Вы сейчас можете прийти посмотреть, как это все выглядит. Там есть крыльцо. Вот на это крыльцо выходит Наталья Кирилловна Нарышкина, держа за руку двух детей, своего Петрушу и приемного, можно сказать так, Ивана. Говорит, вот посмотрите, оба живы. Живы, здоровы и все нормально. Тут я расскажу вам подлинную историю, а не так, как это в опере Мусоргского «Хованщина». Потому что Модест Мусоргский, великий художник, много лет писал «Хованщину» и работал над ее сюжетом. Там в этой очень масштабной и длинной постановке соединено два стрелецких бунта. И бунт, о котором мы говорим сейчас, первый, и следующий бунт, с которым уже расправился Петр I. Там просто эти два события объединены. Мы сейчас говорим о первом бунте, о бунте 1682 года. Значит, когда двух царевичей показали живых, это, надо сказать, как-то стрельцов немножко охладило. Что дальше делать, непонятно. И, наверное, если бы с ними в этот момент как-то правильно, сурово, по-отечески, но доброжелательно поговорили, на этом бы все и закончилось. Но один из видных бояр, князь Долгорукий, увидев смятение стрельцов, решил развить успех. И тут же с порога, с этого красного крыльца им заявил: вот, мол, дорогие мои, видите, царевичи живы, а вы, сволочи, воры. Воры, и я еще с вами разберусь. Я тут выясню, кто из вас главнейший вор. Вор, в понимании того слова, это не тот, который украл. Это тот, который державе изменил. То есть угроза и обвинение в государственной измене. Это стрельцов распалило. Они вспомнили, что они тут давеча несколько офицеров с колокольни побросали. А сейчас еще будет расследование об изменном деле, о воровстве против государства, и мало никому не покажется. Поэтому разгоряченные стрельцы хватают князя Долгорукого и бросают его с крыльца на копья. И вот тут уже кровавую баню не остановить. Пролилась не просто чья-то кровь, пролилась кровь виднейшего сановника государства. Далее все идет по нарастающей, опять же, точно так же, как в 17 году. У стрельцов откуда-то появился список. Список врагов государства. Ну, в этом списке, естественно, в основном сторонники Нарышкиных. Кто этот список написал, кто его растиражировал, стрельцам раздал, историческая загадка. По этому списку они начинают бегать по всему Кремлю, буквально выламывая двери и носясь по покоям. Это как в кино, но совсем не весело. И искать изменников. Некоторых находят сразу же. Князь Рамадановский. На копья растерзали. Поймали нескольких абсолютно случайных людей, которые внешне чем-то похожи на Нарышкиных. На копья растерзали. Поймали несколько иноземцев, например, врачей и аптекарей. Так, врач наверняка отравил государя Федора Алексеевича. Растерзали. Поймали брата царицы, Афанасия Нарышкина. Это уже, простите, это уже царская фамилия. На копья растерзали. Одним из первых жертв стрелецкого бунта стал бывший премьер-министр и правая рука государя Алексея Михайловича, боярин Артамон Матвеев. Во-первых, мы с вами прекрасно понимаем, что все эти кровавые расправы 15 мая происходят прямо на глазах юного Петра. На его глазах, в метре от него, в двух метрах от него, рвут на части, убивают, рубят, измываются над его ближайшими людьми и родственниками. Это зрелище, которое и взрослого мужика современного, крепкого, может немножко психически подвинуть. Представьте, что происходит у 10-летнего мальчика, у которого до этого никаких проблем в жизни не было, который был окружен любовью и заботой. Многие историки полагают, что именно с этого момента у Петра и начался тот знаменитый, печально знаменитый тик, нервный тик или странное нервное заболевание, когда неожиданно, без всяких причин, на протяжении всей последующей жизни Петра охватывали судороги, он начинал буквально биться в припадке, лицо его искажалось ужасными гримасами. Он полностью терял контроль над собой и мог вот в этом припадке, в принципе, легко забить до смерти. Ну, человек сильный был, того, кто попадался ему под руку. Он совершенно себя не контролировал. Единственный человек, который мог его успокоить, его будущая супруга Екатерина. Ну, это что касается Петра. Все ищут Ивана Нарышкина, еще одного брата царицы, первые лица государства. Я уж там не знаю, чем им молодой Иван Нарышкин насолил, но стрельцы требовали найти и выдать Нарышкиных. Нескольких случайных людей разорвали на части только потому, что они внешне напоминали Ивана Нарышкина. Что происходит далее? Идет разгром в домах по Москве. Боярина кидают на копья, автоматически его усадьба
грабится и тащится оттуда все, что только можно. Доходит, не то чтобы до смешного, трактуйте это сами. В доме одного из ближних бояр нашли чучело каракатицы. Человек интересовался животным миром. Где-то там из-за границы ему привезли это чучело, и он его у себя в горнице держал, как такую чудесную заморскую диковинку. Стрельцы сразу определили, что это зловредная, ядовитая змеюка, змеем которой и отравлен государь Федор Алексеевич. Поэтому каракатицу изрубили секирами, ну, чучело. Заодно секирами изрубили и хозяина дома. Всю ночь с 15 мая по 16 мая стрельцы, разгромив, естественно, еще и винные погреба, в усмерть упиваются. На следующий день бесчинство продолжается. Опять ищут Ивана Нарышкина. Ну, тут собрался совет Нарышкиных, Милославских, и все говорят: царица Наталья, слушай, нас тут всех перерубят на кусочки и покидают на копья рано или поздно. Мы за твоего Ивана отвечать не будем, пусть выходит, сам как-то объясняется с народом. Иван оказался парнем неробского десятка, вышел из потаенных комнат, взял в руки икону, пошел к стрельцам, ну, попытался договориться. Слушать Ивана никто не стал, тут же его истязали, изрубили и потребовали дальнейшей крови. Вот в этот самый момент Софья и поняла, как изначально провокаторша, задумавшая всю эту историю, ну, вместе со своими коллегами и партнерами, что дело выходит из-под контроля. Значит, одно дело стрелецкий бунт, который расправится с Нарышкиными, все, расправились, а вот народное волнение — это совершенно ни к чему. Поэтому Софья вступает в переговоры со стрельцами, с их лидерами, обещает каждому стрельцу по 10 рублей премиальных. 10 рублей по тем временам примерно 2-3 годовых жалования стрельца в зависимости от его место в стрелецком полку. 2-3 годовых жалования. Значит, каждому по 10 рублей. Всем стрельцам амнистию, кто участвовал в этих бесчинствах. Имущество всех убитых бояр, как изменников, переходит не в казну, а переходит стрельцам. Также декларируется обещание выплатить стрельцам 240 тысяч рублей. Это какая-то немыслимая сумма. Но денег таких в казне и близко не было, поэтому пришлось переплавлять на золото и серебро всю дворцовую посуду, всю утварь, канделябры, также еще собирать деньги по всей стране, чтобы расплатиться со стрельцами. Ну а самое главное и самое, наверное, такое зримое, на лобном месте, на Красной площади, устанавливается столб, мы не знаем сейчас, с каких материалов он был, каменный или деревянный, устанавливается столб, на столбе каким-то образом перечисляются все убитые бояре, как изменники Родины, с винами, за что их погубили. Таким образом, подтверждается правота участников стрелецкого бунта. Вот прямо на Красной площади столб. Мы там не просто так Артамона Матвеева на кусочки порвали. И вины перечислены. Только после этого бунт сходит на нет. Новым командиром стрельцов назначается популярный в этом сообществе князь Хованский. Сначала стрельцы подавали только экономические требования. Зарплата, привилегии, выплата старых долгов. Потом требования правовые. Дать им амнистию, поставить этот так называемый столб. Затем 23 мая стрельцы подают очередную челобитную, то есть прошла неделя после бунта, где требуют, чтобы царевичем назначили не одного Петра, как предполагалось, избрали Петра, а чтобы было два царя. Старший Иван Милославский и младший Петр от Нарышкиных. Еще через несколько дней подается следующая петиция. Требуем, чтобы ввиду малолетства царей правительница регенши была назначена царевна Софья Алексеевна. Ну, и патриарх Иоаким, и Боярская дума, естественно, напуганные стрельцами, эти решения проштамповали. И 25 июня Иван и Петр были венчаны на царство в Успенском соборе. Причем старший царь Иван демонстративно венчался подлинной шапкой мономаха. Для младшего была сделана копия, так называемая шапка второго наряда. И вот он был в такой маленькой шапке, не настоящей. Для них был сооружен особый трон. Вы его можете посмотреть в оружейной палате в Москве. Почему-то везде пишут, что он с двумя сиденьями. На самом деле трон с одним сиденьем. Просто между сиденьями такая перегородочка. И они на этом троне сидели вдвоем. Петр и Иван. Сзади в троне было окошко. Это хорошо видно. Окошко закрытая материя. И когда Петр и Иван на официальных приемах, либо на официальных мероприятиях заседали на этом троне, сзади стоял, спрятавшись, какой-то советчик, который нашепствовал молодым государям, что им надо отвечать, иностранным послам, боярам, как себя вести. Ну, естественно, Нарышкины потом говорили, что нашептывали только Ивану, потому что Петр был мальчик сообразительный.
Он и так все хватал на лету. Ивану приходилось нашептывать, потому что иначе бы опозорил государство. Ну, а власть на самом деле в полном объеме перешла к царевне Софье. Есть монеты той поры, уникальные абсолютно, которые отражают истинное состояние дел в правительстве. С одной стороны, монеты два царевича, Петр и Иван, а с другой стороны монеты регенша, царевна Софья. Вот такая вот монета на троих. Начальником стрелецкого приказа Софья назначает Хованского, тоже изначально сторонника Милославских. Софья надеялась, что Хованский утихомирит стрельцов, но тот оказался парень сложный и тоже начал сразу играть свою игру, видимо, метя себя в такие неформальные диктаторы. Этот период и получил в русской истории название «Хованщина». В это время, почувствовав слабость правительства, в Москве стали собираться старообрядцы и проповедовать стрелецким полкам. Надо сказать, что среди стрельцов старообрядцев было очень много. Старообрядцы не были еще преданием далекой старины. Со времен раскола церкви прошло всего лишь 30 лет, одно поколение. И, в общем-то, все помнили церковь единой. В приходе старообрядцев Хованский усмотрел еще один рычаг давления на власть. Дальше произошло вещь необычная. Софья разрешила 5 июля прямо в Грановитой палате в Кремле, опять же, можете прийти и посмотреть, где это происходило, провести официальный диспут о вере между старообрядцами и сторонниками патриарха Иоакима, официальной РПЦ. Старообрядческую церковь, делегацию старообрядцев представлял некто Никита Пустосвят. Надо сказать, что участники дискуссии были поражены. Они это намеревались дискутировать друг с другом. А когда они вошли в Грановитую палату, то увидели, что там посреди, на троне, и, ну не на троне, а на почетном месте, и вокруг него сидят царевны во главе с Софьей. И взяли они на себя роль таких третейских судей. Ну, естественно, дискуссия закончилась ничем, ни о чем они договориться не могли. Все это свелось к обвинению друг друга в ереси, там чуть бороды друг другу не повыдирали. Но Софья заняла четко позицию официальной РПЦ. Логика Софьи была простая. Друзья мои, старообрядцы, я не хочу вдаваться в церковные детали, в сложности обрядов, но вот мы только что венчали на царство Ивана и Петра по новому обряду. Вы что хотите сказать? Что они незаконные государи, что ли? А мой брат Федор столько лет был царем. Он что, будучи венчанным по новому обряду, тоже незаконный государь? Так может, вы договоритесь до того, что и батюшка мой Алексей Михайлович незаконный государь, коли он поддерживал новый обряд. Так может быть, и я, царевна Софья, незаконная? Нет, друзья, никакого возвращения к старым обрядам и даже дискутировать об этом нечего. Старообрядцы покинули Кремль. Понятно, с высоко поднятой головой, и эту голову их сторонникам вскоре отрубили. Хованский с большим трудом большую часть делегации старообрядцев как-то успел спасти. Кстати сказать, сделал это вопреки распоряжению Софьи. Вот с этого момента между ними там трещина и прошла. Что происходит дальше? Снимается охрана с Кремля царская, и Кремль берется под охрану стрелецким войском, что означает, что фактически царская семья, или обе царских семьи, Милославские и Нарышкины, становятся заложниками стрельцов. Несколько месяцев они так в заложниках в Кремле и живут. И лишь в августе, хитрым образом, воспользовавшись там какой-то поездкой якобы на Богомолье, обе царских семьи вместе с ближайшими телохранителями и ближайшими своими сподвижниками уезжают как бы на Богомолье в монастырь, из этого монастыря в другой монастырь, потом резко сворачивают, теряются, плутают по Подмосковью и через месяц оказываются в Троице-Сергиевой лавре. Это мощнейшая крепость. Под защитой крепостных стен Софья скрывается вместе с остальными членами семьи в Троице-Сергиевой лавре. К ней едет Хованский с сыном Андреем. Можно сказать, поразительно был самоуверенный человек. Без охраны, без стрельцов. Вот они вдвоем поехали выяснять, в чем дело. Выяснить им не удалось. Они по дороге неудачно заночевали в селе Пушкино. Это сейчас город Пушкино. Ночью к ним ворвались в дом, где они остановились, телохранители Софьи, царские стольники. Тут же их повязали, привезли к Софье, где наскоро состоялся суд. Ну, суд свелся к тому, что их обвинили в государственной измене и в намерении извести царей. И в присутствии нескольких бояр тут же казнили. А вот дальше произошло неожиданное. Казалось бы, стрельцы должны снова взбунтоваться. Но нет. Нет лидера, нет вождя. Быстрая расправа, кстати, обращаю внимание, быстрая незаконная расправа моментально охладила потенциальных мятежников. Стрельцы начинают слать Софье воззвание. Да за что же так? Да мы за вас, ничего такого. Обещаем служить верой и правдой, нищете живота своего,
взываем к вашей милости. И в конце концов, после непродолжительных переговоров, стрельцы выдают и других сторонников Хованского на расправу Софьи, и признают все свои действия в мае преступными, и отменяются все льготы и привилегии стрельцам новые, и сносится тот самый столб, и начальником стрелецкого приказа становится уже 100% человек Софьи, решительный военный Федор Шекловитый. Но лишь спустя несколько месяцев, поздней осенью этого года, царский двор и Софья возвращаются в Москву. При этом Софья с Милославскими возвращается в Кремль, а вдовствующая царица Наталья Кирилловна с Петром уезжает в Преображенское. Это там, где сейчас метро Преображенское, а в Москве пригород Москвы, как бы от греха подальше. Подальше от вот этой вот всей суеты. Несмотря на отсутствие Конституции, можно сказать, что заведенный конституционный порядок был восстановлен. Вся полнота реальной власти сконцентрировалась в руках Софьи. Кланы Милославских и ее ближайших сподвижников, Голицына и Шекловитого. И, в общем-то, эту власть Софья попервой использовала весьма рационально. Что из себя представляла царевна Софья? На выставке, посвященной Петру Первому в Российской национальной библиотеке, это бывшая императорская публичная библиотека в Петербурге, кому интересно, сходите, посмотрите, вот там есть портрет Софьи той поры. Точнее говоря, я думаю, что, скорее всего, это копия портрета Софьи той поры. Интересно чем? Вполне себе симпатичная молодая женщина. Отнюдь не такое чудовище, которое изображена Софья на знаменитой картине Ильи Репина. Отнюдь не такая властолюбивая, несимпатичная, тяжеловесная, неумная женщина, которую изобразил ее Алексей Толстой в своем романе «Петр I». Молодая, приятная женщина. Она была прекрасно образована. Как я уже говорил, учили ее лучшие преподаватели России того времени. Прижизненные свидетельства о ней очень сильно разнятся. Да, были описания, где ее описывают как некрасивую, грубоватую, немного мужеподобную женщину. Но это описывали иностранцы. Иностранцы говорили, что она толста. Ну, толста-то в русских понятиях того времени. Это скорее комплимент. Есть описание, где говорится о том, что Софья весьма привлекательная женщина, правильно сказать, обаятельная, с умными, интересными глазами, с умным разговором. И вообще все наблюдатели того времени называют ее очень умной и образованной. Правила, конечно, Софья не одна. Софья правила вместе со своим фаворитом Василием Голицыным. Он был ее старше. Он был женат. Умница, образованный человек, западник, поэтому сведения об их связи достаточно противоречивые, но, скорее всего, она была. Василий Голицын был главой посольского приказа, по-нашему, министром иностранных дел. Но это не совсем министр иностранных дел. Посольский приказ – это не только МИД. Посольский приказ – это самый большой приказ, то бишь министерство той поры, с самым большим бюджетом, который занимается не только внешней политикой, но и управлением всех вновь присоединенных к государству территорий. Ему подчиняется на правах современным языком федеральных агентств Смоленский приказ, это Смоленские земли и окрестности. Ему подчиняется Малороссийский приказ, то есть территория части современной Украины. И это чиновник по влиянию номер один. В правлении Софьи и Голицына был заключен вечный мир с Речью Посполитой. Мир закреплял за Россией уже официально, дипломатически, левобережье Днепра, Запорожье, Смоленщину, Черниговские земли. Самое главное, сбывалась многовековая национальная идея. По этому миру Россия официально возвращала себе Киев. Надо сказать, что Голицын умел вести переговоры. Он был то суров, то ласков, методом кнута и пряника, в полной мере использовал весь потенциал дипломатии той эпохи. И в конце концов, понимая, что поляков надо как-то умилостивить, договорились о том, что Киев они не просто нам отдадут по факту, но они его нам как бы продадут. Но это была продажа через компенсацию будущих убытков, упущенной прибыли польской шляхты. Причем поляки выставили заоблачную цену в 800 тысяч рублей. Это невообразимая какая-то совершенно цена. Однако Голицын долго, упорно торговался и выторговал скидку 80%. То есть Москва купила Киев у Польши за 146 тысяч рублей. С формулировкой «приобретен по братской дружбе и любви». Можно сказать, по распродажу. К слову сказать, примерно по такой же практике, тоже после военной победы, Петр I купит у шведов Прибалтику, часть Карелии и Ленинградской области. Что делает еще Голицын? Голицын предпринимает походы против крымских татар. Ну вот они не принесли большой выгоды, походы были неудачные. Тем не менее, как-то они международный престиж государства поддерживали, а Софья-то вообще изобразила эти походы как большую военную победу. Конечно, победы они не были.
Голицын дипломатом был замечательным, а военным организатором не очень. Тоже славная дата в истории МИДа, была организована первое в истории России официальное посольство. Это русское посольство прибыло в Париж к королю Солнца, к самому к Людовику XIV, предлагая вступить в союз против турок. Ничего не получилось. Франция не вступила в союз с Россией, но попытка похвальна. Далее, при Голицыне же был заключен знаменитый Нерчинский договор или Нерчинский трактат, как писали тогда, с Китаем. О нем сейчас не часто вспоминают, но это вообще был, во-первых, первый договор России с Китаем. Действовал он, дай мне Бог памяти, лет 150, определял нашу границу и вообще все отношения между Российской империей и Китаем. Во-вторых, это был, конечно, пример замечательного дипломатического блефа, потому что если бы китайцы хотели, оттяпали бы они у нас запросто тогда весь Дальний Восток и ушли бы в Сибирь, потому что никаких сил у нас охранять и содержать эти территории не были. Но вот как-то мы себя правильно очень изобразили тогда в Китае и подписали этот трактат, который, собственно, и определил на долгие-долгие годы границу между Россией и Китаем. Вещь, надо сказать, позитивная. Что касается церковного раскола, это самая болезненная тема внутренней политики того времени. К сожалению, здесь и Голицын, несмотря на все свое западничество и либерализм, и София, несмотря на всю свою образованность, дальновидности не проявили. Как-то они были идеологически очень уперты, либо находились под большим влиянием патриарха, либо, как говорят сейчас историки, Гумилев придерживался этой версии, их наускивали иезуиты. Ну, кто бы их ни наускивал, вы первые лица, вы и несете за всю ответственность. С раскольниками, со старообрядцами боролись они очень жестко. Именно при Софии и Голицыне были приняты так называемые 12 статей, которые определили различные степени наказания для старообрядцев и их пособников. Мне даже страшно их перечислять. Начиналось все с сожжения в срубе. Это наказание для тех, кто отказывался признать себя раскольниками. Упорствовал в своей ереси. Пытки, заточение в монастыри, битье батагами, ну, само собой, лишение имущества. И масса других подробных наказаний, на основании которых было казнено и репрессировано при Софии и Голицыне тысячи и тысячи старообрядцев. Тот же Лев Гумилев, которого упоминал, считал 12 статей самым безжалостным документом в русской истории. Естественно, это привело к массовому бегству старообрядцев из центральной России, из крупных городов, куда-то в леса, в Поморье, в степи на Доны, даже за границу, ну, потеряли много деятельных и в хорошем смысле слова, упрямых людей. Если отвлечься от этой нехорошей истории со старообрядцами, здесь отдадим должное Петру, Петр I старообрядцев преследовать не стал, никакого религиозного рвения он не проявлял. Но вот если отвлечься от этой истории, то во всем остальном довольно прогрессивное было правительство, и, в общем-то, если бы история распорядилась по-другому, не исключено, что наша страна тоже пошла бы в направлении реформ, в направлении движения на Запад, европеизации. Ну, наверное, конечно, не такими темпами, как это произошло при Петре. С его энергией сравниться ничто не могло. Официальная версия всех постпетровских историков заключается в том, что с момента, как Софья захватила власть, только об одном она и думала, как извести мальчика Петрушу, чтобы убрать конкурента потенциально. Логика такая. Иван Царевич, простите, человек неумный, сразу женили в надежде на то, что родится наследник. Иван все равно править ничем не может, и Софья останется регентом при уже не при малолетнем Иване и Петре, а при будущем наследнике, при сыне Ивана. То есть будет царствовать до глубокой старости. Судьба над ними посмеялась. Знаете, как у Алексея Михайловича было много дочерей, видимо, эта же генетика по крови передалась Ивану. У Ивана родилось подряд 5 здоровых девочек. Одна из них станет царицей, Анна Иоанновна, императрицей. Наследника не было. Соответственно, если нет наследника по линии Ивана мужчины, тогда наследником станет Петр, когда достигнет совершеннолетия. Вот этого, естественно, милославские боялись. Поэтому официальная история такая. Очень Софья хотела извести Петра. Я в это, честно говоря, не очень верю. Потому что если бы она хотела извести Петра и думала об этом с утра до вечера, то, наверное, она легко бы это сделала. Потому что в чем проблема? Отравить? По тем временам, да это расплюнуть. Петр, мальчик, постоянно балуется там в Преображенском с потешными войсками. Никакой ни охраны нет, ничего. Ну, подкупите там одного потешного. Нечаянно выстрелит он царю в спину, как потом Карлу XII, спустя много-много лет. И все. Граната разорвется рядом с царевичем, и все. Петр любит водные забавы, ботик спускает на озеро, морской бой играет. Ну, упал за борт, утонул. Так же примерно и было с сыном Ивана Грозного. К
кормилица упала там то ли с лодки, то ли с моста, оп, утонула. Пойди разберись. Поэтому возможности у Голицыных и Софьи расправиться с Петром, по крайней мере, пока он был маленьким, было очень много. Они этого не делали. Не делали, видимо, или в силу, опять верится с трудом, личной порядочности, то есть не хотели переступать какую-то красную черту. Ну, почему верится с трудом? Потому что время было такое, что было не до личной порядочности. Там бились кланы насмерть. Либо просто проявляли удивительную безалаберность. Политическую недальновидность, скажем так. И политическая недальновидность им впоследствии дорого стоила. Ну, а тем временем, пока такая феодальная подковерная свара, весьма кровавая, идет между Нарышкиными и Милославскими, что происходит с мальчиком Петром, коему 10 лет, ничего с ним не происходит, он себе счастливо вполне живет в Преображенском. Преображенское, где он провел с 10 до 17 лет, ну, естественно, иногда переезжая и в другие села. Преображенское – это такой райский уголок под Москвой. Там большой деревянный дворец, там некая комедийная хоромина при ней, ну, театр какой-то с того времени. Красивая деревянная пятиглавая церковь, там фруктовые сады, там пруды. Там яуза, рощи, оленья, соколиное, уединение. В общем, красота. И самое главное, там нет никакого церемониала. Петр I уже тогда, в детские, юные, отроческие годы, ну, терпеть не мог никаких царских условностей. Вот для него постоять на приеме с иностранными послами в царской одежде, пытка была страшна. Вообще, у мальчика было, судя по всему, что-то такое, связанное с синдромом гиперактивности. Современные психологи, не дай бог, психиатры придумали бы этому тысячу объяснений, назвали бы это синдромом разбалансированного внимания и прочее, прочее, прочее. Но на самом деле он просто был очень подвижным такой ягозой. Поэтому то, что он уехал из Кремля, весь церемониал отдал своему старшему брату Ивану, а сам занялся детскими играми на свежем воздухе, военными играми главным образом, это Петра очень устраивало, и, в общем, он там развивался свободно. К 11 годам он уже командовал небольшой армией. Дело в том, что, помните, в прошлой лекции я вам рассказывал про первый потешный полк, Петров полк, который ему подарил батюшка Алексей Михайлович. А вот уже в Преображенском Петр создает следующий потешный полк, известный нам как полк Преображенский. По названию этого села, это молодежная, многочисленная, по-настоящему вооруженная царская охрана, с которой он занимается потехами. То есть играми в войнушку и зорницу. Ну, игры играми, но на самом деле все по-настоящему. Потому что эти сражения потешных, по сути, маневры в условиях максимально приближенных к боевым. В ружьях, конечно, заряды холостые, и в противника летит не пуля, а только пыш. У потешных есть пушки, они появились через несколько лет. Пушки эти стреляют по-настоящему. Стреляют, конечно, не картечью, не ядрами. Они стреляют пареной репой или горохом. Обращаю внимание на артиллерию. Она появилась в Преображенском, когда Петру нет еще и 14 лет. Петр познакомился с неким голландцем Зомером, который и учил потешных, а потом и лично Петра, стрелять гранатами, ядрами, картечью. Петруша полюбил артиллерийское дело и не случайно потом всю жизнь назывался капитан-бомбардиром. Вообще был неплохим артиллеристом. Вскоре после этого, недалеко от Преображенского, в излучине Яузы, Петр вместе с тем же Зомером заложил и первую свою крепостицу, которую назвал Пресбург или Прешпург, как прочитать, по имени одноименной венгерской крепости того времени. Сегодня эту средневековую венгерскую крепость мы знаем, это столица Словакии, город Братислава. Находилась эта крепостица в районе нынешней Московской Потешной улицы, там еще улица Бухвостова в честь первого петровского солдата. В этом районе можете посмотреть на карте. Городок Прешбург строился по всем правилам фортификации, земляным валом, деревянными стенами. То есть это было такое правильное в смысле фортификации сооружение. Надо сказать, что в отличие от Никиты Зотова, который учил Петра, пожалуй, только читать и общей любви к истории, голландские артиллерийские офицеры, там был и Зомер, и Франц Тиммерман, они дали ему целый ряд сугубо практических навыков. Обучая его артиллерийскому делу, они обучали его математике, арифметике, геометрии, расчету полета артиллерийского ядра, правилам фортификации и многим другим практическим военным дисциплинам, которыми Петр занимался с большим энтузиазмом. Тогда же, случайно абсолютно, у Петра появился интерес к корабельному делу. История эта подробно описана самим Петром, потом даже стала частью морского устава русского флота. Дело было таким образом. Однажды он гулял по селу Измайлово со своими товарищами, в том числе и с этим учителем Тиммерманом.
там, где сейчас находится большая гостиница «Измайлова» в Москве. И где-то в чьем-то амбаре он нашел не на ходу старый английский ботик. Ну, что такое ботик? Ботик – это такая большая лодка, но ходящая под парусом. Петр стал расспрашивать, и голландцы объяснили ему, что лодка – это необычная. Она может ходить под парусом против ветра. Петру стало страшно интересно, как может корабль ходить против ветра. И он попросил ботик отремонтировать, ему это показать. Ну, там на Яузе и на Измайловских прудах места было мало, поэтому, когда этот ботик отремонтировали, оснастили его парусами, его перевезли на Плещеево озеро, и вот там-то Петра и обучили ходить под парусом, галсами, по ветру, против ветра, показали ему основы навигации. И вот так вот очень рано в нем проснулся интерес к морскому делу, который не покидал его всю жизнь. Вот от такой случайной находки в чьем-то амбаре и родился военно-морской флот России. Надо сказать, что Петру к этому моменту еще нету 16 лет. Повзрослел он очень рано. Все время овладевал новыми делами и новой профессией. Для того, чтобы лучше оснащать свое потешное войско, для того, чтобы заниматься делом мореходным, Петру нужны были толковые помощники. Так он постепенно и оказался в немецкой слободе, где было много, как бы сейчас сказали, иностранных специалистов. Так его хобби, увлечение военным делом, постепенно стало одной из его главных страстей и профессий. Тем временем, 1689 год, Петру исполняется 17 лет. Постепенно за эти 7 лет жития на природе, Преображенском, Петр превращается из 10-летнего малыша, крепыша, в 2-метрового дылду, на голову с лишним выше всех остальных, очень крепкого, очень спортивного, как бы сейчас сказали, и очень решительного. К тому времени в Москве по-прежнему два царя. Царь Иван и Петр, над которыми сидит правительница Софья. Иван женат, но супруга рожает ему только дочерей. Тем временем мама Петра Наталья Кирилловна, как полагается, без всякого согласования с женихом, решает Петра женить. Она подбирает ему сама невесту из небогатого, но многочисленного рода Лопухиных. Ну и, не спрашивая его мнения, организует свадьбу. Говорят, что даже поначалу у них были неплохие отношения с женой. После легенд, порожденных кинофильмами о Петре, романом «Петр I», бытует версия, что жена эта была женщиной неумной. Петра в его активностях и увлечениях не поддерживала. Оттого с Петром и рассталась. Я не знаю, почему она с ним рассталась. По крайней мере, у них было трое детей. Выжил один из них, царевич Алексей. Был еще сын Александр, и по некоторым данным, сын Павел. Оба они умерли во младенчестве. Александра сохранилась даже могила в Архангельском соборе в Кремле. Можно посмотреть. Но я не думаю, что она такая уж была женщина глупая и необразованная. Мы как-нибудь подробно расскажем ее историю. Она довольно интересная и, в общем, говорит о том, что женщина она была страстная, влюбчивая, и, наверное, по-своему, по-женски даже мудрая. Что происходит в Москве? Петр женился, ему 17 лет. По всем канонам того времени он с момента женитьбы становится совершеннолетним. Иван к этому моменту вообще давно уже совершеннолетний. У него только нет наследников мужского пола. Возникает вопрос. А что делает в Кремле регенша царевна Софья? А что там забыла? Два взрослых царя. Вот тут возникает серьезное напряжение. Софья понимает, что земля начинает потихоньку гореть под ногами. Петр возмужал. У Петра уже два к тому моменту потешных полка. И они совсем не потешны. Царевна опирается по-прежнему на стрелецкое войско в Москве. Иван в интригах никак не участвует. И конфликт между Милославскими и Нарышкиными начинает разгораться на глазах. Происходит довольно странная история. Сначала в августе 1689 года неожиданно в Кремле пойманы какие-то негодяи с ножами, которые там шатаются. Когда их привели в пыточную, под пыткой они сознаются, что шатались там не просто так, а их подослала Наталья Нарышкина с целью убить Софью и князя Голицына. Нарышкины, естественно, сказали, что это наговор, причастность свою отрицали, потребовали очных ставок, но пытанные жулики неожиданно тайно исчезают. Такая история прямо мистическая, подозрительная. Тут же в Кремле пускается следующий слух, что царь Петр ночью хочет занять своими потешными Кремль. Убить царевну, убить брата Ивана и захватить власть. Глава стрельцов Федор Шекловиты объявляет созыв стрельцов для похода на Преображенское. Для начала он посылает 3 человек понаблюдать, что делается в Преображенском. И если вдруг, но они не хотят выходить первыми против Петра, они ждут, кто
кто первый выступит, кто как бы развяжет войну. Он посылает наблюдателей. В Преображенском тем временем тоже поймали злоумышленников, где-то там в кустах. Поймали кого-то, кто якобы тоже сознался, что его подкупил.